0: обитают именно представители семейства иксодида, иксодовые клещи. Доставляют неудобства тем, что, ну, во-первых, они очень глубоко и основательно впиваются в кожу. Вытащить их довольно тяжело. Во-вторых, увы, они переносят целый букет заболеваний, в том числе два смертельно опасных заболевания. Это вирусное заболевание клещевой энцефалит и это бактериальное заболевание боррелиоз, он же болезнь Лайма. В принципе, практически на всей территории России, где обитают иксодиды, иксодовые клещи, они могут передавать и то заболевание. Есть регионы, где вероятность там, подцепить от клеща клещевой энцефалит или болезнь Лайма выше. Есть регионы, где ниже. Но здесь главное помнить, что если вас все-таки укусил клещ, ну, вообще подробнее про них я рассказывал, у нас был эфир, посвященный самым опасным беспозвоночным. Вот там я довольно подробно про них рассказывал. Я, наверное, сейчас углубляться в рассказ именно о заболеваниях и о мерах предосторожности, связанных с противодействием иксодовым клещам, не буду. Можете просто посмотреть, если интересно, эфир. Там, если мне не изменяет, два было эфира про самых опасных беспозвоночных. Вот в одном из них подробно про иксодовых клещей было. Ну, наверное, совсем два слова скажу, что самое главное, если вас укусил иксодовый клещ, не нужно паниковать. Нужно его как можно быстрее извлечь из тела. Извлекать, ну, лучше либо специальные клещедерки, такие приспособления продаются в аптеке, либо просто ниточки. Можно расположить тело клеща перпендикулярно коже, завязать вокруг его передней части его тела простой узелок, останутся два хвостика ниточки, поднять и начать. Стрелки или только по часовой стрелке, это все ерунда. У него симметричный ротовой аппарат, которым он заякоривается в коже, поэтому в какую хотите, в такую выкручивайте. Через несколько оборотов он выкрутится, будет извлечен из кожи, там не останется его ротового аппарата. Если его дернуть рукой, там, скорее всего, останется его ротовой аппарат и будет вам досаждать, потому что это будет как заноза, которая только заякорилась там. Воспаляться, гноиться. Зачем это? Лучше выкрутить его с помощью ниточки или с помощью клещедерки удалить. Но самое важное, помните, пожалуйста, если вас укусил клещ в любом регионе, либо клеща нужно сдать на анализ, что оптимально, либо если по каким-то причинам не получилось, не знаю, в ужасе выбросили его или в ярости растоптали, сложно раздавить. Так вот, ну, не удалось в любом случае отнести его на анализ. Важно сходить и сдать анализы самому. Потому что, ну, боррелиоз, болезнь Лайма, лечится замечательно легко курсом антибиотиков при своевременной диагностике. С клещевым энцефалитом, поскольку это вирусное заболевание, все несколько сложнее. Но все равно он, в общем, медицина точно сможет помочь. Поэтому главное сдать анализ. Если при своевременной диагностике и болезнь Лайма, она же боррелиоз и клещевой энцефалит, в общем, с ними можно справиться. Без каких-то последствий для здоровья чудовищных. Что интересно, на самом деле в семействе иксодида несколько родов. Вот с родом Иксодос, который живет в лесной зоне, многие знакомы. Его представители отличаются обычно медлительностью. Собственно, они сидят где-нибудь на травинках, караулят жертв, ориентируясь по вибрации почв. Так. Секундочку. Так, ага. Начать демонстрацию.
1: Уважаемые слушатели, мы просим прощения за технические неполадки. Мы сейчас продолжим.
0: Началась демонстрация?
1: Да, только не на полный экран, она обрезана опять внизу.
0: Секундочку.
1: Да, вы запустили. Так. Надо демонстрацию рабочего стола, как в прошлый
0: раз. Сейчас. Так?
1: Да. Все, можно продолжать.
0: Да, я прошу прощения. Так. Так вот. Важно помнить, что при там, прогулке по лесу или по полю в первую очередь обращать внимание нужно на свои штаны, обрабатывать их репеллентом, стараться, чтобы штаны были однотонные и светлые, чтобы клеща можно было легко заметить, потому что сидят они невысоко, не выше там полутора метров над землей. Также прекрасно ползают по лесной подстилке, по почве, могут снизу заползать, но... Наши клещи эксодовые, ну, наши, я имею в виду, обитатели средней полосы России, они медлительные, очень медленно ползут. А вот в степных, полупустынных и пустынных регионах есть эксодовые клещи, которые бегают со скоростью муравья. Ориентируются тоже по вибрации почвы, только преследуют... свою жертву активно. И вот с довольно жутковатыми их проявлениями столкнулся, например, в пустыне Гоби в сентябре, когда ты идешь по такой каменистой выжженной равнине, поворачиваешься, а ты идешь, ну, со скоростью человека. Там в метре за тобой 15 твоих фанатов вот таких вот бегут. Причем там они, видимо, настолько голодны, что никакие репелленты от них не помогают. Ну, то есть я ходил там в шортах и в ботинках туристических. Ботинки были обработаны и носки репеллентами, но я даже просто поставил эксперимент, остановился, этот клещ догоняет, пробегает на большой скорости ботинок и носок и в первом же месте втыкается в кожу. Ну, в общем... Помните про то, что такие существа есть, и помните, что с ними нужно быть осторожным. Вообще, клещи – это не только наземные, но и водные обитатели. Порой, когда люди узнают, что в воде тоже живут клещи, смотрят их фотографии, выглядят они обычно как такие, ну, более-менее шаровидные существа с восьмью ножками, а затем видят их в пруду, они пугаются. Не стоит. Водные клещи для человека совершенно, совершенно безобидны. Поэтому таких существ пугаться не стоит. Так, прежде чем мы перейдем к отряду пауки, я понял, что я проскочил. Один слайд, прошу прощения. Давайте мы мысленно вернемся к ракообразным. Вот я говорил вам про семейство гоморида, бокоплавы, которые могут покусать человека, но совершенно не намеренно. А есть родственное им семейство, циамиды, китовые вши, которые не вши никакие, а ракообразные. Эти существа питаются кровью китов. Прогрызают, обычно, особенно в основании плавников китов, чудовищные язвы и прям скопление там образуют. Возможно, некоторые случаи выбрасывания китов на берег как раз могут быть связаны с теми страданиями, которые китовые вши им доставляют. Я здесь не стал вставлять никаких картинок того, как они едят кита. Если хотите, можете посмотреть, но это, честно могу сказать, не для слабонервных. Очень неприятно выглядит. Так, все, теперь моя совесть чиста. С ракообразными кровососами мы закончили. Возвращаемся к классу паукообразные. И переходим к отряду пауки. Ну, тут вы можете спросить, что и кровь они еще пьют. Мало того, что такие страшные, мало того, что среди них есть ядовитые и смертельно ядовитые, так что еще и кровь пьют? Нет, И да. Нет, в том смысле, что нет видов пауков, которые бы высасывали чью-то кровь. Как и у большинства паукообразных представителей класса паукообразные, куда я напомню, кроме пауков и клещей, относятся еще там скорпионы, сальпуги, телефоны, фрины. Так вот, как и большинство паукообразных, пауки являются хищниками, они ловят свою жертву, впрыскивают в нее пищеварительные соки, а затем всасывают вот эту полупереваренную кашицу. А какое отношение это имеет к питанию кровью, так как мы это описали, мы же сегодня договорились, что мы говорим именно про тех, кого можно назвать вампирами, кто нападает на свою жертву и выпивает у нее кровь. А здесь все интересно. Пауки выделяют паутину, плетут паутину, паутинные сети, кто только в них не попадается. Паутину они много для чего используют, еще там коконы для своих яиц, которые с собой носят, но делают. Важно для нас вот что. Понятно, что в их паутину чаще всего попадаются насекомые. Есть вид, причем обычно пауки не очень избирательные. Ну, попались, какие попались насекомые, таких они и едят. Есть африканский паук Эварха кулицивора, который предпочитает питаться кровососущими насекомыми, комарами. Представителями семейства кулициды, кровососущие комары. То есть он сам у человека кровь не высасывает, но он строит сети в тех местах, где много кровососущих комаров, и затем, понятно, они активно попадают в его сети, и он предпочитает лакомиться самками кровососущих комаров, брюшко которых заполнено кровью, которую они высосали. То есть это такой, знаете, вампир, но чужими руками. Причем интересно, что для этого паука показано удивительное. Как и комары, он привлекаем запахом пота. Ну, один из параметров, по которым ориентируются комары кровососущие, это запах пота. Эварха кулицивора тоже предпочитает селиться там, где пахнет потом. Почему? Потому что комаров там, значит, будет много. Вот такое вот удивительное создание, предпочитающее наполненных кровью комаров. Ну, а теперь переходим к классу насекомые. Среди насекомых кровососов очень много. Объясняется все довольно просто. Ротовой аппарат насекомых к этому располагает. Исходно для насекомых характерен ротовой аппарат грызущего типа, который уже тоже достаточно для того, чтобы прогрызть кожу и можно было лакомиться жидким содержимым. Но в процессе эволюции из вот этого ротового аппарата грызущего типа появились специальные типы ротовых аппаратов, например, так, колюще-сосущую комаров, который позволяет им великолепно прокалывать кожу даже такого крупного существа, как человек, и высасывать, как через трубочку, кровь, которая там содержится. Давайте все-таки пробежимся по основным группам кровососущих насекомых. Начнем с насекомых с неполным превращением. Ну, я напомню, это существа, у которых из яйца выходит личинка, более-менее похожая на взрослое насекомое. Она многократно линяет, и во время последней линьки у нее высвобождаются крылья из крыловых зачатков, она становится взрослым насекомым. То есть здесь нет стадии куколки. Начнем мы с отряда полужесткокрылые, к которым относятся подотряд клопы. Раньше клопов выделяли в отдельный отряд, но потом систематики все-таки решили, что нужно несколько отрядов объединить вот в один такой отряд полужесткокрылые. Если говорить, опять же, о регионах с умеренным климатом, то единственный клоп, который может укусить человека, ну, намеренно, скажем так, с тем, чтобы полакомиться его кровью, это представитель семейства цимициды, постельные клопы, постельный клоп, цимикс лектулариус. Вообще для клопов характерен ротовой аппарат, устроенный по типу хоботка, которым они прокалывают свою жертву. Но при этом далеко не все клопы перешли к гематофагии, к питанию кровью. Надо заметить, что меньшинство. Большинство просто ловит своих жертв и полностью их высасывают. Ну, соответственно, охотятся на, ну, например, других насекомых. А постельный клоп действует совсем иначе. Он в течение дня обычно таится где-нибудь в узких щелях, чаще всего в старой мебели, а по ночам выходит на свои каждодневные занятия вампиризмом. А находит человека, прокалывает его кожу и начинает высасывать кровь. Ну, во-первых, постельные клопы могут переносить некоторые заболевания, но вероятность этого, по счастью, не колоссальна, опять же. Поэтому не это главная проблема. Главная проблема в том, что они кусаются очень больно. И места укусов потом болят, чешутся, краснеют, припухают. Поэтому если человек спит на там, кровати, в которой облюбовали постельные клопы, ну, выспаться у него вряд ли получится. Сейчас, по счастью, постельные клопы не такая проблема, как было, какой они являлись раньше. Дело в том, что справиться с постельными клопами очень сложно. Раньше, если они облюбовали какой-то предмет мебели, самым верным было избавиться от этого предмета. Мебели лучше всего его сжечь, потому что в не напившемся кровью состоянии они очень плоские и могут забираться в самые узкие щели. Вытащить их оттуда практически невозможно. Сейчас, разумеется, если вы спите на антикварной кровати 18 века и вдруг вам начали досаждать клопы, их можно вытравить, да. Но это на самом деле тоже не очень просто. Понятно, что в современных многоквартирных домах проблема постельных клопов стоит менее остро. Но в домах там, постройки середины 20 века, где не настолько хорошо там загерметизированы швы в перекрытиях и так далее, они вполне себе могут встречаться. Ну, понятно, что в частных домах сам Бог велел обитать. Поэтому если вы спите где-то и, проснувшись, обнаруживаете красные зудящие точки на своем теле, это с большой вероятностью могут быть постельные клопы. И с этим надо что-то делать. По счастью, больше никакие клопы в регионах с умеренным климатом гематофагами не являются. А вот в тропиках, особенно в американских тропиках, есть еще кровососущие клопы. Есть такое семейство редувииды, хищницы. Они встречаются всесветно. Это одно из очень крупных семейств клопов. Хищницы вообще являются интересным примером эволюционного перехода от хищничества к гематофагии, к питанию кровью. Большинство их видов хищники, семейство называется хищницы. Но есть те, кто при первом удобном случае переходит к питанию кровью. Ну, например, такое тропическое американское подсемейство триатомина. Их еще называют поцелуйные клопы. Ну, вон видно, что хоботок у него зловещий. Вот он. Поскольку сами они довольно большие, укус большой. Но вот с ними есть еще проблема, что они переносят некоторые заболевания. Например, болезнь Шагаса, которая вызывается такими одноклеточными эукариотическими организмами, как трипаносомы. В общем, в американских тропиках вот такая штука лучше, чтобы не кусала. Впрочем, в тропиках вообще лучше, чтобы вас никто не кусал. Сразу хочу сказать. Вообще, слава постельных клопов так велика, что она иногда распространяется на других представителей подотряда клопы. Нет, прочие клопы не стремятся питаться вашей кровью. То есть, если вы увидите какую-нибудь вот такую пентатамиду, нет, она не хочет вас укусить. Иногда, правда, еще очень пугают некоторые водные клопы, ну, например, семейство Непиды, водные скорпионы. Здесь важно понимать, что, в принципе, крупные клопы, которые являются хищниками, у которых мощный хоботок, могут укусить человека, прокусить его кожу, но пить кровь они не будут. Ну, водные скорпионы... Ну, я знаю людей, которые умудрялись разозлить водного скорпиона настолько, чтобы он их укусил. Понятно, что это никакой не скорпион, это клоп, сзади у него не жало какое-то, это дыхательная трубка. Но в целом, если вы увидите такое существо в пруду, вы можете взять его, посадить на руку, он будет ползать и, в общем, ничего не сделает. Если вы его пальцами зажмете ему голову, да, может укусить. А так нет. Так это милейшие создания. Ну, или, например, семейство... Нектиды, гладыши. Их еще называют водяная оса иногда. За их способность больно прокусывать кожу своим хоботком. Но они хищники, они не стараются укусить человека. Они не пьют его кровь. Кусают они только в том случае, если их схватить в водоеме. В руку, да, тогда может укусить. Вроде бы бывают случаи, когда гладыш ни с того ни с сего кусал. Скорее всего, просто когда его, наверное, ногой к чему-нибудь прижимают, к какому-нибудь там подводному растению, и он с испуга кусает. А так не страшно. Следующий отряд фтираптора, пухоеды и вши, собственно, семейство педикулидов вши. Ну, про вшей многие знают, мы подробнее, наверное, особенно подробно про них говорить не будем. Есть вши, которые там поражают волосистую часть головы, есть вши, которые предпочитают обитание в каких-то иных местах. Но мало того, что они являются докучливыми кровососами, причем они кусают очень неприятно, это чешется, потом все. Они являются переносчиками целого ряда заболеваний. Ну, например, они являются переносчиками, они являются переносчиками тифа. Ну, я думаю, что про заболевания мы, наверное, сейчас подробно говорить не будем, просто лучше можно как-нибудь отдельно поговорить про то, какие заболевания могут переносить те или иные беспозвоночные. Двинемся дальше. Теперь мы переходим, это все были отряды с неполным превращением, теперь мы переходим к отрядам с полным превращением и начинаем с отряда калиоптера, жесткокрылые или жуки. Если вы уже испугались, ожидая, что мы будем говорить про каких-то жуков-кровососов, то нет. На людей жуки не нападают в плане высасывания из них крови, но среди них есть те, кто питаются жидкостями других существ. Здесь изображен представитель семейства дитисцида, жуки-плавунцы. У этого семейства имаго, то есть взрослые стадии, выглядят, как и положено жукам, такие крупные жуки, а личинки выглядят довольно экстравагантно, вот так вот. Они живут в воде, и у них очень необычно устроенный ротовой аппарат. Такие две жутковатые челюсти. Понятно, что схватить ими кого-то удобно, а вот откусить кусок нет. Им и не надо. Они вводят свои челюсти в жертву, вводят туда пищеварительные соки и затем высасывают ее. Чаще всего они нападают на маленьких жертв и убивают их полностью. Но на самом деле могут напасть и на человека. Они вообще очень агрессивные. Если две личинки жука-плавунца крупные, они бывают тоже почти до 10 сантиметров в длину, окажутся в одном замкнутом пространстве, они укусят друг друга и убьют. Иногда их можно найти потом в довольно неожиданной позе. Такая, каждая вцепилась в другую, так и умерли. Их мощность, их челюстей достаточно для того, чтобы прокусить кожу человека. И я по своему опыту могу сказать, что в водоемах, где много личинок плавунцов, они могут кусать человека. Но это как раз та ситуация, когда укусить могут, а дальше ничего нет. То есть, если вдруг вас в водоеме укусила личинка жука-плавунца, не пугайтесь. Ну, главное ее аккуратно с себя снять, не дергая за ее тело, тогда вы можете оторвать ей голову, и челюсти останутся как бы за головой у вас воткнутыми в ваше тело. Аккуратно разжать челюсти, снять ее с себя. Никакого опасного яда для человека она не впрыскивает. Так что тут, в общем, можно не беспокоиться. Но укусить может. Следующий отряд. Сифонаптера, блохи. Ну, блохи тоже очень известные кровососы. И, как многие, я думаю, знают, самая большая проблема, которую они доставляют, это не то, что они пьют кровь. Делают они это неприятно, да, как и вши, то есть все чешется. Они неделикатно пьют кровь. Но самая большая проблема состоит в том, что они переносят, опять же, целый ряд заболеваний, в том числе чуму. Причем с бактерией, вызывающей чуму, эта бактерия называется Yersinia pestis, у блох довольно необычные отношения. Дело в том, что чаще всего организм-переносчик болезни, он сам от нее не страдает. Ну, как, например, комары, которые могут переносить довольно многие болезни, ну, они их переносят, и все. Сами они ими не болеют. А блоха от чумы умирает. Причем умирает страшно. Обычно блохи питаются, ну, на различных грызунах, но, в принципе, могут кусать кого угодно. Именно в популяциях грызунов, каких-нибудь там сусликов, в Центральной Азии, например, и циркулирует возбудитель чумы, бактерия Yersinia pestis. Чума является тем, что называется природно-очаговое заболевание, то есть регионы, где она просто есть, и сделать с ней что-то не получается. Ну, нет, можно, конечно, взорвать в этих регионах много атомных бомб, но зачем? Тем более, что, в общем, во-первых, чума сейчас лечится, как и большинство бактериальных заболеваний. Ну, а во-вторых, есть очень простые правила, чтобы ее не подцепить. Так вот, если блоха является носителем бактерий, вызывающей чуму, с ней происходит жутковатое. Бактерия Yersinia pestis активно начинает размножаться в глотке у блохи, создавая там пробку. Блоха ест, но она не может проглотить эту кровь. Она ее отрыгивает, потому что у нее в горле пробка. Она ест больше, но становится все голоднее. Блоха начинает перепрыгивать с одного хозяина на другого. У нее такое, знаете, паническое поведение начинается. Кусать всех попало, но она кусает, а ее тошнит. Она кусает, а ее тошнит. Причем тошнит чаще всего крови предыдущего существа, которое она пыталась укусить. Таким образом, больная чумой блоха, она в конце концов погибает, является суперэффективным ее переносчиком. Вот такие вот интересные, но жутковатые взаимоотношения. Следующий отряд насекомых с полным превращением, про которых мы будем говорить, это бабочки. Ну, казалось бы, где бабочки и где вампиризм? Бабочки, они же красивые, изящные. Да, в основном именно такие. Есть род бабочек, Калиптра. Они, в принципе, распространены... Сейчас прошу прощения. они, в принципе, распространены довольно много где на нашей планете. Но и большинство их видов на самом деле ничем пугающим не занимается. Однако есть несколько тропических видов, которые питаются кровью крупных животных и слезами млекопитающих и птиц. Есть довольно жуткие видео, как такие бабочки питаются слезами птиц спящих. Я сюда их не стал добавлять, даже фотографии не стал добавлять, потому что это называется вот «кто хочет, тот посмотрит». Кто не хочет, не смотрите. Это вот тоже действительно может напугать. Вообще ротовой аппарат бабочек представляет собой такой разворачивающийся хоботок, которым исходно-то он для питания нектаром формировался. Но можно и другими жидкостями. Например, слезами. Для этого его надо, понятно, в глаз засунуть, в закрытый. А у некоторых видов рода Калиптера он еще дополнительно армирован такими жесткими структурами и позволяет им прокалывать кожу млекопитающих и питаться кровью. Поэтому, да, бывают, правда, в тропиках, бабочки-вампиры. А теперь переходим к следующему отряду. Отряд двукрылые. Ну, будем честны, именно здесь кровососов больше всего. Собственно говоря, именно двукрылые составляют группу, общее название которой гнус. Это комары, мошки, мокрецы, бабочницы, слепни, там, настоящие мухи, кровососки. Большое разнообразие, здесь даже не все на самом деле перечислены. Это кровососущие двукрылые. Ну, позволю себе напомнить, что сами представители отряда двукрылые во взрослом состоянии выглядят либо как комары, либо как мухи. Маленькие, большие, очень большие, очень маленькие. А ротовые аппараты у них могут быть устроены достаточно разнообразно. И в разных группах двукрылых мы можем столкнуться с гематофагией, с питанием кровью. Ну, первый, кто приходит на ум, это, конечно, семейство кулициды, кровососущие комары. С ними сталкивались все. В некоторых регионах нашей страны их летом бывает настолько много, что ну, это прям совсем некомфортно. То есть приходится, если вы не знаю, оказываетесь где-нибудь в Якутии в июне, в середине июня, в начале июля, то да, вам, если вы находитесь в лесу, нужно постоянно ходить в накомарнике, в перчатках и вообще, чтобы открытых участков тела не оставалось. И это при том, что вы пользуетесь репеллентами. Правда, ну тут еще важно помнить, что для комаров характерны суточные пики активности. Обычно там где-нибудь под вечер у них наступает пик активности, а к середине ночи он спадает. Что важно знать про комаров? Кусают они очень деликатно, то есть у них специальный хоботок, который состоит из нескольких таких подвижных стилетов, прокалывающих кожу. Чаще всего на их слюну, а они вводят слюну, обладающую, опять же, антикоагуляционными свойствами, то есть чтобы кровь не сворачивалась сразу, свойствами. Обычно сильной аллергии на их слюну не бывает, но у некоторых людей сильнее, чем у других, чешутся укусы комаров. Но самая большая неприятность состоит в том, что комары являются переносчиками целого набора болезней. Да, вот так выглядят личинки кровососущих комаров. Напомню, личинки кровососущих комаров живут в воде. Они являются планктонными организмами, то есть живут в толще воды и не могут сопротивляться течению воды. А дышат они атмосферным воздухом. Чаще всего у них есть вот такой вырост, дыхательный сифон, которым они цепляются за поверхность воды, за пленку поверхностного натяжения. Это именно те создания, которые, ну, если у вас есть на даче бочка с водой для полива дождевой, вот если где-нибудь там в середине лета ударить по бочке, то видно, как начинают кувыркаться вглубь какие-то существа. Вот это как раз личинки кровососущих комаров. Кстати, из того, что их личинки являются планктонными организмами, можно сделать очень простой и понятный вывод. Им для развития больше всего подходят стоячие водоемы. Именно поэтому комаров обычно больше всего рядом с прудами, озерами, болотами, местами, где много луж и так далее, и так далее, и так далее. Кровососущие комары переносят большое количество вирусных заболеваний, некоторые бактериальные, умудряются даже паразитов многоклеточных передавать, как, таких как дирофилярии, много всего. Но самые большие беды человечеству они принесли как в качестве переносчиков малярии. А малярия – это заболевание, вызывающееся паразитированием в теле человека одноклеточных эукариотических организмов, малярийных плазмодиев. К сожалению, оно может быть смертельно, оно очень сильно истощает человека. Скорее всего, именно малярия является рекордсменом по количеству убитых людей за всю историю. Скорее всего, она там даже чуму какую-нибудь обгоняет. Но что хорошо, в последние десятилетия у нас, как у цивилизации, наблюдается явный успех в борьбе с малярией. По-разному с ней борются. Мы, наверное, про борьбу с ней тоже сейчас говорить не будем, хотя там потрясающий набор методов, которые используются. И сейчас малярией болеют все меньше и меньше, но я очень вас прошу, помните, пожалуйста, что, опять же, мы, как жители регионов с умеренным климатом, вероятность того, что комар при укусе передаст нам что-нибудь, исчезающе мала. А вот в тропиках ситуация совсем другая. Поэтому если вы приезжаете в какую-нибудь тропическую страну на отдых, ну или еще с какими-то целями, старайтесь, чтобы комары вас там не кусали. Укус комара в тропиках и укус комара в регионе с умеренным климатом – это совершенно разные вещи по степени опасности. Ну, собственно говоря, малярию переносят малярийные комары, так называется отдельный род, анофилис, по-русски он называется малярийные комары. Важно помнить следующее. Малярийные комары распространены очень много, где они на всей территории России, например, встречаются. Но то, что вас укусил малярийный комар, не значит, что он передал вам малярию. Он для этого должен быть, он как бы может ее передать, если сам будет носителем малярийного плазмодия. В умеренном климате обычно они не являются носителями малярийного плазмодия. Вас, я уверяю, за лето, ну, если вы где-то проводите его не только в городе, многократно кусают представители рода анофилис, малярийные комары. Внешне их никак отличить не специалисту нельзя. Личинки у них хорошо отличаются. Они не перпендикулярно к воде встают, как у других родов, а параллельно, потому что у них не развит вот этот длинный дыхательный сифон. Но, опять же, это совершенно не принципиально. В регионах с умеренным климатом малярийные комары не опаснее других. Часто, кстати, еще достается совершенно другому семейству типулида, долгоножки. Именно их, это крупные такие комары, во второй половине лет чаще всего появляются. Именно их считают почему-то малярийными комарами. Нет, это а, не малярийные комары, б, не комары, как бы не кровососущие комары вообще, и в, они не то что не могут укусить. Большинство их видов афаги, то есть во взрослом состоянии не питаются. Ну, фагос питаюсь, приставка а означает отрицание. Во взрослом состоянии они не питаются просто вообще, совсем. Так что вот таких существ можно не бояться. У них, кстати, совершенно очаровательные личинки. Живут они обычно где-нибудь в небольших ручьях. Такие вот. Ну да ладно. А вот теперь сразу переходим к некоторой терминологической путанице. Есть москиты. Москиты – это не то же самое, что комары. Это даже не их близкие родственники. Ну, понятно, что в английском слово «москита» означает как бы и комара тоже, поэтому тут вот есть путаница, но Москиты – это кровососущие насекомые, похожие на мелких комаров. Относятся они к совершенно другому семейству – психодида, бабочницы. Они переносят тоже целый набор заболеваний. Но обычно с ними можно столкнуться в тропиках или, в крайнем случае, в субтропиках. Ну, например, в европейской России, ну вот в районе Сочи, в принципе, в некоторые годы количество москитов достигает того уровня, что с ними можно столкнуться. Но в основном это все-таки насекомые, которые в нашей стране особо не докучают. Следующие кровососы из двукрылых, семейство мусциды, настоящие мухи, муха, которая называется Stomoxys calcitrans или осенняя жигалка. Я думаю, многие обращали внимание, что в августе появляются странные мухи, которые вот если где-то на даче спишь, и вдруг начинает летать под утро муха и садится на тебя. Явно почему-то на тебя хочет сесть. Обычно мухи так не делают, а это прям докучает. И если сядет, может таки укусить. Это осенняя жигалка. Она является кровососущей. К сожалению, может переносить различные заболевания, поэтому с ней надо быть осторожным. Лучше, чтобы осенние жигалки вас кусали по минимуму. А следующее семейство, ну, известнейшие, крайне неприятные кровососы, слепни, семейство табанида. Очень большие мухи, очень больно кусают, потому что у них такой немножко брутальный ротовой аппарат, которым они фактически как ножницами прорезают себе небольшое отверстие в коже, куда помещают свой ротовой аппарат. Никакого особенного яда они не впрыскивают, но просто сама дырка большая получается. Интересно, что их личинки, слева изображена, они тоже живут в воде, развиваются. Но если личинки комаров развиваются преимущественно в стоячих водоемах, в реках тоже могут, но там они большой численности не достигают, то личинки слепней развиваются преимущественно в реках. Именно поэтому слепни обычно нападают на нас, когда мы купаемся в реке. Вот мы вышли из реки, искупавшись, и вдруг на нас нападают слепни. У них личинки там развиваются. Сразу хочу сказать вот что. Пожалуйста, не путайте слепней. Я уже когда-то об этом говорил, но не устану к этой теме возвращаться, с оводами. Оводы – это другое семейство, астриды. В некоторых регионах слепней называют ованами. Но слепни – это слепни, табанида. Оводы – это эстрида. Это тоже мухи. Они от слепней очень сильно отличаются. Они обычно такие мохнатые, форма тела у них другая. Они не пьют кровь, они могут откладывать свои яйца, из которых будут развиваться личинки, под кожу, в нос, в уши. Я про это подробно довольно уже рассказывал. Просто напоминаю, что есть такие неприятные существа. Столкнуться с ними можно в регионах, где там животноводство очень развито. Не надо рядом с табуном лошадей спать под открытым небом. Могут что-нибудь куда-нибудь отложить. Но слепни ничего никуда не откладывают. Они кусают. Оводы могут в тело человека отложить свои яйца. Да, и среди них есть довольно жутковатые существа, вот как, например, представители рода Gasterophilus, их личинки развиваются в желудках лошадей, например. Довольно жутковато. Слепней с оводами лучше не путать, ну и если вас укусил слепень, страшного в этом ничего нет. А то просто иногда бывает, что если в каком-то регионе слепней называют оводами, то человек начинает гуглить, чем опасны оводы, и у него волосы на голове шевелиться начинают. Нет, оводы и слепни – это разные организмы. А еще одно семейство кровососущих двукрылых – это гипобасциды или кровососки. В европейской России можно встретить такой вид, например, как Липоптена церви. Ее как только не называют. Оленья кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. А отличительная особенность этих существ состоит в следующем. Они летают. Летают не очень хорошо. Именно они обычно пикируют с веток деревьев и кустов на голову человеку, на волосистую часть головы, и начинают там копошиться. В этот момент человек ее находит. А тут есть одна сложность с ее идентификацией. Как только лосиная муха считает, что она успешно спикировала на свою жертву, она может сбросить крылья, потому что они ей больше не нужны. Она дальше считает, что она будет питаться на этом. Если на какой-нибудь лося спикировала, ну, понятно, зачем куда-то дальше менять место обитания. И часто, идя по лесу, человек обнаруживает у себя в волосах вот это уже без крыльев. Да и даже если с крыльями, не присматриваясь, ну, по цветовой гамме и по размеру похоже на клеща. Скорее всего, именно кровососки послужили источниками мифа о том, что клещи пикируют с деревьев. Нет, клещи, это паукообразные, они с деревьев не пикируют. Кровососки, насекомые, с деревьев пикируют. Чаще всего, на самом деле, человека они укусить не успевают, потому что они все-таки рассчитаны на жертву, которая не может копаться пальцами в своей шерсти, и, соответственно, они не очень-то скрываются, поэтому сразу обычно человек чувствует, что вот я рассказываю, мне прямо даже начало казаться, что по мне где-то по голове ползают, что кто-то там шевелится, его вытаскивает из себя и выбрасывает. Могут ли они переносить какие-то болезни? Вопрос дискуссионный, не до конца понятный, честно могу сказать. Так, ну и да, вот по крайней мере в Европейской России в последние годы почему-то их численность увеличивается. В Подмосковье велика вероятность, особенно в сентябре, с ними столкнуться. Не пугайтесь. Репелленты от них помогают, но не очень. Почему? Потому что они именно что пикируют сверху, поэтому она не летает, как комар вокруг вас, думая, все-таки достаточно ли отвратительно пахнет от этой обезьяны, чтобы ее, на нее не садиться, или недостаточно. Она просто пикирует, и дальше уже, в общем, никуда не слезет, пока вы ее не скинете. Следующее семейство. Вот это по-настоящему чудовищные кровососы. Симулиида, мошки. Маленькие мошки, ну, в районе там 2 миллиметров, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Сами они маленькие, но могут достигать больших численностей. И, к сожалению, кусают совершенно неделикатно. Они сгрызают кусочек кожи и дальше начинают слизывать выделяющиеся капли крови. Плюс ко всему, на их слюну у очень многих людей довольно сильная аллергическая реакция, поэтому укусы мошек и болезненные, и чешутся, и, будем честны, пожалуй, это одни из немногих насекомых, которые могут загрызть человека до смерти, просто от болевого шока человек может умереть. Поэтому есть регионы нашей страны, где особенно много мошек, ну, северные в первую очередь, где летом практически невозможно находиться, что летом там на Ямале оленеводы оленей вообще отгоняют в арктические пустоши, где все-таки мошек поменьше. А в некоторых регионах действительно они делают жизнь летом совершенно невозможной. Интересно, что личинки у них тоже обитают в воде и обладают очень интересным строением ротового аппарата. У них по бокам от головы два такие веера из щетинок. Они закрепляются задним концом тела и как-то кеглевидная такая форма у них тела, располагают против течения вот эти веера и периодически их облизывают, то есть являются фильтраторами. Отсюда вывод, что для них чем быстрее, чем выше скорость воды в реке или в ручье, тем больше количество съедобных частиц за единицу времени они могут таким образом уловить. Они фактически являются пассивными фильтраторами. Именно поэтому мошки кусают тоже рядом с реками и рядом с ручьями, потому что в ручьях их личинки тоже прекрасно развиваются. Ну, понятно, если это быстро текучий ручей, который протекает через какие-нибудь там поля, где пасутся сельскохозяйственные животные, то это вообще идеально, потому что органики в этой воде много, и в таких местах личинки мошек могут сплошным шевелящимся ковром покрывать вообще все объекты на дне. Ну что ж, так, все. Дальше мы уже сейчас не пойдем, а то не успеем. Ну что ж, мы пробежались с вами по кровососам среди беспозвоночных животных. Теперь я готов ответить на вопросы. Да, слышу хорошо.
1: Так, вопросы. Угу. Спасибо за ваш труд. Это наш слушатель пишет. Вопрос. А если можно, клещи могут обитать в затапливаемой долине реки?
0: Да, могут. Но, разумеется, они там как бы не зимуют, потому что те места, которые затапливают, там зимовать они не могут. Но они могут туда заползти из, в общем, соседних каких-то территорий без проблем совершенно. Так что, да, можно с ними там встретиться.
1: Вопрос не совсем по теме, но очень важен для меня сейчас. Шмели передают заболевание? Меня ужалил шмель.
0: Нет, не передают. Ну, потому что у представителей отряда перепончатокрылые, они же вас именно жалят, ну, то есть жалом. Заболевания обычно передаются, когда покровы тела нарушаются при укусе. То есть подразумевается, что слюна туда попадает. А тут нет, как я, конечно, никаких заболеваний.
1: Говорят, кровососущие не передают вирусные заболевания, например, гепатит. А если жертва шлепнет по комарику, сидевшему минуту назад на инфицированном, и расчешет место, как такое?
0: Ну, смотрите, вы практически ответили на свой вопрос. Да, на самом деле, ну, не то, что неверно говорить, что там комары не переносят вирусные заболевания. Они переносят вирусные заболевания, просто не все. Для того, чтобы комар был переносчиком вирусного заболевания, важно, чтобы этот вирус сохранялся у него в слюне. Потому что понятно, что та кровь, которую он съедает, она полностью переваривается. И, соответственно, если как большинство вирусов там тоже перевариваются просто. Есть некоторый набор вирусов, которые сохраняются в слюне у комара, и именно эти заболевания и могут быть переданы. Но, разумеется, если комар только что укусил человека, который болеет каким-то вирусным заболеванием, и вирусы представлены в крови, и вдруг человек его согнал, комар, не доев, перелетел на другого человека, сел прямо на открытую рану, и там человек его прихлопнул, и эта кровь затекла ему в рану, тогда да. Но мне кажется, мы описываем какую-то крайне маловероятную ситуацию. Прям очень.
1: Следующий
0: при укусе
1: вопрос.
0: Нет, не передают. Да.
1: Следующий вопрос. А можно ли ускорить рост ракообразных, искусственно сократив биологический ритм бодрствования и сна, например, включать и выключать свет, плюс кормежка по времени?
0: Ну, во-первых, вопрос уж очень далек от темы. Ну, да, но так, в принципе, как бы, можно ли создавать условия, в которых прирост биомассы будет больше, чем в природных? Да, можно. Если кратко ответить. А дальше все зависит уже от конкретного существа, в общем. А так, в теории, да, можно, конечно.
1: И все-таки, существуют ли истинные бабочки-вампиры?
0: Да, несколько видов из рода Калиптра, которые тропических, которые, ну, обычно они питаются, как бы, могут питаться и кровью, и слезами. Есть те, кто предпочитает питаться кровью. Да.
1: Так, Сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Нет, вопросов больше нет. Спасибо за лекцию.
0: Ну что ж, спасибо за внимание и до новых встреч.

Ну что, друзья мои, я как-то продолжаю свою сагу о форсайтах бесконечную третьей серии. У меня есть шикарная цитата, я ее прочитаю даже. Наш любимый Питер Фрейхен, он тоже видел Нобеле, с ним разговаривал, и он о нем такое мнение вынес. Просто закачаешься. Всем привет! Это утренний отбор Дарвинского музея. В прошлых выпусках я рассказывала о приключениях Руаля Амундсена, о том, как связано это с нашей страной отчасти. И веду я все это к тому, почему же Руаль Амундсен отправился спасать своего злейшего врага Умберто Нобеля в 1928 году, и в результате этой последней своей экспедиции пропал без вести и, вероятно, погиб. Эта история очень сложная, обрастающая подробностями, параллельными историями. В нее вовлечено очень много известных людей, их судьбы. И я стараюсь по ходу своего повествования кого-то из них упоминать, ну, чтобы картина не была такой уж плоской, что как будто бы все просто от и до. На самом деле нет, тут все переплетается. Вот, например, в прошлом своем ролике я говорила о том, что в 22-м году Амундсен оставил свое деревянное судно «Мод», вмерзшим в лед, и отправился покупать аэроплан. У вас могло создаться впечатление, что вот как раз тут в 22-м году вот он попал в Норвегию, съездил за деньгами и увидел, что, оказывается, весь мир увлечен авиацией. На самом деле все было не так. И Амундсен давным-давно уже мечтал попробовать авиацию для разных работ в Арктике. Ну, в Арктике скорее, чем в Антарктике. И он утверждает в своей автобиографии, что уже в 1909 году у него была такая затея. Но это

0: был еще преждевременно, и тогда еще эти летающие аппараты тяжелее воздуха, как их называли, были недостаточно дальнолетны, чтобы на них рассчитывать. Ну, не говоря уж о том, что они были из фанеры, вообще непонятно из чего. Однако уже для своей экспедиции на МОД он купил аэроплан под названием «Фарман», фирмы «Фарман». И случилось это в 1919, если не ошибаюсь, году. Однако о том, что Амундсен думает уже про аэропланы в Арктике, свидетельствовал тот факт, что российский летчик Ян Нагурский в 1914 году написал письмо Амундсену с просьбой проконсультировать его о способах выживания в Арктике и о том, какой бы самолет он аэроплан тогда еще, Амундсен посоветовал бы приобрести для использования в Арктике. Это нужно было для того, чтобы попробовать найти пропавшие экспедиции Седова и Брусилова. Я про них рассказывала в ролике про двух капитанов. Если вы помните, в 1912 году эти экспедиции отправились. Седова сразу к Северному полюсу, а Брусилова хотели пройти северо-восточным путем, но их отнесло на север. В общем, два года уже от них не было вестей, и русское гидрографическое управление поручило Нагурскому разработать этот вопрос, можно ли использовать аэроплан. И Нагурский, после того, как списался с Амундсеном, подготовил очень основательную записку, из которой следовало, что да, можно попробовать. Ему и поручили это сделать. Ян Иосифович Нагурский, поляк по национальности и военный пилот российской армии, был первым летчиком, который воспарил над Арктикой на аэроплане. Следуя совету Амундсена, он всегда брал с собой продовольствие на 10 дней, винтовку и лыжи. И с ним еще был ведь механик Кузнецов, которого не так просто было найти, потому что желающих отправиться в рискованную экспедицию не находилось. Во Франции тоже искали, но напрасно. Так вот, несмотря на то, что его аэроплан был перегружен, он все-таки не разгружал вот этот запас НЗ именно по совету Амундсена. И самолет он выбрал «Фарман» тоже по совету Амундсена. Он специально ездил покупать его в Париж. Там его испытал, потом его разобрали, сложили в коробочки и по воде уже доставили, я думаю, в Архангельск. Но я не уверена. Там погрузили на судно экспедиционное и отправились на новую землю. Вот там его собрали и осуществлялись полеты. Всего 5 раз он вылетал, но никогда не приземлялся на льдины. И первыми летчиками, которые смогли это сделать, были, опять же, наши русские летчики Чухновский и Бабушкин. Они приземлялись на лед во время спасения экспедиции Нобеля, как раз в 1928 году. Вы чувствуете, как все пересекается? То есть Нагурский искал экспедицию Седова и Брусилова, а Бабушкин и Чухновский спасали Нобеля. И эти связи, они постоянно возникают. Мне уже иногда хочется вот вместо этой карты сделать вот эту карту, как в детективах делают, с красными ниточками от одного к другому, и тут была бы уже густая паутина. Небольшое отступление про Нагурского, просто про него невозможно не рассказать. Этот удивительный человек, к сожалению, не смог найти никаких следов экспедиции, ни одной, ни другой, но он сделал потрясающие выводы, очень разумные, из своих этих полетов. И он изложил их в подробнейшем отчете. И все абсолютно его рекомендации были впоследствии исполнены. Например, он подтвердил догадку, предположение Амундсена о том, что удобно с аэроплана осуществлять ледовую разведку. Ведь зачем Амундсен купил аэроплан для МОД? Чтобы он поднимался и смотрел, где разводье, и направлял уже судно туда, где льды ему не препятствуют. Вот, Нагурский это подтвердил. Второе. Когда он поднялся над новой землей, он сверил очертания береговой с карты и увидел много неточностей. То есть он предложил уточнять и делать новые карты сверху. Также он увидел, что в хорошую погоду прекрасно видны мели. И можно, глубину, конечно, нельзя понять, но мели можно отметить на картах. В конце концов, он предложил на самом северном острове земли Франца Иосифа, на острове Рудольфа, сделать экспедиционную базу и аэродром. И уже оттуда совершать вылеты к Северному полюсу. И, наконец, он считал, что все аэропланы должны быть красного цвета, если они работают в Арктике. И вот это все буквально шаг за шагом и было осуществлено. В 1917 году Нагурский был сбит во время боевых действий и упал в Балтийское море. Он считался погибшим, и его матери в Польшу отправили соответствующее письмо. Однако после 2 часов в холодной воде его спасла, как ни странно, русская подводная лодка. Доставили его в госпиталь в Риге. Там он узнал, что мать его скончалась. И только немножко оправившись, он поехал в Польшу на похороны. Тут началась русско-польская война, и он уже не мог вернуться. Но он скрыл свое воинское звание и стал заниматься какой-то сельской механизацией, чем-то сугубо мирным, чтобы не участвовать в военных действиях против России, которую он считал своей родиной. И о нем ничего не было известно. И в Большой советской энциклопедии было написано, что вот скончался он в 1917 году. Но в 50-е уже годы он присутствовал на докладе одного известного польского исследователя, который как раз и упоминал Нагурского, что, к сожалению, он погиб, а он так много сделал. И он потом подошел к нему и сказал, вот я Нагурский. И после этого его настигла слава и в Польше, и в СССР. И он поехал в СССР в 1956 году и встретился там со вдовой Седова, которого он разыскивал в 1914. Вот такие бывают завихрения в истории. Однако вернемся к Амундсену. Итак, он совершенно правильно посоветовал Нагурскому приобрести фарман. И сам он тоже его купил. Однако тут была же Первая мировая война, и он пожертвовал этот самолет норвежскому правительству. И остался опять без аэроплана. А также Нагурскому было известно, как и всему миру, что в 1914 году Амундсен получил удостоверение пилота. И это было первое в Норвегии удостоверение гражданского пилота. То есть он собирался и сам тоже пилотировать аэропланы. Ну, потом мы возвращаемся к тому, что вам уже известно, что в 1922 году на деньги Стортинга, выделенные на ремонт его судна МОД, он взял и купил «Юнкерс». И мне пришло в голову, что, может быть, он считал, что имеет на это право, потому что фарман-то он подарил, поэтому почему бы теперь не купить взамен «Юнкерс»? Поэтому он, наверное, не сильно терзался сомнениями, когда решил именно так воспользоваться деньгами. Амундсен в своей автобиографии утверждает, что уже тогда, в 22-м году, испытывая этот самый «Юнкерс», он предполагал не достичь Северного полюса, который был уже тогда достигнут, а он хотел перелететь с материка на материк, но в том случае с Аляски в Северную Европу. Ну, я не знаю, было ли так на самом деле, потому что книгу-то он писал уже постфактум. И вот в 1924 году, когда он был в полном отчаянии, в Нью-Йорке сидел в отеле почти без денег, его накрыло счастье. Позвонил ему Линкольн Элсворт и предложил спонсировать следующую экспедицию. Вот, собственно, на этом мы в прошлом ролике и остановились. Конечно, Амундсен был счастлив принять это предложение. И они отправились с Элсвортом выбирать самолеты. Решили, что это будет Дорньеваль. Дорньеваль – это были немецкие самолеты, но после Первой мировой Германии было запрещено на ее территории строить такие серьезные машины, и поэтому их производили в Италии. И вот Амундсен с Элсвортом отправились в Рим на переговоры. Тогда они познакомились и с Нобеле, и с Муссолини, который с 22 года был уже премьер-министром Италии. И тогда уже они могли почувствовать, что новый итальянский режим очень хочет присоседиться к полярным подвигам. Муссолини предложил им подарить третий гидроплан с условием, что экспедиция пройдет под итальянским флагом тоже. Конечно, это было отвергнуто. Ну и в итоге купили два гидроплана и перевезли их на Шпицберген. Еще Муссолини предлагал взять итальянцев в экипаже, что тоже было отвергнуто. Экипажи были уже сформированы. На одном Дорньевале должны были лететь Амундсен, Риссер Ларсен пилотом и Фейхт механиком, а на втором Элсворт, Дитриксон и Омдель. Дитриксон – пилот, Омдель – механик. И вот, когда они уже довольны и счастливые, на Шпицбергене праздновали отвальную, Рессер Ларсен сообщил новость, что, оказывается, итальянское правительство собирается продать дирижабль номер один. И вроде бы по сходной цене. Тут все ужасно обрадовались, потому что они понимали, что на дирижабле гораздо удобнее и до полюса, и через полюс, потому что дирижабль более грузоподъемный, и хотя менее управляемый, но он может взять на борт больше людей, больше топлива. И было бы здорово, конечно, на дирижабле попробовать, но они стоили бешеных денег. Дирижабли строили тогда в США, Германия, вот мы знаем цепелины, Япония, если не ошибаюсь, и Италия. И США не просто даже строили дирижабли, а они тоже собирались на Северный полюс отправиться. Это не было каким-то таким изобретением. И уже стоял, так сказать, на приколе дирижабль, готовый отправиться к Северному полюсу. И Амундсен ужасно уже переживал, но тут случился сильный ветер, и дирижабль этот как-то немного повредился. И вот государственные мужи Соединенных Штатов посчитали и поняли, что машину за 2 миллиона долларов, тех миллионов долларов, не стоит отправлять на Северный полюс, если эта машина даже от небольшого ветра так повреждена. Ну вот, и дорога Амундсена была уже опять открыта. А они же видели этот дирижабль, Элсворт и Амундсен, когда были в Италии. Это небольшие полужесткие дирижабли. И спроектированы они были Нобели. И этот дирижабль был уже очень и очень БУ. На нем было совершено неисчислимое множество полетов над Европой, и все успешные. И, в общем-то, как пишет Амундсен, если бы они знали, что дирижабль так доступен, они бы и даже не стали на аэропланах, на гидропланах никуда лететь. Но тут решили уже не отказываться от этой экспедиции и считать ее рекогносцировкой. Я сомневаюсь в этом. Мне кажется все-таки, что Амундсен лелеял надежду достичь Северного полюса. Я вам напомню, в какой обстановке все это происходит. Вся Норвегия ополчилась на Амундсена за то, что он растратил государственные деньги не на то, что нужно. Он весь в долгах, все его полощут его имя, клевещут, в прессе постоянно он в негативном контексте упоминается. И он, конечно, очень сердит на соотечественников, которые так быстро с его национального героя вот смешали с грязью. И, может быть, для того, чтобы им отомстить, сохранить какую-то загадку, он отказался брать радио с собой. То есть никакой связи у них не было с большой землей. И вот два гидроплана со Шпицбергена отправляются в сторону полюса. Все газеты об этом пишут, все об этом знают. И потом от них нет вестей. Неделю нет вестей, две недели нет. Три недели нету. Все уже начинают не на шутку беспокоиться, думают, не организовать ли уже экспедицию спасательную. Рвут на себя волосы, думают, зачем? Зачем мы были так жестоки с Амундсеном? Наверное, он этого и добивался. Что ж произошло? Не долетев буквально 2 градусов до Северного полюса, у одного самолета отказал мотор. И они вынуждены были приводниться. К счастью, там была чистая вода. Только они приводнились, но один самолет, понятно уже, что его придется бросить. Но тут эта полынья стала замерзать стремительно. И все 6 человек еле-еле выдрали изо льда второй гидроплан, чтобы не остаться тут вообще ни с чем. И дальше 24 дня они по много часов в день выравнивали себе взлетную полосу, чтобы попытаться без воды, а по льду, вот на этой лодке летающей, разогнаться и, может быть, взлететь и вернуться. Но это был их единственный шанс спастись. Продовольствие у них было на 3 недели, поэтому пайки были скромные. Но, тем не менее, чудом не разбившись о торосы, они смогли взлететь и уже не стали рисковать, двигаясь опять там, к Северному полюсу, а им бы добраться уже было до Земли. Развернулись, и спустя 24 дня появляется Амундсен, жив-здоров-невредим, и народ так был рад этой хорошей новости, что все живы, никто не погиб, что он вернулся. В общем, это был триумф. Амундсен потом сам удивлялся, почему-то все так обрадовались и восприняли это возвращение как какую-то фантастическую победу. Но, тем не менее, он был вознагражден за все свои страдания, утешен. И в таком прекрасном настроении Амундсен и Элсворт стали готовить следующую экспедицию. Еще важная вещь. Пока там они 3 недели расчищали себе взлетную полосу, они занимались еще другими вещами. Например, они мерили глубину Северного Ледовитого океана только что изобретенным эхолотом. Вот, измерили ее. То есть это было полезно, конечно, для науки. Да, а вот еще интересная подробность. Действительно, вылетело 2 гидроплана, а вернулся только один. А из 2-го гидроплана, прежде чем его бросить, перелили топливо в тот, который был здоровенький. И это мне немножко напомнило тактику обращения с ездовыми собаками. Это в духе Амундсена. Вскоре после возвращения Нобеле был вызван Амундсеном и Элсвортом в Норвегию. И прямо дома у Амундсена прошли первые переговоры. Всем было понятно, что Нобеле – это самая лучшая кандидатура на капитана воздушного судна. Это даже никто не обсуждал. А Нобель приехал подготовленный. И первым его предложением было вот что. Давайте итальянское правительство подарит вам дирижабль, но экспедиция состоится под итальянским флагом. Это было сразу же категорически отвергнуто. Стали говорить о цене. И оказалось, что дирижабль стоит в переводе на доллар 75 тысяч долларов. Элсворт готов был дать 100. Поэтому все ужасно обрадовались, что 25 тысяч осталось на другие нужды. Как я уже говорила, большие дирижабли стоили миллионы, а тут всего лишь 75 тысяч. Большая удача. Потом стали обсуждать гонорар Нобеле. Он запросил 40 тысяч лир золотом. Окей, это было одобрено. И после этого Элсворт и Амундсен отправились в Рим, чтобы подписать купчую. И там они жили какое-то время, общались с Нобеле, с Муссолини, и тут начались какие-то первые странности, которые в конце концов привели к полному разрыву с Нобеле. С первых же шагов Нобеле стал понемножку прибирать себе все больше и больше значения в этой экспедиции, не желая мириться с ролью нанятого пилота. Например, он стал просить себе прибавку к гонорару. Он стал рассказывать, что вообще-то его собирались пригласить в Японию, а ему пришлось отказаться и потерять свою вот выгоду. Поэтому давайте еще 15 тысяч золотых лир добавим. Ну, хорошо, пришлось добавить, потому что отступать-то уже поздно. Потом он стал настаивать на том, чтобы его имя тоже стояло в названии экспедиции. То есть раньше это была Амундсена Элсворта, а теперь она Амундсена Элсворта Нобеле. И агент, которого, ну, который такой медиатор между Нобеле и Амундсеном, уговорил Амундсена согласиться, потому что у итальянцев, понимаете, национальное чувство гордости, там, ну, у них вот молодое государство, наконец-то у них какая-то своя государственная история началась. Я напоминаю, да, что и Италия, и Норвегия не были самостоятельными государствами много-много лет. Италия была, например, там, частью Австро-Венгерской империи. А тут, наконец, жизнь налаживается. Поэтому им очень важно, чтобы имя Нобеле тоже стояло в названии экспедиции. Ну, рассчитывали на то, что ну, потом все забудут это и будут называть ее все равно экспедицией Амундсена. Ну, кто такой Нобеле? Ну, кто его знает? Никому не интересно. Пришлось и на это согласиться. А знаете, в этой книжке Амундсен описывает некоторые подробности, о которых он не писал в своей итоговой книге после самой экспедиции. Он пишет это для того, чтобы дать понять нам, что за человек был Нобеле. Нобеле его ужасно бесил уже с самого начала. Это была какая-то несовместимость темпераментов северного и южного. Например, Амундсен описывает такой смешной эпизод. Они с Элсвортом решили, нет, с Рисер Ларсеном, вот с Рисер Ларсеном, они захотели поехать в Остию, к морю. И Нобеле вызвался их на своей машине туда отвезти. Амундсен, между прочим, был очень высокого роста и крепкого телосложения. Его называли последним викингом. А Рисар Ларсен был и того больше. Он был настолько богатырского телосложения, что он не умещался на сиденье, поэтому сидел сзади один на двух. И вот эти, значит, здоровые такие дядьки страшно испугались, когда Нобель стал вести машину, потому что на каждом крутом повороте он вместо того, чтобы сбросить скорость, наоборот нажимал на педаль газа и, рискуя перевернуться, еле-еле вписывался в поворот. И Амундсен оглянулся на Рисар Ларсена и увидел, что этот храбрец и богатырь сидит, вцепившись просто побелевшими пальцами во все, что можно, и с такими вытаращенными глазами. И по-норвежски Амундсен сказал ему: «Мы не сделали ли ошибку, пригласив этого человека пилотировать наш дирижабль?» Ну, худо-бедно доехали они до берега и уговорили Нобеля на обратной дороге так себя не вести. А Рисар Ларсен сказал: «Знаешь, дорогой Руаль, вот бывают люди, которые на земле очень нервно себя ведут, а вот в воздухе они, наоборот, чувствуя опасность, прям собираются, принимают правильные решения и совершенно спокойны». Ну, Амундсен поверил, подумал: «Ну, ладно, хорошо, я в этом ничего не понимаю». Однако потом оказалось, что он был очень прав, Амундсен. Но был еще вот смешной эпизод. Кроме Нобеля было еще 5 итальянских механиков, которые, ну, как бы следовали за дирижаблем. То есть они его все время обслуживали, их решено было тоже включить в состав экспедиции. Дирижабль нужно было доставить на Шпицберген. Амундсена и Элсворта этот путь совершенно не интересовал, поэтому они отправились поездом на место, чтобы там построить эллинг для этого дирижабля. А Нобель должен был провести его над всей Европой и туда же прибыть несколько позже. И, конечно, это превратилось в общенациональное торжество. Это был просто какой-то триумф древних императоров римских. Все было в цветах, полна площадь народа. И до этого Нобель предупредил всех норвежцев, норвежскую часть команды, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, никаких специальных костюмов, каких-то личных вещей, потому что каждый грамм важен, дирижабль не должен быть перегружен. И поэтому норвежцы в своей обычной повседневной одежде взбирались в гондолу. Не то итальянцы. Оказалось, что для всех пошиты специальные костюмы. Все были в красивых кожаных полярных куртках. В общем, они всячески демонстрировали свою вот эту полярную тему экспедиции. Народ был в восторге. Тем более Нобеле. При полном параде. Он был тогда еще полковником, потом он стал генералом после этой экспедиции. И вот все это выглядело как итальянская полярная экспедиция. Но, к счастью, хоть дирижабль назывался «Норвегия», немножко напоминая о тех, кто вообще все это затеял. Весь этот путь над Европой превратился тоже в триумф Нобеля. Остановка была, между прочим, в Гатчине под Ленинградом. Об этом Амундсен и Элсворт заранее договорились. Они ездили специально в Ленинград, чтобы все это подготовить. В Гатчине был такой авиагородок. И там все было готово для приема дирижабля. И несколько дней дирижабль там стоял, команда вся сошла на землю, и посещали Эрмитаж, потом было специальное заседание Академии наук в честь этой экспедиции. В общем, оказывали большие почести. Мало того, еще было загружено продовольствие, в общем, какие-то полезные предметы для экспедиции. Я точно не знаю, какие, но наша страна тоже очень помогла этой экспедиции. И кроме этого, было достигнуто соглашение с метеостанциями на всем побережье нашей страны, чтобы они снабжали регулярными сведениями экспедицию, чтобы они понимали, где там какие ветра, туманы и так далее. И для этого даже производились специальные метеорологические исследования, специально для этой экспедиции. Интересно, что среди тех, кто вел эти переговоры, был и русский человек Геннадий Алонкин, я его упоминала в прошлом ролике, который служил переводчиком. И он тоже должен был отправиться потом вот в этот межконтинентальный полет. И еще там был один человек, Густав Амундсен, который племянник Амундсена, и именно он потом в отчете написал главу, посвященную пребыванию дирижабля в России. Тогда Нобелев впервые оказался в СССР и тоже пользовался там большим интересом. Молодая Советская Республика тоже хотела дирижабли, хотя они еще и до революции уже были, их уже и при царском правительстве начали строить, но тут очень хотелось не отставать от прогрессивного человечества, поэтому очень Нобели интересовались. Ну вот настал день, когда Норвегия наконец-то отправилась в сторону Шпицбергена. И там буквально через несколько дней после того, как Норвегия оказалась на месте, назначен был вылет. Но Амундсен это описывает тоже как какую-то неудачу Нобеля, потому что он не мог решить, то ли сейчас вылетать, то ли позже, то ли когда, и ходил, махал руками. И, наконец, уже в последний момент решили, что да, все запрыгнули в гондолу. Густав Амундсен не успел запрыгнуть в гондолу, поэтому никуда не полетел. А Геннадий Алонкин, который должен был быть связистом, не полетел, потому что у него тут страшно разболелось ухо, у него началось воспаление. С больным ухом быть связистом невозможно. Поэтому его срочно заменил другой человек, норвежский. Но тоже до последнего момента не могли решить, брать его или нет, потому что ну, вес имел большое значение. Например, из-за того, не взяли Бегоунека. Франтишек Бегоунек собирался в этой экспедиции участвовать, а потом Нобеля его с собой взял. Но Бегоунека не взяли, а Бегоунек, он хороший парень. Его в кино играет Висбор. Он нормальный это, чешский парень, он физик, и он должен был поехать. Отправиться тоже. Ну, ему сказали, знаешь, мы можем взять твои приборы, снять там показания, тебе их передать. И это все. Этот прибор отдали Мальмгрену. И Финн Мальмгрен вел для себя всякие замеры и для Бегоунека. Ну, то есть, как говорится, в будущее возьмут не всех, ну, вот в этот раз не повезло. А и дирижабль отправился. Ну, полет протекал достаточно ровно, и экспедиция очень даже благополучно, ну, не очень даже, ну, в общем, целый невредимый до Аляски добралась. Но Амундсен описывает всякие подробности, довольно забавные, как вел себя Нобелем. Он страшно нервничал. Еще до того, как подняться в воздух, он потихонечку подходил к Рисару Ларсену и спрашивал, что будет, если вдруг придется высадиться на лед. Не бросят ли норвежцы итальянцев погибать? Потому что итальянцы совершенно не приспособлены к таким условиям. Ну, Рисар Ларсен был, конечно, ошарашен, как ему такое в голову пришло, и успокоил, сказал, нет, никогда, уж погибнем так все вместе. Но видно из всего, что Нобелю было очень страшно. И несколько раз он неудачно поворачивал штурвал так, что дирижабль терял управление. И спасал все это дело Рисар Ларсен, который тоже прошел курс управления дирижаблями и соображал, как надо действовать. Но самый смешной момент был, когда пролетали над полюсом и договорились сбросить в этом месте норвежский и американский флаг. Но Нобели уговорил, чтобы итальянский, хотя бы маленький, тоже сбросили. Ну, хорошо, ему сказали. Сначала норвежский, потом США, а уж потом Италия. Хорошо. Но надо было взять очень маленькие флаги, потому что, ну, вес. Поэтому все скромно. И Амундсен описывает, как они с Элсвортом достали свои флажки размером с носовой платок и скромно их опустили над Северным полюсом. И вдруг Нобели, как в мгновение волшебной палочки, достает откуда-то огромный итальянский флаг, как одеяло. Такой огромный, что они не могут выпихнуть его в люк, оно не пролезает. Уже Северный полюс остался позади, когда наконец вытолкали этот флаг. Он распластался и стал прилипать к дирижаблю. И полз по нему. И все с ужасом видели, как он приближается к винтам и думали, что все, сейчас все застрянет, и они рухнут здесь. К счастью, просто по случайности этого не произошло, и флаг этот где-то там опустился. Амундсен с Элсвортом были ошарашены, но они стали просто хохотать в голос над ним. Но Нобели сохранял серьезное лицо. Это было для него очень важно. Потом сообщили, конечно, что и Северного полюса достигли, и дальше долетели, и более-менее благополучно опустились, но, правда, немножко повредили там Норвегию, но ладно. Все равно Нобель молодец, посадку совершил. Все это было на Аляске, мало кто там знал об этой экспедиции, особенных никаких оваций ожидать не приходилось, ну и ладно. И вот недели две, наверное, жили в одном небольшом поселении, В это время Элсворт и Амундсен должны были срочно написать отчет и отправить его телеграфом в «Нью-Йорк Таймс». Потому что с «Нью-Йорк Таймс» они подписали контракт об эксклюзивном информировании обо всех этапах экспедиции, и отчет тоже сначала отправляют туда. И текст этого контракта опубликован в книжке тоже. И там черным по белому написано, что они не только пишут отчеты и вовремя отправляют, но отвечают за то, чтобы никто другой из членов экспедиции ничего никуда не сообщал больше. Что же случилось? Как только Нобель узнал, где находится телеграф в этом поселении, он туда отправился и начал писать во все итальянские газеты все, что он считал нужным. Это привело к ужасному скандалу между Амундсен и «Нью-Йорк Таймс», потому что условия контракта были нарушены. Я не знаю, как они это все замазали, что все-таки Нобель получил гонорар за эту всю информацию. Но Нобель получил крепкую выволочку за это и на какое-то время успокоился. Потом он совершал такие вроде бы мелкие, но очень много говорящие о человеке поступки. Например, он жил в одной квартире в домике с Рисером Ларсеном, по милости Рисера Ларсена, которому его знакомый тамошний, как ни странно, у него там был, предложил две комнаты. В одной был вид на море, а в другой нет. И Рисер Ларсен оставил свои вещи в комнате с видом на море. Ему, как норвежцу, было это очень приятно. Потом он пригласил к себе и Нобеля, который не знал, куда поселиться. Ну, Рисер Ларсен из вежливости его пригласил. И потом они пошли с Амундсеном в какой-то кабачок посидеть, поговорить. И когда Рисер Ларсен вернулся, он обнаружил, что вещи его вышвырнуты в другую комнату, а в его комнате отдыхает Нобель. Ну, суровый северный человек Рисер Ларсен промолчал, ничего не сказал и удовольствовался той комнатой, которая ему осталась. Я к чему это рассказываю? Что всякие мелкие, на первый взгляд, детали создают все-таки картину личности Умберто Нобеля. При всех его заслугах как инженера, он был человек неуравновешенный, по всей видимости. И в отличие от Амундсена, который был, безусловно, честолюбив, Нобель был просто тщеславен. Он вел себя часто мальчишески и очень недостойно, ну не по-мужски. И Амундсену это очень не нравилось. Но он и представить себе не мог, что вот этот жалкий, с его точки зрения, человек будет претендовать на славу этой экспедиции. Этого просто никто не ожидал. Это было как гром среди ясного неба. А именно этого, это Нобель и собирался сделать. Причем он достигал этого любыми методами. Например, вот такой тоже был случай. Вся команда экспедиции должна была из этого небольшого поселения отправиться в Сиэтл на пароходике. Поскольку Нобеля не велел брать с собой лишнюю одежду, то и Амундсен, и Элсворт, собственно, герои этой экспедиции, которые не только герои, они придумали, но и оплатили, извините, из собственных денег. Амундсен тоже и зарабатывал лекциями, и добывал у спонсоров, то есть там была его значительная финансовая доля в этой экспедиции. Вот эти два человека были в совершенно обычной повседневной одежде. Вот в этом маленьком поселении они пошли в рыбацкий магазин какой-то и купили себе, ну, по крайней мере, чистую, но очень простую одежду. И в таком виде они и взошли на палубу пароходика этого. А Нобель себе ни в чем не отказал. И когда они в Сиэтле выходили из кают уже на палубу, чтобы сойти в город, Амундсен и Элсворт с удивлением увидели, что Нобели в парадной военной форме. Вы знаете, что итальянцы вообще очень любят красивую форму, и поэтому полковник просто блистал, он был великолепен. И вы можете себе представить, когда люди в городе Сиэтле смотрят на кораблик, и они видят, ну, каких-то двух дядек, и вот этого красивого мужчину в парадной форме, кого они принимают за главу экспедиции? Так оно и случилось. Опустили трап, И вот они втроем спускаются, и им навстречу выпускают милую девочку с букетом цветов. Как вы думаете, кому она дарит этот букет? Конечно, Умберто Нобили. И есть даже фотографии, где девочка Нобили, и у нее за спиной такой скромный Амундсен в фетровой какой-то кепочке, в твидовой. Ну, об этом что говорить? Тут и так все понятно. Дальше началось еще хуже, потому что Нобели в Сиэтле приветствовали с такой помпой, которой Амундсену и в Норвегии не снилось. Потому что Сиэтл – это город итальянской диаспоры. А в те годы итальянцев очень дискриминировали в США, и они с этим боролись. Вот у кого произошел там национальный подъем, так это у них. Они вообще не видели никакого ни Амундсена, ни Элсворта, тем более. Для них существовало только Нобели. Поэтому именно его возвращение было буквально триумфальным. И пока они через всю Америку добрались в Европу, уже и радость-то поостыла. И когда Амундсен вернулся в Норвегию, уже не было такого воодушевления. То есть он своего триумфа в полной мере не получил. Но хуже всего было не это, а то, что Нобель разъезжал с лекциями об этой экспедиции и сообщал всем, что идея ее принадлежит великому дуче Муссолини, и что это вообще итальянский проект. А Амундсен вообще был пассажиром, он просто сидел на табуреточке весь полет, и от него ничего не зависело. Амундсен сам рассчитывал поехать с лекционным туром по Соединенным Штатам и заработать денег, потому что их всегда не хватало. А тут он уже ехал по следам Нобеля, и никто особенно ему не радовался. Ни ему, ни Элсворту. Все было очень спокойно и буднично. А Амундсен действительно просидел весь полет на табуреточке. Но не потому, что ему делать было нечего, а потому что его задача была сидеть и наблюдать. У всех остальных были свои технические задачи, а Амундсен, как глава экспедиции, он должен был смотреть, нет ли какой-то земли неоткрытой, каких-то там аномалий внизу, то есть он должен был быть глазами экспедиции. Вторая причина, почему он сидел, а не стоял, как все остальные, потому что табуреточка была одна единственная, там в дирижабле не рассядешься особенно, он был болен. У него было серьезное онкологическое заболевание, он от него лечился в Америке. Конечно, он это не афишировал, никому не рассказывал. И в своей вот автобиографической книге, которую он написал в 26-м году, в конце 26-го и издал в 27-м, он бодрится и пишет, что он готов состязаться с 25-летними. Такой он крепкий и молодец. Но на самом деле все было не так блестяще. В общем, Нобели вел себя некрасиво. Амундсен не мог этого вытерпеть. Он вступал с ним в перепалки. Одни газеты публиковали выпады Нобеля, другие – ответ Амундсена. И это все перерастало в отвратительный международный скандал. Амундсен называл Нобеля представителем полутропической расы и плохо отзывался об итальянцах вообще. В то время как отношения Норвегии и Италии, ну, вообще-то были нормальными, потому что, например, Италия первой признала Шпицберген принадлежащим Норвегии. Это была спорная территория вообще-то. Вот. В конце концов, все это вылилось в какую-то склоку и уже стало напоминать скандал между Куком и Пири, которые спорили за открытие, за достижение Северного полюса, ну, там, примерно десятилетием раньше. И потом начали Амундсена упрекать в том, что он просто из зависти вот унижает молодого и талантливого исследователя. Амундсену это все было очень обидно, потому что он не мог всему миру рассказать то, что он потом написал в своей книге, кто такой Нобель. И вот он был очень этим подавлен. И его последняя, как он считал, экспедиция принесла ему разочарование. А он решил уже завершить свою карьеру полярного исследователя. И как-то он поговорил с Нансеном на эту тему, всю свою горечь излил, и Нансен ему посоветовал написать отдельную книгу, объясняющую вот все спорные ситуации в его жизни. Потому что ему надо было объясниться и с англичанами, и за северо-западный проход, и за Южный полюс, и с итальянцами по поводу Нобеля. Ему нужно было это все излить. И он написал эту книгу, которая оказалась настолько желчной, что не исправило положение, а наоборот ухудшило его. И Амундсен, в общем-то, был таким, не таким уж прям национальным героем, как он того, возможно, заслуживал. Он был подзабыт уже, и так из вежливости к нему обращались какие-то там исследователи молодые. Ну, в общем, уже не звезда номер один, уже тут наступали ему молодые на пятки. Да, но худшее это ждало его впереди. Самым страшным ударом было то, что Нобеле осмелился готовить свою собственную экспедицию на дирижабле, уже под названием «Италия», без Амундсена. Вот это было ударом. И он консультировался с Нансеном, с Отто Свердрупом, все его охотно консультировали, все ему рассказывали, а он все записывал и следовал потом всем этим инструкциям. И, кстати, правильно очень сделал, это спасло жизнь ему и некоторым его соратникам. Он пригласил в свою экспедицию Франтишка Бегоунека, которого Амундсен не взял, не нашел ему места, а вот Нобеле нашел и, между прочим, взял его вместо папского, ну, представителя Папы Римского. Зато он взял 100-килограммовый дубовый крест католический, который надо было на полюсе сбросить. Ну, хотя бы отделался вот от папского посланника. Взял Бегоунека, пригласил Фина Мальмгрена тоже. Это шведский ученый, вам напоминаю, он тоже был в экспедиции на Норге, на дирижабле Норвегия. И тут он тоже согласился, а почему бы нет, второй раз не побывать на Северном полюсе. И тут уже и шведская пресса стала писать об этой подготовке. А уж что творилось в Италии, и представить невозможно. Нобель стал уже генералом после экспедиции с Амундсеном. И вообще имел большой авторитет. Дали ему такой же точно дирижабль. И, в общем, все было готово. Взял он тех же самых механиков, которые были на Норге. Однако есть другая сторона медали, почему его отправили. У Нобеля, как нетрудно догадаться, было очень много врагов с его-то характером. И очень много недоброжелателей и завистников. И есть версия, что его отправили туда, чтобы просто от него избавиться, чтобы убрать его с арены, с политической арены в Риме, чтобы он там не занимал чужое место, не путался под ногами, не мешал другим серьезным людям. Отправили его на Северный полюс. Нобель позиционировал свою экспедицию, в отличие от экспедиции Амундсена, как настоящую научную. Ну, и правда, научным результатом экспедиции Амундсена было, ну, что-то совсем незначительное. Ну, опровергли существование Земли Крокера, если не ошибаюсь. Там в полярных водах было много таких земель, которых кто-то где-то видел, зафиксировал это, но потом при взгляде сверху обнаружилось, что нет, это были льды или мираж, ну, нет такой Земли, так что все карты исправили. Ну и, в общем, это и все. И вот Нобеле триумфально отправляется из того же Эллинга на Шпицбергене к Северному полюсу. Через некоторое время приходит сообщение, что да, достигли Северного полюса, сбросили католический крест, итальянский флаг, выпили шампанского, все прекрасно. Об этом все знает Амундсен. Вы можете себе представить, что он чувствует, что этот Нобель без него собрал экспедицию, добрался до Северного полюса, весь мир его приветствует, все рады, никто не вспоминает никакого Амундсена уже. То есть ему все удалось и без Амундсена. Я думаю, что ему было очень-очень досадно. Но жизнь идет своим чередом. Амундсен все-таки выполняет роль почетного полярника. И вот 26 мая он присутствовал на торжественном обеде в честь двух американских летчиков, которые смогли от Аляски перелететь через Северный полюс и долететь до Норвегии. Звали их Уилкинс и Эйльсон. И это было уже не первое их чествование, они уже и дома у Амундсена побывали. И вот он сидит на этом приеме, и тут вдруг хозяина приема, который был одновременно и хозяином самой популярной норвежской газеты «Aftenposten», зовут к телефону. Через некоторое время он возвращается с серьезным лицом и говорит: «Мне сообщили, что дирижабль «Италия» пропал. Вероятно, он потерпел крушение». Представь себе, Амундсен. Амундсен это слышит. Потерпел крушение. В связи с этим министр обороны Норвегии спрашивает, может ли господин Амундсен сейчас прийти к нему на совещание по поводу спасательной операции. Что отвечает Амундсен? Немедленно, отвечает он. И с этим чувством триумфа, я думаю, он отправился к министру обороны. Что он мог думать? Я же говорил, что он не сможет. И во-вторых, я возглавлю спасательную операцию. Я докажу всем, что никакой я не старый завистник, а что я благородный полярный исследователь. Это я так сочиняю за Амундсена. И вот на этой вдохновляющей ноте мы сегодня и закончим. А в следующий раз я расскажу, как вышло на самом деле. Разбудил вас сегодня рокот мотора аэроплана. Пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А что?
1: Где цитата?
0: Ну ты потом вставишь, да, черно-белым? Тима, есть вещи? Да, а теперь немного цитат. Я не могу своими словами это пересказать. Во-первых, я прочитаю, что сказал Амундсен. Это был разговор с Нобелем. Я, в конце концов, потерял последнее терпение при обнаруженном Нобеле ребячестве и полном отсутствии здравого смысла. Когда он закончил свою речь напыщенной фразой: «Я отдал экспедиции свою жизнь, я нес всю ответственность за полет», мной овладела ярость. Этот глупый фантазер, этот влюбленный в военную форму итальянец, 6 месяцев тому назад столько же думавший об арктической экспедиции, сколько о том, чтобы сменить Муссолини на посту премьер-министра, стоял теперь передо мной и выкрикивал мне в лицо такую наглую ерунду. Мне с моими 30 годами работы по исследованию полярных стран. И желал быть на равной ноге с нами во всем, что касалось выработки плана и осуществления трансполярного полета. Да еще городил идиотскую чушь, будто он отдал всю жизнь экспедиции и нес за нее ответственность. Это было свыше моих сил. Сильно сказано, да? Знаете, вот Амундсен, он долго держался и в прессе не говорил прямо, что он думает о Нобеле. И ему смелости придало публичное высказывание другого весьма авторитетного полярника по имени Петер Фрёхен. Вы погуглите, кто это такой, и вы поймете, что о нем вообще стоит отдельный ролик снять. Так вот, Петер Фрёхен, он был датчанин.
1: Слушай, расскажи все-таки, кто такой Петер Фрёхен.
0: Петер Фрёхен – знаменитый полярник, антифашист. Больше ничего не расскажу.
1: У него была жена, которая размером с протез, мне кажется.
0: Это была маленькая еврейская красавица, он был антифашист, и поэтому он расстался со своей предыдущей женой, которая была лояльна к фашистам. А, кстати, Фрёхена-то посадили, фашисты, он каким-то чудом еще убежал, спасся и эмигрировал в Америку. И там уже в Америке, когда он был членом географического общества, он вот очень поддержал Тура Хейердала, который пришел туда чего-то просить для Контики. Продовольствие всякое там. Вот, и Петр Фрёхен сказал: дорогой Тур Хейердал, я бы очень хотел отправиться с вами. Я, к сожалению, старый, и у меня всего одна нога, поэтому только и не отправляюсь, а то бы навязался вам. Ну так вот, Петр Фрёхен, цитата вот из этой прекрасной книжки. Вероятно, своего рода утешением могло послужить заявление датского полярного исследователя Петера Фрёхена, сделанное по случаю визита Нобеля в Копенгаген, куда тот приехал за советом к Кнуду Расмуссену, что у него нет никакой веры в квалификацию итальянца как ученого. Фрёхен прямо заявил, что считает Нобеля паяцем. Амундсен, вероятно, воспринял это как поощрение и сказал то, что он на самом деле думает в интервью такой-то газете. То есть серьезные ребята сразу раскусили Нобеля.
1: А разбудила вас цитата человека, который сделал зубило из
0: него? Звук зубило, облет.
1: Это мы оставим для той серии.
0: Да, это класс просто. Так, ну кто же, давай подумай.
1: А можно было поучиться у чувака, который воровал корабли и менял паруса вообще земли. Знаешь, это далеко не все влады и под силу, что типа, да-да-да, я исследую, обязательно исследую Баренцевую дыру. Нам так
0: сделать. И ведь кому, ты понимаешь? Нансен и королю.
1: Да-да-да, просто типа, парни все поймут. Да и в Антарктиду. Так, сожрем собак и назад.
0: Назад пешочком.
1: Да, назад пешочком.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. Осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать.
3: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. И сегодня мы будем искать жизнь во Вселенной вне Земли. И если вам интересна эта тема, и если вам интересно, когда же мы найдем или не найдем следы разумных существ, или, возможно, биологические маркеры того, что жизнь есть где-то рядом с нами, то нажмите колокольчик и кнопку подписаться. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Скажите, а какими методами сейчас ученые ищут жизнь во Вселенной? И на что надежды возлагают в ближайшем будущем?
2: А давайте сразу разделим. Жизнь разумная и жизнь просто так, да? Если она разумная, все намного проще. Она сама о себе заявляет. А если неразумная, приходится придумывать какие-то... Если неразумная, приходится придумывать какие-то химические, биологические...

0: Марс, например, да? На Марсе кислорода нет в атмосфере. Почему? А потому что Марс красная, то есть ржавая планета. Кислород соединился с металлами, с железом, окислил их, и эта ржавчина покрывает планету. Смотрим в атмосферу, есть кислород. Значит, во-первых, он кому-то нужен, во-вторых, его кто-то нарабатывает, все время воспроизводит, да? Ну, у нас на Земле это зеленые растения, водоросли, то, что вот выделяет кислород. Вот вам биомаркер. И мы смотрим на другие планеты, у других звезд в поисках кислорода в атмосфере. А химики нам говорят, а, знаете, это не главное. Кислород может быть и по причине там солнечного излучения, расщепляет молекулу воды. Если вода на поверхности планеты есть, H2O. H отдельно, O отдельно, вот вам и кислород в атмосфере. Так, задумываемся мы, кислород — это хорошо, но не окончательно. Давайте еще какой-нибудь биомаркер поищем. Какой? Жизнь не только вдыхает, но она и выдыхает что-то, да? Углекислый газ, если его не слишком много в атмосфере, значит, он может быть продуктом дыхания. Но его и так иногда много, а никакой жизни нет. В атмосфере Венеры – углекислый газ, в атмосфере Марса – углекислый газ, а жизни нет. Значит, надо что-то еще найти. И вот мы придумали. Например, CH4, метан. Ну и что, скажете мы? У нас метан на кухне горит, в конфорках. А дело в том, что метан довольно быстро разлагается солнечным, звездным светом на C и H, то есть расщепляется молекула. И если метан в атмосфере есть, значит, его кто-то выделяет. А кто у нас выделяет метан? Это болотный газ, его любой микроб, который там производит гниение, ну и не только в болотах, например, в желудке у крупного рогатого скота, да и у человека тоже. Метан – это продукт жизнедеятельности. Так мы набираем биомаркеры. Кислород, вода, пары воды, вода очень нужная вещь, углекислый газ, метан. И все это вкупе может нам сказать, что на поверхности планеты есть жизнь. Какая жизнь? Да такая же, как у нас, другой-то мы не знаем. То есть мы ищем, как говорят под фонарем, такую жизнь, как мы знаем ее на Земле. Вариантов нет. Другой жизни мы даже в лаборатории пока не можем сделать. Ну, а если речь идет о цивилизации, о той жизни, которая доросла до техники, до электроники, до технологий, тут все проще. Они нам о себе сообщат, и мы узнаем. Как они нам могут сообщить? Да у нас какие средства связи? Радио в основном. Значит, мы ждем радиосигналов.
1: Ну, о радиосигналах давайте чуть попозже поговорим. А все-таки долгое время велись споры, есть ли жизнь на Луне или нет жизни на Луне. И, по-моему, они ведутся еще до сих пор. А есть какие-то аргументы за то, что, несмотря на то, что там нет кислорода, как мы знаем, там все-таки может быть какая-то биологическая жизнь?
0: Ой, Луна так близко, что мы ей как-то пренебрегаем. Да что там Луна? Да на ней роботы летали, да на ней люди были. Жизнь с 69 по 72 год прошлого века была. Космонавты ее топтали ногами, потом оттуда ушла, да? На днях я читал просто обычную учебную лекцию про Луну. И сказал, что мы Луну вообще говоря не знаем. Мы ее бурили не глубже 2 метров. Ну что такое 2 метра? Взял лопату, прокопал. А глубже жизнь на Луне может быть. Да, на поверхности Луны очень плохо. Радиация космическая, сухо, в общем, плохо. А подумайте сами, под грунтом. Ну, вот у нас в метро. Летом заходишь, прохладно, хорошо. Зимой заходишь, прохладно, хорошо, комфортно. И летом, и зимой комфортно, хотя на поверхности Земли плохо. То же самое на Луне. Днем жара, ночью холод, а под грунтом на глубине 3-4 метра выкопайте себе землянку, и там будет совершенно ровная температура. Так, температура есть, а какая? Ну, например, на экваторе Луны примерно где-то -35, -40. Холодно? Да, холодно. Вечная мерзлота? Да. А у нас в вечной мерзлоте есть жизнь? Есть! Есть! Копните в любой вечной мерзлоте где-нибудь в Якутии, и вы найдете там микроорганизмы. Они научились жить при отрицательных температурах. Даже у нас, где комфортно, вообще говоря, можно и так устроиться. Но вот научились. Так на Луне такие же условия. Вода есть? Есть. Мы ее там нашли. На полюсах и даже в районе экватора, под грунтом. На Луне есть вода. Температура более или менее нормальная, вода есть, почему не быть там жизни? И мы не знаем, есть она там или нет. Надо искать.
1: Ну, то же самое можно сказать, наверное, и о Марсе.

0: Потому что сейчас его исследуют люди, и в какой-то момент, наверное, они тоже захотят заглянуть не только над, но и под поверхность.
1: Ой, мечтают об этом. Вот я просто сплю и вижу, чтобы какой-нибудь маленький вертолет опустился в марсианскую пещеру. Мы знаем, на Марсе уже летают вертолеты. Ну, один, по крайней мере, летает. Он доказал, что можно летать не только вверх, но вообще говоря и вниз, если есть какая-то пещера с вертикальным входом. И вот я мечтаю о том, чтобы на Марсе оказался исследовательский биологический вертолет. Он тогда опустится в пещеры, а мы там их уже нашли. И пещеры – это наилучшее, на мой взгляд, вообще единственное место, где можно искать жизнь на Марсе. Дело в том, что марсианская атмосфера такая разреженная, что, можно сказать, почти лунная. И там тоже радиация на поверхности. Мы искали жизнь на Марсе, ее там на поверхности нет, это точно. Но на глубине нескольких метров радиации нет. Вода есть, воды на Марсе сколько хочешь, полярные шапки лежат, под грунтом скованная вечной мерзлотой, там наши российские приборы нашли, там прямо из космоса мы видим там присутствие воды, осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать тем же самым метаном. В атмосфере Марса метан долго не живет. Атмосфера прозрачная, если он там появляется, ультрафиолетовые солнечные лучи его разрушают. Но он там время от времени появляется. Откуда? Скорее всего, из-под земли. Какие-то подземные жители марсианские выбрасывают из пещер метан. Значит, надо нырять в пещеры, значит, надо искать.
0: Ну, или в пещеры, или наоборот, подниматься над поверхностью планеты, как, например, на Венере, там вроде бы тоже жизнь нашли, но потом оказалось, что это пока не точно.
1: Ну да, на Венере не стоит под поверхность нырять, там и на поверхности адская жара. А на высоте примерно 50, от 50 до 60 километров, вот тот слой атмосферы, где нам было бы не очень плохо. Я бы сказал, и не очень хорошо, потому что там облака состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Но облака разреженные. В общем, это не кислота в таком виде, как в пробирках у нас бывает. Мелкие капельки далеко друг от друга летают. Биологи говорят, что ничего страшного. Даже мы там не слишком получили бы ожоги, а микроорганизмы вообще приспособились бы. Атмосфера углекислая, СО2. Ну и что? Ну, наши микробы любят дышать углекислым газом, водоросли тоже его любят. Температура комнатная, давление комнатное. Что плохо? Да, пожалуй, ничего. Нормально, можно. И вот в августе 2020-го радиоастрономы впервые наткнулись на линии, ну, спектр получили излучение этой атмосферы. Там, кажется, оказались линии фосфина. Кажется, потому что одна группа радиоастрономов говорит, что есть, а другая говорит, что нет. А фосфин – это тоже газ, который микробы, микроорганизмы из себя выбрасывают, ну, как продукт жизнедеятельности. Он тоже в болотах. Кстати, вот такие огоньки, которые ночью над болотами иногда светятся, это фосфин оттуда уходит и окисляется в атмосфере Земли. Так вот, нам надо ждать примерно октября или начало ноября будущего, то бишь, какого будущего? Нынешнего уже, 2021 года. Венера займет на небе как раз такое положение выгодное, что радиоастрономы опять могут навести на нее свои радиоантенны. И уж тогда, я думаю, точно выяснится, есть фосфин или нет фосфина. Но даже если нет, пока шли споры о фосфине, нашли молекулу аминокислоты, глицин. Ну, вообще говоря, глицин – это довольно распространенная молекула. Я бы сказал, что она просто самая популярная из биологических молекул в космосе. Но все-таки интересно, что мы-то с вами состоим из белков, а один из кирпичиков этих наших белков, да не только наших, любого живого существа на Земле, это как раз аминокислота глицин. Вот вам еще одна ступенька к венерианской жизни.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
0: А какие еще объекты, кроме Венеры, могут нести жизнь в Солнечной системе? А кроме Венеры, Марса, Луны, могут ли это быть какие-то другие небесные тела?
1: Когда вы говорите «кроме», у меня сразу всплывает в голове, а почему «кроме Венеры»? А ведь и на поверхности, да, там очень жарко, Венера – адская планета. Но мой коллега Леонид Васильевич Ксенофомалити, профессор, он много лет изучал Венеру, он собрал все фотографии, которые когда-либо передавали наши отечественные аппараты, опустившиеся на поверхность Венеры, передавали фотографии поверхности венерианской. Недалеко, просто рядом с аппаратом. И вот изучив их, он увидел намеки на то, что из-под поверхности, из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Это пока гипотеза, ну, почти фантастическая. Кроме самого Леонида Васильевича, в нее мало кто верил. Но ведь бывает так, что один человек оказывается провидцем, а все остальные ошибаются. Так что надо держать в уме вот эту вот возможность. При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Надо помнить об этом и искать. А вдруг найдем какую-то венерианскую теплолюбивую или жароустойчивую жизнь. Ну, а если говорить серьезно, мы, конечно, только жизнь земного типа можем так ощутить, да, где бы мы могли, собственно говоря, выжить. Вот я, например, люблю плавать под водой. Я сразу думаю, жизнь, она ведь под водой-то ей лучше, чем на поверхности. А где у нас подводные объемы? А точнее говоря, подледный океан. Есть такие места. В Солнечной системе, по крайней мере, два, а вообще-то говоря, и больше, но два мы точно разведали, небесных тел, где есть огромные океаны. Это спутники планет-гигантов. У Юпитера есть много спутников, больше 70, и один из них – Европа. Покрыт льдом, а под толстым слоем льда, примерно километров 25 толщиной, не меньше, гигантский океан соленой воды. Температура комнатное, давление, правда, высокое. Ну и что? Ну, у нас в океанах при любом давлении жизнь процветает, и в Марианской впадине есть какие-то живые организмы. Там примерно такое же давление, кстати, как в Марианской впадине, чуть пониже. И вот на Европе жизнь вполне может быть. Океан огромный. Если взять его объем, сколько там воды соленой, кстати, соленой, как и у нас в океанах, ее больше, чем в нашем мировом океане. То есть живи не хочу. Чего там нет? Там нет солнечного света. Но давайте вспомним. У нас на глубине более 100 метров в океане, а, собственно, это весь океан на этой глубине находится, тоже нет солнечного света. А ведь живут и прекрасно себя чувствуют. Итак, Европа – это самое перспективное место для поиска жизни земного типа, океанской жизни, вот такой подводной. А второе, по-моему, не менее перспективное – это спутник Сатурна Энцелад. Он маленький. Если Европа с нашу Луну размером, то Энцелад совсем крохотный, 500 километров. И тем не менее, он покрыт льдом, и подо льдом есть океан. Ну, может быть, не глобальный океан, а такое, знаете, море большое. Но мы увидели, как оттуда, из-подо льда, хлещет вода. Такие гейзеры мощные вырываются, вылетают в космос. Надо только зачерпнуть этой водички и попробовать найти там микроорганизмы. Если найдем, значит, в этом океане есть жизнь.
0: А далеко ли до Европы, если говорить о спутнике, а не о географии Земли?
1: Да, сегодня и до Европы географической нашей далеко. Ковид мешает. А до Европы, которая рядом с Сатурном, то есть не так уж и далеко. Лететь до нее, в зависимости от того, как мы летим, в какой сезон, ну, где-то от полутора до трех лет. Ну, в общем, это вполне осязаемое время. Летали иногда и подольше, летали и побыстрее. Ну, несколько лет сегодня для космического аппарата не проблема.
0: Но добирались и до Сатурна?
1: И до Сатурна добирались, и до Плутона добирались. Но это уже, конечно, проблема десятилетий. Ну, 9 лет летел до Плутона аппарат. Но все это в пределах нормального научного планирования. Мы никогда не замахиваемся, сегодня придумали, а завтра полетели, да? Любой космический аппарат делается лет 10, ну а потом еще несколько лет летит к своей цели. Так что и Европа, и Энцелад со своим океаном, они легко достижимы. Кстати, сейчас уже финансируется и, так сказать, в процессе изготовления аппарат, который должен стать спутником Европы. То есть он не просто прилетит в систему Юпитера и будет один за другим изучать и саму планету, и его естественные спутники, а станет прямо конкретным спутником Европы. И будет, он не сядет на поверхность, но он будет все время баражировать, летать на низкой орбите и смотреть на лед. Дело в том, что из-под льда вода выходит, замерзает, и вот эту свеженькую замерзшую воду, в которой еще могут быть следы жизни, он и будет исследовать.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
0: что сейчас говорят о той теории, что на кометах может быть жизнь, и они едва ли не переносчики и разносчики жизни по Солнечной Вселенной, а может быть даже и между звездными системами?
1: Ой, комета такая интересная вещь. Мы их так между собой, астрономы, называем грязными айсбергами. Но правда, это здоровенная ледяная глыба. И в этот лед, в этот снег замешаны мелкие минеральные частицы. Знаете, на что похожа комета? Вот в Москве в конце зимы, в марте, где-нибудь сугробы покрываются такой черной коркой, да, все это высыхает сугроб, становится, внутри он все еще ледяной, а снаружи покрыт темной грязной коркой. Вот примерно так выглядит комета. Она ведь тоже древняя, ей миллиарды лет, но внутри это лед. Лед – это вода. Это в основном водяной лед, хотя есть и другие вещества, но в основном вода. А мы знаем, где вода, где температура более или менее приличная, там и жизнь. Комета очень неприятно движется в Солнечной системе. Она то близко к Солнцу, то далеко. Значит, на поверхности то жара, и она начинает испаряться, и хвост газовый выкидывает, то страшный холод на многие десятилетия. Но в недрах кометы температура постоянная, как и в недрах любого космического тела. Нырните поглубже, окопайтесь как следует, и не будет вот там колебаний температуры. И вот что самое интересное. Несколько лет назад мы детально исследовали ядро одной кометы. Ядро – это твердое тело. Это комета Чурюмова-Герасименко. В 1969 году наши советские астрономы ее открыли, а несколько лет назад к ней подлетел европейский спутник «Розетта». Он долго летал вокруг этой ледяной и каменной глыбы, сфотографировал ее в деталях. И, рассмотрев поверхность, мы нашли там колодцы большого диаметра, где-то от 100 до 200 метров диаметром, и они уходят вглубь кометы, то есть можно надеяться, что там есть тоже пещерные пространства. Об этом говорит даже средняя плотность кометы. Ну, давайте вспомним, лед. Лед 1 грамм на кубический сантиметр примерно имеет плотность. А средняя плотность кометного ядра менее полуграмма на кубический сантиметр. О чем это говорит? Половина объема – пустота. Что за пустота? Если это мелкие какие-то пузырьки, это не очень интересно. Но мы же видим провалы, прям такие пещеры, уходящие вглубь. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. А ведь посетить комету ничего не стоит. Она почти не притягивает к себе. Подлетел, причалил и опускайся легко. Даже если упадешь, не разобьешься в эти самые провалы пещерные. Как бы хотелось туда опуститься.
0: А сами кометы, они возникли внутри территории пространства Солнечной системы?
1: Ну да, это наши. В основном наши, конечно. Мы сегодня открыли примерно 500 комет, а вообще-то их сотни миллиардов. Ну просто большинство из них еще не обнаружено. Но время от времени к нам прилетают чужие. Вот 2 года назад мой коллега, сотрудник нашего института Геннадий Борисов открыл первую в истории науки межзвездную комету. То есть она откуда-то к нам прилетела, мы не знаем откуда, пролетела мимо Солнца и сейчас уносится вдаль. Мы ее детально изучаем. Сейчас все большие телескопы, включая космический телескоп Хаббл, направлены на нее. Ну, такая редкость, да, может, еще 100 лет не прилетит другая. Так что бывают и залетные, но оказалось, что они от наших не очень сильно отличаются. Мы бы, если бы не траектория полета, которая точно говорит, что это чужая, мы бы даже и не поняли, что это такие же точно.
0: Ну, это же и,
1: но почему бы и
0: в
1: нет?
0: Каком-то смысле хорошо. Да, в общем, для этой теории, что, возможно, ну, да, какая-то комета что с очень древних планет
1: прилетела к нам жизнь, принесла.
0: Принесла молекулу ДНК, и она появилась, конечно, уже в готовом
1: молекулу
0: виде.
1: Молекулу ДНК – это вряд ли, но какие-то исходные кирпичики жизни вполне могла принести. Это такая теория панспермии, то есть переноса жизни с планеты на планету, с одной Солнечной системы на другую звездную систему. Теория-то вполне себе работоспособная. Мы теперь видим, да, залетные кометы есть, а в составе их вещества уже есть и органические молекулы. Кстати, тот самый глицин тоже есть на кометах. Вообще органика там есть. То есть те кирпичики, из которых наша биохимия сложена, нашего организма, они уже могли прилететь из космоса когда-то.
0: Ну, в ближайшие десятилетия, как вы думаете, определимся мы, есть ли все-таки вот эта микрожизнь где-то у нас в Солнечной системе, кроме как на Земле?
1: десятилетия. Вот я говорил, что каждый новый космический эксперимент, он занимает 10-15 лет. От момента идеи до момента реализации, а то и 20 лет. Это вообще долгое дело, потому что деньги большие, и приходится как-то их тратить очень разумно и долго ждать результата. Но я думаю, что с Марсом мы определимся в ближайшие 10 лет. Потому что уже на Марсе работает аппарат, вот Perseverance, который американцы туда в начале нынешнего года послали. Его задача – собрать в пробирочке специальные такие контейнеры маленькие, разные образцы марсианского грунта. И он сел именно там, где можно ожидать жизнь. Не нынешнюю, а когда-то там бывшую. Это дельта реки. Мы прям видим, что там река текла, а река всегда несет с собой какие-то признаки жизни, мелкие живые существа – и он там накопает пробы грунта, запечатает их в контейнеры и положит. Просто положит и укажет места, где эти контейнеры лежат. Следующий робот прилетит и соберет их, упакует в единый контейнер, такой же более плотный, и поместит на маленькую ракету. Ракета стартует с Марса, но не долетит до Земли. Она слабенькая. Она выйдет на орбиту вокруг Марса, а ее подхватит другая ракета. Они перегрузят этот марсианский грунт с одной на другую, и та уже отправится к Земле. Вот такая вот многоходовочка такая. А, конечно, может что-то сорваться. Но вообще говоря, на днях такой эксперимент уже был проведен с Луной. Китайские инженеры посадили на Луну аппарат. Он взял пробы грунта, даже просверлил Луну на 2 метра, взял из-под как Луны или Земли, в общем, из-под грунта образец. Стартовала маленькая ракета на орбиту вокруг Луны, перегрузила этот грунт на другую, ожидавшую там ракету, и та уже прилетела на Землю. Ну, конечно, Луна не Марс, это все-таки 3 дня полета от Луны до Земли. Но это не важно. Главное, технология уже отработана. Так что с Марса мы получим образцы, и уже на Земле, с помощью самых чувствительных приборов, которые каждый атом могут пересчитать, посмотрим, есть ли там следы. Только лишь следы жизни. Конечно, живую вряд ли найдем на поверхности, но если есть следы, то есть шанс, что под грунтом марсианским осталась и живая жизнь.
2: А вы как думаете, найдем ли мы жизнь на других планетах? И если да, то где? И как считаете, стоит ли сделать выпуск о поисках инопланетного разума? Пишите в комментариях. Спасибо Владимиру Сурдину за рассказ о жизни во Вселенной. А сейчас подведем итоги розыгрыша книги, объявленного в внеземном подкасте об истории марсоходов. В одном из ближайших выпусков Владимир Георгиевич разыграет еще одну свою книгу. На этот раз обещаем не затягивать с подведением итогов.
1: Друзья, недавно я рассказывал о Марсе, и к этой передаче оказалось довольно много комментариев, и мы решили разыграть книгу, которую я и мои коллеги написали недавно о Марсе. Она называется «Марс. Великое противостояние». И Михаил Тарасов оказался случайным образом выбран среди тех, кто написал интересные комментарии. Ему я сейчас подписываю эту книгу, ему она и будет отправлена по почте.
2: Поздравления победителю! В ответе на ваш комментарий инструкция, как связаться с нами, чтобы получить свой приз. Новые рассказы астронома Владимира Сурдина о космосе в следующих выпусках неземного подкаста. Чтобы не пропустить, нажмите подписаться и колокольчик, если вдруг еще это не сделали. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодняшняя наша беседа посвящена нашей действительности, но только не совсем напрямую, а нашей виртуальной реальности. Сейчас это понятие пришло к нам как будто бы из IT-технологий, из мира интернета. Но это не совсем так. И мы пригласили на нашу передачу двух замечательных гостей. Член Союза художников Елену Владимировну Щипецову, которая нам много расскажет о той реальности виртуальной, с которой она сталкивается в своих художественных произведениях. И Олега Юрьевича Ефимова, физика, исходные писатели по занятиям сегодня. Уважаемые коллеги, я понял, что идея виртуальной реальности существовала в человечестве с того времени, как само человечество появилось. Вот как вы воспринимаете этот термин? Если отвлечься от компьютерного мира, а уйти в мир восприятия нами реальности, реальной и виртуальной. Елена Владимировна.
1: Да, вы знаете, это непростой вопрос для меня, потому что...
0: Простых вопросов не будет.
1: Да, потому что, вы знаете, всю жизнь я воспроизводила, то есть иллюстрировала произведения поэтов. И в последнее время великих, вот как Александр Сергеевич Пушкин, Анна Ахматова. Вот недавно была у меня выставка, вот мне впервые пришлось с Осипом Мандельштамом. Да. Удивительные, совершенно потрясающие вещи,
0: которые... На самом деле, я знаю, вы книги иллюстрируете.
1: Да, именно книги, и в основном поэтические. Угу. И вот тут как раз эта тема, она меня особенно затрагивает, потому что те образы, рожденные поэтами, мне приходится их преломлять через себя. Вот, тем не менее, вот она, реальность виртуальная здесь как
0: и
1: раз.
0: И они соединяются в этом. Вот соединяются... Об этом мы как раз и поговорим.
1: Да, да.
0: Олег Юрьевич, что-то хотите?
2: Я понимаю так, что есть мечты, угу. Есть вот сугубая реальность, там, где мы уходим в магазин, там какие-то дела делаем. И вот виртуальная реальность, это не важно, как ее интерпретировать, в чем она находится, но это мечта, замкнутая сама на себя, вот так вот назовем.
0: То есть она самодостаточна,
2: да.
0: Она где-то вне нас, но самодостаточна.
2: Она
0: да?
2: существует сама по себе, но подпитывает нас в реальности.
0: А зачем это нужно? Вот теперь, коллеги, вот на самом деле, я хочу понять в нашей беседе, хотя мы, конечно, не договоримся до окончательной истины, я все-таки хочу понять, почему жизнь человечества, говорят нам, как человечеству мыслящему, 40-100 тысяч лет всего-то, почему мы начинали, как только мы начинали думать, мы начинали создавать мир вне себя, абстрактный некий. Как вы думаете, почему? Ведь вы с поэтами имеете дело, вы имеете дело с художниками. Как вы воплощаете это?
1: Вы знаете, но мне кажется, что это человека делает более свободным в творчестве, понимаете? Я не говорю в жизни, и в бытовом отношении, и в жизненном, и в материальном. А человек, он окрылен, вот дает эту окрыленность, которая его вдохновляет, дает силы ему жить, творить, мечтать. Вот поэты, мне кажется, более к этому.
0: Я знаю вот что вы с молодых ногтей совсем интересовались Пушкиным.
1: Да,
0: и
1: да.
0: В манере вашей, я вчера, конечно, смотрел ваши работы, вот, и в манере вашей очень много, в начальной, наверное, вот от того рисунка пером, который, собственно, и у Пушкина был.
1: Да,
0: вот, на полях
1: да,
0: и все. Да, то есть да. Я вот уловил просто вот некое вот такое романтическое сходство и сходство в манере даже первых ваших работ. Вот почему? Вот смотрите-ка, как интересно получается. Это поэзия, это мир рисунка, и наверняка где-то рядом стоит еще мир, наверное, музыки и мир звука.
1: Конечно.
0: Вот, это, вот
1: да,
0: как, да. Почему поэзия всем этим сопровождается? Вот Пушкин – это наш великий, это наш все. Почему?
1: Я даже не могу это объяснить, мне очень сложно. Дело в том, что у Пушкина манера его письма, эта манера, она дает возможность передать более живо. Донести.
0: То есть коммуникацию, наладить вот такую коммуникацию.
1: Наладить коммуникацию. Почему перо? Потому что перо, оно самый такой непредсказуемый инструмент, потому что перышко, например, может и ронять капли, оно может и брызнуть, оно может выстрелить даже в конце концов.
0: Может принять тот же.
1: Да, оно вибрирует постоянно. И вот эти вибрации, которые надо укротить. То есть вот когда художник берет это перо, он понимает, что он, мне это ощущение передалось, он идет как канатоходец, он может упасть, сорваться, а может и устоять.
0: Замечательный образ, да.
1: Представляете, да, то есть он может удержаться. Значит, он овладел своим мастерством. То же самое перо. Вот эта техника, это не карандаш, это не компьютерное, вы знаете, на планшете рисуют, сравнивают. А мы тоже так легко можем. А попробуйте взять и укротить вот этот инструмент, самый простой, самый маленький, чтобы он поддался, и на пике вот эту передать эмоцию в той полноте, красоте, вдохновенно это, понимаете?
0: Вот эту вот гамму уже получаете. Олег Юрьевич, дополните.
2: Я хочу просто дополнить ее слова. У нее очень редкая манера рисунка. Она рисует сразу же без подготовки. Не без подготовки, без эскиза. Без карандаша сначала, потом, который обводится. Просто линия, которая обведена, она уже мертвеет. И мне вот такой вот образ возник, что как раньше записывали пластинки, когда вибрировала мембрана, и вот иголочка все это хозяйство выводила на матрице.
0: Сначала граммофон, потом патефон.
2: Да, я имею в виду граммофон, самый первый, без электроники, которые
0: были. Да, конечно.
2: А вот у Елены она сначала все-таки все в голове держит. Сначала до конца, каждую черточку, и потом только начинает рисовать. Очень долго готовится.
0: А слушайте, а не ошибаетесь ли вы? Держит ли она черточки или держит ли она образ? То, что...
2: Конечно, образ.
0: Вот
2: конечно,
0: все-таки
2: образ.
0: Я думаю...
2: Я просто не успел закончить. И вот после этого между головой и рукой у него прямая связь. Когда идет рисунок, когда она делает рисунок. Поэтому, как ни странно, если вот вы увидите несколько рисунков одновременно, они... дают эмоции, они насыщены эмоциями за счет того, что это ее эмоциональность большая, когда она готовится и когда она рисует, как-то отражается каким-то образом, странным образом, может, не в явном виде, но отражается на бумаге.
0: Мне на самом деле во всем этом интересно вот что. Как сочетается мыслительный процесс создания образа, перенос его в образ уже запечатленный, и как вы потом его воспринимаете, как воспринимают люди? Потому что то, что вы сейчас сказали, это очень интересно перекликается с профессией в меньшей степени актера, а с профессией лектора по физике и по биофизике, чего я представляю в нашей беседе. Потому что, когда я готовлю лекцию, я тоже имею образ того, что я хочу рассказать, а вот уже воплощение, там нельзя начерно. Потому что нельзя сказать, вот давайте я вам не ту формулу рассказал, а потом ту. Вот тут какая-то есть связь, хотя это высокое искусство, а это высокая наука, но они рядом. Так вот, почему получился Пушкин?
1: Дело в том, что, конечно, вы имеете в виду именно рисование изображения?
0: Да, почему Пушкин для вас стал тем самым...
1: С чего началось.
0: Этапом,
1: но, конечно, вы знаете, так как я удивилась в детстве, я много рассматривала эти незатейливые перовые рисуночки. Конечно, произведения, детские сказки, это само собой. И... когда я увидела эти рисунки, я испытала какую-то радость, вдохновение, понимаете, и потянулась за этим перышком. Мне также захотелось нарисовать, попробовать.
2: Здесь, наверное, то же самое. Я тоже не готовился, просто рисовал то, что в голову придет.
1: То, что в голову придет.
2: Поэтому эти рисунки, на самом деле, они очень несложны, они тоже насыщены эмоциями.
1: Да,
2: то есть... них отражается, что... во многих современных рисунках, к сожалению, не отсутствует.
1: Вы знаете, когда мне приходилось даже считается, что он очень выдающийся индийский поэт, Куруп есть в Индии.
0: Куру?
2: Куру, ОНВ Куру.
0: Я не знаю, да.
1: Нет, вы знаете, вот я... Дело в том, что мне даже пришлось с его стихами иметь дело иллюстрировать. И он...
0: Он какого времени поэт?
1: Сегодняшнего времени. Более того, что он примерно для них, как Пушкин для нас, для Индии.
0: Он жив?
1: Да. Он жив, он очень старенький. И дело в том, что все вот эти прекрасные песни, все стихи в Болливуде, это на стихи Курупа. Ага, он легендарный. Да, и вы знаете, он интересную вещь мне сказал. Когда мне дали стихи, я говорю, вы знаете, они очень вдохновенные. Я говорю, я за это берусь. Мне понравилось. Ну, вдохновенные. Там действительно я с удовольствием рисовала. И тем более с поэзией у меня вся жизнь связана. Мне это проще. Вот, это мое. И он сказал одну вещь. Говорит, вы знаете, мне понравилось. Вы, говорит, вы поймали волну. Мою волну. То есть вот то же самое. Вот эти фразы. Поймать волну, вот Пушкин, да, или Ахматова, там не так просто. И вот что-то вдруг во мне откликнулось, что-то вспыхнуло, что-то зажглось. Вот эта волна, вот эта передача поэта эмоциональная, естественно, она передается художнику, автору. А он уже преломляя через себя, уже свое привнося. Вот
2: я
1: что.
2: Дополню.
0: Давайте,
2: Алексей. Вот Ольга Куруп, он так вот у нас пишется. Вот. У него очень длинная... Он пишет на малайалам языке. И он впервые перевел на этот язык Пушкина.
1: Да, вот, кстати, вставляется.
2: Вот в чем дело здесь. Вот. Почему она
0: А вы слышали, ритмика как-то совпадает?
2: Совершенно другая. Просодия абсолютно другая.
0: Да? Угу. Вот мы вернемся к мысли, которую Елена Владимировна говорила. Смотрите-ка, поскольку передача наша научная, я все время хочу увидеть какие-то соответствия в разных областях мыслительной деятельности человечества. Так вот, смотрите-ка, такая вещь. В принципе, вот физический закон – это всегда… Значит, есть какое-то явление. Сейчас это называется моделирование, мы можем описать сложные системы уравнений, какой-то процесс. Но в принципе, в основе, если убрать трение, если убрать все наносности, в конце остается или второй закон Ньютона, или закон сохранения энергии, внутри лежит что-то очень простое. Так вот, я воспринимаю законы природы, которые действительно просто выражаются в чистом виде физически, они чем-то напоминают шаржи, потому что на самом деле ничего точнее, чем шарж. Ведь Пушкин на себя шарж нарисовал, вот этот носатый. Вы это то же самое делаете. То есть, понимаете, как вот там шарж и тут шарж. Вот. То есть, психологически для человека это одно и то же, наверное. Вот мне почему так интересно вас слушать, потому что это, кажется, вот как раз из той области.
2: Ну, я думаю, здесь самая ирония – это самое главное в человеке. Если он не может... Если он не может быть ироничным по отношению к самому себе, он становится монументальным и уже никаким. То есть он уже не может ничего не творить.
0: Самому себе уже все.
2: Да, где-то забронзовел, я называю это состояние. И тогда с ним скучно. Он уже ничего не может родить нового, он просто может кого-то цитировать. И то, слава Богу, есть правильно. А здесь как раз наоборот, здесь чисто все идет. Вот. Все от души и для души. И о душе.
1: Ну, вы знаете, что если, ведь опять-таки говорим вдохновение, вдохновенные произведения великих поэтов, Пушкина, Ахматова, это же вдохновение нам передается. Я также вдохновенно к этому приступаю, понимаете, к рисованию. Вот беру перышко и, вот знаете, как вот...
0: А вот тут вот мы начинаем. В физике есть механика, термодинамика, оптика. Так вот, Ахматова – это совсем не Пушкин.
1: Нет.
0: А Мандельштам – это уже совсем не Ахматова.
1: Нет,
0: они общались и все вот так.
1: Абсолютно.
0: В чем вы чувствуете разницу и где это впере у вас... Я правильно сказал, как в первом это все отражается.
1: Чем они отличаются? Ну, всем отличаются. Это совершенно другой мир. Космос, мне кажется, вот космос одно, другое. Но что-то ведь общее их, несомненно, соединяет, передается от Пушкина к Ахматовой. и так далее, и так далее. Вот связь вот эта.
3: На самом деле у них разные космосы, которые перекрываются. Конечно. Вот есть ли мысль? Вот у каждого свой космос, потому что Пушкин все-таки это не космос Вселенной, у него человеческий, у него душа. Да. Да. А Ахматова это уже в значительной мере открытое, да. А Мандельштам это совершенно действительно большой космос.
2: Немножко в стороне. Он где-то даже немножко в стороне.
3: Так вот, на самом деле я все жду, когда слово «виртуальное» опять всплывет у нас. В чем у них эта виртуальность, как вы думаете?
2: У каждого своя виртуальная реальность, у каждого своя. Если общая, она становится проще, она становится злее даже, будем говорить. Вот у каждого есть свой мир, это и есть реальность для каждого. Когда она выходит для других, мы можем поделиться, и можем обвиниться. С некоторыми людьми мне приятно разговаривать, с некоторыми нет. Мы не совпадаем вот по своим мечтам или по той виртуальной реальности, по тем понятиям, по которым мы живем.
3: Слушайте, можно банальное слово употребить? Менталитет. Мы же чувствуем менталитет человека. И вот это мне близко. Это, а именно потому, как он воспринимает мир. Так ведь?
1: Да. Да. Именно так. Да.
2: Где-то так. Ну вот, а виртуальная реальность – это усреднение. Это в любом случае объединение человеческого, личного, каждого человека.
3: О, вы сейчас на самом деле, вот вы вторую часть передач прям вот так вот въезжаете. А что происходит вот с изменением манеры передачи информации, передачи эмоций и образов? Вот эстафета, вот начиналось с чего? Как человек научился, у него только появилась речь, то есть у него появилась, когда появляется речь, появилось абстрактное мышление. Он начал называть вещи независимо от самих вещей и осмысливать их. Как менялась передача? Каким способом? Сначала как передавали? Помимо слова? Я все хочу к рисунку.
2: Вы знаете, если брать вот ранние вот рисунки кроманьонцев, которые по Франции в пещерах, они ведь совершенные. Ведь и сейчас так редко художник может передать. Ему нужно долго учиться, чтобы так передать.
3: А там в какой манере это исполнено? Это уголь или это вырубалось как-то? Я просто видел.
2: Есть и в основном угольные рисунки, охра. Но есть, конечно, там и скульптура. Там сейчас много чего непонятно, что сейчас найдено, что подделано. То есть это нужно быть осторожным. Да? А почему нет, кстати? Каких веков это дело? Но рисунки там совершенно совершенные, и поэтому нельзя говорить, когда это получилось. Это получилось с самого начала, как получился человек.
3: Как менялась манера и способ, вот что я думаю. Появлялось ли что-то такое с каждым этапом? Или только просто, ну, грубо говоря, материал и резец менялся? Или менялось еще что-то, вот уровень передачи какой-то?
2: А здесь просто очень. Если я делаю для себя, мне это без разницы. Если я делаю для небольшого, скажем, ну, племени какой-то там, трибы, чего угодно, то мы можем договориться, каким-то образом это можно сделать и понять, чтобы другие поняли мои мысли. Если же это делается для других людей, для другого племени какого-то, для другой общины, там приходится уже где-то не договариваться, где-то более серьезные, более общие какие-то законы. Поэтому мне такое ощущение, что вот эта виртуальная реальность, она до местного употребления одна, а общая реальность – это уже, получается, цивилизация. Может быть, цивилизация и есть эта реальность, как раз виртуальная это.
3: То есть
2: надстройка.
3: То есть общая договоренность не способа общения.
2: Да,
3: так,
2: да.
3: Вот. Так вот, смотрите-ка, вот я все время хотел услышать от вас. Вы как художник, как вы воспринимаете смену материала и способа передачи? Начнем с камня, да? А дальше что было? Как вы воспринимаете вот эту вот лестницу? И неважно, Олег Юрьевич, или вы вот просто... Мне интересно, вот вы из художественного мира, абсолютно мне, ну, незнакомого. Вот как вы воспринимаете вот эти 40 тысяч лет?
2: Прямой линии не было, вот что могу я сказать. Объясню, в чем дело. Если брать опять-таки камень, папирус, то, бумагу, великую бумажную революцию, я недавно очень прекрасное выражение услышал, но это были отходы. В Китае писали на бамбуковых пластинках. Это был дешевый очень материал, на каждом углу рос. В Месопотамии писали на глине. Опять отход. Поэтому в данном случае эту прямую линию проводить, то это уже, мы будем должны говорить о нашей цивилизации, а европейская цивилизация. Там же Китай, скажем, Месопотамия, это совершенно другие дела. Другой менталитет.
3: Так вот, я все хочу прийти к вот чему. Произошла бумажная революция, и теперь пришел 20 век, когда появилась система коммуникаций абсолютно другая. Радио – это была односторонняя коммуникация, люди не общались. Телевидение – то же самое. И теперь можно рассказать нам последние известия, но их абсолютно не интересует, что мы по этому поводу думаем. Появился интернет, то есть появилась новая система общения, которая, в принципе, это новый уровень, это такая же революция, когда появилась письменность, такая же вот революция, можно считать, вот этого 20 века, которая к нам забросила сюда совершенно новую манеру общения. Так вот, что изменилось? Нужно ли вести человечеству, культурному человечеству, вот эту вот передачу образов рисунком, передачу образов музыкой, словом, или достаточно вот этого месива, которое составлено на интернет-системами? Что изменилось? Вот это самое интересное, потому что человек, который сидит в интернете, в самых разных сетях социальных, допустим, он все равно имеет дело с виртуальным миром тем самым. Раньше он через книгу, то есть это было разовое. Сейчас он в распределенной системе сидит. Что меняется?
2: А палка-то о двух концах получается. Почему? Потому что, с одной стороны, интернет дает прекрасную возможность не сидеть, скажем, мне лично в библиотеке 10 часов там и проискивать какую-то там цитату, которая мне просто необходима. Она оказалась в другой книжке. Нет библиотеки ее. Это один вариант. Другой вариант, интернет, он расслабляет.
3: Это просто скорость, это способ и скорость.
2: Я там возьму все, что угодно, при одном условии. Мне нужно это дело проверять, еще раз проверять, еще раз проверять. Но самое главное здесь.
3: Самое главное другое. Самое главное, вы должны знать, что вы хотите. Для этого вы уже должны иметь образ, который вы хотите вынуть оттуда.
2: Если я ничего не хочу сам сделать, я только могу посмотреть, это все уже.
3: А вы не можете ничего посмотреть, если вы не знаете, что хотите посмотреть.
2: Ну, это естественно.
3: А так вот, на самом деле, появилась возможность увидеть, но появилась возможность, чтобы и вас увидели. То есть вы в непрерывном общении.
2: То есть интернет – это возможность сравнить, если есть у меня мысли, я ее думаю. Вот так вот.
3: Так вот, на самом деле, когда вы читаете стихотворение, ну или строфу Пушкина, вы на самом деле там вы получаете массу образов. Когда вы берете какую-то мысль из интернета, вы берете мысль или сведения. Вот мне кажется, вот я об этом как раз и хотел потом обговорить, мне кажется, что на самом деле, как ни странно, объединяющий интернет очень дробит сознание.
2: Абсолютно верно, да.
3: И тут есть еще другое. Вот все-таки мне очень хочется, чтобы вы еще раз сказали, как вы воспринимаете свой рисунок как передачу эмоций или образа, или сведений. Вот вы когда делаете. Вы автор, понимаете? Вот да. Я автора и допрашиваю.
1: Да, да. Ну, вы знаете, ну, конечно, образы. Потому что, естественно, образы. Так как... Как бы ни было, мне кажется, даже как бы ни дробилось сознание, Пушкин, ну пусть Ахматов, Мандельштам, вот цельность этого, они все-таки сохраняют вот какую-то, вот эта цельность будет донесена. Другое дело, как вы можете это воспринять, чтобы эту цельность не раздробить, не разжевать, а пронести ее сквозь себя и также передать. Вот чем ценны поэты? Вот, кстати, как ни странно, в Индии считается как гуру. Говорит, вы знаете, поэт для нас это все, он сказал, все. Выше этого нет ничего. Вот. И вот это вот, мне кажется, даже интернет при дроблении, да, он может раздробить. Но высокий, вот как это, высокую поэзию, да нет. Да нет.
3: Так вот я и хочу вот сказать, передача. Что она да. все равно, да. она живет вне интернета. Вне. Там вне. Можно, кстати, замечательно, что можем сейчас прочесть там всех наших замечательных поэтов.
1: Да, это прекрасно.
3: И Гумилёва, да. кого угодно, да. может, да. я его первым да. назвал. Вот. И действительно это восхитительно. Но ты должен знать, то есть я просто хочу сказать, вот вы начали, да, нужно да. знать, что брать. Угу. Потому что необразованный человек из интернета получить... Мало что может.
2: Игрушку.
3: Нет, вот игрушка. Так вот, смотрите, а теперь вот та мысль, которую я хотел, чтобы мы здесь обыграли, если вот у нас получится. А мысль вот какая? Что, смотрите-ка, пришла новая возможность виртуального мира и виртуального этого общения, придуманного мира и реального мира, они смешиваются. Но мы получаем здесь вот что. Что сейчас это есть и в науке, это есть сейчас, по-моему, и в искусстве. От сути предмета или предметов или уходят к форме. И понимаете, вот форма, которая форма общения, форма, то есть форма музыки, а не содержание музыки. Да. Сейчас мало очень музыкальной музыки, очень много форм музыки, но мало. Полностью. То же самое много форм в изобразительном искусстве.
1: Пожалуй, да.
3: И все, вот теряется. То есть, ну это человечество переболеет. Все идет волнами на самом деле. Я думаю, когда-то это было раньше, да. Если воспринять эту мысль. Да. Просто сейчас, когда происходит, как я думаю, то, что называется цивилизационным кризисом, человечество себя переосмысливает. Сейчас действительно, говорят, экологический кризис, там промышленная революция была, сейчас постпромышленная. Вот. Что вы видите вот сейчас вот в том, как вот сочетание вот художник, как формы и такое содержание, которое вы несете?
1: А вы знаете, вот мне кажется, вот есть такое понятие одухотворенность. То есть что значит одухотворенность? Это, сейчас скажу, есть глобальные два вопроса – кто и что? Понимаете, вот одухотворенность личная, личностная, что художник несет, он кто?
3: Замечательно.
1: Понимаете?
3: Да.
1: А то, что все технические эти образы и формы, это что? Понимаете, и вот тут начинается диалог, кто что? Конечно, кто? Конечно, кто? Если это уже есть, оно останется.
3: Да. То есть фактически мы сейчас говорим в общем тривиальную мысль, что интернет обезличивает мысли и образы, да?
1: Да, но в какой-то степени.
3: В какой-то степени. Я всегда должен говорить какие-то такие вот выпуклые вещи. Олег?
2: Еще, просто однажды мне сказала интересную фразу про лампочку и свечу. Вот, пожалуйста.
1: А, лампочка свечи.
3: Расскажите, да.
1: А, это, знаете, дело в том, что как-то, к одному, скажем, пожилому человеку, монах, старец там, пришел вот молодой человек, весь в гаджетах, говорит, если ты молишься, а у тебя лампочка горит, ты почему не со свечкой? Вот. Если так положено. И он сказал, а лампочка спросил, ты не можешь ответить, это что или кто? Он его уличил в том, что если ты такой подвижник, почему ты даже пользуешься вот современными. И вот он его уличил. Вот. Не в этом дело, конечно. Кто или что? И вот, вот мне кажется, вот все к этому как-то вот, наверное, и приближается. Что такое интернет? Личность кто?
3: Я не могу не сказать про лампочку. Уважаемые телезрители, у меня извините, но как всегда бывает в разговоре ассоциация вот какая. В 67-м году, 1900, не 800, а 967-м году, я был командиром первого в истории реставрационного отряда на Соловках. Вот, и там мне рассказали местные люди, они рассказали замечательную историю, что когда в начале того еще 20 века, когда появилось электричество в России, то одна из первых электростанций была поставлена как раз в Соловецком монастыре. Да. Там святое озеро, и вода текла вот это вниз к морю, и там поставили турбинку, и там вот из Швеции привезли динамомашину, и она давала электричество. А в 10 метрах стены Соловецкого монастыря. Так вот, идея была такая. Значит, монахи долго, несколько месяцев совещались, как можно или нельзя вот это что туда занести. Это первая история, почему такая ситуация. И потом получилось вот такое. Значит, они решили на своем сходе монашеском, они решили вот что если осветить, то можно.
1: Вот.
3: Они осветили, и, значит, вот Соловецкий монастырь, один из первых на севере был как раз, там были...
1: Ой, спасибо, очень
3: интересная информация. Не во всех это даже завели. Вот такая история.
2: Мне кажется, по поводу интернета, самое главное, кто потребитель. Если творец, ему, в принципе, большой разницы нет, откуда он берет информацию. Из виртуальной реальности или из библиотеки. Угу. Если потребитель, то, конечно, есть возможность увязнуть там или даже оторваться.
3: На самом деле, мне кажется, сейчас стадия такая увлечения вот этим новым, что открыл рот от возможности общаться сразу и со всеми.
1: Да,
3: вот.
1: Да, да, да.
3: И поэтому, на самом деле, содержательная часть, вот на это, через 10 лет вообще, я думаю, опять все изменится. Станут интересны люди и мысли, а не возможность вот это вот, ну, показать себя.
1: Да.
3: Так вот, я снова вернусь к вашим рисункам. Ведь на самом деле рисунок, вот как, честно говоря, я получаю от вашего рисунка, мне очень понравились ваши рисунки, но мне понравилось и другое. У меня возникла ассоциация с иероглифами. Вот я скажу, в чем дело. Когда я вижу иероглиф, я вижу его красоту, и она для меня абсолютно абстрактна. Я не воспринимаю никакого смысла в нем.
2: Да.
3: Если я вижу римские цифры, я знаю, что это 8 или 14. Но когда я вижу иероглиф, я ничего не понимаю. Но я понимаю, что это красиво. Но это только форма. И на них можно смотреть, но от этого устаешь, потому что не получаешь содержания. Как вы все-таки воспринимаете свой рисунок? Когда вы смотрите спустя много времени?
1: Правда. Вы знаете, однажды я себя на этом поймала. Потому что мне очень сложно свои вещи воспринимать, на самом деле. Я вижу сразу все недостатки. Вот здесь
3: вы
1: надо было...
3: Вы женщина, совершенно то же самое, да. Расскажите.
1: Да, здесь нет. И потом, ну, иногда вплоть до брака. Бракой. Вот Олег, кстати, отбирал рисунки, которые попадали, кстати, в музей Пушкина. Они выбрали для себя, для фондов. То, что я забраковала, мне не понравилось. Наотмашь, на все. Вот. Трудно это все. И вот как-то однажды...
3: То есть что, вам нравилось или нет, или я не понял ситуацию?
1: То, что мне не понравилось, я хотела просто... Ну,
2: то, что вот, не совпадает с ней, она просто отвергает сразу.
1: Да. Я говорю, нет, это неудачно.
3: Она может и выбирать, конечно.
1: Да, то есть я вижу какие-то дефекты, ну, бывает, что там какие-то преломления, ну, рука, короче, нога, ну, понимаете, вот вижу какие-то недостатки.
3: Случается. Потому что да. Рисунок не исправляется, я знаю.
1: Да, в том-то и дело, его не исправишь. И он ведь на большой скорости, вот в чем дело. Если ты уже заехал куда-то, то уже извините. То есть это как на машине на большой скорости едешь, все, значит, ты уже попал в аварию. Так и здесь, как уехал, да. Вот я еще вот по поводу этой мысли, что хотела сказать. И как-то однажды я поймала себя сторонним взглядом. Ну, наверное, я просто какой-то интервал выдержала. И смотрела на свои работы со стороны, и я удивилась, думаю, а как это здорово сделано. Вот однажды, но это было редко, очень бывает. Они, конечно, желательно, чтобы они были вдохновенные. А когда ты с красотой имеешь дело, с красивой музыкой, я эту музыку воспринимаю, иногда даже включаю, что-то слушаю для себя.

0: особое в это отклонение. Все. Но Александр Сергеевич, который себе позволил в дневнике написать «Натали, моя 113-я любовь». Угу. Это совершенно замечательно было с Александром Сергеевичем. Но скажите, почему у вас настолько вот эта сторона... Вот ну, то, что на самом деле есть, у них у всех есть еще и быт, у них есть отражение тяжести жизни, а у вас это все вот где-то парит в облаках. Mm-hmm. Почему так? Почему вы вот только там, а не там?
1: Вот на это может Олег ответить.
0: Олег, ответьте, вы как специалист.
1: Просто так это.
2: Самый большой специалист в мастерской.
0: Да, давайте.
2: Просто чистый человек, хороший человек, настоящий художник. Нет, это вот не грязи, не фальши. Пытались, вернее, и очень просил даже сделать на некоторые не совсем печатные стихи Пушкина. Не может. Не получается, не идет. Все зависит от человека. Вот она такая. Я ей горжусь.
0: Вот это замечательно. Вот. Коллеги, значит, вот у нас сейчас продолжается разговор о виртуальности. Значит, как вы думаете, что получится дальше? Потому что у нас все время идет вот одна линия – это вот рисунок, другая линия – это человеческое общение и внешний мир, в котором мы живем, а третья линия, которую я хотел открыть, что будет все-таки? Как вы думаете, как пойдет общение? Потому что, еще раз, наше общение состоит вот в чем. Нам нравятся люди в той... Скажу так, вот нам симпатичны, комфортны люди в той области виртуальной реальности, которая нам кажется нужной. Мы выбираем туда, мы помещаем новых знакомых, мы помещаем туда новые мысли, новых поэтов, новых художников. То есть на самом деле мы размещаем внешний реальный мир в выдуманное, в какое-то, ну не выдуманное, в образы нашего пространства. Как будет дальше? На самом деле техническая революция колоссальная. В принципе, если говорят, будут мыслить машины, мыслить они будут совершенно иначе, потому что, естественно, что будет что-то другое. Но у них могут тоже быть, у них тоже может появиться виртуальный мир. Вообще, как вы воспринимаете, что будет?
2: Я думаю, здесь очень просто все. Купил человек машину. Раньше у меня не было
0: автомобиль
2: машины.
0: Автомобиль.
2: Автомобиль, да, имею в виду. Прошу прощения. И он стал на ней ездить куда угодно. И ездит, и лелеет, и ходит. А в конце концов он просто использует все, чтобы ездить на работу. И все. Там, где нужно. Вот эта эйфория, она пройдет. Все-таки что у нас получается? То, что мы видим с интернетом, это считанные годы. Это молоденькие, когда вот я смотрю на ребят, которые вот сидят и мультфильм сочиняют прямо на глазах, на планшете, вот на скамеечке я там сел. А я не умею, я еще не научился. А вот эта 4-летняя девочка при мне уже делает мультик сама. Какой-то сюжет придумывает. Поэтому с точки зрения меня, как уже достаточно немолодого человека, все пройдет норм обязательно. А вот что будет с этими молодыми, которые только сейчас начинают думать, а я думаю, тоже все в порядке будет. Это будет просто инструмент связи, инструмент общения. Ну, как с телефоном получилось, не померли же. Телефон появился все-таки в 19 веке. Автомобиль тоже не померли, едем. А была какая-то революция, а пластинки тоже самые граммофонные. Что, перестали ходить на концерты? Да нет, наоборот. Не здесь шелуха опадет, останется сочный плод. Был

И жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль,

0: которое выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
1: Я все время что хочу сказать. Вот сейчас одновременно с тем, что вы говорите, в науках происходит вот что. Сейчас расцвет и уже закат потребительской эры. То есть того, что сделала фундаментальная наука 100 лет назад, все в 20 век развил колоссальное количество применений, ну, гаджетов, что хотите, вот умений, способов, которыми живет человечество. И сейчас снова будет новая волна фундаментального понимания наукой, фундаментального понимания природы. Новый уровень, новый скачок, он уже начинается. Так вот, я хочу узнать, есть ли у вас ощущение, что будет новое движение в искусстве от массовой культуры, снова волна нового серебряного века, как угодно назовите. Есть ли такое ощущение, что вот новая музыка придет, вот новое, вот то, что было примерно 100 лет назад, снова таким вот, с такими вот сменными шагами пройдет?
2: Знаете, каждый раз, когда происходила какая-то революция, сейчас революция происходит раз в 10 лет, информационные и так далее. Вот я
1: вижу. Это смены способа. Это не
2: кажется,
1: не
2: что все кончилось. Я о чем-то о другом говорю. И обязательно что-то новое получается.
1: Конечно.
2: Иначе мы не люди, это мы что-то потом уже.
1: Конечно, я просто говорю, какие у вас ощущения, что будет? Вот есть ли какие-то ощущения вот в той области, о которой мы говорим, что будет с искусствами, что будет с общением через вот эти вот способы общения, которые есть в искусстве?
3: Ну, я бы могла сказать, только это будет нескромно. Но мне казалось, когда я столкнулась вот этой манерой графики, и я вот обратила внимание, почему-то у нас графика недооценивается, в отличие от Европы, где технологически более они развиты. Они и в рекламе, ну, мне как художнику-линейщику, то есть я рисую линии, вот, линии, я поняла, что придет мое время лет через 50, вот, позже. Линия пойдет.
1: Она будет мы везде. Еще сделаем передачу, какие да. наши годы.
3: Вы знаете, да. Я думаю, ну, наверное, мне не дожить до этого, когда там это уже идет вовсю. Мне кажется, будет минимализм, больше будет вот этой линейности и выразительности. Вы знаете, как-то все так закручено будет. Вот где-то вот сжато и более информационно. И вот эта линия, она больше эмоций передает,
2: да,
3: образности.
2: Пожалуй,
3: понимаете,
2: так.
3: В сжатости.
1: Далек.
2: Просто достаточно такой вот неожиданный вопрос. Я не был к нему готов, сейчас подумал. А вот есть очень хорошие аналогии с музыкой. Да. Вот возьмем вот современный проект, такие вот, мне очень нравится «Энигма».
1: Да.
2: Но если посмотреть на нее, это чрезвычайно, ну даже, прошу прощения, примитивная мелодия, но великолепная аранжировка. И получается, что останется вот именно чистая линия, чистая мысль основная, и пусть она будет украшена как угодно. Аранжировка ли новая, или новым гаджетом, или новым даже каким-то третьим измерением, четвертым, там это не суть важно. Если будет мысль, если будет это чистая линия, вот так вот назовем.
1: Вот я фактически то же самое хотел сказать, что будет новое развитие мысли, то есть базовое развитие будет новая волна, и за ней снова новая волна орнамента будет. Вот
3: да,
1: это вот,
3: да.
2: Это
3: да.
2: Кто, как какой-то
3: это, элемент
2: не мешает
3: вот
2: главному.
3: Такой, да.
2: Не должно мешать главному, должно помогать.
1: Как вы думаете, важно ли, как изменится вот техника? Вы пером работаете.
3: Да.
1: Вот.
3: Да.
1: Это перо стальное, это перо гусиное. Какое
3: стальное.
1: Это перо?
3: Стальное. А? Стальное.
1: Стальное перо.
3: Да.
1: Значит,
3: какое
1: есть ли нужда в том, чтобы это перо изменилось? Ну, пусть оно будет пластиковое какое-нибудь, стеклопластик там что-нибудь. Или
3: вы
1: вам
3: знаете,
1: достаточно?
3: Нет, достаточно. Вполне. Почему? Сейчас объясню. Ну, может быть, какой-то другой металл, скажем, вот титановый, более вечный, более стойкий, потому что эти, ну, понятно, что они ломаются, бывает, затачиваются. Вот, самое нет, пожалуй, пластик нет, не пойдет. Не пойдет, потому что он, в отличие от металла, вот даже, ну, пусть титан там, он чувствует сопротивление плоскости. А мне это необходимо для рисования. Сопротивление плоскости листа, потому что он, знаете, как он же ведь...
1: Если я вам поставлю планшет, я не знаю, как эта программа называется, вот когда рисуют. Вы сделаете то же самое или у вас...
3: Никогда, могу сказать
1: сразу. Вот что будет? Вот как раз мне это хотелось
3: понять. Знаете почему? Во-первых, значит, почему, вот как Олег сказал, что мозг с рукой, рука необходима, доносит, это второй мозг, скажем так, да, где-то так, передача образов. Что такое планшет? Ну да, можно, во-первых, нет сопротивления материала, вот опять-таки я говорю.
2: Тактильных вещей других.
3: Тактильных, да, понимаете?
1: То есть обратной связи.
3: Нет обратной связи, вот-вот. Рука скользит, там вибрирует, в смысле, вот это все. Понимаете? И куда заведет, неизвестно. Здесь, то есть, теряется контроль, элементарный контроль, который у меня так в кисти.
1: Вот я что и хочу сказать, что на самом деле в искусстве есть совершенно вещи такие, которые не нуждаются в изменении технологий.
3: Да.
1: Они нужны только вот здесь.
3: Это правда.
1: То же самое и в науке. Да, на самом деле никакой компьютер не позволяет понять новые движения, движения понимания природы.
3: Да.
1: На самом деле это всего-навсего инструменты.
3: Да.
1: То есть инструмент, интернет и компьютер, они дают возможность получить больше информации, передать больше, скомпоновать эту информацию.
3: Да.
1: Но на самом деле все происходит здесь.
3: Да.
1: И творчество там, и творчество физики, и биологии то же самое. Так вот, на самом деле, новое наслоение совершенно не убивает того фундаментального умения человечества, которое было. Просто будет новый способ интернета, будет новый способ общения, будет новая возможность создавать вот тот внешний виртуальный мир и подстраивать его в реальный, но на самом деле не будет теряться то, что есть. То есть вы занимаетесь наскальной живописью пером, я понимаю.
3: Именно так.
1: Елена Добина, передача идет к концу, и я всегда хочу услышать от моих гостей какие-то слова, обращенные к нашим зрителям. Причем совершенно неожиданно, что вы скажете, я не знаю. Что бы вы хотели пожелать или передачи. Передачи не нашей, вот сегодняшней передачи. А вообще куда вот, двигать? Или что должны услышать зрители? Или что вы хотите им пожелать? Вот ваше обращение.
3: Вы знаете, мне хотелось бы людям никогда... Не, если душа поет, если творческий какой-то, никогда в себе это не подавлять, стараться это поддерживать, развивать. Ну пусть даже если человек чем-то занимается тяжелым трудом, пусть какие-то праздники души он в себе это сохраняет и, может быть, при возможности развивает, помогает себе в этом. Это поможет ему и физически жить, и продлит его жизнь. Вот такая радость творчества. Вот.
1: Олег Ильич, Елена Владимировна сказала вот то самое, что в нашей передаче мы хотели услышать. То есть человек, создавая внутри себя тот образ, который он хотел бы радости, который он хотел бы иметь, он туда помещает близких людей и свое сознание. Это вот на самом деле никуда не уходит. Меняются технологии, а доброта человеческая и способность общаться, она на самом деле в основе всегда одна и та же.
2: Да,
1: то есть технология это не меняет. Олег.
2: Оставаться надо людьми. Творцами.
1: Скажите это людям.
3: Скажи, Олег.
2: Можно еще скажу по-другому? Сейчас я вспомнил, очень давно был такой журнал «Искатель».
1: Да.
2: Там был фантастический рассказ. Суть его очень простая, что если, ну неважно какой там сюжет, а сущность, что если человечество выживет все-таки в дальнейшем, оно когда-то станет, для него когда-то исчезнут пространства, потом исчезнет время, и человечество себя ощутит единым целым. И что оно первое, что начнет делать? Каждый, кто умер, это она начнет отращивать вот эти вот утраченные органы, как людей, как палец вот оторвало. Если можно его отрастить, конечно, человек его отрастит, так и человечество. Так по каким критериям оно будет восстанавливать, ну, нас с вами, скажем, через миллиарды лет, там, через миллион лет? Да, прежде всего, по творчеству. Если человек что-то новое сделал, что-то необычное, тогда есть. Он оставит и своим поколением, и в других сердцах, в других умах частичку себя. А если он считает это не деньги, скажем, ну, заработал я там миллион, и что? Ничего.
1: То есть, на самом деле, то, что будем сейчас... Будем творцами. Замечательно, Олег Юрьевич. Значит, я что хочу сказать, что мы действительно сейчас пожелали нашим зрителям за собой оставить доброту и мысль.
2: Да.
1: И тогда это останется вечно. Всем здоровья большого и до новых встреч. Спасибо, дорогие зрители.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И как всегда, по средам, да и по субботам, примерно вот в это время мы начинаем с вами общение. Общаемся много, общаемся интересно, общаемся в разных форматах. И сегодня это формат по скриптуму, а значит, спикер, который уже выступал на форуме «Ученый против мифов», приходит к нам в гости, отвечает на вопрос, который задали уже после того, как эта лекция появилась на канале anthropogenes.ru. И как раз уж мы начали говорить о проекте anthropogenes.ru, представляем вам второго ведущего, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий. Рад, друзья, что вы нас смотрите. И еще с большей радостью хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Екатерина Умникова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела общей патологии и патологической физиологии ФГБНУ, Институт экспериментальной медицины, автор научно-популярной книги «Как работает иммунитет». И Екатерина выступала на форуме «Ученые против мифов Z» с замечательным докладом под названием «Сеанс дистанционного управления иммунитета. Закаливаемся и пьем витамины».
1: Катя, привет. Доклад.
2: Да, привет.
3: Здравствуй, Александр. Здравствуй, Виталий.
2: Здорово. Значит, всем доклад твой, так сказать, зашел. Угу. Да? Была бурная реакция в комментариях. И мы, естественно, уже приготовили ряд вопросов от наших зрителей. Плюс, конечно, ждем вопросов в чате. Но сначала несколько объявлений. Попрошу Виталия начать.
1: Да, как всегда, говорю вам спасибо за то, что вы смотрите наш канал и наблюдаете за тем, что происходит на лаборатории ночных видео и на проекте anthropogenes.ru. И предлагаю вам, если вдруг вы по какой-то причине не подписаны на наши каналы, это сделать. Нажмите, пожалуйста, на лайк после того, как вам вы решите, что вам нравится этот стрим или не нравится, если дизлайк. Если дизлайк, то если не нравится. Вот. И затем не забудьте нажать на колокольчик, подписаться, подписавшись, и выбрать пункт меню «Все», и тогда ни один стрим от вас не уйдет. И каждое новое видео, появляющееся на канале, автоматически у вас будет вам придет уведомление, и вы, соответственно, автоматически сможете его посмотреть в числе первых. И если вам нравится данный конкретный стрим, его тоже можно поддержать. Есть несколько вариантов поддержки. Ну, к примеру, есть суперчат. Вопросы, которые задаются таким образом, и вопросы, которые задаются по ссылке, которая есть в описании, сейчас она появится в чате, задаются в самую первую очередь. И таким образом у вас больше шансов попасть к нам в эфир. Напомню, что обычно у нас вопросов за 60, на самом деле, практически к каждому вот такому формату постскриптум. Так что, если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали, имейте в виду. Вот. Ну и не забывайте, что у проекта anthropogenes.ru и проекта лаборатории ночных видео есть свой Patreon, который также позволяет нам делать подобные классные стримы.
2: Да. А еще напомню, что у нас есть некоторый запас футболок с форумов «Ученые против мифов», и мы их дарим авторам лучших вопросов. Но авторов дарим футболки мы, а победителей, так сказать, выбирают наши гости. Так будет и сегодня, а Павел Колосницын, который, значит, был нашим гостем на предыдущем стриме, он еще не успел определить, кто, так сказать, заслужил футболку. Мы ждем с минуты на минуту от Павла. Вот, но сегодня, опять же, имейте в виду, что у вас есть шанс сказать. Вот, а теперь, после наших традиционных объявлений, переходим к вопросам.
1: К водным процедурам, хотел сказать.
2: Да, к водным. Да, к закаливанию.
1: Сейчас поговорим как раз, да.
2: Да, прежде всего. Я, кстати, вот регулярно вижу каких-то закаливающихся людей у меня в парке, вообще, в любое время года, и все смотрят на них с уважением, ну, так, со страхом и уважением.
1: А вот, как, но каким образом они это делают? Они голые на снегу лежат? Что происходит?
2: Они покупаются в пруду вообще. Они или ходят вокруг. Нет, они не совсем голые, они в трусах. Вот, почему-то они в основном мужского пола, хотя была и одна дама, кажется. Вот, но это выглядит так, как вообще просто что-то невероятное. Вот, ну, наверное, это плюс, там, плюс 100 к карме, я не знаю, а вот плюс, сколько там плюсов к иммунитету, это вопрос не ко мне.
1: Но вот давай первый вопрос, да, по этому.
2: Как раз от Александра Копатыча. Неужели прям нет ни одного советского исследования на тему закаливания? Жена училась в пединституте на дошкольном факультете, и они конспектировали различные работы по закаливанию детей.
3: Ну, вообще, в советское время, может быть, и были такого рода исследования, да, я так глубоко этот вопрос не изучала, именно что касается советских исследований, да, и поскольку в настоящее время и сейчас ученые используют крупные базы данных с исследованиями иностранных ученых, да, и можно предположить, по крайней мере, что исследования советские могли быть с ограниченной выборкой, да, тогда, когда сейчас метаанализы делают возможным изучение огромной популяции людей, да, по всему миру. Вот буквально взять те же самые исследования пробиотиков, да, которые вот из разных уголков мира приходили результаты по каким-то конкретным препаратам и исследованиям. Советские работы наверняка есть, но вот весь вопрос в том, как проводились эти исследования, достаточно ли была выборка хорошая подобрана, а что это были за люди. Например, исследования, которые я сегодня нашла даже в международных базах данных, как правило, касаются людей, которые претерпевали какие-то экстремальные воздействия низких температур. Да? То есть это ощутимый такой холодовой стресс для организма. И это, как правило, были мужчины, то есть это были военные, спортсмены, которые вот и занимаются, в общем-то, экстремальными видами спорта, и с ними проводили такие исследования. Метаанализы, в которых были данные по поводу влияния холода вообще, да, и закаливания, и в каждом из этих исследований были протоколы, которые весьма отличаются от того, что я находила для именно вот советских учебников, да, вот советские учебники, которые рекомендуют детей закаливать определенным образом, этот протокол очень сильно отличался от того, что использовали, например, финны в своих исследованиях. Вот, поэтому исследования, может быть, и были, но насколько можно эти результаты экстраполировать на то, что мы сегодня имеем, да, и на конкретного индивидуума, да, то есть это большой вопрос. Вот. И меня всегда очень забавляло, когда я в данном случае читала комментарии под моим выступлением. Да. Во-первых, большое спасибо за такое громадное количество вопросов, дорогие зрители. Вот. И мне было самой очень интересно их прочитать и вообще посмотреть, что людей больше всего интересует. Так вот, как раз относительно закаливания было много упреков, да, потому что люди привыкли закаливаться, и я еще раз хочу подчеркнуть, что если вам нравится эта процедура, вам она каким-то образом помогает, это очень здорово, и я за вас очень рада. Но, к сожалению, мы не можем на основе опыта отдельных людей выстраивать какие-то предположения о том, что это может быть полезно всем, и уж тем более, что это полезно нашему иммунитету. А миф как раз заключался в том, что это помогает нашему иммунитету. Помогает наверняка сердечно-сосудистой системе реагировать на резкое изменение температуры, да, но вряд ли это поможет нашим иммунным клеткам лучше находить болезнетворные агенты.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Агантира. Так все же, бактерии и черви, а при чем здесь тогда вирусы?
3: Да, это был вопрос для зрителей, да, насколько я помню, как раз опрос проводили. Да, в том моменте я оговорилась и хотела как раз обратить ваше внимание. Вопрос был о том, какие живые организмы используются для лечения аутоиммунных заболеваний, то есть тех заболеваний, когда наш иммунитет работает чрезмерно активно. Так вот, правильный ответ среди, там были варианты такие: вирусы, бактерии, водоросли, по-моему, какие-то, высококорные растения, паразитические черви. Так вот, правильный ответ был бактерии и паразитические черви. Их действительно подсаживают тем людям, у которых очень ярко выражены эти аутоиммунные заболевания, и это в ряде случаев облегчает течение болезни. Да? То есть есть, сейчас еще проводятся исследования. А там был вопрос у комментаторов, причем здесь вирусы, да, это не живое. Вот. Но вопрос как раз и был составлен так, чтобы запутать вас, да, и вирусы действительно являются нечто такое полуживое, если можно сказать, потому что оживает вирус только тогда, когда попадает внутрь клетки человеческой. Вот поэтому это был такой вопрос с подвохом, что называется.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Сейчас длинный вопрос от наших коллег, насколько я понимаю, от Науки Про. И давайте его озвучим. Итак, говорят коллеги. Коллеги, ну и как это понимать? Исследование, упомянутое лектором, вот, ссылочка есть, соответственно. Оно четко показывает снижение количества случаев заболеваний среди группы в 3000 человек. Субъективные, там вторичные результаты. Слова испытуемых об удовлетворительности, насыщенности, самочувствии и тому подобном. Основные выводы количества дней на больничном и средняя продолжительность болезни объективны. Заболеваемость, точнее количество больничных дней, снижается на треть среди тех, кто месяц до этого обливался тремя вариантами контрастного душа. А вот средняя продолжительность лечения не меняется. То есть не заболеть, закаливание каким-то образом определенно точно помогает, а вот быстрее выздороветь, если все-таки заболел, нет. Механизм этого процесса, безусловно, требует дополнительных исследований. Возможно, некорректно этот процесс называется укреплением иммунитета, но очевидно, что тема работает. Нельзя говорить, что это миф, подытоживают наши коллеги.
3: Угу. Ну, вот в последней части вопроса, собственно, и находится ответ, который я и хотела дать, да, который, в общем-то, изначально я пыталась донести. Может быть, не совсем удачно у меня, к сожалению, получилось, это не совсем убедительно. Вот. Однако действительно некорректно называть это именно укреплением иммунитета. Возможно, что-то в этом процессе помогает каким-то образом адаптироваться к холоду. Да? То есть это не относится напрямую к иммунитету. Может быть, косвенно как-то относится, но такие взаимосвязи сейчас в данном случае не определены. Да? Я потратила довольно много времени, штудируя просто всю литературу, которая мне попадалась на эту тему. Опять же, это были специфические очень исследования, да, касающиеся каких-то определенных групп людей. Вот сейчас там как раз задали вопрос об исследовании, в котором участвовало 3000 человек, однако там далеко не все дошли до конца испытаний, да, и далеко не тот был протокол закаливания, который предлагается вообще по всяким методичках по физической культуре, да, и то, что рекомендуют, то, что рекомендовали в советское время, то есть там использование мокрого полотенца, ванны воздушные, да, то есть это абсолютно другие воздействия холодом. И все-таки это очень некорректно говорить, что укрепление идет именно иммунной системы, да, то есть напрямую таких действий, воздействий не зафиксировано. То есть нет таких исследований, грубо говоря, вот мы заставили человека обливаться водой, да, а потом мы померили какие-то показатели иммунитета. Ну, то есть, например, это не какие-то субъективные ощущения, да, как вот, опять же, были анкеты в этом исследовании, на которые дана ссылка. И, опять же, ну, какие-то объективные показатели не измерялись. Количество дней заболевания, но, опять же, что говорить о том, что иногда люди субъективно, может быть, чувствуют себя хорошо, но на самом деле заболевание все еще продолжается по каким-то показателям, да. То есть все-таки количество дней, даже которые люди отсутствовали на работе, например, не может быть объективным показателем, на мой взгляд. Вот, ну и опять же, на треть, то есть так человек болел неделю, да, то есть треть от недели, ну, не знаю, насколько, по субъективным ощущениям, а вдруг он все еще болел, когда пошел на работу. Ну, то есть это все-таки, на мой взгляд, не совсем объективно. Вот, поэтому я бы остереглась сказать, что эти процедуры влияли именно на иммунную систему и таким образом ее каким-то образом укрепляли.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос прислал Виджин, и он же помогает нашему стриму, за что огромное спасибо. Если раз в неделю кушать рыбу, например, 8 кусочков роллов суши, или на второе блюдо приготовить рыбу, это восполнит необходимость в витамине D зимой, или надо чаще ее кушать зимой? Спасибо за УПМ и постскриптум. Спасибо вам, что смотрите.
3: Ой, я как человек, который любит рыбу и старается употреблять ее хотя бы 3 раза в неделю, жирную, да, вот эту вот красную, которой и как раз и говорят, что больше витамин D. Я не измеряла количество витамина D в организме рыбы перед употреблением, и уж тем более, не знаю, по каким-то причинам, и не померила и свой уровень витамина D. Наверняка будет какой-нибудь дефицит, да, потому что живем мы тут в Петербурге, и уже, я не знаю, давно солнышко как-то не видно было. Вот, поэтому я, к сожалению, ответить на этот вопрос точно не смогу. Да. Наверняка какая-то доля витамина D, которая содержится в этой рыбе, поступит в ваш организм, и это уже хорошо. Да, то есть если какая-то часть уже попадет, это хорошо. Лучше хоть что-то, чем ничего. Вот. Ну и также по рекомендациям врачей я множество источников тоже перелопатила на этот счет. Рекомендуют принимать сколько-то тысяч единиц ежедневно, и это не сказывается никаким образом отрицательно на вашем здоровье. Но я всегда говорю следующее в ответ на такие вопросы. Лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку я все-таки иммунолог, биохимик, да, немножко занимаюсь другими вещами и не являюсь таким уж прям специалистом в этом. Я поделилась своим опытом с вами, да, то есть я, да, действительно тоже люблю рыбу, но, в общем-то, чувствую себя неплохо, несмотря на то, что вот вроде тут переболела недавно, но, тем не менее, все прошло легко, в легкой форме, да, употребляю рыбу, очень ее люблю. Вот, но насколько это сможет восполнить весь этот недостаток, да, вашего витамина D, сказать трудно без конкретной консультации со специалистом.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Марина Якушанок. Правильно я поняла из лекции, что витамины пить нет смысла, так как они не поднимают иммунитет?
3: А витамины пить, вот что мы подразумеваем обычно, когда говорим пить витамины, да, то есть это что человек идет в аптеку, покупает, как правило, мультивитаминный комплекс, типа из серии «А чё я буду по одной, да, вот эти вот таблеточки покупать и употреблять? Ну-ка, возьму-ка я целиком весь комплекс себе, то есть там, чтобы там были и С, и Д, и Е, и К, и Б, и вообще микроэлементы даже все, пускай, да, куча будут, это же будет здорово. На самом деле вот в таком виде употребление витаминов бессмысленно. То есть часто производители нарушают правила какие-то, да, например, сочетают в этом препарате, в этой таблетке те микроэлементы или те витамины, которые друг с другом не усваиваются, да, то есть усвоится только один, или вообще, скорее всего, вряд ли усвоится, поскольку жирорастворимые витамины умудряются упаковать в эти капсулы крахмальные, да, ну, то есть понятное дело, что нужен какой-то жир для того, чтобы усвоились жирорастворимые витамины. Помимо этого, в этих самых фруктах, овощах, продуктах, которые мы употребляем, содержатся и другие вещества, которые помогают усваивать витамины из природных источников. Да? И если их не будет, то, собственно, витамины из вот этих вот покупных биодобавок просто усваиваться не будут. Вот. И по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения следует просто питаться разнообразно, да, сейчас меня могут полететь опять тапочки и сказать, вот, попробуйте на наших широтах тут питаться разнообразно, есть всякие фрукты, овощи и рыбу, это очень дорого, может быть, в ряде случаев. Но, тем не менее, такие существуют рекомендации. В любом случае, если вы потратите деньги на бесполезные биодобавки, лучше вашему иммунитету от этого не станет. А, безусловно, вообще витамины, конечно, играют важную роль в функционировании организма в целом. Также для иммунитета очень важны витамины следующие А, Д, Е, С. Это вот эти четыре витамина, да, и они очень-очень важны для непосредственно работы иммунной системы.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Кстати, через неделю у нас появится видео с Еленой Мотовой на тему правильного питания, так сказать. Так что не пропустите.
2: Угу. Но мы еще про это поговорим.
1: Обязательно.
2: А пока что наш постоянный зритель Тимур Воронков пишет, он даже не вопрос задает, а, видимо, делится. У меня есть фотка чувака из Харькова, который каждый день бегает зимой в ботинках, трусах, перчатках и непременно с сигаретой в зубах. Очень мило. Присылайте, Тимур.
3: Да, давайте, поделитесь, пожалуйста, с нами со всеми.
2: И вопрос, наконец, от Синтеза. Добрый вечер, спасибо за стрим. Хотел спросить, все-таки сезонная и пищевая аллергия лечится или это миф?
3: Ой, если бы понять вообще, что является причиной для возникновения аллергии, да, может быть, тогда можно было что-то говорить определенное, поскольку ученым хорошо известны механизмы развития аллергии, да, реакции гиперчувствительности, там их несколько типов выделяют. Так вот, эти аллергии, почему внезапно организм воспринимает относительно безобидные вещества, ну, или там какие-то частицы, например, ту же самую пыльцу растений, да, почему в какой-то момент наш организм начинает это воспринимать как нечто чужеродное и запускает такие серьезные воспалительные реакции, непонятно до конца. Вот на своем опыте, если говорить, да, про такой свой опыт, я понимаю, что это не может служить таким уж прям примером, но тем не менее, если мы здесь делимся своим мнением, то я думаю, что здесь уместно говорить об этом. У меня была аллергия на цветение тополя, и она длилась ровно 3 года. То есть по истечении 3 лет эта аллергия куда-то делась. Вот она сама внезапно появилась, когда тополь начал свисти, и потом исчезла через 3 года. Да? То есть через 3 года куда-то она делась. У меня есть такое предположение, что какой-то момент у меня образовались какие-то иммунные клетки. В смысле, это не какие-то, а конкретные Б-лимфоциты, которые почему-то начали производить антитела к пыльце, к какому-то компоненту пыльцы. Да? И, в общем-то, запустился этот иммунный ответ. Эти иммунные клетки, клетки памяти, сохранились. И при повторной встрече у меня опять запускался этот иммунный ответ. И, в общем, меня серьезно довольно беспокоило. После того, как эти иммунные клетки памяти, да, по какой-то причине из организма удалились, может быть, они просто погибли, да, по какой-то, может быть, даже по естественным причинам. И у меня таким образом вместе с этим, с этой потерей ушла и аллергия к тополю, да, к цветению тополя. Вот такие вот интересные вещи. То есть аллергии, они могут появляться, исчезать, а для лечения их сейчас используют просто антигистаминные препараты, да, если это относительно легкие такие симптомы типа зуда, чихания, ну, если это уже отек квинки, то тогда уже действие совершенно другого характера, да, там уже нужна реанимация. Вот, так что вот именно такого лечения, чтобы совсем избавиться от аллергии, я не встречала никакой информации об этом.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, и вопрос от Марины Якушенок. А разве смысл не в том, что при повышенной терпимости к низким температурам выше шанс не переохладиться и заболеть?
3: Ну, да, выше действительно может быть такое, да, то, что мы тренируем наш собственный организм к воздействию со стороны холода, и таким образом не стрессируем организм, да, а мы знаем, что стресс угнетает работу иммунной системы, и такое опосредованное действие может определять укрепляющее действие на иммунитет. Но я не могу, опять же, так сказать, поскольку нет прямой связи. Возможно, это имеет место, однако говорить вот прямо точно мы пока не можем, поскольку нет таких работ, исследований, которые бы это подтвердили однозначно. Вот. Может быть, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Resonance Cascade. Как я понял, какие-то данные о связи закаливания с укреплением сердечно-сосудистой системы таки есть. Почему? почему было не сказать об этом? Что да, конкретно про иммунитет мы не знаем, но в целом умеренное закаливание приводит к улучшению качества жизни, например.
3: Это, видимо, сторонники все-таки закаливания пытаются пробивать. Я еще видела исследование, где тоже это, я не помню, нет, по-моему, это уже не мета-анализ, это небольшая группа там исследовалась, где ученые зафиксировали, что испытуемые обманывали их, да, то есть они говорили, что не болели, но на самом деле они болели. Может быть, даже неосознанно, то есть это у них куда-то ушло, да, из памяти, как будто стерся этот момент. Несмотря на то, что они закаливались, они все равно болели, но утаивали эту информацию, тут уж сознательно или нет, это происходило, это уже вопрос. Вот. Но почему нет? Я и сказала, да, что даже в ответе на вопросы было это о том, что возможный эффект имеется и как раз на сердечно-сосудистую систему, но прямой связи с иммунитетом пока обнаружено не было. И поэтому это пока не да, наука работает именно так. Пока это не доказано, это неверно. И если мы будем говорить обратное, то ученые начнут просто головы снимать за такие изречения, да, будет нечто, когда о чем-то недоказанном, да, неоднозначно будут говорить, что это правда. Вот, поэтому уж так работает наука. Я живу уже так 10 лет, вот, ну ничего, пока как-то справляюсь с этой правдой жизни, что называется. Вот такая вот правда жизни, да. Пока не доказано, значит неправильно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Technic 13. Здравствуйте. Такой вопрос. Физиотерапия, всевозможные прогревания, ультрафиолетовые лампы, соляные пещеры, ингаляции. Имеет ли какой-нибудь лечебный эффект при ОРВИ? Причем тут, ну, очень разные процедуры в кучу скинуты.
3: Да, но какие-то воздействия физически, какой-то эффект, разумеется, будут нести, да, но вопрос ведь какой и насколько это будет эффективно, это уже какой-то конкретный вопрос нужно исследовать, да, то есть, например, влияние, не знаю, солевых пещер на течение ОРВИ. Опять же, какой ОРВИ? Их там десяток этих вирусов, которые вызывают эти простудные заболевания. Вот какое именно? То есть, ну, там довольно много придется поднимать вопросов, еще даже до постановки этого эксперимента, да, вот, так что, не знаю, какой-то эффект эти процедуры, естественно, будут оказывать на организм, но как это будет сказываться на течение ОРВИ, это вопрос. Можно проверить. Давайте такой попросим денег у фондов, которые там, кстати, сливают уже, да, РФФИ и РНФ, у нас, мы тут немножко ученые обеспокоены этим событием. Вот. Но финансирование мы точно не выберем, скорее всего, на эти исследования, да, и вот тоже часто задают вопросы, а почему ученые не занимаются закаливанием? Ну, может быть, потому что у нас, не знаю, там весь мир страдает от ковида, да, от аутоиммунных заболеваний, нейродегенеративных, онкологических, может быть, у ученых есть более какие-то серьезные задачи, чем просто избавить весь мир от простуды. Вот, к сожалению, вот такая вот правда жизни, да, этим заниматься никто не будет.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, вообще, там, влияние ультрафиолетовых ламп, там, на чего-нибудь, типа синтеза витамина D вообще изучалось, там, десятилетия назад еще. Много раз, но вот тут дальше уже эффект именно при ОРВИ, это другой вопрос.
3: Да,
2: то, что физиологические эффекты будут, это как бы бесспорно.
3: Это очевидно, да.
2: Вот. На ум приходящий задает вопрос. Утверждают, что убивает не инфекция, а иммунитет. А посему оправдано ли применение иммунодепрессантов, к примеру, алкоголя для выживания?
3: Ой. Так, ну мы здесь не будем явно пропагандировать употребление алкоголя, даже в малых дозах. Тем более, что публикация в Nature была по поводу того, что любая доза алкоголя вредна. Вот, я эту саму статью не читала, читала только абстракт так быстренько и не захотела продолжать ее читать. А, значит, по поводу того, что убивает сам иммунитет. Есть такое явление, когда действительно наш иммунитет активируется до такой степени, что возникает полная неразбериха, и все чаще и чаще, я думаю, можно услышать из всяких разных источников, из СМИ, в том числе и комментарии ученых и врачей по поводу эпидемии, как раз вызванной SARS-CoV-2, да, это цитокиновый шторм. Так вот, чаще всего убивает именно он, да, то есть когда в организме выбрасывается большое количество цитокинов. Цитокины – это сигнальные молекулы, с помощью которых иммунные клетки общаются друг с другом и координируют действия, да, действия друг друга. И когда происходит бесконтрольный и чрезмерный, избыточный выброс этих молекул в организм, да, вы понимаете, что тогда происходит. Клетки не понимают, каким образом нужно реагировать. В общем, выбрасывается большое количество медиаторов воспаления, запускается такое вот гипервоспаление, да, и причем это системно запускается, то есть во всем организме, что приводит в итоге к различные органные недостаточности, и люди, к сожалению, умирают именно от вот этих реакций со стороны иммунитета. Да? И поэтому всегда в иммунных каких-то реакциях важно при развитии воспаления, да, эффекта со стороны иммунитета активного, который всячески пытается избавить организм от того, что ему угрожает, с механизмами, которые подавляют этот самый иммунный ответ, да, чтобы не происходило чрезмерной активации иммунитета. Вот. И если по какой-то причине эти механизмы работают плохо, могут возникнуть проблемы. Да? Ну, в частности, вот и до таких серьезных осложнений дойти, как цитокиновый шторм.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Евгений Сейбл-Носорог, наш регулярный зритель, спрашивает. На портале для родителей и педагогов МАМ написано следующее. Прогулка – это первый доступный метод закаливания организма. Екатерина, можно ли услышать ваш комментарий? Это доказано?
3: Я таких работ мне не попадалось, да, влияние прогулки на организм. Ну, так можно себе представить просто, да, если не будем говорить уже о конкретных каких-то исследованиях. Можно себе представить, что прогулка на свежем воздухе там, несколько часов, конечно, может благотворно влиять на организм, и такого рода воздушные ванны можно и нужно принимать, конечно. Это самочувствие точно, я думаю, изменится в лучшую сторону. Ну, и я тоже по возможности, конечно, стараюсь всегда гулять, когда это возможно, где-то за городом. Желательно, конечно, делать это. Но исследований таких мне не попадалось. Вот. Так что сказать прям, чтобы ученые этим занимались, я не могу.
1: Спасибо. И еще один наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши стримы, за что огромное спасибо Ксении. Ксения Дмитрий Целест. Добрый вечер. Где-то читала давненько, что бронхиальную астму у детей можно лечить холодом. Так ли это?
3: Ух ты. Вопрос уже как к медику. Да, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Я некомпетентна здесь, в этой области. Да, и по поводу лечения бронхиальной астмы, к сожалению, не могу даже ничего сказать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Романа Бейсимбаева. Приветствую. Раньше я постоянно болел, потом стал купаться в проруби и забыл о простуде. Это связано с тем, что холод больше не стресс для моего организма. Спасибо организаторам. Знание победит невежество.
3: Можно это предположить. Вот. Однако точно сказать здесь нельзя. Да? Опять же, это опыт единичный. Я на такой ваш пример могу привести десяток примеров, когда происходило именно обратное, да, когда, например, люди купались в проруби, какой-нибудь,
2: и утонули.
3: Какой-нибудь праздник, да, и после этого лежали с пневмонией очень долго. Вот. Могу так, такие примеры приводить, да, то есть тоже экстремальное вроде воздействие холодных таких температур. Но, не знаю, все в данном случае довольно индивидуально, и если у вас есть силы, желание, энтузиазм, вы можете поэкспериментировать со своим собственным организмом, да, и проверить, что будет, если я буду регулярно проводить процедуры закаливания. Например, ну ведь вам никто не запрещает, да, то, что ученые там исследования на эту тему не проводят и, скорее всего, не будут проводить, но если вам хочется проверить, сможет ли ваш организм как-то измениться, улучшиться после этого, почему бы нет? Данных научных на этот счет нет пока. Ну и, как я уже сказала, вряд ли будет, поскольку есть более насущные проблемы у ученых и у врачей. Вот. Но вы всегда можете попробовать что-нибудь, и вдруг действительно это будет эффективно.
1: Спасибо. Так, а мы говорим спасибо адской пасти. Так вышло, такой ник. Спасибо за поддержку, спасибо, что стрип смотрите. Ну и к нам приходит наш румяный пирожок, тоже человек, который регулярно смотрит наши стримы, но давненько не видели мы от него вопросов. Тем не менее, насколько эффективна прививка от ветрянки для взрослого человека, который в детстве упустил возможность походить в зеленых точках? Иммунитет после прививки такой же, как и после заболевания, или же риск подхватить все-таки есть?
3: Ну, риск подхватить даже после заболевания есть, остается, да, то есть знаем такие случаи, и даже у знакомых были такие случаи, когда в детстве болел, и потом уже во взрослом состоянии переболел ветрянкой, то есть какие-то единичные такие встречаются случаи. Однако с ветрянкой мы довольно часто сталкиваемся с вами, и поскольку большинство из нас переболело, то никаких повторных и никаких случаев заболевания не фиксируется, да. Ну, тем более повторных, если человек уже болел, и у него есть клетки памяти, которые производят при встрече с патогеном антитела. И таким образом наш иммунитет быстренько это все нейтрализует. Вот. По поводу прививки взрослому населению, я знаю, что есть детские прививки, но не знаю, не уверена, насколько это целесообразно делать, поскольку можно ведь просто, чтобы ребенок переболел ветрянкой, да, ну, не знаю, может быть, лучше и прививку сделать. Ну, тут вопрос такой, стоит ли игра свеч, что называется, да, если, допустим, ребенок аллергик, то, может быть, и... Вот, кстати, не знаю, что делать, да, если лучше, может быть, сделать какую-то прививку, чтобы он был под наблюдением, чем когда он заболел.

0: выработки антител. Ну, если действительно все так и будет работать, то почему бы нет? Почему бы не привиться? И потом при желании, кстати, можно, наверное, измерить титр антител, который у вас возникнет после прививки. Ну, в принципе, такое делать можно. И сейчас лабораторные методы это сделать позволяют.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, Виталик.
1: Угу. Следующий вопрос от Александра Ильичева. Насколько удручающий плод полнотой знаний об иммунитете обладает медицина на данный момент по сравнению с уже изученным о космосе, морских глубинах, земных недрах и прочих клише? Спасибо еще всем, люблю вас и отпуск. Интересно, что вы любите больше, скажите, пожалуйста. И спасибо за поддержку, кстати.
0: Да, это правда удручающая полнота. Но, с другой стороны, у меня бы не было бы работы тогда, наверное, если бы все было известно, да, и ученых. Наука иммунология очень молодая наука, и несмотря на то, что ей всего лишь там сколько там, 130, может быть, 140 лет, знаем мы об иммунитете гораздо меньше, чем нам хотелось бы, и, наверное, поэтому мы все еще не умеем избавляться от аллергии, мы все еще не умеем лечить аутоиммунные заболевания, да, мы все еще не понимаем, как развиваются, ну, вернее, понимаем, как развиваются, откуда, да, возникают эти самые аутоиммунные заболевания. Мы все еще не так хорошо умеем лечить заболевания, связанные с какими-то поломками в иммунитете, да, то есть все-таки все еще много белых пятен остается, и ученые все еще никак не могут договориться друг с другом по ряду вопросов, то есть тоже, что усложняет и проведение исследований. Поэтому, да, к сожалению, пока мы знаем маловато об иммунитете. Хотелось бы больше. Ну вот мы работаем каждый день, чтобы узнать больше.
1: И за это тоже благодарим.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает... А, сначала у нас говорят спасибо, Андрей нам говорит, а мы говорим спасибо Андрею. И спасибо, говорит Александр, не ла, Андрей. Александр, вам тоже спасибо. А сейчас вопрос от Александра Упатникса. Кстати говоря, тут кто-то пишет недовольно, что мы задаем только платные вопросы. Вот сейчас вопрос бесплатный. Здравствуйте. Скажите, глютамин как-то помогает иммунитету?
0: Глютамин. Это такая аминокислота. Как она может помочь иммунитету, я даже не могу представить. Вот. Так что глютамин, аминокислота, из которой состоят наши белки, да, в нашем организме в том числе, в составе, ну, кроме всех других 20, там, опять же, ученые тут спорят, 22 или 20 аминокислот протеиногенных, из которых состоят все наши с вами белки. Я думаю, что, может, так же помогает, как и все остальные 20, 21, 19. Вот, поэтому не знаю, как она может помочь, ну, в общем-то, навряд ли как-то по-особенному, что-то она, каким-то образом она более, как-то отличается от остальных 20.
2: Вопрос от Ильи Владимировича. А чем болеют коренные народы Крайнего Севера? Сформировался ли у них иммунитет из-за проживания в холодном климате?
0: Ну, они более адаптированы, наверняка, это точно. То есть какие-то у них происходят изменения с их организмом, тут уже мне неведомо, да, но я могу предположить, что они, допустим, порог холодового стресса, да, вот холодового, который может вызвать стрессирующую такую реакцию на организм, у них, наверное, повыше, чем у нас с вами. Вот, чем-то болеют, ну, чем-то болеют, конечно. У них вот как раз у жителей Крайнего Севера есть дефициты витаминов, да, поскольку питание, как вы понимаете, там, ну, довольно скудное, да, и разнообразно питаться там труднее. Поэтому я могу предположить, что у них есть какие-то проблемы, связанные с таким вот недостатком микроэлементов и

0: витаминов, но какие именно, ну, наверняка что-то встречается, и они тоже могут болеть, как мы с вами здесь, в широтах южнее.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Богатур. Возможно, план был богатырь, но так тоже симпатично. А что насчет цитокинового шторма? Многие про него не в курсе. Как его избежать?
0: Цитокиновый шторм. Да, я немного уже рассказывала об этом явлении. Да, что это такое? Это явление, при котором в нашем организме вырабатывается большое количество цитокинов, и возникает полный такой хаос, неразбериха и чрезмерные воспалительные реакции развиваются. Вот. А теперь многие уже в курсе, да, что такое цитокиновый шторм. А как его избежать? Ну, в общем-то, не знаю, есть препараты, с помощью которых можно эту реакцию подавить, да, иммунодепрессанты какие-то использовать. Но опять же, это все делается наверняка не в амбулаторных условиях, да, где-то, наверное, в условиях стационара, и, скорее всего, люди, которым нужна такая терапия, уже находятся где-нибудь в реанимации. Вот, поэтому как избежать вообще в целом, да, как профилактика какую-то, ну, честно говоря, мне трудно что-то сказать, поскольку никогда не знаешь, как отреагирует твой организм на того или иного возбудителя. Как правило, эти реакции системные, да, и вызываются вирусными инфекциями. В частности, вот мы теперь знаем, что ковид этим характеризуется, да, наличием, как возникновением в ряде случаев цитокинового шторма. Вот, но опять же, этим людям можно помогать с помощью всяких иммуносупрессирующих препаратов. Вот, ну, вот как-то так, наверное.
2: Спасибо. Федор Буданов поддерживает наш стриминг, за что мы говорим ему спасибо, и задает следующий вопрос. Добрый вечер. Регулярные перемещения из жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером можно считать закаливанием?
0: Ну, в каком-то смысле, наверное, можно. Но вопрос весь в том, как, что от этого вашему организму, да, будет ли это как-то сказываться на, не знаю, здоровье вашей сердечно-сосудистой системы, или вызовет ли это у вас привыкание к вот этим именно к вот этим процедурам, да, когда вот я тоже много спорила по поводу закаливания, и у меня есть такое предположение, что в результате закаливания у вас может возникнуть устойчивость к воздействию холода, да, но только конкретно такого воздействия, которое вы ему предъявляете в результате закаливания. То есть, грубо говоря, ваш организм может привыкнуть к растираниям мокрым полотенцем, да, или, например, к понижению постепенному на 1 градус температуры воды, которой вы обливаетесь, да, и я что-то подозреваю, что после 0 градусов могут начаться проблемы. На самом деле организм может привыкнуть к именно к этим процедурам, то есть что в какой-то момент вы пойдете, ну, например, утром, да, пойдете в ванную и будете принимать там контрастный душ или проводить обливание холодной водой. То есть есть вероятность, что ваш организм окажется полностью беззащитным, когда вы окажетесь в мокрых ботинках при, там, не знаю, минус 10. Вот, как и вы в течение часа вынуждены будете находиться при минус 10 на улице. Вот, привыкнет ли ваш организм, поможет ли то, что вы обливались накануне, там, в течение нескольких месяцев холодной водой или нет? Вот это вот вопрос, да, который, ответ на который дать, к сожалению, ну, невозможно. Да? То есть нужно только поставить эксперимент, и тогда уже делать какие-то выводы.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос задает... Так, я что-то потерял.
2: Денизаур, Виталий, по-моему, так.
1: Денизаур, вот, денизаур. Угу. Разве пневмония вызывается не исключительно мелкими организмами, вирусами, бактериями, грибами и т.д.? Какая причинно-следственная связь от купания в проруби?
0: Действительно вызывается вообще пневмония, как это сказать, типичная пневмония вызывается пневмококками, да, то есть это все, что остальное, что вызывает пневмонию, это атипичное. Поэтому вот первые, когда появлялись только сообщения о ковиде, да, 19, то тогда говорили все об атипичной пневмонии. Ну, в общем-то, да, это не очень удачное было название для этого вида инфекции. Вот. И как, какая связь? Ну, вот вы, грубо говоря, искупались в пробе, да, ваш организм получил такую нормальную дозу стресса, ваш иммунитет подавился на какое-то время, и это зависит тоже от вашего организма, конкретный тут индивидуальный случай. В некоторых случаях может так нормально притормозиться всякие разные иммунные реакции, и в это время пневмокок, который, может быть, сидел у вас уже очень давно в легких, непонятно, откуда он там взялся, может, это случайный гость, может быть, давно жил у вас там с вами и никаким образом вам не вредил, тут решил распоясаться, тут типа, ага, ладно, надо мной никакой нету давления никакого, да, стражи никакой, в общем, можно чинить здесь беспорядки, размножаться, колонизировать легкие. Ну вот вам и, пожалуйста, причина. Или тот же самый вирус, да, при вирусной пневмонии просто... опять же, ослаб этот иммунный надзор, который есть, да, в результате стрессирующего воздействия. И таким образом тоже вот произошло развитие. То есть организмам не нужно много времени для того, чтобы, микроорганизмам, да, не нужно много времени для того, чтобы начать колонизировать организм человека. Вот, если иммунитет, что называется, спит.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Вопрос от Ивана. Екатерина, скоро Новый год, а у меня аллергия на некоторые мандарины. На некоторые. Какие аллергены могут быть в мандаринах? И почему организм реагирует только на некоторые сорта? Как выбрать подходящие? Без мандаринов никак?
0: Во-первых, я очень вам сочувствую, а также тем людям, которые по определенным причинам не смогут почувствовать запах мандаринов в этот Новый год. Это очень-очень грустно. Честно говоря, какие именно аллергены могут находиться в мандаринах и почему на одни сорта у вас есть аллергия, на другие нет, это вопрос к аллергологу. Да? Вы можете прийти, взять несколько сортов мандарин и провести тест. Ну, есть такая, да, возможность протестировать на конкретные какие-то аллергены. Правда, не знаю. Может быть, состав эфирных масел у этих мандаринов различный. Может быть, там есть какие-то специфические продукты у одного сорта, а у другого нет. Там какие-нибудь вторичные метаболиты, да, которые, может быть, в следовых количествах присутствуют в мандаринах, но, тем не менее, есть, и они запускают у вас эти реакции. Поэтому проконсультируйтесь с врачом. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил. И еще он поддерживает также наш стрим, за что огромное спасибо. А как конкретно хранится информация в иммунитете?
0: Ага, о, это очень хороший вопрос. Существуют такие клетки памяти, да, при развитии иммунного ответа на тот или иной патоген, ну, в частности, если мы разбираем как раз Б-клеточный ответ, да, в виде выработки антител, при контакте с каким-нибудь возбудителем, при запуске иммунного ответа и при запуске образования клеток, Б-клеток, которые способны производить в отношении конкретного патогена антитела специфические, да, эти клетки, как это сказать, в общем, образуются в ходе этого ответа клетки, которые уже непосредственно сразу могут производить антитела, да, и клетки памяти, которые помнят, что называется, да, о встрече с этим патогеном и могут довольно долгое время жить в организме человека, чуть ли не там десятки лет, они уходят в красный костный мозг и там спокойно себе могут находиться, да, могут в какой-то момент отреагировать на встречу эту, повторную встречу с патогеном, иммунным ответом и выработать нужные антитела для борьбы с каким-то конкретным патогеном, с которым уже встреча такая была. Вот. Ну вот как-то вот эти вот клетки памяти, они помогают нам не болеть повторно, скажем, ну, тем, той же самой ветрянкой, например, да, то есть довольно долго клетки эти могут жить и защищать нас от инфекций. И в частности, люди, которые претерпевают химиотерапию, которых, к сожалению, убиваются и все Б-лимфоциты, да, они теряют эти клетки памяти, поэтому с ними нужно особенно бережное к ним отношение, поскольку они становятся уязвимы к тем заболеваниям, которыми, может быть, они ранее переболели.
2: Спасибо. Екатерина следующий вопрос задает. Насколько нежелательно или желательно неподготовленному человеку раз в год купаться в ледяной воде на крещение?
0: Ой. Неподготовленным людям вообще лучше туда не ходить. Вот, это я вам точно могу сказать, поскольку об этих статистиках нигде не упоминается, это все тщательно скрывается, но если вы видели когда-то репортажи, да, вот эти вот крещенские праздники, вы, наверное, могли видеть некоторое количество карет скорой помощи, которые там дежурят. И я вас уверяю, они там не просто так находятся, да, они как раз работают или приезжают уже на вызов. И учащается количество случаев не только инфарктов и инсультов, но также и количество простудных заболеваний в этот период. Вот, в общем-то, неподготовленным людям это делать строжайше запрещено, на мой взгляд. Да? Я бы не рекомендовала ни в коем случае, если вы не имели такой закалки, да, если вы морж, который регулярно это делает, то, пожалуйста, конечно, почему бы и нет, дополнительная такая вот процедура, почему бы, в общем-то, еще раз в прорубь не окунуться, да, не поплавать, там свое удовольствие. Вот. А если вы не подготовлены к этим событиям, я бы вам этого делать не рекомендовал.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Какой-то у нас фон немножко
1: сильный появился. Сильный фон какой-то, я не знаю откуда.
2: Угу.
1: Вопрос от Марины Якушенок. Спасибо за исчерпывающие ответы. А правда, что у людей от рождения разная сила иммунитета? Или это только среда влияет на ухудшение у некоторых детей, здоровье, частые болезни и так далее?
0: Да, на самом деле мы, когда наследуем какие-то признаки, вообще все любые признаки, мы наследуем так называемую норму реакции, да, то есть какую-то, как бы это сказать, диапазон, в котором могут проявляться, может проявиться тот или иной признак. Если у наших родителей есть какие-то мутации, которые каким-то образом влияют на работу иммунитета, то есть шанс, что у нас тоже будут эти мутации, и в ряде случаев это может сказаться на здоровье детей, да, этих родителей. Также есть такая вещь, как полиморфизм генов, да, когда какие-то точные мутации не сильно влияют на работу ну, тех или иных систем, не обязательно иммунитета, но в некоторых условиях эти полиморфизмы могут сыграть свою роль. Например, есть какая-то аминокислота в каком-то белке, связанном с работой иммунитета, да, и если ее заменить на какую-то аналогичную, что часто происходит, да, то, в принципе, ничего плохого не случится, да, и также будет работать, все будет здорово. Но при определенных условиях и стечениях обстоятельств это может, к сожалению, быть таким вот фактором, который в последующем может провоцировать какие-нибудь заболевания, возникновение каких-то заболеваний и так далее. То есть то, что мы наследуем, и то, что в конечном итоге проявляется в нашем организме как признак, да, это может быть совершенно другой картиной на практике. Да? Вот, поэтому как таковую силу иммунитета наследовать, наверное, мы не можем. Да? То есть только то, что будет у нас с иммунитетом в течение всей жизни, да, то есть мы с вами встречаемся постоянно с какими-нибудь патогенами. Наш приобретенный иммунитет, врожденный иммунитет работают на всю катушку, да, если ничего им не мешает. То есть все работает как надо по умолчанию, и вряд ли это именно можно получить от из конкретных генов, да, то есть все-таки среда будет сильно влиять на то, как формируется признак.
2: Спасибо большое. Перед следующим вопросом хочу показать того самого мужика из Харькова, о котором говорил наш подписчик Тимур Воронков. Он прислал фотку, собственно, вот этот мужик в трусах. Мы все рады за его физическое состояние.
1: Там сигарета угадывает.
2: Сигарет плохо видно, но что-то белое торчит, простите.
1: Курение вредит здоровью.
2: Абсолютно
0: да,
2: точно.
0: Да, вообще. Что-то странное закаливание пробовать. Ну, ладно.
2: Так, следующий вопрос. Задает его одна сова. Такой вот ник. Спасибо за стрим, пожалуйста. А имеет смысл физиотерапевтические способы укрепления местного иммунитета? Свечение ультрафиолетом в нос, лазеротерапия, фонофорез и другие.
0: Я просто представила себе, как эта процедура выглядит. Извините.
2: Пью-пью.
0: Видимо так. Берется лампочка и... Слушайте, я думаю, что... Ну, как ученая, я не могу сказать, что это эффективно, да,
2: какие-то. Как человек, моменты. Можно сказать, что это забавно, как минимум.
0: Да, да, как человек, я могу сказать, что это забавно, и, может быть, стоило бы с этим поэкспериментировать в конкретных каких-то случаях, то, слушайте, что только не придумают. Да зачем? Наш иммунитет работает по умолчанию хорошо, зачем его как-то дополнительно что-то там делать с нашим, зачем светить лампочкой в нос, боже ты мой. Не знаю, думаю, что это как минимум забавно, если у вас от этого просто прибавится какое-то количество серотонина, да, и вам будет весело в ходе этих занятий, может быть, и стоит это все проводить, но я вам скажу, что если вы не болеете, да, если вы, так, хорошо, ладно, если вы болеете два раза в год простудными заболеваниями, то это вполне себе нормально. То есть ваш иммунитет работает хорошо, и ничем его дополнительно укреплять не нужно. Там, не нужно пить йогурты, есть... Ну, в смысле, если вы только не хотите, конечно, пить йогурты, просто для того, чтобы получить какие-то питания, да, а не эффект укрепления иммунитета. Не нужно для этого есть пачками эти мультивитаминные комплексы, тем более использовать иммуномодуляторы, которые продаются в аптеках, да, и тоже там к ним большие вопросы у ученых и у врачей. Вот, то есть, не знаю, просто могу вам перечислить потом, что можно делать для того, чтобы укрепить иммунитет. У меня есть правильные рецепты для укрепления иммунитета.
2: Обязательно к этому подойдем. Мы уже работаем больше часа в прямом эфире. Есть смысл сделать короткую паузу на наше обязательное объявление. Друзья, если вам нравится то, что вы смотрите, а смотрят нас сейчас 578 человек, поставьте лайк. Лайков я вижу 333 пока еще. Вот, если вам нравится, поставьте лайк. Если не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность на пользу канала идет. И не забывайте подписаться на наши каналы, на канал «Лаборатория нужных видео», где вы сейчас смотрите стрим, и на канал anthropogenes.ru, где также наш стрим проводится. А завтра будет новое видео, об этом подробнее скажет Александр чуть-чуть позже. Ну, а я еще напомню, что вы всегда можете нас поддержать. Есть суперчат, есть ссылка, которая есть в описании. Есть Patreon, где есть аккаунты у «Лаборатории ночных видео» и у «Антропогенеза».
1: Спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать действительно те классные видео, которые нас ждут. Не далее, как завтра, в четверг, 26 ноября, в 19.00, выйдет третий эпизод форума «Ученые против мифов 13». У нас выступал Сергей Волобуев, миколог, кандидат биологических наук, и выступал на тему «Грибы, съедобные один раз». Правила поведения на тихой охоте. Можно ли самостоятельно отличить ядовитый гриб от неядовитого? Как там с тяжелыми металлами, впитываемыми грибами? Можно ли лечиться сушеной чагой и мухоморами? Или, значит, лучше не надо? Вот много интересных вещей Сергей рассказал. И, кстати говоря, он очень классно отвечал на вопросы. Мне понравилось. завтра, чтобы и вам понравилось, не пропустите. В субботу, 28 ноября, у нас будет вообще сногсшибательный постскриптум доклада «Какой же русский не понимает санскрита?» от Светланы Бурлак. То есть доклад звучал еще на форуме «Ученые против мифов» 7, наверное, около 2 лет назад. Светлана Бурлак, доктор филологических наук, такой очень известный лингвист, автор книги «Происхождение языка» и наш постоянный докладчик. Она выступала на тему «Какой же русский не понимает санскрита?» и «Что там творится до сих пор в комментариях?» Слабонервным просьбой не смотреть. Выходили различные видео альтернативных, так сказать, лингвистов с разоблачениями заговора, значит, Светланы Бурлак и ее коллег, и вообще мировой лингвистической хунты, так сказать. А последнее разоблачительное видео вышло прям несколько дней назад, вот только что. Короче говоря, вот теперь Светлана будет отвечать на некоторые из этих вопросов. Надо готовиться. А, кстати говоря, суббота уже утром. Это у нас, кстати, даже не написано еще в программе, потому что мы об этом решили только сегодня. У нас будет египтолог Максим Лебедев, прямая трансляция из Гизы, где он будет ходить у подножия Великой пирамиды и других замечательных сооружений Гизы, и показывать, рассказывать, что там во время пандемии происходит, как там ведет работа археологов. Еще раз, прямое включение из Гизы будет в субботу в 12:00.
2: Это тоже вот эффект присутствия в прямом смысле слова. Максим на месте будет ходить со своей камерой. Должно быть очень круто.
1: Да, и по скрипту он будет на канале Лаборатории научных видео, а Максим, наверное, будет на антропогенезе.
2: Да, все верно.
1: Вот, и, наконец, в среду, 2 декабря, через неделю, в 19:00 будет постскриптум доклада Павла Скучеса, замечательного палеонтолога, доктора биологических наук, классного рассказчика. Он выступал у нас на форуме уже дважды. Последний раз вот на «Ученые против мифов 12» весной. Доклад назывался «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где он разбирал в том числе различные мифы, распространяемые с помощью кинематографа про динозавров. И вот в среду, 2 декабря, на канале «Лаборатория научных видео» он будет отвечать на вопросы зрителей.
2: Да, вот должно быть.
1: Такая очень, у нас будет веселая интересно. Неделя.
2: Да, и перед тем, как продолжить вопросы, напомню, что за самые интересные вопросы мы дарим 2 футболки. Если ваш вопрос понравится сегодняшнему гостю, сегодня это Екатерина Умникова, она выберет 2 самых интересных на ее персональный взгляд, и мы таким образом найдем 2 людей, которые получат свои футболки, потрясающие футболки с форумом «Ученые против мифов». Имейте это в виду, когда задаете свои вопросы. Вдруг он будет классным. Так, следующий вопрос от Валерии Буравиной. Добрый день, скажите, пожалуйста, как далеко ученые продвинулись в решении проблемы отторжения иммунитетом органов при трансплантации?
0: Ух ты, ух ты, ух ты, это прям претендент на самом деле, но на подарок, я вам так скажу, потому что это область, в которой я немножко работаю сейчас, да, тоже хочу, что называется, усмирять иммунитет в случае, если он слишком разбушевался. И так часто происходит при трансплантации органов. Да? Всегда ученые и врачи стараются подбирать органы и ксенотрансплантаты так, чтобы происходило наименьшее как бы негативные, да, реакции, чтобы отторжение происходило не так интенсивно, и все равно иммунодепрессанты используют для этих целей. И сейчас довольно успешно проводятся такие операции, да, и мы часто слышим о том, что пересадили впервые что-то кому-то, и сейчас с помощью иммуносупрессирующей терапии научились ученые контролировать этот момент приживления органов, да, которые были пересажены, будь то кожа или даже там легкие, по-моему, уже начинают пересаживать. Ну, то есть то, что, в общем, сейчас стараются пересаживать, это все уже далеко довольно зашло. И еще есть один момент со стороны врожденного иммунитета. Есть такая система, как раз которой я работаю, система комплимента. Да, она вот часто запускает это чрезмерное воспаление. И сейчас ученые стараются изобрести ингибиторы этой системы, то есть те вещества, которые подавляют активность системы комплимента, и таким образом приживется орган лучше, да, то есть если иммунитет не будет реагировать с этой стороны на трансплантат, то будет, в общем-то, операция закончится успехом. Вот, поэтому довольно далеко продвинулись, да.
1: Слушайте, я сразу понял, к кому я обращусь при написании следующей книжки, потому что у меня же мечта написать книжку про пересадку, про ксенотрансплантацию, пересадку органов от животных человеку. А там тема... Да, ну это ж, слушайте...
0: Класс, класс.
1: Генетически модифицированные свиньи, там как раз тема как бы отторжения органа, вот, органы свиньи, там как раз одно из направлений это вот то, о чем вы говорите, и всякие там иммуносупрессоры, а другая часть это генетическая модификация этих свиней. В том числе у них там отключают часть иммунитета, просто чтобы не возникало проблем.
0: Так, к сожалению, они, если отключают, так же у людей, да, отключают его чуть ли не полностью. Вот. А чтобы это можно было избирательно делать, то есть, грубо говоря, чтобы реагировало только... ну, как бы это сказать, чтобы человек оставался не таким беззащитным в этот период, да, то вот как раз используют уже более такие избирательные способы ингибирования. В частности, подбор ингибиторов системы комплимента тоже мог бы очень помочь. Поэтому я сейчас тоже читаю много литературы на эту тему. Очень, очень интересно. Так что, пожалуйста, Александр, если
1: будет... Да, обязательно, потому что иммунитет – это страшная штука вообще. Я понял, что я сам не разберусь ни за что, но с вашей помощью, надеюсь... Ладно, Виталий,
2: следующий вопрос. Да. Ну, это не вопрос, а благодарность. Наталья Виталий. Дубровина говорит.
0: Не слышим тебя.
1: Может, зрители слышат?
2: Это, да, зрители меня хорошо слышали, а вам просто, чтобы не мешало все остальное, я звук свой погасил. Друзья, все в порядке, работаем дальше. Наталья Дубровина, спасибо за вашу работу и стримы. Ну, стримы, наверное, тем не менее. Спасибо, Наталья, огромное вам, что вы смотрите нашу работу, собственно. 20 Life, также с донатом, с большим донатом. Спасибо огромное за поддержку. Никогда не было аллергии, тесты на все вещества чистые, но с 30 лет при любом стрессе, пробежке и повышенной температуре жуткий зуд и красные пятна. Может ли быть иммунная реакция на стресс?
0: На стресс? Ой, слушайте, со стрессом это такая вообще беда в ученом мире. До сих пор никто не может договориться, что же это такое. Да, используется концепция стресса по Селье сейчас, последние уже сколько там, 50, наверное, лет, 60, может быть, уже 70. Надо, кстати, узнать, сколько именно. Вот. Ну, в общем-то, довольно долго уже существует эта концепция. Однако, что именно считать и каким видом стресса можно запустить подавление иммунных реакций, да, то есть это все-таки еще не до конца очевидно, помимо физиологического, я имею в виду, воздействия. Но то, что описано, очень похоже на такую вот реакцию на, что называется, разогрев на тепло, да, то есть есть такие аутоиммунные реакции на тепло, то есть такого рода что-то вроде тепловой аллергии, если можно так сказать. Вот, я как-то немножко поднимала этот вопрос, да, мне было интересно, то есть, а как же это на тепло, как вообще возникает эта аллергия, за счет чего это происходит. Вот, ну вот эти вот события, которые вы перечислили, да, пробежка, опять же, организм в это время разогревается. А бывают ли такие реакции, например, при пребывании на солнце? Если нет, то, может быть, это все-таки что-то другое. Но вообще лучше с такими проблемами обратиться к врачу-аллергологу. Может быть, это действительно какая-то аутоиммунная реакция, и желательно от нее поскорее избавиться. Поэтому я вам рекомендую обратиться к врачу.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от нашего зрителя Денизаур, уже второй, по-моему. Почему безопасно выйти из помещения сухим с плюс 25 на улицу с минус 25, но небезопасно выйти мокрым из плюс 25 в плюс 5, например? Ну, тут физика вообще, тут даже.
0: Да, тут больше даже не биология и даже не иммунология. Ой, ну тут, наверное, да, тут больше к термодинамике, наверное, вопросы, чем иммунологии и к биохимии.
1: Просто, насколько я понимаю, вода гораздо лучше проводит тепло, чем воздух. Да. Во-вторых, вода, испаряясь еще при ветре там и в прочих процессах, забирает тепло у тела.
0: Охлаждение тела происходит.
1: В общем, происходит более интенсивное охлаждение. Но это вопрос к тем, кто вот всякие физиологические реакции изучает.
2: Продолжим.
1: Да, и вопрос от Стаса Белькова. Получается, что закаливание может вырабатывать выносливость организма к стрессу из-за переохлаждения, и иммунитет может лучше справляться с инфекцией.
0: Еще очередное «возможно». Ученые такого не доказали пока. Возможно, пока. Вот. Но, тем не менее, прямых доказательств этому нет. Но предположение такое есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий не вопрос, а просто констатация факта. Иван Квасов прислал нам донат. Иван, спасибо вам огромное, что смотрите и поддерживаете наши стримы. И далее Серж Любомудров. Спасибо огромное за поддержку в том числе. Всем огромное спасибо, говорит он, не могу не отметить в скобках, что уж очень подходящая фамилия у Екатерины. И смайлик соответствующий. Далее Евгений Сейбл Носорог по традиции вместе с нами и говорит: Екатерина, вам не болеть и всем не болеть.
0: Это спасибо, правда, приказ. Всем не болеть, да, особенно сейчас, это да. Так не болеть.
2: Избегайте этого, пожалуйста. Спасибо также за поддержку. Парит Ханеев, спасибо. Александр Ильичев. Помню, однажды в минус 20 шел минут 15 через парк в майке, джинсах, в общем, голый. Скажу так, хруст трескающейся крови в ушах слышать такое.
0: Спасибо. Я знаю человека, который, знаете, что делает? Он физик вообще, да, это Антон Шейкин, он кандидат физико-математических наук, работает в СПбГУ, вот, физик-теоретик. Так вот, он ходит почти что в пиджачке, в легком, в минус 20. Вот. И я говорю: ну, слушай, что, правда, тебе не холодно, что ли? Он говорит: ну, если двигаться, то не холодно, а я хорошо знаю термодинамику. Вот. И согласно законам, я не смогу замерзнуть, если буду двигаться. И действительно, его иногда можно встретить в довольно такую прохладную погоду. И даже у него где-то интервью есть, если я не ошибаюсь, где-то на бумага медиа, по-моему, брала ему как-то интервью. И он там рассказывает с точки зрения физики, что происходит с организмом на холоде, да, и почему он может себе позволить ходить просто в легком пиджачке.
2: Классно. Спасибо. Так, еще мы спасибо скажем Максиму Песцову, который также поддерживает наш стрим. Ну и Денизаур уже в очередной раз вместе с нами. Екатерина Сергеевна, что вы думаете о принимаемых на вооружение вакцинах от ковида? Насколько они сомнительны и какова на фоне остальных российская?
0: Ох, я ждала этого вопроса, вот, и очень не хотела отвечать, если честно. Вот, потому что, ну, опять же, тут мое мнение, да, и я считаю, что, ну, лично у меня к векторным вакцинам есть свои собственные вопросы, да, то есть когда в организм вводится вектор, и который запускает производство вирусных белков и потом уже последующий иммунный ответ, у меня много вопросов к такому типу вакцинирования. Естественно, было бы лучше, но это уже, ну, делать, как бы это ни странно звучало. Ну, в общем-то, хотя я не знаю, может быть, живые тоже сейчас уже разрабатываются. Но я, по крайней мере, я пока не слышала. Лучше, конечно, чтобы это была живая, но там очень много нужно процедур проходить, и очень долго это все сертифицировать и так далее. Но это вызвало бы, по крайней мере, у меня меньше вопросов к этой вакцине. И что там на фоне других, российское, отечественное, ну, честно говоря, я много читала интервью на эту тему, много читала всяких статей и обзоров тоже по этому поводу, да, как раз вот по поводу различных вакцин. Но, в общем, мнение у меня пока что не сильно изменилось. Меня смущает сам тип вакцины. Хотя, если будет обязательная вакцинация, да, и нужно будет всем вакцинироваться, то, скорее всего, я тоже какую-нибудь из прививок сделаю. Хотя, подождите, а зачем? Я же тут недавно переболела чем-то похожим на коронавирус. Вот, по крайней мере, эти тесты и не давали такой реакции, да, но, тем не менее, обоняние ко мне вернулось только спустя неделю, и температура с 37,7 в течение недели державшаяся только вот тоже спала. Поэтому проверю свой титр антител и уже буду принимать какое-то решение.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Федора Буданова. Помогают ли исследования работы иммунитета животных, приматов, например, в изучении иммунитета человеческого? И есть ли примеры удачных экспериментов?
0: Да, спасибо большое за вопрос. Да, действительно, на приматах проводятся такие исследования, в частности, вакцины, например, многие испытывают на приматах. Это ни для кого не секрет, да, это как раз один из таких вот ключевых этапов, да, когда они показывают какую-то эффективность либо неэффективность, да, и уже потом в последующем проводятся клинические испытания. Использование приматов довольно много информации дает ученым не только о вакцинах, да, и также еще в других исследованиях, но это очень дорогостоящий эксперимент. Содержание приматов — это очень-очень дорого, и по пальцам можно пересчитать эти заповедники, где держат такое большое количество приматов для исследований, поэтому все это очень трудоемко, все очень сложно, но тем не менее исследования такие ведутся, и приматы в этом плане нам очень-очень помогают.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Екатерины Баталовой. Передается ли иммунитет от донора к реципиенту при трансплантации костного мозга в плане клеток памяти и антител?
0: А если они выживут, эти клетки памяти, то почему бы и нет? Ну, есть... Я как-то вот сейчас вот так пытаюсь сходу сообразить, что-то мне слабо верится в том, что после трансплантации останется чужеродная Б-клетка. Может быть, если, допустим, довольно как-то хорошо подобрали, да, донора, то есть не сильно там отличающийся по MHC или еще по каким-то там параметрам, которые там отбирают, то может быть и выживет. Ну, мне пока так вот, судя по тому, что я читала и знаю, трудно предположить, что клетка останется. Клетка памяти именно. Вот. Ну, не знаю, может быть, такие случаи тоже есть.
2: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Петра Селфина. Благодарю. Иммуномодуляторы попали в черный список после вашей лекции. Дайте все-таки рецепты для укрепления иммунитета. Особенно важно для детей, чтобы можно было их подготовить к реальной жизни.
0: Хорошо, с удовольствием вам расскажу, что нужно делать, чтобы иммунитет ваш работал хорошо. И самая главная рекомендация, которую я сначала произношу, да, это рекомендация не мешать работать вашему иммунитету. Что вы можете для этого сделать? Для этого нужно сбалансированно питаться. Не буду говорить правильно, потому что, ну, там всякие разные критики этого понятия по поводу правильного питания. Сбалансированно питаться, хорошо высыпаться, да, то есть спать не менее 7-8 часов, избегать вредных привычек и воздействий серьезных стрессовых на организм, проводить вакцинацию по календарю ВОЗ, да, есть рекомендации, когда нужно какую прививку делать, не забывать о физических упражнениях и в умеренных количествах заниматься спортом, вот, и, в общем-то, если вы будете соблюдать эти, на первый взгляд, простые правила, на самом деле, в реальной жизни им следовать бывает иногда довольно сложно, то с вашим иммунитетом точно все будет хорошо.
2: Спасибо. И спасибо. Дезмонд поддерживает наш стрим и говорит, вернее спрашивает, чтобы заболеть COVID-19, нужен контакт с зараженным, чтобы заболеть воспалением легких менингитом, достаточно переохладиться, то есть эти болезни мы носим всегда с собой, и какие еще болезни внутри нас просто ждут активации холода?
0: Ой, на самом деле очень многие болезни живут вместе с нами, мы даже об этом не догадываемся. Есть такая категория организмов, которые называются условные патогены. Да, то есть в некотором роде и до какого-то момента на нас могут спокойно жить болезнетворные бактерии, могут жить грибки, ну и какие-то вирусы наверняка, которые просто попали из окружающей среды, могут никакого вреда нам не принести, просто так транзитом пройти, да, и, в общем-то, исчезнуть в какой-то момент. Но есть и ряд организмов, которые дожидаются своего звездного часа, так скажем, да, и, например, все, кто часто болеют ангиной, на себе всегда ощущают этот эффект, когда у них, что называется, проспал или подсел иммунитет, и гланды воспалились снова, да, то есть там те бактерии, которые до этого спокойно жили и никаких неудобств не причиняли, в какой-то момент начинают бушевать, и таким образом, собственно, вот оно расцветает заболевание, да, в острой форме. В хронической форме инфекции мы, чем старше становимся, тем чаще с ними можем встречаться. Потому что иммунитет все-таки, кстати, с возрастом ослабевает у нас с вами, к сожалению.
1: Спасибо.
2: Так, Андрей Хасанов спрашивает. Правда ли, что переболевшие туберкулезом легче переносят ковид?
0: Это вот к тем же соображениям, помогает ли БЦЖ, да, прививка БЦЖ против ковида. Ну, если мы посмотрим сейчас на график заболевших, да, в Российской Федерации, даже у нас тут БЦЖ всегда всем делали, то, не знаю, тут об эффективности уже как-то можно сомневаться начать в эффективности этой процедуры, поскольку все равно болеют сейчас все, ну, довольно много количество людей. Даже если у меня был ковид, мне делали прививку БЦЖ, то есть, ну, не знаю. Вот. И, скорее всего, про туберкулез та же самая петрушка. Когда болеет человек туберкулезом, у него как раз поражаются легкие, да, причем поражаются до такой степени иногда, что трудно бывает уже оправиться окончательно от этого заболевания. Поэтому очень-очень навряд ли. Наоборот, мне кажется, это как раз такой вот, скажем, фактор, который может, наоборот, утяжелить заболевание, поскольку легкие уже были поражены, а может быть и там какая-то часть из них, из этих легких уже просто перестала работать. Если еще ковид туда добавится, то, собственно, работающие легкие, процент работающих легких будет только уменьшаться.
1: Спасибо. Вопрос, даже не вопрос, а просто такая ремарка от Петра Селфина, который пишет: а Панчин рекомендовал расстрельный список препаратов, лекарства с неподтвержденным действием, гомеопатия и т.д. Просто для популяризации списочка. Спасибо. Кто-нибудь, да, может, есть. Не знаком с этим списком?
0: Да, список, расстрельный список Никиты Жукова.
2: Да, Никита Жуков.
0: Вот, автор этого списка, да, да. И его всем рекомендую. Да, я тоже рекомендую его часто.
1: Угу. Который тоже выступал на том же форуме, что и Екатерина.
0: Да, передо мной.
2: Я помню, какая-то была небольшая критика от Алексея Водовозова по поводу этого списка, но в целом он тоже к этому списку относится положительно, насколько я помню.
1: Да. И опять вопрос от Динозавра. Скажите, пожалуйста, разработаны ли какие-то эффективные способы восстановления дистрофии сетчатки в мире вообще и в России в частности? Спасибо.
0: Ах, это про возрастную макулодистрофию, наверное, как раз вопрос больше. На самом деле есть, ну, точнее, пытаются, опять же, в связи с системой комплимента, да, с которой я работаю, пытаются ингибировать эту работу системы для того, чтобы перестала в какой-то момент разрушаться клетчатка под действием этой системы. Как раз. То есть система комплимента запускает воспаление, да, и там, в том месте, где развивается это воспаление, как раз вот в области сетчатки разрушаются ткани, и таким образом сетчатка может, в общем-то, негативные такие последствия этого всего воспаления на себе ощущать. Вот. И таким образом зрение, конечно, ухудшается. Как один из препаратов для лечения сейчас вот как раз проходит испытание, ингибитор комплимента, для того, чтобы избежать со стороны этой системы такого воспаления чрезмерного, которое приводит к разрушению сетчатки. Вот. А каких-то других я не слышала. Ну вот, в частности, если мы говорим про иммунитет, да, то вот один из таких механизмов разрабатывается. И действительно, это довольно серьезная проблема, и слепота возникает как раз в большинстве случаев с течением там времени у европейцев, там исследования на европейцах, американцах проводились. Все чаще и чаще эта макулодистрофия встречается.
2: Угу, спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Татьяна Д. поддерживает наш стрим. За это огромное спасибо. И говорит спасибо тоже. И тема очень важная и очень сложная. Часто болеющие люди имеют более сильный иммунитет или нет?
0: Ну, как раз если люди болеют чаще, чем, ну, допустим, среднестатистический человек, да, то это как раз говорит о том, что иммунитет чаще дает какую-то слабину, да, то есть чем чаще иммунитет реагирует на какую-то инфекцию, то есть чтобы такая реакция запустилась, уже нужно, чтобы иммунитет порядочно проспал, что называется, да, и заболевание, как же у нас оно развивается? Когда мы встречаемся с патогеном, мы ведь не сразу чувствуем недомогание, да, есть такая вещь, инкубационный период, например, это все тоже не случайно, поскольку инфекции тоже нужно время для того, чтобы колонизировать какую-то часть организма или весь организм, да, и нашему иммунному ответу нужно время для того, чтобы распознать нечто как угрозу и запустить воспаление для того, чтобы избавиться от этой угрозы. То есть нужно, чтобы порядочно проспал иммунитет, да, для уже появления симптомов. И гораздо чаще при здоровом иммунитете, да, если ничего ему не мешало работать, гораздо чаще происходит следующее. Просто мы не замечаем воспалений, да, мы не замечаем никаких симптомов. Наш иммунитет справляется, просто убирает какой-то патоген. Мы даже, может быть, и не в курсе, что он у нас был, да, а вот наш иммунитет сработал. Поэтому, скорее всего, это сигнал, что с иммунитетом что-то не так.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Коробков Иван. Спасибо вам за поддержку и за то, что смотрите. Вообще, всем огромное спасибо, что смотрите. Для нас это очень-очень важно. Если колонизирует Марс, как часто надо будет обновлять антивирусные базы иммунитета марсиан, чтобы они могли контактировать с землянами без риска эпидемий?
0: Ну, если они там вообще есть, я как-то...
2: Предположим, что часть земного населения туда улетела, и вот оно там живет 3 года.
0: Хорошо, ладно, то есть оно там есть, да, и оно как бы изолировано.
2: Смогло, да, смогли, перелетели на Марс.
0: Не встречается там, ладно, хорошо. Как часто обновлять? Ну, с каждым прилетом, наверное, придется, да, то есть как-то обновлять антивирусные базы. Если серьезно, то я думаю, что иммунитет в целом может сам прекрасно справляться с новыми вирусами, да, и в какой-то момент просто, опять же, произойдет встреча иммунных клеток с патогенами, и у людей начнет появляться иммунитет, приобретенный, да, к этому вирусу. Вопрос в том, насколько там будет это опасно, да, если вдруг заражаться будут эти люди, которые жили на Марсе. Вот. Но, опять же, не знаю, там... Вирусы, конечно, часто мутируют, но многие, да, например, тот же самый вирус гриппа известен тем, что мутирует он очень-очень часто. Вот. Но что касается других вирусов, то я думаю, что можно даже прививки завозить на Марс при случае, если будет что-то особо опасное. Вот почему бы нет? И держать в карантине тех людей, которые только что прилетели. Вот. Ну, нормальная такая практика. Суда в Венеции держали там сколько там, 40 дней, да, почему бы там 14 дней не подержать тех людей, которые только что прилетели на Марс?
2: которые так были взаперти, да, при несколько месяцев, чего бы еще не посидеть им месяц?
0: Ну, нет, те, которые только прилетели к ним, да, их можно пока изолировать, пока они там отсидятся, и все с ними будет нормально. Ну, либо нет. А что же тогда делать тем, кто... Ну, в общем, ладно, там будут более важные какие-то вопросы решать нужно будет, типа, там, питание или чего-нибудь еще такого.
2: Ну, просто как не умереть на Марсе, да.
0: Как не умереть на Марсе, да. Да, будем, может быть, скоро такие вопросы решать.
1: Спасибо. Вопрос от Ксении Ким. Плесень в доме может влиять на респираторные заболевания и их количество?
0: Ой, ну, смотря какая плесень, да, не знаю, вряд ли пенициллин, который, пенициллин, точнее, простите, пенициллин – это антибиотик, вряд ли пенициллин, который на хлебе может образовываться, как-то будет мешать нашему иммунитету, вот, и помните, кстати, такой был фильм, я помню, он так сильно нашумел, «Плесень» так и назывался в Первом канале. Ой, страшно было мне вообще. Ну, я на самом деле в тот момент уже увлекалась очень биологией, поэтому я так похихикивала, когда смотрела этот фильм, потому что там иногда показывали пенициллум, называли аспергиллюс, или наоборот, аспергиллюс называли пенициллумом. Я такая, ну это же не тот грибок. Вот, в общем... Там всех напугали очень сильно, что вот споры грибов повсюду, очень страшно. Вот, на самом деле, не знаю, ну, в общем, это довольно неэстетично, когда споры и когда грибы где-то растут в помещении, да, и это, в общем-то, выглядит уже само по себе не очень. Поэтому, конечно, лучше избавляться от плесени, не растить ее ни в коем случае. Вот, есть сотни тысяч способов, как можно убить эту плесень, вот, ну и, конечно, не держать ее в доме. Что по поводу иммунитета, конечно, иммунитет как-то будет реагировать на споры, которые попадают, да, от этих грибков, ну и плюс это очень неэстетично выглядит.
1: И вопрос от Ильи Владимировича. Правда ли, что если заболеешь, лучше не пить таблетки, а дать организму самому сформировать иммунитет?
0: Смотря какая это инфекция, смотря чем заболеешь. Если, допустим, инфекция вирусная, опять же, бактериальная это или вирусная инфекция, определить зачастую даже врачам бывает сложно, поскольку симптомы часто бывают очень похожи. Вот. Но если, допустим, это вирусная инфекция, то кроме постельного режима, обильного питья и сбивания температуры, если она уже сильно выросла больше 38, да, это вот такое вот единственное адекватное лечение. Через какое-то время сам организм запустит выработку антител и, в общем-то, вирус с вирусом поборется. Ну, не только выработку антител, на самом деле, там еще и токсические Т-лимфоциты подключатся. То есть иммунитет заработает и сделает все, что нужно. Ему нужно просто для этого силы, да, и энергии. Ну и да, не забывать, конечно, питаться, потому что в этот период особенно сбалансировано, поскольку тоже нужно откуда-то энергию для этой борьбы получать. Хотя аппетита чаще всего при таких инфекциях, конечно, нет. Если это какая-то бактериальная инфекция, вы знаете, например, что у вас это хроническая инфекция, да, и у вас случилась фаза обострения, или бактериальная инфекция, вы, допустим, сдали анализы, определили, что у вас конкретно какое-то конкретное заболевание. Нужно, конечно, обратиться к врачу для того, чтобы получить рецепт антибиотиков. И именно в таком порядке, да, то есть вы обращаетесь к врачу, он у вас действительно определяет, что ага, вам точно нужны антибиотики, и только после этого вы идете в аптеку, покупаете по рецепту антибиотик и пьете все до конца. Полностью весь курс, который вам был рекомендован, не прерывая его, как только вам станет лучше. Сейчас вообще очень большая проблема, я хотела бы обратиться к вам, дорогие зрители, а сейчас довольно серьезная существует угроза человечеству, опять уже не со стороны ковида, а со стороны того, что сделал ковид. А люди массово скупают антибиотики в аптеках, пьют их без рецепта, без надобности абсолютно, да, то есть вирусную инфекцию так не победить против самого ковида не будет эффективно это лекарство. И антибиотики назначаются при ковиде только в том случае, если развивается вторичная бактериальная инфекция. Определяют это, опять же, врачи. Вот я прошу вас бесконтрольно не употреблять антибиотики. Я понимаю, что ситуации, когда вы лежите с вирусом, и вы не знаете, что с вами случится через там, буквально пару дней, да, если у вас уже поражение легких бактериальными клетками, которые, может быть, ваши, да, собственные микрофлора, микробиота там жила, это очень неприятная ситуация. Я сама только недавно совсем была в этой ситуации, и лежишь, и думаешь, интересно, у меня там уже поражены легкие или нет? Вот. Ну, то есть я понимаю, но не стоит раньше времени принимать антибиотики, если есть у вас такая возможность. Я думаю, что у всех, хотя, не знаю, врачи, мне кажется, сейчас и так просто делают какую-то титаническую работу, да, в связи с учащенческую работу, да, в связи с учащением

0: боитесь, ну ладно, пейте антибиотики. Ну, то есть, это большая сейчас проблема. И я бы призывала всех ориентироваться на свое собственное состояние, самочувствие, и при ухудшении самочувствия обращаться к врачу. Но не пить бесконтрольно антибиотики, поскольку если мы останемся уже без антибиотиков, которые эффективны, да, а это уже потихонечку происходит, супербактерии, они, знаете ли, тоже не дремлют и приобретают все с большей скоростью устойчивость к самым мощным антибиотикам, которые мы сейчас с вами используем в практике, да, и врачи используют в своей, для лечения особо тяжелых случаев инфекций. Все это может закончиться тем, что у нас... Вот у нас сейчас нет препаратов против вируса, вы можете наблюдать, что происходит, да, все видят, что последствия этого. Так у нас не будет еще лекарств против бактерий. Ну, это гораздо более страшная штука, поскольку с вирусом худо-бедно организм справляется, да, как вот с простудными вирусами, шутка есть среди иммунологов, что если вы лечите простуду, то вы поправитесь за 7 дней, если не лечитесь, за неделю. Ну, это только вирусов касается, опять же. Вот. И я призываю вас бесконтрольно не употреблять антибиотики. Проблема серьезная, и она может нам действительно начать угрожать уже очень-очень скоро.
1: Спасибо большое. Очень важный посыл. Дмитрий Огнебород с нами на стриме, и он говорит, говорят, что ум и красота не всегда идут рядом, но, слушая и смотря Екатерину, понимаешь, наука прекрасна. Готов согласиться с Дмитрием. Также Дмитрий продолжает. А вопрос такой. Могут ли искусственно создаваться условия, при которых в организме происходит деградация иммунной системы, вплоть до неспособности хоть как-то защищать? Спасибо.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Искусственно. Ну, только по поводу введения иммунодепрессантов, мы с вами тут уже много довольно говорили, да, о том, что действительно препараты, которые вводятся в человеческий организм и выключают, грубо говоря, иммунитет. Часто так делают и при лечении заболеваний тоже, которые связаны с гиперактивацией иммунитета или с аутоиммунными заболеваниями. Например, пациенты с ревматоидным артритом принимают довольно серьезные иммуносупрессанты, которые провоцируют у них течение хронических бактериальных инфекций. Да, у них есть вот эти рецидивирующие этапы. То есть в каких-то случаях это делается медикаментозно и не совсем бесполезно, да? Ну, то для того, чтобы облегчить, например, участь больного, ну, например, теми же самыми аутоиммунными заболеваниями. Какие-то еще случаи поломки иммунитета, внезапной или постепенной, или, ну, как я уже сказала, да, с возрастом потихонечку наш иммунитет слабеет. То есть возраст может каким-то таким быть фактором, когда у нас иммунитет уже будет потихоньку ослабевать. Могут возникнуть какие-нибудь мутации, ну, не знаю, трудно представить какие-нибудь такие. Просто дело в том, что для возникновения какого-нибудь даже заболевания такого, связанного с неправильной работой иммунной системы, должно сочетаться несколько факторов, да, одновременно происходить несколько. Ну, например, если... А, подождите, знаю я такой случай, когда иммунитет может подпортиться, да, вирус ВИЧ. Вот как раз скоро будет уже 1 декабря, день борьбы со СПИДом. Я тоже всем рекомендую почитать побольше об этой инфекции, да, о самом ВИЧе, который вызывает СПИД. Вот. И он действительно ведет к поломке иммунной системы, да, и с помощью этого вируса, конечно, можно вырубить иммунитет, и это очень-очень опасно. Ну, мы знаем, насколько это все может быть серьезно. Вот, поэтому, да, есть какие-то способы, как вы видите, даже внезапно природный, да, способ, как выключить иммунитет и что может расстроить его работу. Поэтому, конечно, нужно какие-то правила предосторожности соблюдать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Динозавр продолжает поддерживать наш стрим, продолжает задавать вопросы. В противопоказаниях сдачи крови фигурирует такое частое заболевание, как бронхиальная астма. Опасность для донора или акцептора? Спасибо.
0: Ой, опять про бронхиальную астму. К сожалению, я не могу ничего сказать, я некомпетентна здесь. Вот, это лучше спросить у врача.
1: Спасибо за вопрос. Вопрос следующий. Артем Арсланов.

0: Я вот не понял, прав водовозов, что организму без разницы, какие витамины получать, синтезированные или естественные, или все-таки лучше естественные?
1: Ахаха. Интересно, в каком контексте это сказал Алексей Водовозов?
0: Я могу ошибаться, но, по-моему, он говорил, что если мы берем витамины вот из коробки, то там нету обычно никаких других примесей. А если мы возьмем какую-нибудь, грубо говоря, морковь, пророщенную в каких-нибудь условиях, в которой там много витамина А, но там, может быть, какие-то еще, может быть, вот это имеется в виду.
1: Ну, но... да. Я поняла, то есть какой-то изомер конкретный, да, когда мы используем оптический изомер, там, кстати, тоже может быть это важно для витаминов.
0: Ну, то есть их химически вычищают и подготавливают, когда это в комплексе витамины и обычные какие-то синтезированные, а естественные, мало ли, что вместе с ними придет в организм.
1: Ну, вместе с естественными придет и то, что поможет этим естественным естественным витаминам усвоиться, да, то есть в данном случае... сопутствующие разные вещества нужны для усвоения витаминов. Например, ну, самый простой пример – это жирорастворимые витамины и жиры. Да? То есть если мы, грубо говоря, возьмем морковку и будем ее есть без масла или без сметаны, то, в общем-то, витамин А в каких-то количествах, конечно, попадет к нам в организм, да? Но не... может быть, не в такой степени, в которой нам бы хотелось. Да? То есть нужен какой-то жирорастворимый, именно жирный какой-то компонент для того, чтобы в нем витамин усвоился.
0: Вот, то есть морковь с майонезом прям огонь.
1: Ну, ну, да, если немного майонеза, да, чтобы не сильно это было. Не сильно жирно. Я обычно подсолнечным маслом пользуюсь для тертой морковки. Вот. Но оно специфично.
2: Если мне память не изменяет, Водовозов вот что-то такое говорил как раз.
1: Угу. Да, тогда, если вы, допустим, возьмете таблетку с витамином А и кинете ее в масло подсолнечное и выпьете, ну, может быть, это будет более эффективно, если вы просто съедите нерастворимый в воде витамин А, да? Ну, то есть в капсуле в какой-то. Но в капсулах обычно... Если вы помните, наверное, тоже, коллеги, что АИ-вид, по-моему, продается в таких вот капсулках витамин А и Е, да, в капсулках таких красных, и там, судя по всему, какое-то жироподобное вещество есть. То есть я думаю, что все-таки какие-то отдельные производители добавок, они более добросовестны в этом случае, да, и делают уже такой вот... добавку, которая усвоится организмом. Вот, поэтому, в принципе, не знаю, ну, химически синтезированные витамины тоже есть, они производятся, они используются и в медицине при недостатке остром какого-нибудь витамина. Это очень довольно редкое, кстати, явление, если это не народы Крайнего Севера или недоедающие люди Африки. Вот. Но, тем не менее, все-таки встречаются такие заболевания, их лечат, конечно, витаминами, вот, которые, ну, не теми биодобавками, да, которые продаются как мультивитаминные комплексы, а уже серьезные препараты.
0: Спасибо
2: большое. Спасибо. Вопрос от Александра Цейтлина. А что насчет 72-часового голодания? Якобы лейкоциты обновляются и молодеют, становятся более активными.
1: Ох, 72-часовое голодание? Ой, какой ужас. А как же, как вообще? Ну, не знаю, как вряд жить, ли это да. Очень полезно, да, потому что точно будет стресс от недоедания. Не знаю, 72 часа не есть... Не знаю, как звучит какая-то китайская пытка, если честно. Вот, по поводу лейкоцитов, обновления через при голодании через 72 часа, я ничего не знаю, наука, боюсь, что тоже.
0: Вот. Я просто напомню еще, что через неделю, как раз-таки в следующий четверг, у нас будет лекция диетолога Елены Мотовой. И вот там про голодание вы наслушаетесь.
2: Да. А еще у Мотовой книга вышла на эту тему.
0: Угу. Так что вот так. Ну, я прошу прощения, может быть, есть что добавить, как бы дальше.
1: А, да? Нет, в общем-то, я сказала, что нет, это какие-то странные данные у вас.
0: Угу. Да, спасибо.
2: Тогда вопрос от Александра Амельяненко.
0: Назовем это вопросом.
2: И вопрос. Да. Он так говорит: спасибо за трансляцию, очень интересно. Вам, Александр, спасибо, что вы нас смотрите и поддерживаете. И вопрос от Екатерины Соколовой. Объясните, пожалуйста, простыми словами, почему не стоит сдавать некую иммунограмму, которую нередко рекомендуют в наших клиниках?
1: Интересно, что имеется в виду под иммунограммой, что конкретно просят сдать иммунограмма. Слушайте, а можно я погуглю и просто хотя бы узнаю, что это такое вообще? Я впервые, если честно, слышу об
0: иммунограмме. Я тогда предлагаю несколько объявлений в этот момент дать. И еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает наш стрим и кто задает вопросы. С большим удовольствием проходит, ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, этот стрим очень интересный. И вы, естественно, одни из главных действующих лиц. Это вам огромное спасибо. Не забывайте нажимать на лайки, подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И будущие лекции в том числе. И если вам хочется поддержать, если вам хочется как можно больше вопросов задавать, есть суперчат, есть ссылка, которая находится как в описании, так и в чате, также она сейчас появится, и Patreon, что там, там это лаборатория ночных видео, что тут, это anthropogenes.ru, имеется в качестве поддержки, мы будем благодарны, собственно, именно это ваша поддержка и помогает проводить подобные стримы.
2: Спасибо, Виталий, а я еще раз напомню, что нас ждет уже завтра, 26 ноября, на канале Anthropogenes. Третий эпизод форума «Ученые против мифов 13». Сергей Волобоев, миколог, то есть специалист по грибам, кандидат биологических наук, с докладом «Грибы съедобные один раз. Правила поведения на тихой охоте». Это будет 19.00. Не пропустите. В субботу, 28 ноября, 19.00 на канале «Лаборатории научных видео». Постскриптум, то есть ответы на вопросы по итогам доклада «Какой же русский не понимает санскрита?» от известного лингвиста, доктора филологических наук Светланы Бурлак. Тоже должно быть очень интересно. А еще в субботу, только утром в 12.00, Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, будет из Египта, из Гизы вести трансляцию и показывать, как сейчас египтологи, в том числе российские, работают на раскопках прямо у подножия Великой пирамиды. В среду 2 декабря будет уже постскриптум доклада Павла Скучиса, палеонтолога и доктора биологических наук, «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла». Палеонтолог и популяризатор науки ответит на ваши вопросы про динозавров в кино и вообще про замечательных ископаемых животных. Вот что нас ждет в ближайшую неделю, чтобы не пропустить все это. Подпишитесь на наши каналы, если вы еще по каким-то, я не понимаю, каким причинам этого не сделали. Ну и не забудьте нажать лайк под этим видео, потому что сейчас нас смотрят 611, а лайков 585. Почему их не 611, близко. Я тоже не понимаю.
0: Давайте
2: потому...
0: доберем до красоты.
2: Да.
0: И последнее короткое объявление. Если вам нравится общаться в чате здесь под этим видео, то вы всегда можете продолжить общение в нашем телеграм-чате. Сейчас ссылка появится здесь как раз-таки под в чате этого видео. Ну и, соответственно, заходите туда. Мы периодически там появляемся. Мы там регулярно появляемся, если нас тегать. И туда также приходят наши гости, спикеры и отвечают на вопросы, если у них есть на это время. Мы Катю тоже позовем, возможно, какие-то вопросы. На какие-то вопросы ответит она.
1: Ага, спасибо большое. Да, я тут пока погуглила, пока были объявления, и узнала, что действительно внезапно есть такой комплексный анализ, который проводится для оценки состояния иммунной системы. В него входит иммунофенотипирование, содержание, определяется содержание основных субпопуляций лимфоцитов, да, ну, в общем... Ладно, хорошо. Показатели гуморального иммунитета, содержание, общее содержание иммуноглобулинов, циркулирующие иммунные комплексы определяются, и также тесты функциональной активности на фагоцитоз и маркеры активации лимфоцитов. Слушайте, ну, выглядит это как весьма неплохой тест, но единственное, чем это может вам помочь для... с такой точки зрения, будете ли вы меньше болеть или больше болеть, да, вряд ли вы узнаете из этих тестов. То есть это не поможет. Поможет только определение каких-то конкретных фактов вашей иммунной системы. Да, вот у вас столько-то Т-лимфоцитов, столько-то Б-лимфоцитов, ну и чего, как бы, окей, пускай будут они там, должны быть в том или ином количестве. Трудно сказать, от этого иммунитет у вас выиграет или проиграет. Вот. И вообще с тестами на состояние иммунной системы, да, именно активности иммунной системы, довольно большая проблема сейчас, и часто функциональное состояние меряют титром антител, которые образовались на введение вакцины от вируса гриппа. То есть это такой тест, да, который позволяет узнать, насколько у человека развился иммунный ответ на вакцинацию, при вакцинации. То есть это не совсем, да, грипп, это вот то, что там, ну, не живой, я имею в виду, да, и, ладно, хорошо, вирусы не живые, но в смысле не может вызвать какое-то заболевание такое серьезное, но может запустить иммунный ответ. Вот. Но насколько это тоже адекватный тест, ученые все еще спорят. Поэтому, не знаю, ну, кроме той информации, что у вас содержится столько-то лимфоцитов, столько-то антител, у вас будет. Но как это вам поможет в дальнейшем, я не знаю.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Роуэн Ней задает вопрос. В 80-е говорили, например, что жителям Ленинграда йод не нужен, переизбыток и так. Сейчас же наоборот говорят, что надо, и вся соль йодированная. Где правда? Спрашивается.
1: Ой, йод. Ну, тут, видимо, уже не к иммунитету больше, наверное, вопрос. Да, вопрос к щитовидной железе, к обмену веществ. Я, если честно, не знаю, что там с йодом сейчас происходит в организме петербуржцев. Поэтому ответить не могу, что-то такое, но слышала и о том, что да, йод нужен, да, он входит в состав важных гормонов, но про дозировки конкретные какие-то я уже сказать ничего не могу.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Prompt 24. Полезно ли прыгать в прохладный бассейн после сауны?
1: Ну, смотря для чего, если вы хотите повысить свою устойчивость к таким видам стресса, то может быть и полезно, но главное, чтобы у вас не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний, да, когда могут не выдержать ваши сосуды и сердце, такое делать, конечно, не полезно. Вот, если вы к этому привыкли, и вы делаете это регулярно, и испытываете от этого удовольствие, то почему бы нет?
0: Спасибо. Главное, да, удовольствие хотя бы. Хотя бы, да, серотонин.
1: Это процессы, да.
2: Да, очень многие не рекомендуют такое вообще.
1: Да, да, это правда. Больше, гораздо больше людей, которым не рекомендовано это. Да. Ну, если вы тренированные, то почему бы нет?
2: Ангелина Кирсанова пишет: спасибо, очень полезная информация. Спасибо вам, Ангелина, что вы нас смотрите так регулярно. Динозавр пишет вопрос, на этот раз причем и ко мне, и к Виталию. Появится ли у вас в гостях в подобном эфире и на УПМ Татьяна Шнайдер? Спасибо.
0: Я пока не могу ответить на этот вопрос.
2: Я не могу ответить на этот вопрос, но спасибо, что спрашиваете.
0: Спасибо, посмотрим. Посмотрим, сможем ли или нет. То есть как-то вот так, наверное, имеет смысл ответить на этот вопрос. Так, и следующий вопрос от Елены Алексеевны. Почему существует вакцина от пневмонии, столбняка, но, насколько я знаю, нет от бледной трепанемы или какой-то ЗППП? Или есть, или они неэффективны? Или это заговор венерологов?
1: Заговор венерологов?
0: Конечно. Заговор.
1: Нет, таких вакцин нет. И вакцин от такого рода заболеваний тоже нет, инфекций, передающихся половым путем. Лучше их избегать другими способами, использовать средства контрацепции, например, да. А нет, это не заговор венерологов, просто вакцины производят для предотвращения социально значимых таких инфекций, да, которые передаются легко от человека к человеку воздушно-капельным путем или как-нибудь при близком контакте. Но, как вы понимаете, для заражения инфекций, передающихся половым путем, нужен более тесный контакт. Вот. И, конечно, не знаю, может ли в этом случае вакцинации как-то помогать. Вот, мне представить трудно, чтобы появились такие вакцины. Вот, в общем, просто для этого существуют другие средства предотвращения заболевания, да, тщательно разбираться в своих, как там скажем, в том, как вы ведете половую жизнь и использование средств контрацепции.
0: Спасибо. Вопрос от Дмитрия. А как бороться с псориазом? Есть ли действенные методики? Все, что видел, это курс около 50-70 тысяч рублей и терапевтический эффект из раздела «ну, может, поможет».
1: Ну, да, я опять же не врач, поэтому отвечать на этот вопрос не могу. Знаю, что испытывают трудности медики и врачи, да, врачи, пардон, и ученые для лечения псориаза все еще ищутся адекватные способы терапии, и могу только сказать, что можно все-таки у них как-то консультироваться. И да, к сожалению, многие из них оказываются бесполезными, эти способы лечения, и еще и дорогостоящими. Поэтому, к сожалению, пока нужно подождать. Но я думаю, что в скором времени такие лекарства могут уже появиться.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Румяного пирожка, и огромное спасибо за поддержку. Стоит ли поддерживать иммунитет, пить витамины, минералы, БАДы, если есть какие-то травяные порошки при назначенном врачом лечении? Или же при диагностированном заболевании добавлять самодеятельность в специфическое лечение?
1: Вот это вот все перечисленное врачи, да, советуют?
0: Странный врач, но...
1: Да, довольно странный врач. Думаю, что если это действительно компетентный специалист и назначает вам витамины, то, наверное, лучше обратиться к этим рекомендациям. Да? Ну, то есть я думаю, что если, как говорят врачи многие, попейте витаминки, то это может быть не совсем такая адекватная рекомендация, и делать этого не стоит. Вот, какие-нибудь порошки растительные, ой, не знаю, что имеется в виду, может, там какую-то заваривать какую-то траву и этот отвар пить, но как вспомогательное лечение, как альтернативное, то почему бы нет, но не как основное, конечно, да, то есть какие-то рекомендации типа там использования иммуномодуляторов, то я бы рекомендовала в данном случае врача ослушаться, да, поскольку неэффективно. Нет доказанной эффективности у тех препаратов, которые выдают в качестве иммуномодуляторов, да, например, там орбидол тот же самый, КГЦЛ, то есть непонятно, там недоказанной эффективности. Я очень много времени провела, чтобы найти такие какие-то исследования, которые говорили бы об эффективности адекватные, да, но, к сожалению, мне не удалось этого сделать. Поэтому их нет, поскольку неэффективно, сказать, что это правда, я не могу, что это работает. Вот, поэтому все-таки старайтесь руководствоваться здравым смыслом и смотреть внимательно на то, что врачи прописывают.
0: Спасибо огромное. Хочу сказать, что мы работаем уже больше 2 часов в эфире, и на этом месте пора закругляться. Скажем спасибо Екатерине. Скажите спасибо в чате. Спасибо Александру, спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Я надеюсь, что вам было так же интересно, как мне, так же интересно, как Александру и как Екатерине. И я могу вам сказать, какое количество вопросов. Мы сейчас примерно на 70-м вопросе находимся, всего их накидали 139. Вот. Поэтому я предлагаю данную процедуру повторить, так сказать, в терапевтических целях и через какое-то время сделать по скриптам с Екатериной второй раз.
2: Да, но это не отменяет необходимости для Екатерины выбрать авторов 2 лучших вопросов. Ага. Вот. Я знаю, что у вас уже там есть свои любимчики.
1: Да, да, да.
2: Но мы вам пришлем все-таки список, чтобы просмотрели и трезво, хорошо, так сказать, да, выбрали 2 достойнейших. Вот. А я благодарю Виталия.
0: Спасибо.
1: Да, Виталий, Александр, спасибо вам. Большое спасибо всем зрителям, которые нас смотрели. Не болейте, пожалуйста, будьте здоровы и всячески поддерживаете себя и своих близких.
0: А еще я хочу сказать спасибо Георгию Скалову, Марише и Ксюше за то, что они также помогали на проведении этой трансляции. Я помню, что кто-то у нас в чате просил, давайте озвучивать всех героев. Вот, я озвучил всех героев. Еще раз спасибо за то, что находились с нами в эфире. Счастливо, до скорого.
1: И вам.
0: Пока-пока.
2: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Не пугайтесь, это я, журналист-натуралист Александр Хабургаев. Просто я немножко подстригся. Как всегда, встречаемся по воскресеньям. И сегодня у нас будет очень интересная тема – охотники за растениями. Но, друзья мои, знаете что? Наверное, лучше вам эту лекцию не слушать. Потому что охота за растениями – это такая очень заразная штука. Если вы этим заразитесь, то вся жизнь пойдет на смарку. Вы будете вечно мотаться по разным странам, по горам, по лесам, по джунглям, по болотам, собирать растения. Над вами будут все смеяться, и по-настоящему вас будут понимать только вот такие же сумасшедшие, как вы. Вот. Поэтому лучше, наверное, вам эту лекцию сегодня не слушать. Но если слушаете, те, кто самые смелые остались с нами, я вам расскажу, для чего люди этим занимаются и с незапамятных времен, и как это все происходит. Ну, давайте так, мы сейчас с вами в неолит не будем залезать, когда наши первобытные предки сажали первые растения, собирали их около своих пещер и домов, а начнем мы с вами, пожалуй, ну, давайте мы с вами начнем все-таки с античных времен. Вот картинка номер один. Посмотрите на эту картинку. Это знаете кто? Это Теофаст. Теофаста называют отцом ботаники. Мы почему с него начинаем? Потому что Теофаст – это человек, который положил начало ботаники как науки. Это абсолютно историческая личность. Он жил, родился в 371 году до нашей эры, умер в 287 году до нашей эры, прожил долгую жизнь, целых 84 года, по тем меркам это вообще огромная жизнь. Оставил после себя много трудов, эти труды переведены на разные языки, в том числе и на русский язык. Но в чем заслуга Теофаста? В том, что он собрал вот эти все разрозненные сведения о растениях. Он, кстати, был не только ботаником, он был философом, был таким очень разносторонним ученым, как и все в античные времена. Вот. И он попытался систематизировать эти знания. То есть он первым стал делить растения на древесные, на травянистые. Он понял, что есть растения, которые между собой родственники, а есть растения, которые ничего общего не имеют. И вот буквально с Теофаста начинает делать свои первые шаги наука ботаника. И, конечно же, несомненно, Теофаст собирал разные растения, выращивал их, потому что об этом можно судить по его трудам. Но вот следующая картинка у нас будет. Это будет бог Асклепий. Почему я взял именно бога Асклепия? Вот сейчас, наверное, эта злая, сердитая тетенька опять начнет говорить, чему вы учите детей, нет никакого бога Асклепия, никогда его не было. Не было, согласен. Но он был в мифах. Древние римляне называли бога Асклепия Эскулапом. Помните у Пушкина? «Я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый, но живой. Его какая-то там мозолистая, что ли, лапа еще давлеет надо мной». Эскулапами с тех пор называли врачи всегда в старину. Вот у Асклепия был посох. Посох Асклепия знаменитый. Он обвитый был змеей. Эта змея, кстати, до сих пор называется змея Эскулапа. Это один из видов полозов. У нас в Крыму водятся, кстати. Почему он всегда изображается со змеей на посохе? Ну, потом уже это стала медицинская эмблема, видите, символика. Чаша с ядом и змея. Ну, ядом тоже лечили. Мы уже с вами об этом говорили. А дело все в том, что Асклепий, по легендам и мифам, сейчас вот эта сердитая тетя скажет, чему вы учите, никто ни в кого не превращался. Согласно мифам, Асклепий превращался в змею, и ему, как всем остальным змеям, открывались тайны трав, которыми можно было лечить. Вот. И он сразу запоминал, какой травой что можно лечить, а потом снова превращался в бога-человека. Он такой полубог-получеловек, потому что, как свидетельствуют источники античные, Асклепий лечил не просто так, а лечил за плату. Ну, не за деньги, а там приносили кто что мог. И Зевс однажды на него так за это разозлился, что взял его и метнул в него молнию и убил совсем. А потом пожалел, уж больно он хороший был врач, и воскресил его, и сделал его богом. Ну вот, согласно легендам, у Асклепия было ли два сына, это Аполлон и Подалирий. Это прекрасные бабочки. А вот, кстати, Аполлоны, кто не знает, я вам покажу. У меня тут даже коробочка есть. Вот он. То есть не Аполлон, извините, Махаон. Это я уж совсем заговорился. Врач Махаон. Вот он, Махаон. Причем у меня не простой Махаон, а огромный Махаон, которого я поймал на Дальнем Востоке. Там Махаоны больше, чем наши, раза в полтора. И Подолирий. Подолирия здесь у меня на даче нет. Он похож на Махаона, только беленький, тоже парусник. И вот два брата врача, дети Асклепия, Махаон и Подолирий, согласно легендам, даже сватались к Елене Прекрасной и воевали с троянцами под Трою. Приписывают родство с Асклепием великому Гиппократу. Это будет следующая картинка. Вот Гиппократ уже абсолютно историческая личность. Что касается Гиппократа, известны многие подробности его жизни и клятва Гиппократа. Да, все врачи дают клятву Гиппократа, во всяком случае, раньше давали. И вот, в отличие от своего предка Асклепия, Гиппократ как раз лечил безвозмездно, как говорила сова Винни-Пухи, то есть даром. Он лечил всех. Был очень добрым, очень отзывчивым человеком, был великим врачом. И если вам когда-нибудь доведется побывать на греческом острове Кос, я вам очень советую зайти в музей Гиппократа. Это вот следующая картиночка у нас будет, да? Музей Гиппократа там открыт. При музее целый ботанический сад, и в этом ботаническом саду чудесная коллекция растений, тех самых растений, которые выращивал у себя в саду Гиппократ и которыми он лечил. Мало того, там выставлены медицинские инструменты, когда я их увидел, вы знаете, я не поверил. Ну, там, например, можно видеть всякие щипцы, пинцеты и вот такая металлическая коронка с зубьями для трепанации черепа. Я все смотрел на нее и думал, господи, ну как же они могли там 2500 лет назад кузнецы выковать такую вот потрясающую совершенно вещь. То есть очень тонкие инструменты, такие, которыми прямо и сейчас можно было бы орудовать. А еще на этом острове, на Косе, есть дерево Гиппократа, как его называют. Вот покажите нам следующую картиночку. Дерево Гиппократа – это платан. Ну, экскурсоводы, конечно, говорят, что его посадил сам Гиппократ, и что этому дереву 2500 лет. Но это не так, дорогие ребята, потому что есть такая наука – дендрология. И вот оно, дерево. Видите? Оно уже старое, дуплистое. Там кое-где стоят подпорки, чтобы этот огромный платан не рухнул. А дело в том, что у многих деревьев, у которых отчетливая текстура годичных колец, можно легко посчитать, сколько им лет. Для этого вкручивается такой буравчик до середины, потом вытаскивается, и вот такой получается вот такой цилиндрик, который вытаскивается из дерева. И на этом цилиндрике очень четко видны годичные кольца. И по этим кольцам можно посчитать, сколько дереву лет. Мало того, если кольцо широкое, значит, это был благоприятный год, когда дерево росло очень интенсивно. А если колечко узенькое, значит, какой-то был морозный, плохой год. Очень многое может сказать вот такой вот анализ. Ну, а что касается этого дерева, платана, то, скорее всего, ему где-то около 500 лет, что тоже, согласитесь, немало. Но черенки от этого платана, когда размножают черенками, помните, мы говорили, это как называется? Это вегетативное размножение, да? Черенками, отводочками. Так вот, клоны этого платана, это самые настоящие клоны, они уже превратились в большие деревья и растут в садике перед университетом в Глазго, перед Йельским университетом и перед медицинской библиотекой США. Ну и целая такая традиция. Во многие университеты, где есть медицинские факультеты, увозят черенки вот этого платана, дерева Гиппократа, и в память о нем, о величайшем медике всех времен народов, сажают. Так вот, Гиппократ, конечно же, это был самый настоящий охотник за растениями. Он оставил после себя очень много трудов, они переведены на разные языки. И вот, кстати, в музее вы увидите на французском языке, по-моему, 8 томов, толстых 8 томов. Какой-то француз посвятил всю жизнь тому, что собирал труды Гиппократа, объединил их и сдал на французском языке. И там очень много, конечно, Гиппократ экспериментировал с другими растениями, с растениями из других регионов, которые привозили купцы. Так что он был самым-самым настоящим охотником за растениями. Но, пожалуй, вот сейчас следующую картиночку мы с вами увидим. Самая бурная была эпоха, когда собирательство растений стало очень-очень модным. Это 16 век. Конкиста, помните, завоевание нового света, эпоха великих географических открытий, когда каравеллы браздили моря, открывали новые острова, новые континенты. И обязательно на каждом таком корабле, на каждой каравелле был судовой врач. И этот судовой врач обязательно был натуралистом, и он зарисовывал, ну, фотографий тогда не было, фотоаппаратов не было, они все очень неплохо рисовали, и, конечно, он зарисовывал животных, растения, которые встречал, привозил гербарии, привозил семена, и вот эта вот бурная такая эпоха, 16-й, 17-й, 18-й век, это вот когда... собирательство растений. Охотники за растениями были повсюду. Это были и выдающиеся мореплаватели, и ученые. Они все браздили моря и океаны, и они привозили растения в Европу. Там их описывали, а потом, помните, в 18 веке появилась систематика, и их уже начинали систематизировать. И вот сейчас следующие картинки. Вот я вам покажу растения, которые тогда попадали к нам в эту эпоху великих мореплаваний, попадали к нам в Европу и становились очень-очень популярными. Вот этот бругмансия, да, это вот дурман такой, дурмановое дерево, растет циркум субтропический по всему земному шару, чудесно пахнут эти огромные цветки. Следующее, тоже, кстати, посленовое, семейство посленовых, близкий родственник бругмансии, узнали? Душистый табак. Наверняка у бабушки в палисаднике вы видели, по вечерам роскошно пахнет. Это, кстати, никотина, его научное название никотина, это тот самый табак, табак-самосад, его ближайший родственник, раньше вот махорку-то курили в деревнях. Это тоже табак, тоже из Нового Света. А следующий представитель семейства посленовых, которые привезли, посмотрите, узнали эти цветочки? Ох ты, когда привезли это растение, то модницы эти цветочки носили в шляпках. А букеты были из этих цветочков, потому что они бывают не только белые. Вот следующую картиночку покажите нам. Видите? Они бывают еще голубенькие, бывают ярко-синие, конечно, это картошка, это картофель. На латыни картофель называется очень красиво «solanum tuberosum». Ну, туберозум к розе никакого отношения не имеет. Туберозум – это клубень, а соляном – солнечный. Солнечный клубень, вот так его назвали. Так, а вот следующее покажите нам картиночку. Это тоже растение семейства посленовых. У нее, наверное, самый крупный цветок. Видите, вот я держу руку для того, чтобы было видно масштаб. Это саландра. Тоже растение, которое тоже привезли из Нового Света, и в субтропиках очень часто саландру можно встретить в садах, в парках, всяких богатых вельмож очень любили разводить. Это лиана. Это такая лиана посленовая, которая цветет вот такими огромными цветочками. А следующий, посмотрите картиночку, узнали это растение, да? И доцветает лишь один, как там, объятый пламенем мятежным, наследник роза георгин. Это георгина. Георгина, вот тоже любопытная такая штука, везли георгины из Нового Света как картошку для того, чтобы есть. У него крахмалистый корень, такой клубень, как картошка, только вытянутые такие клубни. Там очень много крахмала, и вот аборигены американские их ели. Поэтому привезли георгин тоже вот для того, чтобы есть его, выращивать для еды. Но селекционеры оценили по достоинству его цветки и стали выводить всевозможные сорта. Поэтому есть целые коллекции георгинов, в которых сотни всевозможных сортов. Ну и следующая картиночка. Это растение тоже из Нового Света и тоже попало к нам в эту эпоху великих плаваний, великих открытий географических. Это амарант. Амарант у древних ацтеков был священным растением. Они ему поклонялись как богу. Они семена амаранта собирали, вот эти вот, видите, висюльки такие красненькие. Они потом завязываются мелкие-мелкие семена. Из этих семян отжимали и до сих пор отжимают целебное амарантовое масло. Амарантовую муку получают. Очень полезное растение. Оно используется и как целебное, и, кстати, Друзья мои, вы, наверное, встречали у нас в полях очень часто около ферм попадается растение, очень похожее на вот это, с такими же метелочками, только они зелененькие и торчат вверх. Это ближайшая родственница амаранта. Ширится. Ее очень коровы любят, козы. Наверняка встречалась вам. Так, ну а теперь следующий портрет и следующий собиратель. Теперь мы с вами уже оказались в нашем отечестве и вынырнули уже, пух, отдышаться в XVI веке. Далекий XVI век, Московия. Кто-нибудь узнал? Проходили уже по истории? Это тишайший царь Алексей Михайлович Романов. Папа Петра I. Он же Петр Алексеевич у нас. Так вот, тишайший царь Алексей Михайлович Романов. Он родился в 1629 году, умер в 1676. Вот я никогда не задумывался об этом. Слушайте, а он же ведь очень недолгую жизнь прожил, всего 43 года. Но был человек очень просвещенный по тем временам и страстно любил ботанизировать. У него были роскошные сады. Он сам очень любил растения. Он посылал гонцов в разные концы света. И все знали о том, что царь Московии любит растения. И послы, когда приезжали к нам, очень часто привозили ему разные диковинки ботанические в подарок. И вот у Алексея Михайловича, у него, например, знаменитые сады были в Измайлово. Вот где сейчас Измайловский парк, там были сады, и там были разбиты виноградники, там росли кедры, там были деревья-шелковицы, да, тутовые деревья, фиги. Там был роскошный, как пишут современники, сад итальянского манера, да, то есть разбитый на итальянский манер, и наверняка там пытались акклиматизировать что-то из Италии, из Средиземноморья, наверняка. Эксперименты такие проводились. Ну, что-то у нас приживалось, что-то у нас не приживалось. Кстати, вот во времена Алексея Михайловича даже топонимы остались. Друзья мои, не забудьте, что у нас всегда должна быть ручка и бумажка, чтобы записывать новые термины и запоминать их. Да? Вот топонимы – это названия, да, географические названия улиц, городов, деревень. И вот есть такой топоним в Москве – Берсеневская набережная. Наверное, кто-то из вас слышал. Берсень – это в старину так называли крыжовник. Это пойма Москвы-реки, это берега Москва-реки. И есть такая вполне правдоподобная версия, скорее всего, Берсеневская набережная, потому что там были плантации крыжовника. Крыжовник очень любили. Из крыжовника делали знаменитое царское варенье. Это огромные такие были сорта крыжовника. И каждую ягоду изумрудного цвета еще фаршировали таким желе. Очень была кропотливая работа, но вот царское варенье из крыжовника, оно славилось, иностранцы, которые приезжали, были в полном восторге, кому удавалось отведать. А еще при Алексее Михайловиче даже пытались разводить ананасы. Я вам чуть позже расскажу, как это делалось, когда мы с вами дойдем до Демидова. При Алексее Михайловиче потрясающих успехов добивались выгонки. То есть зимой выгоняли. Так, ребята, запишите, что такое выгонка. Вот вы взяли растение, выкопали его, посадили в горшочек, отнесли куда-нибудь в погреб. А потом решили зимой, чтобы оно проснулось и зацвело. Это называется выгонка. И вот вы это растение из погреба достали, поставили на окошко, стали поливать на свету. Это называется пристановка. И оно вас тронулось в рост, зацвело, а может быть дало свои плоды. Вот этот агротехнический прием называется выгонка. И у Алексея Михайловича, утешайшего, как пишут летописцы, на Перу иногда приносили посреди зимы метели за окном, завывают. А на Перу у Алексея Михайловича приносили катки, в которых были выгнаны вишневые деревья, и они даже уже давали вишенки, и гости срывали спелые вишни. Вот такого мастерства добивались садоводы при царе, тишайшем царе Алексея Михайловича. А вот следующая картиночка – это аптекарский огород. Кто-то из вас был там? Очень рекомендую сходить. Это небольшой ботанический сад, он принадлежит Московскому университету на проспекте Мира, прямо около Садового кольца. Очень уютный ботанический сад, Там чудесная коллекция, причем есть деревья, которым уже по 200 лет и больше. И эту коллекцию еще в 19 веке выкупил Московский университет. Вот вы видите центральное здание, оно тоже очень старое. Я вам очень советую туда с родителями сходить, погулять. Там очень хорошие экскурсоводы. Я там был буквально вот на прошлой неделе. А почему он называется «Аптекарский огород»? А потому что аптек в те времена, там в том же 16 или 17 веке, не было. А были аптекарские огороды, где выращивали целебные травы. Там шалфей, окопник, травы, которыми лечили. Ну, а, конечно, кроме целебных трав, выращивали и другие экзотические растения. Поэтому вот это отделение... Там два ботанических сада Московского университета. Один большой, на Воробьевых горах, а вот второй поменьше – это вот аптекарский огород. Ну, а теперь давайте мы с вами поговорим о великих охотниках за растения, имена которых мелькают постоянно. Вот мы очень часто говорим, там, Пион Малкосевич, там, Рябчик Михайловского, да, или Сосна Бэнкса. И не задумываемся о том, что за каждым таким именем стоит судьба, удивительная судьба выдающихся людей. Ну, вот это вот у нас как раз Джозеф Бэнкс. Джозеф Бэнкс, он был баронет. Знаете, что такое баронет? Баронет – это не молодой барон. Баронет – это такой еще не барон, ну вот по иерархии такой дворянской, такое дворянское звание, но чуть ниже барона. Так вот, баронет Бэнкс, он внес огромный вклад, он был англичанин, он внес огромный вклад в ботанику, он привез из всяких кругосветных путешествий, экспедиций более 30 тысяч образцов разных растений, описал их. Он 3 года, с 1768 по 1771 года, бороздил моря и океаны вместе с самим Джеймсом Куком. Во всех его экспедициях в это время он принимал участие. 3 года они ходили по морю, представляете? И они очень много посвятили времени изучению восточного побережья Австралии. Кстати, Джеймс Кук назвал ботанический залив на карте. Он и сейчас есть такой довольно большой ботанический залив. Именно потому, что Джозеф Бэнкс упросил капитана Кука там задержаться. Там была очень интересная флора и фауна. И вот там он собирал, описывал разные виды. Ну, Кук немножко был раздражен, а потом вот так вот шутку назвал это место ботаническим заливом. Сэр Джозеф также бывал, конечно, в Новом Свете, бывал в Бразилии, он там описал очень много интересных растений, и в 1778 году его выбрали президентом Королевского общества. Он был безумно популярен, он знаменит у себя на родине, он был очень знаменит. Прямо вот такая суперзвезда. И 40 лет он возглавлял, был президентом Королевского общества. Ну вот что интересно, однажды он напросился на вторую, когда экспедицию с Джеймсом Куком, то Кук ему вежливо отказал. Знаете почему? Потому что звездная болезнь у сэра Джозефа уже была настолько сильно запущена, что он потребовал, чтобы его обязательно сопровождали музыканты, ну, помимо слуг, музыканты на корабле, которые будут его развлекать своей игрой во время завтраков, обедов и ужинов. Ну, тут уже Джеймс Кук схватился за голову, забукли своего парика, сказал, да пошел он в баню, вот мне еще только музыкантов с собой таскать среди штормов и завываний ветра. И сэру Бэнксу Кук отказал. Бэнкс оставил после себя 35 томов увесистых, они издаются и сейчас в Англии, и в честь него, вот следующую картиночку посмотрим, было много чего названо. Был назван целый род Банксия в честь Бэнкса. Это такое удивительное совершенно растение. Оно, по-моему, к протеинам относится, если мне память не изменяет. Вот. Банксия – очень необычный цветок. Их 170 видов разных банксий. Вот я сейчас не вижу. Вы уже видите на экране? Вот она, да? Отлично. И, ну, сосна Бэнкса, я сейчас навскидку не скажу, очень многие растения в мире носят имя сэра Джозефа. Сэр Джозеф оставил неизгладимый след и в ботанической науке, и вот один из легендарных охотников за растениями. Ну, теперь следующий у нас, вот следующая картиночка у нас. Следующая картиночка у нас будет бугенвиллия. Бугенвиллия – это растение, ну, вы наверняка видели бугенвиллию, если вы были в южных странах. Ну, у нас, кстати, в Краснодарском крае, в Крыму, по-моему, тоже бугенвиллия растет и цветет. Это следующая картинка. Она бывает такая вот малиново-красная.
1: 18.
0: Да. Нет, 18-я бугенвиллия. Следующая. Переключил? Я ее просто пока еще не вижу. 17-я Банксия, а бугенвиллия 18-я, ее цветок. Вот следующую картинку. Вот, да, вот она, бугенвиллия. Наверняка вы ее видели. Ее тоже открыл Джозеф Бэнкс и назвал ее в честь бугенвилля. По-моему, голландский был ботаник, врач на судне, но они дружили, переписывались, вот в честь него он назвал. Но вот что интересно, ребята, вот посмотрите, какого цвета цветочки у бугенвиллии у этой? Они бывают, кстати, разные, бугенвиллии. Они бывают кремово-желтые, бывают красные, оранжевые. Ну вот какого цвета вот этот? Фиолетовый, да, скажете? Ничего подобного. Следующий, покажите нам картиночку. И вот сейчас вы увидите цветочек бугенвиллии крупным планом. Так вот, цветочек – это то, что в середочке такое невзрачное и беленькое. Видите? Вот. А то, что вокруг оранжевое, розовое и так далее – это околоцветники, это листочки, которые в пору цветения окрашиваются в яркие цвета для того, чтобы привлекать опылителей. А сам цветок, вот он такой, видите, как тычинка смотрится, такой маленький и неказистый. Так, давайте к следующему перейдем, легендарному охотнику за растениями. Это сэр Джон Фрезер. Сэр Джон Фрезер, это тоже 18 век, он был шотландец. Тоже очень много путешествовал, был такой страстный собиратель, охотник за растениями. И он, кстати, очень интересовался Россией, потому что помимо того, что он был выдающийся ботаник, он очень хотел разбогатеть. Он был такой очень удачливый предприниматель. И однажды он послал нашей государыне Екатерине II так называемый дипломатический букет. Это был огромный роскошный букет, в котором были там 1,5 или 2 сотни разных цветов. А здесь, ребята, дело в том, что в стародавние времена, вот в 16, 17, 18 веке, да, в куртуазном 18 веке, был так называемый язык цветов. То есть букеты тогда дарили со значением. Каждый цветок, каждый цвет имел свой смысл, свое послание. И вот из вот этих цветов, из различных цветов разных оттенков, можно было даже составить целое послание. И, естественно, сэр Джон Фрезер послал какое-то очень такое хвалительное послание Екатерине II из роскошных цветков. Она была очень польщена, приняла сэра Джозефа. И они договорились так, что сэр Джозеф будет поставлять ко двору различные растения. Ломил он страшные за это цены, но Екатерина оплачивала все его счета, и у него даже был титул поставщик двора ее императорского величества. Ну и так продолжалось до тех пор, пока Екатерину не сменил Павел I, ее сын. Ну, как мы с вами знаем, Павел I очень недолго царствовал, ему на смену пришел государь-император Александр I, и, конечно же, сэр Джон Фрезер подкатил государю-императору к Александру, предложил ему свои услуги, но Александр как-то не заинтересовался, и ничего не получилось. В общем, бизнес у Джона Фрезера на этом закончился. Ну, потом он даже разорился, обанкротился, там брат его был в доле. Я сейчас уже не помню эту историю, но вот все-таки он свой след, конечно же, оставил. И его имя, оно обессмертено тем, что в честь Джона Фрезера названы многие растения. Названо, вот покажите следующую картиночку, это будет магнолия Фрезера. Прекрасная магнолия, далеко не самая худшая. Фрезия, кстати, вот вы наверняка в цветочных магазинах покупали такие цветы маме в подарок, да, фрезия, такие пестренькие цветочки, тоже в честь него, пихта, я сейчас уже не помню, но огромное количество растений имя носят имя Джона Фрезера. Ну, теперь следующий у нас будет легендарный охотник за растениями. Это Карл Петер Тунберг. Карл Петер Тунберг, это уже шведский ученый, он ученик Карла Линнея. А я вам хочу напомнить, ребята, кто такой Карл Линней. Помните? Карл Линней – это отец систематики. То есть Карл Линней, был первым в истории человечества, кто вот эти все попытки систематики все-таки объединил, как-то отредактировал, и что самое главное, он ввел свою вот эту систематику в научный оборот. То есть вся систематика, она состоит из таксонов. Мы уже с вами говорили, дети мои, что такое таксоны, помните? Это вот тип, класс, там отряд, семейство и так далее, и так далее. Каждая ступенечка, каждая полочка систематики называется таксон. Их достаточно много. Ну, грубо говоря, вот представьте себе, что нам нужно все это разложить по полочкам, чтобы все было приведено в порядок, да? И берем мы огромный-огромный шкаф и пишем на этом шкафу тип хордовые, да? Это позвоночные. Это вот тип, таксон, тип. Открываем его. А внутри еще несколько створок таких вот. Ну, например, там класс млекопитающие, класс рыбы, класс птицы. Это следующий таксон, класс. Да? И вот открываем мы млекопитающие. А там ящики такие выдвижные. И написано там отряд корневора, хищные там. Отряд там еще какой-то. Вот вытаскиваем отряд хищные, а там вот такие пачечки разложены. Семейство кошачьих, семейство там псовых и т-т-т-т-т. И в каждой вот этой вот пачечке там уже такие карточки. Там собака, волк, это уже виды. Вот так работает систематика. И, конечно, заслуга Карла Линнея заключается в том, что он эту систематику ввел в оборот. Ну, систематики это вообще такие, знаете, паразиты нашей науки.

0: спорить, ругаться, ручками, карандашами кидаться и сказать, да никакой она не енот, она все-таки медведь. И обратно ее в медведя записали. Вот так они всю жизнь и кого-то куда-то вписывают, переписывают. Не хотите быть систематиками? Правильно. Лучше путешествовать и в живой природе изучать растения и животных. Так, следующая картиночка. Какая у нас будет? А, вот про Карла Тунберга хотел вам что сказать. Он, несмотря на то, что был шведом, это Тунбергия, замечательное растение, которое носит его имя. Он сделал много интересных открытий, описал очень много видов различных растений, но такой вот расцвет его творчества научного пришелся на... это же какое время было? Это где-то... были, наверное, 70-е годы 18 века, когда он поступил работать в голландскую Ост-Индийскую компанию, и его отправили в Японию, в японскую миссию. А дело в том, что, ребята, Япония до 19 века была терра-инкогнита, закрытая страна. Японцы не пускали к себе европейцев совсем. И европейцы совершенно не знали, как там живут японцы. И только голландцам удалось с японцами договориться так, чтобы там была миссия, чтобы вот через Голландию Япония как-то общалась с Европой. И вот Карл Петер Тунберг, он специально выучил голландский язык, чтобы выдавать себя за голландца, и он работал в Японии. Японцы, кстати, ему поставили при жизни памятник в 1825 году в Японии, при его жизни поставили памятник. Знаете за что? Он же, помимо всего прочего, еще и занимался медициной, как все ботаники того времени. А через голландцев в Японию попала очень заразная венерическая болезнь, которую стали называть японцы голландская болезнь. И вот Карл Петер Тунберг, он ее успешно лечил. Ну, вылечить ее было невозможно, но можно было купировать ее, чтобы люди не мучились. И вот благодарные японцы поставили ему при жизни памятник. Так, а вот теперь вот следующие у нас пойдут растения, которые названы в честь Тунберга. Это Тунбергия. У нее много видов разных. С желтенькими цветочками, с белыми. Это лиана. Очень красиво цветущая лиана. И Барбарис Тунберга. Если у вас есть дача, то наверняка ваша мама или бабушка посадили там модный барбарис Тунберга. Ну, в отличие от других барбарисов, некоторых барбарисов, он несъедобный. У него совершенно несъедобные красные ягодки, в плов их не положишь, варенье не сваришь. По-моему, они даже слегка токсичные, но это очень декоративное растение. Вот, Александр, следующая картинка. У нас будут целых три барбариса Тунберга. Потому что у них разные листва. Есть форма аурея, ярко-желтая, есть форма пурпурея, это такая темно-темно-малиновая, да? Вот, видите, это все барбарисы Тунберга. И следующую нам покажите. И барбарисы Тунберга, кстати, можно формировать, вот это аурея,
1: Александр,
0: золотистая, да.
1: А можно там?
0: Это не пчелки, это сосед пилит через два участка пилой, поэтому я ничего не смогу сделать. Сейчас попробуем. А я сейчас закрою дверь. Да. Вот так лучше, да? Так. А вот теперь следующая картиночка, номер 27. Это уже мы с вами приплыли в наше отечество, хотя мы еще с вами в 18 веке находимся. И это один из наших самых известных охотников за растениями. Вот он. Это граф Алексей Григорьевич Разумовский. Ну, Разумовских было много. Это был в истории, они оставили свой неизгладимый след. Там было много Разумовских. Они были гетманами, были полководцами, были вельможами. Один Разумовский, даже при Екатерине его называли ночной граф, потому что вот в ночное время он имел такую власть, что даже управлял Россией. Но граф Алексей Григорьевич Разумовский, он был очень просвещенный человек, очень начитанный, дружил и переписывался со многими зарубежными учеными, и он страшно любил растения. Он купил усадьбу Горенки в 1800, вот сейчас не помню, нет, не помню, в каком году это произошло, он ее купил у Долгоруких. Раньше эта усадьба Горенки, она принадлежала князьям Долгоруким.

Теперь это Балашиха, подмосковная Балашиха, там даже остался вот такой дворцовый ансамбль, здания там остались. И Разумовский собрал потрясающую коллекцию растений. Там было 40 теплиц, она была огромная, эта усадьба, 2 квадратных километра. Ну, для сравнения, кто был в ботаническом саду имени Цицина, Академии наук, да, это около ВДНХ, там 3 квадратных километра, а у Разумовского 2, чуть поменьше. Там были тепличные комплексы, там были сады, были парки, дендрарий. И там работало несколько профессоров Московского университета, ботаники, которые там работали у графа как садовники. И больше 100 человек был такой обученный персонал, как их называли подсадовники, да, которые помогали этим профессорам. Гости просто диву давались, приезжали, когда там это была фантастика. Нигде ничего подобного ни в Москве, ни в Петербурге, конечно же, не было. Причем, когда граф пользовался очень большим, скажем так, благосклонностью у государыни Екатерины, он очень часто на казенный государственный счет снаряжал экспедиции за растениями. Ну вот мог отправить корабли, например, в Новый Свет, в Америку за кактусами. И привозили полные корабли кактусов и за государственный счет, не за свой. А дальше вот граф очень, Алексей Григорьевич, их очень успешно продавал богатым людям. И даже, хотя ему это было не важно, потому что он был сказочно богат. Он был баснословно богат. Настолько богат, что он позволял себе обыгрывать в карты. И у него в доме очень часто были приемы, и деньги были разбросаны везде. То есть можно было взять и сунуть к себе в карман. Кто-то вспоминает, что Адоевский как-то целую шляпу золотых монет тихушку передал своему кучеру, чтобы тот отнес в карету. Но, как это ни странно, чаще всего этим пользовались дамы. Ну, им было куда припрятать денежку, которая там валялась бесхозная. Ну, я сразу предвижу ваш вопрос, друзья мои. Чем это все кончилось и что стало с коллекцией Разумовского? Ну, увы, кончилось все не очень весело, потому что последним садовником был профессор Фишер. Когда граф Алексей Григорьевич умер, Фишер получил назначение директора ботанического сада Петербургского университета, уехал туда, в Петербург, что мог, увез с собой, ну, а все остальное выкопали и распродали, что могли, распродали вот соседям, которые могли заплатить какие-то деньги. Но граф, конечно, Алексей Григорьевич Разумовский, он оставил свой след как такой покровитель, скажем так, покровитель тех, кто вот занимался естественными науками. И, кстати, он организовал Российское фитографическое общество, которое потом уже преобразовалось в МАИ, Московское общество испытателей природы. А почему фитографическое? Ну, фито – растение, графика – это изображение. Да? Это общество людей, которые собирали изображения растений, которые сами рисовали. Вот, кстати, очень много из того, что собирало это общество, дошло до наших дней. Если вы будете серьезно этим интересоваться, то в разных архивах можете найти и гербарии 18 века, и очень интересные гравюры, в том числе раскрашенные. Ну вот теперь следующий портрет. Вы наверняка его помните. Вы были в Третьяковской галерее с родителями или со школой, с классом. И наверняка видели вот там, где зал 18 века, там огромный-огромный портрет кисти Левицкого. Это портрет, вот он, видите? Это портрет Прокофия Демидова. Прокофий Демидов был сын того самого Демидова, горнозаводчика, который на Урале держал вот эти металлургические предприятия. Он был тоже безумно богатым, ну, как сейчас скажут, олигарх, да? И он страстно интересовался ботаникой. Видите, он даже изображен с лейкой. Вот у него там в одном горшке, по-моему, камелия, а в другом вот не пойму что. Но это уже не важно. Так вот, самое интересное, что при Демидове очень модно стало выращивать ананасы. Ну, это вы сами можете попробовать. Вот если родители купят ананас, да, то вы берете, сейчас я вам покажу, вот ананас, да, и сверху вот такой султанчик. Ананас – это у нас какое семейство? Правильно, бромелиевый. И вот вы срезаете вот эту верхушку,
Желательно так, чтобы с кочерыжечкой, с сердцевиной, с такой здоровенистой был кусочек. Ее можно укоренить, и она пойдет в рост. И вот из этого зеленого султанчика у вас получится новый ананас. Можно его выращивать у себя на подоконнике в горшочке. Но он у вас не будет цвести и не будет плодоносить, если не прибегнуть к хитрости. Так вот, во времена Демидова хитрость была такая. Вот эти ананасы, их обкладывали тухлыми яблоками. Дело в том, что когда яблоко тухнет, то она выделяет этилен, такой газ. А этилен – это гормон старения, и он провоцирует растение досрочно цвести, потому что в растениях очень часто заложена уже такая, на жестком диске у них, в их компьютере, в живом, заложена такая программа. Если условия очень плохие, если растение чувствует, что оно умирает, оно зацветает, чтобы успеть завязать семена и оставить потомство. Вот Демидов целые оранжереи ананасов выращивал, но, конечно же, эти ананасы не были такими сладкими, вкусными, как ананасы, выращенные где-нибудь в Таиланде, в тропиках. Они были кислыми, их квасили, как капусту, щи из них варили, но, тем не менее, остались воспоминания о роскошных теплицах и о коллекции, которые держал Демидов. Так, следующий у нас. Кто у нас будет? Кто у нас будет следующий? Следующий вот как раз у нас будет ананас. Картиночка ананаса, и вы увидите вот эту самую верхушечку. А вот вопрос, слышу вопрос. Да, почему у ананаса нету косточек, да? Ведь это плод. Да, это плод. А почему же у него тогда нету косточек? А если подумать, а аналогию можно привести? Можно. Какую? Банан. Банан – это тоже плод? Плод. А где у него косточки? Нету. Так вот, ребята, все очень просто. На самом деле и ананас, и банан, который мы едим, это культурные сорта. У дикого ананаса, конечно же, косточки есть. И у дикого банана есть косточки. Вот тот банан, который мы едим, это вид мусопарадиза, биологический вид. Но он уже утрачен. А мы имеем вместо этого вида огромное количество сортов. То есть это выведенные специальные сорта бескосточковые. Ну, также арбузы, кстати. Арбузы тоже сейчас вывели без косточек. Вы наверняка, они вам встречались, стоят они в два раза дороже. Но, как мне кажется, не такие вкусные. Так, а вот следующие картинки. Это тоже семейство бромелиевых, да, у нас ананас. В семействе бромелиевых очень много интересных растений. Вот это тилансий. Тилансии, я не помню, сколько видов. Их сотни-сотни, если не тысячи, если не полторы. Это вот такие растения с удивительными цветками, ни на что не похожими. Вот следующую нам покажите. А можно сейчас подряд, у нас тут тилансии будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тилансий, да? Вот, это тоже тилансия, видите, совершенно другая. И поэтому есть люди, которые собирают коллекции тилансий. Я знаю людей, у которых там больше сотни экземпляров разных видов. Представляете, целый дом, как такой сад оранжерея с тилансиями, они досвечиваются. Вот видите, это крошечная тилансия, совсем-совсем крошечная. А вот следующую нам покажите. Следующая тилансия, по-моему, у нас будет огромная. Это устноевидная тилансия, ее еще называют испанская борода. Это гигантская тилансия. Покажите нам следующую. Вот она. Это вот мой друг Олег Шумаков. Мы ее снимали, эту тилансию, на Канарах, на Канарских островах, на острове Тенерифе, в ботаническом саду. Это тоже тилансия. И у нее тоже есть цветочки такие миленькие-миленькие-миленькие. И следующую нам тилансию покажите. Дело в том, что многие тилансии – это так называемые аэрофиты. Видите, на проводах растет. Вот я в Бразилии часто такое встречал. Едешь где-нибудь далеко, и вдруг смотришь, все провода в тилансиях. Растения, которые живут на деревьях, называются эпифиты. Мы уже с вами об этом говорили. Они где-нибудь в трещинке коры пристраиваются или на сучке, но они не паразиты. Они не питаются соками деревьев. А растения, которым даже вот как опора дерева не нужна, называются аэрофиты. То есть им достаточно веществ, которые растворены во влажном воздухе. Ну, это и азот. А я напомню, что атмосфера, в которой мы дышим, она в основном из азота состоит. Кислорода там значительно меньше. Вот. И во влажных тропиках очень много растений, аэрофитов, среди них тилансия. Очень интересное растение. Можно собрать целую-целую коллекцию тилансий. Ну, вот еще одну нам тилансию покажите. Там, по-моему, будет после нее, да?
Ну, а теперь, друзья мои, мы вернемся. Да, вот они, видите, разные тилансии. Ну, а теперь покажите нам следующий портрет. Следующий портрет. Это мы сейчас будем говорить о наших собирателях и о наших коллекционерах. Это не 18, это не 19 век, это наши дни. Это мой старый товарищ и друг Михаил Маратович Диев. Он, к сожалению, он умер буквально месяц назад. Он такой был человек актерствующий. Он очень любил актерствовать. Вот следующее покажите нам в другом образе, он уже будет. Вот. Ну, я его называю Миша Диев. Он у меня моложе был лет на 5. Вот он, видите, тоже он очень любил поактерствовать. Но при этом он был очень серьезным ботаником. Ну, следующий, наверное, покажите какую-нибудь картиночку. Он был очень серьезным ботаником. У него было настоящее ботаническое образование. Он ездил вот где только мог. Он собирал растения и привозил их к себе. Вот это его фотография. Она сделана у меня на даче. Он приезжал ко мне в гости лет 15 назад. Уже тогда он себя чувствовал очень плохо. А последние 15 лет он очень сильно болел. Он слеп. Он не мог ходить фактически. А в молодости он устроился работать проводником на поезд дальнего следования. Для чего? Для того, чтобы ездить по стране. И вот он ездил на Дальний Восток, представляете, неделю там или полторы недели туда, еще недели назад. И по дороге он договаривался с машинистами, когда он видел, ну вот едут они по степи, поезд, да, летит по степи. И вдруг Михаил Маратович видит, что там цветут какие-то ирисы. Он давал сигнал машинисту, машинист притормаживал, Миша с лопатой соскакивал с поезда, копал этот ирис или еще что-то, заскакивал в последний вагон и ехал дальше. И вот так он собирал растения по всей нашей стране. Ну, потом уже появилась возможность после 91-го года, он стал ездить за границу. Он, я знаю, многие растения собирал в Турции, в Греции, в горах. Все это он привозил к себе в здравницу. И вот на небольшом участке, 15 соток у него был участок, там у него собирались уникальные совершенно коллекции растений. Михаил Маратович, помимо всего прочего, вот я сейчас покажу книжку. Александр, покажите, пожалуйста. Это вот самая такая дорогая книжка, которая после него осталась. Это... Видите, энциклопедия, большая энциклопедия цветочных многолетников. Вот там портрет Михаила Маратовича, я вам сейчас его покажу. Вот он, видите, Михаил Маратович Диев. Вот, он даже мне ее подписал. Саша Хабургаеву от Миши. 24 ноября 2010 года. Не давай Гоше раскрашивать. Гоша – это мой сын. Тогда ему было 12 лет. Дело в том, что предыдущую какую-то книжку он мне подарил, а Гоша тогда было лет там 7-8, он ее всю раскрасил. И вот Михаил Маратович, это труд всей его жизни. То есть лет 15 или 20 у него ушло на то, что он фотографировал растения, там очень много, все фотографии его. И вот мне очень лестно, что здесь подписано, что фотографии сделаны там-то, там-то, там-то, в том числе на участке Александра Хабургаева. То есть даже на меня на участке он некоторые растения тоже фотографировал, которые внес в эту большую энциклопедию. Незадолго до смерти он издал еще одну такую же большую, очень красивую книгу «Орхидеи открытого грунта». Вот у меня ее пока нет. Мы с ним последние годы, к сожалению, не общались. Он меня за что-то обиделся, я не знаю за что. И вот, ребята, это к тому, какая хрупкая вещь дружба. Дружбой всегда надо дорожить. Меня сейчас очень тяготит, что я не могу понять, за что Миша на меня обиделся. Это будет такая вот... На всю мою жизнь, наверное, останется. Дружбой всегда надо дорожить. Очень легко обидеть друга и его потерять. Неосторожным словом. Может быть, кому-то что-то сказать немножко не то. А дружба – это... драгоценный дар, и, пожалуйста, его не теряйте. Если у вас есть друзья, дорожите ими, любите их и дорожите этими друзьями. У Михаила Маратовича было очень много стихов, он каждый год издавал по книжке стихов. Вот если я найду, я вам... А, вот, нашел. Я вам прочитаю, просто чтобы вы знали. «Детство, детство, жук в коробке, потрясешь ее, скребется». И увидеть невозможно, улетит. Геркулесовая каша, до сих пор не понимаю, хоть за папу, хоть за маму, как такую гадость есть. Сладок воздух на террасе, там, в тазу на керогазе, земляничное варенье обстоятельно кипит.
Осы ползают по стенке, стынут розовые пенки. На потрескавшемся блюде с грустным словом «общепит». Лопухи за изгородкой замечательно дремучи. Дни бесчетные, сны зебучие и загадочные слова. С севом справились колхозы, все путем, местами грозы, с недоступных круч буфета, гордо говорит Москва. Вот Михаил Маратович каждый год издавал по такой книжке. Стихов написал очень много. Ну, стихи, конечно, разные. Я всегда шутил и говорил: «Маратович, можешь не писать, не пиши». А он на меня всегда обижался и все равно писал, писал, писал, потому что есть у него, конечно, очень хорошие, талантливые стихи. «Гордо говорит Москва». Лет 15 мы с ним вместе вели на радио России передачу «Универсат». Мы с ним вместе работали на телевидении, делали рубрику, как же называлась, «Дачная правда» на канале ТВЦ. С ним было безумно интересно работать, потому что он был очень ярким и талантливым человеком, и страстным собирателем растений. Последние годы Миша уехал из Дравницы, он продал свой участок, где была вот эта огромная-огромная коллекция, он уехал в Зарайск, часть туда перевез, и что будет дальше с его коллекцией, я не знаю. Ну, видимо, все-таки ботаники, друзья, ученики все это как-то разберут, и все это не пропадет. Так, ну теперь вот от Михаила Маратовича давайте мы перейдем к следующим картинкам. Это вот, видите, такая плошка с молодилом. Вот Михаил Маратович, он из своих растений еще делал всякие композиции. Ну вот, вы знаете, мне тут недавно позвонили руководство центра Архе, как раз спросили, знаком ли я был с Мишей Деевым. Когда узнали, что мы дружили, вот даже предложили сделать. Я думаю, что мы сделаем отдельную такую передачу по Михаилу Маратовичу, он этого заслуживает. И я думаю, что это долг, мой долг перед ним, перед нашей дружбой. Я очень благодарен судьбе за то, что она мне подарила такого друга, с которым мы дружили почти 20 лет. Ну, вот эта вот плошечка с молодилом, которую Миша сделал буквально за полчаса. Вот он взял обычную какую-то тарелку, насыпал туда земли, вставил камушек, сорвал вот молодило седом и сделал вот такую композицию. Вот был такой талантливый человек. Так, ну что, а вот следующая плошечка у нас будет очень-очень интересная. Вот у нас есть общий знакомый с Михаилом Маратовичем Диевым. Это Женя Тарасов, Евгений Тарасов. Он как раз постарше нас намного. И однажды Евгений мне показал фотографии, я открыл рот, а Евгений, он очень дружит с чешскими садовниками. Я спросил: что это, Женя? Он говорит: это выставка саксифраг. Саксифраги – это камнеломки. Вот следующую нам покажите. Это удивительные растения. Их сотни видов. Камнеломки, они растут и в Арктике, прямо вот там, где вечная мерзлота. Они растут в тропиках, они растут в нашей средней полосе. Да у вас на даче тоже есть камнеломки наверняка. А вот посмотрите, как их оформляют и выращивают. Есть коллекционеры камнеломок. Для них самое важное не только собрать коллекцию, видите, но и декоративно ее оформить, чтобы это была вот такая куртина, сплошь покрытая цветками. И они устраивают свои выставки. Это тоже очень заразно. Если вы зародитесь, не дай бог, вот будете только камнеломками заниматься и все на свете побросаете. Следующее покажите. Там очень много разных саксифраг. Вот еще одна, видите, еще одна. Давайте мы их прямо пролистаем, чтобы вот ребята могли на них посмотреть, полюбоваться. Они самых разных цветов. Вот такие. А вот до 52-го, до гор, до Кавказских гор можно листать смело. Это вот еще одна саксифрага, камнеломка. Следующая. Вот, видите, а здесь уже у нее интересны не столько цветки, сколько розетки листьев, да? Видите, какие интересные розетки, интересно окрашенные листья. Потрясающее совершенно растение, можно следующую. И сейчас мы с вами приедем на Кавказ. Пока мы едем на Кавказ, на Кавказские горы, друзья мои, если вы будете охотиться за растениями, то, конечно, вас занесет в горы. Потому что в горах удивительное разнообразие. Это вот все саксифраги. Кстати, в горах тоже очень много саксифраг. Они мне попадались в самых-самых разных горах. Это вот кремовые. Роскошные цветки, правда? Вам тоже нравится. Ну вот покажите родителям, может быть, они начнут собирать. Там есть свои
агротехнические хитрости. Вот. Вот мы с вами, это мой сын стоит около машины, на которой в некоторые экспедиции я брал с собой сына, жену, вот семью я с собой брал иногда, когда удавалось, и это мы в горах Кавказа. До сих пор не понимаю, как эта машина могла ездить по горам, потому что по дороге из нее сыпались и выпадались винтики, болтики, разные детали, но она все равно ехала, и мы доехали туда и назад. А теперь посмотрите, какая красота кругом, и сколько это альпийские луга. Вот у нас с вами обязательно будет лекция по высотной поясности. Я ее даже заявил уже в нашем плане, в научном. Высотная поясность – это как меняется состав растительности по мере того, как мы поднимаемся выше, выше, выше, выше в гору. Вот там высоко-высоко, где вечные льды, это называется невальный пояс, да? Там, конечно, уже растений нет. Там вечные снега и льды, ледники. А вот ниже, вот альпика, субальпика – вот это все, это живые цветущие ковры. Видите, тут и бессмертники, тут и анемоны, тут примулы, тут чего только нет. И что самое удивительное, вот там внизу на курорте купаются люди, там жара, июль месяц или август. А высоко-высоко в горах, прямо около сугробов снега, вечная весна, и цветут весенние примулы. Следующую нам покажите картиночку, это тоже будет Кавказ, цветы. Горы, они прекрасны и удивительны. И, конечно, ботаники всегда стремятся в горы, потому что такого разнообразия видов, как в горах, вот видите, это дельфиниум, это тоже Кавказ. Ну, так и хочется что-то выкопать и привезти с собой на участок, правда? Я так и делаю. Кроме краснокнижных растений. Их копать нельзя, потому что закон запрещает. А вот следующую покажите нам картинку. Это еще одна экспедиция. Я туда тоже брал членов своей семьи, вот и сын мой, и жена, мы туда часто ездили. Это тоже альпика. Вот посмотрите. Нет, это Кавказ еще. Вот теперь мы уедем с Кавказа, и мы с вами сразу на гору Энос попадаем. Гора Энос – это остров Кефалония, Ионические острова. Вот вы знаете, ребят, на Ионических островах очень часто бывают туристы. И на... Посмотрите, какая красота. Но для того, чтобы все это увидеть, надо приезжать в Грецию тогда, когда туристов нет. 1 мая, вот идет самый первый чартерный рейс. Купаться будет холодно. Но зато вы увидите то, чего вы не увидите никогда летом. Вы поднимаетесь в горы, и вот там вы видите потрясающие ковры цветов. Еще можно фотографию следующую? Вы увидите такие сказочные картины, которые летом вы их не увидите, потому что летом это все высушит солнце. Летом это будут сухие былинки. И единственное, что вам будет оставаться летом, это спускаться туда вниз, на пляж, где-то бумца, бумца, бумца, музыка все время, да, все едят, пьют, хохочут, гуляют. Ну и какая там природа? Там уже природы нет. Ну вот и оттуда, кстати, тоже, кстати, из Греции я тоже привозил Михаилу Маратовичу растение диеву. И в Греции однажды в горах я нашел белый ирис, выкопал его, привез его Михаилу Маратовичу диеву, а Миша Диев, он был великий специалист по ирисам. Как он говорил, у нас только три главных специалиста на всю Россию. Это профессор Родионенко в Петербурге, я и Юра Пирогов. И Михаил Маратович, мой белый ирис, который я ему привез, он стал его определять, а потом звонит мне и говорит: ты знаешь, я не могу его определить, похоже, это новый вид. Ну, если уж Михаил Маратович не смог его определить, я не знаю, но тем не менее он его не описал как новый вид, не назвал его ирис Хабургаеви. Ну ладно, я на него не обижаюсь. Так, вот следующую картинку нам покажите. Это, наверное, будет у нас гора Энос, да? Поэтому, ребят, я вот что вам советую. Если у вас будет возможность все-таки ездить по странам того же... Вот, это да, это гора Энос. Видите, внизу это кефалонийская пихта. Совершенно фантастические деревья, фантастические... Вот прямо в этих лесах можно фэнтези снимать. Троллей, гномов без декораций. Все вот в мхах, все в цветах. И внизу, видите, там далеко-далеко внизу облака. Это уже 2000 метров, 2 километра над уровнем моря. Так, следующее покажите нам картиночку. И мы еще с вами поговорим о собирателях, о выдающихся собирателях растений.
Это вот мы с женой, как раз сыном, на верхушке этой горы. Так, следующий. Следующий – это у нас Александр Марченко. Вот, к сожалению, я не знаком с Александром Марченко. Я даже заглядывал в его питомник в Подмосковье. У нас есть много общих знакомых. Но это человек, который собрал удивительную коллекцию водных растений. Видите, вот такие вот водные сады, в которых фантастические нимфеи, лотосы, там чего только нету. Ротонда. Это питомник, конечно, он пытался это оформить как бизнес, он продавал эти растения, их покупали, но, к сожалению, не все получилось так, как хотел Александр Марченко. Покажите следующую фотографию, потому что месяца три назад мне позвонил один мой друг и сказал: вот посмотри, пожалуйста, вот он сам Александр, распродается коллекция Александра Марченко, вот ты не знаешь, как это можно или ее спасти. Я говорю, я знаю про эту коллекцию, не знаком лично с Александром, но, видимо, спасти эту коллекцию уже не удастся. Видимо, она уйдет с молотка. Видимо, она... Это очень обидно, потому что Александр проделал гигантскую работу. Он собрал фантастическую коллекцию, он выводил свои сорта. Посмотрите, какие нимфеи. Вот следующую можно посмотреть. Будет еще одна картинка Александра Марченко. Покажите. Я не знаю, удастся ли все это сохранить, но очень обидно, что вот такие частные ботанические сады, они пропадают, когда уходят, умирают или разоряются те, кто собрал эти коллекции. Следующую картинку смотрим. Следующая картиночка у нас дальше с вами, ребята, пойдут рододендроны. У машины времени. Помните песню? Чем этот рододендрон? И где торгует южным вином? Так вот, рододендрон неправильно. Макаревич этого не знал, но ударение надо ставить рододендрон. Это бобковые. Это супруги Бобковы и Миша Яковлев. Вот этих людей я знал. Мы общались, я бывал у них в гостях, и не один раз. Миша Яковлев, который в середине, он дендролог, у него образование, тимирязевку, по-моему, он закончил. А вот супруги Бобковы, они совершенно не ботаники. Они купили старую дачу, на этой старой даче была парочка рододендронов, и они настолько были поражены этими рододендронами, что они стали собирать коллекцию. И они собрали уникальную коллекцию, которая потом превратилась в питомник. Вот покажите нам, пожалуйста, следующие картинки. Можно их прямо листать. Одну, другую, третью, потому что их будет много разных рододендронов. Я сейчас не помню, сколько у них было диких видов рододендронов. Они роскошные. В пору весеннего цветения рододендроны просто фантастические растения. Они бывают малиновые. Вот это желтый рододендрон, да? Он еще пахнет. Вот в горах Кавказа, если вам придется весной побывать, после дождя запах... А вот этот вот, остановите, пожалуйста, вот этот рододендрон, узнаете? Вот бабушки у метро и на рынках зимой продают такие веточки. Да, венечки. Эти веточки ставят в вазу, и на этих вазах появляются такие цветочки. И почему-то их называют багульниками. На самом деле никакой это не багульник, это рододендрон даурский. Он относится к листопадным рододендронам. Песня такая была: где-то багульник на сопках цветет, сосны вонзаются в небо. Так вот, это неправильно. Это не багульник на сопках цветет, а рододендрон. А багульник цветет на болоте. От него была голова болит. Мы уже с вами говорили на эту тему. Помните, я говорил вам, что даже такой глагол есть – багулить. Если багульника нанюхаешься, начнешь всякую чушь молоть. Так, ну покажите нам еще, Александр, рододендроны. Они заслуживают нашего внимания. Вот даже у нас, в средней полосе России, вы можете собрать огромную коллекцию рододендронов. Вот он, даурский рододендрон. Да? Это разных видов, разных сортов. Причем не только листопадных, но и вечно зеленых рододендронов. Ну, правда, их надо выращивать отдельно. Это должен быть верещатник, кислый торф. Это уже такие агротехнические премудрости. Ну, я думаю, это уже интереснее будет вашим родителям, у которых есть дачи. А это рододендрон Шлиппенбаха, который цветет на склоне горы. Роскошное, правда, растение? Ну, и следующий покажите нам рододендрон. А, следующий будет очень интересный. Это вот это рододендрон и я. Это я примазался к славе, к цветущей славе рододендрона. Роскошный, правда?
Это, правда, в Швейцарии сделана фотография. В Швейцарии немножко другой климат. Но я вас уверяю, у бобковых рододендроны цвели не хуже. К сожалению, я у них был без фотоаппарата. Ну, вот там еще один рододендрон, по-моему, будет. Да? Целая группа рододендронов. Это я тоже, по-моему, в Швейцарии снимал эту фотографию. Сделал. Это просто, чтобы показать вам. Видите, сразу три вида рододендронов рядом. Это вечно зеленые. Белый, желтый и красный. Ну, теперь следующий портрет. Этого человека я тоже знаю. Это Володя Цымбал, который никакой он не ботаник, а он закончил МВТУ Баумановское. Но при этом Володя провел со своей женой у себя в Загорянке, на небольшом участке. Он собрал удивительную растению... удивительную коллекцию растений. А его страсть – это магнолии. Покажите нам следующую картинку. Владимир, в это трудно поверить, но около 20 видов магнолий они разводят у себя в Подмосковье семенами. То есть у него целый питомник магнолий. Он написал книжку, кстати, замечательную о магнолиях. У меня ее нет. Вот все никак не заберусь, не доберусь до Загорянки. Вот все, видите, как-то все что-то мешает. Ну и следующее покажите. Здесь будет много разных магнолий. Мы о них поговорим отдельно. Вот магнолия, все считают, что это такое южное растение. Ничего подобного. Я магнолии встречал... вообще на севере, в Финляндии я встречал магнолии, в Норвегии я встречал магнолии. Вот это суланджа, она, кстати, у меня цветет. Вот это вот магнолия, это, пожалуйста, это в Финляндии цветет. Сделан снимок, следующую покажите нам магнолию. У меня скромная коллекция магнолий, у меня где-то видов, наверное, 5-6. Шесть, да. Одна не цветет. Я даже уже забыл, какая это магнолия. Вот это магнолия стеллата, да? Звездчатая магнолия. Она у нас совершенно нормально растет. Следующую покажите картинки. Это вот крупно ее цветки. А какие они душистые, как они пахнут. С ума можно сойти, как они пахнут. Причем этот вид магнолий, он... цветки появляются на голых ветвях, когда еще нет листиков. Покажите следующее фото. И вот представляете, голые листья и на этих голые ветки, и на этих голых ветвях огромные душистые цветки. Это вот у меня на даче магнолия стеллата цветет в позапрошлом году. Следующее, покажите нам еще магнолию. И что у нас там будет следующим? Это магнолия Зибальда. А вот теперь, ребята, давайте поговорим вот о чем. Вот следующая картинка у нас будет тюльпан, да? Это тюльпаны так называемых голландских попугаистых сортов. Вот давайте так, друзья мои, я вас прошу, где родина тюльпанов? Что вы мне скажете? Голландия, да? Ничего подобного. В Голландии, отродясь, тюльпаны не росли никогда. Голландцы все свои тюльпаны привозили из других стран. И там разводили, выводили сорта. Вот такие вот попугаистые всякие сорта. Вот еще один нам покажите попугай. Нравится вам? Как вот видите, что из тюльпана сделали. Следующий нам покажите. Следующий. Вот их тут будет. О, ужасно, совершенно кошмарно. Вот что только не делает. А вот теперь следующий тюльпан. Это скромный тюльпан Биберштейна. Удивительный тюльпан. Он пахнет, кстати, как. Этот тюльпан встречается у нас в пойме Оки, вот где вот у меня дача, говорят, даже кто-то находил. В Оренбургских степях, в ростовских, калмыцких. И посмотрите, насколько он утонченный и изысканный по сравнению со всеми вот этими напыщенными, махровыми какими-то жуткими формами. Вот теперь, ребят, самое главное, что вы должны понять. Есть дикие виды растений, дикие виды. Из этих диких видов выводят сорта. Сорта бывают разные. Они бывают махровые, разных цветов. Но если эти сорта пересеивать семенами, они будут возвращаться обратно к своим диким формам. Но все новички начинают с сортов. Вот коллекционеры растений, они начинают собирать сорта. Вот такие махровые, карандафлёра какие-то, крупноцветковые. И только потом вдруг они протрезвеют как-то со временем и начинают понимать, что дикие виды, они намного изысканнее, изящнее и гармоничнее, чем те сорта, которые вывели искусственно. Вот покажите нам дальше, нарцисс будет. Это вот группа трубчатых нарциссов, как так называемых. Ну, вы их видели наверняка и на даче, и в цветниках.
Вот. Это нет, это тюльпан. Это, кстати, это мы все... Вот, пожалуйста, да. Это вот дикий тюльпан Кауфмана. Дикий. А вот теперь посмотрите, что с ним сделали. Оп, вот вам будет следующий тюльпан. Это уже вот то, что сорт, который вывели из тюльпана Кауфмана, да? Ну-ка, вот следующий, покажите картинку. Это вот как раз в Оренбурге снималось. Я сейчас до сих пор закрываю глаза, и я вижу картину это перед собой. Закат, степь. И вот степь, она до горизонта вся в тюльпанах. Это тюльпаны Шренка. Они самые-самые разные. Они бывают красные, белые, почти черные, розовые. И причем я уже приехал в этот раз, когда они сходили. А вот представляете, степь превращается в такой цветастый ковер, прямо как персидский ковер. И до чего же они хороши, когда ты увидишь это в природе, то это потрясение такое, что ну, никакие там голландские цветники с этим не сравнятся. Ну, и потом, если хотите, я вам могу рассказать и про тюльпаноманию в Голландии, чем это кончилось, с чего она началась. Это была такая финансовая пирамида, люди делали состояния гигантские на этих тюльпанах, разорялись, вешались, стрелялись с горя. Ну, голландцы молодцы. Голландцы научились разводить цветы и опередили всю планету. Но все-таки настоящие ценители, они ценят дикие виды. Так, следующие смотрим. Следующие вот ирисы. Теперь, ребята, вот посмотрите, это там же снято. Вот у меня под ногами ирисы. Дальше пошли тюльпаны. Это ирис пумила. Такой карликовый ирис, который очень часто встречается в наших степях. И там же в Оренбурге, и в Калмыкии, и до Дальнего Востока. Вот видите, сзади тюльпаны, а спереди ирисы. А теперь посмотрите, какие... Это называется полиморфность. Помните, мы с вами проходили? Полиморфность – это разнообразие. Вот мне Рафиля Талгатовна, директор Оренбургского заповедника, выделила такое вот транспортное средство, на которое можно было ездить. Мы очень дружим с Оренбургским заповедником. Там удивительные люди, очень дружная команда. Мы вот иногда созваниваемся, переписываемся. И вот самые разные ирисы. Причем это все один биологический вид. Ирис пумла. И посмотрите, какие формы. Вот следующий покажите. Этот голубой, следующий будет белый, следующий желтый. И рядом они все переопыляются друг с другом. И поэтому потомки у них самых-самых разных цветов. Видите, вот этот коричневый, шоколадный с отворотами. Если вы начнете собирать ирисы, то вот еще один, видите, ирис. Это все один и тот же вид. Удивительно. И все это вот, вы просто видите, вот куртинка темно-синяя, рядом куртинка белая, а вот три шага прошел, и куртинка желтых ирисов вот таких. И все это вот на одной площади. Это можно увидеть только вот в степи, в дикой степи, и весной где-то, в мае месяце. Эту красоту можно наблюдать. Так, ирисы кончились у нас. Вот это нарцисс трубчатый, пожалуйста. Вот это сорт, который вывели. Ну, кому-то, может быть, нравится, когда вот эти большие такие пластмассовые цветки каких-то жутких цветов. А вот теперь покажите следующее. Это, знаете, как он называется? Дикий вид, из которого это получено. Он называется официально нарцисс поэтический. Видите, какой он изысканный. Вот это тот самый нарцисс. Помните древнегреческую легенду про юношу, который был влюблен в самого себя? Он был так прекрасен, что он был влюблен в самого себя и смотрелся в свое отражение часами. Вот нарцисс, он действительно прекрасен. Можно собрать целую коллекцию нарциссов, потому что есть несколько видов диких нарциссов. А вот это вот, посмотрите, это гречавки. Вы, наверное, слышали такое название «генцановый цвет». Вот следующее покажите. Это темно-темно-синий цвет генцановый. Это гречавки. Гречавки прекрасны, удивительны. Они, к сожалению, очень редко встречаются в цветниках и садах. Но если вы захотите, если вы будете путешествовать, вы можете собрать целую коллекцию гречавок. Да, вот еще одну покажите гречавку. Видите? А еще одну. Сейчас мы с вами дойдем до самого заразного. Вот это вот вообще вам слушать и смотреть не стоит. А то если заразу подхватите,
Вот, потрясающие гречавки, правда? Это горные. Я помню, читал воспоминания английского ботаника в Афганистане. Он поехал искать какую-то гречавку, какую-то необычную. Его там попал в плен, бежал, его приключения. Но, ребят, я вам по секрету скажу, это все лукавство. Знаете почему? Потому что очень многие британские разведчики, они работали под видом ботаников или орнитологов. Или энтомологов. То есть они действительно прекрасно разбирались в птицах, в растениях, но при этом они выполняли совершенно другие миссии разведывательные. Джеймс Бонд, кстати, настоящий Джеймс Бонд, он же орнитолог был. Помните у Флеминга фильмы? То есть у него был прототип Джеймс Бонд, орнитолог, который сделал несколько научных открытий, но при этом он был английским, британским разведчиком. Так, ну ладно, теперь смотрим. Вот, начинается. Начинается самое страшное. Вот здесь лучше не смотреть. Это пока еще гречавки. А дальше начнутся орхидеи. Самые необычные орхидеи. Ну, ребят, мы уже говорили с вами. Вот, видите, что это, скажете вы? Да, это какие-то то ли мишки, то ли какие-то животинки, да, вот такие у них носики, как у слонят. Видите, лапки торчат, они на спинках лежат. И такие уши, да? На самом деле это цветки орхидеи. Покажите следующие цветки. Орхидеи удивительные и многообразные. Вот, видите, голубь какой? Вот он, клювик у него, крылышки. Это орхидея голубь. А следующую покажите нам орхидею. Еще одну. Ну, а это кто? Это обезьянка, да? Никакая это не обезьянка, это тоже цветок орхидеи. А вот следующую покажите, там будет много. Много обезьянок, по-моему, да? О, видите, даже скалятся, зубы нам показывают эти обезьянки. Это все орхидеи. И еще одну покажите. Вот таких орхидеистов, собирателей орхидей, их много. Некоторых я знаю. А это я любуюсь орхидеей, которая называется ятрышник обезьяний. И, честно говоря, ребят, вот мне никогда в голову не приходило, почему он называется обезьяний. А потом, когда я его встретил в природе, а этот снимок, он сделан в Самурском лесу в Дагестане. Это самая-самая южная точка нашей страны, Самурский лес. Самый-самый, вот южнее в нашей стране ничего не бывает. А покажите нам следующую картиночку, и вы увидите, что каждый цветок на этом ятрышнике – это обезьянка. Ну, как говорят ученые, даже половой диморфизм выражен. Половой диморфизм – это когда мальчика можно от девочки отличить, да? Вот, видите, она машет вам ручкой, и вот все соцветие этой орхидеи – это вот такие обезьянки, обезьянки, обезьянки. Еще один покажите, там будет другой вид, тоже с обезьянками. Если присмотреться… Вот, видите, они тоже в шляпках. И следующий покажите нам орхидею. Вот у меня есть такой товарищ, а это орхидея летящая утка. Видите? Вот у нее клювик, вот у нее крылья, а вот следующую нам покажите орхидейку. Там, по-моему, птицы должны быть. Я сейчас уже не помню, я их подбирал для вас так вот, чтобы. Вот, летящие птицы. Это тоже цветки орхидеи. Еще одну покажите. Это орхидея балерина. Видите, она делает какой-то па, наверное, сейчас подняла руки над головой, сейчас будет крутиться. Ну, мы-то с вами знаем в основном самые обычные орхидеи, которые продаются в магазинах. Это либо фаленопсисы, либо цимбидиумы, либо ванды, либо дендробиумы. Это то, с чего начинают свои коллекции новички. Да? Стоят они, в общем-то, не так уж и дорого, можно заставить их цвести. А вот следующий нам, Александр, покажите орхидейку. Тут еще будет. Но когда вы начнете этим увлекаться, а вот это пафеопедиумы, это башмаки. У нас тоже башмаки растут, слышу вашу реплику, но у нас два вида растут в средней полосе. Это кальцеолус, венерин башмачок в учебнике ботаники есть, и макрантум, крупноцветковый. Другие башмаки у нас тоже есть, но они на Дальнем Востоке. Там уже целую коллекцию можно. На Курильских островах, на Камчатке, там потрясающие красоты башмаки. Но даже башмаки наши, они очень тоже полиморфные. Там есть самые разные сочетания. Губа красная, там, а вот подвязки белые, или там желтая крышечка. Очень-очень много их форм, можно собрать огромную коллекцию. Дело в том, что, ну, я так чувствую, орхидеи, они требуют отдельного разговора. Если я вам сейчас начну про них рассказывать, это до завтрашнего утра. Давайте, не буду я вам про орхидеи рассказывать. Покажите вот следующее фото.
Кстати, вот эти башмаки, которые ципрепедиумы, они очень долго цветут. Мне подарили, помню, ципрепедиум Аргус, и он у меня цвел 2,5 месяца. Представляете, не вял цветок 2,5 месяца. А это драгоценные орхидеи. Это орхидеи, которые собирают и коллекционируют не ради цветков, а ради их листьев. Они с такими золотистыми прожилочками. Они действительно... Вот фотография этого не может передать. Но такое впечатление, что вот это из золота сделаны такие вот прожилки из металла. Следующее покажите нам. Это другой вид драгоценной орхидеи. Они действительно драгоценные, они уже стоят дорого, бывают там раритеты, редкости. Ну, давайте следующую посмотрим картинку, и это уже рот папавер у нас пойдет. Есть просто, понимаете, ребят, я вам что хочу сказать. Конечно, надо ездить. Можно в компьютере все это увидеть, да? С маками нам покажите. Вот посмотрите, какие маки, какие роскошные маки. Когда ты в природе это видишь, вот поле до горизонта маков. Да, как, помните, волшебник изумрудного города, мудрец страны Оз, там маковое поле, через которое нельзя было переехать, потому что все засыпали. Вот такой есть жизнь. Это тоже в Дагестане сделан этот снимок. Степи, цветущие маков. А вот следующее покажите, там будут прострелы. Это уже Шайтан-Тау, чертова гора в Оренбурге. Я глазам не поверил, когда я это увидел. Синие склоны, синие. Это пульсатила, прострелы. Мы, кстати, там фильм сняли. Вот Хабургаев в натуре, по-моему, там можно набрать. «Чёртова гора», по-моему, он назывался этот фильм. Представляете, вот синие склоны гор. Вот покажите нам портрет этого растения. Это пульсатила. Пульсатила или прострел. Это сон-трава. То, что в народе называется сон-трава, видите? А бывают пульсатилы с багровыми цветками, с белыми цветками, с розовыми. То есть можно собрать целую коллекцию пульсатил. Можно ее размножать семенами, можно делиться с другими коллекционерами, с другими охотниками. Ну, вот осталось немножко времени. Сейчас я вам покажу еще одну коллекцию. Это коллекция хвойных. У нас очень любят собирать хвойные папы, мамы, бабушки, особенно мамы с тетями любят собирать. Называют их хвойники. Хвойник – это растение, а лучше говорить хвойные. Это всякие там, ну, начинают обычно с елок разных форм. Вот эта коллекция в Польше. Где-то недалеко, это Силезия в Польше. Мы вдруг оказались у одного поляка, у которого был совершенно потрясающий сад, где он собрал коллекцию хвойных. Видите, это Польша. Это не Китай, не Япония, не... Человек тоже не имеющий ботанического образования. Ну, вот покажите следующую картинку. Это все вот его сад. Это охотник за растениями, коллекционер. Я сейчас не помню, кто он по профессии. По-моему, какой-то инженер. И вот у него, представляете, вот такая вот коллекция хвойных. Там и пихты, там и сосны. Причем он их бонсает. Он делает из них, не бонсай, банкей это называется, которые не в плошках. Вот, он их формирует особым образом. Вот следующую покажите. Картиночку. Удивительное мастерство. Кстати, такие есть и в нашем отечестве. Вот это тоже там же, в Польше. А вот теперь следующую посмотрите картинку. А следующая картинка, это уже не Польша. Это уже будет... Нет, это Польша пока. А вот следующее, это уже то, что я снимал в Чэнду. Это горный Китай. Там, вот он, видите, и здесь тоже коллекция. Очень похоже на то, что собрал этот замечательный поляк. Бонсай, банкеи, все это систематизировано. Есть среди них банкеи, которым уже, там вот около которой я стою, там какой-то стрептокарпус, что ли, я сейчас не помню. Ему 200 лет. 200 лет вот его выносят подышать, зимой убирают в помещение. Вот такие вот коллекции. Но это уже такой высший уровень посвящения. Да, вот орхидеистика, бонсаисты. Вот Олег Владимирович Шумаков, мой друг, про которого я вам почти каждую лекцию рассказываю, с которым мы вместе много путешествовали. Он очень серьезно увлекается бонсаем. Но это уже такая целая наука. Это своя эстетика. Это... то, к чему потом уже можно прийти. Но начинать надо, конечно, с чего-то простого. Ну и тут у нас... ну, давайте еще посмотрим несколько садиков в Чэнду.
они заслуживают внимания. И, наверное, сегодня мы на этом остановимся и оставим немножко, минут 10, да, Александр? Вот, пожалуйста, это финальная как раз картинка. Это вот маленькая коллекция, которая оформлена на альпинарии, или рокарии, говорят, да, от слова рок, гора. Да, возвращаемся в студию. Вот, ребята, растения удивительные, непостижимые, они всегда преподносят нам какие-то сюрпризы. И если вы заболеете растениями... Кстати, вы знаете, вот очень многие, ну не очень многие, скажем так, я пришел к растениям через бабочек. Я всю жизнь занимался с детства собирал бабочек, но когда ты ловишь бабочек, изучаешь бабочек, то всегда надо знать, на чем кормится кормовое растение, на чем гусеница. Задавайте свои вопросы, сейчас Александр их примет. Что, есть уже, да? Вот. И когда ты читаешь, там тот же махаон, да, на зонтичных, гусеница на зонтичных, значит, надо знать, что такое зонтичное растение. Ну, знаем, морковка-петрушка, а там еще дудник, там какой-нибудь борщевик и так далее. Или там Аполлон, прекрасно, Аполлон Парнасиус, да, райский Аполлон. На хохлатке, на читке. Значит, надо знать, что такое хохлатка, что такое читок. И некоторые мои знакомые, которые собирали бабочек и ловили их в горах, они были настолько потрясены растениями, что потом они уже увлекались серьезнее растениями, чем даже самими бабочками. Какие книги изданы у нас в переводе? Ой, а что вы имеете в виду? У нас много книг в переводе. Не понял. А, вы имеете в виду, понял, книги Теофаста, да, Теофаста и Гиппократа. Вы знаете, я не знаю, если честно, мне стыдно в этом признаться, но я не читал труды Гиппократа и не читал труды Теофаста. Но я знаю, что они изданы, если прогуглите, вы наверняка найдете. Я знаю, что полное собрание сочинения Гиппократа французы издавали. Но на русский язык, по-моему, не перевели. Вот если вы приедете на остров Кос, где музей Гиппократа, там стоит вот это вот такое выставочное издание, полное собрание сочинений, которое вот французский ученый-энтузиаст издал. Какие представители бугенвилии растут в Санкт-Петербурге в ботаническом саду с основания сада? Не знаю. Я, к сожалению, я был в очень многих ботанических садах мира, но в ботсаду Петербурга я не был, к своему стыду. Какие-то, понимаете, какая штука? Бугенвилии, в принципе, можно даже в открытом грунте попытаться вырастить. И я думаю, что даже 2-3-4 года бугенвилия проживет у нас в открытом грунте. Но цвести не будет, конечно, так же, как глициния. Скорее всего, погибнет. Но в оранжереях, да, там видов... подождите, какие виды? Бугенвилии только два вида. Я сейчас не помню, как они называются. Диких видов только два. А все остальное – это сорта, вот, которые вывели разных цветов. Да, там розовые, фиолетовые – это уже сорта бугенвилии, не виды. Я думаю, что в ботаническом саду в Петербургском есть оба вида бугенвилии. Скажите, пожалуйста, Александр Хабургаев, ваши ли это фотографии? Григорий, 6 класс. Григорий, некоторые мои, некоторые не мои, сразу скажу. Кое-какие мои. Но, Григорий, я не профессиональный фотограф. Знаете, у меня был друг, профессиональный фотограф, который всегда шутил. Говорит, съемка на автомате – это дорога в никуда. Ну вот, Гриш, я снимаю на... Я лох. Я чайник, я снимаю на автомате. И я снимаю, в общем-то, не для того, чтобы выставлять свои фотографии, а для того, чтобы... Хотя многие, вот иногда мне приходится своими фотографиями иллюстрировать статьи. Я пишу просто в журналах, в газетах, вот, часто. И фотографии приходится выставлять. Интересно, на цитрусовые подействует хитрость, как для ананасов? Ой, не знаю, попробуйте. Ну, с цитрусовыми, понимаете, какая штука? С цитрусами. Вот, например, если вы из косточки вырастите лимон, то зацветет он у вас только где-то через 15 лет, не раньше, там, ну, через 12, через 15 лет. Помните, я вам рассказывал про ботаника Михаила Маратовича Диева, да? Я помню, как-то сидят у него в гостях, поэтесса какая-то,
И, ох, какая чудесная у вас орхидея, вот это вот чудесная, а вы можете мне такую дать? Миша полез куда-то, говорит, вот, пожалуйста, семена. Ой, правда, а как сажать? Ну, вот моя статья, почитайте, там все написано. А когда зацветут? На что Михаил Маратович говорит, ну, лет через 25. Ну, вы не волнуйтесь, время летит быстро. Вот так же и с лимоном, и с косточки. Лет через 12-15 он у вас зацветет. Но если вы хотите, чтобы это произошло раньше, то вы можете купить привитый лимон на подвое уже. Либо на свой лимон, который с косточки, привить уже какой-то сорт, там тот же Мейра, да. Есть такой Павлов-на-Оке город, где в каждом окошке по лимону. Там лет 200 разводят лимоны, выводят свои сорта, и этот Павлов-на-Оке, он славится лимонами, канарейками и гусиными боями. Мечтаю туда доехать, вот все никак не получается. Прекрасные магнолии. Какой климат выдерживают? До какой нижней температуры? Ну, значит, смотрите, если прогуглите Владимир Цымбал, книжку его с магнолиями, ну, в интернете найдете информацию. Владимир, по-моему, 16 видов магнолий интродуцировал. То есть около 16 видов, которые у нас размножаются и цветут. Ну, я вам могу назвать

Запомните такую простую вещь. Южные растения, южные интродуценты, они у нас страдают не столько от холода, сколько от возвратных заморозков и от наших зим. Потому что у нас зимой идут дожди, и растения по пояс в воде стоят январь-февраль. Это для них ужасно. Они вымокают, выпрямают, и они от этого страдают гораздо хуже. Какие растения коллекционировать сложнее всего? Наверное, водные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хороший вопрос. Вы знаете, что касается водных растений? Вот в аквариумистике есть такое направление, оно называется голландские аквариумы. Прогуглите. Наберите, например, аквариум Такаши Амано. Вот если вы наберете этого японца Такаши Амано и посмотрите его аквариум, и вы откроете рот вот так вот, и не смотрите его, и не сможете его закрыть до тех пор, пока не посмотрите все картинки. Это подводные сады. Это настоящие подводные сады. Это вот стиль такой фирменный, стиль Такаши Амано. Кстати, он очень похож вот в аниме Миядзаки. Очень часто бывают такие ландшафты, но это японская культура, которую вот Такаши Амано воссоздает под водой. Удивительно, но он умудряется это делать. Есть направление голландский аквариум, когда аквариум содержит не ради рыбок или креветок, а ради тех растений, которые там растут и цветут. Очень интересное направление. Водные растения, ну вот если как у Марченко, да, ну их много. Кстати, если у вас есть пруд на даче, то там очень много чего можно держать. Там целую коллекцию нимфей. И самое главное, понимаете, пруд нужен для того, чтобы он создавал микроклимат. Потому что вокруг пруда у вас на даче, в вашем саду будут прекрасно себя чувствовать еще и околоводные растения, да? Такие как там калужница, как купальницы, ирисы многие. Ну, это уже отдельная тема, не буду туда углубляться. Как некоторые растения стали хищными? Нет хорошей жизни. Ну, смотрите, хищные растения – это отдельная тема, потому что хищные растения, их много. Да, есть непентесы с такими вот ловчими кувшинами, да, красивыми. У нас в одной из лекций я вам показывал. Это, кстати, не цветки, это ловчие листья. Есть сарацинии, у которых такие длинные трубки, эти ловчие листья. Есть венерина мухоловка, да, которая схлопывается, если туда попадает муравьишка или мелкое какое-то беспозвоночное. Есть росянки. Эти росянки, они выпускают гель, и к этому гелю прилипают там комары, всякие мошки. Есть пузырчатки. А пузырчатки – это самые-самые мелкие хищные растения. У них под водой крошечные пузырики, которые можно увидеть только в сильную лупу или под микроскоп. И в эти пузырики, когда попадаются самые-самые мелкие беспозвоночные, там клещики какие-нибудь мельчайшие, то этот пузырик, он сразу схлопывается со скоростью, самой большой скоростью вообще в мире животных и растений. Там какая-то доля секунды, как шлеп, и она уже в ловушке. И, конечно, у каждого такого растения-хищника своя, как бы, своя судьба. Ну, в основном это происходит, своя эволюционная судьба. Потому что это происходит из-за того, что растения эти растут на бедных почвах и недополучают азота. И они получают этот азот уже вот в таком вот виде, Но, кстати, многие растения проживут прекрасно, даже если туда ни одна добыча не попалась. А некоторые, например, удивительным образом вошли в симбиоз. Потому что вот некоторые виды Непентеса, у которых большие горшочки, почему-то в эти горшки, как в прямом смысле слова, любят ходить в туалет обезьяны. И в результате наполняют эти горшки порцией азота, и растение этим прекрасно питается. Я видел такую картинку, где-то орангутан на острове Борнео пьет из ловчего кувшина Непентеса. Я просто в природе очень часто это встречал, в джунглях. Непентесы там всегда на треть или наполовину вот этот кувшинчик с влагой. Мало того, эта влага, она еще источает запах феромона, который привлекает насекомых. И меня это очень заинтересовало. Я стал рыться, копаться в источниках и обнаружил, что, оказывается, орангутанги это пьют для того, чтобы улучшалось пищеварение, ферментация, да? И вот я помню, у нас большая была экспедиция по Камбодже на плато Пном-Бакор. Я все время, как ни встречу, на Пентас оттуда попьешь. Знаете? Желудок работал вот так, отлично, помогло, на себе испытал.
Так, спасибо за просветительскую деятельность.

Какие ботанические сады в Европе стоит посетить? Ну, значит, смотрите. Из ботанических садов Пражский ботанический сад один из лучших садов, потому что пражские садовники, они славились не меньше, чем голландские. Я вам очень советую, если сможете добраться до Голландии, то город Арнем, такой есть небольшой городок Арнем, там Бургерсбуш. Ну, вот была такая семья сумасшедшая по фамилии Бургерс, они собрали денег, краудфандинг, это теперь у нас называется, да, тогда еще не было интернета, и они воплотили свою мечту. Это, представляете, гигантский такой вот, гигантская оранжерея, по-моему, 6 футбольных полей туда вместится. Все это под хрустальным куполом, и там джунгли. И в этих джунглях летают, порхают тропические бабочки, поют тропические птицы, цветут тропические растения. Там протекает река через эти джунгли с водопадом, в который ламантин плещется. Ходят птицы околоводные. Это фантастическое зрелище. Рядом потом уже, когда этот Бургерсбуш стал очень известным, рядом там построили такой же еще с пустыней, пустынные растения и огромный еще аквариум. Совершенно фантастический. Нечто похожее, но не в таких масштабах, около Цюриха. Это Масала, тоже гигантская, под куполом ботанический сад. Площадь, которая отведена Масала, это мадагаскарский тропический лес. Очень интересные, вообще в Швейцарии очень интересные ботанические сады в каждом городе. На Канарах, как я уже говорил, на Тенерифе интересный ботанический сад, фантастический ботанический сад в Бразилии, один из таких наиболее старых. Ну и, кстати, Московский ботанический сад тоже далеко не самый плохой. И есть Московский ботанический сад имени академика Цицина, ГБС, да, есть два университетских и есть секретный тайный ботанический сад, о нем мало кто знает. Он принадлежит второму медицинскому институту. Он запрятан где-то в районе Филей. Это удивительное место, там проходят теплотрассы под землей, и поэтому там растут субтропические растения в открытом грунте. Мы дружили когда-то с Натальей Георгиевной Замятиной, удивительная женщина, она меня все звала туда, я все, к сожалению, так и не доехал. Но вот давно с Натальей Георгиевной не виделись, а у меня все как-то руки и ноги не доходят туда. Так, могут ли хищные растения навредить людям? Нет, друзья мои, дети мои, нет, это все байки, это все вот у Хичкока или у кого там какой-то фильм был про растение, которое ело людей, одинокими путниками питалось, да? Нет. Говорят, что в ловчих кувшинах некоторых непентесов находили скелеты ящериц или там мышек каких-то мелких. Может быть, но в основном-то они питаются мелкими насекомыми, поэтому человеку навредить не могут, а вот ядовитые растения могут. Лапортея есть такое крапивное дерево в Австралии. Там у кого-то очерк даже такой есть про лошадь, которая коснулась этого растения, забилась в судорогах, упала. Оно жжется так, как никакая крапива не жжется. Расскажите, плиз, про симбиоз растений и насекомых. Слушайте, ребята, я рассказывал. Please, sorry, я уже рассказывал про симбиоз растений, насекомых. Так, сядьте в Ютьюбе, наберите «Архе. Путешествие с натуралистом больше, чем дружба». Это про симбиоз. У нас целая лекция была. И там вот как раз было. Ну, еще хотите, еще потом расскажем. Тема неисчерпаемая. Есть еще вопросы, Александр? Заканчиваем, да? Так, ну, я очень хочу поблагодарить тех, кто помог центру Архе материально. Вот, это в заключение, да? Еще раз хочу сказать, что это нужно не для конкретного обогащения, там, моего или там Александра, который сегодня руководит нашим эфиром. Это очень помогает самому центру, потому что мы все-таки должны вести свою просветительскую деятельность, мы должны улучшать свою техническую базу. А это все-таки и зарплаты людям, которые этим занимаются, ходят как на работу. Это все-таки и техника. Поэтому те, кто вот нам материально помогают,
Там вот можно это сделать легко. Посмотрите, как. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но Александр уже объяснял. Донаты там есть. Так что те, кто присылает, спасибо вам огромное, сердечное за поддержку. Делаем с вами общее дело. И огромное спасибо Оленьему парку. Это замечательный Оленьий парк. Его создали люди, очень далекие от зоологии. Создали для того, чтобы сохранить и размножать там копытных, не только копытных. Там еще разводят фазанов, прекрасные авиарии с коллекцией фазанов. И там мой хороший товарищ Сергей Федорович Сапильников проводил работу по интродукции крапчатого суслика. Вы можете набрать «Хабургаев в натуре» в Ютубе. «Маленький гений большого подкопа». Это вот как раз весь фильм мы снимали в Оленьем парке. Привет ему огромный, привет всем, кто там работает. Мы вас всех помним. И спасибо вам большое, дорогие коллеги из Оленьего парка, за то, что оказали нам вот эту поддержку, нам, Центру Архе. Ну вот, ребята, прощаемся до следующего воскресенья. Всего вам доброго, будьте здоровы.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну, во-первых, инки, разумеется, были. Другое дело, о чем идет речь. Слово инки означает очень много. Означает большую империю, которая существовала сколько лет? Это уже не очень известно. Ну, 150, может быть, даже меньше, а может быть и 250. Означает некоторый народ, который жил в долине Куско. С какого времени, это вопрос тоже сложный, я сейчас об этом скажу. И означает инкскую аристократию, то есть несколько тысяч человек, которые считали себя инками по крови и которые считали себя потомками некоторого мифического или полумифического первопредка. Во-первых, два слова о том, где это все происходило. Вот Анды – это горная цепь, вернее, не одна цепь, а много горных хребтов, между ними плоскогорья, которые тянутся по всему Тихоокеанскому фронту Южной Америки. И это очень своеобразный с точки зрения природных условий район. Больше ничего подобного в мире нигде не было и нет, и быть не может. Потому что с одной стороны это экватор, ну или близко к экватору. А с другой стороны там холодное море, там антарктическое течение Гумбольдта, которое охлаждает побережье, превращает его в пустыню. И в то же время, я не буду подробно рассказывать о циркуляции там вод и воздушных потоков, короче говоря, из этого антарктического течения воды очень богаты рыбой, побережье совершенно засушливо, это голая пустыня, а с гор туда текут на побережье речки. А вот плоскогорье и межгорные котловины – это отдельная история, они довольно высоко над уровнем моря. И вот сочетание того, что с одной стороны это близко к экватору, а с другой, что там высоко, ну, 2 и 3 километра, люди там местами жили до 5 километров, ну, на 5, конечно, мало кто, но 3-4 километра вполне жили. Это вот очень своеобразная такая территория. Кроме того, очень разнообразная. То есть сочетание это побережья, где оазисы, амазонских джунглей, которые где-то там на востоке, межгорные теплые долины, котловины, высокогорная степь, плоскогорье, степь, полутундра, полустепь. В общем, чем более разнообразны природные ресурсы, тем лучше условия для развития. Это понятно. И вот на этой территории первые свидетельства возникновения, ну что значит цивилизации? Это такое слово, которое трудно определить. Первые общественно-культовые сооружения, то есть не просто там какие-то хижины или я не знаю что, а первые искусственные платформы, они появляются, ну, датировки там плавают до сих пор, ну, либо это 3100 до нашей эры, либо это 2800-900 до нашей эры, вот где-то в этих пределах они появляются. И культура очень еще бедненькая такая, материальная культура, ничего, но монументальное сооружение, вот к 2000 году до нашей эры, это уже грандиозные искусственные холмы. Ну и дальше, начало первого тысячелетия до нашей эры, появляется уже много золота. Где появляется, где не появляется, это разные даинские культуры. И все это бурно развивается, динамично, масса искусства, какие там жертвоприношения, каналы, террасы. И вот наступает где-то рубеж 8-9 века, а может 9-10 скорее. И все это рушится со страшным грохотом. Не везде, вот на севере побережья Перу, там кое-что осталось, там вот эта традиция сохранилась. А в пределах горной части Перу, где дальше были основные центры империи инков, там все развалилось совершенно. Почему это произошло, до сих пор не вполне понятно. Ну, наверняка какие-то климатические изменения, конечно, сыграли роль, но не похоже, что это было главное, потому что это произошло на огромной территории, где условия были разные. Видимо, там какой-то хитрый социальный кризис имел место. О нем я сейчас говорить не буду. И вот такой рубеж между инкским временем и доинкским – это условно, именно условно, где-то тысячи лет назад, тысячный год нашей эры. Страшный разгром, кризис, люди бросили все свои поселения, искусство никакое, сосредоточились где-то на вершинах холмов, стали строить там укрепленные убежища, друг с другом воевать, долины опустили, потому что там один убьет другого. И на окраине вот этой территории была долина Куско. Долина Куско, которая до этого никогда не входила в территорию древних государств. Она была совсем такая окраинная. Не то, что там какая-то... Это были Анды, да, это более-менее. Но там не было высоких каких-то культур. А в 30 километрах от этого места находился форпост государства или империи Уари, где они построили такой совершенно фантастический центр свой, Пикильякта называется, Блошиный город. Но это вообще такого в мире больше нет, это я, может быть, отдельно об этом расскажу. И какое-то взаимодействие между ними было, конечно, не могло не быть. Но долина Куско – это своим чередом, это не Пикильякта. И вот наступил кризис, люди Уари ушли, эту Пикильякту бросили, и долина Куско зажила своей жизнью. И вот дальше самое интересное происходит. Вот на протяжении всей предыдущей истории центральных Анд, от там 3000 до нашей эры и до тысячного года нашей эры, ну примерно, я говорю, это не с точностью, да, столетия, сохранилась одна традиция. Очень развитое искусство, там всякие ягуары, жертвоприношения, ламы, фигуративное искусство. То есть это не просто геометрический стиль, а фигуративное искусство, есть что посмотреть. Красиво, пестро, интересно. А тут искусство пропадает, его больше нет. Ну, может быть, оно где-то сохранялось, но его нет на предметах, которые заметны, в погребениях его нету. И вот постепенно, на протяжении 2-3 веков, ну где-то к 1300 примерно году, вот в этой долине Куско появляется культура инков. И появляется, ну, что-то похожее на государство. Там нет границы точно, вот сейчас государство, потом нет государства. Вот оно появляется. И культура эта инская, она в чем-то принципиально другая, чем все культуры центральных Анд, которые были до этого. В этой инской культуре нет искусства приличного, ну, какие-то там штрихи на керамике, ничего особенного. В ней другая архитектура из камня. В ней нет, похоже, каких-то массовых жертвоприношений. И она так потихонечку развивается. До проведения археологических исследований в конце 20 века мы об этом, в общем, мало что знали. Потому что по испанским документам там есть какие-то полумифические хроники, но так далеко это все не идет. А тут археологи выяснили, на археологических материалах, как постепенно происходит становление вот этого централизованного какого-то государства, или протогосударства, или как там считать. И вот в конце XIV века происходит что-то такое, вот империя начинает образовываться. У них появляется свой стиль в архитектуре, в искусстве. Еще до того, как то время, которому, судя по испанским документам, происходит образование государства инков, оно начинает образовываться, археология дает более ранние даты. И дальше, это совершенно условная дата, 1438 год, там нападают соседний народ, ну такое же вождество, как это принято говорить. В результате победы инков возникает империя, она буквально за там, пару десятилетий она распространяется на огромные территории. И вот это и есть государство инков, которое мы знаем, о котором идет речь. Теперь, чем оно удивительно? Во-первых, как я сказал, в этом государстве очень мало памятников искусства. Оно есть, я не говорю, что его вообще нет. И геометрическое искусство, ткани, пожалуйста, ткани очень много. И даже сохранившихся много, не говоря о том, что было. Но это геометрические изображения, это не фигуративное искусство. Вот возьмите ацтеков. Когда испанцы пришли в Мексику, они там все покидали в болото, все пожгли, поломали всех этих идолов. У нас любой музей набит ацтекским искусством, любой музей. Ну, кроме российских, конечно, но западный, европейский, американский, конечно. Но нельзя сказать, что в любом музее есть предметы инского искусства. Они есть, фигурки, очень стандартный набор, мужская женская фигурка, фигурка альпаки, ламы, ну, собственно говоря, все. И ничего больше нету. Это, почему это важно? Потому что искусство появляется там, где есть борьба за престиж. Оно само так, крестьянин просто так ничего рисовать не будет. Произведение профессионального искусства – это то же самое, как вещи золота, серебра, там, драгоценных камней. Это, у меня есть, у тебя нет, значит, я круче. Это первое отличие. Второе отличие состоит в том, что больше нет массовых жертвоприношений, которые были раньше. Ну, насколько они были раньше, насколько, вернее, они были массовыми, точности не знаю, может быть, это не такие уж гекатомбы, но они изображены на росписях, в культуре, и они найдены. То есть это была какая-то очень важная часть культуры. У инков были жертвоприношения, но это совсем не то, это не о чем говорить. Вот такого ужаса, такого больше не было. И третье отличие. Инки использовали наркотики, айоаска. Но использование айоаски это, ну да, использовали, безусловно. Но это не было вот такое афишировано, потому что в доинских культурах использование наркотиков, равно как и отрубленные головы, это на всех, что называется, иконах. Ну, в английском смысле, самое главное изображение данной культуры, там обязательно будет это айоаска, будут отрезанные головы, будут там какие-то расчлененные тела, а здесь этого нет. Теперь по поводу все-таки, а кто эти люди были? На каком языке они говорили? Ну, есть два мнения, что это был язык нам неизвестный, вот именно инков, вот этого маленькой группы, которая пришла в долину Куско. Когда пришла, не очень понятно. Или это просто был один из диалектов языка кечуа, ну, языков кечуа, который потом распространился очень широко. Все имена инских правителей, которые мы знаем по испанским документам, это имена, которые этимологизируются из языка кечуа. Кроме имени первопредка. Манко не этимологизирует, это не инское слово. А какой это мог быть язык? Да какой угодно. Там этих языков было как пёстрых собак. Они все исчезли. Не исключено, что это слово инки, вот эта маленькая группа, которая пришла, они говорили на языке пукина. Может быть, неважно, какой это был язык, совершенно к кечуа никакого отношения не имеющий, на котором, может быть, а может и нет, говорили создатели доинской культуры Тиуанако. Они, инки, сами себя с Тиуанако очень связывали. У них происхождение они вели либо из Тиуанако, либо они вышли из пещеры, там этот первопредок Манко, вот они оттуда вышли. Они завоевали долину Куско. Вот завоевали, это входит в инский миф, в любом случае. Там сестра... И она жена Манка Капака, она мама Окли, она увидела там какого-то этого аборигена, прибежала к нему, разорвала ему грудь, вырвала легкие и с этими легкими ворвалась в долину Куско, где, значит, все в ужасе разбежались. Вот интересно, что эти легкие на палочке вообще сильно похожи на один из постоянно встречающихся таких, ну, символов, не символов, но миссисипской культуры на юго-востоке Соединенных Штатов до испанское время и на знак Алин, движение у ацтеков. То есть мы не знаем, откуда это специфический очень знак ацтекский. Считается это, значит, движение. Но есть теории довольно убедительные, что это легкие на палочке в две стороны. И вот где Северная Америка, где вообще ацтеки, тем более к ацтекам это прямого отношения не имеет, и где инки. Но тем не менее, это вот такой интересный факт, потому что не все первопредки обязательно должны кому-то легкие вырвать. А дальше вот эта группа, она, видимо, очень быстро перешла на кечуа и дальше стала создавать свое государство. Это мы уже примерно знаем, как это происходило. Так вот, что было дальше? Откуда мы вообще знаем, как расширялось это государство? Это сочетание данных испанских документов, ну вот 16-18 веков, и археологических исследований. Оказалась такая любопытная вещь. Для правителей, ну, официально, условно говоря, зарегистрированных, известно, кого они брали в жены. Из таких-то деревень, которые находились вокруг Куско. И вот чем более поздний правитель, чем дальше эти деревни расположены от города. То есть очень похоже, что вот эта последовательность правителей действительно соответствует некоторой реальной хронологии. То есть государство, это был маленький совершенно там городок, и он начинал расширяться на всю долину, потом вышел за ее пределы. И, соответственно, они брали жен из более далеких территорий, с более далеких земель. А теперь я сказал, что вот в конце XIV века они начали экспансию за пределы этой долины. Вот это ни в каких испанских документах не отражено. Это только по данным археологии. Это мы знаем, что просто появляется инская керамика, вот где-то плоскогорье озера Титикака. Это очень такая ценная территория. Жить там, наверное, нам было бы не очень хорошо, но там стада лам и альпак. Это, ну, скот – это всегда главная ценность, шерсть, соответственно, ткани, мясо. Но ткани очень важно. И кроме того, ламы – это подвьюг, это средство передвижения. И вот тут я об этом скажу с самого начала. Дело в том, что вот для обычных людей вот есть Мезоамерика, ацтеки, есть инки, Перу. Вот это почти одно и то же, да, инки и ацтеки. Между инками и ацтеками существует колоссальная разница, колоссальная. Причем она и какая-то глубокая там в палеолит уходящая, и более, так сказать, обусловлена более поздними процессами. Вот глубокая, например, центральные Анды – это единственная территория в пределах всей Америки от эскимосов до огненной земли, где не существовало игры в мяч. Вот чего угодно было, а игры в мяч не было. Везде было. Где больше, где меньше, ну там майя все знают, мяч бросали. Но не только майя, у эскимосов было. Здесь не было. Но это так. А вот что важно, что в Андах были ламы. Почему это так важно? Не потому, что их использовали на мясо. Вообще в Андах, центральные Анды, были очень хорошо обеспечены продовольствием. Самым разнообразным. Чего там никогда не было, это голода. Вот представить себе, что в Андах голод, но это надо умудриться. Очень разнообразные источники питания, и морские, и сухопутные, какие угодно. Белковой пищи было много, а ламы были нужны для другого. Их можно было, самцы лам могут носить 30-40 килограмм груза. Ну, не каждый, самки не могут, а самцы могут. И это позволяло перевозить на дальние расстояния продукты широкого потребления. Вот ацтеки, а также все остальные, не могли это делать. Они перевозили металл, ткани, какие-то ценные вещи. А свои себя обеспечивать едой они должны были на месте. Они не могли привезти в Мехико откуда-то с побережья Мексиканского залива кукурузу. Это было невозможно. А в Андах это было возможно, и они привозили. Это началось не с инков, это очень давно было. Ну, как давно? Ну, где-то середина второго тысячелетия, наверное. До этого там просто на юге Перу климат был очень засушливый. Так вот, благодаря этому в Андах возникла совершенно уникальная система государственная, до государства там вождь какой-то или община этим занималась, вот перемещение продуктов потребления на большие расстояния. Потому что сильный носильщик, он принесет те же самые 30 килограмм. Но носильщику надо чем-то питаться, его надо кормить. А ламу не надо кормить, она травку ест, перенесет и дальше съест травку. Это почти бесплатно. И вот эти караваны лам, они создали инское государство в том виде, в каком оно нам известно. А до инков, наверное, ну или может быть, мы точно не знаем, такая же система была вот на юге, государство Тиахуанако, может быть, уари, про уари еще не очень известно. А на севере там другая система была. Там скорее торговый обмен. А здесь не торговый обмен, здесь какой-то вот... Это не то, что под контролем государства, там, когда и государства еще не было, но одна община менялась с другой, там, как-то хитрым образом, Короче говоря, денег не было. У ацтеков были деньги. Там были бобы. В Эквадоре были деньги, может, даже на севере Перу. Ну, деньги условные такие, конечно, не греческие тетрадрахмы, но что-то такое, единица обмена. А тут ничего не было. Это совершенно функционировало по-другому. И вот общество такого гигантского масштаба, где жило к приходу испанцев, ну, 6-7 миллионов человек. Не 15-7 на привлечение. Но 6-7 там жило. И вот существовать такое общество без торговли, это вообще, это совершенно удивительная история. Теперь дальше. Как инки осуществляли свою экспансию, почему им это так удалось? Что бы было, если бы в 1438 году, может, это был 37 или 39, неважно, где-то так, если бы люди Чанка, ну, они были какие-то родственники, те же инков, наверное, захватили долину Кус, мы не знаем, естественно. Они ее почти захватили. Ну, это нормальные вот такие войны были. Эти люди жили в другой долине, где раньше был центр культуры Уари, а где сейчас находится современный город Аякучи, университетский город, очень такой довольно крупный для Перу. И вот они уже почти захватили. Уже старый инка Веракочи, он сдался, он уже, ну, все, конец. Инка Урко должен был ему наследовать, он куда-то там задевался. И вот тут-то появился такой, значит, пассионарная фигура, человек, который назвал себя Пачакути инка. Но Пачакути, это значит, Пача – это одновременно и эпоха, и, так сказать, мир, хронотоп такой, можно сказать. Вот это Пачакути, то есть с претензией. Как его звали вначале, я не уверен, что это известно, по-моему, нет. И вот он мобилизовал как-то свой народ. Ну, там мифическая история, это не важно. И он прогнал этих чанк, и после этого на плечах врага начиналась быстрая экспансия. Быстрая. Но почему инкам удалось за очень короткое время, за время жизни не то что троих, а практически двоих правителей, вот этого Пачакути и следующая Юпанкейн, как удалось захватить? Почему? Дело в том, что к этому времени вот эти центральные Анды, они были уже культурно едины. Вот так же, как ацтеки. Вот ацтеки создали большое государство. Еще где-то в 13-14 веке, до того, как ацтеки создали государство, в Мексике распространяется один художественный стиль, который называется стиль Миштека-Пуэбло. Ну, Миштека-Пуэбло, Миштека – это в Оахаке, на юге, Пуэбло – там на севере. Он одинаковый. Это стиль, который дальше будет стиль ацтеков. И это не политическая экспансия, это культурное такое объединение. Когда вы завоевываете территории, которые уже культурно с вами связаны, то, конечно, это все идет быстро. И вот инки это быстро завоевали. Это не значит, что все, что им вообще никто не сопротивлялся. Сопротивлялись, конечно. Но какое-то сопротивление было такое, ну, не очень активное. Там дальше будут войны, а сперва не очень. И вот что инки сделали? Это, конечно, очень любопытно. Чем они вдохновлялись и какой у них был план, мы в точности не знаем. А почему мы не знаем? Вот почему. Вот когда испанцы пришли в Мексику, то сразу это все описывалось. Испанцы описывали, что они делали. И люди, сами ацтеки, которые вот быстро-быстро они научились испанскому языку или даже не надо учиться латинице, они тоже стали это все записывать. Соответственно, нам история Тенчтитлана и вообще вся эта территория, ну, на протяжении последних 100, даже 200 лет до прихода испанцев, нам известно очень хорошо. А с инками произошло не так. В Андах не было письменности. В Андах была знаковая система, которая позволяла вести учет и контроль. Эта система основана на кипу. Кип – это такие... Узелковое письмо, такие много-много шнурочков разного цвета с узелочками. Корни этих узелочков, черт его знает в какой древности, в Уаре уже было, то есть в 8-7 веках это уже было, другие кипы, ну, кипу. А вообще это, например, вампум от иракезов, там на поясе, расшитом этими бусиками, а до этого иглами дикобраза, там что-то было записано. Ну, записано символически, мы не можем это прочитать, естественно. И, может быть, это вообще уходит куда-то в Восточную Азию, в палеолит. Это не точно, но не исключено. Совсем такие глубокие корни. А вот у инков эта система достигла совершенства. До сих пор ведутся споры, могли ли записывать таким образом исторические тексты. Теоретически, наверное, могли. Но у нас нет на этот счет никаких данных, а расшифровать кипу их сохранилось много. Мы не можем. Потому что, чтобы прочитать кипу, надо знать, о чем это. Если это о передвижении войск и их экипировки, тогда все. Тогда. Если это о снабжении города Куска пивом, картошкой и кукурузой, тоже понятно. Но мы не знаем, о чем это кипа. А даже если бы знали, мы не знаем принцип. То есть математически это просчитано. Но расшифровать мы это не можем. И, видимо, никогда не сможем. И вот когда пришли испанцы в Мексику, они, ну, поняли, куда они пришли. Ну, люди во власти дьявола, никаких сомнений тут нет. И если этого дьявола искоренить, то даже все в порядке. Все, всем роздали дворянство, ну, все нормально, люди как люди. Испанцы, упаси Господь, кем они не были, это не были расисты. И вот когда они пришли в Анды, им даже больше понравилось. Тоже во власти дьявол, но дьявол какой-то такой, проблески монотеизма даже там искали. В общем, инки как таковые им, пожалуй, понравились больше. Но контакта не было. И они не поняли, кого они завоевали. Потому что от нас, от, так сказать, евразийских стандартов, вот это... экономика и культура Перу, она дальше, чем ацтеки. Может быть, это случайно, а может быть, потому что все-таки там, может быть, ну, условно, на 10 тысяч лет раньше наши связи провались, там, в каком-то палеолите. Ну, это так, размышление, но так или иначе испанцы, конечно, не поняли. И поэтому все основные источники о Перу датируются временем на поколение или два после завоевания, она на три поколения. Вот самый известный Гарсиласа де ла Вега и Линка, который был, ну, там у него тоже какая-то была инская кровь, это все расписано замечательно, очень все хорошо. Но это 17 век. И с одной стороны, он, конечно, инка, но вообще-то писал он ведь не для инков, и уже инки уже с тех пор уже давно были в прошлом. Поэтому вот эти испанские источники, им-то особо верить так, не то, что им нельзя вообще верить, конечно, там много данных, но они требуют очень мощной критики, потому что все испанские источники написаны с оглядкой на европейского потребителя. Они в значительной мере писались для каких-то людей в Испании, отвечая на какие-то их вопросы, а вовсе не с целью объективно описать, что там было у инков. И поэтому очень многого мы не знаем. Вот почему мы знаем экономическую систему инков, я сейчас не помню даже, для какой провинции, сохранились документы. Ну, документы, естественно, испанские, но они были переведены непосредственно, так сказать, со слов, видимо, или как-то с тех людей, которые владели искусством чтения кипу. И мы так немножко понимаем, как это работало. Но только для одной провинции. Ну вот как немцы, когда захватили Смоленский архив, они дальше потом, вся Америка изучала, как работала советская система на основе этого Смоленского архива. Вот примерно то же самое. То же самое и в Андах. И вот поэтому что-то про инков мы никогда не узнаем. Наш образ империи инков, он немножко такой упрощенно идеализирован. Вот как там по десятичной системе все это делилось, там пятерки, десятки, сотни, тысячи и все прочее, все, значит, тут этот начальник того начальника, как был налог, когда крестьянам велели собираться, идти на работу, крестьяне только радовались. Почему они радовались? Там это не написано, но мы это знаем по археологическим данным. Конечно, радовались, их там пивом поили, если это были горные районы, там кукуруза не растет. А из картошки пиво плохое. Ну и так далее. Вот такое некоторое идеализированное, благостное картина. Так вот, как инки начинали свое завоевание? Они начали с уничтожения всех предыдущих городов. Города там, конечно, были слабенькие. Это не 8 век нашей эры, когда Уари, Тиамака, это действительно были крупные города, где жило по несколько десятков тысяч человек, по-видимому. Да и другие были, на побережье были. А в это время в горных районах таких путных городов не было. Но что-то было. Но инки в любом случае их уничтожали. Ну или просто эти города забрасывали. И они строили в горных районах собственные города с идеальной планировкой, вот как они представляли такое. И вот они создавали вот эту, значит, идеализированную систему управления. Вот в доинское время ничего подобного нет. Там было государство Уари, но оно тоже много захватило. Оно поставило под свой контроль прямой или, может быть, косвенной отчасти очень большие территории. То есть основную часть Перу. Но единство культуры и администрации в Уари не было. Вот там все, там как бы это под властью, наверное, Уари. Но какие-то местные правители там вдруг находят какое-то захоронение местной дамы, вся в золоте, кто она такая. Это что-то другое. Мы не знаем, как организован Уари был. А вот как организована инка, мы прекрасно знаем. Вот есть центр, есть определенная социальная структура, есть провинции, есть четыре четверти. Ну, почему четыре четверти? Потому что город маленький, там просто, ну, четыре четверти, да? А потом в разные стороны эти четыре четверти продолжаются до бесконечности. Ну, и, соответственно, возникает вот это мощное государство.

0: Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает «Комсомольская правда». Мы с вами стали свидетелями исторического события в мире астрофизики. Международная команда ученых представила первую фотографию черной дыры, которая находится в центре галактики в созвездии Девы. Этот рубеж еще раз подтвердил один из столпов современной физики теорию общей относительности Альберта Эйнштейна. До сих пор человечество ни разу не видело реального изображения черной дыры, поскольку эти объекты буквально невидимы и поглощают все электромагнитное излучение. Фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» многие называют самым научным современной кинофантастики, но и претензии к нему предъявляют по всей строгости. Тем не менее, это первый художественный фильм, благодаря которому мы можем хотя бы представить себе черную дыру, червоточину, изменение пространства, времени. Именно поэтому на примере «Интерстеллара» мы вместе с популяризатором космонавтики Виталием Егоровым попытаемся объяснить всем и каждому, что такое черная дыра на самом деле. Ныряем.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, в эфире передача данных, а в студии «Комсомольской правды» популяризатор космоса, блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров. Виталий, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Я вас позвала, чтобы мы с вами вместе попробовали разобраться, что такое черные дыры, так, чтобы мы, люди, слушатели «Комсомольской правды», это поняли. Потому что читать можно, но это не значит, что это поддается пониманию. Впервые реалистично черные дыры показали в «Интерстеллар». Их внешний вид был рассчитан с помощью уравнений, и этим занимался действительно ученый Кип Торн. Он был научным консультантом картины. Раньше режиссеры и создатели спецэффектов полагались на фантазию, а сегодня вопрос о том, как устроены черные дыры, каковы их свойства, все равно остается открытым. Вот, понимаете, все же слышат дыра, да? И правильно ли воспринимать вот это некое черное тело как дыру? Если мы засунем руку в черную дыру, сейчас без законов физики, это будет дырой или мы на что-то наткнемся? Потому что нам нужно потрогать, независимо от того, что там все меняются законы.
2: Ну, во-первых, я не думаю, что тут все ученые мира не могут разобраться, что такое черные дыры. Вряд ли мы с этим, с этой задачей справимся.
0: Мы обязаны.
2: Мы, по крайней мере, попытаемся поговорить о том, на каком уровне познаний, представлений, что такое черная дыра. По поводу того, что если мы сунем туда руку, ну, мы не дождемся, когда мы дотянемся, потому что из-за разницы течения времени мне встречались такие попытки оценить, что на самом деле будет происходить. Просто с точки зрения падающего на черную дыру, он никогда на нее не упадет. Потому что это падение будет вечное. Потому что чем мы ближе к дыре, тем медленнее течение времени. Вот. Так что в данном случае, во-первых, да, черная дыра – это нечто материальное. Это не просто дыра куда-то там в другую вселенную, как иногда пытаются представлять. Это просто очень сверхплотный, сверхтяжелый объект. То есть, если мы будем сжимать, просто возьмем Землю и будем ее сжимать, там сожмем ее до размера горошины, и она тоже станет черной дырой. Просто плотность вещества станет такой высокой. Почему это черная, почему это дыра? Вот на таком, что вообще, вот если мы будем что-то сжимать, когда оно станет черной дырой? Здесь мы вряд ли получится совсем уж просто. У каждого объекта есть космическая скорость. Скорость, на которой мы сможем сбежать из этого объекта, преодолев его силу притяжения.
0: Скорость убегания это называется, друзья, это понять
2: да.
0: просто
2: вот.
0: Достаточно.
2: Да. Чтобы убежать с Земли, нужно набрать скорость 11 км в секунду. Там, если мы хотим лететь на Луну, на Марс, нам нужно набрать 11 км в секунду. Если мы хотим улететь из Солнечной системы, нам нужно набрать скорость 16 км в секунду, чтобы преодолеть уже силу притяжения Солнца. Так вот, то есть чем массивнее космическое тело, тем большую нужно скорость набрать, чтобы от нее сбежать.
0: Потому что гравитация у нее притяжение сильнее.
2: Да, естественно. Так. Вот. И в какой-то момент, если мы повышаем эту массу этого тела, в какой-то момент скорость избегания этого тела превышает скорость света. То есть ничто, даже свет, что на сегодня, как мы знаем, является самым быстрым во Вселенной не может оттуда улететь. Все. И тогда, в этот момент, это тело становится черной дырой.
3: Ну, смотрите, ученые, они показали, насколько огромна плотность черных дыр. Ну, например, вот то, что сейчас пытался и Виталий сделать, черная дыра с массой в 10 раз, которая превосходит Солнце наше, имела бы примерно всего, оцените, 60 километров в диаметре, а с массой нашей Земли всего 2 сантиметра. То есть вот то, о чем пытается сказать Виталий, самое сложное, что можно и представить. Как можно сжать гору до размеров маленького камушка? То, что называется сингулярностью, бесконечной плотностью.
2: На самом деле время и пространство искажается от любой массы. То есть Земля искажает время и пространство вокруг себя. Человек искажает время и пространство вокруг себя.
3: Как это? Объясните мне. Вот я сейчас сижу напротив вас, как я искажаю время?
2: Мы сидим на Земле, и гравитация Земли воздействует на нас, на течение времени вокруг нас и вокруг себя на определенной высоте, на определенном расстоянии. Все очень просто. Мы берем часы, смотрим, сколько у нас времени идет.
3: Да.
2: Берем часы, запускаем их в космос. И время идет в космосе чуть-чуть быстрее. Возраст космонавтов, получается, меняется. Вот они там крутятся вокруг Земли. Их возраст, ну, там, конечно, считанные доли секунды, но если мы увеличиваем массу там Земли или сжимаем ее, продолжая оставаться на том же расстоянии, там, например, метр от поверхности, масса возрастает, сила притяжения возрастает, и гравитация снова меняет. И разница между течением времени у поверхности и в космосе, там на значительном расстоянии, уже меняется.
3: Тоже меняется.
2: Да, чем мы сильнее, чем мы масса выше и чем мы ближе к ней, тем течение времени меняется относительно какого-то удаленного места. С интерстелларом нужно подчеркнуть, что научное там было только внешнее изображение черной дыры. С того момента, как он туда провалился, все, конечно, там
3: мы
2: уже...
3: Мы ничего не знаем.
2: Конечно, у ученых нет никаких данных о том, чтобы внутри черной дыры нашлась библиотека там с книгами, которые можно было бы повыталкивать. Вот. Так что да, внешнее вот примерно так.
3: Ну, кстати, давайте про внешнее. Светится ли черная дыра?
2: Черная дыра, конечно, не светится. Вот это интересный тоже момент. Иногда, даже в довольно популярной литературе, об этом немного говорят. И вот это противоречие, что черная дыра не светится, при этом в интерстелларе мы видим свечение большое. Иногда ученые тоже и популяризаторы рассказывают про джеты, которые выбрасывают черная дыра. И с одной стороны, нам говорят, что туда даже свет падает и не возвращается, а тут какие-то джеты из нее вылетают.
3: А что такое джеты?
2: Ну, если мы посмотрим на там сверхмассивную черную дыру, которая даже не обычную черную дыру, которая находится в состоянии поглощения вещества, то есть на нее что-то падает, то можно увидеть, что вокруг нее есть кокон, так называемый аккреционный диск, такой более-менее плоский, в районе там ее экватора, и из полюсов вылетают такие струи вещества, которые называются джетами.
3: Так, и что это такое вот тогда, здесь, если она сама не
2: здесь
3: светится?
2: Как раз нужно понимать, что выбрасывает не сама черная дыра, а именно этот кокон, который вокруг нее. У нее есть магнитное поле, у кокона, который вокруг нее летает, есть скорость вращения. То есть
3: он раскаляется, поэтому, наверное,
2: да,
3: светится?
2: Да, и он раскаляется не от того, что рядом черная дыра, там, горячая она или холодная, а от того, что все это вещество, газ, пыль летает вокруг черной дыры. Чем ближе он к черной дыре, скорость возрастает, плотность всего этого добра тоже возрастает. И просто от взаимодействия друг с другом все это нагревается, начинает излучать во всех диапазонах, и под воздействием отчасти вот этого вращения, отчасти магнитного поля черной дыры формируются вот эти джеты, бьющие из полюсов.
3: То есть, если закрыть глаза и попробовать себе представить вот на основе того, что мы сейчас проговорили, черную дыру, то это получается черный круг, ну вот как человек смотрит, а вокруг него такой нимб свечения яркого, похоже чем-то даже на кольца Сатурна, только одно такое кольцо.
2: Черный круг это скорее будет, если мы смотрим на черную дыру, на которую совсем мало всякого вещества. Если на нее ничего не будет падать, мы ее просто не увидим. Мы увидим, что что-то нам закрывает соседние звезды, даже как раз звезды там будут тонким колечком из-за искажения выглядеть. А саму черную дыру мы, конечно, не увидим. Если на нее чуть-чуть вещества падает, мы будем видеть этот кокон вещества, но через него мы будем видеть, что за ним что-то есть. Если же там будет аккреционный диск большой, то мы ничего не увидим, никакой черной дыры. Мы увидим этот диск.
3: Просто свечение.
2: То есть просто кокон светящегося вещества и вот эти джеты, бьющие. принципе-то изображение есть, сверхмассивные галактики активные, точнее, активные галактики со сверхмассивной черной дырой в центре, мы можем наблюдать там при помощи того же телескопа Хаббл, при помощи радиотелескопов. Мы примерно это знаем. Есть пульсары, которые являются такой нейтронные звезды, это такие недочерные дыры с достаточно высокой плотностью, но не вот это преодолевающий этот вот предел массы. И они точно так же, и там есть джеты, мы можем их наблюдать там, в рентгеновском диапазоне, вот там пульсары. Мы можем не просто представлять, а увидеть, как это выглядит.
3: Друзья мои, про горизонт событий, про искривление времени поговорим в следующей части, собственно, передачи данных. Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в студии «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.

0: покинуть силу притяжения вот этого массивного тела, которое называется черной дырой.
1: Угу. Ну, в общем, за горизонтом событий можно, конечно, многое представить. Можно смотреть рисунки того же, например, Кипа Торна, который инструктировал, когда снимали «Интерстеллар». Угу. И там... довольно-таки популярно, но это не значит, что это правда. И Хокинг гадал, и уравнение Эйнштейна там перестает действовать. А как мы изучаем? Как мы изучаем черные дыры?
0: Мы можем смотреть, и понятно, что если оттуда ничто, даже свет не вылетает, то мы не можем ничего увидеть в черной дыре. Но мы можем смотреть на то, как она влияет на все по сторонам. Угу. То есть мы, по сути, на сегодня изучаем не черные дыры, а их влияние на окружающее пространство. Есть сверхмассивные черные дыры, которые выглядят как квазары. То есть это очень удаленные и очень яркие источники света, квазизвездные объекты, так называемые. То есть издалека смотришь, как будто звезда, а посмотреть, оказывается, это не звезда в нашей галактике, как их вообще нашли, а что-то удаленное на там, безумные миллиарды световых лет. Но при этом даже отсюда выглядящие достаточно яркие, как отдельная звезда. Есть активные галактики поближе, в их центре тоже черные дыры. Есть наша собственная сверхмассивная черная дыра в центре галактики. Если мы наблюдаем это в разных диапазонах, мы можем видеть разные эффекты.
1: А вот что такое диапазон?
0: Диапазоны, ну, это диапазон электромагнитного спектра. Мы можем это слушать в радиодиапазоне, смотреть в инфракрасных, то есть в тепловых лучах.
1: Вот в инфракрасных это понятно, смотреть... а радио... Слушать меня смутил глагол. Слушать в радиодиапазоне.
0: Слушать, смотреть, это здесь,
1: то
0: в общем...
1: не принципиально.
0: Это все, в общем, одни и те же, как бы... Это волны просто разной частоты и разного диапазона. Смотреть глазами, то есть в оптическом диапазоне. Дальше у нас ультрафиолет, более жесткие излучения, уже более короткие волны. Ультрафиолет, рентген, гамма. Во всем этом мы можем смотреть, наблюдать и видеть разницу. И более того, в зависимости от того, в каком мы диапазоне смотрим, у всех этих волн, у них разная проницаемость среды. То есть, если мы смотрим в оптическом диапазоне, мы не видим черной дыры не потому, что она черная, а потому, что вокруг нее летает куча пыли, и мы смотрим в пыль, просто в облако пыли, и
1: да,
0: этого не видим.
1: Поэтому раньше их и не могли изучать, потому что пыльные облака закрывали.
0: Да, но опять-таки, если мы смотрим в видимом диапазоне, или там плюс-минус там, в ультрафиолете, или в инфракрасном диапазоне, мы можем наблюдать не саму черную дыру, а поведение ближайших там звезд вокруг нее. И мне встречалась такая анимация, которая снята там за 30 лет с наземных телескопов в оптическом диапазоне, как звезды в центре нашей галактики мечутся вокруг этой черной дыры. То есть мы не видим черную дыру, но мы видим, как такое поэтически можно представить, как биение сердца, как звезды сначала летят медленно-медленно-медленно, потом резко пролетают у какого-то центра их эллиптической орбиты, и дальше снова летят медленно. То есть видно, что в центре что-то их держит, но мы не видим, что.
1: Я даже читала, что при переходе какого-то точки невозврата за 2 дня меняется, собственно, тело, которое притягивается вот черной дырой. 2 дней достаточно.
0: Ну, там она звезду может порвать.
1: Да, в космическом. По космическим меркам 2 дня – это секунды или даже
0: да, это действительно так. То есть черные дыры, они вот само по себе их там, состав примерно стабилен, но при этом поведение вокруг их в космосе, оно нестабильно. Это действительно, если что-то падает на черную дыру, она становится активной, начинает вот этот, не сама, понятно, а вот этот кокон, аккреционный диск вокруг нее начинает излучать там и в гамма-диапазоне, и в рентгеновском, и всем остальном, в оптическом. Вспышки могут даже быть заметны оптическими телескопами. И самое интересное, что вот буквально пару лет назад, когда наши ученые научились не просто смотреть, но и регистрировать гравитационные волны, тогда ученые получили, по сути, если раньше развитие астрономии было связано с так называемыми окнами, то есть когда мы разработали новую технологию, позволяющую смотреть на космос в новом диапазоне вот этого электромагнитного спектра, впервые ученые получили инструмент вне электромагнитного спектра, позволяющий по-новому изучать, по сути, Вселенную за счет вот этих колебаний гравитационных волн, которые вызываются в том числе столкновениями черных дыр. То есть мы получили совершенно новые возможности, новый инструмент для наблюдения за Вселенной. Но при этом старые, прежние методы, в том числе радиотелескопы, они продолжают совершенствоваться, техника продолжает улучшаться. И вот как раз

0: последние важные данные или новые данные, которые ученые долго ждали и появление которых ждали ученые, это телескоп горизонта событий, когда огромное количество радиотелескопов смотрели, и радиоволны, они чем интересны, они позволяют проникать через пыль.
1: Да,
0: то, что мы не можем увидеть глазами, то, что мы не можем увидеть там в радиодиапазоне, точнее, в инфракрасном диапазоне, мы можем увидеть в радио. И вот как раз эта задача этого телескопа горизонта событий в том, чтобы то, что называется, приблизиться максимально близко к самой черной дыре, увидеть самые внутренние, если мы как внешние наблюдатели, самые внутренние участки окрестности этой черной дыры, которые еще способны что-то излучать во внешнее пространство. И вот мы пытаемся пробиться через эту пыль и заглянуть вот к самым ближним. Ученые это называют тень черной дыры.
1: А зачем нам это надо? Она нам чем-то угрожает или нам просто любопытно?
0: Во-первых, она, конечно, нам не угрожает. К счастью, ни одной поблизости черной дыры у нас нет. В этом плане мы в довольно спокойной части галактики находимся. Но зачем? Ну да, мы, наверное, это не вставим, там, деталь этой черной дыры в наши смартфоны через год и не припаяем там кусок черной дыры к ракете, чтобы она летела быстрее. Но у нас есть возможности что-то новое узнать о нашей Вселенной, а по сути, поскольку законы физики работают одни и те же, что в черной дыре, что у нас, ну точнее, что в окрестностях черной дыры, что у нас, узнав те новые законы физики, мы, может быть, узнаем их и найдем применение им и здесь. Я тоже думал об этом, вот зачем мы там смотрим в эти квазары, которые находятся за миллиардов световых лет. Астрономия, в принципе, и радиоастрономия в том числе, и вот подобные попытки, там, на которые тратят десятки миллионов долларов, это чтение инструкции по эксплуатации Вселенной. Мы смотрим и понимаем, как она работает. И если мы какой-то абзац еще не прочитали, но мы можем его прочитать, глупо от этого отказываться.
1: Соглашусь. Но существует же теория, что черная дыра – это своего рода, ну, как переход в параллельную вселенную.
0: Так они, червоточина.
1: Так, да, да, червоточины, кротовые норы. Mm-hmm. Я не совсем понимаю, и уверена, со мной согласятся многие, переход куда? Что такое параллельная вселенная? Что имеется в виду? Это Вселенная за пределами того, что мы видим? Ведь существуют же границы видимой Вселенной для человечества. Вот что имеют в виду ученые под этим?
0: Здесь про параллельность Вселенных еще рано говорить. Изначально предполагалось, что, во-первых, червоточина и черная дыра – это разные вещи. Даже хотя… Но на определенном этапе, то есть на определенном приближение, вот как мы говорили, взгляда к черной дыре, они могут обладать общими свойствами. То есть издалека и червоточина, условная, пока мы не говорим, что они есть, и, скорее всего, их нет, и черная дыра внешне будут одинаково выглядеть. И вот в фильме, если уж мы про «Интерстеллар» вспоминаем, там показали и то, и другое, но не сказали, что внешность у них будет одна и та же. И, может быть, это вызвало как раз ощущение, что вот мы сейчас прыгнем в одну черную дыру, потом в другую, и там куда-нибудь еще дальше полетим. Не совсем не так. Как раз в фильме показали, что сначала они прыгают через червоточину, а потом пролетают мимо черной дыры. Они в нее не предполагалось прыгать. Вот когда они там делали как раз гравитационный маневр, один, точнее, пилот полетел в черную дыру,
1: а
0: женщина,
1: она... Энн Хэтуэй осталась.
0: Да, ее как раз провели близко к черной дыре.
1: Меня вот это удивило, то, что ее не засосало, проходя близко к черной дыре.
0: Не, в этом вопросе это все вопрос расчета. Это так называемый гравитационный маневр, причем она пролетев, ну понятно, что это все фантастика, но в целом гравитационный маневр, что у планеты, что у звезды, что у черной дыры, он вполне возможен. Это вопрос просто траектории, чтобы не приблизиться слишком сильно. И даже пролетая мимо нее, можно украсть немного энергии, то, что называется, получить при вращении энергии самому, то есть ускорить движение своего космического корабля, украв немного энергии у этой черной дыры. Но это там, это уже другое, это баллистика, это все действительно реальные вещи, и вот эти гравитационные маневры, они действительно использовались в космонавтике и будут использоваться в дальнейшем. Ну, здесь это мы отклоняемся от темы. С точки зрения же разницы между черной дырой и условной червоточиной, на сегодня нет на сегодня наш взгляд не достиг вот этого предела, на который мы могли бы отличить одно от другого. Но, скорее всего, как говорят, там простейшее объяснение оказывается наиболее, точнее, не объяснение, но наиболее близко к реальности. Скорее всего, это любая черная дыра. Это не некий портал в другую вселенную, это просто очень тяжелый кусок материи.
1: И маленький. Вот что меня убивает.
0: Нет, сверхмассивные черные дыры, массы, миллионы масс Солнца, они довольно большие.
1: Спасибо вам большое, что не отказались, поддержали. Популяризатор космоса, блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров был в студии «Комсомольской правды». Спасибо вам большое.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Всем привет, я Андрей Норкин.
4: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
3: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
4: Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Анатомия РЕН-ТВ 2. Самая шокирующая бредятина.
2: Когда в январе мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ», я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Приглашение последовало очень быстро. За ним второе. На третий раз я сдался. Раз зовут так настойчиво, надо идти. Правда, меня глодал червь сомнения, а не ловушка ли это? Позволят ли прийти со своей камерой? Разрешили. И список вопросов прислали. Чуть позже я, кажется, понял, почему меня позвали. А выбор-то у них невелик. Ведь нормальные эксперты сниматься в таких передачах отказываются. Вот и приходится приглашать тех, про кого известно, что уже приходил. Значит, есть шанс, что придет снова. Угадали. Пришел.
3: Дорогие друзья, снова я пришел в это замечательное место, где делаются передачи для канала РЕН-ТВ. В прошлый раз я был тут зимой. Теперь май, и какая-то неведомая сила влечет меня сюда. Что это? Может быть, здесь скрыта какая-то мистика? Вот эту шокирующую гипотезу мы сейчас и проверим. С вами Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки.
2: Хотя передача, в которую меня пригласили на этот раз, другая. Она из цикла «Самые шокирующие гипотезы». Стиль вопросов практически не изменился. Все те же баяны про древних великанов, про свиней, ближайших родственников человека и прочее.
4: Вопрос, могут ли нашими предками быть гиганты, великаны, которые описываются в многочисленных мифах, в том числе от Библии. Угу. Более того, сегодня тоже находят гены гигантизма у современных людей. И есть люди такие, как бы, с аномальным ростом. Угу. Вот. Также исторические хроники свидетельствуют, что жили люди шестипалые с двойным рядом зубов. Угу. А что можем вот об этом сказать?
5: Вы понимаете, вот если мы начнем верить всему, что говорится в мифах, то мы можем очень далеко зайти, потому что в мифах рассказывалось про двуголовых людей, там, безголовых, одноногих. Разные народы придумали себе всевозможных предков. Очень разнообразная, там практически вся флора и фауна. То есть люди разных племен рассказывают, что они произошли от собак, от коров, от змей, от птиц, от муравьев. Одно племя в Северной Америке, значит, такое племя индейцев, они утверждали, что произошли из менструальной крови солнца. Вот кто-то рассказывал, что предки вышли из тыквы, или вылезли из-под земли, или спустились с неба, или возникли из экскрементов, или, представьте себе, возникли из грязи, который счесал со своей груди некий нечистоплотный бог. Но вы же не будете всерьез искать какие-то отголоски реальности в рассказах, что мы из грязи, из-под ногтей какого-то неряхи. То есть поиск каких-то буквальная трактовка мифологии – это вообще довольно сомнительное занятие. Если же кто-то утверждает, что в прошлом у нас в предках были великаны, то он должен вообще-то как-то доказывать. Я как раз вот сейчас сидел и видел передачу канала РЕН-ТВ, где про этих великанов рассказывается и показываются откровенные фальшивки, сделанные в фотошопе, причем даже известных авторов. Так вот, доказательствами являются не картинки, сделанные в фотошопе, не россказни про злобных ученых, которые прячут в подвалах скелеты великанов и никому не показывают, а должны быть реально ископаемые, подчеркиваю, нормально задокументированные, потому что наука имеет дело с фактами, а не с рассказами сумасшедших. А вот с фактами здесь все не очень хорошо. Что касается патологии, есть патологии, бывают шестипалые, встречаются даже безмозглые люди, это, наверное, гораздо более серьезная беда, чем шестипалые. Это просто некая генетическая аномалия, но к нашим предкам это не имеет никакого отношения.
4: Американские специалисты заявили, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила подобной рептилии.
5: Я могу сказать следующее. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе. Я вам расскажу, как было на самом деле. Здесь надо маленькую справку представить. Человек произошел от обезьяны, но у обезьян тоже были предки. Это были древние млекопитающие. Древние млекопитающие произошли от зверозубых рептилий. Значит, если мы еще дальше идем в прошлое, зверозубые рептилии произошли от древних земноводных. А у древних земноводных предками были такие протоземноводные, то есть это существа, которые произошли от кистеперых рыб, и где-то 385-390 миллионов лет назад они жили в водоемах. И вот этих древних существ, которые являются предками всех сухопутных позвоночных, вот их изучали американские палеонтологи. И они выяснили, что у этих древних животных сначала увеличились глаза в процессе эволюции, а уже потом произошел выход на сушу. И поскольку вот эти глаза еще у этих животных они были такие на макушке, то палеонтологи предположили, что собственно эти глаза им нужны были для того, чтобы вот так выглядывать из воды и, может быть, выслеживать на суше каких-то членистоногих, которые там уже бегали. И, может быть, это было, что ли, стимулом для них в дальнейшем, для вот этого выхода на сушу. Вот это было исследованием американских палеонтологов, его опубликовали в журнале Американской академии наук. А дальше вот что произошло. Значит, в пресс-релизе, который опубликован по мотивам был этого исследования, появилось словосочетание «crocodile-like creatures», то есть крокодилообразные существа. И вот некий безграмотный журналист российский прочитал это, у него в голове крокодил скрестился с предком человека, и, значит, в результате появились заголовки, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, ничего подобного в этом исследовании доказано не было. И вот в своей книге новой я этот пример как раз привожу как иллюстрацию такой вопиющей безграмотности и, я бы сказал, безответственности некоторых деятелей российских средств массовой информации. Убедил ли я вас?
4: Ну, в общем, понятно, будем иметь в виду.
5: Я надеюсь, что в сценарий будут внесены изменения.
2: Снимали меня в той же студии, что и в прошлый раз, только съемочная бригада была другая. Тем не менее, девушка, задававшая мне вопросы, судя по всему, ничего не знала о том, как происходил мой первый визит. Налицо проблемы внутрикорпоративных коммуникаций. Обратите на это внимание, господа деятели телевидения.
4: Так вот, ДНК человека и дроздофила совпадает на 60%. Другой факт, около 99% генов человека соответствуют генам мышей. Как такое может быть? Где мыши? Как это?
5: Цифры тут несколько завышены, но смысл передан верно. Это просто говорит о том, что мы все родня. То есть ничего удивительного нет, что у нас совпадение. Вот если бы наши предки были с Нибиром, как доказывают некоторые эксперты, в кавычках, передач на канале РЕН-ТВ, вот если бы это было так, то тогда бы совпадений действительно не было. А это просто говорит о том, что у нас были общие предки. Но эти общие предки, конечно, они были достаточно давно. То есть, допустим, с мышью у нас общие предки примерно 80 миллионов лет назад. Ну, то есть мышь нам ближе генетически, чем дрозофила, а обезьяна ближе, чем мышь. То есть это все в соответствии с теорией эволюции.
2: Я решил, что снова демонстрировать немонтажную речь будет неинтересно. Пусть на этот раз на РЕН-ТВ будет праздник юмора. Как говорится, наука баба веселая, почему бы не пошутить?
4: Почему ученые обнаруживают в нашем геноме сходство с крысами и прочими существами? Угу. И приписывают и медведей, и кошек предкам наших лемуров и червей. И где нам искать тут?
5: Я, поскольку держу руку на пульсе современной науки, то хочу сказать, что по современным данным генетиков, археологов и стоматологов, наибольшей вероятностью человек происходит, вероятно, от пингвинов. Это, я говорю совершенно серьезно, это доказано учеными, и наш художник Олег Добровольский выполнил даже такую графическую реконструкцию этого существа. Вот она. Смотрите, это, да, вот это пингвинопитек. Обратите внимание, он в руке, он держит радужный флажок. Вот, но это не должно вас смущать, потому что по современным данным эти существа жили на территории Западной Европы. И ученые считают, что, вы знаете, вот этот весь ужас, эта толерантность, гей-парады, вот этот разгул разврата, которым погрязла современная Европа, это имеет очень древние корни. И уже вот наши далекие предки, они, в общем, имели склонность к однополым бракам. Ну, я пошутил, конечно.
4: Да, я понимаю.
5: Но если серьезно, я просто хочу сказать, что некоторые гипотезы, которые звучат...
4: То есть это все было шуткой, можно
5: не переписывать? Да, это была шутка. Нет, но использовать или нет, это ваше право. Потому что в ваших передачах я вижу гипотезы, которые по абсурдности, в принципе, дают фору рассказу про пингвина Гея.
2: Спасибо Олегу Добровольскому, выполнившему блестящую реконструкцию пингвина Питека. Мне кажется, что это прекрасный кандидат на роль символа для второй церемонии вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» за достижения в области лженауки, которая пройдет осенью.
5: Я специально посмотрел, вот перед тем, как прийти к вам, некоторые передачи цикла «Самые шокирующие гипотезы». Я там увидел, например, передачу, где всерьез утверждается, что Земля плоская. Вот как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли вы, например, согласны с тем, что Земля плоская?
4: Я нет, не согласна.
5: Ну, а вот как вы можете прокомментировать то, что нам на полном серьезе с телеэкрана какие-то люди рассказывают такие вещи? Вот на мой взгляд, это весьма плохо. Вот, потому что у нас и так в стране ситуация с образованием довольно скверная. Вот, и тут такое впечатление, что кто-то намеренно или не намеренно так цинично занимается разрушением, не знаю, системы образования и того, что осталось еще в нашей стране хорошего. Вот вы говорите про медведя, да, что человек производит медведя. У меня всегда возникает вопрос, а кто это утверждает? То есть это некие люди, которые называются экспертами. Вот есть Александр Белов, он появляется у вас регулярно в передачах. Он себя называет палеантропологом. Но у этого человека нету даже биологического образования. Вот если я вам, например, скажу, что я археостоматолог, например, вы мне поверите? То есть должны же быть какие-то фильтры, которые не позволяют любому человеку с улицы прийти и нести любой бред. Вот. Ну, то есть ну, у вас как-то отбирают экспертов или просто вы гуглите и первого попавшегося?
4: Саш, ну мы будем разговаривать про наших экспертов.
5: Хорошо.
2: Следующий вопрос, к сожалению, не записался, а звучал он кратко. Какое существует сходство между обезьяной и человеком?
5: Между человеком и обезьяной множество различий, которые особенно четко видны, например, если мы рассмотрим зубную систему. Ну вот смотрите, у человека 4 резца, 2 клыка, 4 предкоренных зуба, 6 коренных. У шимпанзе совсем наоборот. Смотрите, 6 коренных зубов, 4 предкоренных, 2 клыка и 4 резца. Ну и, например, наиболее яркий пример. У наших женщин ежемесячные менструации, а у шимпанзе происходит кровотечение каждые 30 дней. То есть, ну вот список этих различий можно продолжать.
4: Сейчас тоже возникает, и много пишут, даже центральный телеканал прошло, первый НТВ это освещало. Эту версию, что человек произошел, что не человек пришел от обезьяны, а наоборот обезьяна от человека.
5: Я могу рассказать такую, знаете, легенду. Есть такое племя Макуа в Южной Африке. Они рассказывают следующее, что творец создал мужчину и женщину и стал их учить различным премудростям. Вот. Но мужчины и женщины были ленивы, они учиться не хотели и убежали в лес. Значит, тогда творец взял двух обезьян и стал учить их. И оказалось, что обезьяны гораздо более сообразительны и хотят учиться. Тогда творец взял у них хвосты, пересадил людям, из обезьян сделал людей, а из людей сделал обезьян. Таким образом, мы с вами потомки умных обезьян, а обезьяны – это потомки глупых, нерадивых и ленивых людей. Вот это, конечно, чистая фантазия, но мне кажется, что и в ней гораздо больше реализма, чем вот этой глупости про то, что обезьяны произошли от человека.
4: По генам человек очень близок к мышам, да, по другим признакам мы бесшерстны, с подкожным жиром, что как-то что делает нас ближе к дельфинам и китам. Вот, ваше мнение.
5: Ну, смотрите. Ну, про мышей это, конечно, глупость, но что касается дельфинов, то действительно, человек настолько же, насколько он отличается от обезьяны, настолько же человек похож на дельфина. Я могу перечислить. Ну, смотрите, у человека 32 зуба, и у дельфина от 100 до 250. У человека 2 руки и 2 ноги, и у дельфина 2 грудных плавника и 1 хвостовой. У человека однокамерный желудок, и у дельфина многокамерный. Человек всеяден, и дельфин питается рыбой. У человека есть ключицы, и у дельфина их нет. У человека есть ушные раковины, и у дельфина они полностью отсутствуют. Я могу список вот этих сходств продолжать до бесконечности. То есть действительно человек довольно похож на дельфина.
4: Почему чуть ли не лучшим донором для человека считается свинья?
5: Ну вот здесь я могу рассказать уже реальную историю, такой исторический эпизод. Значит, в 17 веке во Франции жил такой известный хирург Жан-Батист Дени. Он прославился тем, что переливал кровь от животных людям. И он считал, что животные, они умерены в еде и в питье, не занимаются развратом. И вот переливание крови от животного, оно добавляет человеку и духовного, и физического здоровья. Вот когда сам Жан-Батист тяжело заболел, он в соответствии со своими взглядами решил перелить себе кровь от обезьяны-бабуина, которую ему специально с этой целью привезли из Африки и держали в самых лучших условиях. Но когда он со своим слугой пришли к вольере этой обезьяны, она пришла в неистовство, стала визжать, больно укусила слугу, отобрала у него парик и нагадила в него. И по легенде, в этот момент вот Дени в ярости сказал, что эта обезьяна хуже свиньи. Вот, но в этот момент они услышали негромкое хрюканье. Это их позвала всеобщая любимица, домашняя свинья, ручная, по имени Жули, которая там же содержалась в соседней вольере. И вот она просунула пятачок сквозь прутья и кротко посмотрела на своего хозяина. Он увидел, что она здорова, цветущая, и она как бы говорила ему: «Возьми мою кровь». И когда он открыл вольер, она молча последовала за ним и не издала ни звука во время всей процедуры, хотя, вероятно, понимала, что идет на неминуемую смерть. То есть она фактически пожертвовала собой ради своего хозяина. Ей даже потом поставили памятник, вот, но, к сожалению, во время французской революции этот памятник был разрушен. Вот с этого момента, с тех пор, и считается, что свинья – лучший донор для человека.
4: Да, и дрозофил тоже памятник, кстати, поставил.
5: Ну да, ставили. Есть памятник и обезьянам, но вот свинья известна именно как самый такой кроткий, потому что обезьяны, они не дают брать у себя кровь, они сопротивляются, свиньи, в общем, совершенно спокойно, представляете, дают себя умертвить.
2: На всякий случай официально заявляю, хотя хирург Жан-Батист Дени действительно существовал, вся трогательная история про свинку целиком вымысел.
4: Ну, возвращаясь все-таки тоже к теме происхождения человека, почему мы все время снова и снова к ним возвращаемся, потому что действительно много антропологических загадок, нету вот стопроцентных, ну, ответа на все вопросы, в том числе та же теория Дарвина сопровождается многочисленными подлогами, исторически это тоже доказано, и есть факты, когда, ну, как бы ученые, чтобы свою теорию представить верной, но тоже шли там на сделки с, как бы, совестью.
5: Вот вы заговорили сейчас сами про подлог. Я уже сказал, что когда только что сидел и ждал вас вот тут на диванчике, там шла передача канала РЕН-ТВ, если не ошибаюсь, как раз из цикла «Самые шокирующие гипотезы», и там в качестве доказательств того, что человек был великан... Подождите, можно я договорю? Там показываются картинки, сделанные в фотошопе, причем известен даже их автор. Просто вы говорите о подлоге. Так вот, как вы считаете, ваша... это, на мой взгляд, самый откровенный подлог?
4: Вашу позицию по этому вопросу.
5: Моя позиция, что нехорошо вводить зрителей в заблуждение. Мое общее резюме заключается в том, что, к сожалению, в России сейчас разгул лженауки, поэтому настоящие ученые, которые действительно за последние десятилетия собрали огромное количество фактов, которые делают картину происхождения человека от наших обезьяноподобных предков более детальной, подробной и красивой, к сожалению, они не получают возможности рассказывать об этом зрителям. Их место занимают всевозможные сумасшедшие шарлатаны. В прошлой передаче, которая была здесь в декабре, я вашей коллеге про это подробно рассказал. Но, к сожалению, ничего из моего интервью...
4: Но вы можете сейчас квинтэссенцию, вот, чтобы вот мысль какую-то мы услышали?
5: Я еще, кстати, хочу спросить, а вот что-то из моего интервью войдет в книги Игоря Прокопенко?
4: Саша, вы можете отвечать на вот вопрос, который я вам задаю?
5: Я по списку ответил на все вопросы.
4: Ответили, но как бы конструктива я, честно говоря, не услышала. В основном была критика нашего канала, и при этом вы не дали никакую оппозиционную версию, которую представили бы как верной и достоверной. То есть вы сейчас критикуете советских, российских ученых?
5: Если бы ваших коллег интересовала научная истина, то в передаче...
4: Я вас сейчас спрашиваю, какая научная истина?
5: Человек произошел от обезьян в Африке. Вот Подробности смотрите в моей книге. Еще раз, если бы ваших коллег интересовала научная истина, на вашем канале не появлялись бы передачи про плоскую землю, про дельфиноподобных предков, про великанов и так далее. Потому что это все к науке не имеет никакого отношения.
4: Мы просто пришли с вами говорить на определенную тему, как бы. Да,
5: ну вот я вам ответил на все вопросы. И получил от вас обратную связь. Но вот мне еще хочу подчеркнуть, я разрешаю использовать фрагменты моего интервью в этой передаче, но запрещаю их использовать в книгах Игоря Прокопенко. Потому что, насколько я знаю, эти книги большей частью состоят из цитат, которые ученые, комментарии, которые они давали для этих передач. Они попадают в эти книги, ученые про это ничего не знают. Я запрещаю использовать высказывания, которые я здесь произносил на камеру, в книгах Игоря Прокопенко. Хорошо. Давайте на этом закончим.
6: Я вас понимаю, просто я у меня же другое, понимаете, у меня профессия.
7: Вы работаете в организации, которая занимается разрушением. То есть это совершенно циничная, деструктивная структура. Вот. И вы ждете, что я буду помогать снимать эти фильмы? Ни в коем случае. Если меня пригласят сюда в третий раз, я уверую в действительно какую-то мистическую роль канала РЕН-ТВ в моей биографии. С вами был Александр Соколов для проекта anthropogenes.ru.
2: Итак, от перемены названия передачи смысл не меняется. Бородатые псевдонаучные анекдоты, факты, искаженные до неузнаваемости – по принципу «услышал звон». Одни и те же эксперты-фрики, кочующие из передачи в передачу. Бесконечное переливание из пустого в порожнее, которое, хотя и называется «самые шокирующие гипотезы», но шокировать может только своей бессмысленностью и предсказуемостью. На сколько лет еще дровишек хватит? Вам самим-то не тошно, господа? Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут. Но все-таки у меня искреннее пожелание и журналистке, которая задавала мне вопросы и произвела впечатление, в принципе, адекватного человека, и ее коллегам. Друзья, если у вас осталось хоть какое-то представление о морали и о журналистской этике, валите, уходите оттуда. Найдите себе нормальную работу, где вам не придется заниматься тиражированием пустоты и где вам не придется деградировать и профессионально, и личностно. Уходите во имя будущего, во имя вас самих и во имя ваших зрителей, граждан нашей с вами страны. С вами был Александр Соколов. Там идет самая такая горячая перепалка, то есть разговор на повышенных тонах с этой журналисткой. И тут вклинивается техник. Промокните лоб салфеточкой. Бликует.

0: Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка».
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый день. Так, а как тут кадры переводятся? А, вот так и переводятся. Я сегодня буду говорить о мифах, связанных с санскритом. Основу этих мифов, по-видимому, составляет история о том, как санскритолог Дурга Прасад Шастри в 60-х годах приехал в Россию, поехал в какую-то северную деревню и изумился: «Боже, как русский похож на санскрит, прям хоть без переводчика». И из этого дальше происходят вот такие удивительные мифы, да, вплоть до домашних упряжных мамонтов. Исходящие из того, что русский язык – это диалект санскрита, русский язык – это предок санскрита, русский язык – это потомок санскрита, причем прямой, да, и виманы, которые тут уже упоминались, тоже, значит, где-то там летать должны. Подробно я эти сказки рассказывать не буду, вы можете найти их легко в интернете, а я буду рассказывать о том, насколько санскрит действительно похож на русский. Итак, если санскрит похож на русский, настолько, что прям вот без переводчика, ну вперед. Это отрывок из истории про Наль и Дамаянти. Наль собирался идти свататься к Дамаянти, тут встретились ему четыре бога и решили: а давайте мы его попросим, значит, нас наоборот, Дамаянти, порекламировать. И Наль сказал, что увидел четырех богов, сказал: да, просите, что хотите, я исполню любую вашу просьбу. А потом все-таки спросил, в чем просьба-то состоит. Сначала пообещал, а потом спросил, что, собственно, делать. Кто из здесь присутствующих, не учивших санскрит, способен опознать, какому фрагменту вот того, что я сейчас рассказала, соответствует то, что здесь написано? Ну вот из неучивших санскрит, видимо, никто. Поэтому, собственно, основание мифа, да, что санскрит и русский вот такие прямо близкие, что понятно без перевода, основание мифа рушится. Ну дальше, соответственно, рушится и все здание мифа, поэтому я о нем так долго и не рассказывала. И это, кстати, при том, что тут не то что корни, тут суффиксы и приставки иногда похожие. Вот посмотрите. Т-тебхях. Это то же самое «т», которое у нас в указательном местоимении «тот». Я даже не удивлюсь, если «э» то же самое. «Э» – это в санскрите дифтонг, у нас, соответственно, это «ять» тоже дифтонг. «Прати» – это тоже тот же элемент, что у нас «против». Ну, приставка это или наречие, это там зависит от того, куда оно встанет, но… этимологически это то же самое. Джня – это тот же корень, что и знать. Пари – приставка, соответствует нашему пере. Прачх соответствует нашему корню прос, от слова спросить. Стха соответствует нашему стоять. Кар с большой вероятностью, кар мы видим в каришья в первой строке, и вот это кр в слове кританджалир во второй строке с большой вероятностью соответствует нашим чарам. В санскрите кар – это просто делать. Это, кстати, тот же корень, что в самом слове санскрит. Само слово санскрит буквально значит, ну, сделанный такой вот, обработанный. Вот бывает пракрит, а бывает санскрит. Пракрит – это такой деревенский необработанный язык, на котором говорят всякие простолюдины. А санскрит – это такой литературный стандарт. Поэтому он такой обработанный, ну, собственно, как любой литературный язык, он такой обработанный. Вот удивительно, да? И вот это «ити», это, возможно, соответствует вот тому «е», который не виден в качестве отдельной буквы, но слышен в качестве отдельного звука в таких словах, как «его», «ее», «ей», «ему» и так далее. Значит, в целом строчки переводятся так. «Тем пообещав», «прати джня» – это «обещать», значит, ну, то есть «богам пообещав», «наль», это его так зовут, «каришья», то есть «сделаю», Ити – это маркер окончания прямой речи. И тут еще одно забавное сходство с русским языком. Вот самый точный перевод этого фрагмента был бы такой. Им пообещав, наль такой сделаю. Вот у нас наль такой сделаю. Вот у нас такой, да, указательное местоимение служит указанием на прямую речь в современном разговорном русском довольно часто. Бхарата, поскольку история рассказывается внутри Махабхараты одному из героев, который потомок Бхараты, то вот это обращение к этому потомку Бхараты. Кстати, возможно, что это тот же корень, что русское «беру», а может быть и нет, потому что имена собственные этимологизировать трудно, может они отсюда, а может и нет вовсе. Адха, значит, потом. У них Этан спросил с почтительно, значит, сложенными руками Анджали. Анджали, слово без этимологии, не знаю, откуда оно взялось. Значит, вот со сделанным Анджали, Упа Стхита, представший, приблизившийся к ним. Упа, если кто знает греческий, то это похоже на греческое слово «гупо». А мы его, кстати, знаем из русского, только в русском оно заимствовалось и выглядит как гипо. На самом деле оно гипо. Вот. Так что санскрит, конечно, похож на русский, но вовсе не в том смысле, чтобы прямо без переводчика можно было все читать. На самом деле такое ощущение, что санскрит похож на русский, ну или в обратную сторону, русский похож на санскрит, или санскрит похож на что-нибудь еще, возникает у любого человека, который знаком с древними или достаточно архаичными, как русский или литовский, европейскими языками, который внезапно знакомится с санскритом. И, собственно говоря, вот сама наука индоевропеистика началась ровно с того, что Уильям Джонс познакомился с санскритом. И если бы тогда модны были заголовки, как сейчас, то тогда, значит, английские газеты, наверное, выходили бы со словами «Ученые в шоке! Санскрит похож на латынь, там, на греческий, на любые другие языки, знакомые, европейские языки, знакомые образованному филологу. На готский, на немецкий, на английский». Вот. И, соответственно, Уильям Джонс вот в этой своей работе показал родство санскрита с языками Европы, как раз с латынью, греческим, готским, английским, немецким, персидским, который он до этого тоже поучил, и кельтскими языками. Потом Расмус Раск добавил еще балтийские и славянские языки. Оказалось, что, что эти дикие восточные варвары тоже относятся к индогерманской языковой семье. Да, с точки зрения германцев, славяне – это предмет рассмотрения Института востоковедения. Вот. Наш Московский институт востоковедения, где я работаю, славянами уже, естественно, не занимается. И Уильям Джонс впервые высказывает идею, что такое сходство не может быть случайным, и такое сходство не может возникнуть в результате заимствования. Потому что сходство действительно совершенно ошеломляющее. Вот смотрите. Новый в санскрите «нава», в латыни «новус», в греческом «неос». Ну, тут мы «в» не видим, ну, потому что греческому языку не повезло. «В» между гласными в нем не выживает, там его просто нет, там даже буквы для него нет. То есть есть буква «дигамма», которая иногда в некоторых диалектах в древние времена, но, в общем, если мы берем классический греческий, то там уже никакой дигаммы нету, просто «неос». Английская «нью», орфография очень старая, поэтому она нам показывает те времена, когда это «в» еще произносилось. Местоимение «ты» в санскрите основа «тва» или «ту», в латыни «ту», в английском «thou» – это устаревшая форма, но она в письменных памятниках засвидетельствована и сейчас используется либо для архаизации, либо в религиозных текстах. «Два», да, ну хорошо, пусть будет. «Два» в санскрите основа «два», дальше окончание двойственного числа, в латыни «до», в греческом «дё». У нас «два», если в мужском роде, или «две», если в женском роде, потому что двойственное число склоняется по разным склонениям. В санскрите тоже будет по разным склонениям оно склоняться в разных числах. в разных типах склонений, число, естественно, двойственное. Английское to тоже v видно по орфографии, когда-то оно произносилось. Слово брат, вот в санскрите бхратар, в латыни фратер, в английском brother, в греческом фратер тоже есть, но это член рода, а не прямо вот родной брат. Ну, тут видно, что и русский тоже вполне в это вписывается, а вот дальше русский немножко не вписывается. Нести в санскрите бхар, в латыни феро, в греческом феро, в английском bear, не то, которое медведь, а то, от которого birthday образовано. Кстати, обратите внимание на соответствие согласных. Вот где в санскрите бх, там в латыни ф, и в греческом тоже ф, ну, пх, собственно говоря, а в английском б, где в греческом латыни и в санскрите «д», там в английском «т», а где в греческом санскрите и латыни «т», там в английском вот то, что пишется через «th», а читается в зависимости от позиции. В данном случае оно читается как «the». Вот «отец» в русском этого слова тоже нет, а в санскрите есть. В санскрите «питар», в латыни «патер», в греческом ну «патер», и дальше там какие-то будут окончания. Выбрала форму основы, а не форму именительного падежа, потому что буковка «эпсилон» больше похожа на наше «э», вам читать легче будет. В английском «фаза», кстати, обратите внимание, что не только «т» превращается в «с», но и «п» превращается в «ф». Вот это германское передвижение согласных, первое германское передвижение согласных, а еще бывает второе немецкое. Идти вот везде «и», да, и в русском тоже «и». В греческом «эй», ну, потому что глагольные корни, они умеют чередование, делать чередование гласных, и вот если мы возьмем настоящее время, то в санскрите будет «аями», в латыни «эо», «е» между гласными не бывает. В такой ситуации греческое «эйми», и мы видим здесь дифтонг «эй». Показатель именительно-винительного падежа, он одинаковый в среднем роде, во множественном числе везде «а». То есть слова типа там «села», «озера», там «дела» какие-нибудь. Вот то, что будет среднего рода, оно будет заканчиваться на «а». И понятно, что случайностей таких быть не может, и заимствований таких быть не может. Кто будет заимствовать чередование в глагольной основе? Кто будет заимствовать идею, что средний род должен во множественном числе заканчиваться на «а»? Вообще, почему слова должны быть какого-то рода? Особенно, если это неодушевленные существительные. Английский без этого вполне обходится, ничего, всем нормально. Вот. Но тут именно вот так, причем одни и те же слова относятся к одному и тому же роду. Если мы возьмем там какое-нибудь слово «дом», да, то вот оно есть в русском, оно есть в латыни, везде оно мужского рода и так называемого о-склонения, то есть ну, второго склонения. Или вернее, оно болтается между вторым склонением и так называемым у-склонением, в русском языке его сейчас нету, раньше было. Если мы возьмем какое-нибудь слово «ночь», так она везде женского рода. Ну, опять же, можно поговорить там о богах, которые там какого-то рода, но обычно язык первичен. И если в языке соответствующее слово мужского рода, то бог будет мужчиной, а если женского рода, то бог будет, соответственно, женщиной. Ну, если кто читал Пратчета, то вы, может быть, помните, что там смерть мужского рода. Ну вот исконный германский персонаж, исконное германское существительное, которое мы в немецком знаем как «тод», вот в английском, соответственно, death будет, оно мужского рода. Английский сейчас это утратил, вот в нем смерть никакого рода, но вот германские языки имеют смерть мужского рода. В русском языке смерть женского рода, поэтому это такая старуха с косой. Вот. Так что санскрит похож и очень даже, причем в таких сущностных вещах, которые никто не будет заимствовать и которые не могут быть объяснены случайностью. А вот, пожалуйста, санскрит похож на латынь, но без русского. Вот слово «конь», да, «ашвас» и «эквус», ну, окончание «с» я написала условно, оно там будет чередоваться, поэтому в других местах я его выписывать не буду. Вот. Но тут прямо вот соответствие буква в букву просто. А у нас этого слова нет. Там какой-нибудь царь, это, соответственно, «раджа», «раджан» основа в санскрите и «рекс» в латыни, откуда «регула», как правило, «регио», «регионис», регион, соответственно, место, где кто-то правит и так далее. «Мужчина», вира, вира в санскрите, вир в латыни, змея от глагола ползать, соответственно, сарпа в санскрите и серпенс в латыни, нога в санскрите основа пад, в латыни основа пед, откуда велосипед, педаль, вот эти заимствования. И у нас этих корней просто нет. Так что, пожалуйста, если приезжать, значит, санскритологу в Древний Рим, то там тоже вполне можно обнаружить кучу всего похожего. А в других случаях у нас эти слова есть, но немножко с другим фонетическим развитием. Вот брат, например, у нас ры нету. Ночь, например, у нас этого кто не видно, а в латыни и в санскрите оно видно. Имя, что у нас случилось у славян с началом этого слова, не знает никто. Вот. Все просто тихо надеются, что корень тот же самый, но ну да. Вот. Нести у нас изменилось значение, у нас этот корень означает брать. Суть, глагол, там эти многоугольники, суть там конгруэнтны. В этом значении. У нас «но» не видно, а в латыни в санскрите видно. Пожалуйста, можно сделать так, чтобы санскрит был похож на греческий. Вот посмотрите. Можно, да, вот, кстати, обратите внимание, что тут не только корни, не только существительные, но и глагольные корни вполне находятся, глагольные окончания вполне находятся, их там достаточно много тоже одинаковых. Приставки вот тоже находятся совершенно прекрасные и связанные с ними наречия. Перфект образуется одинаковым образом, то есть надо удвоить первый согласный корня и добавить гласный «э». Ну, в греческом так все и останется, вот поэтому от графо мы видим «географа». Да, мы прямо это «э» видим. Вот вы видите его в последней строчке. А в санскрите там «э» краткое превратилось в «а», и «о» краткое тоже превратилось в «а», краткое. Поэтому там «э» мы не видим, но зато мы видим палатализацию. Будет не «ка-кара», а «ча-кара». Вот «ч» из «к» по палатализации, да, как у нас, вот прям так. Поэтому чем-то похож на греческий, чем-то похож, значит, наоборот. Можно найти так, чтобы русский был похож на латынь, пожалуйста. Вот «семя», а в латыни «семен», «луна», и в латыни тоже «луна». И да, это не заимствование, хотя они такие одинаковые. Там «секу», а в латыни «секо», «пасу», в латыни «паско». Ну, здесь, правда, «ск» — это суффикс, но видно, что корень «пас» у этого глагола. И поэтому вот «пастор» какой-нибудь, там «т» и «ор» — это суффиксы, а «пас» — это вот этот корень. Поэтому, да, «пастор» — это тот, кто пасет. Новый «новус» — «о» и в русском, и в латыни, а в санскрите «нава» через «а». Как я уже говорила, такое было развитие гласных. Русское «есть» — бытийный глагол. В латыни «эст», а в санскрите «асти». Кстати, связка, на которую кивал вот этот вот самый брахман-санскритолог, она отсутствует в современном русском и отсутствует в санскрите, ну, то есть просто не нужна, не обязательно. Но в древнерусском она вполне была, довольно часто употреблялась, откуда мы, собственно, знаем все формы вот этого глагола бытийного. И таких вещей, видимых невооруженным глазом, можно подобрать между любой парой языков индоевропейской семьи. Но, смотрите, вот это я вам показываю сходство, которое видно невооруженным глазом. Но для науки это не годится, потому что сходство, оно как и красота в глазах смотрящего. И, как известно, для многих русских все китайцы на одно лицо. Для многих русских все китайцы на одно лицо с вьетнамцами.

вот начала существования тем и занимается, что вооружает глаз, чтобы увидеть то, что невооруженным глазом не видно, чтобы увидеть то, что невооруженному глазу кажется каким-то хаосом или каким-то чудом, увидеть в этом закономерность. Для этого наука вооружает глаз. Чем дальше, тем больше. И это хорошо, потому что многое видно. Не как хаос и не как чудо, а как закономерность. Но это имеет и свою оборотную сторону. Потому что теперь, чтобы смотреть вооруженным глазом, надо долго тренироваться и учиться. Вот в докладе о ВИЧ и ВИЧ-диссидентах показали, значит, бинокулярный микроскоп, он же бинокуляр. Вот я в него смотреть не умею, меня не научили в детстве. Поэтому, когда мне люди хотят показать какие-нибудь микроскопические красоты, я гляжу в этот бинокуляр и вижу какую-то белесую муть, но я не буду говорить, что вы все врете, ничего у вас там нет, ученые скрывают. Вот. Они ничего не скрывают, они показывают, просто я в бинокуляр смотреть не умею. Поэтому, если ученый вам что-то показывает, а вам не видно, то, может быть, вы просто не умеете смотреть в этот бинокуляр. Итак, для науки нужен критерий, который будет получать результаты, похоже или не похоже, то же самое или не то же самое, независимо от того, кто это будет смотреть. Да? И способен ли этот кто-то считать, что все русские на одно лицо, или все китайцы, и так далее. Этим критерием стали регулярные фонетические соответствия, регулярные звуковые соответствия. Всякое фонетическое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, не знающим исключений. То есть направление фонетического изменения у всех членов языкового коллектива всегда одинаково, ну, если не считать случаев диалектного разделения. И все слова, заключающие подверженные изменению звук в одинаковых условиях, подчиняются ему безо всякого исключения. И портретом ладограмматиков, собственно, с которых все это и пошло вот в такой формулировке. И на самом деле вы легко можете это увидеть. Понаблюдайте за теми вашими знакомыми, которые не выговаривают, например, «р». Вот не будет у вас такого знакомого, который в слове, там, не знаю, «рак» выговаривает «р» нормальное, а в слове «раб» не выговаривает «р» нормальное, или наоборот. Но вполне может найтись человек, который в слове «реки» или в слове «рельсы» выговаривает «ре» нормальное, а в слове «жрец» не выговаривает «ре» нормальное, а испытывает с этим какие-то затруднения. Потому что речь и жрец – это разные позиции, в одном случае начало слова, в другом случае после согласного шипящего. И тут бывает все по-разному. Поэтому звуки, которые находятся в одинаковой позиции, позиция обычно фонетическая, то есть рядом с какими-то звуками, перед чем-то, после чего-то, перед ударением, после ударения, в начале слова, на конце слова, между гласными, вот такие позиции. Но бывают позиции морфологические, что, например, в приставке все будет немножко не так, как в корне. И это является критерием. Вот если у нас имеются сходства, подкрепленные регулярными звуковыми соответствиями, то тогда мы можем сказать, что да, эти слова родственны, и, соответственно, если родственны такие слова, которые в любом языке есть, их заимствовать не надо, так называемая базисная лексика, то тогда можно говорить о родстве языков. Кстати говоря, вот когда я вам демонстрировала сходство санскрита с языками Европы, я обратила ваше внимание на регулярность звуковых соответствий, да, что когда в санскрите «бх», то в русском «б», в греческом «ф» и так далее. Это уже вполне критерий, и он не зависит от того, кто на это смотрит. Просто берешь базисную лексику, которую не надо заимствовать, и смотришь, есть там регулярные соответствия или нет. Если есть, значит, да, ура, языки родственны. Если не находится, ну, печаль. Почему же возникает впечатление именно от сходства русского с санскритом? А потому что у балтославянских языков с индоиранскими довольно много разных общих инноваций. Одну я уже упоминала, вот печет, да, и пачати, к переходит в ч. В латыни эта форма выглядит как коквит. Ну, там и «кво», да, ни балтославянский, ни индоиранский этого «кво» не сохраняют, просто «к» вместо него. И палатализации в латыни нету, то есть «кво» не будет палатализоваться. Живет в санскрите «дживати», в латыни «вивит».

0: Но это такой странный звук, который был в начале этого слова. Гуха, гуа, да, гуа. Вот. И в русском, и в санскрите он дал довольно похожие рефлексы ж и дж, ж даже и дж, если брать древнерусский. А в латыни он дал в, и поэтому уже не так похоже. Русское четверо очень похоже на санскритское четыре, чатвара, и, ну и дальше будут окончания. В латыни quatuor, опять же, quo, которое никуда не полатализуется. Русское слыть, санскритское ширу, а в латыни вместо вот этого с или щ там будет к. Вот по этому признаку языки делятся на языки сатум и языки кентум. Балтославянский, индоиранский – это языки сатум, а латынь, греческий, германский языки – это языки кентум. Поэтому у них будет «к», а у нас будет «с», если в русском, «щ», если в санскрите, «с» в иранском, ну и так далее. Точно так же «острый». Точно так же весь, да, у нас весь через с, в санскрите вищ через щ, а в латыни викус через к. Но если вы думаете, что русский язык это самый похожий на санскрит, то таки нет. Самый похожий на санскрит это литовский. Вот кто в литовском кас и в санскрите кас, ну дальше с этим ас будет происходить удивительное, потому что когда слова становятся рядом, то в санскрите концы и начало могут довольно сильно меняться. В литовском катарас, ну это правда диалектная форма, литературная катрас, в санскрите катарас, который, вот у нас там о, а у них там а, и там, и там. Сунус в литовском, сунус в санскрите, это сын, у нас и, а у них прям долгое у в неизменном виде. Нактис в литовском, нактис. В санскрите это ночь, соответственно, вирас, y в литовском это долгое и, и в санскрите тоже долгое и, вирас, это, соответственно, мужчина. Но значит ли это, что, выучив литовский, вы будете без проблем понимать санскрит? Конечно, нет. Даже если вы выучите хинди, это вам поможет с пониманием санскрита не больше, чем знание современного русского помогает читать слово полку Игореве. Поэтому, если хотите учить хотите понимать санскрит, учите санскрит. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Светлана. У нас есть вопрос от эксперта. Вас хочет спросить наш постоянный спикер, археолог Павел Колосницын. Я хочу спросить, Павел, вы здесь? А принесите Павлу микрофон, пожалуйста. Я его не вижу. На балконе, да, все, вижу. Павел, вон там наверху.
2: Я здесь. У меня такой вопрос. Вот этот миф касается, да, то есть языков, относящихся к индоевропейской семье. А вот есть подобные мифы в других языковых семьях? Вот кто-нибудь где-нибудь считает о том, что вот зная какой-то язык, там, не знаю, из алтайской семьи, можно понимать древний там, язык из этой же семьи, или вот, зная какой-то современный, опять же, точнее, когда какой-то современный язык ставится прямым предком или прямым потомком или предком какого-то древнего?
0: Честно говоря, не знаю, потому что просто я не коллекционирую мифы о языках. С алтайской семьей проблема, потому что в нее ученые-то не все верят. Но там, тем не менее, действительно можно показать, что да, вот эти слова там тюркские соответствуют вот этим монгольским, вот этим тунгусо-маньчжурским. Особенно, когда монгольские соответствуют тунгусо-маньчжурским, а в тюркском соответствующих слов нету, то тогда понятно, что это не заимствование никакое. И корейский с японским тоже можно показать, что там действительно есть регулярные фонетические соответствия. Да, слова сильно не похожи, невооруженным глазом не видно, но наука затем и вооружала глаз, чтобы было действительно видно. Есть ли такие мифы еще где-то? Ну, не знаю. Но для этого нужен какой-то особо древний язык, чтобы он был один, вот, и тогда, может быть, будет какой-нибудь такой миф. так что не могу, к сожалению, сказать.
1: Наш делегат прислал вам, Светлана, вот такой вопрос. Можно ли определить, какой язык, не как условный набор звуков, а как более-менее осмысленная система, стал первым и какой является самым древним?
0: Ну, что значит, какой язык является самым древним? Если мы видим какой-то язык сейчас, или мы видим какой-то язык в письменных памятниках древних, то он ровесник любого другого языка, который мы видим в ту же эпоху. Потому что с тех пор, как зародился язык когда-то давно у каких-то там хомо не знаю каких, в принципе, членораздельной звучащей речи был способен еще гейдельбергский человек. Вот сделал ли он из этой членораздельной речи прямо такой настоящий язык, как хочет Хомский со сложными предложениями, сложно подчиненными, там, с разветвленными придаточными, не знаю, не очень понятно, как бы это можно было сказать. Но явно сапиенсам уже не так много оставалось доработать. Так вот. Вот тогда, собственно, язык и возникал. И дальше все языки менялись, поэтому ни один язык не является более древним, чем другой. Единственное, что мы можем сказать, так это то, что какой-то язык просто раньше другого столкнулся с письменностью. В этом смысле, да, первым столкнулся с письменностью, собственно, изобрел себе письменность шумерский язык. Поэтому в этом смысле он самый древний, просто по времени фиксации. Вот других языков того периода мы не наблюдаем в письменной форме. Ну, потом вот шумеры изобрели, и как-то пошло-поехало. Сразу и Египет, и Китай, и тут, и там. В общем, историки говорят, что появилась мир-система, и знания стали расползаться по всему этому самому миру. Ну, вот, собственно, так.
1: Давайте отдадим микрофон в зал. Кристина, рядом с вами прямо женщина тянет руку. Вот, да.
3: Тема довольно-таки интересная. Меня зовут Алена. Я хотела спросить, а как африканские языки, там арабские относятся к санскриту? Тоже есть соответствие? Или они совершенно разные? Там древнеегипетские, это... Что-то про это известно.
0: Арабский,
3: спасибо.
0: Древнеегипетский. Арабский входит в семитскую семью, куда кроме него входят иврит, амхарский, финикийский, угарит, если брать древние языки. Современных языков еще там много всяких, но вы, может быть, даже их по названиям не знаете. Семитская семья внутри себя обнаруживает очень хорошие регулярные фонетические соответствия. Вот, просто там все очень хорошо видно, но... Умеренно глубокая семья, между древними языками видно вообще хорошо. Дальше семитская ветвь, древнеегипетская ветвь, как отдельная ветвь, берберская ветвь, это вот если слышали про туарегов, вот это они, значит, берберская ветвь, чадская ветвь, вокруг озера Чад там живут всякие люди, там язык хаоса и разные другие. И кушитская ветвь, и, возможно, амоцкая, ну, про амоцкую там хуже известно. Вот эти языки образуют такую очень глубокую семью афроазийскую. Глубина родства там порядка 12 тысяч лет, и это очень много. Глубина родства индоевропейского порядка 7-7,5 тысяч лет, если брать вместе с анатолийской ветвью. Дальше, если посмотреть, и если взять про индоевропейский и про афроазийский, то между ними какое-то количество похожих слов выше случайного есть, и даже соответствия тоже вполне усматриваются. Но гораздо ближе к индоевропейскому оказываются уральские языки и алтайские, и еще картвельские и дравидийские. И вот эта компания образует так называемую ностратическую семью, а ностратическая семья уже является сестрой вот этой афроазийской семьи. Вот такая история.
1: Спасибо. Пожалуйста, вот в задних рядах слева от меня, вот там я вижу руки. Да, да, вот туда, еще дальше, еще гораздо дальше. Угу. Прошу. Ну, давайте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня такой вопрос. На территории, территория современной Беларуси ранее принадлежала то Литве, то России, то Польше.
0: Микрофон взять так, чтобы слышно было.
4: Меня и слышно? Слышно, да. Меня зовут Анна, я повторяю.
0: Может быть, помедленнее говорите.
4: Территория современной Беларуси ранее принадлежала то Литве, то Польше, то России. Из-за этого наблюдается такое смешение, языков в каждой области, в каждом городе свое наречие, свой диалект. Я хочу, чтобы вы мне ответили, насколько целесообразно считать современный белорусский язык вообще языком. Может, это наречие или диалект какой-то? Спасибо.
0: Значит, что чем целесообразно считать, зависит от того, как мы определяем это что-то. Вот определение – это то, что строит человек, исследователь сам для каких-то своих целей и задач. Мы можем построить такое определение, например, языка, да, чтобы белорусский считать языком, а не наречием, не там, как это называется, группа диалектов. Но обычно, когда говорят группа диалектов, они дальше друг от друга, чем диалекты белорусского языка. Мы можем построить определение языка так, чтобы каждый отдельный диалект называть языком. Но тогда русский язык у нас распадется на еще большее количество языков. Потому что в русском языке диалектов тоже очень много, они очень разные. Вот. Поэтому тут вопрос определения. Как сказал в свое время великий лингвист Фердинанд де Сосюр, языковой знак произволен. То есть люди просто вырезают некоторый кусок действительности так, как им хочется его вырезать. Считают, что вот этот кусок действительности надо рассматривать как некоторую отдельную сущность и нарекают эту сущность каким-то словом. Но это хорошо, потому что это удобно. Сразу вот берем слово, и у нас возникает этот кусок действительности, отделенный от любых других кусков. Но, в общем, надо понимать, что никакого сакрального смысла за этими словами не стоит. Стоит либо чье-то определение, если мы имеем в виду язык науки, либо стоит просто привычка, если мы имеем в виду обычный бытовой язык. И, кстати, если мы будем брать обычный бытовой язык, то очень часто мы будем натыкаться на то, что ядро этой привычки у всех общее, а вот по периферии все понимают разное. И очень большая часть непримиримых споров связана именно с тем, что исходные понятия люди понимают по-разному, вкладывают в них немножко разный смысл. И он так меняет дело, смещает акценты, меняет настроение, что люди непримиримо спорят. Вот, пожалуйста, с белорусским и русским, в общем, та же история. Да.
1: Спасибо. Давайте балкон, пожалуйста. Вот, да, слева, левее, туда. Угу. Прошу. Представляйтесь только, пожалуйста.
5: Добрый вечер, меня зовут Анна, и вопрос у меня такой. Так как уже выявлены какие-то общие черты в индоевропейских языках, значит, как-то можно реконструировать праиндоевропейский язык. Вот такой вопрос, насколько он реконструирован, на какой промежуток, может быть?
0: Реконструировать можно. Бывает внутренняя реконструкция, бывает внешняя. То есть мы можем взять просто систему одного языка и по ней посмотреть, где там какие косяки и несообразности, которые хорошо объясняются тем, что раньше было по-другому. И мы можем взять несколько языков, латынь, санскрит, греческий и так далее, и посмотреть, что у них общего, в том числе какие общие косяки. И, соответственно, вывести какую-то систему, из которой все это будет выводиться. Дальше, в общем, реконструировано достаточно много. Возьмите какой-нибудь учебник по индоевропеистике, и вы увидите, насколько. Так, в принципе, я могу про это целую лекцию прочитать, но надо дать время другому докладчику.
1: Спасибо. Пожалуйста, вот в левом блоке, да. Вот там рука. Дальше, дальше. Прошу.
6: Добрый вечер, меня зовут Александр. А вы когда показывали похожесть латинского и русского языка, вы там сказали, что вот это вот 100% вообще не заимствование. Я хотел спросить, а какие основные критерии, когда определяют это заимствование, или это единая схема там, развития языков, фонетики и так далее? То есть Чем в первую очередь руководствуются?
0: А вот теми же самыми регулярными звуковыми соответствиями. Смотрите, в латыни луна через долгое «у». Вот если бы что-то славяне заимствовали, и это что-то содержало бы долгое «у», оно перешло бы в «ы». И такие заимствования есть. Поэтому если бы мы «луна» заимствовали из латыни, она бы стала «лына». А она в самых древних памятниках «луна» через «оу». То есть это такое «у», которое бывший дифтонг «оу». Соответственно, «луна» — это тоже, видимо, долгое «у» из бывшего дифтонга. Это видно по индоиранским параллелям. Там прямо вот виден этот дифтонг в виде «ао» в авестийском. Ну, только там «р» вместо «л», потому что у них с «л» проблема, у индоиранцев. Вот. Соответственно, если слово заимствуется, то у него другой паттерн, другой ряд соответствий. Сейчас. Ну, хотя бы, вот есть латинское слово «номен», да, это имя, и есть германское слово «наме». Это имя. Значит, ну, опять же, вот не основу, не окончание, а так только корень. Name в немецком, name в английском, ну и так далее по другим германским языкам. Это же слово nomen перешло из латыни в романские языки, в частности, во французский. И во французском оно выглядит как nom с носовым. Этот nom переходит в английский язык. По носовому, естественно, не видно, что там в конце было. Что там в конце было «м», а не «н». И английский язык его адаптирует к себе. Носовых в английском нету гласных. И английский получает «noun». Поэтому в английском есть «name», а есть «noun». Вот одно родственно, а другое заимствовано. И они выглядят по-разному, потому что они пришли в разные моменты, когда была разная мода на звуковые изменения. Вот так мы, собственно, это все и знаем.
1: Спасибо. Кристина, вот в красной футболке, вот ближе к центру, вот поднялся, да, поднялся мужчина. Сейчас микрофон к нему идет.
7: Добрый вечер, спасибо большое за доклад. Меня зовут Никита. Мой вопрос следующего характера. Выглядит логичным, что мы, когда имеем дело с древними языками, владеем, по сути дела, только текстом. Мы знать не знаем, как они произносили те или иные слова. Вопрос заключается в следующем. А на основании чего мы транскрибируем сейчас древние слова так, как мы их транскрибируем, и на основании чего мы их произносим так, как вы произносили в своем докладе? Спасибо.
0: Значит, да, вопрос о том, откуда мы знаем. Это очень правильный вопрос. Вот на самом деле самый главный вопрос, с которым надо подходить к любой новой информации, откуда человек знает о том, что он вам сейчас собирается поведать. Откуда человек знает о том, что, например, в русском языке раньше «ж» было мягким. Да, вот я говорила «живет», «живет», через «ж» мягкое. Откуда мы знаем? А вот откуда. Дело в том, что иногда те люди, которые пишут, они ошибаются. Вот современные люди, когда пишут «жи», они довольно часто ошибаются. И если вы войдете в интернет, вы увидите там кучу слов типа «жиза», через «ы». Видели? «Жизу». Вот. Или там какие-нибудь «лыжи» через «ы». Вот слово «жизнь» еще народу примелькалось, а «лыжи» человек форму строит сам и пишет «ы» на автомате. Потом задумывается. Древнерусский человек так не делал никогда. То есть в XVI веке вот там уже «жи» через «ы» сколько угодно. В XII ни за что, в XIII не бывает. Мягкий знак, вот «ерь», так называемая буква, пожалуйста, сколько угодно. Твердый знак, который «ер», никогда. Но так же, как мы не можем написать там какие-нибудь «лучи» через «ы», «лучи». Правда же? Вот «лыжи» написать через «ы» – это запросто, а «лучи» – никогда. Соответственно, таким образом мы понимаем, что «ж» было мягким. Потом оно стало твердым, и появились ошибки типа «ржи». Там три четверти ржи. И тогда мы знаем, что вот да, вот в 16 веке же уже произносилось твердо, и поэтому такие ошибки. Это один источник. Другой источник – это заимствование. Иногда слова заимствуются из одного языка в другой. И там вот какое-нибудь русское слово, типа там «толокно», вот между «к» и «н» там стоит буква «твердый знак», буква «ер». Как произносился этот «ер»? Ну, сейчас мы его вообще никак не произносим. Это беглый гласный, который то «о», то «ноль». А что это было раньше? А вот это самое «толокно» оказывается заимствовано в финский. В финском выглядит как «талькуна». То есть между «к» и «на» там «у». И действительно, вот все, кто заимствует в качестве «еря», то есть мягкого знака, ставят «и», а в качестве «ера», то есть твердого знака, ставят «у». Из этого мы делаем вывод, что, наверное, вот эти вот буквы так читались. Ну вот и так далее. В китайском мы еще можем посмотреть по словарям рифм. То есть какое-то слово мы знаем, потому что его кто-то заимствовал, и, соответственно, мы понимаем, как оно произносилось. А дальше есть слова рифм, что вот с этим словом, которое пишется вот этим иероглифом, рифмуется вот это слово, и вот это слово, и вот это слово. А начало у него такое же, как у вот этого слова и у вот этого слова. И, соответственно, таким вот образом, как перекрестный допрос получается, и таким образом мы знаем даже, как читались древнекитайские иероглифы. Вот.
1: Светлана, вам теперь осталось выбрать лучший вопрос. Я вам напомню, какие были вопросы. Значит, первый вопрос об отношении африканских, арабских и прочих языков и санскрита. Второй вопрос о целесообразности названия белорусского языка языком. Третий о реконструкциях языка. Четвертый вопрос о критерии заимствования. И пятый о транскрипции древних слов, как откуда мы ее узнаем.
0: Я выбираю вопрос про реконструкцию.
1: Отлично.
0: Просто очень люблю эту тему.
1: Да, автор вопроса получает книгу «Солнечное вещество». Светлана, вам я хочу преподнести череп человека, который, наверное, уже говорил, но мы не знаем, каким был его язык.
0: Спасибо.
1: Здесь скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. Спасибо большое. Аплодисменты. Аплодисменты.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях биолог, старший научный сотрудник Дарвиновского музея Давид Хайдаров. И я его решил расспросить о пчелах и поговорить о пчелах, об этих совершенно удивительных существах, общественных насекомых, про которых, ну, по большому-то счету, наверное, одной передачи нам и не хватит для такого полного всеобъемлющего разговора. Но это удивительные создания небольшого размера, которые являют собой пример сложнейшего поведения. Вообще живут в сверхорганизме, даже иногда ученые называют их поселение, координируют свои действия совершенно феноменальным образом, способны при этом видеть в ультрафиолете, различать поляризацию света. То есть они воспринимают мир способом, недоступным даже для нас. И эти удивительные существа живут довольно давно на нашей планете. Давид, здравствуйте. Насколько давно? Можете мне подсказать?
3: Здравствуйте, Иван Игоревич. Да, по поводу пчел сразу нужно внести большую такую, не то чтобы поправку, да, а дополнение, что большинство людей знакомы с пчелами именно на примере медоносной пчелы. И складывается наверняка у многих такое впечатление, что, ну да, есть там еще какие-то другие тоже пчелы, но они, скорее всего, такие же. Похожие, по крайней мере. Ну вот шмели, они там тоже гнезда делают, тоже общественные. Но нужно знать одну важную вещь, что в мире насчитывается около 20 тысяч видов пчел. Ну, по меркам насекомых, не такая уж большая группа в плане разнообразия, но все равно прилично. И из этих 20 тысяч видов только 10% примерно, даже может быть чуть меньше, это общественные пчелы, которые действительно социальные, для которых характерно вот это сложное поведение, для которых характерны вот такие большие гнезда. А больше эта часть пчел, ну не 90% на самом деле, там поменьше, около 80%, это пчелы одиночные. То есть образ жизни у них чуть-чуть более простой. Они строят норки, да, и в этих норках там делают гнездовые ячейки, заполняя их едой для личинок. И вот этот момент важно помнить, да, что большая часть пчел, которые нас окружают на самом деле, это пчелы одиночные. Ну и отдельно в этой группе одиночных пчел еще фигурируют пчелы-клептопаразиты или пчелы-кукушки.
2: Мы поговорим обязательно о клептопаразитах. Дайте немножко о самих пчелах, потому что, ну, это же удивительное совершенно создание. Вот очень похожи на них осы, да, которые тоже бывают и общественными, ну, более-менее, да, мы знаем, осиное гнездо, во всяком случае. Такое понятие существует. И другие общественные насекомые, типа муравьев. Вот в каком положении относительно этих общественных насекомых стоят пчелы? Вот кто раньше появился, осы или пчелы на планете? И как давно?
3: Здесь, получается, нам нужно тоже вспомнить, что пчелы такая группа, ее нельзя назвать там ни отрядом, ни семейством, это скорее надсемейством. Пчелы относятся к перепончатокрылым насекомым, то есть к отряду перепончатокрылые, которым помимо них относятся разные осы, наездники и муравьи. И если говорить о родственных связях пчел, то самыми близкими к ним являются так называемые сфекоидные осы, или еще их называют роющие осы. То есть такие, которые для своих будущих потомков делают норки, и в эти норки откладывают яйцо, а еще туда кладут для них что-нибудь вкусненькое, например, какое-нибудь насекомое. И личинка такой осы, вылупившись, будет питаться вот, за счет этой добычи. И вот от какой-то из групп этих сфекоидных ос в свое время появились пчелы. Если говорить конкретно о времени, то, ну, считается, что где-то в меловом периоде они появились. И своего разнообразия достигли уже, конечно же, в кайнозое. Ну, связано это прежде всего с тем, что пчелы живут не сами по себе, да, и питаются не всем подряд, а растениями, причем конкретно цветковыми растениями, пыльцой и нектаром. А мы помним, да, что цветковые растения, они появились не так уж давно. То есть как раз они и появились в конце мезозоя.
2: Ну да.
3: Вот. И расцвет питомцев был связан именно с расцветом цветковых растений.
2: С эволюцией цветковых растений. То есть это взаимосвязанные процессы, да?
3: Да.
2: В общем, были и распространение цветковых растений, и эволюция пчел, да, потому что одни опыляют других, одни без других жить не могут. То есть пчелы в какой-то момент удачно переключились на питание пыльцой,
3: да,
2: и нектаром.
3: Да, то есть какие-то осы древние, да, вот из этой группы стекоидных, они вот по какой-то причине переключились, попробовали нектар с пыльцой, и оказалось, что на этом вполне себе можно не только жить, но и выращивать потомство, то есть заготавливать его впрок для своих личинок. И вот так получились пчелы.
2: Ага. Так получилась медоносная пчела. А вот эти все свои эффекты, так сказать, восприятия мира, умение видеть и ультрафиолет, и поляризованный свет, это они еще, наверное, от ос, да, получили?
3: Да. Естественно, нужно понимать, что осы – это тоже группа большая и собирательная. И вот мы по-русски, да, осами называем очень-очень разных насекомых. То есть это могут быть и сколии, это могут быть там листянки, там секоидные осы, дорожные осы. Они хоть внешне и достаточно похожи, филогенетически, то есть родственно, очень далеко друг от друга отстоят. И если мы говорим про родство пчел и ос, то нужно сказать конкретно, да, что это именно роющие осы. Они, по сути, являются пчелы очень специализированной группой этих самых роющих ос. Можно вот такую мысль озвучить. А не которые вот шершни, да, или там наши обычные осы, которые вот летают в большом количестве у нас на дачах. Вот. Нет, это виспоидные осы, они к пчелам отношения никакого не имеют. А вот роющие осы, вот, которые норки делают в земле, вот это ближайшие родственники пчел как раз.
2: Все понятно. Ну, хорошо. И вот с какого-то момента вот эти самые роющие осы начали образовывать семьи, да, в которых размножается самка одна, обслуживают эту самку бесполые самки, сестры, да, потомки этой самой одной самки. И самцы не принимают никакого участия в жизни улья, их, наоборот, изгоняют, убивают и глумятся над ними всячески.
3: Ну, что касается возникновения социальности, то есть такого общественного образа жизни у пчел, то происходило у них это тоже неоднократно и независимо. И более того, есть разные степени социальности в разных группах пчел. Потому что вот медоносные пчелы, да, классический пример, это вот уже такая наиболее развитая форма социальности, да, то, что мы называем эусоциальностью. Вот, когда есть одна размножающаяся самка, да, так называемая королева или царица или матка, а есть рабочие особи. Это, по сути, тоже самки, но они не способны к размножению, потому что их так выкармливают определенным образом, что они вырастают неспособными размножаться. То есть у них есть разделение на касты. Это вот важная отличительная особенность именно эусоциальности, то есть наиболее продвинутой формы общественного образа жизни у насекомых. Но в то же время есть целый ряд, есть множество групп пчел, где социальность более примитивная. И начинается все вообще с общего гнездования, то есть, грубо говоря, с коммунальных гнезд, когда несколько разных самок у одиночных пчел делают, по сути, общую норку, но каждая самка делает внутри этой норки свое ответвление. И получается, что каждая самка способна размножаться, откладывать яйца. У каждой есть свой отсек в этой норке, который она заполняет провизией и откладывает туда яйца. Но при этом во всю эту конструкцию есть общий вход. И вот у нас, в том числе и в Московской области, да и прямо в Москве, есть такие пчелы, галликты, семейство галликтиды, которые вот практикуют такой способ. Но это еще не общественные, да, насекомые, но что-то близкое. То есть это, видимо, то, с чего все начиналось. А есть уже более продвинутые формы, да, так называемой примитивной социальности. Она характерна, например, для шмелей. Ну, шмелей тоже все хорошо знают, да, они очень многочисленны бывают, даже вот в центре города их можно увидеть, и они очень заметны. Они отличаются по структуре этих сообществ своих от обычных медоносных пчел. Почему? Потому что у них размножающаяся самка отличается от рабочих особей в основном размерами. То есть у них нет прям серьезных отличий в строении, то есть чтобы там как-то по-разному были у них устроены части тела. Там брюшко как-то было изменено. То есть рабочие просто поменьше. Вот. И получается, что самка, главная королева, да, или матка, если можно так сказать, она строит самое первое гнездо сама. Это делает сама, чего не бывает, например, у медоносных пчел. Там все всегда делают рабочие. А у шмелей, да, сперва самка-королева делает гнездо, там вылупляются постепенно будущие рабочие особи, и они уже начинают обслуживать эту самку. То есть приносят ей еду, которую она сначала сама приносила. Ухаживают за новыми вылупившимися личинками, там яйца, в общем, все помогают ей делать. Кроме откладки яиц. Откладка яиц – это вот ее прерогатива. И получается, что медоносные пчелы – это, по сути, уже вот вершина социальности у пчел вообще, которая вот прошла такой достаточно длинный и сложный путь. То есть там вариации есть на тему. От самых примитивных форм до самых продвинутых.
2: Ну, то есть очевидно, что это не сразу начиналось, да, вот такая вот, что ли, продвинутая социальность у этих пчел, а пчелы прошли определенную эволюцию. Но вот интересно, как все-таки вот эти врожденные формы поведения у них запечатлялись, тоже ведь, наверное, не сразу, да, вот это умение ориентироваться по свету, умение станцевать, они же ведь танцем передают. Вообще, когда появляется танец? Уже вот у самых продвинутых пчел? Или танец пчелы появляется на более ранних стадиях эволюции?
3: Ну, если вернуться чуть-чуть назад и поговорить про ориентацию, про умение ориентироваться на местности, то становится очевидным, да, и понятным, что даже одиночным всем пчелам им все равно нужно уметь это делать. Потому что, да, они там делают норки, и, ну, это могут быть не обязательно норки в земле, это могут быть отверстия там в древесине, по-разному могут одиночные пчелы гнездиться. И потом они летают собирать нектар и пыльцу. Естественно, что им нужно помнить, да, куда возвращаться, им нужно уметь ориентироваться, и вот это умение ориентироваться по солнцу, в том числе благодаря использованию поляризованного света, которое помогает пчелам ориентироваться, все это характерно уже и для одиночных пчел. Ну, а у социальных это уже нельзя сказать, что прям достигает каких-то небывалых высот. То есть они, в принципе, так же хорошо умеют это делать, как и их одиночные, не сказать, чтобы сородичи, да, но родственники. Вот. И если говорить о танцах, то вопрос хороший. То есть здесь я даже вот и не готов сказать про другие группы. То есть для медоносной пчелы, да, это вещь описанная, очень подробно изученная, хорошо многим известная. А вот если брать более, скажем, примитивные в социальном плане группы пчел, то здесь я даже так вот навскидку и не готов сказать, есть ли у них что-то подобное. Описано ли это?
2: Ну, это, наверное, появляется с продвинутой социальностью, да, ведь там, когда ты живешь один, ну, кому ты можешь это рассказать? Или когда каждый за себя, да, допустим, ну, зачем кому-то еще рассказывать, плодить конкурентов? Это, видимо, какая-то штука, которая возникает одновременно с вот этой развитой социальностью, когда все работают на одну общую цель, на выращивание вот потомства своих сестер, по сути дела, да, близняшек, то есть генетически идентичных, практически, да, то, что пчелы работают на одну цель, это понятно, да, что эволюция, видимо, вот этой вот танца пчелы, медоносной пчелы, она связана с эволюцией их социальности, когда все работают на одну цель. Но все ли пчелы такие хорошие, так как, если обывательским языком описывать их поведение и рассуждать в обывательских понятиях, все ли они такие дружные, благородные и работают на своих будущих сестричек?
3: Да. Ну, вот здесь мы подходим к очень интересной теме, про которую, на самом деле, мало кто знает. Ну, понятно, что энтомологи-то знают, а вот те, кто даже просто интересуется. Дело в том, что пчела стала уже своего рода символом трудолюбия, примером того, что вот надо всем работать в тесном коллективе для достижения общей цели. И складывается впечатление у обывателя, может быть, что все пчелы, даже если их там 20 тысяч видов, вот они все примерно такие. Но мы уже сказали, да, что большая часть пчел, там почти 80% это одиночные пчелы, там каждая сама за себя. А среди всего этого буйства есть еще одна интересная группа, это клептопаразитические пчелы. Пчелы-клептопаразиты, или их еще называют пчелы-кукушки. То есть те, которые сами не работают, они не делают гнезд, они откладывают яйца, по сути, подбрасывают яйца, как птицы-кукушки, в гнезда других видов пчел. Вот. И их таких, если говорить о всей мировой фауне пчел, ну, около 13% видов, то есть больше даже, чем по-настоящему социальных. То есть клептопаразитизм у пчел достаточно распространен.
2: То есть вот этот паразитизм, это распространенное явление такое?
3: Да, это достаточно распространенная вещь, но сразу нужно сказать, что эти пчелы, они вот размножаются только так. То есть это не то, что им вдруг вздумалось, а что-то я не хочу сегодня работать, я сегодня попаразитирую, можно? Нет, то есть они размножаются только так. Более того, у них в строении даже есть некоторые черты, которые говорят о том, что это именно клептопаразитический вид, потому что они обычно обладают гораздо более прочными такими склеротизированными покровами. Обычно это не очень пушистые виды. Вот, то есть они больше даже иногда на ос похожи, чем на пчел. И связано это, конечно же, с тем, что когда они заползают в гнезда других видов, да, для того, чтобы отложить туда свои яйца, им зачастую приходится там сталкиваться с хозяевами этих самых гнезд. И для того, чтобы от них не пострадать, нужно иметь более прочные покровы, чтобы их хозяева не ужалили. Ну, если вдруг это произошло. Конечно, они стараются делать это тайком, но бывает и по-всякому. Так что это вот такие специализированные пчелы, которые научились подбрасывать свои яйца в гнезда других видов и очень успешно с этим справляются.
2: Ну, а у них какая-то мимикрия есть? Вот они как-то маскируются запахом, как вот это у муравьев бывает, или внешним видом под тот вид пчел, которым они подбрасывают свои яйца?
3: Вообще такого впечатления не складывается. То есть иногда можно даже прийти на колонию какого-нибудь вида пчел, там какой-нибудь андрены, наземно гнездящийся, честной, хорошей, правильной пчелы, но одиночной, и увидеть, как вокруг этой самой колонии вьются паразитические пчелы, намады. Они такие желтенькие, яркие, красивые, похожи чем-то на ос. И вроде бы очевидно же, что это гнездовой паразит, и надо бы, наверное, всем как-то собраться и начать их прогонять, потому что они сейчас тут устроят. Но, тем не менее, ничего подобного не происходит. И чисто внешне эти паразитические пчелы очень хорошо отличаются вот от своих хозяев. Видимо, они используют только тот простой факт, что пчелам честным нужно достаточно много времени, чтобы собрать пыльцу, собрать нектар, собрать еще иногда гнездовой материал, да, для этих ячеек. И вот за время отсутствия они делают свое коварное дело. То есть либо разламывают уже готовую гнездовую камеру, где туда откладывают яйцо свое, при этом могут уничтожить яйцо, которое там уже лежало. Либо находят гнездовую камеру, которая еще не достроена, не запечатана, и туда откладывают, соответственно, свое яйцо, аккуратненько, незаметно, чтобы этого не увидела хозяйка. Да, собственно, честная пчела, которая это гнездо строит. Поэтому не складывается впечатление, что они как-то вот пытаются там маскироваться, прятаться. Они скорее вот выжидают, когда хозяева отлучатся.
2: Ну, это прям вот в улье медоносных пчел они могут так откладывать. Там же все время остается кто-то, охранники какие-то улетают, прилетают. Или это все на фазе строительства нового гнезда происходит?
3: Вот у медоносных пчел, к счастью, таких клептопаразитов нет. Клептопаразиты – это как раз явление, характерное для одиночных пчел и в меньшей степени всяких примитивно-социальных. У медоносных такой номер не пройдет, действительно, как вы и сказали. Там всегда есть кому дать отпор, там просто не получится тут так незаметно проникнуть. А когда это одиночная пчела, то все гораздо проще. Там никто на защиту этого гнезда не встанет, кроме самой хозяйки.
2: А, все понятно. То есть они паразитируют на чисто одиночных пчелах, получается? Те, которые не могут дать отпор?
3: Да. Ну, есть, правда, нюансы, потому что клептопаразиты могут паразитировать и на примитивно-социальных пчелах. Ну, еще есть отдельная совершенно вещь или такая разновидность этого паразитизма. Это то, что называется социальный паразитизм. Она характерна для такой группы, как шмели-кукушки. То есть пчелы-кукушки – это такое общее название, их много разных родов из разных семей. А шмели-кукушки – это конкретный один род, род пситирус. Они внешне очень похожи на обычных шмелей из рода бомбус, на которых они паразитируют. Но у них нет вот этих специальных расширений на лапках, куда они собирают пыльцу и несут гнездо. А вот социальный паразитизм – это несколько другое. Он работает только в отношении, опять же, социальных видов пчел, таких как, например, шмели настоящие. И вот такой шмель-кукушка, самка, проникает в гнездо настоящих честных шмелей и либо убивает находящуюся там королеву, либо ее себе подчиняет. И после этого заставляет уже рабочих особей в этом гнезде обслуживать собственные интересы. То есть, по сути, происходит свержение власти вот в отдельно взятом пчелином семействе. Ага. Да, но при этом сама монархия-то никуда не девается, да, просто на смену правомерной королеве приходит вот такая королева-самозванец. И успешно использует, несмотря на то, что все вроде бы понимают, что она другая, но она, видимо, с помощью химических средств вот убеждает, что теперь я главная, и вы меня, пожалуйста, обслуживаете и ухаживаете теперь только за теми яйцами и личинками, да, которые буду производить я. То есть вот социальный паразитизм – это вот такая еще более тонкая и интересная вещь, но гораздо менее распространенная, конечно, по сравнению с вот обычным клептопаразитизмом, когда подбрасываются яйца.
2: Ну, она же пахнуть еще должна правильно, или рабочих шмелей это не волнует никоим образом запах?
3: Ну, вообще, они иногда предпринимают некоторые усилия для того, чтобы прогнать эту самку шмеля-кукушки.
2: Злодейку.
3: Да, и иногда это может даже получается, но иногда по какой-то причине, видимо, у них рефлекс, программа, заложенная в них, вот настолько им важнее, да, вот выполнять свою работу, и все. Настолько важнее, что они особо не разбираются, кому они в данный момент служат, чьи команды они выполняют. Вот. Они вот делают свою работу, главное, чтобы вот какой-то старший надо мной стоял. Ну, немножечко отличается от той, которая была в начале, но вроде тоже похожая. Нормально, работаем.
2: А если муравья положить, допустим, им туда вместо самки?
3: Нет, ну это уже совсем будет что-то непохожее.
2: Перебор.
3: И чуждое, да, и здесь никакого будущего не будет. А вот шмели-кукушки, они, конечно, исхитрились как-то в процессе эволюции вот до такого дойти.
2: Ну что ж, не так все радужно в жизни пчел, как мы только что выяснили с Давидом Хайдаровым, старшим научным сотрудником Дарвиновского музея. Спасибо вам большое, Давид. Спасибо, дорогие радиослушатели. В эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: о животных с Иваном Затевахиным.

0: Самое оживленное движение часто наблюдается в тупиках истории.
1: Не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий. Ей ставят коня так красиво на дыбы, актер Богдан Ступка, и ускакивает в титры. Раздается вот такая вот визитная карточка. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, а пойти в атаку с пикой, тут же какие-то 5 голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан. У тебя есть сабля, в сабле дело и реши. Господа депутаты, скажите народу, что Кошевой честный человек. Такой момент упустили в кино.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Огнем и мечом» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. Очень рад тебя видеть. Всем привет.
0: «Огнем и мечом» – историческая драма польского режиссера Ежи Гофмана. Сюжет фильма основан на первой части одноименной трилогии писателя Генрика Сенкевича. Фильм считается одним из самых дорогих в польском кинопроизводстве. На съемки было потрачено около 8 миллионов долларов. Чтобы решить вопрос с финансированием, Ежи Гофману пришлось заложить свое имущество и взять кредит в банке как частному лицу. Премьера картины «Огнем и мечом» состоялась 8 февраля 1999 года. За несколько недель проката фильм полностью окупился, начав приносить прибыль. В 1999 году на фестивале польского кино в Гдыне фильм «Огнем и мечом» удостоился наград за лучший монтаж, сценографию и творческую экранизацию. В том же году на фестивале польских фильмов в Чикаго картина получила приз зрительских симпатий. В 2000 году на Международном московском фестивале славянских и православных фильмов картина «Огнем и мечом» была объявлена фильмом-победителем. Песня «На два сердца» на слова Яцека Цыгана и музыку Кшесимира Дембского, прозвучавшая в фильме, в 2007 году была признана лучшей польской кинопесней 50-летия.
2: «Огнем и мечом» снимался в современной Польше, которая считает себя наследником Речи Посполитой. Насколько это ярко показано в фильме? Потому что фильм снимался в 90-е годы.
1: В 98-м году он снимался и в 99-м вышел, если не ошибаюсь. 20 лет назад уже, с ума сойти. Во-первых, конечно, очень здорово, что это снималось в Польше, потому что очень родные интерьеры, ландшафты и прочее. То есть прям вот видно конкретно, что это вот Польша. Это очень здорово. Это с одной стороны. С другой стороны, там же половина фильма происходит не в Польше. Даже не половина, а большая часть фильма происходит не в Польше. Она происходит в современной Украине, современной Белоруссии.
2: Угу. То, что ты про Чигирин, да, еще хотел рассказать?
1: Ну, в том числе,
2: что...
1: да. Чигирин — это же Украина. Короче говоря, это все были земли, захваченные, внимание, в разное время поляками или литовцами. Ну, в первую очередь, конечно, если мы говорим про эти земли, то изначально литовцами, захваченные силой. Ну, в широкий исторический промежуток между серединой 13 века и 15 веком. То есть это не польские земли вообще. Потому что нам все время кажется, исходя из польского фильма, что это что-то внутри Польши. Но это внутри Речи Посполитой, а не Польши. Польша, внимание, это коронные земли, которые включают в себя Великую Польшу, Малую Польшу, Мазовию, Силезию и так далее. И то не целиком. Короче говоря, вот есть коронные земли Польши, а есть присоединенные земли. И почти весь фильм происходит именно там, в присоединенных землях, которые к Польше никакого вообще отношения не имеют. Это же нужно понимать, откуда ноги растут. А ноги-то растут, естественно, непосредственно из книжки Генриха нашего дорогого Сенкевича, который писал в 80-е годы 19 века, находясь в составе Российской империи и как настоящий такой ярко выраженный, тем более тогда еще очень молодой польский националист, страшно переживающий за участь своего разделенного отечества, которое, как он помнил, вообще-то в 17 веке простиралось от Балтийского моря до Черного моря. И ему бы в его мечтах было бы неплохо, чтобы оно как-то снова, видимо, так повторилось, ну или, по крайней мере, чтобы люди не забывали, из какой великой страны они вообще происходят, как в 17 веке это было здорово. Это и читать смешно очень, и смотреть.

0: Смотреть еще более смешно, потому что, прошу прощения, Сенкевич это писал за 10 с лишним лет до выхода фильма. То есть он просто не понимал всю глубину трагедии, которая разверзлась вокруг Речи Посполитой в 17-18 веках. Но Е.Ж. Гофман-то в 20 веке, если бы постарался хоть что-нибудь почитать по этому поводу современное, он бы наверняка все понял. Однако нет.
1: То есть ты считаешь, что он плохо подготовился к съемкам?
0: Нет,
1: фильма?
0: Я считаю, что он отлично подготовился к съемкам, но
1: к
0: он подготовился
1: части.
0: Как режиссер. Но как,
1: к исторической части.
0: К исторической, да. А вот как идеологическая часть, Е.Ж. Гофман, он же тоже был польский националист. Страшный совершенно польский националист. Ну, по крайней мере, в современном его издании. Он, конечно, не как Сенкевич, но тоже у него этот налет однозначно был.
1: Фильм начинается с освобождения главного героя Богдана Хмельницкого. И при этом Богдан Хмельницкий не скрывает своего имени, но, несмотря на это, пан Скшетуцкий его не узнает.
0: Он сказал: «Не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий». Ей ставят коня так красиво на дыбы, актер Богдан Ступка, и ускакивает в титры. Очень, очень хорошо.
1: Действительно ли имя Богдана Хмельницкого было настолько неизвестным к 1647 году?
0: То, что его не узнали по имени, это нормально совершенно, потому что сначала-то он представился хитро. Он сказал, что он Харунжий, казачий Харугви, Богдан герба Абданг. Это правда, потому что Хмельницкий носил именно этот герб, герб Абданг. Но это же польско-литовская геральдика, если быть точным, польская, где этих абданков было одновременно штук 100. И какой из них этот самый Богдан, бог его знает. А то, что Ян Скшетуцкий, это по исходной книге Генриха Сенкевича, это вообще литовский, то есть по-нашему белорусский шляхтич. А Хмельницкий происходит, естественно, с территории современной Украины. То есть там расстояние большое, он его в лицо запросто мог не знать. А он сразу хитро не представился, кто он такой, на всякий случай. Поэтому то, что он его ни по имени, ни по лицу не узнал, совершенно нормально. Он не мог не слышать, кто такой Хмельницкий. Про Хмельницкого к этому времени слышали все. Ну, а Абданг, подумаешь, Абданг. Абданг — это всего лишь тип герба. Это буква W английская, в которую сверху воткнут крест. Они могли быть вот такого типа, самые-самые-самые разные модификации.
1: Конфликт Даниэля Чаплинского и Богдана Хмельницкого, в чем суть и как семейная трагедия повлияла на присоединение левобережной Украины, а впоследствии всей Украины к Российской империи?
0: Это вот та самая фактура истории, когда мы говорим, что роль личности в истории вторично, это правда, она вторична, но конкретное оформление тех или иных событий, конечно, зависит именно от людей и от их личных судеб. Вот именно это тот самый случай, потому что восстание, так или иначе, в гетманщине, в казачьих областях и вообще шире на вот этой одной из Украин должно было произойти. И оно бы произошло, тем более, что оно было далеко не первое, потому что крайнее недовольство вообще шляхетской и особенно магнатской политикой на этих землях было. И угнетение, в первую очередь экономическое, и проистекающее оттуда религиозное угнетение тоже было. Православное население Речи Посполитой, это, в общем, были люди даже не второго, а третьего сорта. И тем более, если это не шляхта мелкая, хотя бы мелкая. Крестьяне, казаки, это, в общем, люди были очень сильно не камильфотные люди. И должно было быть восстание, но так получилось, что Хмельницкий, видный деятель, прямо скажем, Речи Посполитой, который много воевал за Речь Посполитую, бывал в турецком плену за Речь Посполитую, и в конце концов оказался в ссоре со своим соседом Даниэлем Чаплинским. Даниэль Чаплинский в отсутствие Хмельницкого приехал в его хутор под Чигирином в Субботов, от речки Субы, которая там неподалеку протекала, увел его гражданскую жену, а когда сын пытался заступаться, он его, ну или он, или его подручные его избили, и он, видимо, умер после этого. это точно неизвестно, просто вот после этих событий имя второго сына Хмельницкого из источников пропадает. Не факт, что он умер, но есть такая серьезная возможность. То есть он его первая жена к тому времени, Анна, умерла своей смертью, а гражданскую супругу, с которой он не успел повенчаться, увезли. И насильно она была обручена с Чаплинским. То есть это такая была частная инициатива Чаплинского, которая, конечно, была воспринята как страшное ущемление собственного суверенитета Хмельницким. Он страшно обиделся. Ну, а кто бы не обиделся? И он обратился к королю Владиславу IV с жалобой. И король вынес это дело решать на Сейм. А в Сейме, видимо, к тому времени Чаплинский то ли уже заслал денег кому надо, воспользовавшись прибылями, полученными от этого мероприятия, то ли он просто был более весом, чем Хмельницкий. Словом, на Сейме Хмельницкому вообще не дали никакой сатисфакции. А король, более того, сообщил, это, конечно, блинная несколько фраза, но она очень, очень в духе эпохи, поэтому я, в принципе, склонен ею оперировать. А именно, у тебя есть сабля, сабли дело и реши. И это отсылка к тому, что вот вся эта шляхта, а Хмельницкий, конечно, причислял к себя к шляхте, которая должна быть вровень с польской шляхтой, а у них была золотая вольность, а именно право на частную войну. Угу. То есть, если кто-то обидел шляхтича, шляхтич имеет право вообще не обращаться ни в какой суд, а решить дело лично. Ты хотел золотой вольности? Вот твоя золотая вольность. Разберись с Чаплинским сам. Естественно, Хмельницкий после такого захода, а учитывая, сколько он провоевал за короля Владислава, в том числе и против России во время Смоленской войны 1632-1634 года, которую Россия проиграла, естественно, обиделся. И он таким образом стал невольно, точнее говоря, невольно, а это не от его воли зависело, скажем так, точкой кристаллизации восстания, он же гетман. Естественно, восставшие стали апеллировать к нему, а теперь он был крайне недоволен и королем, и сеймом, и порядками в Речи Посполитой. Вот. И да, люди стали апеллировать к нему, и он эту апелляцию принял, таким образом возглавил восстание именно он.
1: А получается, его же обидели только не за счет семейных вот этих неурядиц, а еще там была какая-то история про 100 златых, ему за то, что он воевал, заплатили 100 златых, и это было
0: Да. Ну, это, скажем так, была последняя капля, потому что любой...
1: Это уже было после?
0: Это была история с Чаплинским, это была последняя капля, она была вот финал вообще, то, что его переломило хребет его хрупкому терпению. Но, повторюсь, это был, как бы это сказать, рутина жизни военной в то время, не до выплаты, потому что всегда кому-нибудь недоплачивали, вообще всегда, не было, вообще ни одного военного в Речи Посполитой, которого не кидали с жалованием. Кидали всех. Просто потому, что, в общем, очень немаленькая, не сильно бедная Речь Посполитая, ну, вот как Российская Федерация теперь, все время была внутри себя кому-нибудь должна. Но решала, что да и бог с ним. Мы прощаем себе эти долги. Ну, подумаешь, воевал, и что теперь? То есть там жалования или вообще не выплачивали, или удерживали. Это просто на постоянной основе происходило. Почему, я потом поговорю, когда мы, я надеюсь, коснемся комплектования войска, крылатых там гусар и всего остального. Там где-то у нас была такая тема.
1: А смотри, а первая победа Богдана Хмельницкого — это битва под Желтыми Водами.
0: Да.
1: А насколько тактика их ведения борьбы показана правильно в фильме?
0: Никак она не показана правильно, ну, кроме того, что у них есть Вагенбург. То есть это вот гуляй город казачий, это специальные боевые вазы с установленными на них пушками, с стрелковыми гнездами. Это да, это правда. Хотя, конечно, немножко убого, чуть-чуть. Ну, в силу того, что, опять же, тут просто телеги показаны какие-то, а это были специально подготовленные вазы. То есть не просто так. Нельзя просто взять какие-то тележки, как в фильме, и сказать, что это будет наш гуляй-город. Нет, это должны быть специально подготовленные телеги, которые можно сцеплять друг с другом цепями, так, чтобы их нельзя было растащить. со специальными усиленными бортами, в которых натурально прорезаны бойницы, чтобы можно было, причем из очень толстого дерева, чтобы пуля не пробивала из ручного огнестрельного оружия, чтобы можно было из бойниц, как из крепости, вести огонь. С подъемными портами для пушек, в общем, специально подготовлены очень серьезные сооружения, которые изготавливались там по единому проекту и прочее, прочее. Вот это не показано, но намек-то это есть. В принципе, да, то есть лагерь так укрепляли, и это работало очень хорошо. Это казаки, естественно, это восприняли, я имею в виду запорожских казаков, конечно, потому что казаки были, где их только не было. Они восприняли эту идею, конечно, у Руси, России, потому что мы всегда выставляли свою пехоту на поле боя еще там, с конца 15-го, середины 16 века, именно вот так за Гуляй-городом, за Вагенбургом. И неоднократно сражения выигрывали при помощи этого самого Вагенбурга. То есть посреди поля, на глазах у изумленного противника, вырастает крепость. Ну вот натурально крепость. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, а вот пойти в атаку с пикой, а у тебя раз, и крепость перед тобой стоит, и там пушки. И оттуда никто не собирается с тобой выходить схватиться на саблях совсем. Более того, когда ты туда придешь схватиться на саблях, в тебя картечью стреляют, это очень неприятно. И как только ты имеешь в виду эту крепость быстренько взять и наказать там всех, ты вдруг понимаешь, что крепость не сама по себе, а за крепостью, с фланга, в тылу, там стоит 5 полков конницы, которые любую твою попытку полезть на крепость будет жестоко пресекать. И такой думаю, и как-то сразу желание воевать сразу.
1: Пойду-ка я отсюда, сразу, да, сразу.
0: Пропадает, да. В этом смысле, да, это показано более-менее неплохо. Ну вот все эти фокусы с раздвиганием вазов, ложной атакой пехоты, сдвиганием вазов, это все, конечно, это придумал тандем Сенкевича и Гофмана. Вот. И то, что там эти стояли поляки всю ночь под дождем, там копья подняли, копья опустили, копья подняли, копья опустили. Блин, да их всех можно выставлять, я так чувствую, учитывая уровень физической подготовки, участвовать в кроссфит-соревнованиях, они там просто все порвут, люди очень крепкие, чтобы всю ночь вот так вот копьями делать. А главное, нахрена? Вот такой у меня большой вопрос. Это первое. Второе. Откуда там столько гусар? Вот такой серьезный вопрос. Откуда там столько гусар? Это ж такое клише просто конкретно, что если поляки, значит тут же гусары с этими их перьями, там этими с их копьями. Блин, да этих гусар было. Если бы их было столько, сколько показывают в кино, поляки завоевали бы не от Балтийского до Черного моря, а от Балтийского и Черного и от Тихого до Атлантического океана. Потому что гусары это была реально страшная кавалерия, их было очень мало, очень мало. То есть на момент вот, середины, ну там ближе к середине 17 века, ну хорошо, если их одновременно было 1500 на всю эту самую Речь Посполитую.
1: Их очень мало было, потому что это дорого?
0: Очень дорого. Это, считай, современный истребитель по деньгам, каждый гусар. Вот, поэтому их было мало. Ну и, конечно, никто бы не заставил гусар стоять
1: там
0: ночью
1: стоять, да.
0: под дождем и делать вот так вот копьями, как болваны какие-то. Ну, зачем? Поэтому, конечно, это все очень смешно показано.
1: А расскажи поподробнее про их костюм, про эти крылья. Какой они несли, да, какой они несли функционал, эти крылья, перья?
0: Ну, во-первых, что такое гусары? Гусары, как вообще элементарная наградация, это легкая конница. То есть это не рыцари, это конница, которая была воспринята у венгров и у сербов. Назывались они рацеи изначально. В конце 15-16 веке, то есть что у поляков, что у немцев из Священной Римской империи, у них все в порядке было с рыцарями именно. То есть тяжелая копейная конница в броне, в тяжелые там кони бронированные, которые атакуют в сомкнутом строю. Но с легкой конницей, которая при этом может вступать в рукопашную схватку, там как на копьях, так на саблях, да, были проблемы. Просто, ну, ее было мало, она была плохая, не такая, она была нужна. И поэтому нанимали специально венгров или сербов, которые вот в таком гусарском облачении ездили воевать. Отличались они чем? Ну, относительно легким вооружением, то есть там не было всех этих кирас, адских шлемов глухих. Они вообще могли без шлемов приезжать на поле боя, это хорошо известно в 16 веке, просто в плотном войлочном цилиндре таком, ну как шляпа натурально. Там кольчуга и отличительная черта, это тарч и древо, то есть щит и копье. То есть они воевали как копейная конница, как рыцари, но в легком вооружении они были очень мобильны. И они стали очень популярны. Их, например, поляки восприняли прямо отлично в 16 веке, этих самых гусар. Они им очень понравились, исключительно понравились. Они дешевле, чем рыцари, заметно дешевле. То есть их можно больше нанять. При этом они лучше подходят для маневренной войны. О, так это же оружие победы. И они гусар восприняли. Но когда начинается всеобщий из-за развития огнестрельного оружия, ну и вообще разных объективных процессов в военном деле, начинается массовый отказ от тяжелого защитного вооружения, вдруг оказывается, что эти гусары это была единственная конница, которая вся поголовно, хоть как-то забронирована, плюс имеет щит и сохранила традицию рыцарского копейного боя. И они из легкой конницы, хоп, и превращаются в тяжелую. И более того, не просто в тяжелую, а в элитную тяжелую конницу, то есть человек, который может позволить себе, во-первых, подготовиться, это очень долго, доложу вам, научиться биться с длинным копьем на лошади, это минимум нужно потратить, года 3, минимум. То есть это значит, что 3 года, а скорее всего больше, то есть это вообще с детства, растят человека, который полностью оторван от хозяйства, от всего, он только тренируется драться. Ездить на лошади, пользоваться этой длинной пикой гусарской, со щитом еще ко всему прочему. Ну, в 17 веке, правда, уже его практически не используют, но тем не менее. У него должен быть специальный конь под копье, который может выдержать копейный удар. Это самый дорогой конь вообще, который в принципе может быть. Значит, это богатый человек. То есть гусары разом превращаются в элиту общества вообще. То есть самые лучшие военные, суперэлита. Вообще, то есть кручев просто нету. И они превращаются, повторюсь, из второстепенных вспомогательных войск в главную ударную силу, визитную карточку. Вот любой подберите превосходный эпитет, так и получится. И к моменту вот 17 века, на начало 17 века уж точно совершенно. И, ну да, вот эти лет 50, 1610-й, 1660-й. Именно гусары польские – это лучшая тяжелая конница в Европе вообще. То есть лучше их конницы просто не было.
1: А мне интересно, если ты с копьем, а на тебя идет воин с оружием, с ружьем?
0: Ну, беда у воина будет с ружьем, просто конкретно беда. Потому что гусарские уже в это время в кирасе. Они, кстати, в фильме неплохо показаны, набраны из полос, так называемая рачья грудь. Каждая полоса в центре, конечно, только в центре, к бокам она сильно тоньше, но в центре она 5 мм в толщину, ну, приблизительно. То есть они же накладывают друг на друга эти полоски, как элементы рачьего панциря. Вместе перехлёсты 10 мм. 10 мм стали, причем не монолитной стали, а сложенной, как бутерброд из двух слоев. Ни одна аркебуза того времени не прострелит. А аркебуза стреляет, как мы понимаем, даже в очень умелых руках, это будет ну, 2-3 выстрела в минуту. За 20 секунд лошадь на скорости 40 км в час успеет до тебя доехать и растоптать, даже копьем бить не придется. Вот. Поэтому эти аркебузиры сами по себе, они против тяжелой конницы в поле в принципе были абсолютно бесполезны, их нужно было прикрывать. Для этого специально ходили терции пикинеров или этих аркебузиров, ну, по-нашему, стрельцов, прятали вот в тот самый Вагенбург или в засеку, или за рогатки, или за валы, короче говоря, в укреплении, чтобы конница просто не могла достать, они могли спокойно постреливать. Вот. А крылья — это понты всего лишь. Понты и дань традиции, потому что когда появились эти венгерские гусары, у них к щиту очень часто, именно к щиту, к старому, к 16-вековому еще щиту, было прикреплено крыло орла, потому что там щит был очень специфической формы. Это не как вот мы привыкли, такой треугольный щит, как там он в «Игре престолов» и прочее-прочее. Нет, это был трапециевидный асимметричный щит. То есть это вот такой слегка расширяющийся вверх конструкция, у которой внешний край, который вот с этой стороны, с левой стороны плеча, где-то процентов на 25-30 от общей длины поднимается выше. То есть ну, вот таким шипом вверх и вот такой скос вниз идет. Вот. И из-за этой специфической формы туда прямо целиком прибить крыло орла, вот орла забили, да, застрелили, крыло оторвали, и прямо вот это крыло высушенное, с перьями со всеми, вот так прямо к щиту и приделали. Это выглядело дико. Венгры прям позиционировали себя как такие дикари. Хотя никакими дикарями, конечно, не являлись, но они прям так одевались необычно. Все эти кафтаны их национальные, вот такой вот щит с орлом. Страшно должно быть. Вот. Ну а учитывая, сколько уже к тому времени десятилетий, уже там 100 лет прошло, как гусары появились на польской службе, и они уже все поляки, естественно, они просто трансформировали эти вот идеи, сарматские, как они назывались. Потому что польская знать реально считала, что они потомки сарматов. Они трансформировали вот в такую необычную штуку, как одно или два крыла, уже специально изготовленных из дерева, с обшитой кожей, с узким пазом сзади, куда вставлялось много-много-много-много, часто-часто-часто орлиных перьев. И их прикрепляли или к наспиднику кирасы, или к седлу. Оно нужно было только для одного, для красоты. Оно видно, оно выглядит дико, оно выглядит по-сарматски, как им кажется. Ну а если вам так не кажется, то в принципе можете предъявить, что вам так не кажется. Вам бы там объяснили тут же все. И оно при атаке еще обязательно будет дребезжать. Так. И когда вот идет гусарская хоругвь, там 120, там 150 коней, и когда они на полном галопе начинают атаковать, и сзади вот это вот раздается такая вот визитная карточка, я подозреваю, была, что вот мы таким этим вот треском атакуем. Не просто так, с треском. И должно как что-то символизировать, видимо. Вот так вот. Но я повторюсь, в основном понты.
1: А смотри, еще вопрос у меня про... когда Елена сбегает от Богуна, они там следуют с группой нищих людей.
0: С паном Заглобой вместе.
1: С паном Заглобом, да. Мог ли этот поток нищих людей обеспечить Богдану Хмельницкому пополнение постоянного войска и тем самым помочь в победе?
0: С нищих людей было мало толку очень, потому что их нужно, во-первых, откормить, во-вторых, обучить, в-третьих, вооружить, а потом еще и в строй поставить, в строю научить воевать. Нет. Все эти восстания, это, конечно, были в основном, в первую очередь, восстания служилого сословия. То есть казаков, шляхты, то есть тех, кто умеет воевать и имеет оружие, в первую очередь. А обедневшие крестьяне и горожане, конечно, подпитывали восставших. Естественно, не могли не подпитывать. В первую очередь, например, крестьяне, сбежав на сечь, могли начать, ну там, не прямо на сечь бы их никто не пустил, но в гетманщину они могли начать там пахать землю и давать казакам еду. Восставшим. Это важно. Они их просто кормить могли начать лучше, чем раньше. Во-вторых, сбежавшие, обнищавшие горожане могли оказаться полезными мастерами, например, кузнецами. Они бы там стали работать. Ну да, конечно, из них и военные получались, потому что в казаки мог, в принципе, особенно на сечи, кто угодно, лишь бы у тебя эта храбрость была и так далее. В Бога веруешь, водку пьешь, годен, все. Там причем не сильно спрашивали, в какого ты Бога веруешь, потому что очень трогательно смотреть на казаков, мусульман, например, такие тоже были. Вот. Так что там говорить-то, господи, даже если посмотреть на Амур, там были казаки-буддисты.
1: Ничего себе.
0: Вот так вот. Такие вот открытия чудные. Так вот, они, конечно, да, и военными тоже могли становиться. Но вот так, чтобы прям, о, отлично, бригада нищих, на войну ее. Нет. И четвертое, что они могли делать, они могли формировать партизанское движение в тылу у поляков. Вот, то есть, село, мимо двигается польское войско. Его, конечно, ломая шапки, провожают взглядами, оно уходит. Село оказывается в тылу. И вот от польского войска отделяется фуражирский отряд, который приезжает к вам попросить еды. Вот фуражирский отряд пускают на постой, и ночью всех убивают, переколов шампалами в ухе. Трупы в реку. Это как это они? Они же разве не поучаствовали в героическом сопротивлении украинского народа полякам? По-моему, поучаствовали. Хотя в сражениях ни разу не выступали. То есть вот это низовое партизанское сопротивление, оно было безумно изматывающее для любого нападающего. То есть если конкретно народ против тебя поднимался в таком виде, с ним что-то сделать было очень тяжело, потому что, ну, во-первых, всех не убьешь. И самое главное, зачем? Кто потом на тебя работать будет и налоги платить. А при этом в каждое село ты не поставишь отряд оккупантов никак. У тебя их просто не будет в таком количестве. То есть контролировать их нельзя. А раз их нельзя контролировать, они будут делать, что хотят. Конкретно вот там, на той части современной Украины, поляки с литовцами задолбали местных так, что, повторюсь, вот, пожалуйста, у вас есть Речь Посполитая, и какие-то восставшие казаки, ведь они тоже не понимают, как они там вообще, что это такое, какая-то вот это вот, что это Украина, она вот такая вот, и она что, как-то вот смогла развалить всю Речь Посполитую? Да нет, конечно, просто полыхнуло так, что горожане, то есть, как и звали, мещане, не получившие магдебургского этого замечательного права, крестьяне, казаки в том числе, вот они все решили, что нет, хватит. Все, что угодно, только не поляки. Там же конкретно Богдан Хмельницкий прорабатывал вполне реальный проект соединения с кем-то с Россией, нет, с Турцией.
1: А что ты можешь сказать про Крымское ханство в середине 17 века?
0: Такая пословица ходила: с кем хан, тот и пан. Потому что крымские герои – это был, прямо скажем, козырь огромный вообще на всем этом самом пространстве, которое показано в фильме. Причем уже лет 200, то есть с 15 века уж точно. А все почему? Потому что Крым – это было не сам по себе вообще. Крым, ну да, это далеко не только Крым, вот это то, что сейчас Крым наш и так далее, это прилегающая к нему степь, еще ко всему прочему. То есть с довольно серьезным кочевым населением, которое там находилось. А кочевое население – это население крайне мобильное и с огромным мобилизационным потенциалом, которое просто создано для набегов, для рейдов, для легкоконной войны. Их просто много. Но это не самое главное. Самое главное, что это был вассал Османской империи. И воевать серьезно с крымским ханом означало сразу испортить отношения с Османской империей. Османская империя в это время, ну уж до 80-х годов 17 века точно, это было самое мощное государство на территории Европы. То есть даже мощнее Римской империи, Священной Римской империи германской нации. Вот, то есть оно было богаче, лучше оснащено оружием, у них было больше войска, оно было более дисциплинировано внутри себя, все вместе. То есть, казалось бы, Крым-то он вот такой, но за ним, ну, условно говоря, как сейчас Куба никак не может почему-то выдворить со своей кубинской территории вот такую вот базу Гуантанамо. Давайте догадаемся, почему. Потому что за этой базой Гуантанамо стоит все США сразу. Вот примерно то же самое было Крым. Плюс Крым находился, если мы говорим о его, ну, скажем так, оседлых цивилизованных соседях, в кавычках, да? То есть оседлых в полном смысле, цивилизованных в кавычках. А именно, Речь Посполитая и Россия. Он находился за фактически морем, то есть за степью. То есть его завоевать можно было бы, только дойдя очень крупными войсками, с пушками, с обозом через степь. А это, учитывая уровень снабжения и логистики военные силы того времени, было невероятно трудной задачей. То есть, если бы в Крым текла хотя бы одна река, ну, более-менее крупная, то эти войска и пушки можно было доставить по реке. Как ты понимаешь, рек в Крым не течет. Поэтому пришлось бы пилить со всем своим этим добром через степь. А это значит, что, скорее всего, в этой степи войско бы погибло. Просто от бескормицы, от отсутствия воды и прочее, от беспокоящих набегов. То есть крымчаки могли к тебе прийти и устроить непонятно что, там резню, погром и прочее, а ты к ним нет.
1: Обидно.
0: Очень. И поэтому, конечно, если на твоей стороне выступал хан, у тебя сразу, тут же, оказывался огромный туз в рукаве. Во-первых, туда разбить его на поле боя можно и даже нужно, но, повторюсь, серьезно начинать воевать с крымчаками, это сразу значит, что ты впишешься в неприятности с Османской империей. А это уже будет уровень неприятностей совсем другого масштаба. Вот.
1: А Богдан Хмельницкий же на их стороне как-то воевал?
0: Он воевал в начале восстания вместе с ханом Исламом Гераем. То есть он привлек его на сторону восставших, и, в общем-то, то, что восстание довольно быстро не задавили, вот на самом первом начальном этапе, это, конечно, заслуга именно дипломатических усилий Хмельницкого, который обеспечил себе вот тот самый крымский козырь, о котором я только что говорил. То есть все крупные победы, которые имелись у восставших казаков, это победы, одержанные с помощью крымских татар. Они выставляли очень серьезные контингенты, крайне боеспособные контингенты, обеспечение он их, страшнейшее политическое давление. То есть, опять же, вот какой-нибудь там магнат, вот сейчас он соберется воевать, да? И он все время знает, что это же не просто так. Этот герай, если что, он на него натравит турок. Опять же, это будет совсем не здорово. При этом, а может быть, договориться можно. И поэтому там сразу уровень мотивации у сражающихся с другой стороны резко падал тут же. Потому что крымчаки, они были включены сюда не только в виде набегового беспокоящего фактора, но и как политический партнер, повторюсь, с 15 века. В современной историографии существует такой очень хороший, мне страшно нравится, термин, как крымский аукцион, который с конца 15 века имеет место. Это был настоящий аукцион, а именно крымчаки сидели у себя на полуострове и ждали, кто больше предложит денег, на чьей стороне выступить. И прям писали всем, вот прям вот не скрываясь, есть масса свидетельств в переписке, как крымский хан требует, например, с Ивана Грозного денег, подарков, так назывались это поминки, поминок требует больше, чем он прислал, потому что только что поляки прислали очень хорошие поминки, и он думает с ними подружиться. И надо бы Ивану Грозному сейчас прислать еще больше поминок, чем прислали поляки. Вот прям вот так вот, не скрывая. То есть натурально аукцион стоит как там с молотком, а продано. Вот такая вот была история. Поэтому то, что крымский аукцион на какой-то момент, с учетом будущих инвестиций, которые будет сделано в сторону крымских татар после отвоевания независимости гетманщины, вот да, он выманил на свою сторону хана Ислама Герая. Но потом точно так же его переманили на свою сторону поляки.
1: Слушай, ну это можно еще и проституцией назвать, а не только аукционом.
0: Ну, немножко военной проституции. Это вообще-то очень хорошая средневековая традиция. Там такие были почти все. Ну, турки их к себе не взяли, потому что это же нужно сразу перекрещиваться. Вы сами понимаете, принимать ислам нужно. А эти вроде как не горят желанием. А если не принимать ислам, так это же нужно джизью платить, то есть налог на неверных. А опять же казаки что-то не очень хотят. Ну все подумали, ай, давайте к России, мы же давно уже хотели, потому что еще со времен азовского взятия, когда казаки у турок Азов взяли, постоянно шли обращения к русскому царю, давайте возьмите нас под свое крыло, а наши не брали только по одной простой причине, что как только ты возьмешь казаков под свое крыло, их придется сразу за них отвечать, за их художество. А перед кем? В частности, перед турецким султаном. Кому нужно воевать с Турцией? Из-за кого? Из-за казаков? Нет, вы сбежали в дикое поле, вот там и сидите. Но тут, конечно, сложились звезды правильно, потому что Алексея Михайловича бомбардировали письмами на тему принять казаков в русскую державу давно. Ну и, наконец, получается у нас 11 октября 1653 года наш Верховный Совет СССР, ой, извините, пожалуйста, Государева Дума и Земский Собор издали грамоту о присоединении гетманщины к России. И потом была знаменитая Переславская Рада, где гетман Богдан Хмельницкий и гетманщина присягали русскому царю. Это как раз время воссоединения Украины и России.
2: Роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» впервые был опубликован в журнале «Друг народа» в 1884 году. Современник Сенкевича, историк литературы Станислав Тарновский, вспоминал, что в то время каждая беседа начиналась и заканчивалась дискуссией о романе, причем о его персонажах говорили как о живых людях. Несмотря на то, что роман сразу же завоевал громадную популярность, автор снискал сомнительную славу украинофоба. Многие считали, что он крайне предвзято трактует национально-освободительную войну украинского народа и демонизирует казацких вожаков. Критики также обвиняли Сенкевича в пренебрежении к изучению исторических процессов, повлекших за собой бунт украинцев и поражение польской армии. Недоброжелатели высмеивали написанные Сенкевичем батальные сцены, доказывая на конкретных примерах, что автор не имел понятия о том, как эти битвы на самом деле происходили. В 1905 году Генрик Сенкевич получил Нобелевскую премию по литературе за выдающиеся заслуги в области эпоса.
1: В первой четверти 17 века семья Богдана Хмельницкого и руководителя польско-литовского войска князя Вишневецкого были подвергнуты бойниции. Действительно ли при этих репрессиях отбирались имущество и лишались званий семьи?
0: Самое главное, что не Хмельницкий, а сам Ярема Вишневецкий происходил из семьи, которая только что была подвергнута бойниции. Бойниция, оно банниция через А, банниция, это примерно оттуда же происходит современное интернет-слово «бан».
1: Банить?
0: Банить, бан, банить, да. Изгонять, значит. Они могли быть самые разные банницы. Это одно из средств опалы над тем или иным дворянским ли, магнатским ли родом. То есть за те или иные провинности могли быть применены те или иные санкции. То есть могла быть временная банница. То есть когда сохранялось поместье, просто им не пользовался. Сохранялось твое звание, дворянское достоинство, но ты вместе с семьей вынужден был где-то там на оговоренный всеми срок отсутствовать. То есть ты не мог в это время, самое главное, вести дела и получать доход с поместья. Это временная банниция, в общем, довольно мягкая. И сразу скажу, чаще всего применяемая. Потому что угодить под абсолютную банницию, то есть бессрочную, когда тебя реально лишали дворянского звания, это нужно было как-то очень сильно отличиться. Например, Еремей Вишневецкий, его отец Константин, умер в 1600, если не ошибаюсь, 1619 году, если не ошибаюсь, да? Он был тогда совсем маленький еще, Еремия. И осталась его мать, вдова Константина Вишневецкого, с долгами папы. Причем долги были смешные конкретно совершенно. Но, вот обрати внимание, что такое Вишневецкие? Вишневецкие – это один из самых знатных родов вообще в Речи Посполитой. Знатных, богатых, а значит, ко всему прочему, располагающих реальной военной силой. Но даже эти люди, когда вдруг оказывалось, что всем управляет женщина, они могли оказаться жертвами тех или иных интриг. Просто потому, что женщина ничего, скорее всего, ну как все думали, противопоставить этому не сможет. И вот, он что-то кому-то должен, этот кто-то сразу решает оторвать кусок себе, и он подает жалобу в Сейм, там тут же все, Костя ж помер, так давай тоже, может, поучаствуем в дележе наследства. И несчастную вдову выпирают из собственного поместья вместе с детьми на руках и подвергают баннице за долги мужа. При том, что она могла их выплатить вообще в легкую, потому что, повторюсь, люди не бедные. Но она, так как эти долги уже давно сделаны, вот как только Константин Вишневецкий умер, сразу вдове все вспомнили, тут же. И вот дядя Еремии, вот он берет его на воспитание. И, в общем, таким образом больницы, собственно, на нем мало сказались. Во-первых, он был маленький, он просто ничего не помнил, скорее всего. А во-вторых, дядя тоже Вишневецкий и тоже не бедный. Поэтому, в общем, наличие такой большой разветвленной семьи оказалось весьма полезным. То есть он пересидел у дяди, потом, войдя в возраст, все вернул с избытком причем.
1: А у Курцевичей тоже, получается, в имении Разлоги тоже была банница?
0: Нет, у Курцевичей было не так. Курцевич имеется в виду это вымышленные персонажи Генриха Сенкевича, которые изображают из себя, ну, некую условную русинскую шляхту. Заметьте, это даже не литовцы, это русины.
1: Но это специально он какой-то прообраз создал, да?
0: Ну, это просто, чтобы показать. Это причем хорошо, грамотно, потому что такие люди в самом деле были, их было очень много. Это, да, шляхта, то есть дворяне. Причем там даже, князья. Мелко какие-то поместные, захолустные, поистратившиеся, но все-таки еще князья. Даже не литовские, это русинские князья. То есть русинские, значит, русские. Это как раз потомки того самого населения, которое между второй половиной 13-15 века было захвачено Литвой. То есть это вот наследие земель Рюриковичей еще. И вот конкретно умирает, видимо, вся семья, как ее звали, Елена Курцевич, да, Елена Курцевич, так точно. Умирает вся семья Елены Курцевич, и она поступает на воспитание к тетке, а тетка заезжает просто в ее почти уже выморочное поместье в качестве управляющего, в качестве регента, пока девушка не войдет в возраст. И вот тут-то, конечно, смешно очень, на самом деле, отвлекаясь от больницы. Если мы вспомним фильм «Огнем и мечом», когда Михаил Жебровский в роли Яна Скшетузского вместе с Александром Домогаровым в роли Ивана Богуна приезжают в Разлоги, и они там наблюдают Изабеллу Скорубко, которая прямо, ну, великолепная женщина, вообще в самом рассвете. И она уже видно, что она уже успела сыграть девушку Джеймса Бонда в «Голденай», явив, так сказать, себя всему миру с лучшей стороны. И понятно, что ей лет-то уже там не 14 далеко, то есть она совершеннолетняя. Значит, эта ее тетя ничем управлять не может вообще, а в книжке-то она была несовершеннолетняя. Там весь сок в том, что она несовершеннолетняя. И Скшетузский клеится конкретно к малолетке.
1: Ну, понятно.
0: Это вот, ну вот, такой момент упустили в кино.
1: Ну, это на самом деле, отходя от темы, часто же такое бывает, потому что сложно найти актрису хорошую, молодую.
0: Это понятно совершенно.
1: Да, да.
0: Ну, к тому же, по книжке это Елена Курцевич была, ну, как изображают обычно украинских девушек, она была черноволосая, чернобровая, черноглазая, такая вся прям южанка горячая, он как ты. А Изабелла Скорубко прям такая нордическая красавица с рыжими волосами, голубыми глазами, и, ну, то есть совсем не в тему. Ну, опять же, что, кому не в тему, а кому и в тему, мне понравилось.
1: А прокомментируй историю про письма полковника Барабаша и Богдана Хмельницкого. Там говорится о том, что у Богдана Хмельницкого те письма, в которых, которые, если доставить, начнется восстание. Что там такое содержалось, что там было написано?
0: Ну, это, конечно, это придумал Сенкевич. Я подозреваю, для упрощения. Хотя, конечно, ну, не знаю, у него романа так такого размера, что если бы он туда лишние там 15 страниц приписал, я думаю, что ничего страшного бы не случилось. Роман бы сильно тоньше не стал. Или там толще, наоборот. Потому что он все упростил там даже не до модели, а просто до какого-то фарса. Там есть какие-то письма, из-за которых начнется восстание, который у Барабаша. И вот его, а в фильме-то там вообще огонь. Там эта вот сцена на сечи. Можно чуть-чуть более развернуто выскажусь?
1: Да,
0: не
1: конечно.
0: Не только про письма.
1: Конечно.
0: Потому что, помнишь, только что были какие-то такие прилично, такие поляки ездили, такие какие-то там литовцы, такие одеты нормально, такие все разговоры разговаривают, связанные, по крайней мере. И вот Скшетузского взяли в плен казаки и привозят его на сечь. Сечь — это сразу идет дождь, там тут же какие-то пять голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан, натурально, как орки там в фильме «Властелин колец». Все бухие непрерывно, какие-то факела горят, одеты все просто какие-то бомжи, просто немедленно. Это вот как Ежи Гофман видит казаков, то есть непрерывно там бьют барабан, все грязное, все в говнище, все бухи. Вот это я понимаю, это польский националист так видит казаков. Вот если кто-то хочет, ну, максимально рельефно узнать это польское восприятие казачества, вот оно, явлено лицом. И, конечно, там эта сцена просто дико показана в, скажем так, зале совета казаков, там, где Богдан Хмельницкий в исполнении Ступки разруливает большую политику. Господа депутаты, скажите народу, что Кошевой честный человек. Ну да, выбегает такой жирный казак на балкон. Кошевой людина честна! И такие все, Кошевой людина честна! И начинают палить, значит, из пистолетов воздух. А потом он, значит, разводит этого барабаша. Говорит, а зачем тебе? Посол привез королевские письма.
3: Ой, я не знаю.
0: Я же, это же он привез, а не я. Да вот тут написано, чтобы ты исполнял все желания господина посла. А если посол прикажет нашпионить, так, на копье его. И прям берут его так, хрямс его так на копье, и второго еще такого мелкого. Татарчука, вот, точно, да. И его тоже на копье. Господи, то есть это у Сенкевича была упрощенная история, а вот у Гофмана не просто упрощенная, она превращена конкретно в клоунаду. Вот по-другому это не назвать, просто в клоунаду. Потому что Иван Барабаш, это был казачий полковник, очень не просто уважаемый, а могущественный человек, который, как бы сейчас сказали, топил за поляков. И об этом все знали вообще. Потому что Барабаш был очень удобной фигурой, которая постоянно выступала посредником между казачьей старшиной и польским королевским двором. А выступала она в каком смысле? Да только в одном смысле. Потому что казачество делилось на две неравновесные части. Это просто казачество и реестровое казачество. То есть казаки, занесенные в реестр и получающие ежегодное обязательное жалование от короля. Надо ли говорить, что все хотели быть реестровыми казаками?
1: Не надо.
0: Вот. Все хотели быть реестровыми казаками, но максимальное их число достигало 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч реестровых казаков. Все. А у них было жалование, некие привилегии. Они там тебе ни налогов не платили. Короче говоря, хорошо жили. И казаки, вот их самое главное, ну, по крайней мере, казачьи старшины, самая главная была идея попасть в реестровые казаки, кого-нибудь оттуда выкинуть и попасть самим в реестр или расширить реестр. Поляки были бы и рады расширить реестр. Почему, опять же, если мы будем говорить о конкретном способе комплектования польского войска, я расскажу. Но не могли, потому что у них не было денег. Итак, 6 тысяч человек реестровых казаков, внимание, это было больше всего польского постоянного войска.
1: Ничего себе.
0: Потому что все, ну, по крайней мере, вот, во время этой истории, 47-й год, все постоянное коронное войско польское, это максимум 5 тысяч человек, а реестровых казаков 6 тысяч. То есть, они бы, повторюсь, они бы хотели и больше бы этих казаков, это было бы полезно, но денег не было. Вот, поэтому идея с расширением этого самого казачьего круга реестрового, она была провальная. Вот, но, повторюсь, какие-то привилегии вышибать надо было всегда. И Барабаш постоянно этим занимался. Более того, опять же, это ж человек полезный был в первую очередь самим казакам. Но вот он заигрался. Он заигрался, и в самом деле имелись письма от короля, в которых ему было предписано получить некий, естественно, он эти привилегии казакам регулярно выбивал. Он же не просто так там этим занимался, он выбивал эти привилегии. То есть конкретно деньги, субсидии, одновременные какие-то подачки. Он выбил деньги на постройку 60 кораблей казачьих чаек, на которых они должны были пойти в поход на турок, пограбить. И обеспечение денежное самого этого похода. И он эти деньги закрысил. И имелось королевское письмо, где было описано, сколько именно было выдано Барабашу для казаков, чтобы он это передал казакам. И вот это-то письмо Хмельницкий, там через третьи руки, при помощи очень хитрой интриги, выманил себе и показал казакам. Вот после этого его и убили.
1: Понятно.
0: Потому что Хмельницкий сказал: «Объявляю в хате крысу!» Вот так вот.
1: Понятно.
0: То, что показали в кино, это просто, повторюсь, это не то, что не имеет отношения к истории, это просто позорная клоунада.
1: А я вообще не поняла, зачем его скинули на пике, правда. Его назвали предателем и даже не объяснили, за что его убили.
0: Не, ну там идея просто огненная насчет того, что тебе прислали письмо. Ну, очень хорошо, я же даже его не читал. Откуда я знаю, что там за письмо?
1: Непонятно, да, там как-то не проработано было этот момент.
0: Там такой Хмельницкий показан настолько хитрый, что он хитрее вообще всех, включая режиссера. Что да. Ну и там это... «Вы, свиноеды, покушаетесь на мой ясыр!» Сказал Тугайбей в исполнении Альбрыхского, который, что очень трогательно, в фильме «Потоп» играл главного польского героя. Стукнул двух казаков лбами и забрал Яна Скшетузского под свою защиту, чтобы за него потом выкуп получить. Ну и, конечно, немедленно очень перепуганные депутаты выбегают к казачьему народу и говорят: «Тугайбей рассевдился!» Ну и дальше там замечательная песня: «Тугайбей рассердился! Эй, эй, Тугайбей!» Вот помнишь, отлично просто. Ну, повторюсь, это фарс, клоунада и буфонада. Очень стыдно было смотреть.
1: Ты сейчас сказал, расскажешь про формирование польского войска.
0: Да.
1: Как оно формируется?
0: Да.
1: Скажи, как оно формируется?
0: Ну, это важно, потому что у нас весь фильм какие-то военные действия, конкретно военные персонажи, которые там то хорунжи, то полковники, поэтому нужно просто прояснить. Потому что войско Речи Посполитой. Это такая была система к середине 17 века, что без пол-литра не разобраться. Она была очень запутанная. Как мы знаем, это же была феодальная страна в полном смысле слова. То есть такая, какая была какая-нибудь Франция в веке в начале 14-го, по сути дела. Соответственно, основа войска, казалось бы, должно быть что? Феодальное ополчение, то есть феодалы, которые держат землю в условном держании за службу. То есть дворяне, то есть рыцари. Они же себя, более того, регулярно еще и называют рыцари. И в фильме тоже. То есть держишь сколько-то там земли, обязан выехать по первому зову сюзерена конно, людно, наружно, как положено. Вот. Но посполиторушение уже в 16 веке, в ходе Ливонской войны с Иваном Грозным, доказало свою полную несостоятельность. Потому что, чтобы посполитое рушение выгнать куда-то воевать, это нужно было быть даже не Гарри Гудини. То есть нужно были уже даже не политические усилия, а должны были какие-то фокусы нужно было исполнять, чтобы эти шляхты, чтобы массово поехала воевать. Потому что в Литве вообще у них максимальная, средняя максимальная мобилизация была, внимание, 30%. То есть Литва довольно большая, Великое княжество Литовское, там много народу, она не бедная, и у них по первой сохранившейся переписи вообще всего войска от 1528 года где-то у них около 26-27 тысяч человек вообще-то подлежало мобилизации. Это очень много, сразу скажу. Но если их приезжало 8 тысяч в одно место, это нужно было бить в ладоши, радоваться и говорить: какие вы молодцы, парни, у вас 30% приехало, вообще огонь. Вот. И они, конечно, разбегались, потому что у них свои дела есть. Они там что-то повоюют, скажут: ну, мы уже повоевали, и все, и хватит. Поэтому Иван Грозный их лупил в начале Ливонской войны так, что только шуба заворачивалась. И только когда пришел Стефан Баторий, когда Иван Грозный уже на три фронта провоевал больше 10 лет, вот тогда начались успехи. И Стефан Баторий умудрялся натурально всю эту шляхту загонять воевать. Причем именно что, если не всю, то огромную ее часть. Но это же зависит даже от человека, это рассчитывать нельзя. И прям вот как только заканчивается вся эта история с Ливонской войной, даже раньше, начинается создание постоянного войска. Оно называлось кварцаное, от слова кварта, то есть четверть. А конкретно король заставил сейм подписать указ, закон, что король имеет право потратить 25%, то есть четверть доходов собственного домена, на содержание постоянного войска, которое не будет разбегаться после окончания, как это называлось по-французски, карантен, то есть срок службы, которое будет находиться постоянно, будет обучаться постоянно, на которое можно будет постоянно рассчитывать. То есть это именно что регулярная постоянная армия. Вот она была от 3 до 5 тысяч человек, огромная сумма, прямо скажем. Причем оно называлось кварценое вот к 17 веку, но король к тому времени уже это безобразие прекратил. А именно, что же 25% моих денег на войско, что это такое? Нет. В итоге там получалась 1/5 часть королевских доходов, И еще огромная часть, это он просто брал налоги с земли, с поветов, с крестьян и прочее. Причем как экстраординарные налоги, так и постоянные налоги. Короче говоря, кварцевное войско содержал к тому времени далеко не сам король. Далеко не только сам король. Но, повторюсь, в мирное время это вот максимум 5000 человек. Во время войны, понятно, что это была не шляхта просто так. Там была и шляхта, но это были именно наемники, служащие за деньги. Там были самые разные люди. На время войны могли нанять больше. До 12 тысяч человек могли нанять в кварцевное войско. Все равно раздувалось это войско сразу. Вот войско постоянной готовности входили в частности там 1500

0: панцирными, потому что они носили панцири, то есть кольчуги. Кроме того, нужна была пехота постоянной готовности. И тогда была создана выборнецкая пехота, то есть выборная пехота. А именно, она же потом стала называться лановая пехота. Лан — это единица земли, если я не ошибаюсь, 16 гектар. Или 18. Могу напутать. Так вот, с 20 лан земли выставлялся один пехотинец, которого держатели остальных 19 лан складчину оплачивали. И содержали его в полной боеготовности. Это вот еще одна компонента войска, это выборнецкая пехота. Кроме того, была королевская гвардия личная. То есть то, кто оборонял лично короля, кто выходил именно с королем, это где-то около 1000 человек. Это по немецкому образцу вооруженные пехотинцы и по немецкому же образцу вооруженные рейтары, то есть стреляющая конница с пистолетами и карабинами в кирасах и шлемах. Дальше. Было войско, которое собиралось именно на время войны, на которое выделял деньги сейм. То есть вот война началась. Вот у нас кварцаное войско, вот выборнецкая пехота, вот королевская тысяча, условно, там иногда больше, иногда меньше, королевский полк. И сверху набираются наемники на деньги, которые выделил сенат. Сейм, прошу прощения. Это войско содержалось только во время военной кампании. Война заканчивается, его распускают. Дальше сохранялось посполитое рушение, то есть шляхту призывали воевать таки. И она иногда воевала очень хорошо, особенно если это ее лично касалось. То есть если вот конкретно к тебе на землю собирается прийти завоеватель, который тебе неприятен, конечно, вот со всей этой округи шляхта выходит воевать и воюет хорошо, потому что это конкретно задевает их интересы. С ними была проблема их куда-нибудь в поход увезти, потому что им там ничего не нужно, они поэтому не очень хотят. И шестое — это почты магнатов рады. Магнаты радные, ну, рады — это совет, понятное дело. Радные магнаты — это самые богатые люди, олигархи Речи Посполитой. Как раз вот Вишневецкие, Сапеги, Радзивиллы, Ленскронские, Концепольские, короче говоря, вот все эти люди прекрасные, которые в кино обозначены так или иначе, вообще во всей трилогии, это олигархи, которые владеют гигантскими латифундиями, гигантскими доходами, и у них есть просто свои частные армии. И они частные армии тоже выставляют. Вот из шести позиций состояло вообще войско Речи Посполитой. Ужас, правда? И, естественно, оно оказалось к этому моменту очень неэффективно. То есть восстание Богдана Хмельницкого фактически покончил с кварцевым войском вообще. То есть оно где-то к середине 50-х годов вообще уже перестает существовать в принципе. То есть сейм это дело просто отменил. Оно было неэффективно, было маленькое просто. Оно было хорошее, но маленькое. А надувать эти вот хоругви, как бы мы сейчас сказали, кадрированные дивизии, когда у тебя есть один полк, а к нему потом приращивают три полка сразу. Это очень неэффективно. И нужно было войско куда большего размера. И поэтому из рук короля уплывает самая главная власть, а именно власть над войском. То есть у короля больше нет кварцевого войска. Появляется компутовое войско. Или компутовое, как правильно, не знаю. Короче говоря, я привык говорить компутовое и дальше буду говорить компутовое. То есть это войско, которое полностью, целиком содержится на налоге, который утверждает сейм. Оно было больше. Но оно не имело вообще никакого центрального руководства. Собственно говоря, это был один из важнейших факторов, почему в конце концов Речь Посполитая и развалилась к чертовой матери. Именно вот из-за этого. Из-за отсутствия хоть каких-то реальных рычагов влияния у центрального аппарата, то есть у короля.
1: То есть они сами себе были предоставлены, получается?
0: Они были предоставлены, ну как? Что такое сейм, то есть парламент? И это представительство высшего правящего класса. То есть как раз тех самых магнатов, которые все это и оплачивали. Магнаты, крупная шляхта и прочее, духовенство. И мне интересно было, чтобы у короля были какие-то рычаги воздействия на них. Там все время была борьба. Король пытался откусить себе побольше власти, ну а эти пытались откусить побольше власти себе. Они победили. На какой-то момент это оказалось выгодно, потому что им всем нужно было одно и то же. Но как только у них единая цель пропала, то есть они закончили воевать с Россией, все, у них не было больше общей цели, и они стали рвать друг другу на части. И, в общем, вот у нас в 67-м году.

0: году заканчивается 13-летняя война с Россией, а в начале 18 века Польша уже не представляет из себя вообще никакой военной угрозы ни для кого. Потому что в начале 18 века Польша, ну, это просто великая европейская держава того времени, она может выставить в поле 18,5 тысяч человек всего.
1: Ну, это конкретная разница, да.
0: Да, то есть они могли выставить меньше, чем в начале 17 века войска. Хотя население выросло, благосостояние выросло, а государство просто кончилось фактически. Там вот такая вот Пруссия, которая недавно была вассалом Польши, прямым вассалом Польши, Пруссия выставляла вот во времена Петра I в поле там, по 27-29 тысяч человек. То есть почти в два раза больше, чем Польша. Хотя, повторюсь, это гораздо меньше, чем Польша. Просто потому, что там была власть, а в Польше не было. Вот, паровойско, все, что знал, по крайней мере, в первом приближении, рассказал.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Первый фильм о Богдане Хмельницком был снят в 1941 году на Киевской киностудии. Главную роль в картине Богдан Хмельницкий сыграл Николай Мордвинов. В основу сценария положена одноименная драма Алексея Корнейчука, написанная в 1938 году. За это произведение автор был удостоен Сталинской премии первой степени. В 1956 году состоялась премьера кинокартины режиссера Василия Петрова «300 лет тому». Фильм был приурочен к юбилею Переяславской Рады и продемонстрирован по первой программе советского телевидения. Роль Богдана Хмельницкого исполнил народный артист СССР Виктор Добровольский. В 2001 году на экраны вышел фильм «Черная Рада», в котором образ Богдана Хмельницкого воплотил актер Алексей Петренко. Картина снята по мотивам одноименного романа Пантелеймона Кулеша, написанного в 1846 году. Наиболее исторически реалистичным фильмом о предводителе украинского казачества называют картину «Богдан Зиновий Хмельницкий». Роль атамана сыграл Владимир Абазопула, хотя ее прочили Богдану Ступке. Фильм стал последней работой режиссера Николая Мащенко, известного по экранизациям романов «Овод» и «Как закалялась сталь».
1: Расскажи про Богуна и его дуэль, потому что в моем представлении дуэль – это когда берется оружие.
0: Пистолетики.
1: Да, они расходят на некоторое расстояние друг от друга и стреляются. А здесь все это выглядит немножко по-другому.
0: Это ты имеешь в виду поединок между Иваном Богуном в исполнении Домогарова и Михалом Ежеволодоевским в исполнении Збигнева-Замаховского. Ну, во-первых, дуэль. Дуэль на пистолетах – это довольно поздняя придумка. В 17 веке, я даже не знаю, были ли вообще дуэли на пистолетах. Но учитывая, что дуэли были всякие разные, там только на мясорубках, по-моему, дуэли не было, на всем остальном дуэли были. Возможно, кто-то стрелялся. Скорее всего. Но это не считалось камильфо, потому что нужно было обязательно, уж в среде польской шляхты точно, разбираться на саблях. Это считалось строго правильно. Потому что холодное оружие – это оружие благородное, оружие, которое требует храбрости, умения, опять же, умение посмотреть человеку, которого ты собираешься зарезать в глаза, оно максимально личное, потому что ты очень близко подходишь. То есть ты не просто там кого-то оскорбил, тебя вызвали на дуэль, ты пошел драться, а ты знаешь конкретно, что ты человека сейчас проткнешь лично, на расстоянии там вот метр, ты просто посмотришь, как он будет истекать кровью у тебя на клинке, или ты будешь истекать кровью на клинке у него. Это считалось очень правильным, благородным занятием. Ну, просто потому, что оно внушает большую ответственность. Пистолеты же случайность, по большому счету. Они были очень неприцельны, эти пистолеты, поэтому куда эта пуля попадет, и попадет ли она вообще, бог его знает. То есть что это такое? Вы серьезно так собрались? А если никто не попадет, то что, все, разошлись? Потому что девочки... Опять же, пистолет не требует никакой физической силы и умения им пользоваться, прям такого уж совсем. Поэтому нет, нужно было обязательно на саблях. Кроме того, конечно, сабельная дуэль того времени – это очень специфическое занятие. Почему? Потому что, как мы знаем, с 16 века вообще Европу захлестнула эпидемия дуэлей. То есть во Франции потери офицерского корпуса на дуэлях оно исчислялись просто тысячами. если посмотреть там на протяжении десятилетий, то это тысячи человек убиты из офицерского корпуса. То есть без войны они просто резали друг друга, как свиней. Я уж молчу, а сколько там покалечилось людей, было ранено, это вообще, наверное, учету не поддается, потому что убитых-то свозили в специальные морги криминалистические, где их освидетельствовали, что важно, у нас эти документы есть. То есть кто как умер, там конкретно видны следы дуэлей. То есть ранение холодным оружием. Но к 17 веку, там, к концу 16-го, к 17-му, в Европе, в Западной Европе, да, дуэлей меньше не стало, ни в коем случае. Вот. Но люди стали дуэлировать, скажем так, с несколько большим понятием. То есть в основном используют специальное дуэльное оружие. Оно довольно смертоносное. То есть там никаких соплей не было. Люди собирались, имея в виду, что это, возможно, закончится смертью. Но это специальное дуэльное оружие. То есть довольно длинные шпаги, узкие, ими в основном колют. Да, раны очень опасные, но они не сильно увечат. То есть не будет жутких шрамов, если тебя убьют, как Пушкин писал. И кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит. Каково? То есть прокол маленький, если ты останешься в живых, это видно не будет фактически. И опять же, там тебе сразу все пальцы не отрубят этой штукой, потому что, опять же, не для этого предназначена эта рапира. И даже, более того, были в Западной Европе специальные указания, что если эти гады хотят драться на дуэли, дайте им боевое оружие, а не эти вот зубочистки дуэльные, и пускай они друга мечами пластают, как у дедов было, так, чтобы они понимали, что вот сейчас он подерется, а потом на него ни одна баба не посмотрит, потому что у него там пол носа ему отрубят, там ухо, пол челюсти и так далее. Ну ты весь будешь такой разрисованный, как бог черепаху, короче говоря. Вот давайте так, пускай дерутся. Так вот, дуэль на саблях, это была именно настоящая правильная дуэль в понимании этих людей, потому что сабля оставляет такие следы, что там не заметить невозможно, прямо скажем. Потому что то, что показано в кино, это, конечно, все очень красиво и здорово, но в такой плотной рубке невозможно друга не порезать. То есть там, скорее всего, выходили порубанные все. То есть и выигравшая сторона, и проигравшая, по понятным причинам, сторона. Нужно было быть реально очень-очень-очень большим мастером, чтобы выйти из боя без царапины хотя бы. А что такое сабля? Сабля — это оружие, которое специально придумано для того, чтобы оставлять максимально длинную рану. Потому что легко представить себе, что кратчайшее расстояние между точками — это прямая. То есть это шпага, он же меч. То есть у нее длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью, с телом противника, равна x. А вот точно такая же длина между точками достигается искривленным основанием сабельного клинка. То есть сразу там x плюс 1, x плюс 2 длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью. Плюс эта изогнутость позволяет протянуть на себя оружие, и таким образом рано еще и заглубиться. Сабля — это, конечно, очень опасное оружие именно против человека, который не защищен каким-то железным доспехом. Эти все, конечно, не одетые. И поэтому, конечно, вот сабля — это вот в исполнении поляков на дуэли, это, конечно, оружие абсолютно страшное. То есть, вот повторюсь, все, кто там дрался на дуэлях, там такие фильмы все красивые-красивые, когда Скшетузский с Валдыевским встречаются при дворе Вишневецкого, говорит: ой, вот ты мне в прошлый раз-то на дуэли поцарапал, да ты мне это побольше поцарапал. Я представляю себе, какие там были царапины. Как эти парни все выглядели. Там, наверное, такие рожи были, господи. Сейчас в любой фильм возьми, гримировать не надо вообще. На роль там какого угодно душегуба. Это вот эти красавчики были там такие. Перепаханные. Ну вот. Плюс есть очень специфическая манера боя, которая сейчас, ну это, конечно, историографический артефакт, называется крестовая школа. То есть крестовая школа — это школа польской сабли, которая считается единственной славянской школой фехтования. Ну, потому что поляки — славяне, правильно? Ну, это, конечно, легенда, потому что вообще-то, по большому счету, это не польская, а венгерская школа, которую просто поляки восприняли, но там самое главное, что она рассчитано на очень сильный удар, самое главное. Если мы посмотрим на европейское, западноевропейское фехтование, там, в общем, все идет от защиты. То есть тебя атакуют, я имею в виду, конечно, классическое фехтование, вот 17-18 век. Ты должен воспринять атаку и контратаковать. Это по классике. А тут все ровно наоборот. Сабля вывешивается на прямую руку, и ты постоянно действуешь плечом. То есть удар максимально сильный, максимально хлесткий, как плетью. И самое главное, что это прямой рукой с плеча рубануть так, чтобы человек уже вообще никогда не встал с одного удара.
1: Пополам разрубить, да?
0: Пополам не получится, она очень легкая сабля. Польская сабля очень легкая. Вот то, чем пользуются Жебровский и Замаховский в фильме, и Домогаров в фильме, я думаю, что если они весят килограмм, эти сабли, то это много. Они очень легкие, реально легкие. Но это им не нужно быть тяжелыми, они как бритва острые. По крайней мере, в передней своей трети, в боевой части. Ну, а что такое килограмм? Вот ты из магазина больше носишь, я уверен. То есть там именно гигантской силы, чтобы этой саблю подойти, вообще не нужно. Но, повторюсь, когда вкладывается в удар весь корпус с плеча, вот этот вот удар классический, который они проповедовали, вот там дырка оставалась такая, даже от такой легкой сабли, напополам, конечно, нет, но убьет вообще. Даже и двух мнений по этому поводу быть не может. И сделан, кстати говоря, дуэль очень хорошо. Фехтование отличное, прямо скажем. Постановка очень хорошая. И вот да, вот это уровень, это здорово. Правда, конечно, оно очень не дотягивает до того, что было показано в 1974 году в фильме «Потоп», о котором мы потом будем говорить. Вот там, конечно, оно не просто лучше, а просто на голову лучше.
1: Слушай, ну это немножко не к фильму, но объясни мне очень интересно твое мнение про этот социальный феномен дуэлей. У нас сейчас никто не пойдет выяснять отношения и выяснять какие-то вопросы, проблемы мужчины на дуэль. И не пойдут биться там до смерти, чтобы кому-то что-то доказать.
0: У нас просто уголовный кодекс есть. Вот.
1: Раньше он тоже был.
0: Ну так, видишь ли.
1: Раньше тоже могли все отобрать за то, что ты убил кого-то.
0: Могли повесить, более того.
1: То же самое.
0: Это было накрепко связано с феноменом появления дворянской чести. Потому что до этого честь была рыцарская. А она совсем другая, чем дворянская. Потому что рыцарская честь, это по-русски очень правильно звучит, как слово именно честь. Что такое честь? В старорусском смысле. Честь – это то, что теперь называется почесть. То есть слава. А славу оскорбить невозможно вообще, потому что ты воевал, я не знаю, в битве на Грюнвальде, сразу, или там твой отец, дед, неважно, представитель рода, воевал честно, храбро, там кого-то убил, завалил, или там сам славно погиб. Скажите, а как эту славу можно обидеть? Что дед вдруг перестанет быть героем Грюнвальда? Ведь правда не перестанет. Он как был герой Грюнвальда, так и остался герой Грюнвальда. Соответственно, твой предок, твоего предка, его славу оскорбить невозможно. То есть никак. Поэтому это настолько глупо даже пытаться, что рыцари вот из-за такой ерунды, конечно, драться бы никогда не полез. Зачем? Повторюсь, и идеи оскорблять вот как кого-то, именно его эту честь, ее просто не было. Потому что это невозможно, логически чисто. Да, рыцари в классическом средневековье сцеплялись насмерть сколько угодно, но по совершенно другим основаниям. И чаще всего это были судные поединки. То есть, когда выясняли отношения в суде. И когда это было невозможно сделать по основаниям юриспруденции, тогда брались за оружие, чтобы перед Богом, так сказать, явить, кто прав, кто виноват. А точнее, Бог укажет потом, кто прав, кто виноват. А вот когда начинается новое время, раннее новое время, то есть это 16-17 век, местами так, местами чуть более позже, чуть более ранее в других местах, дворяне начинают нищать резко. То есть появляется слой буржуа, которых презрительно во Франции называли «новорищ», «новый богатый», которые никакие не дворяне вообще, они там какие-то бизнесмен, лавочник, ростовщик, короче говоря, сволочь. И вот у той сволочи у них много денег, вдруг оказывается. И еще больше денег. И вдруг выясняется, что это падла может прямо сейчас взять и купить не то, что дворянский, а графский титул. То есть вообще стать высшим аристократом. Просто это пф-ха! И вдруг выясняется, что у дворянина за ним нет ни хрена вообще, кроме его уже личной чести. Не славы предков, потому что, повторюсь, какая может быть слава предков, если этот подонок, который вчера сортиры драил, теперь граф. И уж точно легко может быть дворянином. То есть, а у него никаких предков. Это такие же, извините, говночисты, как он сам. Какие, вот, и что, вы нас сейчас вровень поставите? И все, за дворянином не остается больше ничего. Он только что буквально жил в условиях присоединенности к гигантской череде предков, с которыми он чувствовал себя единым целым. А тут раз и нет этих предков, и он остается один. А тут вы как раз трансформируется понятие чести из славы именно в честь. То, что мы сейчас думаем, что честь, вот, там, уронить свою честь, да? И выясняется, что то, что над тобой там это прикололись, вот это в 15-14 веке никто бы и внимания бы не обратил, выясняется, что это смертельная обида. И смыть ее можно только кровью. И это задевает людей настолько, что начинается именно эпидемия дуэлей. Когда люди лезли смертельно рисковать в поединке на холодном оружии, жизнью, здоровьем, увечьями, плюс это сразу было запрещено, дальше за это могли повесить. Это для дворянина вообще запредельно позорная казнь. То есть двойной риск. И они все равно все идут и выясняют отношения вот таким вот способом. Потому что это был объективный процесс, который имел под собой именно огромные экономические основания. То есть побороть это какими-то указами было невозможно. И это не сразу, но поняли, введя в оборот такое понятие, как дуэльный кодекс. То есть если хочешь вот это все выяснять, будь добр, обставь это по закону. Это очень сильно не сразу, да, но догадались. А потому что, как мы понимаем, обойти этот королевский запрет было элементарно. Вот ты считал «Три мушкетера»? Помнишь, как в самом начале Д'Артаньян познакомился с Атосом, Портосом и Арамисом? Он их всех поочередно обидел. И они его все поочередно вызвали на драться. И вызвали его на задний дворик монастыря кармелиток. Как ты помнишь, да? И они же его вызвали не на дуэль. Они сообщили: я буду прогуливаться на заднем дворике дворца кармелиток. Потому что, если бы слышали, что его вызывают на поединок, наказали бы тут же обоих повешением. А так ты просто гулял. И на тебя кто-то набросился со шпагой. Я же спрашивать у него буду, что это такое. Это просто самозащита. И это было супер распространенное явление вот таких прогулок. Можно было прогуляться самому, можно было сказать, я буду с тремя друзьями.
1: Звучит классно.
0: Вот, буду гулять там-то. Вот. И это натурально приобретало иногда вид конкретно побоищ. Поэтому, когда был введен дуэльный кодекс, это, конечно, очень сильно снизило накал. Потому что нужно было пройти довольно длинную процедуру согласования. За это время, может быть, все эти тяжущие стороны уже охланут давно, скажут: ой, слушай, да ладно, это все. Короче, это ерунда была. Вот. Ну и в конце концов, если дело дойдет до дела, по крайней мере, за этим будет следить два свидетеля, доктор, который прямо тут же сможет оказать медицинскую помощь, если что. В общем, цивилизовалось, но очень не сразу.
1: А мне еще интересен вопрос про магию, потому что один из главных героев — Багун как раз.
0: Да.
1: Он очень много обращается к гадалке, просит нагадать будущее, посмотреть, что будет, стоит ему идти воевать или не стоит, что у него будет с личной жизнью. И тут же у меня вспомнилась параллель с Гоголем, там тоже очень много мистики. Каково вообще отношение казаков к магии?
0: Я не знаю, какое было отношение конкретно казаков к магии, но все эти люди, они были чудовищно суеверны, просто запредельно суеверны. Как мы знаем, все эти магические заблуждения, они из каменного века идут, они гораздо старше христианства, они, конечно, никуда не делись, они, более того, и по сей день, как это ни странно, никуда не делись. А уж в 17 веке, когда люди были в массе куда более темной, чем сейчас, естественно, это и амулеты, это и привороты, проклятия, наговоры, заговоры. Вот такой конкретно следы язычества, анимизма и шаманизма. Вот Багун прибегает к услугам шамана, точнее шаманихи, если называть вещи своими именами.
1: В кратком эпилоге во всех проблемах Польши обвиняется Екатерина II. Насколько ты согласен с этим высказыванием Сенкевича?
0: Это потому что, опять же, Генрих Сенкевич – националист, который живет в оккупированной, порванной на куски стране, которому нужно как-то отрефлексировать эту проблему. С другой стороны, есть же Гофман, националист, который живет в условиях Варшавского договора. Ему тоже сегодня очень нравится. А вот теперь, наконец-то, наступили святые 90-е, и можно сказать правду всем, наконец, силы искусства донести ее. Ну, конечно, Екатерина Великая, да, она участвовала в разделе Речи Посполитой. Она не могла в нем не участвовать, потому что Речь Посполитая прекратила свое существование самостоятельно, причем, заметьте, совершенно, как самостоятельный субъектный политический актор. То есть там нет власти, нет войска, ничего нет, а территория просто огромная. Если бы Екатерина благородно сказала, что я никогда не буду там кого-нибудь порабощать, ну только все бы сказали вокруг, так отлично, а мы будем. И тогда Речь Посполитую поделили бы между собой все, кто поделил, но без участия России. Естественно, нашим очень хотелось вернуть себе земли, которые, как мы со времен еще Ивана Третьего считали, принадлежат Рюриковичам, ну или Романовым, как прямым потомкам Рюриковичей на престоле Российской империи. Ну а как? Повторюсь, иначе бы это забрали бы соседи, австрийцы, немцы, это все было бы им отдано безмерно тех усилий. То есть это конкретно не Екатерина II виновата в их бедах, это поляки довели страну до такого состояния, что страна перестала быть страной, когда у вас в каждом чертовом повете у вас есть свой интерес, который никак не связан с интересом другого повета, и тем более в гробу все вместе видели какую-то центральную власть. То есть огромная территория, она просто рассыпалась. Причем рассыпалась она в первую очередь из-за отсутствия единых объективных экономических интересов. Король избирался, как хотел, вообще шляхтой, высшими магнатами. Его какие-то распоряжения, ну, они вызывали оторопь. А что ты распоряжаешься? Мы тут тебя посадили, а ты что еще хочешь от нас? Ну и все. Такая страна не могла существовать просто. Она и перестала существовать. Ну, причем, уж извините, к третьему разделу Речи Посполитой при Екатерине II было уже два раздела Речи Посполитой, которые тоже были совершенно объективны. Ну, просто потому что, вот только что я сказал, при Петре I в войске 18,5 тысяч человек. Это что это такое? На такую-то территорию, там Петр I-то сколько выставлял солдат против шведов? Швеция, вот вы сравните размеры Речи Посполитой, Литвы с Польшей вместе взятых, ее население, и сравните ее со Швецией. Там эту Швецию даже незаметно будет. Однако, еще Карл X, который как раз будет воевать вот в следующем фильме, в «Потопе». Вот Карл X вот с этого каменистого клочка земли собирал войско больше 100 тысяч человек. Да потому что он управлял своим бюджетом, вот и все. Король управлял своим бюджетом и мог перенаправить деньги туда, куда нужно. А поляки ничего не могли никуда перенаправить. Вот они выиграли, ну, то есть, скажем так, правильнее, не проиграли 13-летнюю войну с Россией и 5-летнюю войну со Швецией только потому, что им очень сильно повезло в смысле внешней политической обстановки. Очень сильно повезло. Вот поэтому они ее не проиграли так, как могли бы с треском. Ну и на харизме выехали. Вот что есть, то есть, не отнять. Но так долго продолжаться, как вы понимаете, не может. Порядок всегда бьет класс.
1: И скажи свое общее мнение по поводу фильма, понравился он тебе или нет.
0: Фильм классный. Я помню, в 99-м году, ой, блин, я вообще не знал, что такой фильм даже и собирается быть. Я просто, как обычно, пришел с работы домой из Эрмитажа, из государственного, что-то наложился какой-то еды, сел перед телевизором, тогда я его еще смотрел, ткнул пальцем, а там как раз вот первые буквально секунды фильма «Тебя огневым мечом». Я такой сразу: ишь ты! Да ну нафиг, не может быть. Я так сразу вспоминаю, что это такое. А, так это же, по Сенкевичу. Кто? Гофман. Да, офигеть, я был в таком восторге, сил нету. Мы до сих пор узким кругом ограниченных людей в нашей этой исторической реконструкции оттуда бомбим цитатами всякими разными, типа «по хабам из пушек» и прочее, прочее, прочее. «Князь воевода в эту чашу». ссал и срал. Говорит, брешешь. Кривонос не брешет. Ну и все эти казаки опять начинают смеяться и бухать тут же, непрерывно, с той самой чаши. Короче говоря, фильм мне в то время очень понравился. В силу того, что он лихой, про 17 век, там рубка на саблях, хорошие костюмы. Костюмы отличные просто, прямо скажем. Вот сделаны образы, прям даже Домогаров даже к месту оказался. Терпеть не могу этого актера, честно говоря. Я уж не знаю, как он, как человек, как актер, мне очень не нравится. Но даже его применили как надо. Вот его там характеристические особенности, как он там глазом страшно так зыркает. Весь такой прям такой, а! Огонь прям вообще. Хотя, конечно, это не Иван Багун, каким он был по-настоящему. Это, ну, это какой-то 17-летний дегенерат, откровенно говоря, с шилом в жопе. Ивану Багуну в это время было около 35-36 лет, и он был, прошу прощения, казачий полковник с огромным опытом войны и, видимо, был несколько другого характера, который умудрился выдержать все подковерные интриги, возню и прочее, и оставаться вообще полковником чуть ли не до самой своей смерти, а он довольно долго прожил, но относительно. И вот, все так все здорово сделано, тут тебе и атаки крылатых гусар, в общем, класс. Сейчас ты, конечно, понимаешь, что это все до фильма «Потоп» 1974 года не дотягивает. Как на четвереньках до Луны, короче говоря, потому что «Потоп» круче на голову, просто на голову. Потому что в 1974 году даже Гофмана советская власть заставляла, учила и обязывала снимать фильмы на совсем ином уровне. Там и костюмы круче, и актеры вроде бы те же самые играют лучше, и сценарий лучше, хотя вроде бы опять же по тому самому Сенкевичу, вот та же самая трилогия, а сценарий написан лучше, сильнее гораздо. Бои поставлены лучше, все лучше, понимаешь, вот такое дело.
1: То есть ты не советуешь смотреть этот фильм?
0: Почему не советую? Советую, просто имейте в виду, что есть фильм, который сделан круче. Так получилось, я не знаю почему, но, хотя, конечно, нет, знаю почему, но Сенкевич снимал свою «Посполиту» трилогию в обратном порядке. Сначала он снял в 59-м, кажется, году, сейчас не помню, или в 67-м, «Пан Валдаевский», это последняя книга трилогии. Потом был «Потоп», вторая книга трилогии, и потом уже в 90-х годах он снял «Огнем и мечом» первую книгу трилогии. Ну, просто «Огнем и мечом» она самая националистическая, и про антирусская, и про польская, поэтому, конечно, ее в варшавском блоке снимать было нельзя, я уверен. А «Пан Валдаевский» — это против турок, он более нейтральный, «Потоп» — это против шведов. Против шведов можно, и поэтому он их мог снять.
1: Спасибо, Клим, большое за разбор фильма.
0: Тебе спасибо, всегда рад.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, значит, тема «Эволюция звезд» — это то, что я студентам пятого курса рассказываю 72 часа. Значит, мне был дан час, но поэтому я 72 раза быстрее все буду делать, так что уж не взыщите. Если уж совсем я как бы буду чересчур быстро, то прям прервите и скажите, там, и вопросы можно даже и по ходу. Значит, итак, я занимаюсь вопросами, связанными с физикой звезд, и вот мне кажется, что вот одно из основных результатов астрофизики 20 века – это вот выяснение, причем в деталях достаточно полно, мы сейчас понимаем, что звезды, как и люди, действительно рождаются, живут и умирают. Значит, давайте мы тогда начнем с определений. Ну вот классическое, так сказать, времен моего школьного детства определение, что звезда – это газовый шар. Значит, оно по многим причинам не годится. Например, белые карлики. Да, еще и тот еще вдобавок, который там поддерживает термоядерными реакциями свою светимость. Ну вот белый карлик, он вообще-то говоря весь практически твердый. Вот, а вовсе даже не газовый. Ну, и слово «плазма» тут тоже не спасает, ну, и так далее, и так далее. Поэтому мы сделаем очень аккуратно. Мы скажем, что звезда – это небесное тело с массой от 1/10 до 150 примерно масс Солнца. Значит, объекты с меньшей массой – это либо коричневые карлики, а еще меньше массы планеты. Ну, а звезды с массой больше 150 масс Солнца, может быть, и есть, но пока не обнаружены. Самое главное в звезде – это ее механическое равновесие. Значит, газ стремится расшириться, собственно, сила тяготения стремится, наоборот, все сжать, и баланс этих двух сил обеспечивает механическое равновесие. В принципе, оно такое же, как вот, ну да, ну это совсем трудно будет. Значит, это то же самое, как в жидкости. Значит, у вас есть столб воды, который здесь выше, здесь ниже, поэтому здесь давление больше, здесь меньше. Разность давлений компенсирует вес вот этого кубика. Это то, что называется Архимедова сила. Значит, и, соответственно, гидростатическое равновесие. Поэтому о механическом равновесии звезд говорят как о гидростатическом равновесии. Соответственно, чем глубже, тем больше вес вышележащих слоев. И давление газа в звезде нарастает, поэтому от поверхности, от нуля на поверхности к центру. Ну, плотность и температура вещества также растут по мере приближения к центру. Значит, вот принципиально важный факт. Значит, излучая энергию в окружающее пространство, звезды теряют тепло. Значит, в этом смысле, с точки зрения термодинамики, значит, они являются открытыми системами. И эта потеря в основном, вот что называется расхоже, мнение в основном компенсируется за счет термоядерных реакций. Дальше мы увидим, что это не совсем точно, но я все же хотел бы, что называется, на пальцах рассказать про термоядерные реакции. Значит, и, соответственно, начать с атома. Значит, итак, атом состоит из ядра с характерным размером там 10⁻⁷ сантиметра и электронами, которые бегают вокруг него, и радиус первой орбиты где-то на 5 порядков больше, чем размер ядра. Значит, в свою очередь, да, ну, как бы, так сказать, понятно, сколько электронов, столько и протонов в ядре, но кроме протонов в ядре есть еще и нейтроны, которые нейтральные, по массе почти одинаковые. Значит, соответственно, у вас положительные заряды, которые находятся здесь, должны отталкиваться, должны разлетаться, и электроны с отрицательным зарядом, которые находятся в 100 тысяч раз дальше, чем соседние протоны, никак не могут это скомпенсировать. Соответственно, есть какие-то силы притяжения между ядрами, между вот частицами, входящими в состав ядра, которые обобщенно называют нуклонами, которые... Я уже не слишком быстро. Ну, хорошо. Значит, итак, должны быть силы притяжения, которые не позволяют отталкивающимся и за счет кулоновского отталкивания протонам разлететься. Значит, итак... Эти ядерные силы короткодействующие, как оказалось, они действуют на расстоянии меньше 10⁻⁷ сантиметра. Ну, тут я, так сказать, из любви к школьным всяким этим самым, к системе Си, написал 10 минус 15 метра. И на этих расстояниях ядерные силы, очевидно, много больше, чем кулоновское отталкивание. И как бы они доминируют и удерживают ядро. Значит, теперь давайте рассмотрим следующую аналогию. Значит, придуманную в свое время Бором. Значит, представим себе молекулу воды. Одну на поверхности, другую в центре. И представим себе, что она притягивается своими соседями. Ну, ясно, что равнодействующая здесь равна сила, равна нулю, а здесь она направлена внутрь. Значит, соответственно, частицы, находящиеся на поверхности молекулы, будут стремиться уйти внутрь. Это, как бы, так сказать, приводит к так называемому поверхностному натяжению. Любое тело, значит, будучи предоставлена жидкость, предоставленная самой себе, стремится принять форму с минимальной поверхностью, то бишь шара, как мы знаем из геометрии. Вот в невесомости это и происходит. Теперь, значит, давайте рассмотрим две капли. Сферические капли, все, никакой гравитации нет, и заряда никакого на поверхности нет. Две капельки, просто капельки воды. Если мы их приведем в соприкосновение, они сольются. Потому что тривиальная математика показывает, что поверхность вот этой капли при объеме, равном сумме объемов, будет меньше, чем у этих. Это будет энергетически выгодно, и две капли сольются. Что будет происходить дальше? Значит, они сольются, значит, капля поколеблется, поколеблется, вот эти колебания движения перейдут в тепло, значит, капля немножко нагреется, потом остынет, и все будет хорошо. Теперь представим себе, что будет, если я на поверхность этих капель посажу положительный заряд небольшой. Значит, тогда они тоже сольются, но эти заряды разбегутся в разные стороны, будут отталкиваться друг от друга и потянут за собой молекулы воды, и у нас уже в результате капля будет не сферическая, а немножко вытянутая. Значит, выигрыш в поверхностной энергии будет меньше. Наконец, если я напихаю много зарядов, то тогда у меня капли вот соединятся вот так вот, и между ними будет перетяжка, они еще будут держаться. Ну и, наконец, если я напихаю еще больше зарядов, то капли я, может быть, даже соединю, но как только я руки уберу, они тут же развалятся обратно. Понятно. Ну все, после этого замените слово, так сказать, эти самые молекулы на слово протоны, нуклоны. Значит, и как бы, так сказать, после этого совершенно ясно следующее. Значит, если у меня каждый нуклон взаимодействует только со своими соседями, ядерные силы короткодействующие, то значит, слияние двух ядер с маленьким зарядом, сравнительно с маленьким зарядом, должно образовать новое ядро, и при этом выделится энергия. Выделится она в виде гамма-квантов, естественно, не в виде, так сказать, вот, каких-то там мистического тепла. Вот. Значит, наконец, по мере роста зарядов выигрыш этот будет все меньше и меньше. Наконец, при каком-то критическом, так сказать, уровне заряда ядер, образующееся ядро не даст никакого выигрыша. А чтобы слить ядра большие, так сказать, с большим зарядом, чтобы образовалось ядро с большим зарядом, вы уже должны совершить работу. Такое ядро может существовать, но если вы напихаете еще больше, сделаете еще два ядра с еще большим зарядом, то такое ядро будет неустойчиво и пройдет рано или поздно, оно развалится на следующее. Все, я рассказал вам всю атомную физику. Значит, вот то ядро, с которым, так сказать, вот, у которого критический заряд, это железо. Причем изотоп железа с атомным весом 56. Ну, точнее, с атомным числом, я буду говорить атомный вес. Значит, 56 нуклонов. Значит, и таким образом слияние легких ядер происходит с выделением энергии вплоть до синтеза ядер железа. Значит, железо своего рода ядерная зола. Замечательно. Значит, кстати, это же все будет выложено в сеть, так что я думаю, что снимать-то особо смысла нет. Саму в презентажку я оставляю. Как бы там качество, конечно, будет лучше, чем на снимке. Значит, итак, вот таблица Менделеева, вот оно, это самое железо, значит, синтез, вот слияние вот всех этих ядер вплоть до образования ядра железа, значит, идет с выделением энергии, есть, так сказать, вот изотопы, элементы с зарядом больше, соответственно, так сказать, они, у них еще есть эти самые элементы, последний элемент, который имеет изотопы, который не распадается, который абсолютно устойчивый, это свинец. Раньше думали, что это висмут, но нашли, что у него 10-19 степени лет есть период полураспада. То есть тот изотоп, который считался стабильным, вот он вот такой. Тем не менее, он все-таки нестабильный. Значит, таким образом, последний формально свинец. Ну и понятно, что все элементы за вот эти все, они радиоактивные, в том смысле, что рано или поздно они развалятся. У урана там 238, у него период полураспада там 4 там, миллиарда лет или что-то около того, но, как говорится, так сказать, рано или поздно все равно распадется. Значит, вот я, повторяю, я еще раз, я вам рассказал ядерную физику. Значит, а теперь ближе к звездам. Значит, ядерные силы притяжения начинают вот преобладать над очень маленьком расстоянии, собственно, поэтому аналогия вот с поверхностным натяжением и работает. Чтобы сблизить ядра на такое расстояние, чтобы ядра слились, вы должны преодолеть их сначала отталкивание. На больших расстояниях кулоновские отталкивания больше. Значит, либо вы должны, так сказать, что называется, в ускорители ядра разогнать, чтобы они сблизились на такое расстояние, тогда они дальше сами сольются и выделится энергии больше, чем надо. Либо вы должны, если это газ, а не ускоритель, я все время смотрю, как бы мне не улететь. Значит, так вот, если это газ, то, значит, его надо нагреть до достаточно высокой температуры. Чем больше заряды сталкивающихся ядер, то, соответственно, тем выше должна быть температура. Отсюда два вывода, принципиально понятных. Термоядерные реакции протекают в центральных областях звезд, то есть там, где температура самая большая, чтобы кулоновский барьер преодолеть. И второй момент. В данный момент может сгорать, то есть реагировать только определенный вид ядерного топлива. Ну, например, в центре Солнца сейчас вот протоны сталкиваются, образуют, в конце концов, ядро гелия, а вот гелий сталкиваться с друг другом, чтобы образовать углерод, не может. Барьер слишком велик, температуры не хватает. Опять не слишком быстро. Замечательно. Тогда легко. Все, поехали дальше. Значит, выделяющееся в центральных областях тепло надо перенести к поверхности, где она будет излучена наружу. Значит, основных механизма два. Значит, хотя есть и другие вспомогательные, но основных два. Значит, это первый. Либо излучение переносит, второе – это конвекция. Ну, вот как в конвекции, значит, в конвекторе теплое вещество поднимается вверх, оно более легкое, холодное, опускается вниз. Но она не только переносит тепло, но и перемешивает вещество. И она в том числе выносит продукты ядерных реакций из зоны, из реакторной зоны, выносит к поверхности. И там уже, так сказать, мы можем, что называется, ее наблюдать на поверхности с помощью наших спектроскопов. Поехали дальше. Значит, оказывается, что звезда – это холодильник наоборот. Значит, вот если звезда излучает энергию в пространство, а ядерных источников энергии у нее нет, мы увидим ситуацию. Ну, допустим, ядерное топливо кончилось, все. Значит, что будет тогда? Значит, тогда звезда должна как-то компенсировать эти потери. Ну, грубо говоря. Значит, представьте себе, вот она излучает, ничего тепла в центре не выделяется, значит, газ должен остыть, давление упадет, оно станет меньше, чем гравитация, и звезда начнет сжиматься. Раз она начнет сжиматься, сила тяготения начнет совершать работу, выделится тепло. Так вот, оказывается, чтобы сохранялось механическое, при условии сохранения механического равновесия, ровно половина работы сил тяготения пойдет на то, чтобы скомпенсировать потери с поверхности, а вторая половина пойдет на разогрев газа. То есть, излучая, звезда, теряя энергию, звезда нагревается. Вроде как морозилка наоборот, вы энергию потребляете, а вещество, так сказать, там охлаждается. Ну, хотя холодильник в целом, если брать, это я к тому, что вдруг экзамен придется сдавать, значит, холодильник в целом греет, и поэтому, так сказать, открывать и охлаждать холодильником нельзя. Ну вот, значит, таким образом, если у источников закончился вид ядерного топлива какой-то, ну вот водород кончится в центре Солнца, гелий гореть не может, температуры не хватает, значит, то с течением времени ее центральные области начнут сжиматься, уплотняться, но самое главное, их температура начнет подниматься. Значит, любопытная деталь, ну, это уже результат того, что звезда нелинейная система, нетривиальная система, значит, внешние слои при этом, как правило, расширяются, хотя есть и исключения. Вот я тут хочу принципиально сказать, значит, вопрос, а почему звезды вообще эволюционируют? Ну, что такое звезда, мы определение дали, теперь про эволюцию. Значит, звезды эволюционируют потому, что они являются открытой системой, они теряют энергию. И вот именно из-за этого. То, что перестраивается структура, то, что потом ядерные реакции перестраивают химический состав, это все следствие того факта, что вы теряете энергию с поверхности. Это заставляет обстоятельства. Все остальные факторы важны, безусловно, но они все вторичные. Они следствие того, что звезда с точки зрения термодинамики открытая система, не замкнутая. Значит, так, а как бы мне смотреть на время? Нет, оттуда я тут ничего не вижу. Ну, ладно. А да, действительно, во сколько я начал? Но с задержки. Без 15 я начал. Ну, замечательно. Хорошо. Ну, да, это да. Значит, итак, что известно о звездах, значит, и как это узнали? Итак, информация о звездах получена путем сравнения наблюдательных данных с результатами расчетов, как, в общем, и всегда, так сказать, в астрофизике, в физике вообще. Из наблюдений поверхностных слоев, а мы видим в нашем диапазоне, ну, в смысле, в диапазоне разных электромагнитных волн, только поверхностные слои звезды, внутренние не видно, звезда непрозрачна. Мы можем определять температуру, светимость, то есть мощность излучения и химический состав, но поверхностных только слоев, что там внутри, мы определить не можем. Значит, в последние несколько десятилетий появились новые методы. Значит, ну, нейтринное излучение, вы знаете, это мы сейчас от Солнца ловим постоянно нейтрино, и нейтрино слабо взаимодействует с веществом, и поэтому пролетают Солнце насквозь, и мы их здесь, ловя, получаем информацию непосредственно из центра Солнца. Значит, если ядерный реактор выключится, то мы об этом узнаем, ну, грубо говоря, через 8 минут, когда нейтрино, летящие там со скоростью света, долетят до наших шахт. Ну, слава богу, этого не будет. Значит, а второй метод, так сказать, астросейсмология. Вот, понимаю, что времени у меня мало, сказать хочется много, не откажу себе в удовольствии, так сказать, вот, все-таки, так сказать, привести аналогию. Значит, представьте себе, что у вас есть струна, вот один конец закреплен, а второй свободный. Ну, вы ее отпускаете, она может колебаться вот так, значит, возможно, колебания, ну, с какой-то частотой ню. Значит, она может колебаться так, что у нее посередке будет узел, так сказать, стоять неподвижно, а верхняя вот так вот она будет колебаться, и эта часть будет колебаться. Надо было нарисовать, но... Вот. Значит, это будет двойная частота. Может быть, два узла, тогда тройная частота вот так вот, вот будет волна. Вот, при этом конец вот этот всегда будет на месте, а вот этот будет всегда кусочек колебаться. То есть, короче говоря, если у вас есть струна зажатая, и она имеет одинаковую плотность, то вы... так сказать, будете наблюдать возможные частоты колебаний струны, там, ню, 2 ню, 3 ню, 4 и так далее, и так далее. Теперь представьте себе, что вы взяли и струну сделали неоднородной, где-то толще, где-то тоньше. Значит, тогда набор частот, на которых будет колебаться струна, будет разный. И, в принципе, с расстояния, определив, на каких частотах может она колебаться, вы сможете установить, как распределена плотность по струне. Значит, то же самое, если у вас есть звезда, в центре она неподвижна, естественно, просто в силу симметрии. Значит, а поверхностные слои расширяются и сжимаются. А почему? Ну, потому что это у вас есть равновесие. У вас есть гравитация сжимающая, газ расширяющий, есть равновесие, но чуть-чуть отклоните, значит, возможны колебания. Так вот, вот эти вот колебания, у них есть набор, как говорят математики, собственных частот. Так вот, что будет меняться, когда звезда колеблется? Будет меняться ее блеск? И будет меняться, раз вещество движется туда-сюда, туда-сюда, то будет доплеровские смещения, и если вы все это померите, то вы эти факторы можете найти. Вот анализируя вот эти вот вещи, можно получить информацию о том, как вещество распределено внутри Солнца. Вот это и есть астросейсмология. Солнце близко, вы можете смотреть не на все Солнце в целом, а вот на отдельные кусочки, и поэтому там, как говорят физики, очень много мод удалось исследовать, обнаружить, и поэтому мы очень точно сейчас знаем распределение, ну, скажем, плотности вплоть до самого центра Солнца. Значит, распределение даже температуры, ну, точнее, скорости звука. Как скорость звука, так сказать, вот, меняется от поверхности к центру. Вот это вот информация такая. Значит, ну и, наконец, от наблюдений переходим. Да, ну, еще последнее я тут просто забыл написать. Значит, теперь в последнее время мы просто можем даже видеть звездную поверхность. Мы можем видеть форму звезды с помощью интерферометров. Значит, удается увидеть у ближайших звезд, что это уже звезда не точка, а тело конечных размеров, и наблюдать пятна на ее поверхности, просто, что называется, не косвенным образом по колебаниям блеска, а что называется, впрямую. Ну, а с другой стороны, теория, расчеты звездных моделей. Вы берете и процесс энерговыделения, переноса тепла, там, закон сохранения энергии и так далее, вы... описываете дифференциальными уравнениями, значит, и вот это есть, так сказать, некая модель звезды. Почему модель? Потому что вы обязательно что-то упрощаете. Значит, и решаете эти уравнения и получаете ожидаемое распределение температуры, плотности, химсостава по радиусу и как это будет меняться с течением времени. Сравнивая теорию с наблюдениями, вы можете сказать, так, надо вам модель уточнить или не надо. Ну, вот так вот это все и развивается. Вот то, что я, так сказать, по сути дела сейчас буду рассказывать, это результат того, что мы строили-строили и, наконец, построили. Вот это результат 20 века. Начнем с рождения. Ну, как известно, звезды в пространстве распределены неравномерно, а группируются в отдельные кучи, размер которых хоть и велик, но, так сказать, расстояние между кучами много больше, чем их размер. Эти ж кучи называются галактики. Значит, вот перед нами галактика М31, значит, туманность Андромеды знаменитая, значит, которая, судя по всему, весьма похожа на нашу. Значит, мы вот то, что вот здесь видим, вот множество сливающихся вещей, это звезды, их там примерно 100 миллиардов. Значит, но мы видим еще и такой вот молочный какой-то туман. Это газ. Межзвездный газ, с точки зрения земной физики, это абсолютный вакуум. Значит, если в воздухе 10-19 частиц в кубике при нормальных условиях, то в межзвездной среде это примерно одна частица в кубике, и в основном это водород. Значит, и кроме того, мы еще здесь видим вот такие прожилки, темные прожилки. Это создает межзвездная пыль. Вот как раз то, чем занимается ВИБЕ, пылью, вот межзвездной средой и так далее. Значит, вот эти вот прожилочки, значит, говорят нам о том, что поглощается свет звезд, который лежит вот за этими газопылевыми облаками. В среднем пылинка с размером примерно в 100 раз меньше поперечника человеческого волоса располагается в объеме кубический метр. То есть, повторяю, с точки зрения земной физики, это абсолютный вакуум. Но извините, свет отсюда до сюда идет примерно 200 тысяч лет. Масштабы астрономические, объемы астрономические, и поэтому общая масса вот этого межзвездного газа, она оказывается порядка нескольких процентов массы всей галактики. Вот такие штуки, естественно, есть и в нашей галактике, межзвездная среда. И вот мы, когда смотрим на Млечный Путь, ну, естественно, не в Москве, значит, то мы видим вот тоже вот такие вот светлые туманности, значит, подсвеченные соседними звездами, видим вот такие темные провалы в Млечном Пути. Это у нас вот межзвездная пыль все делает. Значит, вот, не вдаваясь в особые детали, времени нет, значит, есть вот такие дыры на небе, которые открыл еще Гершель, так называемые глобулы. Это газопылевые облака с массой порядка несколько масс Солнца, газа там. Значит, в них газ и пыль, они холодные, температура там 30 кельвинов всего-навсего. Значит, этот газ стремится расшириться, собственное тяготение стремится его сжать. Значит, они находятся в равновесии. Ну, вот другие примеры вот таких вот, так сказать, вот темных дыр на небе. Они просто загораживают свет звезд, которые находятся сзади. Если посмотрите в инфракрасном диапазоне, в котором пыль почти не поглощает, вы эти звезды увидите. Значит, если у вас неподалеку взорвалась какая-нибудь сверхновая или там, какие-то другие есть факторы, то тогда, так сказать, пойдет волна, которая это равновесие нарушит, заставит газ немножко поджаться. Оказывается, вот это вот равновесие здесь, в этих глобулах статическое, оно неустойчиво. И раз нарушившись, глобула начнет сжиматься. Глобула начнет сжиматься, и что же с ней тогда будет? Это будет душераздирающее зрелище, потому что на самом деле все эти глобулы, они вращаются вокруг оси. Точнее было бы сказать не так. Точнее было бы сказать, что они имеют момент количества движения. Значит, угловой момент они имеют. Значит, ну а дальше, так сказать, известно, если у вас есть фигурист, который медленно вращается, а потом, так сказать, вот, грубо говоря, сжимается, то он начинается раскручиваться с все большей и большей скоростью. Соответственно, и сжимаясь глобула, тоже будет раскручиваться все быстрее и быстрее. Частицы на оси не вращаются, а частицы на экваторе вращаются быстрее всего. На них сильнее всего действует центробежная сила. Соответственно, у вас изначально даже сферическое облако будет расти.

образовать вокруг них вот такой диск. Если же вот эта глобула вращалась не очень быстро, то тогда у вас образуется медленно вращающаяся центральная звезда, а вокруг нее образуется вот такой плоский газопылевой диск. Ну, известно, что в Солнечной системе вся масса практически сосредоточена в Солнце, а вот угловой момент практически полностью сидит в орбитальном моменте Юпитера и Сатурна. Значит, то есть, по сути дела, в протопланетном диске. Значит, диск нас сейчас, увы, не интересует, поскольку, как бы так сказать, про звезды речь идет. И, соответственно, вот из этого диска в светлом прошлом для нас, из тех протопланетных дисков, которые сейчас наблюдаются у других звезд, сформируются планеты, там пылинки опустятся к центру, к плоскости диска, значит, они начнут часто сталкиваться, слипаться, значит, на них будет натягиваться газ, а дальше вот то, что Вибе Дмитрий Зигфридович, говорил, что, либо оно так пойдет, либо так пойдет, этого мы до конца не знаем, но, начальные стадии этого процесса, во всяком случае, мы понимаем. А нас сейчас будет интересовать звезды. Так вот это вот протозвездное облако, поскольку оно излучает с поверхности, оно же нагрето все-таки, оно вынуждено будет продолжать сжиматься, мы с вами знаем, понимаем теперь уже, что, оно будет нагреваться, уплотняться, нагреваться, и в конце концов, если масса этого облака превышает примерно 1/10 массы Солнца, то температура в ее центре поднимется примерно там выше 5 миллионов градусов, или там 3 миллионов градусов, и этого хватит на то, чтобы начались термоядерные реакции. И, соответственно, выделяющегося тепла хватит на то, чтобы скомпенсировать потери с поверхности. Тогда у звезды нет никакого смысла сжиматься, и, естественно, как каждый нормальный человек, она перестанет сжиматься. Звезда превратится из молодой, пример такой молодой звезды, окруженной остатками протозвездного облака, она превратится в звезду так называемой главной последовательности, во взрослую звезду. У той, в которой в центре горит водород. А если взять объекты с массой меньше 1/10 Солнца, то у них температура никогда не поднимется примерно до 3 миллионов градусов, и не поднимется она по той причине, что у них наступит так называемое вырождение электронного газа. Все написано. Я хотел рассказать, написал одну формулу, выходящую за рамки школьной программы, и хочется, попытаться объяснить и все прочее, но давайте я все-таки ограничусь тем, что скажу следующее, что если при данной температуре плотность газа увеличивать, то в какой-то момент свойства газа станут отличаться от того привычного газа, который подчиняется законам Бойля-Мариотта, Клаперона, Менделеева и так далее, и приобретет квантовые свойства. Давайте я на этом и ограничусь, времени действительно мало. Основное свойство вот этого электронного газа – это то, что его давление перестает практически зависеть от температуры, зависит только от плотности. И это обстоятельство чрезвычайно важно. Это, в частности, оно означает даже, что если температура такого электронного газа, сейчас я объясню, почему электронного, даже если она равна формально нулю, с точки зрения обычной нашей кинетической теории, это будет означать, что, газ не давит, все молекулы остановились, потому что температура просто пропорциональна квадрату скорости движения, как учит нас молекулярно-кинетическая теория. А в этом случае из-за квантовых свойств это не так. Даже абсолютно холодный газ, вырожденный электронный газ, будет иметь некое давление. Не хочу, что-то я решил, что не надо вас перегружать, вы, наверное, устали. Я все время говорю про электронный газ, хотя в ионизованном газе, кроме электронов, есть еще там и протоны, там, и ядра там, гелия, и всех других элементов. Но все дело в том, что в условиях нормальных звезд, если не говорить о нейтронных звездах, все те газы, оказывается, подчиняются классическому поведению, все газы тяжелых частиц, то есть протонов, там, альфа-частиц и ядер других элементов. И только у электронов наступает вырождение. Останавливаться под этим подробно, жалко времени. Из-за того, что давление вырожденного электронного газа не зависит от температуры, зависит от плотности, именно по этой причине у звезд с малой массой у них не очень, когда растет плотность, температура в центре не поднимается выше этих самых 3 миллионов градусов. В результате столкновение протонов с образованием
гелия не происходит практически.

0: фактически, оно начинается, но, так сказать, слишком малоинтенсивно. И более того, температура впоследствии по мере дальнейшего сжатия, а куда деваться белому коричневому карлику, такой объект называется коричневым карликом, куда ему деваться, он же излучает с поверхности, значит, надо компенсировать энергию, значит, он вынужден сжиматься, все больше и больше увеличивая свою плотность. И, соответственно, давление становится все больше. И температура, достигнув некоторого максимума, порядка вот этих вот 2-3 миллионов градусов, падает вниз. И вообще вот это тело потихоньку сжимается, сжимается, сжимается. Значит, если взять тело вот с массой от 1/10 до 1/100, то температура будет где-то в районе от 1 до 3 миллионов градусов в центральной области, максимально возможная, которая достигается, и возможно загорение дейтерия, вот того самого, о котором говорил Вибе. Значит, это изотоп водорода, он есть в межзвездной среде, но его очень мало, его в 100 тысяч раз меньше, чем обычного водорода. Ну и, соответственно, как результат, он прогорает достаточно быстро, и снова коричневый карлик оказывается полным лишенным источником энергии, он будет сжиматься вечно. А у объектов с массой меньше 1/100, даже дейтерий не загорится, температура там не поднимется до миллиона градусов даже. И вот такие объекты – это вот планеты-гиганты. Ну, вот примеры, так сказать, вот тут вот нарисованы, вот это красный карлик, вот это наше родное Солнце, вот это вот пример коричневых карликов, ну, а вот это вот планета Юпитер. Обратите внимание, масса его меньше, чем у коричневого карлика, а радиус чуть-чуть да побольше. Это такой, так сказать, эффект. Хотя, если брать звезды главной последовательности, как мы увидим, чем массивнее звезда, тем больше ее размер. Так. Ой, что-то у меня... Замечательно. Значит, итак, если мы возьмем все звезды, которые, так сказать, удалось отнаблюдать, и определим их светимость, то есть мощность излучения, и определим их температуру их поверхностных слоев, и построим, нанесем на диаграмму светимость, эффективная температура, ну или там спектральный класс, как вы знаете, то окажется, что звезды по этой диаграмме не будут разбросаны равномерно. Оказывается, они в основном сконцентрируются, больше 90% и сконцентрируются вот вдоль такой полоски, которую принято называть главной последовательностью. Наше Солнце тоже сидит где-то вот здесь. Значит, ну, дальше, конечно, все это знаете, что здесь белые карлики, здесь гиганты красные, тут сверхгиганты красные, они потому что холодные, ну вот, соответственно, поздних спектральных классов, у них поверхностная температура низкая, но сверхгиганты, потому что они еще больше, чем гиганты. Это вы, в общем, я надеюсь, все хорошо знаете. Значит, ну, Солнце наше, надо сказать, абсолютно рядовая звезда главной последовательности. Есть звезды и поменьше ее, красные карлики, есть звезды побольше, а есть, ну, ужасно больше побольше. Вот, значит, так что наше Солнце абсолютно совершенно рядовая в этом отношении звезда, ничем не выделяющаяся. И когда я буду говорить про эволюцию звезд, в общем, среди них будет и Солнце. Вот если посмотреть теперь на звезды главной последовательности, то есть звезды, у которых в центральных областях происходит столкновение протонов с образованием в конечном счете ядра гелия, про что вы, конечно, хорошо знаете, то, опять же, вы знаете, что звезды самой малой массы, значит, вот где-то тут 0,4 массы Солнца, они полностью конвективны. Дальше, так сказать, по мере роста массы у них лучистое ядро, конвективные и лучистые означает перенос либо конвекцией, либо излучением. Значит, ну вот, если взять наше Солнце, то у него центральное ядро достаточно большое, в нем основная доля массы, и только поверхностные слои конвективные, а еще больших масс у них наоборот, у них конвективное ядро, а оболочка лучистая. Значит, если посмотреть вдоль последовательности, то окажется, чем более массивная звезда, тем больше ее светимость, то есть мощность излучения. Примерно, очень грубо, можно сказать, что она примерно пропорциональна массе в кубе. Значит, что происходит со звездами разной массы после того, как они покидают главную последовательность? А, собственно говоря, что это они ее покидают? А водород кончается. Значит, кончается, вот если взять наше Солнце, лучистое ядро, ничего не перемешивается, поэтому вот как сгорел водород, образовался гелий, а температуры не хватает, чтобы горел этот самый гелий. Ну, значит, ядро становится лишенным источников ядерной энергии. А раз он становится лишенным этих самых источников, это ядро начинает сжиматься. Ядро начинает сжиматься, и, соответственно, так сказать, у нас... Да, кстати, при этом оболочка расширяется. Значит, и сжимается оно до тех пор, пока температура не дорастет до величины примерно 100-200 миллионов кельвинов. Тогда скорости энергии движения кинетической хватает на то, чтобы преодолеть кулоновский барьер, альфа-частицам, они сближаются, слипаются и образуется ядро углерода. Загорается углерод в центральной области. А оболочка при этом расширяется, значит, звезда увеличивает в десятки раз свой радиус, ну, при расширении газ, естественно, охлаждается, значит, поэтому температура его поверхностная падает, и он становится не просто гигантом, а красным гигантом. Вот. Ну и, значит, из чего этот красный гигант состоит? Из гелиевого ядра. Значит, вокруг него есть слой, в котором температура достаточно велика, и водород еще есть, поэтому вот такой слой, слоевой источник, в котором водород превращается в гелий. Ну, а тут в гелиевом ядре, значит, вот оно сформировалось, оно лишено источником энергии. Ну, а над ним вот эта самая протяженная оболочка. Значит, но в какой-то момент, значит, у вас, когда гелий загорится, то, соответственно, значит, начнет образовываться углерод, у вас начнет образовываться углеродное ядро, к углероду потом еще одна альфа-частица, то бишь ядро гелия присоединится, образуется кислород, и будет формироваться углеродно-кислородное СО, тут химическим символом написано, углеродное ядро. Оно будет расти, значит, гелий будет гореть, превращаясь в углерод, на периферии этого ядра, а еще выше будет гореть где-то слой водорода, слоевой источник водородный, слоевой источник гелиевый, и, значит, вот у меня есть центральное ядро, в котором все больше растет углерода и, так сказать, становится все больше. Казалось бы, дальше должна схема, в смысле, все должно идти по следующей схеме. Ну, все понятно, ядро лишено, так сказать, источников энергии, углеродно-кислородное, оно должно начать сжиматься, температура повысится, так сказать, загорится углерод, превратится в магний и так далее, вплоть до железа. Однако ничего подобного не происходит. Здесь речь, если речь идет о звездах с массой меньше 10 масс Солнца, то в центральной области мешает этому вырождение электронного газа. Электронный газ становится вырожденным, и в этом смысле звезде уже не нужно сжиматься. Значит, в смысле, не нужно нагреваться при сжатии. Да, звезда сжимается, как бы работа совершается, но при этом газ не нагревается. Газ не нагревается, а просто из-за плотности давление уравновешивает вес вышележащих столбов. Значит, и сжатие, как бы чистый результат такой, образуется очень плотное углеродно-кислородное ядро, а плотное это означает 1 тонна в кубическом сантиметре. Я тут, когда школьникам читал лекции, значит, в мое время был такой образ. Вот наперсток, значит, весит тонну. Дети, кто знает, что такое наперсток? Спросил я. Вот. Значит, ну, времена меняются. Значит, образуется очень плотное ядро. Остается, значит, оболочка над ним, но эта оболочка расширяется, поскольку уже гигант, она слабо связана с этим ядром, и улетает. Остается компактное ядро при температуре внешней поверхности где-то 100 тысяч градусов, значит, и улетающая от нее оболочка. Что с оболочкой, мы скажем чуть позже, а теперь скажем немножко о следующем. Значит, не знаю, вот видит Бог, не видел, но, так сказать, в статьях умных написано, что в каталоге Птолемея, значит, какой там, первый век нашей эры, да, Сириус написан как красная звезда. Значит, и это была загадка. Вот почему? Ну, все же знают, что Сириус бело-голубая звезда. А почему? Ну, Птолемей-то уж не мог ошибиться. Значит, более того, оказывается, значит, ну, слушайте, каникула, значит, это пёсья звезда. Значит, мы знаем, что слово каникулы произошли, когда Сириус там восходил, это время там вот отдыха из-за жары и так далее. Вы где-нибудь видели, так сказать, какую-нибудь собаку там с голубыми глазами? Ну, не считая северных. Ну, красные, да, а тут... Ну, это север. Значит, ну, короче говоря, нет, собака красная, ладно, искупал в краске, пожалуйста, а чтобы глаза были красные. А Сириус – это глаз как раз этого созвездия Большой Пёс. В общем, как-то так. И возникла идея, когда обнаружили, что, значит, вот около Сириуса есть спутник, белый карлик, возникла идея, ну вот, значит, у вас, так сказать, рядом двойная звезда, она проэволюционировала, оболочка разлетелась, и остался белый карлик. Но перед тем, как оболочка сбросилась, был красный гигант. Вот мы и видим. Хорошо, но все дело в том, что Птолемей все это написал 2000 лет назад, а для того, чтобы от 100 тысяч градусов на поверхности остыть белому карлику до 10 тысяч градусов, которые сейчас наблюдаются, поэтому он и белый, цвет белый, значит, нужно ни много ни мало, как миллиард лет. Не проходит. Так что загадка красного Сириуса до сих пор остается. Значит, Поехали дальше. Так вот, оболочка, про которую я сказал, что она улетает, она имеет ничтожную массу, она разлетается, подсвечивается мощным ультрафиолетовым излучением вот этого центрального тела, светится и образуется то, что называется планетарная туманность. Значит, вот от звезды остается компактное, сверхплотное, ну, я бы сказал, просто плотное очень ядро с массой порядка массы Солнца, а размером порядка размера Земли, порядка там, 10 тысяч километров радиус. Значит, таким образом, как бы белый карлик, он вызревает внутри красного гиганта. Ну и в какой-то момент вылупляется. Вот это мы видим. Это к вопросу о метафорах. Значит, ну теперь давайте посмотрим и, как бы, так сказать, опять формулы какие-нибудь попишем. Значит, ну вот схематическая эволюция того, как вот звезды с массой меньше 10 масс Солнца эволюционируют, рождаются из межзвездного облака, значит, внутри там все становится плотное, горячее, а внешние слои расширяются и сбрасываются. Значит, время жизни на главной последовательности. Значит, нас будет интересовать. Это что за время жизни? Это время пребывания звезды на главной последовательности, вот так лучше сказать. Это время, за которое сгорит водород. Значит, тогда оценить время жизни на главной последовательности можно совершенно абсолютно тривиально. На пальцах и доступно любому школьнику. Значит, действительно, сколько энергии звезда выделяет в секунду, это светимость. Но, очевидно, столько же ее в центре генерируется. Значит, запас энергии, вообще запас энергии воды в бассейне, значит, он пропорционален массе звезды. Расход энергии, ну, то есть количество воды, выливаемой в трубу за секунду, значит, это светимость. Он пропорционален массе в кубе, как мы с вами сказали. Значит, время жизни, то есть время, за которое бассейн опускает, это есть объем бассейна, деленное на скорость расхода. Ну, то есть, масса на массу в кубе, единица на m квадрат. То есть, чем массивнее звезда, тем короче она живет. Конкретный расчет дает, что звезда с массой 100 масс Солнца живет всего 1 000 000 лет, Солнце порядка 10 миллиардов лет, прошу прощения. Звезды с массой меньше 0,5 масс Солнца живут больше возраста Вселенной, ну, который сейчас оценивается примерно как 3,6 миллиарда лет. Значит, даже если такая звезда родилась тогда, вот она до сих пор сидит на главной последовательности. А с другой стороны, звезды массивные, вот такие, за время жизни Вселенной их уже сменило 10 тысяч поколений. Вот этот факт для нас существенный. Значит, смотрите, какими мы цифрами оперируем. Возраст Вселенной 10 миллиардов лет, 1 000 000 лет. Ну, как мы можем это все, так сказать, вот охватить, посмотреть и так далее? Оказывается, можем. Значит, есть такие звезды, цефеиды. Значит, это звезды, которые меняют периодически свой блеск, и период у них держится с удивительной точностью. Значит, этот период там порядка, ну, грубо говоря, там порядка десятка дней, а наблюдают их аж с 1700 там какого-то года. И поэтому точность, так сказать, определения периода, она совершенно фантастическая, с которой мы знаем, с какой они колеблются. И малейшие изменения этого периода, даже там в третьем, в пятом, в шестом знаке, они вылавливаются, легко замечаются. Именно потому, что есть очень длинные ряды наблюдений. Значит, ну сейчас понятно, что цефеиды – это пульсирующие звезды. Значит, вы взяли качель, которая в равновесии, значит, толкнули, она пошла туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, но из-за трения затухла. Взяли вы звезду, которая в равновесии между гравитацией и газовым давлением, толкнули, она колебнулась туда, сюда, туда, сюда, раз, из-за трения затухло, и колебаться перестанет. Но есть механизмы, и в случае цефеид, так сказать, они специальные, но это отдельная тема, не могу про это говорить, которые поддерживают вот эти колебания. Ну, точно так же, как в случае качели, если вы подталкиваете своего малого ребенка, то, соответственно, он и будет качаться дальше. Так вот, значит, и это вот цефеиды. Значит, и оказывается, можно показать, как бы так сказать, ну, это достаточно просто, что период пульсаций для звезды данной массы, он пропорционален ее радиусу в степени 3/2. Поэтому какие-нибудь сверхгиганты, там 100 радиусов Солнца там, и больше, у них периоды колебаний порядка сотен дней, так называемые неправильные переменные, красные неправильные переменные. А у белых карликов, у которых радиус там, ну, порядка там, 10 тысяч километров, у них доли секунды или там секунды колебания. Вот такие колебания, которые наблюдаются. Значит, ну, как бы интуитивно понятно. Значит, а вот теперь давайте посмотрим. Значит, если вы рассчитали эволюцию звезды с помощью компьютера, то это отразить вы можете на той же самой диаграмме Гершпинга-Рессела. Значит, по одной оси эффективная температура, по другой светимость, и для каждой звезды в разные моменты времени вы наносите положение звезд с разной массой, ну, естественно, задавшись химсоставом, каким он был у звезды в начальный момент. того, точнее, облака, из которого она родилась. И вот это путь ее, или, как говорят, эволюционный трек для 4 масс Солнца, это для 5 масс Солнца, это вот там для 10 масс Солнца и так далее. Значит, оказывается, все цефеиды располагаются внутри вот этой полосы, ограниченной вот этими двумя линиями. Это так называемая полоса нестабильности. И вот эволюционные треки, как мы видим, пересекают эту полосу то туда, то сюда, то туда, то сюда. Ну, вам хорошо известно, что светимость, эффективная температура связаны с друг другом через радиус. Поэтому на этой диаграмме можно провести линии постоянного радиуса. Вот я их провел. И тогда видно, что когда звезда движется сюда, ее радиус увеличивается, а когда она движется в обратном, пересекает в обратном направлении, ее радиус уменьшается. Но у меня период колебаний, он пропорционален радиусу. Поэтому если я буду отслеживать, я увижу, как у меня у звезды за десятки лет, за несколько десятков лет, я увижу, как у меня меняется период колебаний у этой цефеиды. И, соответственно, я пойму, движется она сюда или туда. То есть я могу очень точно увидеть эволюционный эффект. Вот, казалось бы, миллиарды лет, масштабы, то все, а вот была бы точность, как всегда. Значит, ну, мы говорили про звезды. До 10 масс Солнца. Не перебрал? Казалось бы, нет. Нет, не перебрал. Значит, а теперь давайте проговорим про звезды, про эволюцию звезд с массой от 10 до 60 масс Солнца. Значит, ну, так сказать, вначале все происходит точно так же. Значит, в центре выгорает водород, значит, соответственно, когда он кончится, ну, звезда сидит на главной последовательности, когда водород кончится, сжимается ядро, при температуре в ядре в центре 100 миллионов кельвинов начинает гореть гелий, образуется углерод и кислород, формируется углеродно-кислородное ядро, но вырождение у этих звезд электронного газа не происходит, поэтому, как бы, так сказать, сжатие последующее вот этого ядра углеродно-кислородного приводит к повышению температуры, и тогда загорается и углерод, и кислород, образуется магний, сера-2, и так далее, вплоть до, ну, как вы догадываетесь, вплоть до железа, поскольку железо – ядерная зола. Значит, у вас образуется железное ядро, в котором ничего, так сказать, не образуется, в смысле, ни тепла не может выделиться, потому что дальнейшие ядерные реакции идут только с поглощением тепла. Значит, и плюс к этому, значит, высокая очень температура, ну, чтобы такой кулоновский барьер-то преодолеть, сами понимаете. Значит, и тогда много нейтрино выделяется, генерируется, который тоже уносит энергию. Бедная звезда, значит, вот с ней происходит следующее. Температура ее начинает в центре все повышаться, повышаться. Она в надежде, ну, что-то там хоть может загориться, а ничего не загорается, но появляется зато при высоких температурах, больше там примерно 3 миллиардов градусов, появляется такое количество энергичных квантов, которые могут разбивать ядра железа. Они разбивают ядра железа, и, так сказать, как бы реакция ядерная идет в обратную сторону. И в результате у вас упругость газа падает. Упругость газа падает, и вот это железное ядро, потеряв, так сказать, уже не в силах сопротивляться весу вышележащих слоев, начинает коллапсировать. Это поистине душераздирающая история, но перед тем, как это все произошло, вот просто схема вот этого сверхгиганта, это даже не гигант, а сверхгигант, значит, тоже он красный, вот видите орбиты Юпитера, вот его характерный размер, значит, ну вот видно, что, так сказать, у вас железное ядро, а дальше вот эти слоевые источники, в которых горит последовательно водород, гелий, углерод, ну и так далее, и так далее, и так далее. Любят эту схему сравнивать с луковицей строения звезды в этот момент. Так вот, по поводу душераздирающей истории. Значит, она сводится к тому, что примерно за 0,001 секунду железное ядро схлопывается. И либо превращается в нейтронную звезду. Это значит при массе порядка и вот этого ядра, порядка массы Солнца, его радиус порядка 10 километров. А это значит, что наперсток таки весит миллиард тонн вещества, средняя плотность такова. Значит, а либо вообще в черную дыру. Значит, вот два варианта. При этом представьте себе, значит, у вас, так сказать, вот, ну, у моего отца висела замечательная совершенно картина. Стол длинный, он вот, типа вот такой вдвое длиннее, значит, там начальник, значит, стучит кулаком, вот рядом сидящие подчиненные закрываются и так далее. Те, которые дальше, они так вот что-то смотрят, а те, которые сзади совсем там сидят, они там в карты режутся, вообще ни на что не обращают. Та же ситуация примерно со звездой. В центре у вас происходит кошмар, все схлопывается, все гибнет и так далее, а внешняя оболочка это совершенно не чувствует. До нее эта информация просто не дошла. И тогда получается следующее. В центре либо нейтронная звезда 10 километров, либо черная дыра, что вообще, проще говоря, точка. И в нее начинает, так сказать, падать это самое вещество этой оболочки. Оно как бы, так сказать, очухивает. А что? А подставки-то нету. И оно начинает проваливаться. Значит, оно начинает проваливаться, нагреваться. А, значит, так сказать, вещество богатое, значит, еще ядерным топливом, не сгоревшим в железо, оно начинает, так сказать, это самое, термоядерная реакция, возникает ударная волна, тепло выделяется, эта ударная волна идет наружу и выбрасывает оболочку. Происходит так называемый, происходит вспышка сверхновой. В результате вся оболочка разлетается, вот зеленый кошмар, и где-то вот здесь, вот, по-моему, вот это, находится вот нейтронная звезда, которая вот это все безобразие, как бы, так сказать, и устроила. То есть вот это то, что осталось вот от этой вспышки сверхновой, это знаменитая крабовидная туманность. Вот другая, остаток туманности, это которая уже шибко расширилась, это она красненькая, потому что в линии водорода, ну, подсвечивается она соседними звездами, светит в линии водорода, а шарфа, которая красного цвета, поэтому она такая красивая. Значит, при взрыве сверхновой выделяется огромное количество тепла. Вот тут уже патронов никто не экономит. И синтезировать вы можете любые элементы за железом, вплоть до урана, трансуранов и так далее. Ну, что-то распадется, что-то нет, а что-то, так сказать, вот как бы и дожилось. Сколько поколений сверхновых прошло после, так сказать, рождения Вселенной? 10 000. 10 000. Нет, 10 4. 10 000. Значит, соответственно, и каждая вот так вот обогащала межзвездную среду вот этим, как бы продуктами вот этого синтеза. Значит, ну а если взять звезды еще более массивные, то у них все происходит то же самое, но у них даже до загорания углерода и кислорода в ядре не происходит, поскольку температура в центре становится такой высокой, а плотность там у массивных звезд сравнительно небольшая, что происходит рождение электрон-позитронных пар, то есть гамма-кванты, излучение распадается на электроны и позитроны, на это тратится энергию, пругость газа падает, и он уже не в состоянии удержать вес вышележащих слоев, и центральные области тоже начинают коллапсировать. То есть то же самое, что у чуть менее массивных звезд, но физическая причина немножко другая. Естественно, оказавшись в области высокой температуры, вот эти падающие сверху слои, богатые термоядерным топливом, они мгновенно сгорают, взрыв, и опять звезду разносят. Значит, либо у вас получается черная дыра, либо звезду вообще разносит просто в пыль, вообще ничего от нее не остается. Это зависит от ряда факторов. То есть это тоже вспышка сверхновой. Вот тут возникает черная дыра, либо полный разлет, и возникает явление, которое называется гамма-всплеск. Ну, может, Попова вы пригласили, может, он расскажет это кто-нибудь. Ну, я, нельзя объять необъятное. Ну, вот, вот гамма-всплеск, вот, по-видимому, связан вот с такой с гибелью очень массивных объектов. Ну вот если резюмировать то, что, так сказать, вот я все это рассказывал про эволюцию одиночных звезд, то тогда получается следующее. Вот звезда с массой меньше 10 масс Солнца вот так вот рождается из межзвездной среды и в конце концов спокойно, без всяких катаклизмов, превращается в белый карлик, который сначала белый, точнее даже голубой, потому что очень горячий, а потом по мере остывания, как утюг, выдернутый из розетки, становится, соответственно, ну, каким там после этого самого белого голубого желтым, потом оранжевым, потом красным, ну а в светлом-светлом послезавтра он вообще будет черный. Вот. Значит, то есть тут все без катаклизмов. Но это будет, кстати, очень медленно. А здесь с катаклизмами тоже вот все прогорает, но все кончается взрывом, в результате которого образуется либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Это, как бы, так сказать, резюме и конец рассказа про эволюцию одиночных звезд. Но мы сказали, что бывают двойные и даже кратные звезды, но потому что если угловой момент в каждом из этих фрагментов, образовавшихся при их формировании, все еще велик, то тогда облако может разделиться и на несколько еще частей впоследствии. Значит, поэтому как бы что будет тут? О, а тут богатство разнообразий. Потому что вмешивается еще один фактор. Возможность перетекания вещества с одной звезды на другую. Мы с вами говорили, что чем массивнее звезда, тем быстрее она эволюционирует. Причем я тут проскочил в запале и не сказал, я же оценивал время жизни на главной последовательности. Почему же я говорю про время жизни звезд? Да потому что на главной последовательности звезда проводит 90% времени. Помните, чему равно время жизни на стадии горения углеродного топлива? Масса, деленная на светимость. Самое калорийное топливо, и его больше всего, это водород. В межзвездной среде и, соответственно, так сказать, в составе звезды. А по мере того, как звезда эволюционирует, ее светимость растет, значит, скорость вытекания из трубы бассейна увеличивается, значит, соответствующие стадии, они становятся все короче, короче и короче, короче. Если у вас, значит, вот наша какая-нибудь звезда, вот там, 20 масс Солнца, если на главной последовательности она живет там 10 миллионов лет, то вот от горения кремния до образования железного ядра там проходит всего там 2-3 недели. То есть звезда несется, массивная звезда несется навстречу своей гибели все возрастающими темпами. Ну вот, а здесь что? А здесь получается такая вещь, ну, это называется парадокс Алголя, но я вам его расскажу на примере Сириуса. Значит, дело в том, что Сириус имеет массу примерно вдвое больше, чем вот Сириус Б, чем... белый карлик имеет массу в два раза меньше, белый карлик называется щенок сейчас. Значит, а Сириус, он и есть Сириус. Значит, щенок имеет массу вдвое меньше. Ну как это? Сириус сейчас сидит на главной последовательности, а менее массивный щенок уже белый карлик. Как это он успел проэволюционировать, если он менее массивный? А на самом деле все было так. На самом деле вот этот вот Сириус Б, то бишь щенок, был более массивным, вот он быстрее проэволюционировал, чем вот этот вот Сириус А. Значит, но часть вещества, когда он, так сказать, стал красным гигантом, перетекла на Сириус А, и теперь он стал более массивным, а от белого карлика осталось вот только то, что мы сейчас видим. Это называется парадокс Алголя, то, что я вам рассказал, ну, потому что у Беты Персея впервые этот эффект был обнаружен и объяснен. Но это, как бы, так сказать, ну, обменялись массами, дело житейское, что называется, ну, там, подрались маленько, и все. А бывают и более серьезные кошмары. Значит, когда перетекание с одной компоненты на другую идет такое интенсивное, что образуется общая оболочка, и звезды в ней тормозятся, и в результате сливаются. При этом происходит выделение колоссальной энергии и взрыв вот такой. Вот такие процессы действительно наблюдаются, ну, как бы так сказать, вот такова суровая действительность, звездный каннибализм, если хотите. А вот теперь давайте вспомним про знаменитую сверхновую 1987 года, которая аккурат в день Советской Армии взорвалась, значит, вернее, не взорвалась, а мы засекли эту вспышку. Значит, в Магеллановом облаке она была настолько близко, что ее изучили, облизали в деталях, и даже нейтрино от нее смогли поймать, потому что когда происходит вот этот коллапс ядра железного, там температуры такие высокие, что колоссальное количество... Основная энергия выделяется не в квантах, не в этой ударной волне, а в нейтрино. Ну и вот там десятка-полтора-два этих самых нейтрин было зарегистрировано на Земле. Так вот... И стали следить, естественно, за тем, что с ней происходит, и увидели, что сначала появилось вот такое вот кольцо на месте вспышки сверхновой, а потом, так сказать, еще вот такая вот штучка, вот еще два кольца. Ну, эти просто две соседние звезды случайно проектируются. Так вот, есть такая идея, высказана такая идея, гипотеза, что вот это кольцо, это вот на самом деле вот эта вот плотная оболочка, вот результат. И что на самом деле в этой сверхновой, на самом деле еще раньше слились две достаточно массивные звезды, образовалась более массивная, и вот она дожила, взорвалась как сверхновая, и своим излучением вот подсветила вот эту вот плотную оболочку. Ну вот до каких, значит, вот тонкостей, до каких кошмаров доходят астрономы. Ну а теперь, так сказать, что называется вишенки на торте. Значит, ну, межзвездная среда, значит, если сейчас посмотреть, то основное это водород, гелия в 10 раз меньше, все остальные элементы, тут в логарифмической шкале все отложено, вот где-то там уран, его, так сказать, там где-то на 12 порядков, торий, уран на 12 порядков его меньше по числу атомов, чем водорода, вот так вот обилие разных всяких элементов в зависимости от номеров таблицы Менделеева. Хорошо бы объяснить, как, что, так сказать, и почему, вот почему такое обилие вот мы сейчас в среднем наблюдаем. Значит, если мы сейчас возьмем на Земле, то мы увидим, что никакого водорода вообще нет. У нас есть кремний, магний, что там у нас еще есть там, ну, что-то вот такое. Да, углерод, конечно, да. То есть у нас вот это вот все есть, а водорода у нас, ну вода там, ну, что там вода? 10 минус 3 от массы Земли. Так, тьфу. А тут вообще практически там 90%, ну почти, или там 80-90%. Значит, как образовалось, вот как это все объяснить? Ну, мы знаем, что вплоть до железа все формировалось в звездах, и действительно, так сказать, вот расчеты эволюции, так сказать, звездной, с переносом, с выносом этого вещества, так сказать, они должны это все как-то объяснить. Ну, а все более, ну, в основном образуется в сверхновых, хотя там есть некие исключения, во вспышках сверхновых, вот вплоть до, так сказать, вот там урана, тория и трансуранов, которые вот до нас не дожили. Ну, а когда наша Вселенная родилась, проблема в том, что спустя 3 минуты, она после своего рождения, она состояла только из водорода и из гелия. Чуть-чуть было там, ну, 10⁻⁵ от обилия дейтерия было. Ну, еще там в 30 раз меньше лития было, а уж всех остальных элементов таблицы Менделеева просто не было. Почему? Ну, очень просто. Ну, то есть, не просто, а сейчас поясню. Значит, протон и нейтрон, значит, они состоят из кварков. Ну, там, у и д кван, ап, даун и так далее. Значит, вот нарисовано строение протона и нейтрона. Значит, когда Вселенная, которая родилась из точки, значит, когда у нее плотность была такая, ну, выше примерно 10 в 16, 17 грамм в кубическом сантиметре, расстояние между отдельными частицами было меньше, чем размер нейтрона или протона. Это значит, что у вас не было, так сказать, ни нейтронов, ни протонов, а была сплошная, как говорят, кварклённая плазма. И высокие колоссальные температуры. Дальше вот этот огненный шар, так сказать, наша Вселенная, начали расширяться. Плотность стала падать, и уже вот эти самые кварки смогли объединиться, образовав и протон, и нейтрон. Значит, температура при этом продолжала падать, плотность при этом продолжала падать. Ну, те, поскольку температуры высокие, я имею в виду протон и нейтрон, тут же, так сказать, столкнувшись, образовывали дейтерий. Значит, а дейтерий сталкивался и образовывал гелий. Замечательно, теперь надо гелий, чтобы загорелся дальше. Но температура уже упала настолько, что столкновение ядер гелия невозможно преодолеть кулоновский барьер. Все. И более тяжелые элементы практически больше не народились. Значит, таким образом, наша Вселенная изначально состояла из исключительно водорода и гелия, ну, совершенно ничтожной примеси тяжелых элементов. А у вас у всех кровь красная, в ней гемоглобина, а значит, это железо. Откуда железо? А железо нарожали сверхновые. Вот эти вот многочисленные, так сказать, вот поколения сверхновых, взрываясь, выбрасывали в межзвездную среду вот эти тяжелые элементы. Из них образовывались новые звезды, которые наваривали новую порцию, опять выбрасывали и так далее, и так далее. И вот в современную эпоху примерно уже тяжелых элементов уже 2% от общей массы. Ну, много-мало, но 2%. В том числе, так сказать, самый обильный кислород, углерод, там, железо и так далее, там, сера и так далее. То из чего вся наша, так сказать, органика и состоит. Ну и, значит, вот таким образом все мы с вами состоим из вещества, атомы которого прошли через звездные недра, причем не один раз. Ну так что, заканчивая лекцию, все мы с вами звездные люди. Все. Ура! Ой, я опять. Так, я уложился или нет? Ну таки да, в 0-0. Как в ВИБе. Он тоже в 0-0. Час. Мне велено было час, я час и говорил.
1: У меня вопрос, можно? Спасибо, во-первых, за интересную очень лекцию. Вопрос вот такой. Вот образовалась черная дыра, начала образовываться черная дыра, когда вещество катастрофически начинает сжиматься. Вот. В обязательном ли порядке будет потом взрыв сверхновой или есть другие какие-то сценарии?
0: Есть, конечно, другие сценарии, так сказать, они связаны много с чем. Ну, например, значит, представьте себе, что у вас, так сказать, центральные области звезды, ну, те, которые потом сколлапсируют, они вращались, даже если медленно. Значит, по мере сжатия они начнут раскручиваться, значит, образуется диск, и, так сказать, вот этот самый диск. И дальше что будет? Вот может выстрелить, так сказать, в результате может выстрелить вот тот самый джет, прошить всю звезду. Внешние слои вообще ничего про эти кошмары не знают. Они вообще живут в гидростатическом равновесии, у них все хорошо. И тут вдруг выстреливает вот этот вот самый джет, вот этот вот все делает. Вот этот диск может, так сказать, что называется, разнести. Ну, а как бы, так сказать, оболочка, она как бы рассеется. Вот. В принципе, такое может быть. Может энергии не хватить.
2: Еще вопросы?
0: Вот, да, вижу. Все понятно.
3: Большое спасибо. Вот скажите, момент там был, вот когда вы сказали, что две звезды слились, да, вот. Mm-hmm. Вот. И так я поняла, что и дальше она как бы существует. Вот этот момент.
0: А дальше она одиночная?
3: Получается, и одна звезда,
0: и развивается.
3: А вот сам процесс слияния, он какими процессами вот?
0: он при этом выделяет энергию, ну, тепло, естественно. Да, да, да. Это так называемые красные сверхлюминоус, как это по-русски? Красные яркие сверхновые. Да, такие вот наблюдаются, такие красные звезды.
3: Не разрушается при этом звезда? Не, ну, вот как обычно.
0: Нет, происходит взрыв, нет. Вот в этом процессе нет. Значит, выделяется энергия, это новая, она не сверхновая, она новая, красная, яркая, новая, правильно я говорю? Вот, все специалист по переменным звездам, не даст соврать.
3: Ну, то есть, а ядра сливаются?
0: Да.
3: А ядра сливаются?
0: А ядра сливаются, да. Значит, вот таких звезд, которые образовались, это так называемые, Фаин Борис не даст соврать, это называется Blue Stragglers, голубые бродяги или там голубые близнецы. Вот в шаровых скоплениях их видят. Вот я про это целую лекцию читал, полтора часа. Это...
2: Все, вопросов больше нет.
0: Да все ясно. Спасибо.
2: Дорогие друзья, сейчас...

0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый вечер.
0: И сегодняшнего дня мы начинаем серию передач, которая будет посвящена...
1: Цикл передач,
0: посвященный океану, океанам, жизни в океанах и так далее. И сегодня у нас дорогой гость, это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый с того вот времени примерно, с периодами угнетения и наоборот... распространение, видовой состав и родовой дивергировал, и примерно на рубеже кайнозоя, порядка 50 миллионов лет, сформировался состав вот современных семейств кораллов.
0: Ну, а мы можем определить возраст кораллов, например, риф, большой барьерный риф Австралии, да, какого возраста мы знаем?
2: Ну, мы знаем, проводились бурения, вот я говорю, что там толще сотни метров и даже вот в некоторых местах и километры известно.
0: Бурится легко?
2: Осадка, накопление. Ну, да, достаточно, это все-таки породы такие
0: мягкие,
2: да. Ну, что можно сказать? В настоящее время, несмотря на то, это же рифы эволюционировали. Там, где мы имеем мощные коралловые отложения, это погружающиеся субстраты. И кораллы росли, вот конкурируя с этим погружением. И поэтому образовывались такие толстые пласты коралляника. Как устроен вообще коралловый...
0: Ну, это же большая экосистема, по сути,
2: коралл. Это огромная экосистема. Это огромная экосистема. Как же устроен коралл? Коралл – это колониальный организм. Он представляет из себя, вот если очень грубо, огромное количество соединенных между собой одиночных актиний. Ну, все, наверное, представляют одиночные актинии.
0: Актинии это что?
1: Не очень хорошо все представляют одиночные актинии. Это не йогурты?
2: Да. Ну, с кем бы... Ну, вот мы видим анемоновых рыб, в симбиозе с актиниями. Вот такие большие, лохматые создания.
0: Ого.
2: Но у коралла эти одиночные актинии несут скелет за счет того, что коралл – это симбиотроф, то есть организм, который в своих тканях несет еще одноклеточные водоросли. Вот это дает этому организму колоссальное преимущество. Ну, крупные актинии тоже. Колоссальное преимущество.
0: Если говорить совсем просто, то коралл – это, в общем-то, большой организм. Он живой.
2: Он живой.
0: Конечно.
1: Коралл – это скелет какой-то.
2: Скелет – это так же, как скелет у нас, только он внутри находится колонии.
0: А во-вторых, коралл – это все-таки некое вот сочетание вот этих микроорганизмов, которые друг с другом соединяются вот небольшие, и в результате получается то, что мы имеем и видим.
2: Да, но вы понимаете, если бесконечно упростить вот примеры рекающих, медуза. Представляете?
0: Плавает
2: медуза. А вот представьте, что такая медуза сидит. Хотя есть и сидячие медузы.
1: И ушами шевелит.
2: Да. У нее есть щупальца, у нее есть ротовое отверстие, там полость для пищеварения, гастроваскулярная.
0: Я прям представил себе сидящую медузу,
2: да, да.
0: Около телевизора.
2: А с базальной части, со стороны основания, которым она сидит, откладывается слой карбоната кальция, скелет.
0: Скелет. Как бы насиживает она скелет.
2: Ну, она его выделяет. Она его выделяет. Это как бы... Но это не медуза, это вот актиния.
0: Угу.
2: И эти актинии одиночные, они между собой соединены. Это большой организм, огромный организм. И с базальной части откладывается вот такой скелет. Слой за слоем, слой за слоем. А этот организм, он очень хорошо устроен. За счет того, что одноклеточные водоросли находятся в теле этого организма, полипа, и поглощают свет, они синтезируют углеводы, которыми обмениваются с зооидом, с самим животным. Животное дает азотистые продукты, которые получает от переваривания каких-то взвешенных частиц.
0: Стоп, Павлик, коралл кушает?
1: Я да. понял.
2: Коралл синтезирует, и коралл кушает. И вот бывают совершенно микроскопические эти конкретные зооиды, ну, размером доли миллиметра. А бывают, это у колониальных некоторых, ну, например, у акропорит семейства. Есть род акропора, которые столовидные такие делают колонии.
1: На огромные. Что это похоже?
2: Можете сказать. Это листы такие, листы. Угу. Вы видели их?
1: Я видел, да.
2: Вот. И такая колония может содержать до 800 тысяч или до миллиона вот отдельных этих коралловых полипов.
1: Как много нужно времени для того, чтобы кораллу, ну, такому приличному кораллу, не знаю, вырасти? Сколько он растет,
2: чтобы... А вот мы сейчас, опять же, к этому вернемся. Сколько... Кораллы все растут с разной скоростью. Есть... так вот, значит, если эти полипы такие маленькие, формируют огромную колонию, это один край, значит, вот разнообразие. А другой – это одиночные полипы. Вот есть такие кораллы, как фунгииды, грибы. Они круглые, дисковидные, с септами и лежат на дне. У этих фунгиид это не колония, а одиночный полип. Он может быть размер полметра и даже в некоторых случаях до метра вытянутые. Сколько же растет коралл? Вот акропориды, они такие столовидные колонии, они растут быстро.
1: Ну, насколько быстро?
2: Максимальный темп роста где-то порядка 25 сантиметров в год.
1: Это быстро.
2: Это очень много. А вот массивные формы, такие камневидные, натечные, вы видели, наверное. Это парites. Это огромные такие камни, как бы, по форме. У них темп роста полсантиметра или сантиметр, или два максимум в год.
1: Мы возвращаемся к туристам, которые, ну, сейчас уже, конечно, нет, а когда еще ездили, например, в Египет, любили отламывать себе по кусочку коралла как раз. Он рос лет там 15-20, раз, его отломал себе и утащил.
3: Меня, знаете, что поражает? Вот почему человек может раз за секунду отломать, да, этот коралл, но ведь они живут в толще, там же волны, там же течение.
2: Вот, вот, да. вот. Мы сейчас к коралл, этому да? и вернемся. Ага. Так вот, коралл растет, и в определенный момент, да, это раздельно полое животное, хотя и гермафродит, не парадоксально. То есть там есть яйцеклетки и сперматозоиды, идет внешнее оплодотворение, но у большинства полипов есть и те половые продукты, и эти.
1: И это вот, ночью в основном происходит,
2: да, насколько я помню. И когда происходит выметывание этих половых продуктов, оплодотворение, все, оплодотворенные яйца начинают развиваться, образуется личинка. Это все в толще воды и может разноситься на гигантские расстояния. Это половое размножение кораллов. Затем образуется плавающая медузка, которая, медузоподобная личинка, которая садится и начинает формировать новую колонию. Это половой путь размножения. А есть еще бесполые. То есть в коралле заложены большие очень возможности по восстановлению. Идет шторм. Природе, тайфун, там, ураган в Атлантике. И кораллы ломаются. Колонии фрагментируются, падают. И продолжают рост. Продолжают рост, и через энное количество лет на месте прошедшего тайфуна снова восстанавливается риф. Что может затруднить восстановление рифа? Воздействие. Ну, вот... В 97-98 годах были аномальные подъемы температур. Вы все, наверное, помните.
1: Помним.
2: Потепление. Пиковые значения были очень велики. И вот тогда произошло побеление и гибель ряда рифов. На некоторых рифах был очень высокий процент гибели. Вот на Мальдивах в поверхностной зоне там все. Но в конечном счете это восстановилось. Восстановлению препятствует активная деятельность человека. Дело в том, что вот в историческом плане были периоды повышения температур, нехороших условий, и интенсивность рифообразования уменьшалась. Сейчас все очень сжато. Если человек на вот эти какие-то катастрофические условия еще оказывает воздействие монотонное свое, то рифы угнетаются.
3: Давайте продолжим. Буквально через несколько секунд у нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.
4: Уральские самоцветы.
0: День доброго, Ахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах океанов. И у нас гость — это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы говорим сегодня о коралловых рифах. И уже узнали о том, что рифы размножаются как половым, так и неполовым путем.
3: Дмитрий утверждает, что даже из космоса видно, как этот процесс происходит по ночам. Да. А что там, светится все?
2: Да, ночью они окрашены, вот, яйцеклетки кораллов развивающиеся, они окрашены. И желтоватый цвет чаще всего, и несколько миллиметров в диаметре, огромные скопления видны, реки, которые тянутся вот на Большом барьерном рифе.
0: То есть, в принципе, мы можем увидеть, километров. Откуда, ну, из какого рифа кораллы, как бы, ну, вот эти вот яйцеклетки выходят, и в какую сторону они плывут,
2: да,
0: и
2: где это,
0: может,
2: да,
0: образоваться это новый риф.
2: Новый риф возникнет тогда, когда там будут условия созданы. Дело в том, что личинки коралловых полипов оседают не на любую поверхность. Она не может быть покрыта водорослями и так далее. Это очень сложный процесс.
0: Вообще, наверное, стоит поговорить о том, что для жизни рифа, в принципе, кораллова нужны очень специфические условия. Например,
3: температурные,
0: почему,
3: да?
0: Температурные. Почему мы знаем, что, например, в Египте, да, в Красном море, не только в Египте, а вообще в Красном море, там много коралловых рифов, потому что само море, оно имеет вулканическое происхождение. И там
2: внизу... Это разлом.
0: Разлом, да. И фактически вода прогревается на всей глубине примерно одинаково, и не опускается ниже 20, по-моему, градусов.
2: Да, 19, но мне хотелось бы чуть-чуть, вот я тут упустил, сказать вот о чем. Дело в том, что коралловые рифы – это не только кораллы. Кораллы – это образующие, основные организмы, образующие экосистему. И не только кораллы, но и другие организмы, водоросли коралиновые, откладывающие кальций, образующие кальциевый скелет, и форминиферы, микроскопические организмы. Вот, они формируют каркас рифа, но и создают невероятное ландшафтное разнообразие. Это и продукция, огромная продукция первичная, благодаря которой образуется большое количество кормовых соединений, и риф, имея невероятное ландшафтное разнообразие и большую продукцию кормовую, является домом для огромного количества животных и растений. Это самая разнообразная морская экосистема и одна из самых, и вторая по разнообразию на Земле.
0: А первая какая?
2: Да. Первая – это влажные дождевые леса тропические. Но там огромный, там мало типов животных, но огромное количество насекомых, миллионы. Поэтому коралловый риф – сбалансированная система. Огромное количество рифов, типов рифовых животных, 31 тип, и до миллиона видов, до миллиона. 800 видов, около 800 видов рифообразующих кораллов, около 5000 видов рыб и в тысячах других разнообразных организмов. Поэтому только в таком составе, вот в сбалансированном, риф является устойчивым. Риф, состоящий только из кораллов, долго жить и существовать не может. Это коэволюция миллионолетняя, в результате которой образовалась такая устойчивая система. Действительно, рифы, как правило, распространены в теплых водах. И считается, что температурой комфортной является 18 градусов и выше. Но есть исключения. Вообще рифы, как правило, распространены в тропической зоне между северным тропиком и южным. Это 23 градус, 26 минута северной широты и то же самое южной широты. Но на самом деле рифы доходят и до 30 градусов, до 31. Там, где в прибрежные воды выходят теплые течения. И теперь... Красное море действительно хороший очень район. Но есть ли рифы в районах экстремальных температурных? Да, есть. Например, Персидский залив. Зимняя температура до 16 градусов, и даже редкие падения до 13, и летняя 35. И вот в этих экстремальных условиях, тем не менее, раньше существовали, ну, пусть не такие богатые, как в Индонезии и, значит, на Филиппинах, но стабильные рифы. Сейчас это уже, в общем, не так. А теперь нам, наверное, следует остановиться на том, что максимальное видовое разнообразие находится в так называемом коралловом треугольнике. Это Индо-Австралийский архипелаг, ну, для наших слушателей, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Север Австралии, Барьерный риф, Соломоновы острова и Вануату, Новая Гвинея. Угу. Вот это...
3: Невооруженным глазом видно различие между видами рифов?
2: Да, конечно. Видовое разнообразие видно сразу. Вот в этой зоне обитает порядка 600 видов кораллов, 591. Вот. И там же обитает максимальное количество рифовых рыб.
1: Я помню, когда учился, у меня отдельно был, сдавал экзамен на дайвера по коралловым рифу, да. По коралловым рыбам и да. Определение коралловых рыб. Да.
2: Вот, кораллы, вот в этом треугольнике обитает порядка 2700 видов из 120 семейств. Теперь, что по рыбам? Рыбы очень важная составляющая кораллового рифа. Почему? Вот смотрите, достаточно статистически рассмотрим вопрос. Всего коралловых рыб 5000 видов.

0: рифовых с рифа, то конкуренты кораллов, соломные, нитчатые и другие водоросли, начинают расти быстрее кораллов и забивают коралловый риф. А где
1: и это? Ломают его.
0: Нет, они просто его подавляют, душат. Его окружают, душат. А где это происходит с максимальной скоростью? В районах максимального антропогенного воздействия. То есть там, где вливается в окружающие воды продукты сельского хозяйства, удобрения,
1: туризма,
0: ну, гостиничные сливы, стиральные порошки, поверхностно-активные соединения. И в конкуренции с кораллами, привыкшими обитать в достаточно чистых и стабильных условиях, вырастают водоросли, нитчатые или такие толомные, у которых спектр возможностей шире, и они давят, душат риф.
2: Ну, если говорить, то, наверное, за последнее время мало выросло рифов, но довольно много из них погибает.
1: Если говорить, то сразу после новостей. Вот. У нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы продолжим сразу после новостей. И хотелось бы, конечно, выяснить взаимоотношения человека и коралловых рифов, потому что это же не только для красоты, да, существует, но еще для чего-то.
0: Конечно.
1: Обязательно. Мы поговорим об этом сразу после новостей. Коралловые рифы, если у вас есть вопросы для нашего гостя, то наш WhatsApp работает 8-967-103-55-33. Ну а мы прямо сейчас послушаем новости.
3: Уральские самоцветы.
2: День добрый, уже вечер добрый. Добрый вечер. Вот так, Павел Картаев, и говорим мы про тайны океанов. Сегодня у нас гость, это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим мы о коралловых рифах сегодня.
1: И взаимоотношения нас интересуют человека и кораллового рифа. Ведь не только для красоты рифы нужны нам. А для чего еще?
0: Конечно, красота восприятия рифов стала возможным с появлением подводной техники, типа акваланга. Последние десятки лет.
2: Спасибо дяде Кусто, да, за это.
0: 50 последних лет все возрастает. И это очень хорошо, потому что люди понимают, насколько это красиво. Но, конечно, значение рифа выходит далеко за эти пределы. И все морские цивилизации, Полинезии, Микронезии, тропической части Индийского океана, индонезийские и филиппинские, они существовали только благодаря тому, что колоссальная продукция этого коралловых рифов создавала возможность выноса за пределы рифа и формирования активного планктона, который служил пищей рыбам. И вокруг рифов всегда процветало рыболовство. Это и тунца ловили в большом количестве, и крупных других рыб.
2: Ну, для рыб это столовая в некотором смысле,
0: да,
2: такая,
0: да,
2: полевая,
0: да,
2: кухня.
0: Да, и вот промысел тунца ведется в околорифовых районах, вот в частности в районе Мальдив, там в Тихом океане околорифовых сообществ. Это очень хорошо. Вообще рифы аккумулировали порядка, когда были в середине прошлого века еще не разрушены, порядка 9% запасов, мировых запасов рыб. Сейчас, конечно, это все не так. И вот что можно делать и что нужно бы делать? Конечно, значение рифа каково? Сейчас, ну, туризм – это очень хорошо, это красиво, и какой-то бизнес определенный, это и вопросы природоохраны воспитывает. И, тем не менее, это совсем-совсем не главное. Рифы, они для стран, в зоне которых эти страны находятся, обеспечивают береговую защиту. Ну, стабильный до сих пор приток промысловых организмов, в том числе рыбы, в первую очередь, и моллюсков. И то, чего сейчас еще нет, но что с точки зрения вот взгляда в будущее представляет невероятный интерес, это то, чего мы не имеем на суше. И что можно получить, только изучая рифы. Рифы, как сложнейшие симбиозы, возникшие в результате коэволюции животных на ограниченной очень площади, характеризуются невероятно сложным взаимодействием мембрана на мембрану,

0: через перенос сложных органических молекул разных групп организмов. И вот здесь присутствуют такие формы воздействия, которые в настоящее время еще слабо изучены, и которые дадут нам выход на лекарственные соединения совершенно других поколений.
1: То есть это кальций, который можно использовать в медицине?
0: Нет, нет, избави Бог. Это вопросы понимания свой-чужой, вопросы борьбы с аллергиями, вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями. И, к счастью, все это будет проходить через исследовательские программы и совсем не через перемалывание этих замечательных организмов или других там каких-то кариобионтов, а путем изучения и генно-инженерными методами синтеза вот этих соединений.
2: Насколько быстро мы можем получить какие-то явственные и видимые результаты, ну вот для науки, скажем, ну, при современном технологическом оснащении, которое мы сейчас имеем?
0: При современном технологическом оснащении вот уже имеется в фармацевтической, фармакологической практике, существуют лекарственные препараты, продающиеся и использующиеся в фармации, выпускающиеся американцами и французами. Это токсины конусов, моллюсков, которые используются в анестезии.
2: Обезболивающие, то есть?
0: Да, да. Очень такого сложного, сложного такого пути воздействия, обладающие рядом характеристик, которые отсутствуют у других обезболивающих препаратов.
2: У нас вопрос пришел из Улан-Удэ. Пишет, что у нас в республике Бурятия коралл издревле используют в ювелирных украшениях. И он бывает бледно-оранжевого цвета. Про такой говорят молодой, неспелый коралл. А бывает глубокого красного цвета. И про такой говорят спелый, старый. Скажите, пожалуйста, это коралл из рифов или какой-то другой коралл?
0: Нет, это не рифообразующие кораллы. Это благородные так называемые кораллы, относящиеся к другой группе, обитающие значительно глубже, часто на сотнях метров ниже уровня рифа. Их добывают, они имеют ювелирную ценность.
1: Вот. Откуда в Бурятии, и вот пишут еще, в Башкирии у нас есть рифы. Откуда в Башкирии и Бурятии рифы? Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
0: Ну, рифы существовали, мы уже вот говорили, многие сотню, по крайней мере, миллионов лет назад. А так как материки за это время меняли свое расположение, то часть рифов ископаемых оказалась на территории суши.
2: Да, то есть это не живые рифы, это скелеты рифы.
0: Это ископаемые,
2: рифы.
0: Да, ископаемые рифы. То есть это
2: как скелеты. Мамонты.
0: Уточняю, как мамонтовые бивни.
1: Вот ну, скорее, скелеты, да. Мамонтов. Уточняю, что в Башкирии это называются шиханы. Шиханы, да. Башкирские шиханы. Ну, то есть это горы, которые возвышаются, причем такие серьезные горы. То есть это территория Уральских гор, получается. Башкирия же это. Это же Урал, ребята, это же наши уральские самоцветы.
0: Но это в любом случае осадочные породы. Это осадочные породы. Вот хотелось бы отметить, что в Саудовской Аравии накопители нефти – это как раз ископаемые коралловые рифы, пласты.
2: Угу. И чем больше кораллов, тем больше нефти, можно так сказать?
1: Неплохо.
0: Ну, неплохо. Во всяком случае, на коралловых рифах в течение геологических периодов происходило активное формирование нефтяных пластов. Угу. Вот ископаемые рифы как раз являются накопителями этих.
1: Как выглядят ископаемые рифы? Их можно отличить от основной массы, от основной горной массы?
0: Ну, вы понимаете... Да, это наглядно. Часто в таком массиве встречаются моллюски. Это называется ракушечник часто у нас, вот на Кавказе где-нибудь там,
2: в Крыму. Вот он самый, да?
0: Да, там есть и массивы, и кораллы, и кораллов, скелетов кораллов, и других организмов, вот, двухсворок.
2: Скажите, а вот живые кораллы, о которых мы все-таки рассуждаем, вот там треугольники, Индонезия, Австралия и так далее, все-таки ведь основная жизнь коралловая, вот рыба, о которых мы говорим, она происходит на небольшой глубине. То есть это все где-то, ну, в пределах 20, там, ну, условно, 50 метров.
0: Естественно. Считается вот для индоавстралийского архипелага 60 метров. На Ямайке из-за очень прозрачной воды кораллы уходят, рифообразующие, на 75 метров. Чем обусловлена глубина, максимальное распространение кораллов, рифообразующих? Цветом. светом.
2: Ну да, там же, как это у нас в школе учили,
0: фотический слой.
2: Фотосинтез.
0: Да, фотосинтез происходит. Если же вода мутная, а такое бывает, Сиамский залив, Танкинский залив, Вьетнамский, то рифы подавленные, имеют корковую форму, там очень мутные, и они идут, там, скажем, в некоторых местах на 10 метров, не глубже. Во Вьетнаме очень во многих местах это 30 метров, где более прозрачно, там глубже.
2: Но в Таиланде, кстати, не глубоко.
0: Не глубоко. Все зависит 10-15. От прозрачности воды.
1: А подводные землетрясения как влияют на коралловые рифы?
0: Подводные землетрясения разрушают коралловые рифы, саму коралловую плиту. Но если нет загрязнения и каких-то иных воздействий, то коралловая система имеет большой потенциал восстановления. Она, конечно, восстановится.
2: Какой самый большой сейчас вот коралловый риф? Это Австралия? Большой барьерный риф
0: считается? По протяженности, да. Это большой барьерный риф, протяженность порядка 2000 километров. Вообще, вот смотрите, где-то в 80-е годы площадь коралловых рифов оценивалась в 600 тысяч квадратных километров. Всего уже в 2000 году, только 250 тысяч.
2: А для сравнения раньше было сколько?
0: 600.
2: 600.
1: Три раза.
2: Три раза уменьшилось, да.
1: Спасибо, нет, кому говорим, человеку,
0: да? 2,5, да, в 2,5 раза. Что можно сделать от воздействия человека? Понимаете, процесс очень похожий на вырубку тропических дождевых лесов. Удивительные экосистемы. Кстати, получение активных проб на антибиотики как раз максимально эффективно проводится из подстилки тропических лесов, где грибы плесневые поглощают органику из листьев и все, и конкурируют с бактериями. И вырубая эти леса, мы теряем вот такую вот удивительную, совершенно перспективную для формации.
2: Нет лесов, нет антибиотиков, все.
1: А к кораллам это как относится?
0: К кораллам это относится так, что теряя вот эту экосистему, мы теряем неизученные, необыкновенно интересные, недоступные для нас формы взаимодействия разных организмов на мембранном и ином уровне.
2: Человеком в том числе.
0: Человеком в том числе. Или имитирующие процессы, происходящие в тканях человека на более раннем уровне.
1: Продолжим говорить о коралловых рифах буквально через несколько секунд.
3: Уральские самоцветы.
2: Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев добрый и наши гости Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о коралловых рифах и говорим, что в основном, что человек, конечно, его разрушает. А можно сейчас, ну, предположить, представить, через сколько рифов вообще исчезнут, если мы будем уничтожать их такими же хорошими быстрыми темпами?
0: Ну, примерно через 30 лет.
2: Всего лишь, да. То есть даже это не, это еще при нашей жизни все можно, да,
0: вполне. А может быть через 20.
1: И к чему приведет уничтожение всех рифов?
0: Ну вот, с геоморфологической точки зрения, то есть массивы коральника не останутся, они будут покрыты водорослями, разрушаться, подвергаться эрозии, а жизни там практически не будет. То есть там исчезнет ну, 90 с лишним процентов обитающих сейчас животных. Они там жить просто не смогут.
1: Неужели они не смогут перепрофилироваться?
0: Не смогут,
1: не смогут.
0: Потому что происходила коэволюция, совместная эволюция этих животных с вот рифами.
2: То есть какого количества рыб и морских животных мы потеряем с утерей коралловых рифов? Сколько это там? 100, 200 видов, 300 видов?
0: Не знаю. Нет, но это сотни тысяч видов.
2: Рыб и нет, животных.
0: Почему? Вот всей живности, обитающей на коралловых рифах, видов животных, растений, обитающих на коралловых рифах.
1: Там а будет... искусственно нельзя создать риф? Искусственный риф. Ну, то есть его создавать из биоматериала собственными руками, а в итоге
2: потом высаживать куда-то.
0: Такие, куда-то. Да, такие сейчас предпринимаются усилия. Несомненно, можно вырастить рядом с рифом некие группы отдельных кораллов. Но дело в том, что риф в процессе восстановления, он претерпевает сукцессию, то есть ряд ступеней восстановления. И на каждой этой ступени, каждый из этих периодов, он заселяется своими сопутствующими, кроме кораллам, организмами. Это могут быть беспозвоночные, моллюски и рыбы. И потом все это усложняется, усложняется и усложняется. И в принципе считается, что для восстановления рифа, ну, в результате, скажем, какого-то землетрясения или тайфуна, достаточно 50 лет. Но при условиях, что рядом будут некие акватории, откуда будет происходить занос личинок тех же рыб рифовых. Личинки рифовых рыб живут в толще воды разное количество времени, ну, скажем, 2 недели, 3 недели, чаще больше, до месяца. И за это время они могут преодолевать там по 1000 километров, даже более. Вот, поэтому, если есть акватории, то будет происходить восстановление.
1: Как-то охраняется, нет? Вот есть какая-то в правовой сфере, я не знаю, там какой-то закон, может быть, какое-то положение, которое запрещает приближаться к рифу, я не знаю, вести какую-то деятельность и так далее.
0: Нет, понимаете, в чем дело? Даже в охраняемых зонах сравнительно недавно возникло понимание того, что охраняя только коралл, мы не можем добиться успеха. В Египте совершенно правильно охраняют коралл. Нельзя его ломать, индивидуальный коралл, наносить вред рифу. Но вместе с тем туризм, который имеет очень положительное природоохранное значение, воспитывает в людях любовь к этой экосистеме, он за собой ведет, тем не менее, тащит разрушение рифа. Почему? Даже в Азии, в некоторых районах, некоторые группы рыб рифовых до недавнего времени не были популярными как пищевые объекты. Ну, скажем, морские попугаи, какие-то губаны, ну, за исключением очень крупных, которые традиционно в Китае всегда использовались. Хирурги. Сейчас все изменилось. Так как, согласно, значит, традиции там китайской, все, люди хотят, туристы пробовать все более и более экзотические вещи.
2: Им готовят больше экзотических.
0: Им готовят и попугаев, и все. Это страшно вредно. Нельзя охранять коралл, но не охранять рифовых рыб. Понимаете? И вот это великая беда. Мы истощаем видовой состав рифовых ихтиофауны. Уменьшается плотность рыб, которые сейчас на большинстве рифов подавлены до 10-кратного размера, то есть в 10 раз меньше обитает рыб, чем должно было быть на том же рифе, неэксплуатируемом. И начинаются процессы деструкции. Вот зарастание водорослями, какие-то еще возникают эти нашествия бесконечные тернового венца.
2: Ну, кстати, я знаю, что в каких-то вот местах просто рифы закрывают. Вообще, в принципе, закрывают. И для дайверов закрывают, и для вообще для туристов закрывают, чтобы, конечно, дать возможность как-то восстановиться.
0: Есть разные формы рифовой охраны, в том числе Marine Protected Areas, охраняемые территории, ну, где туристическая деятельность в той или иной мере сохраняется. Но это не самое страшное. Нужно... Эти районы все равно малы. А если кругом... Вот давайте возьмем Индонезию, в том же Яванском море мелководном, там 70 метров глубина, или 80, мелкая, идет добыча нефти со всеми вытекающими последствиями, бурильные растворы выходят, они токсичны. Если на Яве, суперзаселенном острове, где на одном острове там более 120 миллионов, насколько я помню, человек, рисосеяние колоссальное, и все эти удобрения, гербициды в воду идут, то воздействие чудовищное. И даже если охранять какой-то небольшой участок этого рифа, то он, охрана погоды не сделает. Хотя, без сомнения, это нужно делать. Потом повсеместно в тропической зоне рифовой происходит вырубка лесов. К чему это приводит? Это приводит к тому, что леса держали дернину. Вот, они держали грунт.
1: Поползло.
0: Сезон дождей, безумные объемы воды, и все это вымывается.
2: Все это мутно,
0: свет не попадает. Огромное количество железа, микроэлемента, дефицитного для морской воды, и вспышки водорослей.
1: В общем, получается, что 0,07% поверхности моря, да, если изменится там какое-то состояние, то изменится все на планете. Мы к этому, да, в общем-то, пришли.
0: Нет, мы на планете, может быть, планета не погибнет, если рифов не будет, нет.
1: Но изменения будут.
0: Ну, мы просто потеряем вот такую экосистему.
1: Спасибо большое. До свидания. У нас в гостях был Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Теперь поговорим об общих свойствах Солнечной системы. Самых общих. Ну, самое общее, вы уже видели, это ее внешний вид. А параметры примерно такие. Вся масса в Солнце. На планеты и всю прочую мелочь остается в доле процента. Это очень важно. Для небесной механики это просто большой подарок. Значит, все остальные движутся под действием солнечной гравитации и практически не ощущают взаимодействия друг с другом. Ну, ощущают, конечно, небесная механика, точная наука, но Солнце руководит всем. А вот основная масса оставшегося – это Юпитер. Ну, почти там три четверти массы планет – это один Юпитер. То есть есть Солнце, на втором месте Юпитер, а дальше можно уже не обращать внимания ни на что. Но при этом момент импульса, ну или как раньше говорили, количество движения, там, количество вращения, все сосредоточено в двух планетах-гигантах, в основном Юпитере и чуть-чуть Сатурне. А на Солнце никакого, ну, какие-то крохи приходятся. Солнце очень медленно вращается. Это одна из самых неприятных загадок. Как же так? Масса ушла в одно место, а момент импульса оказался в другом, в планетах. Хотя все это рождалось, ну, никто же не сомневается, из одного облака газа, медленно вращающегося, где масса и момент были более или менее равномерно по объему облака распределены. А тут масса в Солнце, а момент в планетах. Значит, был какой-то физический механизм, который разделил их. Ну, об этом мы говорили, что у каждой звезды есть внешняя область, которую она контролирует, но недостаточно надежно контролирует, особенно облако Оорта, и, конечно, оно преобразуется при взаимных пролетах, близких пролетах звезд. Но раз оно существует, значит, не так уж сильно звезды друг на друга мешают, особенно здесь, вдали от центра галактики, где они редко распределены, медленно движутся, и не так часто встречаются или там сближаются друг с другом. Кстати говоря, Койпер, в честь которого названа вот эта вот часть, ну как ее назвать, внутренняя часть периферии Солнечной системы, пояс Койпера. Он был замечательный астроном, он голландский астроном, но почти всю жизнь в Штатах проработал. Он очень много чего сделал, наблюдатель замечательный, теоретик хороший, организатор, все хорошо. Кроме того, что он всегда утверждал, что в этой области не должно быть объектов, что это пустая область. А когда там начали открывать объекты, назвали поясом Койпера. Исторический анекдот получился. А были люди, которые утверждали, что там должны быть объекты мелкие. Вот такой английский был, он инженер, любитель астрономии, Эджвард. А он вообще статью даже опубликовал в 40-е годы, что в этой области должны быть небольшие тела. Мы называем в честь того, кто утверждал, что там пусто. А поэтому европейские астрономы пишут пояс Эджварда-Койпера. Ну, Койпер много чего сделал. Вот как раз тут он ошибался. Ну, бывает. А это Оорт, Ян Оорт. Замечательный, тоже голландский астроном, такой патриарх, прожил почти 100 лет, ну, много чего сделал, динамикой занимался. И он точно предсказал, что, ну как он предсказал, мы иногда видим кометы, прилетающие почти по, ну а иногда точно по параболическим орбитам, иногда даже по гиперболическим орбитам, но мы уверены, что они принадлежат Солнечной системе. Загадка. В области механики. Как это? Рядом с Землей пролетает тело по гиперболической орбите, значит, оно пришло издалека и уйдет на бесконечность. Гипербола. А мы говорим, нет, оно уйдет не дальше, чем в пояс Койпера. Как это может быть? Ну, кто-нибудь громко скажите мысль какую.
1: Орбита меняется в пользу движения.
0: Меняется. Под действием чего меняется орбита? Конечно. Мы тут на Земле находимся внутри гравитационной ямы, а планеты-гиганты как раз ее и обеспечивают. Пролетая по параболической орбите, или даже по эллиптической орбите, мимо планет-гигантов, они тебя разгоняют, ты можешь внутри Солнечной системы двигаться по гиперболе, а потом снова, выходя за пределы орбит планет-гигантов, притормозиться и снова перейти на эллипс. Так что, ну, Орт это все понимал и предсказал, откуда они прилетают, и все это оказалось, видимо, правильным. А единства нет в названиях. Вот американцы так рисуют пояс Койпера, и все. Европейцы – Эджварда Койпера. Да еще вот эту область переходную называют то внутренней областью облака Орта, то поясом Хиллса. Я бы сказал, что вот это исторически правильно, потому что Хиллс там где-то в начале 80-х правильно это предсказал. Между прочим, я тоже, чуть раньше. Но не опубликовал этот результат. Важно вовремя опубликоваться. Очень важно. Имейте это в виду. Пришла хорошая мысль, публикуйте. Если она неправильная, все забудут. А если правильная, вы будете первым. А Хиллс опубликовал раньше. Хорошо. А когда внешняя какая-то звезда пролетает, я уже говорил, она вызывает возмущение в движении этих объектов. Некоторые просто улетают. Неизвестно, куда их бросит это возмущение, а некоторые их бросают в центр Солнечной системы, и тут они вот бьют иногда по планетам. Так что время от времени такие кометные дожди случаются тут у нас рядом с Солнцем, когда какая-нибудь соседняя звездочка проходит мимо. Ну, насчет Солнца. Это звезда, она испаряется, солнечный ветер, то есть плазма летит, несет с собой магнитное поле, а признаки магнитного поля тут прямо невооруженным глазом видны. Вот классические такие биполярные, ну как-то двухполюсники, двухполюсные магниты, они тут видны на поверхности Солнца. И плазма их уносит, эти силовые магнитные линии. И они улетают и выталкивают заряженные частицы, об этом мы уже говорили. Между прочим, мы-то внутри Солнечной системы, мы только фантазируем, а если на соседние звезды посмотреть, ну вот эти вот области столкновения собственного газа и межзвездного газа просто видим. Вот летит звезда, вот это вот бул-шок, ударная волна, она просто видна. Звезда испаряется, на нее налетает внешнее вещество, и вот ударная волна. Видно, куда летит звезда, не надо ничего измерять. Просто посмотрел на фотографию, ты понимаешь, куда она летит. По форме ударной волны можно даже сказать, с какой скоростью она летит. Ну, примерно так же, наверное, со стороны выглядит Солнечная система. Ну, может быть, и немножко пожиже наша ударная волна, но она тоже есть, и мы ее изучаем. Кстати говоря, обратите внимание, какой замечательный опыт можно на кухне поставить, и он будет ту же вам физику демонстрировать. Тонкая струйка падает на раковину, и вот она падает, разбивается симметрично, осевая симметрия, и вода течет, и вдруг где-то останавливается. Вот что это такое, что это за место? Это тут динамическое давление, ну, ρV квадрат, динамическое движение воды, сравнялось со статическим движением воды, которое наполняет эту раковину. И все, и вот тут был шок, ударная волна. Обязательно сделайте такой опыт на кухне. Меняя напор струи, посмотрите, как меняется радиус. Орбиты большинства, ну, практически всех планет больших, они лежат почти в одной плоскости. А вот уже мелочь всякая, она довольно сильно, их орбиты наклонены к плоскости, к общей плоскости Солнечной системы. Хотя, что значит общая? Она общая для планет. Плоскость эклиптики там не сильно отличается. А, например, для Солнца она уже другая. Вот если посмотреть, как вращается Солнце, оказывается, у него экватор Солнца не совпадает с плоскостью движения планет. Это, между прочим, тоже не совсем ясно. Почему? Образовались-то они из одного облака. С Плутоном история была такая. Поначалу мы видели только пятно в телескопы. В 78 году на этом пятне опытный глаз Джеймса Кристи заметил вот такой вот пупырь. Другой бы прошел мимо, а Кристи сказал, нет, надо понаблюдать. И заметил, что этот пупырь за 6,5 суток вот, движется вокруг этой кляксы. И таким образом был открыт Харон, крупнейший спутник Плутона. Ну, а потом мы его уже увидели. Нам повезло. Он открыл его в 78-м, а буквально через несколько дней Земля оказалась в плоскости орбитального движения Харона. И Харон стал проходить то перед Плутоном, то за ним, то перед, то за ним. Естественно, и суммарная яркость менялась, как у любой затменной системы. И пронаблюдав много таких проходов, они практически сканировали друг друга. Построили карту, карту альбедо, карту поверхностной яркости Плутона. Вот тогда еще, не различая деталей на поверхности, построили вот эту карту. Хаббл его наблюдал и построил. Ну, вот оправдалось. Вот это вот яркое пятно, оно действительно есть на Плутоне, и оно очень интересное. Вот. Ну, Хаббл разрешил их. С Земли-то мы слабо видели их по отдельности. Хаббл, конечно, увидел эти две точки по отдельности, но как точки, а не как протяженные тела. Пока New Horizons летел к Плутону, он довольно долго летел, Хаббл открывал все новые и новые спутники. Кроме Харона, сначала открыл два маленьких спутника, Нигды, Гидра, а потом пригляделся, еще два открыл. И к моменту подлета к Плутону, космического аппарата, мы знали, что у Плутона есть крупный спутник Харон, а это вот черная заслонка, которая свет этих двух закрывает, и тогда видны два средненьких и два еще совсем мелких спутника. Всего их пять у Плутона. Тоже непонятная история. Они движутся по близким орбитам. А тут, если бы это была просто точечная, ну, сферическая одна масса, то можно летать по близким орбитам. Но тут же двойная планета, по сути. Харон почти такой же массивный, как Плутон, там в 8 раз он уступает по массе. Вот представь себе, какое гравитационное поле неоднородное вот в этой вот области, когда у вас эта гантель тут внутри крутится. Орбиты становятся страшно неустойчивыми, а они летают, 5 спутников, но никуда не делись. Для небесной механики это хорошая задачка. Вот в 15 году он пролетел, аппарат был очень интересный, его построили на минимальные деньги. Вообще у НАСА даже не было такого бюджета на создание этого аппарата. Так, нашли там по сусекам, поскребли что-то. У него ничего не вращается. Антенна жестко привязана к корпусу, объективы жестко привязаны. У всех предыдущих аппаратов, там Voyager особенно, у них все вращались, камеры, он мог, пролетая мимо планеты, камеру направлять на планету или на ее спутники, а радиоантенну на Землю отдельно. А этот только корпусом своим мог разворачиваться. Это батарея электрическая, там плутоний распадается и греет ее. Эффект Пельтье вырабатывает электричество. Так он сначала исследовал планету, не поддерживая связь с Землей. И на флешке, слава богу, тогда флешки уже были, накапливал все фотографии и прочие данные. А потом, когда пролетел мимо Плутона, повернул антенну на Землю и полтора года передавал то, что он там в течение нескольких суток фотографировал. Ну, потому что далеко очень и медленно передавал. Ну, зато теперь мы знаем, как выглядит Плутон. Это потрясло всех. Чего мы ожидали? Плутон маленький, это все знали. Плутон далеко от Солнца, значит, он холодный. А сам себя согреть не может, он маленький. Наша Луна даже не может себя согреть, а Плутон в несколько раз меньше Луны. Ну, значит, он маленький, холодный, абсолютно инертный. И увидели вот это вот белое пятно. Смотрите, тут метеоритные кратеры. Значит, это старая поверхность, на нее много, там, несколько миллиардов лет падали метеориты. А тут ни одного не видно. Значит, что? Значит, она недавно образовалась. А из чего? Значит, что-то излилось из-под поверхности и разлилось таким озером. Скорее всего, это азот. Замерзший азот, там довольно холодно на поверхности. Но раз изнутри он вылился, значит, внутри тепло. Значит, там какая-то геология происходит, какая-то жизнь, ну, такая геологическая жизнь внутри Плутона. А с чего мы? Почему он не остыл? Какие источники тепла в нем действуют? Непонятно. И очень интересно. Ну, вообще много там интересно. Замечательный снимок. Ну, это вот так в естественных лучах, а так немножко переконтрастированные, но зато детали видны хорошо. Знаете, как назвали вот это вот пятно? именем первооткрывателя Плутона. Кто открыл Плутон? Ваш коллега. Вы тоже астрономом будете. Не так много людей открывало планеты в нашей Солнечной системе. Клайд Томба. Это вот Клайд Томба. А вот это вот спутником назвали. В честь нашего первого спутника. Не знаю, похож он на спутник или нет. Но назвали. Рядом с ним Харон. Вот так они выглядят рядом. Соотношение размеров примерно 1 к 2. Масса 1 к 8. Ну, очень близкие. Такой парочки в Солнечной системе больше нет. Фактически это двойная планета. И вот интересно, что на поверхности Харона, там, где полюс, и мы привыкли видеть на полюсах белые, ну, снежные шапки, там Антарктида, Арктика, там красное пятно. Ну, названия на Плутоне, они как-то так вот. Придумали их многие в честь космических аппаратов. Наши Венеры, американские Викинги, Вояджеры, Пионеры, Хаябуса. Кто такая Хаябуса? Это та, которая к астероиду Итакава летала, японский зонд. И единственный раз тогда привезла с него несколько песчинок. Ну и прочие. Вот. А это вот наш спутник. Ну, может, он напоминает действительно вот круглые этот антенки, да, торчат. А это вот Земля или область Томба. Вот это Томба. А атмосфера. Тоже неожиданная вещь. У Плутона оказалась атмосфера. Ну, очень разреженная, 100 тысяч раз жиже нашей. Но на таком маленьком холодном теле, как она вообще удерживается, непонятно. А она есть. Но увидели это только в контровом солнечном освещении. Залетев за темную ночную сторону, посмотрели, солнце там где-то скрыто, солнечное затмение, и рассеянный свет нам выявил атмосферу. Кстати, атмосфера в основном азотная. Ну, ничего другого бы там и не удержалось, конечно. Вот посмотрите на поверхность Плутона. Тоже загадка. Атмосферы почти нет, значит, ветра нет. А откуда дюны? Это же дюны. А дюны обычно возникают, когда ветер дует и носит песчинки, какие-то снежинки. А там нет атмосферы. Ну, какая там атмосфера? Одно название. А как сложились вот эти дюны? Непонятно. Ну, вообще много непонятно. Это Харон с его странной географией, огромный такой разрыв поверхности вдоль, ну, почти вдоль экватора. И вот это вот красное пятно, ну, совсем загадочное. Откуда оно там? Непонятно. А это маленькие спутники Плутона, ну, действительно, малоинтересные, такие, как астероиды небольшие. Плутон изгнали из семейства больших планет, до сих пор идет спор. Давайте проголосуем. Плутон планета или нет? Ну, в смысле, полноценная планета. Кто за то, что Плутон — это девятая планета Солнечной системы? Нет? Правильно. Профессиональный астроном не должен так говорить. Плутон — это карликовая планета по всем параметрам. А какие параметры? А почему он из двух слов состоит? С одной стороны планета, а с другой — карлик. Планета, потому что он круглый. Но это Харон, даже он круглый, а уж Плутон тем более шарообразный. Значит, сила тяжести, гравитация победила там твердость материала и гидростатическую форму ему придала. Значит, у нее есть какая-то... А чего сомневаться? Геологическая эволюция, она налицо. Вот, изливается что-то из недр. Значит, в недрах там происходит пертурбация вещества, оно движется, оно плавится, застывает. Конечно, планета. А почему карлик? А потому что такая маленькая масса у него, что он всем подчиняется, гравитация любой планеты его может зашвырнуть куда угодно, а он сам никого не может сбить с орбиты. То есть он своей малой массой не сопротивляется гравитации больших планет. В этом смысле он карлик. Мы думали, вернее, американцы до сих пор думают, что Dwarf Planet, планета-карлик, это изобретение... Значит, Майкл Браун, это астроном американский, который предложил этот термин, предложил в 2006 году отделить Плутон от семейства больших планет. Вроде изобрел термин Dwarf Planet, планета-карлик. В библиотеке ГАИШ вы без труда найдете книжку 50-х годов. Евгений Леонидович Кринин. Планета Карлики. Термин был изобретен задолго до того, как с Плутоном случилось несчастье. Его изгнали из семейства планет. Так что термин там старый. Я не знаю, Браун читал что-нибудь на русском языке или нет. Но Кринов на английском печатал, кстати говоря. Так что термин наш. Ну вот тогда, в 6-м году, проголосовало астрономическое сообщество за то, чтобы выделить в Солнечной системе отдельное семейство планет-карликов. Выделили теперь. Ну а некоторые сопротивляются. Вот Пермский край решил. В Америке целые штаты сопротивляются этому. По-моему, в законодательстве штата Техас до сих пор Плутон проходит как планета. Ну, это их дело, конечно. А вот Майк Браун, он написал замечательную книжку «Как я убил Плутон». Мы ее перевели на русский. Можете на любом языке ее почитать, на русском проще будет. А книжка для будущего профессионального астронома очень полезная. Там описана наша внутренняя кухня, как вообще новые идеи становятся законодательными. Это нелегко. Нелегко убедить всех в чем-то новом. Я вот уже лет 15 пытаюсь убедить, не получается пока, но дело движется. Вот Браун тоже был тяжело, а когда он убедил, на него свалилось все негодование американского общества. Потому что американцы всегда считали Плутон национальной планетой. Клайд Томб, он же американский астроном. А тут единственную планету, открытую американским астрономом, вышвырнули из семейства планет. Майк Браун, бедный, вынужден был что-то делать. Он вот сейчас уже который год ищет новую девятую планету Солнечной системы, чтобы реабилитировать себя. Не получается пока. Ну вот семейство планет-карликов. Пока их 5. Ну, для сравнения наша Луна и Земля. Плутон, Эрида, Эрис, Макимаки, Хаумея, ну и бывший крупный астероид Церера, он тоже сфероидальный, поэтому его решили в эту группу включить. Пока их 5. Но есть кандидаты, то есть объекты примерно такого же размера, иногда даже, может, чуть побольше. Вот Харон надо, Харон, безусловно, тянет на планету Карлик. Но он вроде как спутник, да, неудобно его планетой называть. Но вообще он часть двойной планеты. Ну, это уже такая филологическая история, как кого называть. Майк Браун, кстати говоря, посчитал, что в Солнечной системе как минимум 10 планет-карликов. А с некоторой из все менее и менее меньшей долей вероятности, их может быть порядка сотни, ну, а с некоторой натяжкой даже и несколько сотен. Просто мы их пока еще не обнаружили. Расчеты показывают, что если тело ледяное, то уже при диаметре больше 400 километров оно себя, ну, лед не выдерживает собственной гравитации и округляется тело планеты. Если чисто каменное, ну, примерно 900 километров. Вот Церера, у нее 950 километров размер. Ну, она такая каменно-ледяная, и она округлилась как нормальная планета. Ну, переход от планет к непланетам, он довольно равномерный. Я бы сказал, незаметный. Вот смотрите, Земля, Венера, Марс, Меркурий, Луна. Ну что, тут какая-то ступенька? Да нет, никакой ступеньки. Так плавно переходим к телам менее массивным. Но они, как правило, привязаны к другим. Луна привязана к Земле. Земля, конечно, больше, почти в 100 раз массивнее. И мы считаем Луну не полноценной планетой, а спутником. Вот таких спутников у планет, типа нашей Луны, вот тут они все, кстати, в масштабе, ну, примерно в масштабе. Я примерно дюжину нашел. Все они круглые. Все они с какой-то геологической своей историей, даже с функционированием, там, не знаю, на Европе океаны работают, гейзеры бьют и так далее, на Энцеладе вообще. И их бы надо считать тоже планетами, но спутниками, потому что они рядом с более массивным телом, оно их не отпускает. Ну, Титан вообще полноценная планета, атмосфера у него размером с Меркурий. Так что я предлагаю, ну, что вы вырастите и разделите это мое предложение, поддержите его новую категорию объектов Солнечной системы ввести, планеты-спутники. Ну, есть уже несколько сотен, наверное, астрономов, которые разделяют эту мысль. Ну, всего-то астрономов десятки тысяч в мире. Надо их убедить, что это имеет физический смысл. Ну, а Браун и его помощник Костя Матыгин ищут девятую планету. Вы знаете, да, как они натолкнулись на эту мысль, что должна быть в Солнечной системе девятая планета. Браун, он вообще-то наблюдатель. Он открыл много объектов в поясе Койпера. И вот оказалось, что их орбиты, они все, конечно, сильно эллиптические, они все большими осями в какую-то одну сторону направлены. Ну, примерно вот один квадрант, одна четверть. А здесь нет. Ну, естественно, надо было это как-то объяснять. Уже случайности вроде не просматривается в этом. Какая-то систематика. И Костя Матыгин, он насчитал много динамических моделей. И вот что у него получилось. Если в Солнечной системе есть массивная девятая планета, очень далеко от Солнца, вот 100 астрономических единиц, значит, это 1000 астрономических единиц, она бог знает куда, в Офелию улетает, то она своей гравитацией могла бы сдирижировать, так сказать, заставить остальные мелкие двигаться вот так. И они ее ищут. Им в год там по 2-3 недели дают время на больших телескопах, и они уже несколько лет ищут свою девятую планету, но пока не нашли. А пока они ее не нашли, нашли много других, которые как-то начинают заполнять вот эту вот пустоту, и уже это кажется не настолько убедительной гипотеза о существовании девятой планеты. Ну, надо искать. Чего-нибудь обязательно найдется. А у других звезд тоже есть такие внешние области. Вот это Бета Пикторис. И когда мы ее фотографируем, закрыв саму звезду, видим такой диск. Звезда молодая, и это еще протопланетный диск. И даже внутренняя его часть, она к общей плоскости наклонена примерно так же, как орбита Плутона в нашей Солнечной системе. То есть видно, что наша система планетная не единственная, это было давно понятно. И мы с 1995 года уже находим подтверждение этого, открывая экзопланеты. Даже иногда сами планеты, экзопланеты бывают возможность сфотографировать. Ну, это вот... сейчас, дай бог памяти, какая звезда. А, Фомальгаут, я что-то написал. А вот тут вот, это полевое кольцо, снимок с Хаббла. И видно, как год за годом там точечка перемещается. Думали, что это планета-гигант, но сейчас мы думаем, что это не совсем ее изображение. Скорее всего, это планета-гигант, но она еще настолько молодая, что окружена протоспутниковым облаком или диском. Из него еще формируются спутники этой планеты. Поэтому такое яркое изображение. Так бы одна планета тут не была бы видна. Ну, видимо, она еще окутана вот с этим веществом. Пояс Койпера довольно разболтанный. Если планеты внутренние, большие, все в одной плоскости лежат, то с удалением от Солнца мы видим, как вот у Плутона уже на 17 градусов наклонена орбита, а дальше в поясе Койпера еще сильнее и сильнее разбит. Ну, потому что солнечная гравитация ослабевается расстоянием, и там уже влияние планет сказывается заметно. Тут Солнце абсолютный лидер по гравитации, а на периферии уже какой-нибудь там Уран и Нептун, они вносят такие искажения в солнечное притяжение, что разбалтывают вот эти далекие, за ними находящиеся объекты. У каждой планеты-гиганта своя система спутников, и они в каком-то смысле напоминают маленькие солнечные системки. Вот посмотрите, это Сатурн. Внутренние спутники Сатурна все в одной плоскости, все в одном направлении движутся. Нет сомнений, что они сформировались вместе со своим Сатурном, со своей главной планетой. Все вот туда же, куда Сатурн крутится. А внешние спутники, орбиты под разными углами их плоскости, одни в одну сторону летят, другие в другую. И почти нет сомнений в том, что это захваченные. Ну, пролетал астероид и потом вышел на орбиту вокруг Сатурна. А глядишь, какой-нибудь другой астероид пролетит мимо и выбьет этого. То есть это такое вот временное население спутниковой системы. А это, конечно, постоянная, ну, вечная или не вечная, не знаю, старинная. А то же самое у Юпитера, внешние спутники разболтаны. Ну, Уран и Нептун, мало еще спутников, там мало чего известно. А пояс астероидов, про него вы знаете, он зажат между орбитами Марса и далеко отстоящей орбиты Юпитера. Тут вот почти все обнаруженные, ну, большая часть обнаруженных астероидов, почти весь миллион на сегодняшний день, они там. Просто потому, что их легче там было открыть. Но некоторые астероиды движутся оригинально. Например, греки и троянцы, мы об этом говорили, когда вот такое возмущенное движение обсуждали, это точки Лагранжа L4 и L5. В них небольшие потенциальные ямки в поле тяготения Юпитера и Сатурна. И в этих потенциальных ямках медленно движущиеся астероиды на некоторое время застывают, там колеблются немножко по орбите, потом обычно уходят, ну, новые приходят. Это тоже не постоянно. Хотя это все теория, надо еще проверять это дело. И вот сейчас как раз летит космический зонд НАСАвский. Сначала, по-моему, к троянцам подлетит, исследует несколько астероидов, потом перелетит по орбите и греков исследует. Тогда посмотрим, это, так сказать, однородное семейство или случайно захваченные там астероиды. Пока не очень это понятно. Ну, вот это, в общем, то же самое. Вот эта картинка, она хоть и кажется нарисованной, нет, здесь где-то в конце 90-х годов точно нанесли моментальное положение астероидов и главного пояса, и греков, и троянцев. Вот. Видите, это потенциальные ямы не глубокие, поэтому они не точно в точке Лагранжа придерживают объекты, а так только заставляют их там немножечко, как сказать, притормаживать. Есть еще такое семейство гильды, это астероиды, которые эти-то в резонансе с Юпитером один к одному, то есть Юпитер делает один оборот, и эти по орбите Юпитера впереди и сзади один оборот делают. У них совпадают орбитальные периоды. А вот астероиды семейства Гильды, у них на 2/3 короче орбитальный период. Они летают вот так. Раз сюда, в Афелий. Перигелий проходит и снова в Афелий. И они таким образом никогда не встречаются с Юпитером. Они всегда избегают встречи с ним. Они всегда в Афелии, то есть близ орбиты Юпитера, по другую сторону от Юпитера оказываются. Ну и он их вроде как не трогает своей гравитацией. Вот такой интересный резонанс. Ну, это картинка, это модель. Эта модель, это, конечно, не настоящая, но очень точно демонстрирующая. Бегает Марс, и на месте стоит Юпитер. Почему он на месте стоит? Картина движется вместе с Юпитером. Она сопровождает Юпитер, вращающаяся система координат. Но Юпитер немножечко перемещается, видите, туда-сюда. Почему?
1: Все-таки орбита эллиптическая.
0: Ну да, чуть-чуть эллиптическая орбита. Он то в Афелии, то в Перигелии, ну, не сильно. А вот эта группа астероидов хорошо видны, и группа Гильды, которая таким образом тоже в резонансе с Юпитером находится. Ну, мы уже говорили про это дело, про точки Лагранжа, не буду повторять. Довольно продуктивно можно открывать астероиды в инфракрасном диапазоне. Они все черные, свет отражают плохо, но поглощают его хорошо. Солнечные лучи нагревают астероиды, а потом астероид начинает сам в инфракрасном диапазоне светиться. И вот такие небольшие спутники, а это очень такой скромный, дешевый довольно спутник инфракрасный, по сути, ДЮАР, залитый жидким водородом, ну, там небольшой телескоп инфракрасный, он полетел и чуть ли не за полгода где-то, вот 33 тысячи новых объектов открыл. Просто это как раз тот диапазон, где астероиды сами светятся, нагретые солнечными лучами. У Земли тоже есть троянцы. До прошлого года мы знали про один троянец. Сейчас вот второй открыли на днях. Но это странные троянцы. Вот этот, например, не вокруг точки Лагранжа, а гуляет от одной точки к другой. От одной к другой. В системе координат, связанной с вращением Земли вокруг Солнца, он вот такие вот подковообразные орбиты выписывает. Смотрите, вот, например, он немножечко, вот здесь орбита Земли проходит, а он снаружи. Но если снаружи, у него орбитальный период чуть длиннее, да, чем у Земли. Поэтому он постепенно приближается к Земле, ну или она к нему приближается. И вот он уже почувствовал гравитацию Земли. Почувствовал, а движутся они оба против часовой стрелки. И Земля его притормозила. Притормозила, значит, он перешел на более низкую орбиту. А на низкой орбите у него орбитальный период короче земного. И он стал Землю обгонять, обгонял, обгонял несколько десятков тысяч лет. И приблизился с другой стороны к Земле. Земля его тянет к себе, увеличивая таким образом его кинетическую энергию. И он переходит на более высокую орбиту и начинает отставать от Земли. Вот таким путем он дрейфует туда-сюда. Сейчас второй открыли, примерно такого же типа. Какие силы действуют на планеты? Ну, об этом мы тоже говорили. Приливные силы я не буду пересказывать. Был об этом разговор, как они действуют на вращающиеся тела, как сама Земля действует на Луну. Это все были разговоры об этом. Как разогреваются планеты за счет спутники планет за счет приливного взаимодействия. Вот об этом, пожалуй, я не рассказывал. Приливы иногда могут разрушать небольшие тела. Юпитер, он мощный, и пролетая мимо Юпитера, ядра комет иногда лопаются под действием приливного напряжения. Такая история была в 93-м году. В 93-м на фотографии обнаружилась вот эта вот череда маленьких комет. Вот эта вот. Ясно было, что это распалась какая-то одна комета. Ну, встреча 20 комет на одной орбите – маловероятное событие. Посчитали назад и поняли, что рядом с Юпитером год назад пролетала комета, и прилив ее разрушил. Дальше посчитали вперед и поняли, что через год этот паровозик врежется в Юпитер. Очень полезное было дело. Правда, врезались эти глыбы в ночное полушарие, а мы его не видим. Мы же на Земле со стороны не видим. Мы же на Земле со стороны Солнца смотрим на Юпитер.

0: А вот это пятно размером с земной шар примерно. А вот это вот взрыв. Ну, кольцо Сатурна тоже замечательная вещь, мы будем еще о нем говорить. С одной стороны, оно отражает свет хорошо. Вот сейчас мы летим, проходим плоскость кольца, и посмотрите, как изменится его внешний вид. А теперь с ночной стороны сейчас заглянем. Космический аппарат проходит плоскость кольца, и ночное совсем другое. Ну, по той же причине, о которой мы говорили. Свет может либо отражаться, либо рассеиваться частицами разного размера. Ну, спутниковые системы, об этом говорили, об этом тоже говорили. А как планеты теряют атмосферу? Ну, как она испаряется. Просто испаряется. Быстрые атомы и молекулы. Ну, молекул там уже нет. Атомы и ионы улетают, потому что быстро движутся. Но есть разные механизмы испарения планетных атмосфер. Иногда просто потоки солнечного ветра сносят ее так механическим путем. Земля теряет каждую секунду 3 килограмма атмосферы. Ну, в основном в виде водорода, он самый легкий. Вроде немного, но если умножить на пару миллиардов лет, оказывается, что вся атмосфера и океаны у нас улетят за это время с поверхности Земли. Жалко. А когда-то их было больше. Сейчас еще остались, но через несколько миллиардов лет не останется совсем. А можно вот на такой плоскости интересной силы тяжести и интенсивность солнечного нагрева провести довольно четкую границу между планетами, которые удерживают атмосферу. То есть сила тяжести большая, а Солнце не так уж сильно их нагревает. Холодная атмосфера. И телами, которые не в состоянии ее удерживать. Ну, астероиды, естественно, не могут. Сила тяжести нулевая, оттуда что угодно улетит. А вот есть пограничные объекты. Титан чуть-чуть в области сохранения атмосферы. И он ее сохранил. Хотя теряет потихоньку, но сохранил. А есть вот прямо вот на границе лежащий. Марс вроде бы чуть-чуть здесь, но там уже почти не осталось атмосферы. Но это интересно для расчетов, интересная такая модель. Ну и динамические эффекты. Эффект Юрковского, а по-моему, обсуждали его, да?
1: Да,
0: я вам рассказывал. Ну, а Пойнтинга-Робертсон тоже. Все это влияет в основном на движение маленьких частиц. Эффект Пойнтинга-Робертсона – это отклонение давления света на движущиеся объекты, то есть фактически аберрация светового луча, ну, только на мелкие частицы влияет, а эффект Ярковского на такие вполне себе заметные размером в метры, ну как их назвать, метеороиды, да, крупные, или мелкие кометы, или крупные метеороиды. Кстати говоря, эту работу Ярковского я случайно нашел у нас в библиотеке ГАИШ, которая, вообще говоря, я думаю, лучшая в стране библиотека астрономическая, там чего только не найдешь. И я взял эту книжку, ее до меня брали за, по-моему, за 50 лет только. До меня через 50 лет я взял. Люди забыли про этот эффект, а в большинстве своем не знали. Оказалось, что был такой замечательный человек. Он обнаружил эффект нагрева поверхности небесного тела, и потом инфракрасный свет уходит с поверхности теплой, и реакция, отдача толкает планету либо вперед, либо назад, в зависимости от того, куда вращение суточное происходит. Так, ну все остальное уже мелочи. Единственное, еще раз повторю, в районе Солнца мы не знаем, что там творится. Иногда удается прикрыть Солнце заслоночкой какой-то, увидеть яркие объекты. Но маленьких тел там может быть много, и мы не знаем, какие они. Вот был энтузиаст такой, Дурда, его фамилия, он астроном, но он еще и космонавтом хотел быть. Не получилось, но он тренировался на космонавтов. Летал пилотом на истребителе F-16, установил там камеру и искал перед восходом Солнца или сразу после захода Солнца, он в стратосфере летал, объекты рядом с Солнцем. Не нашел, а ожидал их найти. Он даже назвал их вулканоиды. Может быть, догадаетесь, почему они вулканоиды. Вы помните такую планету вулкан, которую искали-искали и не нашли, но подозревали ее существование внутри орбиты Меркурия? Эти вулканоиды не обнаружилось. Ну, может, еще обнаружим. И тогда можно будет на такой маленькой, рядом с Солнцем летающей планетке,

Делать солнечную обсерваторию. И изучать солнце с близкого расстояния, скрываясь под поверхностью от палящих лучей. Есть такая мечта у астрономов. Все, на этом хватит.

7 февраля 1497 года к площади Синьории во Флоренции стекались тысячи горожан. Они несли в руках книги, картины, пышные одежды, украшения и даже мебель, чтобы придать все эти предметы роскоши огню. Костер, горящий в центре площади, жадно принимал добычу. Он пожирал работы художника, которого совсем недавно считали лучшим во Флоренции. Многие из его шедевров погибли безвозвратно. А сам живописец оказался на пути к забвению. Он не оставил ни дневников, ни парадных автопортретов, и даже собственное имя спрятал за прозвищем Боттичелли. Алессандро ди Мариано Филиппеппи, таково было истинное имя великого живописца, родился во Флоренции в 1445 году и был младшим ребенком в семье мастера-кожевника. Отец мечтал о более благородной профессии для своих сыновей. Двое из них занялись финансами, один стал ювелиром, а самый младший, мальчик болезненный, но очень усердный, никак не мог найти свое призвание, пока, наконец, не начал осваивать ювелирное дело в мастерской своего брата Антонио. Это ремесло сулило семье хороший доход. Однако для Алессандро счастье было не в деньгах, а в том, что он мог учиться тончайшей технике гравировки, которая требовала идеально отточенного рисунка. Его непрерывный контур должен был четко очерчивать фигуры и орнамент. Овладев мастерством филигранного рисунка, юноша решил посвятить себя живописи. В течение 5 лет он работал в мастерской знаменитого живописца Фра Филиппо Липпи. А затем, когда тот покинул Флоренцию, ему посчастливилось обучаться у Андреа Вероккио, который стал учителем для Пьетро Перуджино и величайшего из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи. Конечно же, влияние учителей молодой живописец не избежал. Если первые профили его мадонн по манере исполнения были близки работам Фра Филиппо Липпи, то в более поздних, обращенных в 3/4, угадывался стиль Андреа Вероккио. Почему Алессандро Филиппеппи стали называть Боттичелли, точно не установлено. Возможно, то было искаженное слово «Боттиджелло», что значит «серебряных дел мастер», а может быть, прозвище «бочоночек» на флорентийском диалекте «Боттичелли» перешло к Сандро от его старшего брата-финансиста, который был полноват, отличался скупостью и имел пристрастие к вину. Так или иначе, когда художнику Сандро Боттичелли исполнилось 25 лет, он смог открыть свою собственную мастерскую, а через 2 года его приняли в гильдию художников имени Святого Луки, что говорило о признании его достижений. Во Флоренции господствовала семья Медичи. Будучи высокими ценителями искусств, они строили величественные соборы, возводили роскошные палаццо, приглашали в город ученых, философов и музыкантов. Лоренцо Медичи, получивший прозвище «Великолепный», стремился окружить себя людьми искусства. Он и сам охотно музицировал и писал стихи. Талант молодого живописца правители Флоренции оценили по достоинству, и его обеспечили работой на многие годы. Картина «Аллегория силы», украсившая зал городского суда, и изображение святого Себастьяна, установленное на одной из колонн в церкви Санта Мария Маджоре, сделало имя Боттичелли знаменитым. Настоящую славу Боттичелли принесла его работа «Поклонение волхвов». Образы мудрецов, пришедших поклониться младенцу Иисусу, были списаны с членов семьи Медичи. А с краю, как полагают историки искусства, 30-летний художник изобразил самого себя. Правда ли это? Достоверных свидетельств не сохранилось. Однако, если так, то это единственный автопортрет, оставленный живописцем для потомков. Следующий заказ поступил от семейства Медичи.
Поводом к тому послужили трагические события. 26 апреля 1478 года во время торжественной мессы в кафедральном соборе Флоренции был убит Джулиано Медичи. Убийцы, члены семьи Пацци, были схвачены и казнены. А в назидание и устрашение во дворце решили разместить изображение казненных. Те портреты, выполненные Сандро Боттичелли, не сохранились. Художник был одинок. Его тайная любовь, несравненная Симонетта Веспуччи, умерла в возрасте 23 лет. Она, первая красавица Флоренции, была возлюбленной Джулиано Медичи. Боттичелли воплотил образ своей музы в одной из самых вдохновенных работ – картине «Весна». Он создал ее по заказу двоюродного брата Лоренцо Великолепного – Лоренцо ди Пьер Франческо ди Медичи. Картина предназначалась для украшения его нового дворца. Слава Сандро Боттичелли вышла далеко за пределы Тосканы. В 1481 году по приглашению папы Сикста IV художник отправился в Рим, чтобы вместе с другими великими живописцами Перуджино, Герландайо и Синьорелли принять участие в росписи только что отстроенной Сикстинской капеллы. Боттичелли стал весьма состоятельным человеком. Он имел собственный дом, мастерскую, богатых покровителей, хорошие заказы и много учеников. Ему в равной степени прекрасно удавались картины на библейские сюжеты, утонченные портреты и фрески, иллюстрации к книгам Данте и Боккаччо. Свободное время он отдавал посещению Платоновской академии. Поэты, историки и мыслители собирались на вилле Медичи, чтобы обсуждать идеи античности или философствовать на темы мимолетности человеческой жизни. Впечатления от этих диспутов вдохновляли Боттичелли. Он создал несколько картин на мифологические сюжеты. Так появились Паллада и Кентавр, Венера и Марс и Рождение Венеры. Картины, принадлежащие к числу величайших шедевров эпохи Возрождения. Последнее десятилетие 15 века во Флоренции было ознаменовано бурными событиями. После смерти Лоренцо Великолепного власть перешла к его сыну Пьеро. Не справившись с вторжением войск французского короля Карла VIII, он без боя сдал ему город Пизу. Возмущенные флорентийцы изгнали Пьера из города. В это же время на площадях Флоренции с пламенными речами выступал монах Джероламо Савонарола. Вступив в острый конфликт со светской и церковной властью, он проповедовал идеи аскетизма. «Властители сластолюбивы, жадны и горды», — возглашал он. «Религия — ничто иное, как выставка богатых митр, красивых церемоний и золотых подсвечников. Долой веселье! Теперь время рыданий, а не праздников!» Королем Флоренции он провозгласил самого Иисуса Христа и призвал горожан устроить на городской площади костер, в котором погибнет все, что может напоминать о былом великолепии. Не имея ничего, кроме Библии, Савонарола доказывал истинность своего учения личным примером. Его призывы имели горячий отклик у горожан, среди которых оказался и Сандро Боттичелли. Согласно легенде, он бросил в пылающий огонь несколько своих картин. Прошло несколько лет, и Савонарола был арестован и приговорен к смертной казни через повешение. Затем проповедника религиозного аскетизма сожгли на костре. Эта казнь потрясла Боттичелли, его идеалы были разрушены. Какие мысли и чувства владели великим живописцем, навсегда останется тайной. Их можно увидеть отраженными в его работах. В картинах «Мистическое Рождество» и аллегории «Клевета». Судья восседает на троне. Он мало что смыслит в искусстве, но берется вершить свой суд. В его ослиные уши нашептывают две женщины. Это неведение и сомнение. Мужчина в ветхой одежде
символизирующий зависть, ведет за собой клевету. В ее левой руке факел, а другой она тащит оклеветанного человека, сложившего руки в мольбе. Клевету сопровождают коварство и обман. Лишь раскаяние обращено к истине. Прекрасная обнаженная женщина воздела к небу руку в надежде на высшую справедливость. Радость жизни ушла из полотен Боттичелли. Да и работал он все меньше, навсегда лишившись своих высоких покровителей и заказчиков. Свое состояние художник растратил, и теперь в этом состарившемся, сутулом и хромом, опирающемся на костыли человеке, с трудом можно было узнать прославленного живописца. Сандро Боттичелли умер в мае 1510 года в возрасте 65 лет, после чего был надолго забыт. Его творчество затмили гиганты Ренессанса Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль Санти. Лишь в середине 19 века шедевры Сандро Боттичелли были открыты вновь благодаря британскому искусствоведу Джону Рёскину и группе художников прерафаэлитов. Сегодня великого флорентийского мастера называют одним из самых поэтичных художников раннего Возрождения, которому удалось увидеть божественную красоту тварного мира и запечатлеть ее в своих творениях.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас снова приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет о птичках. Что же он может нам о них рассказать интересного? Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, я тоже всех приветствую, всех, кто, несмотря на жаркую погоду, все-таки добрался до компьютеров, смартфонов, экранов, планшетов и умудрился подключиться к нашему прямому эфиру. Ну и, в общем-то, те, кто смотрит в записи, я думаю, тоже смогут много чего интересного подчерпнуть. Я, по крайней мере, постараюсь рассказать какую-то новую интересную информацию. И, как все, наверное, догадались, речь сегодня пойдет о птичках. Вот меня просили что-нибудь еще про динозавров, но я подумал, что-то у меня все в основном про каких-то не птичьих динозавров, а вот о птицах, кроме одной лекции о происхождении птиц, в общем-то, ничего больше не было. Надо это исправлять. Пусть будут динозавры, но зато те, которые живут до сих пор среди нас. И сегодня, ну, тоже хотелось как-то углубиться и поконкретнее сказать, но в итоге получилась тоже такая довольно-таки обзорная лекция, потому что птичек много. Но я постарался, по крайней мере, хоть чуть-чуть, хоть как-то собрать информацию уже о птицах кайнозоя и о том, какие нам известны интересные представители древних птиц, ну, а также, когда происходили те или иные из знакомых нам пернатых. В общем, поговорим сегодня действительно о птичках. Ну, начнем с того, что все-таки попытаемся вспомнить, кто же такие птицы. Ну, а точнее говоря, вспомнить их какие-то самые базовые, самые общие характеристики. Ну, в качестве представителя птиц у нас будет сегодня выступать красный кардинал. Вот пока вы можете на него любоваться. Ну, а я напомню вам некоторые птичьи характеристики, некоторые птичьи особенности. Кстати, если кто-то подумал, что эту птицу он где-то уже видел, вы не ошиблись. Действительно, именно с этой птицы был срисован главный персонаж Angry Birds. Вот, так что это та самая злая птичка. А вообще, красный кардинал – это представитель воробьиных, которые обитают на юге Северной Америки. Ну да ладно. Не будем отвлекаться на воробьиных, про воробьиных мы сегодня еще поговорим, а пока что о птицах в целом. Итак, птицы – это динозавры, в этом уже не сомневается практически никто. Но это весьма специфические динозавры. В современном мире птицу отличить достаточно просто. Даже если птица не летает, у нее есть масса приспособлений к полету, что, кстати, намекает на то, что изначально все птицы были действительно летающими. А потом уже некоторые из них ушли и стали вести полуводный образ жизни, а некоторые, например, стали бегающими. Но исходно, собственно, предок всех птиц был летающим. Ну, давайте же перечислим, что же это за признаки такие для полета. Ну, во-первых, это ряд изменений, связанных со строением скелета. Кости стали крайне полыми, тонкими, из-за чего скелет стал гораздо легче, но это, конечно, большая головная боль для палеонтологов, потому как такие тонкие косточки очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Кроме того, часть костей срослось. Это, кстати, очень нравится палеонтологам, потому что кости птиц по этой причине достаточно легко отличить. Если все-таки косточка птички сохранилась, то, скорее всего, ее уже ни с чем не перепутаешь. По крайней мере, что это птица, сомнений не будет никаких. Помимо особенностей скелета, у птиц, разумеется, появились особые, можно сказать, органы для полета. Это видоизмененные конечности, крылья. Здесь, ну, собственно, отчасти, конечно, скелет изменился, отчасти изменилась мускулатура, в том числе появились мощные мышцы, которые крепились, ну, и продолжают крепиться к килю грудины. Сейчас посмотрим на грудину и на киль. Это такое особое разрастание грудины. Ну, а мышца идет к крыльям. Мощная грудная мышца, которая позволяет крыльям опускаться и, собственно говоря, птицам летать. Помимо изменений в мускулатуре, птицы очень сильно изменили и свою систему дыхания, и свою систему пищеварения. Ну, а также птицы изменили свой клюв, Да, точнее говоря, изменили свои челюсти, превратив их в клюв и полностью отказавшись от зубов. Ну и, конечно же, покрылись перьями. Но давайте обо всех этих особенностях поговорим чуть-чуть поподробнее. Начнем с особенностей скелета. Я вот уже упомянул, что у птиц много таких особенностей, на которые можно обратить внимание. И, в общем-то, скелет птиц сложно с чем-либо перепутать. Ну, во-первых, череп. А, глядя на череп птицы, мы видим очень большую такую мозговую коробку. А, это намек на то, что у птиц там внутри прячется крупный мозг. Это правда. По сравнению с другими динозаврами, птицы могут считаться самыми умными. Ну, некоторые динозавры, не птичьи, еще хоть как-то худо-бедно к птицам приближались, но большинство из них значительно меньшим интеллектом обладали, чем современные птицы. Кроме того, конечно же, у птиц имеется клюв. Дальше можно обратить внимание, что у птиц срослось ряд костей, особенно в конечностях. Например, сформировалась цевка. Это несколько сросшихся костей, которые раньше представляли из себя плюсну. То есть, ну, тут, по сути, плюсна и предплюсна срослись вместе. Ну, получается, что таким образом у птиц уменьшилось количество костей. Ноги потеряли способность как-то очень ловко маневрировать по такой пересеченной местности, но зато скелет стал гораздо более легким. А кости голени также практически полностью срослись. Обычно здесь две кости находятся. В общем-то, это так устроено у всех позвоночных животных. Но здесь эти две кости срослись практически полностью. А также довольно специфическое строение имеет таз с всеми костями, в том числе так называемые подвздошные, направленные назад. Ну, если вы помните птиц тазовых динозавров, у них строение примерно такое же. Кроме того, у них видоизменилась грудина. Это кости, которая, с которой спереди срастались грудные ребрышки. И на видоизмененной грудине появился огромный киль. То самое место, к которому крепятся мощные мышцы, мышцы, опускающие крылья, про которые я уже упомянул. Собственно, передняя конечность преобразовалась в крылья, из-за чего тоже множество костей исчезло, и в первую очередь, конечно же, пальцы. Срослись две ключицы, сформировав так называемую вилочку. В общем, по огромному количеству признаков у птиц есть какие-то свои специфические особенности. Ну, даже, опять же, вот еще сразу бросается в глаза, допустим, их ребра с такими необычными крючками. Вообще-то говоря, данные крючки, которые соединяют ребра, они есть и у других животных, но у других животных они хрящевые, а вот у птиц ребра, вот эти вот задние крючочки, они у ребер, они стали полностью окостеневшими. Помимо особенностей скелета, которые можно наблюдать, чуть не забыл, еще, конечно же, нога с противопоставленным пальцем, благодаря чему птица может хвататься за ветку. Кстати говоря, момент, когда один из пальцев перешел в такое противопоставление всем остальным, до сих пор палеонтологами не зафиксирован. То есть мы знаем, как формировалось крыло и видим всевозможные переходные звенья, мы видим, как потихонечку разрастался киль, мы видим, как менялся таз, а вот как появился такой характерный птичий палец, к сожалению, мы пока не знаем. Перья. Перья, как показывают современные исследования, произошли из чешуи. И, в общем-то, есть даже несколько таких кандидатов на превращение из чешуи в перья. Таких вот протоперьев. Ну, во-первых, мы знаем, что у многих древних динозавров, птерозавров и прочих животных были протоперья, которые были похожи скорее на такие вытянутые волоски. Но, кроме того, мы видим еще и какие-то странные чешуи. Скажем, у кулиндодромея, которого обнаружили в Забайкалье, обнаружили чешую с несколькими отростками. Такое чувство, как будто эта чешуя начинает превращаться в перо. А в Казахстане нашли приорниса, у которого очень вытянутая чешуя, немножко похожая тоже на перо, только совсем по-другому устроена, не так, как у кулиндромея. Может быть, это какое-то переходное звено. В общем, как точно появились перья, мы до сих пор не знаем, но сомнений нет, это, безусловно, видоизмененная чешуя. При этом сами по себе перья в наши дни очень разнообразны. Обычно, когда говорят про перья в школе, упоминают только пух, который, собственно говоря, согревает птицу, ну а также какие-то маховые перья. Очень своеобразные, вот с такими с дополнительными бородками нескольких уровней, с крючочками. Соответственно, эти перья позволяют птице летать. Когда крючочки расстегиваются у птицы, это перо теряет свою способность удерживать птицу на воздухе, поэтому птицы периодически перебирают перья, и эти крючочки обратно защелкивают. В общем-то, обычно вот этими двумя типами перьев как-то ограничиваются при рассказе о птицах. Однако же есть еще и множество других перьев. Есть, например, перья, которые выглядят примерно так же, как и маховые, но при этом абсолютно симметричные. Такие перья покрывают страусов, такие перья есть, ну, допустим, в хвосте у летающих птиц. Кроме того, есть и другие видоизмененные перья. Вот, скажем, такие перья, они формируют что-то типа вибриз, усиков у птиц, для того, чтобы у них была чувствительная морда, насколько это возможно, конечно, при их строении. Ну вот, допустим, у меня дома живет попугай, я, в общем-то, его неоднократно разглядывал, действительно, у него есть такие забавные, как бы, небольшие разрастания в виде маленьких-маленьких волосков вокруг клюва. Короче говоря, разнообразие перьев довольно велико. Ну и, конечно, есть кроющие перья, которые, собственно, покрывают большую часть птиц. И перья не только разнообразны по форме, но и очень разнообразны по функциям. Перья позволяют птице держаться в воздухе, перья позволяют птице как-то показать себя миру. Например, птицы разных видов могут очень сильно отличаться по окраске, и таким образом птицы могут определить особь своего вида. Ну, а кроме того, частенько яркие какие-то структуры появляются у самцов. Ну, все мы помним павлинов каких-нибудь там, попугаев с яркими гребнями. Ну, попугаи это вообще в целом яркие. Ну, много птиц, у которых только там, не знаю, синенькие щечки, там, желтенькие какие-нибудь хохолочки и так далее. В общем, какие-то яркие структуры формируются. Помимо того, что перья позволяют птицам показать себя и позволяют летать, перья также позволяют птицам сохранять тепло. Ну, в первую очередь, для этого, конечно, нужны пуховые перья. Если мы продолжим исследовать строение птиц, следующий момент, на который мы можем обратить внимание, об котором, кстати, не так часто вспоминают, это весьма своеобразная кровь. А если быть точнее, то эритроциты, красные кровяные тельца у птиц. Вот здесь мы видим сравнение крови млекопитающего и крови птицы. Это красные кровяные тельца млекопитающих, это красные кровяные тельца птиц. Сразу становится очевидно, что эти кровяные тельца гораздо больше. Кроме того, у них есть что-то черненькое внутри. Несложно догадаться, что это ядро. Клетки млекопитающих, они безъядерные. А вот клетки птиц, они имеют внутри ядро. Они гораздо более эффективные в несколько раз в плане удержания кислорода, чем клетки рептилий. Но если сравнивать с клетками млекопитающих, в принципе, здесь уже сложно сказать, какие из этих клеток более эффективны. У каждой есть свои какие-то преимущества и свои недостатки. Ну, я бы сказал, что, наверное, если взять все за и против, примерно оказываются по функциональности они одинаковые. Конечно, эти клетки живут меньше, в целом кислорода они улавливают меньше, но при этом их по количеству гораздо-гораздо больше помещается, потому что они попросту маленькие. Вот. Ну, эти, соответственно, имеют все диаметрально противоположные преимущества. То есть они кислорода удерживают много, но при этом они очень большие. Короче говоря, клетки крови птиц, ну, как минимум, такие же эффективные, как у млекопитающих, скорее всего, даже, может быть, немножечко более эффективные. Ну, а уж что точно намного более эффективно работает, так это система дыхания. Ведь у птиц развито так называемое двойное дыхание. Они получают кислород и на вдохе, и на выдохе. Как у них это получается? Да, очень просто. У них имеются легкие и воздушные мешочки. И когда происходит вдох, воздух попадает и в легкое, и в воздушные мешки. А когда происходит выдох, воздух из легких выходит наружу, а из воздушных мешков отправляется в легкие. При вдохе в легкие попадает у нас кислород, и при выдохе из воздушных мешков в легкие опять попадает кислород. В два раза больше кислорода, в два раза эффективнее системы дыхания, ну, значит, в два раза больше энергии. А энергия птицам очень нужна. В первую очередь, конечно же, для полета. Млекопитающие со своей системой дыхания плоховато приспособлены для полета, хотя летучие мыши каким-то образом все-таки умудрились научиться летать, но для этого они тоже множество разных хитростей приобрели. В том числе они умудряются даже дополнительное количество кислорода получать через свои большие кожистые крылья, о чем мы с вами когда-то говорили, когда обсуждали летучих мышей. Ну а сейчас перейдем к строению пищеварительной системы. Здесь мы можем заметить, что в целом пищеварительная система похожа на пищеварительную систему рептилий, что логично, ведь птицы – это, с точки зрения, можно сказать, современной кладистики, и есть рептилии. Но помимо этого, в целом пищеварительный тракт у птиц стал заметно короче, особенно короткий у птиц кишечник. Опять же, кто-то, кто держит дома какую-нибудь птицу, скорее всего, конечно, попугая, хотя, кто знает, может, у вас канарейка или вообще сова, не знаю, какая-нибудь, вы могли обратить внимание, как часто, собственно говоря, из птицы снизу что-нибудь выпадает, то есть как часто она испражняется. Это связано с тем, что ну, действительно у нее, в общем-то, пищеварительная система короткая, и птицы ничего внутри себя стараются долго не держать. Оно и понятно, ведь любая пища, которая находится внутри них, это лишний вес. А птицам лишний вес противопоказан. Они всем своим строением пытаются как-то стать полегче. Кстати, настолько они далеко в этом плане зашли, что они даже избавились от лишнего мусорного ДНК в каждой клетке. Обычно в клетках ДНК сохраняется очень много фрагментов неработающих ДНК от предков. У птиц таких ДНК очень-очень мало. Потому что они даже свое ДНК делали как бы максимально легким. Кстати, таким образом где-то треть веса еще удалось сократить. ДНК весит на самом деле в клетке весьма немало. Но зато, как бы имея такую систему пищеварительную, сложновато как-то накапливать запасы пищи. А частенько бывает так, что прилетаешь на какое-то место, особенно вот, если мы берем растительноядных птиц, и им надо побольше пищи собрать сразу же, а потом улететь. А куда же ее собирать, ежели, так сказать, в лапы ее особо не наберешь, в желудок особо не заполнишь, желудок маленький, в кишечнике тоже там ничего особо не отложится. Ну, в итоге сформировался птиц для этого самого дела зуб. Ну вот, пожалуйста, голубь и его зоб перед вами. Я думаю, что в целом на этом такой общий обзор птиц можем мы заканчивать. Возможно, что многие из этих вещей вы знали, но я думаю, что лишний раз вспомнить не будет. Будет не лишним. Ну, а если вдруг вы что-то не знали, так вообще прекрасно. Ну, собственно говоря, опять же, самые наши юные зрители точно совершенно должны с большим удовольствием подобную информацию слушать, потому что подобная информация им точно может пригодиться на экзамене по биологии. Дальнейшая информация уже меньше пригодится на экзамене по биологии, но зато она больше пригодится всем, кто любит палеонтологию, потому что мы переходим, собственно говоря, к эволюции птиц. А здесь показана такая супер упрощенная схема, при этом, ну, честно говоря, она неправильная. То есть, как бы, такую схему, в общем-то, я нигде в интернете найти не смог, и это понятно, потому что, ну, собственно говоря, так схемы не рисуют сейчас. Но для такого упрощенного понимания, что такое птицы и на что их можно поделить, в общем-то, можно такой упрощенной схемкой воспользоваться. Птицы в широком смысле слова, или авиалы, объединяют в себе ряд групп древних и современных. Собственно, к современным относятся исключительно так называемые птицы-хвосты. Есть у нас и бескиревые, и новонебые птицы, но в любом случае только птицы-хвосты. Все остальное, все, что мы видим в верхней части, это все вымершие группы птиц. Раньше всего, еще во время юрского периода, где-то порядка 155 миллионов лет назад, возникли так называемые ящерохвосты. Это знаменитый археоптерикс. Кстати, у него сейчас еще парочка родственников тоже появилась. Но они очень похожи. Как несложно догадаться, судя по названию, у них был хвост, как у ящерицы. Ну, точнее, как у динозавра, каковым они по сути, и являются. Длинный-длинный хвост, чего для птиц сейчас, конечно, совершенно не характерно, потому что, как мы уже выяснили, птицы всячески пытаются свой вес облегчить. У них хвостик сокращается и формируется так называемый пегастиль. Я, кстати, на скелете на это внимание не обратил, но думаю, что вы, собственно говоря, видели, что у птиц хвост очень-очень короткий. Вторая группа – это пегастилевые птицы, и, собственно говоря, эта группа дожила до наших дней. На ранних этапах среди пегастилевых выделялись конфуциус-орнисовые. В основном они известны с территории Китая, но, может быть, есть конфуциус-орнис с территории России из Шестакова. Что это за птичка, я на прошлой неделе рассказывал. Если вдруг кто-то пропустил лекцию, посвященную Шестакову, рекомендую посмотреть. И если у вас есть возможность съездить в Кемеровскую область в Шестакова, рекомендую тоже подобные возможности не брезговать. Замечательное место, уникальный музей под открытым небом. Место, где ищут динозавров. Но мы тем временем еще обращаем внимание на эненциорнисов, еще одна группа птиц. И, честно говоря, если выстраивать такую эволюционную цепочку, скорее всего, все-таки именно от эненциорнисов стоит вести стрелочку вот так к птицехвостам. Правда, от самых-самых ранних эненциорнисов, живших еще порядка 130 миллионов лет назад, еще в раннем Милу. Есть даже такое, ну, как бы переходное звено. Хотя большинство эненциорнисов, они по своему строению, по строению киля, по строению крыльев, по там, форме некоторых костей, очень сильно отличаются от современных птиц, и никак их превратить в современных птиц невозможно. Внешне они могут быть как современные птицы, как какие-нибудь дятлы, утки или, там, не знаю, чайки. Но, по сути своей, они совсем другие. Эненциорнисы, в конце концов, полностью вымерли в конце мелового периода. Как я говорил, сегодня я все-таки хочу сделать акцент на кайнозойских птиц, чтобы не особо повторяться с какими-то предыдущими лекциями, которые уже выходили на канале. Поэтому про вот более ранних птиц я сейчас вот буквально пару слов еще скажу, и даже, может быть, не столько скажу, сколько покажу, чтобы напомнить, кто они такие. Ну, а подробнее мы уже остановимся на кайнозойских птицах. Ну, вот он, Археоптерикс, я уверен, что его вы знаете. Это, кстати, такая прям классическая иллюстрация. В этом плане она хороша, хотя, честно говоря, в плане окраски здесь Археоптерикс не совсем правильный. Если бы, допустим, вот это вот желтенькое перекрасить в белое, в принципе, уже была бы возможная краска для Археоптерикса. Ну и вот плюс вот этой вот иризации, которую мы здесь видим, ее, скорее всего, у Археоптерикса не было, по крайней мере, никакого намека на нее нет. То есть просто такие черные перышки с белым. Но в целом птица летала, это сейчас уже доказано. Видно все особенности Археоптерикса, то, что у него еще были четко сформированы все три пальца, и с помощью этих пальцев даже Археоптерикс мог лазать вполне себе. У него длинный хвост, причем это не просто перьевой хвост, а это именно прям костяной хвост, реальный нормальный хвост. Ну и пасть с зубами, чего, конечно, тут на этой иллюстрации не видно, но поверьте мне, так оно и есть. Если не поверите, можете посмотреть скелеты Археоптерикса, там зубы очень хорошо видно. Это конфуциорнис, собственно, самая хорошо сохранившаяся птица из конфуциорнитид. Видно прекрасно и саму птичку, и даже вот такие длинные-длинные перышки. Кстати, его окраску удалось восстановить. Этот экземпляр из Китая позволил это сделать. И оказалось, что, как ни странно, несмотря на такой весьма примечательный облик, окрашен был достаточно скромно в таких вот бежевых тонах. Это, насколько я понимаю, не совсем реальная окраска. Это скорее такая фэнтезийная картинка. Но на самом деле реальная окраска плюс-минус похожа. Ну, а вот некоторые эненциорнисы. Вот мы здесь видим Рапаксависа, Ибрамизорниса из Испании, Рапаксависа из Китая. Ну, конечно, если, как говорится, не разбираться в деталях строения, кажется, что эти птицы очень похожи на современных, но палеонтологи выяснили, что все-таки это лишь конвергентное сходство. То есть, внешне они похожи, хотя по деталям строения они от птиц очень сильно отличаются. Вот такая вот птичка. Ну, а вот и, наконец, наши друзья, так называемые птицы-хвостые. или же веерохвостые, можно еще и так их назвать. Те птицы, которые появились и в основном в Кайнезое и дожили до наших дней. Судя по этой молекулярной схеме, а эта схема построена на базе знаний по, в первую очередь, белкам и ДНК, можно увидеть, что самые ранние этапы эволюции этих птиц происходят где-то в начале палеогена. И тогда формируются все основные группы. Однако же мы сейчас знаем, что, в общем-то, появились птицы даже пораньше, веерохвостые. Какие-то их самые-самые древние прототипы видны уже в отложениях примерно 130 миллионов лет, а уже где-то там 66-67 миллионов лет назад уже даже некоторые из птиц оказываются более-менее узнаваемы. Ну, сейчас я некоторых из таких птиц покажу. Обращаю также внимание на систематику. Вот здесь показано, что очень-очень раной, очень прям отдельной веточкой отделились так называемые палеогнатиды, то бишь древненебые или же по-другому бескиревые. Это в основном всякие, ну не в основном, а собственно сейчас практически исключительно нелетающие птицы, там, тинамус, страусы, казуары и вот это вот все. Ну а также куча всяких древних птиц вроде каких-нибудь там литорнисов, про которых мы сейчас тоже поговорим. Все эти ребята отделились очень давно, но все-таки они явно показывают, что когда-то их предок летал. Так что не стоит думать, что они произошли от какого-то другого динозаврового предка, который изначально был не летающий, собственно, не летающим и остался. Ну, вот здесь вот прям по генам четко выделилась группа галоанцерид. Это курообразный плюс гусеобразный. Курообразные плюс гусеобразные. И, в принципе, никто не сомневается, что это действительно отдельная группа, но, правда, как-то чаще их объединяют в новонебых вместе со всеми остальными. Тут их как-то прям совсем уж обособили. Это не совсем, на мой взгляд, правильно, но то, что они действительно отделились очень-очень рано и имеют свою историю, это правда. Ну, а дальше мы видим, что тут в группе, собственно говоря, новонебых тут все-все-все есть и множество-множество отрядов. Ну, про часть из них я попытаюсь сегодня рассказать, и, к сожалению, про все, наверное, не успею. Даже вот одной лекции про всех птичек не хватает. Я постараюсь сегодня все-таки сосредоточить внимание на птицах, которые как начали летать, так летать и продолжают. Про остальных я, конечно, тоже упомяну, чтобы картина была наиболее полная, но подробно рассказывать про них сегодня не планирую. Предлагаю в комментариях потом написать, если будет желание. В принципе, можно, прям, мне кажется, отдельными лекциями смело рассказать про бегающих птиц, собственно, всевозможных бескиревых, туда же там и всяких моа включить, вот можно там заодно там драморнисов упомянуть, которые, конечно, не бескиревые, но тоже вполне себе бегающие. Вот. И также можно, допустим, про каких-то полуводных и морских птиц рассказать. Это тоже совершенно отдельная тема. Вот. Ну, а пока что мы с вами хотя бы в общем давайте посмотрим на то, как шла эволюция бескиревых птиц. Мы видим, что действительно они стали обособленной группой, вот судя по одним из последних данных, это вот публикация где-то, по-моему, 20-го, что ли, года недавняя. Получается, что они отделились еще порядка 110 миллионов лет назад. То есть это, ну, действительно очень давно отделившаяся особая группа птиц. Одними из первых среди таких вот уже настоящих птиц они обособились. Ну и при этом была очень такая разнообразная группа литорнисовых птиц. Вот виснут когорта литорнисы. Это были летающие птицы. Немножко похожие на тинаму, но летающие. Что лишний раз доказывает, что когда-то исходно эта группа птиц была летающей, а потом уже стали нелетающими. Ну а дальше у нас обосабливаются страусы, где-то порядка, ну, как минимум 70-80 миллионов лет назад. Ну и дальше идет подразделение на самых разных других птичек. Можете тоже на это посмотреть, полюбоваться. Вот тут есть там всякие там птицы-слоны, эпиорнисы, и там всевозможные там эмо и прочее. Я обратил ваше внимание на особую птицу Литорнис. И есть у меня такое смутное подозрение, что, возможно, про Литорниса вы раньше не слышали, или, по крайней мере, слышали как-то немного. Поэтому решил все-таки, что его стоит показать отдельно. Итак, вот он наш Литорнис. Птица, которая похожа на тинаму. Собственно говоря, судя по ее строению, она максимально близка к тинаму. Но при этом эта птица летала гораздо лучше. Кстати, тинаму тоже, в отличие от всех прочих бескилевых птиц, тоже птица летающая. Но очень плохо летающие литорнисы, судя по всему, были летунами хоть куда. Литорнисы изучены очень давно. Это, собственно, птицы, известные еще с 19 века. Вот тут даже есть такая гравюра, выполненная на дереве, голотипа литорниса. Так рановато. Вот со всякими разными там этими фрагментами грудины. И тут ключицы можно потом уже попытаться найти отдельные позвоночки, разглядеть и так далее. Вот. Птицы известны эти в основном с территории Европы, и существовали они в основном на протяжении самой ранней эволюции птиц, то есть еще в меловом периоде и в палеоцене и эоцене, то есть где-то от там, 80-90 миллионов лет назад, примерно до 40 миллионов лет назад. Я прекрасно вижу, что здесь написано от 56 до 40. Вот, так что то, что я говорю, немножко различается с тем, что видно написано на слайде, но я просто говорю про всех литорнитид. Вот все литорнитиды, как можно было в предыдущей схемке заметить, они появились значительно раньше, где-то там 90, может быть, даже больше миллионов лет назад. Вот. Хотя, собственно говоря, находки литорнисов и их родственников известны, ну, как раз где-то от 60 миллионов лет назад и позже. Но, судя по всему, разошлись они раньше. Но конкретно вот рост литорнис, он действительно от 56 до 40 миллионов лет назад. И, собственно, это одна из последних литорнитид, которая исчезла, к сожалению. И какие-то детали строения, увы, мы о нем узнать не можем. Следующая группа птиц. Я не могу сказать, что она прям вторую выделилась. В принципе, были птицы и подревнее, но просто они уж очень своеобразные, и это тоже объединяется со всякими там литорнитидами этих птиц, то, что они тоже полностью вымершие. Это уже самые, что ни на есть, нормальные верохвостые прогрессивные птицы, то есть не стоит думать, глядя вот на это зубастое нечто, что это что-то прям супер древнее, там, из какого-нибудь мезозоя, вроде какого-нибудь, там, не знаю, дисперорниса, ихтиорниса. Если кто знает, кто это такие, то помните, такие древние зубастые птицы. Ничего подобного, это не зубастая птица. Как видите, их относят к группе так называемых псевдозубых птиц. Эти птицы обособились порядка 60 миллионов лет назад и чуть-чуть не дотянули до наших дней. Вымерли 2,5 миллиона лет назад, когда начались масштабные изменения климата. Собственно говоря, то, что мы обычно называем ледниковыми периодами. Эти птицы сильно отличались от многих ныне живущих. В первую очередь, конечно же, вот этими зубами. Но это не настоящие зубы, это все-таки видоизмененный клюв. Ну, а также они выделялись своими, прямо скажем, нескромными размерами. Некоторые из птиц, например, тот самый пелагорнис, имели размах крыльев порядка 7 метров. И таким образом это были одни из самых крупных птиц вообще за всю историю нашей планеты. Ну, тут для сравнения человек стоит, можно прикинуть, какого размера были эти птички. А были равоядные. Следующая тоже такая весьма специфическая группа птиц, которая, кстати говоря, скорее всего, также уходит корнями еще в мезозой. Это пингвины. Честно говоря, самый древний пингвин, Вайману, он имеет возраст где-то 62-60 миллионов лет назад и известен из Новой Зеландии. Но проблема в том, что он, хотя и отличается от современных пингвинов, но не то чтобы радикально. Ну да, немножечко у него там более примитивное строение, крылья еще все-таки ближе к обычным крыльям, а не к ластам типичного пингвина. Клюв какой-то уж очень длинный. Но, пожалуй, что на этом все. В остальном он уже вполне себе пингвинистый. Главное, эта птица абсолютно точно уже не летает. Ну, явно когда-то предки пингвинов летали. Судя по всему, они были похожи на буревестников. А, собственно, с буревестниками пингвины самые близкие родственники. То есть это были какие-то летающие околоводные птицы, ныряющие и так далее. Но, к сожалению, во-первых, у нас очень мало материалов по птицам. Во-вторых, они крайне фрагментарные, потому что у птиц скелет хрупкий. Ну и в-третьих, собственно говоря, как-то отличить предка пингвина от других групп, учитывая, что предок пингвина, он был еще на пингвина совсем не похож, затруднительно. Поэтому пока мы самое древнее животное, которое относится вот к этому пингвиному ряду, которое можем лечить, это вайману, мы его отличаем. Но про каких-то более древних пингвинов, увы и ах.

Дальше переходим мы к группе вот этих вот самых утка, гуси, курообразных. Вот. Голландцы рит. А эта группа действительно довольно-таки специфическая и очень-очень древняя. Больше того, собственно говоря, именно птицы, относящиеся к этой группе, довольно-таки неплохо распознаются в каменной летописи из пород, в том числе, мелового периода. Таким образом, мы знаем точно, что эта группа очень древняя, и что-то похожее на утку и какие-то прародители кур гуляли по земле еще рядом с тернозаврами и тарбозаврами. Одна из птичек, относящаяся, как вы, наверное, догадываетесь, конечно же, к гусеобразным, это вегависы. Вообще, вегависы, конечно, они не просто гусеобразные, они больше всего похожи на уток животные. Но вопреки их крайне вот такому утиному облику, не стоит думать, что это действительно настоящие предки уток. Да, они родственники уток, они относятся к той же группе, но они все-таки полностью вымерли. А настоящие утки появились значительно позже, где-то порядка 30 миллионов лет назад. Ну, сами все вегависы жили как утки, и особенно они примечательны очень хорошей сохранностью. Подобный суповой набор, это считается очень хорошей сохранностью для птиц. Ну, особенно, конечно, классно, что вот нашли вот эту штуку. Это у нас сиринкс. Как правило, хрящевая структура, но здесь она окаменела, которая позволяет птицам воспроизводить звуки. У нас для этой цели служат голосовые связки, а у птиц сиринкс. Таким образом, так как это связано с воспроизведением звуков, изучив сиринкс, можно получить какие-то сведения о том, какие именно звуки произносила эта древняя птица. Ну и конкретно вегавис, как оказалось, умел крякать. Ну, согласно поговорки, если ты видишь что-то, что похоже на утку, выглядит как утка и крякает как утка, видимо, это утка. В данной ситуации все-таки детальные исследования их анатомии показало, что нет, не совсем утка. Кстати, обнаружили ее в Антарктиде, что тоже является своего рода таким бонусом к уникальности, потому что ну, у нас не так много пока окаменелостей из Антарктиды. Хотя Антарктида, конечно, тогда выглядела 70 миллионов лет назад совсем не так, как ныне. Она была с значительно более теплым климатом, можно сказать, таким теплым, умеренным климатом. Сродни какому-нибудь там, не знаю, Ростову, климату Ростова-на-Дону. Ну, а если говорить уже о самых близких родственниках непосредственно гусей, то есть такие самые гусеобразные из древних животных, то, пожалуй, что стоит упомянуть Теви Орниса. Вот вы сейчас на него любуетесь. Это птичка, которая была найдена в Монголии, рядышком со всевозможными завролуфами, тропозаврами и прочими огромными рептилиями. Вот среди них уже гуляли вполне себе гусики. Ну, в общем-то, сильно удивляться не приходится. Если посмотреть на современного гуся, то даже глядя на их общий вид, сразу возникает подозрение, что это нечто очень-очень древнее. Вот, в общем-то, как согласно одной из систематик, но это, конечно, не последнее слово в систематике, я думаю, что, скорее всего, данные будут еще неоднократно меняться, но по крайней мере, более-менее правдоподобная картинка о том, как, собственно говоря, соотносятся разные гусеобразные их родственники. Близкие родственники гусеобразных – это те самые псевдозубые птицы, то есть пелагорнисы, их родственники. Дальше уже начинается категория вот таких гусеобразных в широком смысле слова. Вначале отделились гасторнисы – это такие бегающие птицы, которые питались и, ну, в общем-то, всем подряд всеядные были. Дальше драморнисы, тоже бегающие птицы, в основном все-таки хищные, из Австралии. Дальше вегависы, судя по систематике, хотя, если брать по времени обнаружения, вегависы из них пока что самые древние. То есть, древних таких родственников драморнисов, гасторнисов, как вегависы, нам, к сожалению, неизвестно. Ну и потом, собственно, гусеобразные в узком...

0: в смысле слова. Это вот, собственно, гусики, всяческие утки и так далее. Ну, как я уже сказал, гусь, в общем-то, и сейчас имеет очень такой странный древний облик. Если посмотреть на гуся, то становится очевидно, что это практически динозавр, который дожил до наших дней. Он и шипит, как вообще настоящая змея, и к тому же еще имеет зубы. И не просто зубы, а еще и зубы на языке, что, конечно, особенно пугает. Но, конечно же, как вы наверняка догадались, это не настоящие зубы, это зубы ложные. Так что никаких истинных зубов и возвращения к предкам у гуся все-таки не произошло. Ну, что касается уток, как я уже сказал, самые древние находки имеют возраст порядка 30 миллионов лет, но они крайне фрагментарные. Ну, а одной из самых крупных уток, которые когда-либо жили, можно считать утку Финша. Это утка с Новой Зеландии, от которой, к сожалению, сейчас остались только кусочки скелета и вот перышки, которые находят в пещерах. Но вообще птичка эта жила совсем-совсем недавно и исчезла благодаря деятельности людей, если точнее, то маори, которые истребили многих животных на Новой Зеландии, в том числе знаменитых моа, в том числе, вот, пожалуйста, утку Финша. Кстати, вообще разнообразие уток вот буквально еще там 600-700 лет назад было значительно больше, чем сейчас. За это время пострадала не только утка Финша, но и еще несколько видов уток, в том числе, вот, пожалуйста, еще одна такая уточка, лабрадорская утка. Эта утка была известна с территории Северной Америки до того момента, как туда пришли европейцы. Их было и тогда не очень-то много, ну а после прихода европейцев их стало ровно ноль. Но в отличие от утки Финша, из них хоть чучела успели сделать. Так что это вот чучело вымершей утки лабрадорской. Ну да ладно, я упомянул, что помимо древней очень группы гусеобразных, также очень древняя группа курообразных. И какие же есть у нас данные о древних курочках? Ну, конечно, тут речь идет не только о курицах непосредственно, тут и тетерева, и там какие-нибудь рябчики, и много-много-много чего еще такого курообразного сейчас живет. Если мы обратим внимание на каменную летопись, то неожиданно предки курообразных также обнаружатся в породах еще мелового возраста, порядка там 68-66 миллионов лет назад. Вот, например, на территории Соединенных Штатов был найден Гракулавус, который по ряду признаков похож на курообразных, хотя, с другой стороны, по ряду признаков от них и отличается. То есть его точно можно отнести вот к этой группе галоансерин, то есть что-то между там курицами и утками, больше того, наверное, поближе все-таки к курообразным. Но вряд ли это непосредственный предок куриц. К тому же я напомню, что все-таки подавляющее большинство современных курообразных – это растительноядные формы, зерноядные. Но это явно была какая-то хищная птица. Но, пожалуйста, в том же Милу Техаса можно встретить уже прям таких куриц-куриц. Вот, пожалуйста, Австинорнис, он уже и по паспорту курица, и по внешнему виду курица. Ну, в общем-то, по его, как говорится, пропорциям, внешнему виду уже никаких сомнений не возникает, кто же его ближайший родственник. Так что сделать какую-то курицу-гриль, наверное, можно было бы теоретически и в меловом периоде, если бы вдруг люди бы стали бы совершать путешествия сквозь время. Что, увы, судя по данным физиков, все-таки невозможно. Но мы тем временем продолжаем наше путешествие. И, как я уже упомянул, мне бы очень хотелось бы, конечно, так вот упомянуть обо всех линиях птиц, но уж больно много отрядов. Все-таки, если я ничего не путаю, их там 30 отрядов, 10 тысяч видов. Но как бы даже если по отрядам пройтись, история получается очень длинная. Поэтому я постарался взять либо каких-то супер распространенных птичек, либо каких-то супер необычных птичек. Вот, скажем, колибри. Ну, вот казалось бы, да, что же уж может быть более странное, чем колибри. Я думаю, безусловно, было бы интересно узнать, как эволюцию вот так вот завернула, что появилась птица, которая имеет крайне маленький размер, очень длинный клюв, который может совершать по 1000 там, движений в минуту, если не в секунду. Тут я уже боюсь что-нибудь напутать. Но то, что очень часто колибри машут крыльями, я думаю, что все в курсе. Вот, даже на замедленной съемке с трудом удается разглядеть, какие именно движения совершают колибри своими крыльями. При этом они могут зависать на одном месте, при этом у них тоже какое-то совершенно бешеное сердцебиение, при этом у них очень высокая температура, собственно, максимальная температура среди птиц. При этом именно колибри – это самые маленькие птицы. Вот, к колибри относится колибри пчелка, которая действительно по размеру примерно как пчелка. Это самая маленькая птица и по совместительству самый маленький динозавр. Кроме того, колибри – это единственные птицы, которые питаются только нектаром. Кроме того, колибри – это птицы, которые имеют очень яркую окраску. В этом плане они, правда, не исключительны. Есть все-таки и другие подобные птички, в том числе, например, нектарницы какие-нибудь и многие другие. Но в любом случае окраска у них очень яркая и запоминающаяся. Короче говоря, колибри – это, конечно, безусловно, птица, достойная просто отдельной лекции. Итак, это суперспециализированная группа. Значит, наверное, у нее была какая-то суперспециализированная эволюция. Видимо, да. Но, к сожалению, конечно, все детали эволюции мы не знаем, хотя в целом, откуда ноги колибри растут, а точнее крылья, мы представляем. Неожиданным образом данные и генетики, и морфологии показывают, что у колибри, в общем-то, вполне себе есть родственники среди современных птиц. Они относятся к группе стрижеобразных, к отряду стрижей. То есть, получается, что такие животные, как черный стриж, это, собственно, самые близкие родственники колибри. Ну, если посмотреть в целом на размер, ну, может быть. На форму крыльев, если разглядеть форму крыльев колибри, ну, в принципе, тоже да. Какое-то сходство есть. Но вот, конечно же, ни по типу питания, ни по своему, собственно говоря, способу перемещения стрижи вроде как на колибри, ну, совершенно не похожи. Стрижи – это птицы насекомоядные. Они, кстати, довольно ловко перемещаются в воздухе. У них очень сильные изменены крылья, это так же, как и у колибри. В том числе вот самая последняя часть, собственно, палец, намного длиннее, чем все предыдущие части плечо и предплечье. За счет этого птица приобретает невероятную маневренность, которая позволяет ловить насекомых, ну а колибри, соответственно, зависать на одном месте. Вот. При этом у них очень короткие лапы. Кстати, в какой-то смысле стрижи даже хуже перемещаются по суше, чем колибри, только какими-то небольшими прыжками могут двигаться, а некоторые вообще там с трудом перемещаются по суше. Но в любом случае птицы, конечно же, имеют массу отличий, и как вот из этого могло получиться вот это, честно говоря, некоторая загадка. При этом колибри обособились как отдельная совершенно группа совсем-совсем недавно. То есть прям уже такие типичные колибри, это, ну, где-то, может, 20 миллионов лет. Для эволюции это относительно небольшой срок. А вот в целом стрижеобразные, это довольно-таки древняя группа, имеющая древнейших представителей возрастом примерно 50-60 миллионов лет. То есть, собственно, ранняя оцена, то и палеоцен. Один из эоценовых таких как раз птичек. При этом эта птица может быть даже ближе к колибри, чем к стрижам, хотя, в общем-то, по ее строению сложно сказать. Она имеет все-таки довольно специфическое еще строение. Родом она из Германии, жила 44 миллиона лет назад и найдена в знаменитой формации Мессель-Пит. Это древнее озеро, которым прекрасно сохранились животные, которые обитали вокруг этого озера и в лесу, и там падали в воду. И из этого озера известно огромное количество находок. Я уже в своих лекциях многократно возвращался к Месселю. У меня даже есть, опять же, некоторая мысль, не сделать ли отдельные лекции по конкретным местонахождениям, как я вот сделал, допустим, про Шестакова. Ну, понятное дело, что Шестакова, оно, конечно, нам близко с той точки зрения, что это территория России, и там туда и съездить многим гораздо проще посмотреть, и в целом как бы интересно, что же происходило на территории, которую сейчас занимает наша страна. Но мне кажется, что теоретически про какие-то такие знаковые местонахождения, может быть, тоже было бы любопытно сделать прям отдельные лекции про какой-нибудь там Зеленогофен, для формацию Моррисон, про Мессер и так далее. Опять же, напишите, что вы по этому поводу думаете. А вот, интересен вам был такой формат или нет. Ну, если вкратце, в Мессере было найдено много всего, например, там, дарвинии, такие древние обезьянки, одни из древнейших летучих мышей, всевозможные там грызуны и куча-куча всего, там крокодильчики всякие, ну, вот, пожалуйста, древние стрижи, параргорнисы мессерские. Что-то вот такое уже приобретающее калибристый вид имеет возраст порядка 28 миллионов лет назад. То есть это олигоцен. Находки есть и из Франции, и из Германии. И это, ну, то, что можно было бы назвать типичным переходным звеном. У этой птицы уже заметно удлиненный клюв по сравнению с современными стрижами. Но, конечно же, каких-то вот таких запредельных длин, как у некоторых колибри, он еще не достигает. Хотя есть колибри вполне себе и с таким клювом уже. С другой стороны, по строению клюва складывается ощущение, что все-таки эта птица в основном питалась все еще насекомыми. Есть предположение, что, собственно, эти птицы ловили насекомых около каких-то крупных цветов, после чего заодно стали через запятую ловить не только насекомых, но и питаться нектаром, ну и в конце концов перешли полностью к такому вот питанию именно только нектаром. Ну и при этом, скорее всего, эта птица еще не могла зависать на одном месте, как колибри. Но, как я уже упомянул, это такое типичное переходное звено. Кстати, по размеру она уже очень маленькая, что, в общем-то, скорее сближает ее с колибри, чем со стрижами. Ну, хотя, с другой стороны, среди стрижей тоже есть очень небольшие птички. Вот такая птичка, как воробушек. Может, чуть-чуть побольше. Называют эту птицу Евротрахилюс. Евротрахилюс. Да, наверное, так, Евротрахилюс. Несложно догадаться, почему евро. Тут, конечно, речь идет не о ее цене, а о том, что она была обнаружена на территории Европы. Кстати, это очень необычно, потому что сейчас, вообще-то говоря, колибри у нас обитают исключительно в Новом Свете. Это Северная Америка, Южная Америка, ну и плюс ряд островов, таких как там какая-нибудь там, какой-нибудь там Гаити, допустим, вот, Куба и так далее и тому подобное. В общем, острова Карибского региона. Но изначально, судя по всем палеонтологическим данным, эти птицы формировались на территории Евразии. Как они потом умудрились так мигрировать в Америку и почему они именно там прижились, на самом деле не совсем понятно. Причем в Старом Свете, допустим, в Африке, где-нибудь там в Австралии, распространились очень похожие птички, только сформировавшиеся на базе уже воробьиных, именно нектарницы. Они клюв имеют очень похожий, хотя они менее специализированы немножко, чем колибри, но тоже по ряду признаков они выглядят так же. А возможно, что, собственно, именно их появление как-то и вынудило колибри искать место на новых землях, чтобы уменьшить конкуренцию. Но, к сожалению, детали этого процесса мы не знаем, потому что и по колибри у нас не то чтобы полная каменная летопись, хотя вообще-то сейчас уже находок довольно много набралось, а вот по нектарницам там совсем все грустно, там практически данных нет никаких. Но раз уж мы начали говорить про всяких ярких, необычных, красивых птиц, почему бы не упомянуть и попугаев? Вообще-то говоря, попугаи, как тоже отдельный отряд, это один из самых древних отрядов. И появились они ни много ни мало еще порядка тоже 60 миллионов лет назад. Неизвестно, жили ли они еще в мезозое, но вот с самого начала кайнозоя попугаи уже точно совершенно были попугаями. Но при этом большинство древних попугаев известны лишь по отдельным фрагментам костей, по которым точно можно сказать, что это попугай, но каких-то подробностей его анатомии, какую-то реконструкцию его внешнего вида сделать затруднительно. Поэтому я не смог показать вам самого древнего попугая, но вот зато показал так называемого Гераклюса интрепидуса. Попугая, имя которого можно перевести как Геракл неожиданный. Почему его так назвали? Назвали его так по очень понятной причине. Геракл, так как он большой, На картинке видно, насколько он крупный. Весил под 7 килограммов, это, конечно, очень прилично. Ну, а, собственно, неожиданный, потому что никто не ожидал, что может быть попугай такого размера. Нашли его на территории Новой Зеландии, где, в общем-то, и сейчас обитает, наверное, самое большое разнообразие попугаев по сравнению со всеми другими территориями. Вот. Данный попугайчик, он обитал примерно 16-18 миллионов лет назад на территории Новой Зеландии. И из того, что мы знаем, это самый-самый крупный попугай. Опять же, опираясь на современных крупных попугаев, можно сделать вывод, что, видимо, он в основном перемещался по земле. Большие попугаи вообще небольшие любители летать. У нас, можно сказать, как раз такой мелкий крупный попугай. Один из самых мелких среди крупных в Венесуэльке Амазон обитает. И он очень тяжело перелетает с места на место, очень неохотно. Ну, иногда, конечно, бывает у него желание там, поноситься туда-сюда, полетать. Но летает он небольшими, на самом деле, перелетами. Потом, собственно, садится, тяжело дышит. Я могу сказать, что это, конечно, далеко не постоянно летающая птица. Мне есть чем сравнивать. До этого у меня жили средние и мелкие попугайчики. Вот они-то там носились бесконечно просто. Вообще буквально ни секунду не сидели. А этот, он, конечно, больше любитель туда-сюда полазать, походить. Ну, а чем тяжелее попугай, тем ему еще сложнее летать. Собственно, самые крупные попугаи вообще практически в воздух не поднимаются. И вот по земле ходят и что-то перебирают. Можно себе примерно представить, в каком мире жил этот самый древний попугай. Вот некоторые животные из его окружения. Мы здесь видим и каких-то древних цинков, и, разумеется, этих, как он называется, древнюю клювоголовая родственника гатерии, и летучих мышек, и птичек, которые тоже в Новой Зеландии обитали. В том числе конкретно это, как несложно догадаться, древний родственник птицы киви, Проаптерикс. Ну, а вот примерный аналог того, как выглядел гигантский древний попугай. Это какапо, самый крупный попугай, который в наши дни живет, и достигает веса больше 2, а то и 3 килограмм. При этом, кстати говоря, это самый крупный попугай из ныне живущих, тоже обитает в Новой Зеландии. Еще один отряд – это голубеобразные. К сожалению, подробно про голубеобразных я тоже особо рассказать не могу, потому что в основном они также известны по очень фрагментарным остаткам. Есть голуби, кстати, древние, в общем-то, это тоже рано отделившееся семейство. Опять же, тогда же, когда и все остальные. Ой, семейство, отряд, конечно. Отряд голубеобразный. Ну, примерно тогда же, когда и все остальные отряды обособились, порядка 50-60 миллионов лет назад. Но так как кости голубей древних очень фрагментарные, я решил показать вот тех голубей, которые изучены весьма неплохо. Но даже больше того, я могу сказать честно, их я решил показать, потому что картиночки по ним есть хорошие и красивые. Это голуби с Тонга, которых недавно открыли, Тангенос и Канака. Кстати, Тангенос – это один из самых крупных древних голубей. Но жил он совсем-совсем недавно, 60 тысяч лет назад. Пожалуй, что самое такое важное семейство птиц – это семейство воробьиные. Почему я на нем делаю акцент? Да очень просто, потому что подавляющее большинство птиц, которые живут в наше время, это воробьиные. Ну, опять же, можно посмотреть на разнообразие птиц, чтобы в этом убедиться. Это и всяческие синички, это и всевозможные снегири, это и нектарницы, это и неожиданным образом всевозможные врановые, там, вороны, сороки и прочее. Ну и, конечно же, воробьи, собственно, классические. Это многочисленные южно- и североамериканские тираны и куча-куча-куча всего другого. Короче говоря, воробьины – максимально разнообразное семейство, отряд. Максимально разнообразный отряд воробьинообразные. И насчитывает он сейчас порядка 4000 видов. Я напомню, всего птиц известно 10 тысяч видов. То есть это почти что половина всего многообразия птиц. При этом Среди воробьинообразных четко выделяются две группы. Это воробьинообразные певчие и воробьинообразные кричащие. Ну, соответственно, одни обладают, хочется сказать, речевым аппаратом, ну, давайте так, сирингсом, способным издавать очень такие мелодичные звуки и всякие возможные песни, а другие способны издавать только очень простые кричащие звуки. Вот. Ну, иногда такие какие-то тарахтящие звуки, иногда просто такие протяжные, коротенькие. А если что, собственно, воробьи — это певчие птицы, если вы вдруг не знали. Что еще забавнее, вороны с сороками и прочие врановые — это тоже певчие воробьиные. Вот такая вот неожиданность. А, собственно, кричащие воробьиные — это так называемые титаны, которых у нас... Ой, тираны, прошу прощения, тираны, которых у нас нет, которые обитают только в Новом Свете. Конечно, вот врановые — это тоже особая группа, она отделилась явно достаточно давно и, главное, достаточно сильно, но при этом на данный момент нет никаких находок врановых не 30 миллионов лет. То есть то ли они где-то тогда и обособились, что, кстати, вполне возможно, как раз 30 миллионов лет назад происходит очередное очень серьезное перестроение климата, и возможно, что тогда как раз врановые обособились. Ну, а возможно, что просто нет более точных данных по более древним группам. По воробьинам много есть остатков, но они все фрагментарные, и частенько сложно даже понять, к какой именно группе воробьиных относится та или иная птица. Очень мало цельных скелетов, а древние цельные скелеты, они определяются как воробьиные, но не могут... Их не удается отнести к той или иной группе, опять же, даже к кричащим или же к певчим. Поэтому все с историей воробьиных очень сложно, но предполагают, что, скорее всего, раньше всего они ушли в Новую Зеландию, и там они уже в довольно обособленном виде существуют порядка 60 миллионов лет, это так называемые крапивники. Дальше у нас австралийские воробьины обособились, и порядка 40 миллионов лет назад произошло разделение оставшихся групп на, собственно говоря, тиранов, то есть кричащих, и на певчих. Ну, а 30 миллионов лет назад отделяются еще и, соответственно, врановые. Ну, вот кое-что из того, что можно по древним воробьинам показать, и что имеет такие более-менее цельные скелеты, и, соответственно, может быть реконструировано. Я вам демонстрирую. Вот, например, одно из древнейших воробьиных, которых удалось найти в виде уже цельных скелетов, это ямна из Польши. Имеет возраст она примерно 35-30 миллионов лет назад. Это, соответственно, олигоцен. При этом это как раз одна из тех птиц, которую не получается отнести ни к современным певчим, не к современным кричащим. Есть у нее ряд своих каких-то особенностей. Вот, там какая-то... Нет у нее, допустим, еще там в форме крючка ключицы, нет еще некоторых там черт, которые характерны для воробьиных, что показывает, что она очень древняя. Но непонятно, то ли это вот прародитель всех, то ли это просто какая-то отдельная группа, полностью вымершая. Что касается кричащих воробьиных, вот с ними ситуация чуть-чуть получше. У них, ну, какой-то более-менее древний такой, можно сказать, общий предок был обнаружен. Сейчас я его покажу. Ну, а пока, если вдруг вы не раньше не видели кричащих воробьиных, вот могу вам продемонстрировать длиннохвостого королевского тирана. Одну из птичек, которая как раз обитает на территории Северной Америки. Они в основном, но многие из них обладают такими очень длинными характерными перьями. Питаются они по-разному, но большинство насекомыми. По размеру они, ну, такие среднего размера птицы, где-то от размера воробья, ну, до размера, ну, не знаю даже кого, с кем их сравнить. Ну, может быть, голубя, но даже поменьше, наверное, все-таки. Вот. А вот древний кричащий воробьиный, одно из древнейших тиранид, это тоже примерно 30 миллионов лет назад, Франция, птичка под названием, да, в общем-то, птичка без названия. Как вы видите, почему, по какой-то не очень понятной причине родовое название этой птицы не было выписано, по крайней мере, в той статье, которую я смотрел. Может быть, сейчас ее, конечно, как-то идентифицировали, но пока что она была не описана. Вот. А вот, собственно говоря, распространение современных тиранид и место обнаружения древней тираниды, которую удалось описать. А вот их реконструкция, примерно как они выглядели. Опять же, можно сделать вывод, что вот так же, как и колибри, они в какой-то момент мигрировали из Европы в Северную и Южную Америку. Так что ну, складывается такое впечатление, что все-таки большинство птиц потихонечку расходились в первую очередь из такого, можно сказать, евроазиатского центра происхождения. Ну, иногда удается обнаружить некоторых представителей воробьиных, очень хорошо сохранившихся, например, даже в виде мумий. Вот, скажем, рогатый жаворонок, которого удалось найти в вечной мерзлоте, которому 46 тысяч лет. Жаворонки – это тоже представители певчих воробьиных. Но конкретно данная мумия, это, собственно, единственная замороженная мумия, которая была на данный момент обнаружена, она, к сожалению, данная мумия, к сожалению, не принесла какой-то дополнительной информации об эволюции жаворонков, так как подобные жаворонки до сих пор обитают на территории Сибири. И вот так они выглядят. Дальше поговорим о некоторых хищных птицах, которые, ну, собственно, среди воробьиных тоже много хищных, но поговорим о тех, кто вот в первую очередь специализируется на охоте на других птиц или каких-то там мелких млекопитающих. Например, о совах. Совы – это еще один отряд, который является одним из древнейших. И, судя по всем данным, которые у нас есть, мы можем сделать довольно-таки уверенное утверждение, что совы появились еще в меловом периоде. Ну, как минимум, где-то 70 миллионов лет назад. По крайней мере, самая древняя сова, кстати, единственная из сов подобного возраста, это Агигоптникс. Это сова, найденная на территории Соединенных Штатов, и возраст ее 60 миллионов лет. Но, собственно, самое примечательное в этой сове, то, что она уже очень похожа на современных. То есть, в общем-то, видно по реконструкции, что отличий практически уже никаких. Что говорит о том, что явно совершенно характерный облик совы со всеми ее признаками сформировался значительно раньше. Еще, видимо, в конце мелового периода. Ну, а на второй иллюстрации мы видим одну из самых необычных сов. Это так называемый Орнимегалоникс. Сова, которая появилась на Кубе, и это сова, которая настолько сильно изменилась, что стала бегающей совой. У нее значительно уменьшились крылья, сильно увеличились лапы, и она стала одним из самых крупных местных хищников. Это, кстати, самая крупная вообще из всех известных сов, длиной до 1 метра. Ну и, кроме того, это сова, которая прекрасно бегает. По этой сове известно множество фрагментов скелета, но цельного скелета так никто ни разу и не находил. Хотя есть некоторые реконструкции, которые позволяют в целом оценить облик этой совы. Вот, кстати, эта птица мне сейчас во многом близка, потому что как раз сейчас, в настоящее время, в энциклопедии, в которой я консультантом работаю, 3D-динопедии, мы изготавливаем модель именно Орнимегалоникса. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие по хищным птицам и переходим уже к одному из отрядов, которых традиционно именно называют хищными. Вообще, раньше хищные птицы, такие как, там, не знаю, орлы, кондоры, соколы и прочее, все считались единой группой, ну, хищные и хищные. А сейчас помимо морфологических данных еще появились генетические, и оказалось, что они все-таки имеют довольно-таки далекое отношение друг к другу, и пришлось их разделить на множество отдельных отрядов. Отряд соколообразный, там, не знаю, отряд, по-моему, орлиный, могу что-то путать, как этот отряд точно называется. Но вот конкретно этот представитель птиц, которого мы сейчас наблюдаем, эта птица, судя по ряду признаков, относится именно что к соколообразным. Соколообразные, кстати, это одни из, можно сказать, наверное, наиболее хорошо представленных в каменной летописи птиц, по крайней мере, среди древнейших таких вот птиц хищных. Ну, действительно, соколообразные представлены лучше всего. Целых два представителя соколообразных были обнаружены в Германии в формации Миссель. Ну, а там, как я уже рассказывал, очень классно сохраняются скелеты, отпечатки, и, соответственно, можно в деталях реконструировать строение древней птицы. Вот, например, перед вами Массилераптор. Древний сокол. Видно, что у него был более прямой клюв, чем у современного сокола, чуть более длинные лапы, чем у современного сокола, ну и ряд других характерных особенностей. Но в целом сокол узнаваемый. Также обнаруживают и древних других хищных птиц. Ну, например, там во Франции есть всевозможные древние коньки какие-нибудь, очень хорошо сохранившиеся скелеты. Но, как я уже упомянул, другие хищные птицы, они как-то встречаются в более молодых породах. Вот каких-то птиц такого же возраста, там, под 40 миллионов лет, как, допустим, вот Массилераптор, я даже и не вспомню среди других хищных. Но зато некоторые из хищных птиц могут, пусть и более молодые, но зато гораздо лучше сохранности быть, в том числе сохраняться даже в виде мумий. Вот здесь мы, например, с вами наблюдаем пещеру в Гранд Каньоне. И в пещерах Гранд Каньона были найдены мумии древних кондоров. К сожалению, я, правда, не нашел фотографию мумии древнего кондора. Нашел вот только череп, который тоже найден в одной из этих пещер. Но, судя по литературным данным, там даже целые мумии сохраняются. Причем это, что очень любопытно, вымершие виды кондоров. То есть не просто какие-то там древние мумии недавно погибших, но современных животных, современных видов, а именно вымершие виды, что бывает не так часто. Ну, а если говорить о самых больших птицах среди хищных, то, пожалуй, что стоит упомянуть орла Хааста. Я специально ревизию всех-всех-всех хищных всех времен не делал, но по-моему, так вот, по моим общим представлениям, орел Хааста — это самая крупная хищная птица, которая когда-либо существовала. Как-никак, размах крыльев у него существенно превышал 2 метра. И эти птицы были настолько велики, что могли охотиться на весьма немаленьких наземных птиц, а именно на моа. Орлы Хааста обитали в Новой Зеландии. Там же, где моа, там же, где утки фирша, про которых я уже сегодня упоминал. И, собственно говоря, их постигла та же судьба, что и всех прочих местных птичек, а именно встреча с маори. Последние орлы Хааста, видимо, доживали где-то порядка 1400 года нашей эры. Есть еще такая замечательная птица, как аргентавис, которая была обнаружена, разумеется, в Аргентине. И жила она примерно 5 миллионов лет назад. Я думаю, что многие, когда я сказал про супергигантского орла Хааста, очень сильно удивились. Ну, как же это? Вот, может быть, самой крупной хищной птицей, когда есть аргентавис, у которого размах крыльев под 6, а то и под 7 метров. Вот, он же гораздо больше. И да, я, безусловно, согласен, он, конечно же, гораздо больше, но только проблема в том, что вряд ли он относится к хищным птицам. Вообще, беднягу аргентависа постоянно мотает туда-сюда. Очень уж мало от него сохранилось костей, и они мало диагностичны. То есть по ним сложно понять, что же это за птичка такая. Размер-то понять можно, а вот понять, к кому относится эта птица и как она выглядела, уже сложновато. Поэтому за время своего изучения Аргентавис кем только не побывал. Начинал он действительно с какого-то гигантского хищника. Ну, вроде там, не знаю, орла, ястреба или чего-то в этом духе. Дальше он превратился в гигантского грифа. Кстати говоря, мы сейчас знаем, грифы — это одни из самых молодых птиц. Они появились в каменной летописи где-то 10 миллионов лет назад, примерно так, может, 15 максимум. Вот. Так что, конечно, если бы это был бы гигантский гриф, это было бы очень прикольно. Но новые данные показывают, что это и не гриф вовсе. А по последним данным это получается что-то вроде аиста. Ну, в общем-то, аисты птицы не маленькие, поэтому почему бы и нет. Однако же я не уверен, что это последняя остановка и что он навсегда аистом останется. Честно говоря, какие-то крупные аистообразные в каменной летописи нам тоже неплохо известны. Например, буквально в прошлом году поступили новые данные об одном из древних аистообразных, а именно марабу. Марабу хорошо известны из Африки, но конкретно эти гигантские марабу были найдены на острове, на острове Флорес, в породах возрастом 50-100 тысяч лет назад. То есть, в общем-то, вымерли они относительно недавно. Настолько были большие эти марабу, ростом там под 1,80 м, с весом под 16 килограмм, что было предположение, что, возможно, эти гигантские марабу, так же, как орнимегалониксы, были бегающими. И они были такими островными гигантами. Тем более, благо, на острове там хватало и своих гигантов, своих карликов. На Флоресе, например, жили огромные комодские вараны. На Флоресе жили карликовые слоники. На Флоресе жили карликовые человечки, так называемые, хоббиты с острова Флорес, Homo floresiensis. Ну, почему бы тут не быть, допустим, гигантскому марабу как хищнику? Но вот как раз в прошлом году удалось установить, что оказывается, вот этот самый гигантский марабу, он был летающим. Что говорит о том, что это, скорее всего, был не какой-то такой вот островной экзотик, а это все-таки была просто целая группа гигантских каких-то древних аистов, аистообразных гигантских марабу, которые вот недавно вымерли. Ну, если получилось немножко сумбурно, я прошу прощения, вот, потому что материала очень много и очень сложно было попытаться его хоть как-то систематизировать, но я надеюсь, что в целом какое-то представление о большинстве отрядов современных летающих птиц, а также об их каких-то древних интересных представителей вы получили. На этом я говорю спасибо за внимание. Это, кстати, был мой попугай, если что. Вот. Я теперь готов послушать ваши вопросы. Если есть желание про каких-то еще птичек разобрать, то я предлагаю, например, может, бегающих, плавающих посмотреть. Ну, тоже пишите. Я думаю, что можно в разнообразие птиц еще углубиться, еще есть что там поизучать.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию.
0: Пожалуйста.
1: Нужно выключить демонстрацию.
0: Я пытаюсь это сделать. Да. Я думаю, сейчас мне это получится. Да.
1: Там. Пожелание, благодарность. Спасибо вам большое за этот нелегкий просветительский труд, который вы совершаете для нас. Даже очень далекие от палеонтологии люди могут легко понять, о чем речь, и что когда жило, и как оно жило.
0: Прекрасно. Ну, очень рад слышать подобные слова. Значит, правильно делаем, значит, не зря работаем.
1: Перейдем к вопросам, присланным нам за донат. Угу. Есть ли планы по написанию научно-популярных книг про рыб или беспозвоночных палеозоя?
0: У меня таких планов пока что нет. Но, собственно говоря, каких-то предложений на эту тему из заказов тоже не поступало. Но если брать там какую-то мою инициативу, ну, конечно, можно много чего интересного написать. И чего здорово, так это то, что по данной тематике нету пока особо никакого материала. в научно-популярном секторе. Так что я понимаю, с чем связан интерес. Но, честно говоря, вот у меня, по крайней мере, в данный момент такая довольно-таки большая лекционная нагрузка, и, в общем-то, больше ни на что особо времени не хватает. Плюс я еще вот в 3D-динопедии работаю, то, что там и консультирую, и тексты пишу, и так далее. И, в общем-то, у меня на этом мой писательский пыл в целом заканчивается, поэтому, наверное, если каких-то конкретные ко мне редакторы не обратятся и не попросят что-то написать, я так сам пока по своей инициативе ни в какие такие дебри углубляться бы не стал. Но, как говорится, жизнь, хочется надеяться, будет еще длинная, мало ли, чем еще займемся, поживем, увидим. Может, когда-нибудь до рыбок и до беспозвоночных руки дойдут, особенно, ну, до рыбок даже попроще-то. Они мне как-то поближе.
1: Спасибо за вашу просветительскую деятельность. Вам спасибо, что вы помогаете нам донатами.
0: Да, большое спасибо.
1: Почему раньше считалось, что сова – это такой северный хищный попугай, а теперь к попугаю ближе сокол?
0: Ну, в первую очередь, вот эти все перемены связаны с, ну, во-первых, с более детальными какими-то морфологическими исследованиями, но даже еще больше с генетическими всяческими изысканиями. Вот очень-очень многое, что раньше в систематике казалось таким более-менее устаканившимся, как только появились вот эти молекулярные данные по белкам, по ДНК, их пришлось менять, потому что оказалось, что многие такие внешние черты сходства, они возникли в результате так называемой конвергенции. А по сути, как бы предки этих групп разошлись очень давно. Ну вот примерно та же история случилась и с совами. Каких-то подробностей я, честно говоря, на эту тему рассказать не могу, но многие буквально там какие-то отдельные семейства, например, те же крапивники, которые мной упомянуты, оказались буквально там чуть ли не тремя подотрядами разными, хотя раньше были частью одного семейства, и много было еще подобных случаев. Вот. Ну, а так-то внешне действительно совы и попугаи во многом похожи.
1: Следующий вопрос. Почему у страусов редуцировались все пальцы на ногах, кроме одного, а у орнитомимозавров нет?
0: Ну, во-первых, у страуса, насколько я помню, все-таки два пальца, а не один. Вот. Правда, второй тоже такой немножечко необычной формы, но все-таки их два. Что касается орнитомимозавров, ну, сложно сказать, как бы все-таки их эволюция дошла по-разному немножко, так что я не очень понимаю, почему они должны обязательно выглядеть одинаково. Как бы им, они немножко по-другому пришли к бегающему образу жизни, и, соответственно, нога их тоже стала выглядеть немного по-другому. Хотя, как показывает практика, вот такая вот двупалая постановка конечностей, она во многом способствует хорошему развитию бега. Ну, собственно, чем меньше точек опоры, тем быстрее можно передать импульс. И к подобному строению конечностей много разных животных приходило. Ну, например, те же дромеозавриды, они тоже, как известно, на два пальца опирались. Те же, например, фарроциды тоже, как оказалось, в общем-то, тоже на два пальца опирались. Ну, вот, как-то вот у орнитомимозавров по-другому пошло. Тоже вроде не жаловались.
1: А что помогло птицам в Южной Америке занять лидирующее положение?
0: Так, в Южной Америке занять лидирующее... еще разочек, кому? Вот я кто пустил первое
1: птицам,
0: слово?
1: Птицам, птицам.
0: А, вообще птицам просто. В Южной Америке. Ну, я думаю, что помогло отсутствие конкурентов, в первую очередь. То есть во всех других местах было множество других каких-то крупных животных, в первую очередь млекопитающих. А в Южной Америке млекопитающие не успели так подразвиться. Там как-то в основном доминировали сумчатые И, ну, они как-то своим путем пошли. В основном не стремились стать большими, а птицы успели подсуетиться. Птицы, на самом деле, во многих местах подсуетились, но млекопитающие все-таки с ними потом совладать сумели. А вот как-то сумчатые плохо конкурировали с птичками. Может быть, тут еще и климат как-то повлиял. Но это уже сложнее сказать. Я, в принципе, честно говоря, это такие чисто умозрительные как бы рассуждения. Явных каких-то преимуществ, которые имеют птицы в теплом климате перед млекопитающими, я так вот прямо, скажем, не вижу. Я думаю, что в целом это связано именно с отсутствием большого количества плацентарных млекопитающих. То есть можно предположить, что птицы не способны выиграть в конкуренции с плацентарных млекопитающих, но зато, по крайней мере, крупных таких уже прогрессивных, зато способны вполне справиться с яйцекладущими сумчатыми. Ну, собственно, пример Австралии тоже доказывает. Там драморнисы стали в голову стола.
1: Зачитываем донат. Спасибо за вашу работу, спасибо за вашу деятельность. Вам спасибо за донаты ваши.
0: Спасибо большое.
1: Следующий вопрос. Что, по вашему мнению, стало основным фактором появления теплокровности? Жизнь в холоде или иммунитет?
0: Интересный вопрос, но, честно говоря, вот прям, чтобы это произошло из-за иммунитета, я очень сильно сомневаюсь. Там, конечно, я тоже читал некоторые рассуждения относительно того, что повышенная температура, она убивает множество там микроорганизмов. Ну, как мы знаем прекрасно, что у нас температура тоже повышается. Это отчасти реакция, конечно, на воспаление, отчасти это, ну, как бы необходимо для того, чтобы проще было справиться с теми или иными возбудителями. Ну, например, грибки вроде как бы у теплокровных в меньшем количестве распространяются, чем у холоднокровных, ну и так далее. Но я думаю, что это все-таки, скорее всего, уже вторично. А первично это было, ну, во-первых, действительно, приспособление к более холодному климату, а во-вторых, все-таки более ускоренный метаболизм, он способствовал ряду преимуществ в плане, ну, допустим, развития того же интеллекта, потому что, как было доказано, при стабильной высокой температуре нервные импульсы проходят гораздо быстрее, то есть возможно, что это было связано еще с развитием нервной системы. Ну, вот мне кажется, что что-то вот в этом духе. Ну, наверное, если брать эти два фактора, то климат. Но я не уверен, что это был только климат, но вот болезни – это точно что-то вторичное уже.
1: Есть ли шанс увидеть лекцию, посвященную эволюции амфибий или рептилий, не архозавров?
0: Ну, шанс-то есть, конечно. Вот. Честно говоря, где-то там в недрах этого канала уже и была одна лекция, посвященная рептилиям, которые не архозавры, а именно змеям, конкретно вот этой группе рептилий, но очень специфической. Возможно, что когда-нибудь я и, допустим, до каких-нибудь там ящериц и прочих доберусь, но по ним, честно говоря, информации поменьше. Но может быть, может быть. С амфибиями там прям вообще все хорошо. Конечно, данных огромное количество. Вот, я, правда, боюсь, что прибежит Павел Петрович, тот, который скучился, сразу же меня побьет. Вот, что я его саламандр решил вперед него подробно рассказать. Но не знаю, подумаю. В общем-то, подумаю насчет амфибий.
1: Мы его позовем вместе с вами, чтобы...
0: Ну да, коллаборация, это тоже, это всегда хорошо. Но в любом случае, спасибо за идею. Будем думать.
1: Следующий вопрос. Как быстро после вымирания динозавров выросли первые новые леса? И обосновано ли, что все старые леса выгорели в первые дни после падения астероида?
0: Ну, насчет того, как быстро, тут, конечно, сложно рассуждать, потому что у нас, по большому счету, есть единственный такой непрерывный разрез, который находится в Америке. Разрез, который, соответственно, объединяет вот этот переход от мела к палеогену. И это, на самом деле, беда-бедулька, потому что, ну, если говорить о наземной среде, то есть, конечно, еще морские разрезы, но там по морским разрезам про деревья рассуждать сложновато. Так вот, Америка, как известно, это то самое место, куда грохнулся метеорит. И там-то да, там вот мы видим, что реально выгорело все, и потом восстанавливалось, но восстанавливалось относительно быстро. То есть, ну, в общем-то, мы можем сейчас посмотреть на сукцессию, которая происходит, допустим, после пожара лесного, или же там на каких-нибудь там вулканических островах, которые вообще буквально с нуля все начинается. И мы видим, что, ну, как бы лес может вырасти. За 100 лет уже спокойно может лес сформироваться, там, за 200, тем более такой же густой. Я думаю, что тут никакой разницы не было, семян всяких хватало и прочее. Я думаю, тоже очень быстро все восстановилось. Правда, уже могло восстановиться совсем в другом облике, потому что старые леса исчезли, и стали появляться новые, по всей видимости, с наиболее быстро растущими деревьями. До этого там было очень много еще хвойных. Но они долго росли, и они как бы не давали покрытосеменным прорваться во многих местах, но при этом покрытосеменные в целом они более быстро растущие и менее прихотливые. А вот тут как раз, когда уже старые хвойные исчезли, им шанса вырасти и снова там занять доминирующее положение не было. Поэтому появились совсем новые леса, и в первую очередь во многих местах во влажном таком климате сформировалось то, что мы сейчас называем джунгли. Ну, вот, скорее всего, это очень быстро было. Считается, что за 15 лет уже полностью восстановился климат, а, в принципе, растения начали расти где-то через полтора года после падения астероида. И уже, ну, соответственно, как я уже упомянул, там, через 100-200 лет, скорее всего, леса были на месте. Другой разговор, я еще раз хочу сделать акцент, тут мне как раз недавно в разговоре с Александром Олеговичем Аверьяновым такая бурная дискуссия была на эту тему, вот, что у нас, в общем-то, очень мало данных по миру, ну, можно сказать, практически-то никаких больше нет, кроме Америки, о том, что происходило в этот самый интервал на суше. А, возможно, в других местах было и по-другому. И, собственно говоря, это один из главных аргументов для тех исследователей, которые все еще отрицают астероидную гипотезу и говорят, что астероид не мог привести к таким глобальным изменениям, в том числе к умиранию динозавров. Но вот, то, что, собственно, у нас нету других каких-то таких вот показательных разрезов, в которых мы бы четко видели бы вымирание наземной фауны, смену растительности и прочее. Вот, так что... К сожалению, по всему миру, прям однозначно сказать, сложновато.
1: Откуда пошло мнение, что палеогнаты существуют около 110 миллионов лет, если первые представители известны лишь с кайнозоя?
0: Мнение это пошло все оттуда же, откуда и разделение других групп птиц возрастом там под 70-80 миллионов лет назад. Все генетики. Во всем виноваты генетики. Они свои молекулярные часики настраивают и получают какие-то данные расхождения групп. И вот, судя по молекулярным данным, получается, что группы разошлись вот где-то порядка 110 миллионов лет назад. Вот, собственно, и вся история. Кстати, пользуясь случаем, могу сказать, что вот буквально на днях вышла очередная статья, очень такая любопытная по палеогенетическим вот этим вот часам молекулярным. В очередной раз уточнили время существования Луки, то есть последнего универсального общего предка. И если предыдущее исследование там, огромного количества вот, организмов дало точку расхождения где-то в районе 4 миллиардов лет, то сейчас получилось 4 миллиарда 200 миллионов лет, при этом был обработан более большой масштаб, да, массив данных, ну, то есть, как бы, скорее всего, это более точные данные. Таким образом, жизнь прям заметно удревняется, потому что Лука — это не самый первый организм, это последний общий предок, а там еще до него много чего интересного было. И вообще, вот у меня как-то все больше и больше сомнений в том, что жизнь тут появилась, и как-то мне все больше нравится идея спанспермии, честно говоря. Вот если эти все данные подтвердятся, что уже там 4-200 миллионов лет назад была более-менее сложная клетка, вот, а еще там, когда она появилась, вообще непонятно, и когда вся эволюция происходила. Но мне лично не совсем очевидно, как все это могло происходить на Земле. А вот такие вот данные от палеогенетиков. Такие, скажем так, новости науки некоторые.
1: Умение зондировать субстрат клювом имеет какое-то отношение к разделению на палеогнат и неогнат? Это первая часть вопроса. А неогнаты умеют, а палеогнаты нет? Или это признак не имеет отношения к такому разделению?
0: Нет, к такому разделению это не имеет отношения. В общем-то, способность как бы выискивать что-нибудь в каком-нибудь телу или еще где-то, или там, как выразились, зондировать почву, она появлялась неоднократно у самых разных групп птиц. Вот, это связано просто с особенностями строения клюва, с особенностями строения, ну, это там еще, на самом деле, не только клюв, там еще и очень, у них клюв, там еще и очень у них отличается...

0: А вот тродонтит так мало чем отличается. А вот. То есть, ну, тродонтит, вот я бы сказал бы так, что у тродонтит уже птичий. У дромеозаврит еще такой переходный в некотором плане.
1: Если эукариоты относятся к домену архей, то и им надо присвоить ранг поддомен или инфрадомен?
0: Ну, что можно сказать? С этой современной системой, когда надо, соответственно, чтобы большая группа объединяла всех предков, все очень сложно. Там, на самом деле, вообще сложно выделять какие-то домены, типы и прочие какие-то категории. Поэтому, как правило, и говорят клады, клады, клады. Клады такая-то объединяет клады такие-то. Ну, так-то чисто логически, да, чисто технически, да. Причем, больше того, там особенно прикольно, что эукариоты, они объединяют в себе как бы это слияние архей и эобактерий. Поэтому вообще непонятно, как это считать. То есть это даже, ну, вот лишайник, он же не считается вроде как бы у нас отдельным организмом, считается симбионтом, но получается, что и вообще каждый эукариот — это тоже симбионт. Его даже организмом-то, может быть, не стоит называть. Но, в общем, тут все сложно.
1: А гоацин, имеющий в птенцовом периоде пальцы на крыльях, чтобы залезть на дерево, относится к палеогнатам?
0: Если сказать честно, не помню. Но вот мои мутные воспоминания, что нет. Но я могу ошибаться. По-моему, он все-таки у нас неогнат. Но я вот не помню его точно систематическое положение.
1: Почему пингвины так и не стали настоящими морскими динозаврами и не стали похожими на китообразных?
0: Что касается морских динозавров, они не могли бы стать морскими динозаврами, потому что морских динозавров никогда и не было, с чего бы им становиться морскими динозаврами. А то, что называют обычно морскими динозаврами, оно к динозаврам никакого отношения не имеет, и очень-очень длительный эволюционный путь прошел совсем другой, не связанный с динозаврами. А пингвины, они не просто динозавры, они конкретно птицы все-таки. И уже имеют массу черт, которые приобрели их предки, когда они становились птицами, поэтому они даже как динозавры до конца выглядеть не могут. Вот. Но уж тем более они никогда бы не стали выглядеть как какие-нибудь плезиозавры. Что касается китов, ну опять же, они не могут выглядеть как киты один в один, потому что они птицы. Но в целом они к этому максимально приблизились. У них все-таки обтекаемое тело, у них ласты, но уж куда уж, как говорится, дальше. Больше того, если взять вымершую группу, про которую я сегодня не рассказывал, так называемых гигантских пингвинов, они еще и были более массивные, более тяжелые, и, скорее всего, обладали большими легкими, могли погружаться на большую глубину. И они были еще ближе к китообразным в этом плане. И больше того, есть даже версия, что, собственно, вымерли они как раз из-за того, что распространились дельфины. Что они были прям конкретно в одной экологической нише с дельфинами, и, собственно, дельфины оказались лучше.
1: Следующий вопрос. Почему считается, что у «нептичьих», в кавычках, динозавров не было сирингса? Есть ли сирингс даже у большинства настоящих птиц в ископаемом виде не сохраняется?
0: Ну, честно говоря, я на этот вопрос не готов дать ответа. Я, в общем-то, просто не встречался с такой информацией, что кто-то вот прям точно утверждал, что у нептичьих динозавров сирингса не было. Там просто нет никаких данных. Но я-то, конечно, вот так вот с точки зрения логики бы скорее сказал бы, что у них стоило бы ожидать сирингс. Потому что, ну, явно не голосовые же связки у них были. Это совсем другая группа. Ну, не знаю, там можно, конечно, посмотреть, как на крокодилов в этом плане косить. Но крокодилы и динозавров тоже далековато. В общем, я, честно говоря, не знаю, был у них сирингс или нет. Если хоть одного динозавра найдут сирингсом, тогда можно будет что-то утверждать. Скорее всего, это вопрос, который не имеет под собой пока никакой научной базы, и, в общем-то, все рассуждения на эту тему, они очень голословные. В общем, мог быть, мог не быть.

0: Никаких данных на тему нас нет.
1: Почему хищные птицы так имбецильны по сравнению со всеядными, врановые, например, и даже зерноядными, попугаеобразные птицами?
0: Что-то я не очень понимаю, что
1: более,
0: подразумевается.
1: Имеется в виду, наверное, более... Почему они такие более глупые хищные птицы?
0: Потому это что... врановые, это более глупые.
1: Нет, нет, нет. Наоборот. Почему хищные птицы так имбецильны по сравнению со всеядными врановыми и даже зерноядными, попугаеобразными?
0: Ну, я не знаю, не, но я... Не, ну хищные, они вообще как бы частенько бывают умнее, чем растительноядные, это логично. Но конкретно, если говорить про врановых, ну не знаю, мне кажется, что это тоже какая-то вот специфика именно эволюции конкретно этих птиц. Попугаи не намного уступают по интеллекту врановым. Так что, ну, как бы, хотя они вот, пожалуйста, зерноядные. Но в принципе, это... хищным птицам надо быть умнее. Вот попугаи, почему они достаточно умные? Возможно, что это связано с их коллективным образом жизни. Возможно, это связано с тем, что им надо там много всего запоминать, потому что они разной пищей питаются. Чем-то это похоже на формирование интеллекта приматов, ну, в том числе наших предков. А что касается врановых, ну, это хищная птица. Ей, наверное, надо быть умнее, чем его жертва. Понятно, что интеллект должен развиваться. В общем-то, другие хищные птицы тоже частенько умнее, чем зерноядные. Но...
1: В вопросе наоборот, почему они не умнее, а наоборот, почему они тупее?
0: Ну, я не знаю, как можно прокомментировать это, потому что врановые одни из самых умных птиц. Вот, поэтому, ну, значит, тут что-то немножечко, то ли автор запутался, то ли я запутался, но потому что, как бы, врановые и попугаеобразные, они близки по интеллекту, при этом даже врановые чуть-чуть преобладают по ряду тестов. Но я не могу сказать, почему врановые глупее, если они не глупее. Увы.
1: Да, вот тут у нас Станислав Владимирович задает корректирующий вопрос.
0: Голубя.
1: Про голуби, про голубей. А зачем воронам такой мощный интеллект? У всяких чаек и прочих голубей с интеллектом не очень, но ведь им вроде норм. Голуби такие глупые, что я ловлю их ящиком.
0: Ну, что касается интеллекта голубей, тут на самом деле тоже... Я думаю, что реальный Станислав Владимирович бы, может быть, прокомментировал бы некоторые способности голубей, все-таки интеллектуальные, которые не столь примитивны, как некоторые считают. Но, по-любому, я уже упомянул, хищные птицы, им лучше быть умнее, чем свои, чем добыча. Зерноядным птицам, как бы, природой разрешено быть поглупее. Большинство хищных птиц, они одиночки.
1: А, возможно ли... Да, такой теоретический вопрос. У нас пошли теоретические вопросы. А возможно ли, что где-то живет современная птица с хвостом, как у динозавра, или с истинными зубами?
0: Ну, конечно, мы не знаем всего многообразия птиц, но учитывая, что... Ни в современном мире, ни в ископаемой летописи, начиная там с начала кайнозоя, ничего подобного мы нигде ни разу не видели. Вероятность того, что подобная птица будет где-нибудь там, допустим, в джунглях Амазонки, какая-нибудь маленькая, но зато зубастенькая и длиннохвостая обнаружена, ну, крайне мала. Отрицать такого никоим образом нельзя, потому что, ну, вот нашли желтимерию. Но это было бы странно, потому что она попросту мало конкурентоспособна. Ну, птицы не зря избавились от зубов и от хвоста. Надо быть легкими. Кстати, что касается хвостатых птиц, их уже и в Милуте не было, поэтому тут совсем вряд ли.
1: Кажется, все вопросы подошли к концу.
0: Ну, закончились. Да. У нас и, в общем-то, по времени примерно...
1: Эфир подошел к концу.
0: Эфир тоже подходит к концу.
1: Ярослав, да, большое вам спасибо за лекцию. За ответы на все вопросы, которые были заданы. Наших слушателей мы благодарим за вашу поддержку, внимание, лайки, донаты, репосты. подписывайтесь на наш канал, если вдруг не подписаны. И увидимся через неделю.
0: Всем до свидания. Увидимся через неделю. Всем хорошего настроения.
1: До встречи.

Снаряд попал прямо в лошадь, и лошадь под ним разлетелась, разорвана была на части. Англичане этот эпизод своей военной истории, превратив в невероятный миф, выполняли бессмысленно жестокий приказ. Сначала голод, когда тебя 3 раза в день поят чаем. После этого клестир, это клизмы. Их завербует ОГПУ. И ее мужа. Потому что они очень тосковали по родине. Система здравоохранения, как бы сейчас сказали, лопнула сразу. Она не выдерживала. И тогда, чтобы не бросить раненых, она воодушевила солдат остановиться и повела роту в контратаку. Тогда писали во всех газетах, что все, больше войн не будет никогда.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Прежде чем говорить о героях, я бы хотел сказать несколько слов о том, что из себя представляла русская императорская армия. Во-первых, это армия по призыву с 21 года. Срок службы в пехоте и артиллерии 3 года, в кавалерии 4, а на флоте 5 лет. На флоте всегда служили дольше. Но всеобщая воинская обязанность не означала, что все попадали на действительную военную службу. Бросали жребий, и из подлежащих призыву шел каждый третий. А остальные зачислялись в резерв, в ополчение. Проходили какие-то сборы. Собственно, такая большая армия была не нужна. При этом можно было служить добровольно. Если без образования, то они назывались охотники. По охоте свои шли в армию. А если со средним или высшим образованием, вольно определяющиеся. Не пускали тех, кто находился под следствием, судим, не было штрафбатов. И мне очень нравится эта формула «лишенный прав состояния». Было огромное количество исключений, кого в армию не брали. Например, единственного сына в семье в мирное время. Одинокого вдовца с детьми. Освобождались представители духовенства, науки, начиная от аспирантов, доцентов, приват-доцентов, профессоров с помощниками, академики, естественно. Студенты получали отсрочку. Призыву не подлежали народы Крайнего Севера, Дальнего Востока, так называемые инородцы Сибири, якуты, тувимцы, жители Астраханской, Архангельской губернии, Степного края, Закаспийской области, а также Туркестан, это вся Средняя Азия, жители Финляндии, ну и Кавказ. При этом могли служить добровольцами. Были добровольческие части, служить в них считалось делом почетным. Туркменский дивизион, дагестанский конный полк, осетинский конный полк, ну и так далее. Разницы тогда между украинцами, белорусами и русскими никто не приводил, поэтому армия на 86% состояла из русских. Пехота. Две трети армии строилась почти как сегодня. Армейские корпуса. Каждый корпус состоит из двух дивизий. Дивизия – это маленькая армия. В нее входит артиллерия, уже тогда авиационный отряд. Саперы, продовольствие, транспорт, хлебопекарни, почта, телеграф, санитарный отряд, ветеринарный лазарет обязательно, потому что лошади. И дивизии были больше, чем сейчас. Средняя численность примерно 23-25 тысяч солдат и офицеров. Соответственно, армейский корпус около 50 тысяч. Это только врачей 120 человек по штату. Потом в ходе войны корпуса еще увеличились, и в каждую стало входить по 3 дивизии. Основная единица армейская – полк. Полки были номерные и именные. Наименование полка – Сибирский пехотный полк или Кавказский пехотный полк. Это совершенно не означало, что там служили уроженцы этих регионов. Например, в Туркестанском или в финляндском полку вообще не было никаких туркестанцев и никаких финнов. Это просто исторические наименования. Командир полка – полковник. В гвардии мог быть генерал-командир полка. Полк состоит из батальонов. Командир батальона, как правило, подполковник. Командир роты – капитан. Иногда штабс-капитан. В тот момент майоров в императорской армии не было. По сути, капитан был как майор. Штабс-капитан просто как капитан. Это промежуточное звание между поручиком и капитаном. Полки тоже были большие. 3000 солдат и офицеров. Потом уже по ходу войны происходило чудовищное выбытие кадрового офицерского корпуса. Уже могли командовать батальонами и прапорщики, и подпоручики. Я приглашу на сцену гренадера 11-го фоногорийского князя Суворова полка. Прошу.
1: Я представляю гренадера 11-го гренадерского фоногорийского генералиссимуса князя Суворова, ныне его императорского высочества, великого князя Дмитрия Павловича полка. Полк был основан в мае 1790 года Суворовым из гренадерских рот пехотных полков. Боевое крещение полк принимает через 2 года под Измаилом. В 1890 году праздновался юбилей 100 лет. Для офицерской комиссии было подано прошение государю-императору о создании полкового знака. за основу взят Измаильский крест. Полк прошел все войны 19 века, и до 1917 года он не выходил из боя. Он полностью поменял кадровый состав, поменял раз пять. В Белой армии полк не был восстановлен. Только гренадерская рота в Алексеевском пехотном полку, где остались кадровые офицеры, которых насчитывало всего лишь пять. На 1915 год кадрового офицерского состава в гвардии и в армии оставалось процентов 5-6. Потери кадрового офицерства были огромные. Кадровых офицеров к концу Первой мировой не осталось. Была большая редкость увидеть в Белой армии офицера, который застал начало Первой мировой. На мне полная пехотная форма и снаряжение гренадера на 1914 год. В такой форме солдаты уходили на фронты Первой мировой. Есть отличия в гвардии, но там они небольшие. Потом форма менялась, упрощалась, и в 1915 году все кожаное снаряжение было заменено на брезентовое. Убрана так называемая сухарная сумка и повешен вместо ранца 1910 года вещевой мешок так называемого туркестанского типа, в народе называемый сида, который просуществовал в армии до сих пор.
0: Общий вес около 20 килограмм вместе с оружием, да?
1: 25-30.
0: 25-30. С винтовкой, да?
1: Походного марша, куда полк выдвигается.
0: Спасибо. Это точная реконструкция, как выглядел солдат Первой мировой. Спасибо большое нашим реконструкторам. Кавалерия – самый основной ударный элитный род войск. Офицеры в кавалерии – это представители обеспеченных слоев. В Британии или в Германии офицерские кавалерийские школы – это закрытый клуб, общие интересы. Но Первая мировая война – это кладбище кавалерии. Самое страшное – это не пулемет. Кладбище кавалерии было ограждено колючей проволокой. Колючая проволока изначально была изобретена, чтобы скот не разбежался. Потом англичане творчески переосмыслили это во время англобурской войны и стали использовать как временную, но надежную ограду для концентрационных лагерей, куда загоняли буров, пленных. А потом сообразили, что колючая проволока – это идеальное препятствие не только для пехоты. Пехота еще как-то может проползти для кавалерии. Лошади не видят, налетают и гибнут в страшных мучениях. Поэтому как таковых кавалерийских сшибок, классических кавалерийских сражений, в Первую мировую войну не было. У нас были, конечно, драгуны, гусары, уланы, но это одно название. Они отличались только обмундированием, больше ничем. В основном это для перемещения быстрого, потом спешиться. По ходу войны поняли, к чему ведут самоубийственные классические кавалерийские атаки. Знаете, где кавалерия развернулась в годы Первой мировой? В Палестине и Сирии. Там никаких пулеметов, поэтому англичане с османами воевали кавалерийскими соединениями. Можно было и порубиться, и пики, и все остальное. Кстати, кайзер Вильгельм был большим поклонником кавалерии как классического и самого, как ему казалось поначалу, эффективного рода войск. Немецкие кавалеристы были вооружены пиками. В общем, посмотрите хронику. Помимо колючей проволоки из военных новелл, которые перевернули военную тактику, еще более опасная вещь, о чем почему-то мало говорят. Все армии великих держав очень качественно освоили артиллерийскую стрельбу с закрытых позиций. Когда обстреливаешь неприятеля, и он тебя не видит. Мы начали это еще в русско-японскую войну практиковать. А это что означает? В момент наступления ты не можешь подавить вражескую артиллерию, потому что ты ее не видишь, а она тебя подавляет, бьет по тебе издалека. Да, ну и плюс ко всему авиация. Ты не можешь тайно сосредоточить крупные массивы войск, потому что авиация использовалась в первую очередь для разведки, что дало развитие серьезное фотоделу. Появились профессиональные фотообъективы, с помощью которых летчики фотографировали вражеские позиции. Ну и, естественно, саперные, понтонные батальоны, полевые инженерные войска, отдельные телеграфные роты. Связь приобретает огромное значение. Можно быстро установить, где враг наступает, чтобы перебросить туда резервы. Целостность фронта определяется связью. Поэтому войска связи приобретают невиданное значение. Это не как войну 1812 года. У генерала 10 адъютантов, и они выполняют роль связных. Скачут туда-сюда, передают приказы. Нет, проводная связь, либо телеграф. Это самые квалифицированные и подготовленные солдаты. Анкипулеметчицы в природе не существовало, это литературный вымысел. А Петька был, только не был придурковатым денщиком у Чапаева. Настоящий Петька был командиром батальона или роты связи. Унтер-офицер царский. Очень грамотным и подготовленным техническим специалистом. Иначе никто бы ему командовать связистами в дивизии не доверил. Естественно, солдат надо готовить. Это, опять же, за неделю не делается. Поэтому формировались специальные запасные батальоны, запасные полки. Подготовка в них, как в учебках, шла до нескольких месяцев. И эти запасные полки разрастались, они становились огромными. В Петербурге были запасные полки по 20 тысяч солдат новобранцев, которые готовились к отправке на фронт. Чем ближе к февралю 17 года, тем меньше они хотели отправляться на фронт. И это была колоссальная ошибка царского правительства держать в столице огромные запасные полки новобранцев, вчерашних крестьян. Это невероятная взрывная революционная масса. О чем думали, не понимаю. Офицерский корпус очень профессиональный и очень небольшой. Всего в русской армии в 2014 году 43 тысячи офицеров и генералов. Из них генералов 1290. Я не знаю, сколько сейчас генералов в российской армии, но я подозреваю, что больше. Хотя армия меньше. Как друг к другу обращались? Солдат к любому вышестоящему, господин ефрейтор, господин унтер-офицер. А если к офицеру, то, соответственно, ваше благородие, это до штабс-капитана. Дальше капитан и полковник – это ваше высокоблагородие. Генерал, майор, генерал-лейтенант – ваше превосходительство. Ну, если солдату посчастливится где-то когда-то увидеть полного генерала от кавалерии, от инфантерии, то это ваше высокопревосходительство. Обращение сверху вниз простое, по фамилии. Иванов ко мне. Или рядовой Иванов ко мне. Ефрейтор ко мне. Ну, понятно, что в условиях боевых действий превращалась ваш бродь, и никто не обижался. Офицеры друг к другу относились вполне демократично и обращались, как правило, капитан, полковник, поручик, господин капитан, причем как снизу вверх, так и сверху вниз. Только к генералу, ваше превосходительство. Что интересно, вышестоящий к нижестоящему всегда на «ты». Ничего оскорбительного, так принято. Унтер Иванов сюда. А к вольноопределяющемуся, ко вчерашнему студенту, позавчерашнему гимназисту, только на «вы». Господин вольноопределяющийся, хотя он обычно солдат. Это уважение к добровольцу. И к тому же к добровольцу образованному, окончившему как минимум полную среднюю школу. Помните фильмы про гражданскую войну? «У нас тут ваших благородий не осталось. Тут типа все равны в Красной армии».
2: «Я так понимаю, что служба твоя, ваш брать, отныне нам кровь пускать. Или как? Братва! Братва, давай сюда контуру нащупал!
3: Золотопогонник, братва!»
0: Это отчасти правда, потому что к тому моменту действительно кадровых офицеров почти не осталось. Потери колоссальные. В первые годы войны 90% кадрового офицерского корпуса выкашивалось. Почему? Потому что они шли в атаку рядом с солдатами. Потому что кавалеристы, шашки наголо, лавой на пулеметы. Потому что офицер должен быть впереди своих солдат. Это только в кино Чапаев на лихом коне. Он был тяжело ранен в годы Первой мировой, поэтому передвигаться не мог верхом. Он только на тачанке. Пехотный унтер-офицер. Потом по ходу войны набирали ускоренные курсы в военных училищах. И общее число офицеров росло. Но это были уже другие офицеры. Это вчерашние унтеры, вчерашние студенты или просто выслужившиеся. Верховно-главнокомандующий великий князь Николай Николаевич до августа 15 года. Потом и до марта 17 года берет на себя функции верховного сам император Николай II. А дальше главкомы менялись как перчатки. Апрель-май 17 года главком генерал Алексеев. Затем еще немного до середины лета генерал Брусилов. Потом Брусилова тоже смещают. Главкомом становится Лавр Корнилов по настоянию Керенского. А потом как бы Корниловский мятеж, и главкомом провозглашает себя сам Керенский, премьер-министр. Еще месяц-полтора. Ну и затем самый короткий в истории верховный главнокомандующий русской армии генерал Духонин. Буквально несколько дней с 1 ноября и до момента, когда он отказался подписывать с немцами перемирие и был смещен распоряжением новой власти большевиков, его приехал замещать новый главком советского правительства целый прапорщик Крыленко. Говорят, даже Крыленко пытался остановить пьяных разъяренных солдат, которые устроили самосуд над Духониным, вытащили его из штабного вагона и растерзали. После этого появилась поговорка «отправиться в штаб к Духонину, подвергнуться смерти без суда, как суду Линча». Еще в ходе Первой мировой войны начали создаваться так называемые национальные части. Это было во всех армиях. В Англии служили индусы, пакистанцы, гуркхи. За Францию воевали активно уроженцы Алжира, Туниса, колоний французских. Когда высадился американский экспедиционный корпус, впервые европейцы в большом количестве увидели афроамериканцев. И впервые услышали джаз. У нас были воинские части из горцев, мусульман, грузин, армян, латышей, эстонцев, поляков много было, сербов, а потом со временем еще пленных чехов и словаков. Что интересно, после февраля произошла так называемая национализация армии. Хуже только приказ номер один Петроградского совета, согласно которому упразднялось единоначалие, и ни один приказ командира в атаку, вперед, назад не подлежал исполнению, если он не утвержден солдатским комитетом. Армия рухнула сразу. Но была еще одна замечательная инициатива, которую, кстати, зачем-то поддерживало временное правительство, когда из воинских частей изымали солдат определенной национальности. И начинали перемешивать, формируя национальные батальоны, полки, дивизии и даже корпуса. Но поскольку офицеров довольно тяжело перемешать, это же профессионалы. Офицерам предлагали оставаться на старых местах, хоть ты русский, командуй какой-нибудь там украинской теперь национальной частью. Но если офицер отказывался, его с должности снимали. Поскольку армия была главным образом русско-украинско-белорусская, выражаясь современным языком, то самый большой масштаб был национализации в украинских частях, то есть произошла украинизация армии. Появились украинские военные училища в 1917 году, украинский кадетский корпус, 50 украинских запасных полков, ну и так далее. Все эти национальные части, которые, думаю, что многие даже узнали впервые, что они, оказывается, не русские, поскольку они родом с Полтавской губернии. Но таким образом появились крупные национальные части, которые потом стали основой новых независимых, ну или, правильно сказать, сепаратистских правительств. Именно на них они опирались. Это был польский корпус в составе 4 дивизий, кавказский туземный кавалерийский корпус, сербский добровольческий корпус, много сербов за нас было, чехословацкий, всем известный отдельный корпус в составе 2 дивизий, мятеж белочехов, 1-я и 2-я латышские стрелковые дивизии, опора большевиков, и еще была эстонская отдельная пехотная дивизия, ставшая костяком будущей эстонской армии, плюс огромное количество украинских национальных частей. Так, чтобы немного отвлечься от наших внутренних перипетий, хочу сказать, что за русскую армию воевало довольно много европейцев, добровольцев, ну, как Нормандия Неман в годы Великой Отечественной. Наиболее любопытна судьба бельгийского корпуса бронеавтомобилей. Это прямо кино снимать, это история приключений бельгийцев в России. Началось все с того, что когда Германия прошла сквозь Бельгию, очень жестоко, то часть бельгийских офицеров уехала во Францию и сформировала там добровольческие отряды, причем среди них были фанаты-автолюбители, как бы сейчас сказали, тогда автомобиль этот новинка. И вот эти автолюбители бельгийские сформировали добровольческие бронеавтомобильные подразделения французской армии. Тренировались они где-то в Булонском лесу. Это были не просто офицеры, это там очень много было представителей бельгийской аристократии, у них была очень модная форма, прямо в парижских домах моды заказывали. Но когда часть была сформирована, выяснилось, что на Западном фронте воевать им негде, потому что там все перекопано, окопы, траншеи, колючая проволока, грязь. Не поездишь на автомобилях. Но тут им на счастье попался какой-то русский генерал, потому что по обмену опытом тогда наши тоже ездили на Западный фронт, смотрели, помогали союзникам, который сказал: ничего, у нас в России хотя дорог нету, но и такого количества изрытости всяких окопных тоже нет, будет где разгуляться. Поэтому бельгийский добровольческий бронедивизион в составе почти 400 военных и нескольких десятков бронеавтомобилей сложным путем, кто-то через Архангельск, через Одессу, разными способами добрались в итоге до Петербурга. Там их принимали, цветы, парады. Николай II лично залезал в бронеавтомобиль, смотрел, как им управлять. Стали селебрити, бельгийские офицеры. Они писали, я процитирую: «Представьте себе Версаль, перенесенный на Финский залив. Нас буквально пичкали деликатесами, водкой, икрой. На нас сыпался поток приглашений каждое утро. Светская жизнь. Но потом их все-таки отправили на фронт в Галицию. Воевали. Очень их удивляли наши солдаты. Русские, с которыми они столкнулись впервые. Удивительные люди русские. Их всего лишают. Они с трудом понимают, за что воюют. Однако продолжают драться, несмотря на усталость, физические и моральные страдания. Правда, тут же они отмечали, что русским требуется строгая дисциплина. Как у негров в нашем бельгийском Конго или аборигенов голландской Индонезии. Так себе комплимент. Но на самом деле действительно дисциплина – главное в армии. Кстати, у самих бельгийцев с дисциплиной было не очень. На них распространялись общие правила. По ресторанам ходить нельзя, без разрешения начальства, даже если боев нет. Курить где попало нельзя, пить вообще нельзя. Поэтому они очень переживали. Некоторые просились уже домой. Но тут революция. Они в этот момент квартировались в районе Киева и договорились с красными, что броневики свои сдадут красногвардейцам, а сами пусть отправляются куда-нибудь в Архангельск и оттуда через англичан к себе, не задерживая. Но тут произошло непредвиденное. Бельгийских солдат разагитировали. И они решили, что они будут делать мировую революцию. Им здесь нравится. Многие уже женились на русских девушках. Причем лидером этого внутреннего мятежа был унтер-офицер Лахаут. Он потом отсидит в концлагере немецком, будет признанным лидером бельгийского сопротивления. А когда освободится, станет председателем бельгийской компартии. Пассионарно был товарищ. В общем, решили перенаправить во Владивосток. Большая часть действительно отправилась домой, но по пути трое потерялись. Решили пойти охотиться на тигров. Видимо, им не хватило адреналина на войне, и они исчезли. Проходит некоторое время, их нашли. Оказалось, что они теперь капитаны колчаковской армии. Попали к нашим в плен, трудовые лагеря. Один из них умудрился вместе с русской семьей, женой уже и детьми уехать куда-то в Прибалтику. С остальными не знаю, что произошло. На самом деле кино. Как писали потом в мемуарах сами бельгийцы, кавычки. Что у нас осталось от России? Это любовь, которая прочнее, чем неудачи и разочарования. С 17-го года начинаются формироваться ударные части или части смерти. Мы знаем только один батальон смерти, наиболее распиаренный. Это вот женский отряд Бочкаревой. Кто такие ударные части, части смерти? Это те, кто готовы воевать до победного конца. Только добровольцы. Функционал – штурмовые отряды. Как в годы Великой Отечественной, штурмовики, либо штрафбат. Штурм крепостей, контратаки – самые опасные участки. Частей смерти было много. 4 добровольческих корпуса, включая гвардейские добровольческие. 5 дивизий смерти. 12 полков смерти. В общем, всего 312 частей. Особая атрибутика – череп, лавровый венок и скрещенные мечи. Надо сказать, что в этом черепе нет ничего пиратского. В данном контексте это христианская традиция, демонстрация того, что ты готов к смерти, и смертью, и смерть поправ, к вечной жизни. Офицеры и солдаты частей смерти должны были носить особые шевроны и кокарды либо знаки с черепами и мечами. Ну, понятное дело, 17-й год – промышленность не успевала это все выпускать, поэтому там самое разнообразное было обмундирование. Но храбрости этим частям было не занимать. Я каждый раз повторяю, что история – это узкое место, и мы зачастую запоминаем такими фрагментами, отдельными именами, географическими понятиями. И это хорошо на самом деле, потому что эти имена врезаются в память, и ассоциативно мы понимаем, о чем идет речь. Вот европейцы, американцы, может быть, они мало что знают об истории Второй мировой войны, и тем более нашей на Восточном фронте. Великой Отечественной. Но когда им говоришь «Сталинград», то тут у всех этих французов, немцев что-то в голове переключается. Это русские, и это было очень страшно. Первая мировая – это Верден во Франции. Страшная кровавая мясорубка, по разным подсчетам, до 1 000 000 погибших с двух сторон. Линия фронта сдвигалась туда-сюда на километр. И потери чудовищные. И вот в части Первой мировой надо запомнить одно слово. Каждый считающий себя образованным русский человек должен это слово знать – Сморгонь. Немцы называли это русский Верден. Это маленький городок, районный центр на территории современной Белоруссии, Гродненская область, у которого развернулось гигантское 800-дневное непрерывное сражение между нашими и германскими войсками. Сталинградская битва 200 дней, а это 800.
4: 2,5 года. Строились железные дороги, подвозились миллионы снарядов, пускались газы в одну и в другую сторону. Была поговорка, что кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал. Сталинград. Наши войска откатывались в ходе Великого отступления. Мы ушли из Польши, уже потеряли Западную Украину современную, Западную Белоруссию. Уже немцы заняли Брест, Гродно. В этот самый момент Николай II берет на себя бремя Верховного Главнокомандующего, потому что такое отступление казалось катастрофой. Они еще не знали про 41-й. Тогда это казалось катастрофой. Под Сморгонью, очень важное, перекресток путей, удалось натиск немцев остановить. Как выяснилось, до конца войны, вот обратите внимание на карту, удерживали нашу Вильнюс, современный Вильнюс, с севера. Давят германские войска и грозят окружить огромную группировку нашу, защищающую Вильно. И вот тут мы останавливаем германские войска. Немцы подтянули тяжелую артиллерию. У них было колоссальное преимущество по тяжелой артиллерии над всеми войсками Антанты. Они просто город сравняли с землей. Чтобы как-то держать позиции, мы постоянно контратаковали и перебрасывали туда лучшие гвардейские части. Напряжение боев было такое, что в какой-то момент немцы предложили объявить перемирие для сбора трупов. Уж разлагаются, лежат. 2 дня воюем, день перемирия. Это то, что мы сейчас предлагаем периодически, а они не соглашаются. Так вот, за один день наши собрали 4000 трупов, немцы 5,5. Представьте себе напряжение на линии боевого соприкосновения. Именно там, под Сморгонью, была обескровлена, ну, а можно сказать, уничтожена русская гвардия. Преображенские, Семеновские, Измайловские полки, гордость русской армии, 300-летней империи, они потеряли просто половину состава. В офицерской части больше половины. И все последующие гвардейские полки, там остатки офицерств. Под Сморгонью побывали практически все герои, о которых мы будем сегодня говорить. Там летом 17 года контратаковал женский ударный батальон Марии Бочкаревой. Посмотрите обязательно фильм «Батальон». А кому нравятся документальные драмы, то я очень рекомендую многосерийную документальную драму, которая выходила при поддержке военно-исторического общества, называется «Первая мировая». История Первой мировой преподносится сквозь судьбу одного солдата, добровольца. Только солдата непростого, его звали Родион Малиновский. Этот мальчик в 15 лет пристал к эшелону и сбежал на фронт. Наврал насчет своего возраста, его записали в пулеметную команду подносить патроны. Научился, стал пулеметчиком. Пулеметчик — это на самой первой линии. Это самое опасное, что может быть. Он в 16 лет уже получил первые свои медали, первый Георгиевский крест. Воевал под Сморгонью, тяжело ранен. Потом во Франции, в нашем экспедиционном корпусе. Потом в Легионе чести, его еще французским крестом наградили. Потом еще одним Георгием. Родион Малиновский станет маршалом Советского Союза и министром обороны СССР. Там же под Сморгонью будет воевать и прекрасный, очень пронзительный, искренний и совершенно подзабытый сегодня детский писатель Валентин Катаев, тоже доброволец, вольноопределяющийся, рядовой, потом курсы, прапорщик, под Сморгонью дважды ранен, дважды отравлен газами, 2 креста георгиевских, ордена, в общем, белеет парус одинокий. Почитайте Катаева, у него есть очерки, так и называются, «Под Сморгонью». Знал, о чем писал. Там же недалеко будет воевать главный наш культовый, лучший, на мой взгляд, сатирик такой в межвоенной литературе Михаил Зощенко. Тоже вольноопределяющийся. Окончил Павловское училище, доброволец, дослужился до штаб-капитана, командир батальона, командир пулеметной команды. Самый опасный участок. Отравлен газами под Сморгонью на всю жизнь. 5 боевых орденов. Прапорщиком был. И писал потом в очерках, что средний срок жизни прапорщика под Сморгонью составлял 12 дней. Ну, Зощенко повезло. Он выжил и даже каким-то чудом прожил потом долгую жизнь. А рядом с комбатом Зощенко был другой батяня комбат, только из кадровых офицеров, из элиты. Комбат Преображенского полка, вот ему посчастливилось остаться в живых. Среди преображенцев Александр Кутепов. Этот молодой командир батальона потом станет полковником и последним командиром в истории Преображенского полка. И он будет единственным в Петербурге старшим офицером, который попытается с оружием в руках остановить беспорядки февральской революции 1917 года. Никто больше. Он пытался собрать верных солдат и как-то подавить то, что происходило на улицах. Потом будет воевать за белых, Деникин. До конца будет с Врангелем. Потом станет руководителем Русского общевоинского союза, его боевой организации. То его похитит ГПУ, вывезет. Судя по всему, где-то убьют по дороге. Там же под Сморгонью будет заведовать госпиталем еще одна женщина, имеющая непосредственное отношение к литературе, дочь Льва Николаевича Толстого и распорядитель всего его литературного наследства Саша Толстая. В госпитале лечили очень много отравленных газами. Газы – это ужас Первой мировой войны. Это страшное, неизведанное, непонятное совершенно оружие, которое вызывало на самую большую психологические травмы. Дело не только в количестве погибших. Около миллиона человек было отравлено газами. Кстати, газы изначально ведь пускали не для того, чтобы убить. Убить – это побочный эффект. Главная задача газовых атак – заставить спрятаться солдат, залечь куда-нибудь там в блиндажи, зарыться лицом в землю, закрыться марлевыми повязками и противогазами и таким образом обеспечить прорыв, чтобы наступающие шли. То есть газ – это оружие подавления. Но он стал оружием чудовищного смертоубийство. Немцы – народ креативный. Изобрели огнеметы. Огнемет – оружие подавления пулеметных точек. Главное – подобраться метров на 30. Струя била огнемета. Сжигала все. Два огнеметчика, три огнеметчика. Кто-то там тащит баллоны, подползают. А потом этот дот выжигается дотла со всем, что там есть внутри. Оружие страшное, обоюдоопасное. Бывшие пожарные служили огнеметчиками, и во всех армиях огнеметчиков ненавидели. Если огнеметчик попадал в плен, не дай бог. Газы, с которыми Александра Толстая столкнулась под Сморгонью. Самая известная газовая атака произошла у крепости Осовец, так называемая атака мертвецов. На самом деле это просто символ. Один из эпизодов, которых было много по ходу войны, но история, тесное место, остается какой-то один яркий образ. Есть такая известная картина «Атака мертвецов» Василия Нестеренко. Осовец – это крепость второго разряда в Польше, укрепрайон. Ну, что-то типа Брестской крепости нашей, только поменьше. Немцы наступали, обойти эту крепость невозможно, там вокруг болота, речки. Дождались попутного ветра, пустили газы, это июль 15 года. Подождали, крепость молчит. Решили, что все, никого там не осталось. И цепями в полный рост германцы пошли вперед. А оттуда не так, чтобы пулемет, оттуда контратака штыковая. Отплевывая, как вспоминали, кровавую слизь изо рта, там чуть ли не куски легких, лица покрытые тряпками обезображенные, красная кожа вся в нарывах, обороняющиеся ринулись в штыковую контратаку. Увидев этот весь ужас, германцы развернулись и побежали. Эпизод вошел в историю как атака мертвецов, то есть тех, кто уже умер. Не знали, как бороться с газами. Самые разные были способы поначалу. Практиковали водяные завесы, распыляли воду по пути газов. Вода абсорбирует, мешает. И включали воздушные пропеллеры, гнали воздух в обратную сторону. Не думаю, что это сильно помогало. Первые боевые газы применили немцы. Почему? Потому что у них была самая развитая химическая промышленность. Потому что у немцев было мало колоний. У них не было благодатной Индии. Соответственно, проблема с красителями. Красители делает химическая промышленность. Все это перевернулось в производство отравляющих газов. За годы войны перепробовали 48 разных видов ядов. Первый был использован в 15 году у города Ипр. Отсюда Иприт. Вообще самых популярных газа два. Хлор и Иприт. Хлор удушающего действия. Он тяжелее воздуха. Проникает в блиндажи, в окопы, во все укрытия. То есть в позиционной войне хлор – это вот прямо самое то, казалось. Но есть минус. Он имеет такой зеленоватый цвет, поэтому нет эффекта внезапности. Дозорные могут разглядеть, что на тебя движется облако хлора, и успеть одеть марлевые повязки. Первая защита была марлевые повязки, пропитанные специальными химическими растворами. Потом появились марлевые повязки с очками, закрывали лицо полностью. То есть можно успеть защититься, либо сменить позицию. Гораздо опаснее Иприт. Это газ кожно-нарывного действия. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Его вообще невозможно заметить. Ты понимаешь, что отравлены притом, когда ты слепнешь, когда на коже появляются чудовищные нарывы. При этом противогаз не защищает, потому что все открытые участки тела поражаются. Кисти, шея. То есть нужен специальный костюм защитный, ОЗК. Конечно, ничего подобного не было. Тогда только противогазы первые стали появляться с 16 года массово. Поэтому иприт вызывал чудовищный страх. Именно ипритом был отравлен Гитлер. Он ослеп, потерял голос, вылечили. К счастью для Гитлера, к несчастью для всех остальных. Это страшный психологический эффект. Это как эффект высоколетящих беспилотных аппаратов. Ты сидишь далеко от линии фронта в тылу, и тут бах-бах, все убиты. Ты его не видно и не слышно. А он тебя видит и слышит. Точечное, молниеносное. Очень страшно. Так и при его раз и слепнешь. Кавалерия, знаете, как боролась с газами? На лошадей пытались одевать какие-то специальные чехлы с марлевыми тампонами, чтобы они дышали. И в итоге лошади задыхались, сходили с ума. Потом стали эти тампоны, пропитанные специальными противогазовыми химрастворами, засовывать им в ноздри и иголкой зашивать, чтобы они их не выплюнули. Потом это запретили, потому что очень болезненно. Венец усилий – это противогаз Зелинского, нашего академика, с угольным абсорбентом. Эта технология до сих пор находится в основе всех современных противогазов. Кстати, мы первые наладили выпуск этих противогазов «Россия» и «Антанта». А у немцев не было, они мечтали получить на фронте трофейный русский противогаз. Несколько слов о героях неба. Авиация тогда уже была, более того, число самолетов в нашей армии было самое большое. У нас летчиков не хватало, самолетов было больше, чем летчиков. Это был самый демократичный в русской армии род войск. Почему? Никакого карьеризма, никакого блата. Готовить летчиков одна-две офицерских авиашколы. Только добровольцы. Тебе высокие знакомства в небе не помогут. Только личные боевые качества. Переходили в летчики романтики. Самые отчаянные храбрецы. Могли брать любого. Хоть флотского лейтенанта, хоть казачьего урядника. Все, кто хочет, записывайтесь в пилоты. Кстати, чаще всего почему-то кавалеристы. Именно летчикам мы обязаны появлением часов. Потому что раньше ведь часы были на цепочках. А как летчик посмотрит? Он же за штурвалом. У летчиков появились первые часы на ремешках наручные. А потом все это переняли. Очень удобно. Да вообще за временем надо следить. Именно в годы Первой мировой войны часы стали массовым, а не элитным продуктом, потому что не время – деньги. Нет. Время – жизнь. В 0 часов 0 минут артподготовка, атака, отступление, газы. Ты не знаешь точное время – ты погибнешь. Поэтому сверяйте часы. У всех офицеров были. Сначала появляются дирижабли. 1900 год. Изобретатель граф фон Цеппелин, немец. Но дирижабли быстро научились сбивать, поэтому они не особо отработали по ходу Первой мировой войны. Хотя первые дирижабли бомбили Лондон в 14 году. Фон Цеппелин обессмертил свое имя не только одноименным дирижаблем, но и небезызвестной рок-группой Led Zeppelin. В его честь там одну букву поменяли только. Поэтому наступает эпоха аэропланов. В 1903 году братья Райт только приподняли в воздух первый аэроплан, секунд на 10, по-моему. А уже через несколько лет француз Ролан Гаррос, тот самый, который теннисный турнир, перелетел через Средиземное море. Пробыл в воздухе несколько часов, прямо в канун Первой мировой войны. У нас самый знаменитый летчик Петр Нестеров, автор и исполнитель «Мертвой петли», он просчитал, что это можно сделать, и сам первым в мире исполнил этот смертельный номер. Я вообще не могу понять, как это происходит. А вот на этой вот фанерной этажерке, он же автор и исполнитель первого в мире воздушного тарана, оружия героев. 14-й год, штабс-капитан, выпускник Гатчинской офицерской авиационной школы. Уже к этому моменту прославленный ас, он в 13-м году исполнил в Киеве мертвую петлю. Он провоевал всего месяц. За этот месяц совершил 28 боевых вылетов. Но в основном фотографировал, разведка. И немного бомбометания. Вручные бомбы уже бросали. Потому что штатного вооружения тогда у аэропланов не было. Когда встречались вражеские самолеты, можно было пострелять в друг друга из револьвера, попробовать попасть. Второй пилот мог стрелять из карабина. А так в основном помашут друг другу крыльями, раскланяются, и каждый полетит со своими задачами. Пулеметы не ставили тогда на аэроплан, они были очень тяжелые. И Нестеров посчитал, что можно сбить вражеский самолет тараном, при этом самому остаться в живых. Он заходил на скорости сверху и должен был шасси сломать ему крылья. Но он сбил австрийский самолет, и сам погиб. В годы перестройки писали на пике самобичевания, что вот отсталая русская авиация, австриец спокойно себе спасся на парашюте, а Нестеров, парашюта-то у него не было, откуда у русских парашют, погиб. Все это, конечно, неправда. Парашюты на самом деле изобрели мы. Ни у кого не было парашюта, оба погибли, и Нестеров, и австриец. Так как Нестеров погиб в самом начале войны, не оказался в стане белых, то в годы советской власти о нем помнили, писали в учебниках. И даже в конце 80-х поставили в Нижнем Новгороде, в городе Горки, тогда памятник Нестерову, там сквер Нестерова. Я смотрел репортаж старый об установке этого памятника, и вы не поверите, но присутствовала дочь Нестерова. Вместе с Нестеровым напарником был, тоже делал после него мертвую петлю многократно. Еще один ас, киевлянин Евграф Крутыни. Он похоронен рядом с Нестеровым в Киеве. У них могилы по соседству не выкопали пока. Может быть, киевлянин Крутин прикрывает немного нижегородца Нестерова от эксгумации. Но это вообще был уникальный человек. Он 20 самолетов сбил. Уже, правда, большей частью из пулемета. Молодой парень, совсем 25-26 лет. Абсолютный ас. Его французы приглашали к себе обучать французских пилотов в годы войны. Он написал несколько теоретических статей и брошюр по основам воздухоплавания. Если Нестеров был больше инженер, он усовершенствовал самолеты, то Евграф Крутынь исследовал теорию воздухоплавания. Потом по его брошюрам и статьям в авиационных училищах преподавали. В 17 году погиб, потерял управление, судя по всему, был ранен и просто потерял сознание. Прежде чем рассказать еще об одном совершенно забытом летчике асе, имя которого сознательно умалчивало в советские годы, в отличие от Нестерова, я позову реконструктора-пилота.
5: Добрый день. Я представляю штабс-капитана русской императорской армии, пилота, и хотел бы несколько моментов сказать касательно моего костюма. Что самое важное для пилота? Это чтобы ему было не холодно, потому что открытая кабина. Мы можем заметить, как раз-таки такие кожаные куртки в дальнейшем облюбовали комиссары, если говорить про период революции. Помимо этого, у нашего пилота шерстяной шарф, который должен был защищать горло, и, разумеется, кожаный шлем с деревянными наушниками. Наушники деревянные, а не металлические, потому что, опять же, холодно, металл может, скажем так, ушам нанести определенные травмы. Вот, приходилось как-то выкручиваться и придумывать выходы из этой ситуации. Что же касается остальной одежды, то изначально в пилоты набирали представителей разных подразделений. Кавалеристы, моряки были в подразделении, кавалеристы, моряки были артиллеристы. И поэтому

Потому что тогда еще были какие-то правила рыцарской войны, они действовали не везде. В окопах уже, наверное, нет. А в небе еще да. Например, если на твоей территории был сбит вражеский самолет, и летчик разбился, то у него брали документы и старались потом эти документы как-то передать противнику, указав место, где могила летчика, где его похоронили. И граф Крутень как-то сбил немецкого летчика. Потом ему показалось, что летчик жив, потому что самолет как-то мягко приземлился, сбитый. Он посадил аэроплан рядом, подбежал, увидел, что немец все-таки разбился насмерть, достал документы, увидел в документах жена красавица, дети маленькие. Расчувствовался, решил не отдавать в штаб, полетел на германскую сторону, долетел до их аэродрома, сбросил документы с запиской, где разбился, еще от себя приписал. Мне очень неловко и прискорбно, что я стал причиной смерти храброго обер-лейтенанта такого-то. Но ничего не поделаешь, война есть война. Или ты, или он. Примите мои соболезнования и искренне передайте жене. Такое время. Александр Казаков – это тот, кто совершил первый успешный таран. У Нестерова не получилось. Сбил вражеский самолет и сам сохранил свой. Это был первый успешный таран в истории авиации. И первый вообще и последний успешный таран в Первую мировую войну. Никто больше ни разу после Нестерова и Казакова не пытался таким образом безрассудно использовать это оружие героев. Ну почему Казаков пошел на таран? Не от того, что он изначально планировал. Ну, в азарте боя догнал и сбил немца. Всего у него 17 сбитых самолетов лично и 20 в группе. Признаны ас. Французы называли летчиков асами. Ас, потому что это туз в карточной. Ну, мы без перевода так стали тоже называть. Александр Казаков из Херсона закончил кавалерийское Елизаветградское училище. Елизаветград – это нынче Кропивницкий, Кировоград. Ну, авиация, романтика. Ждал еще долго, пока ему самолет соберут. Мы собирали в основном самолеты по лицензии, французские, в Москве, в Петербурге. Потом война закончилась, весь в орденах. Летчиков любили, ценили. Началась вот эта украинизация армии. Казаков отказался командовать украинским авиационным отрядом, уехал на север и оказался в составе тех русских летчиков, которые воевали как британская часть ВВС под Архангельском. Как бы за интервентов воевал его англичане. Взяли на службу. Но хочу вам сказать, что признанный ас, сбивший, считайте, 37 самолетов, как-то воздушная война с красными не получалась. Потому что за полтора года гражданской войны Казаков не сбил ни одного самолета. Да, бомбили окопы, разведку вели. Все летчики друг друга знали, они все были офицеры. Разбросала гражданская. Не хотели убивать друг друга. Англичане наградили его орденом. Первый, кстати, русский был награжден британским орденом. Летчик. Потом предложили ему со всей командой, когда война заканчивалась, эмигрировать в Англию. Он отказался и на следующий день разбился. Подполковник к тому моменту авиации, как говорят очевидцы, шел на посадку, а потом неожиданно раз и носом вниз. Ну, как будто специально. На фюзеляже у всей эскадрильи его, еще в годы Первой мировой, были белые черепа, а в зубах у черепа кинжал, в общем, чтобы немцы боялись. То есть группы Казаков. Часть летчиков воевала за красных, Казаков за белых. Появляется много особой моды в годы Первой мировой. Ну, например, пальто. Это изначально верхняя одежда британских офицеров. Причем пальто делались из непромокаемой ткани. То есть это была комбинация пальто и плаща. Но как-то стало модно, все стали стремиться походить на британских офицеров. Поэтому этот крой мужского пальто сохранился и по сей день. Только уже материал другой. Ну или, например, каски. Ведь в начале войны касок не было. Считалось, что это безнадежный анахронизм. Кепи. Фуражки. А каска – это откуда-то из времен Древней Спарты. Да, кстати, немецкие шлемы, знаменитые германские, кожаные были, не металлические. Но осколки, шрапнель, пули. И очень быстро появляются во всех армиях мира металлические каски. Самые лучшие из которых, как считается, по форме, самое безопасное – это тот самый германский стальной шлем, который был разработан для германской армии как раз в годы Первой мировой войны. И, кстати сказать, современная каска – американской армии, это тот же самый германский стальной шлем, только сделанный из современных полиматериалов, более прочных, чем сталь. Но форма примерно та же самая. Они ее чуть-чуть поменяли, чтобы не быть похожим на нацистов. А так примерно то же самое.

Изобретатели. У нас светлых голов полно. Самолет Илья Муромец. Первый большой дальний бомбардировщик. У нас появилась эскадрилья бомбардировщиков. Первая в мире. Игорь Сикорский. Изначально Илья Муромец большой пассажирский самолет, четырехмоторный. Но в годы войны стал бомбардировщиком, причем неуязвимым абсолютно. За всю войну мы потеряли только одного Илью Муромца. Кстати, вот киевлянина Евграфа Крутыня, что было нарисовано на фюзеляжу, Илья Муромец. Так вот, эскадрилья Илья Муромец очень небольшая. За всю войну мы смогли построить где-то около 80 этих бомбардировщиков. В то время как в Европе строили тысячами аэропланы. У нас двигателей не было. Двигатели на Илья Муромец стояли немецкие. Естественно, с началом войны все прекратилось. Кустарным способом пытались собирать. Тяжело с организацией производства у нас было. А конструктор Сикорский, гений, именно ему человечество обязано появлением вертолета. Но только вертолет он изобрел, уже будучи в эмиграции в Соединенных Штатах Америки, где сделал головокружительную карьеру как изобретатель и инженер. И основана им тогда еще компания Sikorsky Aircraft существует и по сей день. Это важная часть корпорации Lockheed Martin американской, многомиллиардной, которая производит как раз вертолеты и теперь еще БПЛА. Парашют. Наше изобретение. Первый эффективный парашют – это ранцевый парашют Котельникова. Изобретен еще в 1911 году, до войны. Интересная история, что триггером стало наблюдение. Котельников случайно оказался на авиационном шоу, где пилот разбился. Это была первая авиакатастрофа в истории русской авиации. И стал думать, что он надо делать, чтобы пилот мог спастись. И вот придумал парашют. Сначала сбрасывал с дирижабля манекен на парашюте. Ну, а потом уже полноценное испытание во Франции. С моста высокого с парашютом прыгнул студент Петербургской консерватории. Что он там делал во Франции? Практиковался, наверное. Я не знаю, может, за деньги прыгнул. Или, опять же, адреналина не хватало. Ну, все нормально. Проблема в чем? Во-первых, массовых производств не было. Парашютов у нас произвели еще меньше, чем бомбардировщиков Илья Муромец. Считанные десятки. И пилоты не хотели брать с собой парашюты. Потому что разные были модели, некоторые не очень надежные. И считалось, что парашют это так 50 на 50. Раскроется, не раскроется. Лучше попытаться посадить самолет сбитый. Тогда ведь не нужна была никакая взлетно-посадочная полоса. Аэропланы сажали в чистом поле. Скорее останешься жив. Котельников не эмигрировал после революции, продолжал работать в СССР. Талантливый человек, талантлив во всем. Котельников был еще известным актером и драматургом. А в свободное театра время изобретал новые парашюты, получил за свое изобретение орден Красной Звезды. Вполне счастливая жизнь. Главное изобретение Первой мировой – это противогаз. Я недавно тут читал, что на Нобелевскую премию мира выдвигают Владимира Зеленского. Мне кажется, что Нобелевской премии мира был бы гораздо достойнее его однофамилец. Фамилия пишется двояко – Зеленский либо Зелинский. Это русский химик-изобретатель, которому мир обязан противогазом. Причем Зелинский сознательно не стал его патентовать, потому что нельзя зарабатывать на избавлении людей от страдания и мучения. Поэтому все страны Антанты производили миллионы противогазов Зелинского. К Нобелевской премии его так и не представили, потому что в годы Первой мировой Нобелевский комитет не работал. А потом как-то не очень уже советских признавали. Он остался в СССР. То Зелинский не жаловался, лауреат 3 сталинских премий, 4 ордена Ленина и масса прочих научных открытий. Автомат Федорова. Ну, правильно сказать, конечно, автоматическая винтовка, потому что патрон был винтовочный. Кустарным способом 200 штук всего сделали за годы Первой мировой войны. Потом в первые годы советской власти еще несколько тысяч. Но не было соответствующих производственных мощностей. Хотя идея классная. И это первая автоматическая винтовка. Есть несправедливая совершенно легенда про то, что якобы Николай II лично распорядился не брать на вооружение автомат Федорова, поскольку много расходует патронов. Неправда совершеннейшая. Не знаю, откуда ноги растут. На самом деле Николай II был весьма продвинутым технически человеком. Он, например, наличные средства профинансировал создание прототипа российского танка. Это танк Николая Лебеденко, царь-танк. Если вы на него посмотрите, то даже не узнаете, что это танк. Похож на какой-то гигантский велосипед из романа Герберта Уэллса. На испытаниях показал хорошую проходимость. Шел сквозь лес, ломал деревья. Я не знаю, видел ли эту фотографию Никиты Михалков. Это сибирский цирюльник такой. Нет промышленности, чтобы наладить массовое производство. Были и другие прототипы. Танк Александра Пороховщикова. Но массовые первые танки сделали англичане. Я не думаю, что этот царь-танк мог бы изменить ход войны. Потому что
побеждает не чудо-оружие, никакое не вундервафе, побеждает нечто надежное, практичное, массовое и дешевое в руках столь же надежной и мотивированной армии. Сам образ танка, танк это же танк, цистерна, так вдохновлял европейцев, что тогда Картье, небезызвестное, еще живой, выпустил даже швейцарские золотые часы, которые назывались танк. И, видимо, формы напоминали танк. Видимо, были очень массивные и дорогие. Несколько слов о героях Русского моря. Я вспомнил двух моряков. Одному не удалось повоевать по-настоящему. Он умер от пневмонии в самом начале войны. Но именно благодаря ему немцы не смогли осуществить свой морской блицкриг. И немецкий флот не прорвался к Петербургу. Там же близко. Подорвался на минных полях. Потеряли несколько кораблей и больше не пытались. А эти минные поля по собственной инициативе, без всякого приказа, более того, без разрешения, установил за несколько дней до начала Первой мировой войны адмирал фон Эссен, командующий силами Балтийского флота. Герой русско-японской войны, командир знаменитого броненосца «Севастополь». Это единственный броненосец, который японцы не смогли поднять со дна моря в Порт-Артуре. Он перекрыл собой вход в Порт-Артур и, как плавучая крепость, сражался до последнего. И вот тот самый командир «Севастополя», возглавив силы Балтийского моря, спас Петербург от германского вторжения. Сегодня, кстати, память о нем жива. В его честь был построен один из самых мощных кораблей уже новой России после 91 года. Так называется фрегат «Адмирал Эссен». На флоте его очень чтут. А вот ученик и подчиненный Эссена, капитан Черкасов, это командир Балтийского варяга. Именно так его тогда и называли в газетах. Небольшая канонерская лодка «Сивуч». Он успел повоевать. Недолго, но как? Он служил на Севастополе под командованием фон Эссена. Сам из Нижнего Новгорода, сын речного капитана. Мы об этом совершенно забыли и не можем себе представить. Наш речной флот – бледное подобие того речного флота, который был в царской России. Царская Россия имела самый современный в мире и массовый пассажирский, торговый и транспортный речной флот. Мне кажется, мы до сих пор не приблизились еще к тем показателям. Отец Черкасова – капитан и владелец нескольких речных судов. Но сыновья решили пойти служить на морской флот. Кто-нибудь читал книгу «Бронепароходы»? Всем рекомендую. Там как раз о судьбе речного флота, моряков, капитанов в гражданскую войну очень интересно. Его сыновья пошли служить на морской флот. Один – на подводную лодку. Тогда уже были подводные лодки. Первая русская подводная лодка – боевая «Дельфин». Анатолий Черкасов, если бы видели те подводные лодки, в них зайти страшно, не то что погружаться. Учебное погружение, авария. Но он дал возможность спастись команде, а капитан уходит последним. Капитан погиб. А его брат Петр Черкасов командовал в годы Первой мировой войны канонерской лодкой «Сивуч». Вот было две канонерки – «Сивуч» и «Кореец». Кореец, мистические совпадения, назван в честь того самого корейца, который вместе с варягом принял тот самый легендарный бой Чемульпо. И они наталкиваются на большую эскадру германских кораблей, превосходящих их и численно, и огневой мощью в 20 раз. Надо уходить. Они расходятся, спасаются. Кореец, благодаря темноте, как-то увильнул, а Сивуч не успел. Мысль выкинуть белый флаг в голову не приходила русскому капитану, поэтому он принял бой против целой эскадры. Один. 2 часа. Потом немцы прислали еще дополнительно несколько кораблей. Но в конце концов они потопили этот «Сивуч». Он отстреливался до последнего. Как вспоминали, шел на дно, не спуская Андреевского флага. Пока дуло пушки торчало из-под воды, пушка стреляла по немцам. Сам капитан погиб прямым попаданием снаряда прямо на капитанском мостике. Из команды спаслась 1/4 моряков, все раненые, 1 или 2 офицера. Немцы не могли понять, а зачем, с кем мы сражаемся? С одной канонерской лодкой? Они топливо израсходовали больше снарядов, чем стоит это русское судно. Есть легенда, что когда этих моряков из раненых вытаскивали из воды, то на громадном линкоре построили оркестр, и он играл «Боже, царя храни». Команда оказалась в плену. Николаю II не с кем было, в отличие от варяга, пить чай в Зимнем дворце. Некого встречать. Песню не сочинили красивую. Поэтому ничего в исторической памяти о подвиге
Балтийского варяга не осталось. На самом деле, то, что сделала канонерская лодка «Сивуч», круче варяга. Молния на одежде, на брюках. Молнию изобрели тогда, чтобы быстро застегивать матросскую одежду. Масса была ограничений, касающихся войны на море, Гаагские конвенции, в том числе и подводной войны. Например, предполагалось, что подводная лодка не может из-под воды, невидимая торпедами, атаковать судно. Она по правилам войны должна всплыть, убедиться, что судно военное, и только после этого его атаковать. Но эти правила стали все нарушать. Немцы атаковали из-под воды. Союзники их попрекали в зверстве и нарушении правил войны. Немцы попытались всплывать. Тогда союзники стали маскировать свои суда под мирные, ну, якобы торговое судно. Подводная лодка всплывает, убеждается, что это торговое судно, отменяет атаку. А там раз, шифонерки раздвигаются, и это крейсер боевой, он замаскирован. И сносят эту подводную лодку. В общем, это была жуткая подводная война. У нас тоже было много подводных лодок. И два имени, наверное, стоит помнить. Это Иван Мессер и Михаил Китицын. Один самый результативный по общему тоннажу подтопленных вражеских судов. Подводная лодка «Волк». Потом тоже служил у белых, умер в США в эмиграции. Сейчас подводная лодка «Волк» – это атомная подводная лодка в составе Северного флота. Другой потопил самое большое количество численных судов, аж 36. Михаил Китицын, подводная лодка «Тюлень». Он воевал на Черном море. «Тюлени» сейчас нет у нас на флоте. Тяжело представить, что моряки военные захотят рваться служить на лодке с таким названием. Другое дело, Александр III, Владимир Мономах. Солидно звучит. Но, с другой стороны, сейчас ведь много будет всяких беспилотных подводных аппаратов, поэтому я даю подсказку нашим конструкторам. То есть, может быть, появятся у нас в рядах военно-морского флота какие-нибудь боевые ластоногие беспилотные. «Тюлень», «Морж», «Нерпа». Много можно придумать всяких животных опасных. Про Николая Юденича я вам рассказывал в прошлый раз. Такое ощущение, что это была реинкарнация. Ожил Паскевич или Румянцев. Юденич – Кавказский фронт. Он бил турок меньшим числом всегда, многократно, и с многократно меньшими потерями. Творил чудеса. Наверное, это был человек, которому было на роду предписано взять Константинополь. Но, видите, он закончил свою войну тем, что пытался взять Петроград родной. С крошечными силами белой армии, без тыла, без кавалерии, без припасов. Все закончилось очень печально. Стальной комдив Лавр Корнилов. Очевидно, монголоидные черты лица. Он из казаков, уральских казаков. Родился в Усть-Каменогорске, современный Казахстан. Ну, наверное, точно был кто-то у него в роду. Или из казахов, или из калмыков. Сам-то он себя всегда считал русским. Бедная семья. Отец пристроил его в Омский кадетский корпус. И раскрылся невероятный талант военного и талант разведчика. Корнилов переодевался туркменом. Большая игра, когда была с Англией. Срисовывал британские укрепления в Афганистане. Потом служил в генеральном штабе, очень образованный. С началом русско-японской войны отпросился на фронт. Там проявилась его характерная черта, об этом потом писал Деникин. Части, которые возглавлял Корнилов, могли попасть в любую ситуацию. Окружение, отрезанное, оказаться в арьергарде. Но Корнилов всегда вырывался, при этом всегда нес очень большие потери, в отличие, например, от Юденича, очень большие потери. Но при этом солдаты его боготворили, потому что он не посылал в бой, он вел в бой. Однажды, уже в ноябре 2014 года, в Карпатах Корнилов, будучи генералом, сам сформировал добровольческий отряд, лично его возглавил, и решил пойти в атаку, вопреки правилам, без артподготовки. Так неожиданно. Неожиданная атака удалась. Отряд Корнилова взял в плен 1000 австрийцев, включая генерала. Когда генерал узнал, что его взял в плен лично русский генерал, который сам с разведчиками пошел, его удивлению не было предела. Ну, потом историю вы знаете. После Брусилова возглавил ненадолго русскую армию. Пытался восстановить дисциплину. Корниловский мятеж. Керенский сначала поддержал его, потом отрекся, потом арестовал. Духонин, тот
тот самый, которого несколько дней пробыл главкомом, последним своим распоряжением выпустит из-под ареста участников Корниловского ГКЧП. Корнилова, Маркова, Деникина, еще несколько офицеров и генералов. Они уедут на Дон и возглавят белое движение. Там знаменитый ледяной поход Корнилова. Они подходят к Екатеринодару, нынешний Краснодар. Штаб в маленьком доме на окраине Краснодара. Случайный выстрел из пушки. Снаряд попадает в этот дом, в окно, в комнату, где находится Корнилов. Гибнет в штабе один человек. Главнокомандующий белых, легенда Корнилов. Один. Все остальные живы вокруг. Такая совершеннейшая мистика. Марина Цветаева о Корнилове. Сын казака, казак. Так начиналась речь. Родина, враг, мрак. Всем головам лечь. Бейте, попы, в набат. Нечего есть честь. Не терять ни дня. Должен солдат чистить коня. Этот казак знал свободно английский, французский, немецкий, татарский, казахский, туркменский и персидский. Кстати, коль речь идет о казаках, помните, «Не для меня придет весна». Главная казацкая песня у нас сейчас. Так вот, эта песня, она на самом деле никакого отношения к казакам не имеет. Это классический русский романс еще времен Лермонтова, 1838 года.

0: Дивизия Корнилова называлась на фронте «Стальной», а была еще «Железная бригада». Командир Антон Деникин. Отец крепостной, его помещика дал в рекруты. Отслужил 25 лет отец и вернулся майором. Женился в 62 года. Родил сына Антона Деникина. Поздние дети талантливые. Антон Деникин, это тоже полковник русско-японской войны, полковника получил за Мукден. Он не популярен, хотя и возглавлял Белую армию. Потом в эмиграции никто его не любил, потому что Деникин написал очень честные воспоминания, очерки русской смуты. Он был абсолютнейшим бессеребренником, абсолютнейшим. В эмиграции практически нищенствовал, статьи писал, какие-то очерки, книги издавал. Ни копейки не взял себе денег, огромных денег белого правительства и белой армии, которые находились в западных банках. Написал довольно искренние воспоминания про 17-й год. Кавычки. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие. А большевики – лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма. Такие строки не нравятся ни большевикам, ни тем, кто развалил армию. Деникин в годы оккупации немцами Франции, несмотря на самые лестные предложения – и очень нуждался финансово, отказался сотрудничать с немцами. Более того, публично порицал коллаборационистов. Потом уехал в США, там умер. Прах его по завещанию должен был быть захоронен в России. И вот не поверите, но так и оказалось. Могила Деникина сейчас в Донском монастыре вместе с философом Ильиным. Сходите на могилу в Донской монастырь, очень достойное место. Буквально через месяц после его похорон умерла его единственная дочь Марина, которая, кстати, родилась в Екатеринодаре, там, в то время, когда погиб Корнилов. Настоящий полковник Михаил Дроздовский. Уникальный человек. Дроздовцы – это вообще отдельная легенда русской императорской и белой армии. Это единственный полковник, которому удалось целую добровольческую часть увести с фронта, пройти пешком 1200 километров через пол России из Яс и уйти на Дон. В отличие от Деникина, который пытался всех вместе собрать, и тех, кто за царя, и тех, кто за временное правительство, и за республику, как-то всех объединить, Дроздовский – это человек принципов, убежденный монархист. Все дроздовцы – монархисты. Со временем его имя превратилось в определенный бренд, и дроздовцами уже после смерти Михаила Дроздовского называли специальные воинские части, где обязательно добровольцы, обязательно штурмовые отряды, обязательно ничего не боятся, и носят особую форму. У нас есть тут Дроздовец настоящий. Подойдите, пожалуйста, покажите. Да. Для понимания боеспособности добровольцев Дроздовского, как их называли иногда, белые дрозды, он своей этой частью, которая из Яс шла, взял штурмом Ростов. Ну, там было у него около 1000 человек. Потом, когда красногвардейцы пришли в себя, они поняли, что гарнизон Ростова был 25 тысяч. Они оставили город нескольким сотням дроздовцев. Дроздовский погиб очень странным образом. Его ранили в пятку, как Ахиллеса. Антисанитария, нагноение, что-то не то сделали врачи. Гангрена в чудовищных мучениях умер в самый разгар гражданской войны.
1: Добрый день, друзья. Сегодня я перед вами в образе дроздовского солдата. Я прапорщик Дроздовского полка добровольческой армии Юга России. Немножечко расскажу про свой комплект. Как вы видите, он не зеленый, как принято, вот такого оливкового цвета. Дело в том, что когда из Яс выходили добровольцы с Дроздовским, ткани в большом количестве для того, чтобы одеть своих солдат, не было. И взяли некрашенную холстину. И это стало со временем отличительной чертой армии Дроздовского. И самым ярким элементом моей одежды является моя фуражка, которая малинового цвета имеет верх и белый околышек. Малиновый цвет – это был отличительный цвет Дроздовской армии. С революцией, с гражданской войной предприятия перестали работать, централизованной поставки ткани не было. И когда в 1919 году дроздовские войска вошли в Харьков, ткань брали отовсюду. То есть, если были где-то малиновые портьеры, если были какая-то ткань обивки диванов малинового цвета, все это шло на то, чтобы сделать тулью для своих фуражек дроздовским солдатам. Ну и погоны тоже имеют тот же самый цвет, с литерой «Д», с первой буквой имени своего знаменитого командира.
0: Красивые были дроздовцы.
1: Спасибо огромное.
0: Дроздовцы сражались отчаянно, никогда не отступали, всегда несли из-за этого самые большие потери, но быть дроздовцем было большой честью. И после смерти Дроздовского тоже. Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк. Во спасение народа исполняя тяжкий долг. Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Офицерские заставы занимали города.

композитор марша Дроздовского полка, лауреат Сталинской премии народный артист СССР Дмитрий Покрас. Он написал музыку дроздовцам, которую мы все знаем под другим названием. Дмитрий Покрас напишет потом и марш буденовцев, и три танкиста. Броня крепка, и танки наши быстры. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля.

0: моя.
1: Прекрасный композитор. Но первая знаменитая песня молодого покраса – марш Дроздовского полка. У нас много званных и много избранных. И каждый из этих людей, они действительно достойны того, чтобы о них было написано в учебниках. И мы пишем о них в новых учебниках впервые. Итак, один совсем не маршал и совсем не генерал, но уникальный герой Первой мировой. Герой двух войн. Константин Недорубов. Полный кавалер Георгиевского креста. Казак, урядник, то есть унтер-офицер Донского генерала Красного полка. Герой Советского Союза. В гражданскую повоевал сначала за белых, потом за красных, как в «Тихом Доне», как в великолепном «Хождении по мукам» Алексея Толстого «Рощин».
2: Не в этом дело. Скажи мне, что для тебя Родина? Русское небо над русской землей. Разве я не любил этого?
3: Что, заслуга?
2: Ты не издевайся, обойдись без этого. Родина – это был я сам. Большой, гордый человек. Оказалось... Родина – это не то. Это они. Серые шинели распорядились по-своему. Ни квартиру в Петербурге я потерял, ни адвокатскую карьеру. Потерял в себе большого человека. А маленьким быть не хочу. В 17-м, когда развалился фронт, от стыда и позора сошел с ума. Возненавидел. Всю жизнь я требовал от тебя честности. Моя честность оказалась бесчестием.
1: Хорошо воевал. Красные наградили его революционными шароварами.
4: Наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами!
1: Белые взяли в плен, но из уважения к полному георгиевскому банту отпустили на все четыре стороны. Нормальный человек, не икона. В коллективизации был обвинен в разбазаривании колхозного имущества. Оно заключалось в том, что он раздавал умирающим от голода хлеб, зерно из запасов. 10 лет строил канал Москва-Волга, за ударный труд досрочно через 3 года освобожден. В 41-м вместе с 17-летним сыном в станице сформировал эскадрон казаков-добровольцев. Эскадрон – это 150 всадников по штату Первой мировой. Станица Кущевская. Мы о ней слышали какие-то гадости, да? Но тогда это место, где шли героические бои. И там эскадрон казака Недорубова вместе с сыном уничтожил, зарубил 200 гитлеровцев. Считается, что он сам уничтожил десятки врагов. Ну, понятно, не шашкой, методами современного боя. Хотя в наградных документах было написано до сотни. Герой Советского Союза. Участник парада Победы, капитан Красной Армии. За обе войны 11 ранений и тяжелая контузия. 12 раз в госпитале. А умер 90 лет. В постбрежневские времена. Гвозди делать из этих людей не было бы крепче в мире гвоздей. Чапаев. Еще один унтер-офицер. Он не Чапаев. Он на самом деле Чапаев. Чапаев – это литературный герой из романа Фурманова. Ну, чтобы родственники не приставали, одну букву Фурманов поменял. Чапай, его отец Чапай – это «давай, тяни, давай». Ну, крестьян так называли. Кликуха была у него. Абсолютно легендизированная личность. И кино, и роман создали икону, мало имеющую отношение к реальному, живому и, судя по всему, хорошему человеку. Я говорю хорошему, потому что Чапай не просто георгиевский кавалер, говорят, даже полный кавалер, там спорят историки, неважно. Прошел всю войну, заслуженный человек. Он в большевистскую партию записался еще до октября 17 года. Интересовался политикой, жизнью, как жить лучше. То к анархистам придет, то к меньшевикам на партсобрание. Большевики ему понравились. Рассказывали, что когда он пришел к большевикам, шпоры звенят. Вся грудь в крестах, решили какой-то черносотенец будут арестовывать. Нет, солдат с фронта. У него умирал товарищ, раненый на руках. В госпитале вместе их ранили. И он пообещал товарищу, что позаботится о его семье. И когда выписался из госпиталя, первым делом поехал, взял жену и детей маленьких фронтового друга. И так они до последнего дня где-то при нем и были. Помогал. Из его дивизии очень много известных людей. Сидор Ковпак, главный легендарный партизан Великой Отечественной. Иван Панфилов, тот самый, который Панфиловская дивизия, воевал в Чапаевской дивизии. Иван Петров, подзабытый сегодня командующий 4-м Украинским фронтом в годы войны. Выпускник Алексеевского юнкерского училища, тоже офицер, тоже из Чапаевской дивизии. Чапаев в училище военном не учился, он вообще нигде не учился. Самородок. 2 класса церковно-приходской школы. Потом его направят в Академию Генерального штаба в годы гражданской, где он отучится несколько недель и сбежит из Академии. Ну, потому что он там мало что понимает. Он 2 класса образования. Он хочет бить белых. Он пишет: «Мне читали лекцию про Ганнибала. Я про Ганнибала раньше ничего не знал, но теперь понял, что он был опытным полководцем. Но я с ним во многом не согласен. Ганнибал совершал много ненужных перестроений на виду у противника, тем самым раскрывал ему свои планы. Медлил в своих действиях и проявлял мало настойчивости для окончательного разгрома неприятеля. Но у нас на Академии Фрунзе, Зубовская площадь, придите, посмотрите, там мемориальная доска о Чапаеве как слушателя Академии висит, хотя он слушал там курсы всего лишь несколько недель. По легенде, он воевал против Капеля, и только сам Капель смог разбить Чапаева. Помните эту классическую сцену с психической атакой? Капелесов все в черном идут красиво против чапаевцев. Это все, конечно, совершенно легенда. Режиссеры братья Васильева создали образ идеального врага. Капелевцы практиковали психические атаки. Лучшие части Белой армии, офицерские, добровольческие, потому что патронов не было и артиллерии. Поэтому пугали, шли плотными рядами под барабанный бой. Но не в случае с Чапаевыми. Против Чапаева Капель никогда не воевал. Был один случай, когда Чапаев столкнулся с противником в черной форме. Знаете, кто это был? Добровольческая рота из реального училища, как бы сейчас сказали, из техникума, студенты. Но поскольку они были добровольцы, и формы не было никакой, они отправили в бой прямо в своей форме реалистов. Черные тужурки, черные брюки, черные фуражки. Так что никакие они были не капелец. Но тогда тоже были исторические консультанты. Обратили внимание на эту очевиднейшую глупость в кино и предложили вырезать. Но Сталин, который курировал лично фильм «Чапаев», посмотрел монтаж и сказал: «Не надо, хорошо идут, пусть идут». Психическая атака осталась. Сам Капелев, настоящий выпускник Академии Генерального штаба, профессиональный штабной офицер, очень высококвалифицированный, как тогда говорили, генерального штаба подполковник, то есть подполковник, окончивший с отличием по первому разряду Академии Генерального штаба и служащий в других частях, но могущий в любой момент поступить на работу в Генеральный штаб. Такой же, как Чапаев, почти ровесник, прожил короткую жизнь, 30 с небольшим. Ну, если бы они на самом деле столкнулись на поле боя, ну, кто его знает. В условиях партизанской войны мог бы победить Чапаев. В условиях регулярной войны, конечно, я думаю, что против Капеля бы у него не было шансов. Мария Бочкарева, главная женская героиня Первой мировой войны, из крестьян. 18 вышла замуж, муж пил, Мария ушла от него. И тут война. И пошла она добровольцем помогать на фронт. 4 раза ранена. Раненых вытаскивала с передовой, подносила патроны, Георгиевский крест, медали. И вот ей в мае 17 года поручили сформировать с пиар-целями, как бы сейчас сказали, с пропагандистскими, женский батальон. Ударный добровольческий. Не потому, что нужны женщины воевать на фронте, нет. А чтобы мужикам было стыдно. Армия разлагалась, чтобы мужики смотрели. Тут уже женщины пришли за вас дыры на фронте затыкать. Конечно, это был не батальон в штатном понимании этого слова, потому что батальон по тем временам это под 1000 бойцов. Меня в свое время это раздражало, когда я видел фильм «Батальон», имел к его созданию самое прямое отношение. Батальон построился на площади Исаакиевского дворца, чтобы получить свое боевое знамя. Это реально историческая сцена.

0: Святого Духа. Аминь.
1: Батальон! Шагом! Марш!
2: Я обратил внимание, говорю режиссеру, почему так мало людей в кадре? Ну, говорит, статисты дорого. Я говорю, батальон 400 плюс, вообще 800 тысяч. Но это не был батальон на самом деле. Тут режиссер интуитивно оказался прав, потому что их было всего около 200. Официальное название – первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой. Там были девушки из знатных семей, графини, ну и из низших слоев тоже. Железная дисциплина, все коротко стриглись, а то и брились наголо. И этот батальон на самом деле участвовал в наступлении, последнем наступлении Керенского 17-го года. И можно, конечно, долго иронизировать, смеяться. Я вам статистику. В боях участвовало 170 девушек из этого батальона, из 200. По ходу наступления 30 убитых, 70 раненых. Получается, потери выше 50% личного состава. А при потере свыше 30% личного состава, согласно военной западной теории, часть становится небоеспособной. Женская добровольческая часть из кухарок и графини, сведенных вместе, сохраняла свою боеспособность, потеряв свыше 50%. Кстати, Бочкарева там была ранена тяжело в пятый раз. Она, конечно, была в первых рядах. К слову сказать, вот которые зимние охраняли 25 октября, 7 ноября 17 года, там тоже был женский батальон. Но это не батальон Марии Бочкаревой, это другой батальон, учебный. У Керенского вообще не было войск надежных, вообще. И он призвал из-под Петербурга, как раз из учебного центра, так называемый первый Петроградский женский батальон, его планировали тоже отправить на фронт для караулов в Зимнем дворце, потому что некому охранять зимнее. Причем обманули, сказали, что будет парад на Дворцовой площади. Они пришли, какой там парад, там баррикады, и юнкера стоят одинокие. Поэтому командир батальона, который прекрасно понимал, что его дамы, это даже не казачки, и пассионарные графини баронессы Бочкарёвы, это просто курсистки вчерашние из Смольного института. Они, конечно, никогда не остановят никаких революционных матросов, если они пойдут. А все знали, что они пойдут ночью. Поэтому штабс-капитан, командир батальона, женщину убрал от греха подальше, просто увел. Одна рота там осталась каким-то образом и участвовала в перестрелке без больших потерь с штурмующими красногвардейцами Зимний дворец. Но потом их всех разоружили и отпустили. Но тут же легенды возникли, что их все красногвардейцы изнасиловали прямо там. Целая комиссия разбиралась. Гражданская военная революция породила много мерзости, но это и не было. Никого там не трогали. Комиссия пришла к такому заключению. Сама Бочкарева, когда фронт развалился и батальон ее распустили, она уехала агитировать за белых в Америку, встречалась с Вудро Вильсоном, в Англии встречалась с королем Георгом. Поддержите Россию, спасите. Прямо как наш снайпер. Смотрите кино «Битва за Севастополь».
3: Не кажется ли вам, джентльмены,
4: that you have been hiding,
3: что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?
2: История каждый раз повторяется на другом уровне. Потом Бочкарева вернулась, а тут уже Колчак отступающий. Попала в плен красным, расстреляли. Николай Гумилев. Поэты писали много красивых революционных стихов. Но из всех знаменитых поэтов на фронте был один Николай Гумилев. Он уже к моменту начала войны был знаменитейшим поэтом. Пошел вольноопределяющимся. Наступление в Восточной Пруссии с первого дня. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо явства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Николай Гумилев. Наступление в Восточной Пруссии. Великий поэт. Его жена Анна Ахматова не разделяла вот этого патриотического настроя своего супруга к награждению мужа на фронте. «Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горе нет конца. Да хранит святой Егорий твоего отца. Женщина не разбиралась в наградной системе. Белый крестик – это офицерский орден святого Георгия. А Николая Гумилева наградили за храбрость и не раз солдатским орденом. Он был простым солдатом. Потом еще воевал во Франции за союзников, потом вернулся в Советскую Россию, когда все из Советской России люди его круга бежали. В 1921 году обвинен в участии в контрреволюционном офицерском заговоре и расстрелян. Во Франции, к слову сказать, воевал российский экспедиционный корпус. 20 тысяч бойцов по просьбе французского правительства. Воевали в Шампане на самых тяжелых участках фронта с немцами. Погиб каждый четвертый. Это были одни из самых боеспособных частей французской армии. Русский экспедиционный корпус. Вообще, интересно, Шампань... Вот сейчас говорят шампанское, а шампань, да? Настоящее шампанское только из Шампани. Так только после Первой мировой стало. До этого игристые вина мог делать каждый, кому не лень, во Франции. А когда в Шампане началась большая война и производство шампанского вот такое, а самый главный покупатель шампанского Россия прекратила закупку, то что-то надо делать несчастным французам, крестьянам и фермерам. Поэтому они стали искать новые рынки. Ну, в Америке не очень там сухой закон. Поэтому стали продавать свое игристое вино под брендом шампанское в Англию. А в Англии любят сухие вина. Поэтому шампанское до Первой мировой войны – это сладкое игристое. А современное шампанское, к которому мы привыкли, брют, экстра брют сухое, это шампанское после Первой мировой войны такое стало, потому что в Англии любили сухие вина. И весь французский рынок перестроился. И только после этого, чтобы как-то сохранить себя, они стали называть шампанским только то, что делается в Шампане, где воевал, собственно, первый русский экспедиционный корпус, где воевал наш герой Родион Малиновский, пулеметчик. После революции экспедиционный корпус распустят и соберут заново из добровольцев, будет называться «Легион чести». Те, кто добровольно готовы воевать до победы. И Малиновский будет воевать и там. Потом вернется хитрыми, окружными путями в Россию, будет стремиться домой. Самое смешное, что его арестуют красные. Говорят, куда идешь? Он говорит, ну я с фронта. А у него, посмотрели, Георгиевский крест, какой-то иностранный крест непонятный, документы на французском, книжки французские с собой. Точно белогвардейская сволочь. К стенке. Чудом не расстреляли. Как-то отговорился и вступил в Красную армию. Дослужился до министра обороны. Там же во Франции есть несколько интересных памятников с русскому экспедиционному корпусу. Один из них стоит в Париже, прямо около Сены. Посмотрите, русский казак поет в сене своего коня. А другой памятник я открывал сам, мне повезло, в коммуне Курси, это Шампань во Франции. Там такой небольшой тоже мемориал, музей небольшой, и солдат русского экспедиционного корпуса держит на руках девочку французскую и плюшевого медвежонка. Потому что медведь – это символ России. Им так понятнее. Я потом зашел в этот местный музей, и там карты. Старые карты хода боевых действий в этом регионе и позиции, которые держал русский экспедиционный корпус. Две карты мне очень понравились. Первая называется «Немецкое наступление такого-то года». Выглядит карта следующим образом. Линия фронта, потом вот такой провал, потом вот так. Я говорю, это что за выступ? Это, говорит, несколько десятков километров фронта, которые держали русские. Они не отступили. А это наши. Интересная карта. Следующее французское наступление 17-го года. Вот так, это Франция. Французское наступление. Это что? Это, говорит, русский экспедиционный корпус. Он единственный выполнил приказ и прорвал германскую оборону на 20 километров. Две недели держал, но поскольку ни одни наши его не поддержали, отступил обратно. В общем, хорошо. А самое забавное – Шампань. Красиво. Дети, школьники, оркестр муниципальный, флаги. Мы открываем памятник русскому экспедиционному корпусу. Какие-то ветераны, местные ветеранские организации, французские. И тут ко мне подходит группа французских ветеранов. Такие бравые, седовласые парни. Серьезные мужчины. Все в каких-то орденских нашивках и значках. И в таких лихих малинового цвета беретах заломленных. Говорят, давайте вместе сфотографируемся. Я говорю, ну давайте. Мы встаем рядом. И тут эти французские малиновые береты разворачивают флаг. Покажите фотографию. Такое не придумать. Мы воевали в Алжире. Мы десантники. Наш учитель Маргелов. За ВДВ. Годы Первой мировой войны больше 2 миллионов русских солдат было убито, умерло от ран, пропало без вести, умерло в плену. Это колоссальные потери, сопоставимые с потерями общими Германии, Франции. Ну там как считать процент к населению, потери колоссальные. Но самые большие потери России были экономические. У нас была слабее промышленность, чем у Германии. Мы были вынуждены 80% промышленности перевести на военные рельсы. Представьте, 8 предприятий из 10 работали на фронт. Все для фронта, все для победы. Так жили все страны, участники Первой мировой войны. Вот мы сейчас перестали переводить часы на летнее-зимнее время. Кстати, зря, на мой взгляд, потому что это несложная манипуляция, а дает большую экономию электроэнергии в масштабах страны. А первый раз перевели на летнее время немцы в годы Первой мировой, потому что не хватало электричества. А вслед за немцами перевели англичане, а потом США. И с той поры так и осталось. Мы почему-то не участвуем в этом зря. Первая мировая вообще породила много удивительных историй. В Германии же был голод настоящий. Считается, что более 500 000 немцев умерло от голода. Умирали дети от голода. Рахит. И вот один берлинский врач обратил внимание на то, что дети, больные рахитом, сломкими костями, очень бледные. Тогда было модно бледность, не так, как сейчас. Но как-то они прямо слишком бледные. И он стал облучать их зимой из кварцевой лампы. И они стали поправляться, быстрее набирать вес, кости крепче. Когда наступила весна, стал практиковать солнечные ванны. И из этого потом родилось исследование, доказавшее, что ультрафиолет вызывает генерацию витамина D, а это, в свою очередь, укрепляет костную систему. При витамине D улучшается усвоение кальция. Все современные солярии, кварцевые лампы и витамин D, который нам прописывают, это все изобретение Первой мировой войны. Сейчас, правда, другие крайности загорают до такой степени, что это вредно становится. Ну, вот так. Я вот долго вам рассказывал про белых офицеров и генералов, поэтому, мне кажется, это несправедливо, потому что герои Первой мировой были не только белые, но ровно в той же степени и красные. Почти столько же офицеров военного времени, конечно, не кадровых, военного времени офицеров воевало за красных, как потом и за белых. Страна была расколота, поэтому давайте в двух словах и о тех героях Первой мировой, которые потом нашли себя в Советской России. Да. Коротко, очень, двумя штрихами, просто чтобы вы их помнили. Михаил Духачевский окончил элитное Александровское военное училище в Московской. Подпоручик гвардии Семеновского полка. Не повезло, попал в плен в самом начале войны. Сидел вместе с будущим президентом Франции Деголем. 5 раз бежал. Ну, не везло. Последняя попытка только удалась уже в 1917 году. И вот это его все военное сидение в плену сыграло с Тухачевским злую шутку. Он, по сути, пропустил Первую мировую, поэтому не мог похвастаться ни наградами, ни чинами. Болезненно честолюбивый молодой Тухачевский понимал, что ну кому он там нужен, подпоручик. Он у белых карьеры не сделает, поэтому предложил себя красным, сделал ставку на красных и стал одним из главных полководцев Красной армии. И все современники отмечали его невероятную решительность, ум и авантюризм. Антонов, Алексей Антонов, единственный генерал армии, который награжден орденом Победы. Все остальные маршалы. Де-факто начальник генерального штаба. Великолепный штабист. Из семьи офицера окончил гимназию, призван в армию, в Первую мировую. Ускоренное обучение в Павловском военном училище, прапорщик. Иван Баграмян, маршал, тоже прапорщик. Первый офицерский чин получил в армии независимой Армении. Но независимая Армения быстро закончилась, слава богу, и потом уже командовал в Красной армии. Семен Буденный, это унтер-офицер, сержант, сверхсрочник. Его призвали в армию давно, еще до русско-японской, и он остался на сверхсрочно. В Первую мировую снискал славу отважного кавалериста, награжден не просто 4 георгиевскими крестами, полный бант, 5 георгиевскими крестами. Одного его лишили за пьянство. И повторно еще раз потом наградили. Советская пропаганда сделала его главным победителем белых. Но первая конная – это была мощная сила. И марш Буденного тогда знал каждый школьник. Красная!

0: Как вы уже догадались, композитор Дмитрий Покрас. Тот самый, да, который марш Дроздовского полка. Александр Василевский, полководец номер 3 Великой Отечественной, после Жукова и Рокоссовского, сын священника, окончил духовную семинарию, а после семинарии решил идти не по церковной линии, а учителем, так можно было. Но началась война, патриотический подъем, и он пошел после семинарии учиться в Алексеевское военное училище, как я вам сказал, третье по престижности военное училище империи в Москве, которое закончил офицером. Давайте сделаем небольшую паузу, я приглашу офицера 113-го пехотного Старорусского полка, выпускника Алексеевского военного училища. И по училищу тоже расскажите. Подпоручик — это лейтенант по-нашему.
1: Здравия желаю. Подпоручик Старорусского 113-го пехотного полка Храпунов Александр, к вашим услугам. В 1914 году окончил пехотное Алексеевское офицерское училище. После окончания оного отправлен был на фронт. На мне полевая форма образца 1912 года защитного цвета и походное снаряжение, плечевые ремни и поясной, на который крепится офицерская шашка, пистолет системы «Наган» револьвер и офицерская сумка. Под влиянием боевых действий мой внешний облик менялся. Офицерам было разрешено в полевых условиях не носить шашки, заменялись они на кортики, так как в условиях окопной войны они показали свою непрактичность. И поясные ремни тоже, плечевые, носили поясной ремень и револьвер. И, конечно же, металлические погоны. В боевых условиях они заменялись у нас на погоны защитного цвета.
0: А что это за знаки у вас?
1: Полковой знак 113-го Старорусского пехотного полка и знак об окончании пехотного Алексеевского военного училища.
0: Нижний, да?
1: Да, вот внизу.
0: А вот это вот?
1: А это свисток? Свисток офицерский, чтобы подавать команды.
0: Подавать команды, да?
1: Да.
0: Да, спасибо. Вопросы есть? Выпускник Алексеевского военного училища и семинарии Василевский, командир роты, командир батальона, штабс-капитан. После революции собрание полка избрало его председателем полкового комитета. Множество орденов боевых. Самый необычный — Георгиевский крест с лавровой ветвью. Это особая награда, которая была учреждена уже после февральской революции за личную храбрость и вручалась офицерам, но по представлению общего собрания солдат. То есть солдаты представляли своего офицера, и ему вручали особый Георгиевский крест лавровой ветвью. Вот Василевскому вручили, в кавычки, за то, что, командуя батальоном, под огнем противника шел все время впереди цепи, ободрял солдат словами и личной храбростью увлекал за собой, благодаря чему был закрыт прорыв германцев, дана возможность спасти наши орудия. Василевский не хотел командовать полком, уехал домой после революции, все-таки стал учителем, но потом мобилизовали уже в Красную армию, где он, собственно, и остался. Начальник генерального штаба, вершина его полководческого таланта. Маньчжурская наступательная операция 45-го года, вот сейчас мы отмечаем 80 лет победы над милитаристской Японией, это Василевский. Это по соотношению потери и результат самая эффективная военная операция в мировой истории. Если гуляете по Фрунзенской набережной, проходя мимо Министерства обороны, обратите внимание, прямо напротив входа находится памятник маршалу Василевскому, он в купе штабного поезда, зеленая лампа горит, рассматривает карты, накинутая шинель. Он едет на японский фронт руководить нашими войсками. Я имел самое прямое отношение к этому памятнику, к его созданию, поэтому очень этим горжусь. Хороший памятник, посмотрите. Достойный достойного человека, штабс-капитана императорской армии. Георгий Жуков не заканчивал военных училищ. Он вообще из крестьян, где-то в Москве работал у родственников в какой-то мастерской. Призвали его к кавалерию. Недолго он служил, несколько месяцев всего, но зато лихо. Оказался лихой кавалерист. Тоже унтер-офицер, 2 георгиевских креста. Вступил потом в Красную армию после революции. Первая характеристика его как командира эскадрона. Товарищ Жуков вполне отлично подготовлен теоретически, вышколенно знает службу, обладает инициативой, хороший администратор, хозяин эскадрона, дисциплинирован, но бывает резок с подчиненными. Прошли десятилетия, все так и осталось у нашего первого маршала. Константин Рокоссовский, в отличие от Жукова, всю войну прошел от начала до конца, от первого до последнего дня буквально. Пошел на фронт добровольцем. Вообще Рокоссовский — это шляхетский род польский, дворяне. Ну, такие дворяне. Я тоже шляхетский род. Я даже родословную себе заказал у специалистов, когда давно, лет 20 назад. Долго смеялся, когда читал это все. Называлось «Шляхетство сабли». То есть ты шляхта, ты дворянин, но просто у тебя нет крепостных никаких. И земель у тебя тоже никаких нет. Все, что у тебя есть, это сабля и гонор. Можешь пойти повоевать. Вот Рокоссовские такие. Его отец где-то работал на железной дороге. Мама была русская, кстати, православная. Учился в гимназии в Варшаве. Пошел добровольцем, охотником на фронт. У Рокоссовского из всех красных командиров будущих самое раннее награждение Георгиевским крестом. Прямо в августе 14 года. То есть раньше него на пальцах одной руки. Вот

0: Это будет лучший памятник генералам Великой Отечественной войны из ранее установленных. Если получится, посмотрите. Мне он невероятно нравится. Вот те герои Первой мировой, которые начинали младшими офицерами, сержантами, унтер-офицерами. Мы выигрывали эту войну. Мы были в одном шаге от победы. Русская армия показывала чудеса мужества и стойкости. Ставка Верховного Главнокомандования все время, даже после отступления, находилась в Могилеве. Дальше немцы не прошли. Но невероятным образом, победив в войне, мы оказались в стане побежденных. Более того, мы потеряли становых ребят империи. Потеряли гвардию всю. Офицерский корпус кадровый почти весь. Всех, кто готов был защищать империю. В годы войны и в последующей эмиграции, гражданская, самая страшная, раскол. Потеря единства народа, мы потеряли и большую часть интеллектуальной элиты. Давайте называть вещи своими именами. И потом уже от отчаяния в поисках какого-то выхода из этого чудовищного нравственного, социального, экономического кризиса, страна развернулась к невиданному в истории эксперименту. Эксперименту над самими собой. Сейчас многим великим приписывается эта фраза, от Бисмарка начиная и заканчивая много кем еще, что коммунизм вообще отличная идея. Надо только выбрать какой-нибудь народ, на котором не жалко его попробовать. Я не говорю, что это плохо. Но вот мы попробовали это сами на себе, много чего потеряли. Брестский мир сам Ленин, циничный, очень трезвый человек. Называл его похабный мир. Мы потеряли половину страны по Брестскому миру. Не территориально, ресурсно. Но потом произошло чудо. Из пепла, как птица Феникс. В каком-то странном обличье, в каком-то странном модернистском одеянии Красной империи страна воскресла, и выяснилось, что новое русское офицерство, которое теперь называло себя Красным и Советским, ничуть не хуже, во многом даже и 100 очей форы даст старому имперскому офицерству, и оно не утрачивает ни профессионализма, ни понятия доблести, чести, патриотизма, верности присяге, что русская армия, которая была на 86% из русских, стала советской многонациональной армией, стала от этого только сильнее. Я напомню вам эпизод одного из моих любимых последних лет фильмов про войну «28 панфиловцев», где казах русский ему ленту там подает, и они там что-то стреляют, и русский говорит: «Все, говорит, русские не сдаются». Казах поворачивается и говорит: «Я вообще-то казах». Русский так на него смотрит: «А что, казахи что, не русские, что ли? Будем Казахстан защищать, все будем казахами, а здесь под Москвой мы все русские».
1: «Они сейчас, знаешь, как думают, что все рассчитали? Нашли у русских слабое место, сейчас между наших частей раз к шоссе и проскочит. Я думаю, очень хорошо, пусть попробуют, да? Заодно покажу вам, если они еще не знают, кто такие русские, что такое у нас слабое место. Точно?»
2: «Покажем. Вообще-то я казах».
1: «А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию деремся или за что?»
2: «Да шучу
1: я». «Шучу. За Казахстан будем драться. Всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся».
2: «Договорились».
0: Так выяснилось, что русская многонациональная российская армия, она не уступит ничем русской национальной. И вот этот наш глубинный народ совершенно неожиданно для всех породит такую плеяду талантов, которые могут противостоять самой лучшей германской, прусской военной машине, да кому угодно. А когда наш глубинный народ еще понимает, за что он воюет, в Первую мировую не очень понимали, за что он воюет, вот тогда нет такой силы, которую он не может преодолеть. Обо всем об этом в последние месяцы своей жизни, в весенние мгновения 45-го года, грустно размышлял доктор философии Йозеф Геббельс и философствовал у себя в дневнике, как эти молодые русские бывшие унтер-офицеры почему-то бьют в пыль, укатывают баронов, генералов и полковников Первой мировой, прусскую военную косточку, элиту. Кавычки.

Генеральный штаб прислал мне книгу с биографиями и фотографиями советских генералов и маршалов. Из этой книги можно вычитать много такого, что мы упустили сделать в предыдущие годы. Эти маршалы и генералы в среднем чрезвычайно молоды. Нет ни одного старше 50. За плечами у них богатая деятельность, политико-революционная. Все они убежденные коммунисты, энергичные люди. По лицам видно, что они вырезаны из хорошего народного дерева. Короче говоря, приходишь к досадному убеждению, что командная верхушка Советского Союза сформирована из класса получше, чем наша собственная. Я рассказал фюреру о просмотренной мной книге Генерального штаба и о советских маршалах и генералах и добавил. У меня впечатление, что с таким подбором кадров мы конкурировать не можем. Фюрер полностью со мной согласился. Наша история единая и непрерывная. Сегодня мы возвращаем с вами память о героях Первой мировой войны. Белых, красных, разных. Они все наши герои. Свои. Наши герои. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про целый мир. Целый мир, который находится совсем недалеко от нас. Мы время от времени с ним контактируем, иногда даже сталкиваемся с его обитателями. Порой они нас несколько пугают, даже заставляют этого мира иногда опасаться. Но я надеюсь, что после того, как мы познакомимся сегодня с ними поближе, опасения исчезнут. Мы будем говорить сегодня про мир самого обычного пруда. Ну, вообще, понятно, что в пресных водоемах живет огромное количество различных существ. Среди пресноводных беспозвоночных есть моллюски, ракообразные, кольчатые черви, кого только нет. Но значительную часть пресноводных животных, на самом деле большую их часть, составляют как раз насекомые. И вот именно про пресноводных насекомых мы сегодня и будем говорить. Я сразу оговорюсь, что мы, безусловно, не сможем за сегодня поговорить про все разнообразие пресноводных насекомых. Мы пройдемся такими, совсем широкими мазками. Мы поговорим про самых ярких представителей, с которыми купающийся человек действительно имеет шанс столкнуться в пруду, или в реке, например. Как будет организован наш рассказ? Понятное дело, что разнообразие насекомых, в том числе пресноводных, колоссально. Я буду рассказывать по отрядам. Причем сначала я расскажу про отряды насекомых с неполным превращением и затем про отряды насекомых с полным превращением. Что это такое, я тоже обязательно напомню. Для начала, как я уже сказал, сначала мы поговорим про отряды насекомых, развитие которых происходит с неполным превращением. Что имеется в виду? Что из яйца выходит личинка. Личинка более-менее, не обязательно совсем похожа, но более-менее похожа на взрослое насекомое. Взрослые стадии насекомых называются имаго. Соответственно, личинка вынуждена линять многократно, параллельно с этим расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти. И затем во время последней линьки высвобождаются крылья из крыловых зачатков и получается имаго, взрослое насекомое. Важно помнить, что взрослые насекомые, крылатые насекомые, уже дальше не линяют и, соответственно, не растут. То есть маленький жучок в большого жука не вырастет. И маленькая стрекоза в большую стрекозу тоже уже не вырастет. Так вот, сначала мы говорим про насекомых с неполным превращением. Первый отряд, который мы рассмотрим, это поденки. Пожалуй, что про поденок знают, наверное, рыболовы. Особенно нахлыстовики. Потому что действительно различные имитации поденок – такая распространенная приманка для рыбы. Личинки поденок выглядят очень обаятельно. Как и у всех насекомых, у них 6 ног. На конце брюшка 3 длинные хвостовые нити. По бокам брюшка жабры, которыми они могут шевелить. На груди, напомню, грудью у насекомых называют отдел тела между головой и брюшком. Вот на груди у этой личинки можно увидеть сзади 2 таких темных выроста, параллельные телу. Это, собственно говоря, зачатки крыльев. Поденок можно встретить и в прудах, и в ручьях, и в больших реках. А взрослые поденки выглядят, достаточно сильно отличающимся образом. У них сохраняются хвостовые нити. У большинства, правда, сохраняется 2, а не 3. 2 пары крыльев. Первая пара большая, вторая достаточно маленькая. Самое интересное в поденках – это их жизненный цикл. Дело в том, что поденки являются древнейшими крылатыми насекомыми, которые существуют на нашей планете. И они были одними из первых существ, которые вообще
научились летать. А понятное дело, что если ты единственная группа существ, которые умеют летать, и среди твоих сородичей хищников нет, то хорошо летать совершенно не обязательно. И вот взрослые поденки, они летают, но делают это, ну, скажем так, очень умеренно по сравнению с остальными насекомыми. А, во-первых, они не умеют лететь строго вперед. Они делают несколько взмахов крыльями, вверх поднимаются и опускаются вниз. По такой синусоиде летят. Ну и вообще фигуры пилотажа им тоже не очень хорошо даются. А по понятным причинам, с появлением воздушных хищников, в первую очередь таких, как стрекозы, большая часть родственников поденок вымерла. Ну и, соответственно, эволюция насекомых пошла в сторону совершенствования полета. А вот поденки – это супердревняя группа, которая сохранилась. За счет чего? За счет того, что у них очень интересно изменился жизненный цикл. Большую часть своей жизни, ну, в зависимости от вида, от года до трех, большинство поденок, обычно год, проводят на личиночной стадии. Они усиленно питаются, линяют и растут под водой, чтобы затем, когда придет время, подплыть к поверхности воды, за долю секунды у них по спинному шву треснет кутикула, ну, твердый покров, защищающий их тело, тут же выстрелят. Это на замедленной съемке выглядит потрясающе, как будто из-под воды такой цветок выстреливает хрустальный. Выстрелят две пары крыльев, пара больших, пара маленьких, и тут же моментально должна взлететь с воды поденка. А что интересно, поденки – это единственные насекомые, которые сохранили супердревнюю черту. У них осталась одна линька на крылатой стадии. Помните, я вначале сказал, что крылатые насекомые не линяют. Я немножко слукавил. Есть одно исключение – поденки. Ну, древние насекомые линяли на крылатых стадиях, потом в процессе эволюции они от этого отказались. Не очень удобно. А вот у поденок сохранилась одна линька на крылатой стадии. То есть получается, что из личинки выходит стадия, которая называется субимаго. Ну, нечто между личинкой и имаго. То есть она летать уже умеет, а размножаться еще нет. Ей надо куда-то быстро сесть, на что-нибудь твердое зацепиться, перелинять еще раз, и уже получится половозрелая имаго. Имаго поденок живут совсем недолго. Ну, от 20 минут до 2-3 дней максимум. Обычно это часы. Именно такое странный жизненный цикл, ну, вернее, смещение основного времени жизни на личиночную стадию практически всего, и позволило поденкам выжить. Дело в том, что в воздухе сейчас они являются гостями из далекого прошлого. Они абсолютно безобидны, а ими питаться могут кто угодно. Поэтому в крылатой стадии они проводят совсем недолго, спариваются, откладывают яйца и, собственно говоря, все. А умирают. Но здесь мы сталкиваемся с очень интересным, таким, даже можно сказать, экстравагантным эволюционным разворотом, который случился в их поведении. Дело в том, что если твоя крылатая стадия плохо умеет летать, очень аппетитная для огромного количества хищников, но сама никак за себя постоять не может, то есть один замечательный прием, который очень часто используют небольшие беззащитные организмы – массовость. Удивительно, но некоторые виды поденок, ну, разные, некоторые виды в большей степени, некоторые виды в меньшей степени, но в целом для всех видов поденок почти характерна единовременная линька на крылатой стадии. Есть виды, которые делают это совсем массово. Массовый вылет поденок описывается, ну, как одно из по-настоящему величественных зрелищ на планете Земля. Ну, описывается он обычно так. Тихий июльский вечер, гладь большой равнинной реки,
Солнце закатывается за горизонт, ни ветерка, тишина. И как только край солнца скрывается за горизонтом, из воды поднимается, вот как на этой фотографии, облако поденок. А поденки, ну, среди них есть совсем маленькие представители в районе там полусантиметра, а есть вполне себе почти двухсантиметровые. Поднимается облако поденок, тут же вода в реке вскипает от рыб, которые выпрыгивают, чтобы полакомиться поденками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы ими полакомиться. А на утро все вокруг, как после снегопада, завалено дохлыми поденками. Я всю жизнь мечтал посмотреть на это зрелище. Посмотрел на него один раз в своей жизни. И честно могу сказать, так близко я больше не хочу на это смотреть. Это интересно, но дело в том, что мы были в экспедиции в Монголии с моими коллегами. И на двух байдарках пересекали большое озеро Харус-Нур, озеро черной воды. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце, которое закатывалось за горизонт. Мы были почти на середине озера. Ну, темнеет там не быстро, ветра не было, поэтому мы в очень расслабленном режиме гребли. И вдруг я вижу, что мне на весло садится субымага, поденки из семейства цинида. У них крылатые стадии совершенно очаровательные. Такие беловатые крылья, ярко-темные глаза, черные. И я вижу, что он на весле у меня прямо начинает линять субымага на имага. И я кричу своим коллегам, что «Коллеги, у меня тут ценис линяет». Мне кричат «Да-да, у нас тоже». Я еще поначалу тогда подумал, главное не повредить, пусть спокойно перелиняет на имага. И тут солнце скрылось за горизонтом. Действительно поднялось облако поденок. Это поденки семейства циниды. У них имага живут, ну, крылатые стадии, живут очень недолго, буквально полчаса. Как вы понимаете, им нужно вылететь и тут же на что-нибудь сесть, чтобы перелинять с субимага на имага. А из твердых объектов посреди озера было только наши две байдарки. Ну, мы, конечно, выгребли, но фильмы ужасов, честно говоря, даже не конкурируют, потому что ты облеплен такой шевелящейся массой, вдохнуть невозможно. Хорошо, что мы в курсе были, что взрослые поденки в принципе не питаются, когда ты живешь всего пару часов, можно и потерпеть. Такие существа называются афаги, организмы, не питающиеся на взрослой стадии. Еле спаслись практически. Вот эта фотография, это, собственно, она сделана мной, после того, как мы из этого поденочного хаоса выгребли, я просто во тьму сфотографировал со вспышкой. Это не снег, не пыль, это поденки. Ну, можете представить себе масштабы того, сколько их было. В нашей полосе таких массовых вылетов обычно не бывает, но достаточно массовые случаются. Следующий отряд, про который мы поговорим, это стрекозы. Ну, если поденки – это существа, которые, ну, за счет того, что их взрослые стадии живут совсем недолго, не часто попадаются людям на глаза. Ну, только если кто-то разглядывает, не знаю, там, воду в пруду и видит проплывающую поденку. Их все-таки довольно легко опознать по трем хвостовым нитям. Или рыболовы их знают. А вот стрекозы знают все. Ну, как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, тут описывать не надо. Все наверняка обращали внимание, что взрослые стрекозы бывают двух, ну, таких общих видов, вариантов. Бывают изящные тонкие, как вот на этой фотографии, а бывают достаточно грузные, большего размера,
ну, такие вертолетоподобные существа. Это два разные подотряда. Вот такие изящные стрекозы. Это стрекозы, которые относятся к подотряду равнокрылые, с грузным телом относятся к подотряду разнокрылые. Ну, в русском языке и те, и другие называются стрекозы. В английском, например, равнокрылые стрекозы называются damselflies, а разнокрылые стрекозы называются dragonflies. Поэтому тут есть некоторые нюансы. Сначала мы поговорим про личинок, а в воде живут именно личинки стрекоз, про личинок равнокрылых стрекоз. Ну, они очень обаятельные. Иногда выглядят немного пугающе. Люди с ними, особенно купальщики, сталкиваются в тот момент, когда личинки стрекозы приходит время вылезать на сушу и последний раз линять, высвобождая крылья. Она тоже предпочитает выползти, ну, по какой-нибудь травинке или бревну. И вот если человек стоит в пруду или в реке, то для личинки равнокрылой стрекозы он является идеальным объектом для того, чтобы с него, собственно говоря, и перелинять на крылатую стадию. Поэтому, если вы на себе обнаружите вот таких существ, их очень легко опознать. У них на конце брюшка три таких вытянутых листовидных выроста, которые выполняют функции жабр, а также плавника. В общем, бояться их совершенно не надо. Они, несмотря на то, что бывают довольно крупные, там, до 5 сантиметров, на самом деле совершенно безобидны. Ну, вот здесь тоже фотография личинки равнокрылой стрекозы. Вот здесь хорошо видны как раз эти листовидные жабры. А теперь следующий подотряд – разнокрылые стрекозы. Личинки разнокрылых стрекоз выглядят иначе и, честно говоря, существенно более устрашающе. Они крупные, ну, их тело не так вытянуто, поэтому, ну, обычно их размеры, ну, могут достигать пары сантиметров, иногда чуть больше. Но, тем не менее, они довольно грузные, медленно так вальяжно перебираются. И опять же, при встрече с личинкой разнокрылой стрекозы у человека может, ну, по крайней мере, не самые приятные эмоции возникнуть. Бояться совершенно нечего. Они абсолютно безобидны. Из интересных особенностей. Вот на конце брюшка личинки разнокрылой стрекозы мы не видим никаких жабр. Как же они дышат? У вас может возникнуть закономерный вопрос. Оригинально. На конце брюшка у них видны несколько выростов, таких заостренных. Эти выросты образуют структуру, которая называется анальная пирамида. Они могут открываться и закрываться, соответственно, открывая или закрывая просвет кишечника. И вот в последнем отделе кишечника, в задней кишке, который раздут и занимает у личинок разнокрылых стрекоз значительный объем всего брюшка, спрятаны жабры. То есть они, соответственно, в этот оригинальный орган набирают воду, омывают жабры, дышат и выталкивают воду. И с помощью этого же органа они могут реактивно двигаться, набирая побольше воды в брюшко и резко из кишечника ее струей выстреливать. И если вдруг вы где-нибудь в пруду столкнетесь с таким организмом и не будете испытывать к нему какую-то неприязнь, то можете опустить ее в какую-нибудь, не знаю, тарелочку с водой и увидите, как она будет достаточно неожиданно реактивно передвигаться. Но вообще, честно говоря, да, вот здесь вот тоже хорошо видна приоткрытая сзади анальная пирамида. Но самым удивительным у личинок стрекоз и самым пугающим, честно говоря, является структура, с помощью которой они добывают пищу. Дело в том, что личинки стрекоз достаточно медлительны. Они не умеют быстро плавать, не умеют быстро бегать, так вальяжно передвигаются по дну. Но при этом они хищники. А что делать, если ты медлительный, но при этом хищник? Быть хорошим хищником-засадчиком.
И у личинок стрекоз для этого существует специальное появившееся в процессе эволюции приспособление, которое называется маска. Вот здесь вот видно, что из-под головы раскладывается такая штуковина с крючками. Вот. Это модификация ротового аппарата, которая на конце имеет, ну, такую фактически клешню. Этой маской личинка стрекозы может делать довольно жуткие вещи. Притаившись на дне, она, резко выкинув маску вперед, может схватить проплывающую рыбку или какого-то другого организма. Ну, как вот здесь вот произошло. А могут личинки стрекоз совершенно жутко поступать. С помощью этой маски могут разделывать, например, ну, различных дохлых рыб или, ну, в общем, любые трупы, которые находят. И, опять же, это достаточно интересно. Можно в аквариуме, если посадить несколько крупных личинок разнокрылых стрекоз, кинуть им кусок мяса, ну, ассоциации с фильмом «Чужой» очень яркие будут. На этой фотографии изображен процесс последней линьки стрекозы. Происходит он следующим образом. Личинка стрекозы вылезает на травинку, у нее по спине, на груди трескается кутикула, она постепенно вылезает, повисает затем вверх ногами и дает гемолимфе, ну, жидкости, соответствующей крови у насекомых, затечь в жилки, в крыльях, которые являются трубочками, и, соответственно, фактически надуть, ну, как надувную игрушку, только используя жидкость, надуть крылья. Затем они затвердеют, и стрекоза улетит. И очень часто по берегам рек и озер можно увидеть вот такие держащиеся за травинки шкурки. Это не трупы стрекоз, это их линичные шкурки просто. Следующий отряд. Я напоминаю, что мы пока говорим про отряды насекомых с неполным превращением. Это отряд полужесткокрылые. Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что раньше существовал понятный всем отряд клопы. Сейчас клопы и еще несколько отрядов, бывших до этого самостоятельными, вместе объединены в большой отряд очень полужесткокрылые. Вот мы здесь будем говорить именно про клопов, которые в качестве подотряда относятся к отряду полужесткокрылые. Вообще, если поденки и стрекозы, у них все достаточно строго, личинки живут в воде, ну, у поденок всегда. У стрекоз есть, на самом деле, архаичные семейства, у которых личинки ведут такой полуводный образ жизни, но, тем не менее, все равно ассоциированы с водой. А имаго, взрослые стадии, живут обязательно на суше. То клопы – это вообще-то в основном наземные насекомые. Но среди них есть водные обитатели, но для водных обитателей, для водных клопов характерно, что если клоп водный, то у него и личинка, и имаго живут в воде. Вообще у клопов довольно интересный ротовой аппарат. Он выглядит как хоботок, которым они могут что-то проколоть. Ну, например, свою жертву, если клоп является хищником. И вот про самых крупных и бросающихся в глаза, в хорошем смысле этого слова, клопов мы как раз сейчас и поговорим. Ну, во-первых, это водомерки. Водомерки – это на самом деле несколько семейств. Ну, здесь вот представитель семейства геррида. Собственно, те существа, которые, ну, обычно именно их люди и замечают в качестве водомерок. Водомерок вообще-то довольно много разных. С водомерками все интересно. У них может показаться, что 4 ноги. Это не так. Ног у них, как у всех уважающих себя насекомых, 6. Но
первая пара так, торчит вперед и выполняет скорее хватательно-держательную функцию. А вот на вторых двух парах они скользят по пленке поверхностного натяжения. На этой фотографии, кстати, замечательно видно, что ноги водомерки как бы продавливают поверхность воды. Ну, позволю себе напомнить, что пленка поверхностного натяжения – это верхний слой воды, который за счет особых возможностей связываться друг с другом молекул воды несколько отличается по своим физическим свойствам от толщи воды. И вот для нас с вами пленка поверхностного натяжения не настолько существенна, а для маленьких существ вполне себе. И вот водомерки по ней скользят на широко расставленных ногах. У них, во-первых, специальные волоски на лапках есть, и, во-вторых, они смазаны таким жироподобным веществом. Для человека водомерки абсолютно безобидны, а вот для существ, которые падают на поверхность воды, вполне себе смертоносны. Понятно, что если ты живешь на поверхности воды и покидать ее особенно не можешь, ну куда с такими ногами еще уйдешь, то единственное, кем ты можешь хорошо питаться, это теми, кто в эту пленку поверхностного натяжения влип. У водомерок есть чувствительные волоски, которые воспринимают колебания воды, расходящиеся от несчастной тонущей мухи. Водомерки сбегаются, протыкают ее тело и начинают питаться ей. Довольно жутковато. Но следующий клоп, про которого мы поговорим, я думаю, мало какое существо из обитателей пруда вызывало такое количество визгов, как клоп водный скорпион. Ну, разумеется, это никакой не скорпион. Это клоп водный скорпион, он немножко смахивает на скорпиона, действительно. Относится к семейству Непида. Для человека он, несмотря на свой вот этот пугающий облик, а передняя пара конечностей превращена в такое подобие клешней, между ними торчит, казалось бы, устрашающий хоботок, он совершенно безобиден. Вы можете водного скорпиона пустить, походить по своей ладони, и он ни в коем случае не будет пытаться вас укусить. А вот этот шип, торчащий сзади, который производит впечатление жала какого-то, на самом деле это дыхательная трубка. Дело в том, что абсолютное большинство водных клопов дышит атмосферным воздухом. Соответственно, клоп водный скорпион высовывает из воды эту трубку, протыкая пленку поверхностного натяжения, и дышит атмосферным воздухом. Его не стоит бояться вообще. Хотя, конечно, соглашусь, он жутковатый. Его родственник, относящийся к этому же семейству, Непида, но это другой род. Если водный скорпион относится к роду Непа, то это представитель рода Ранатра. Ранатру иногда еще называют водный палочник. К палочникам она никакого отношения не имеет, это совершенно другая группа насекомых. Ну, как и водный скорпион, не имеет никакого отношения к скорпионам, которые паукообразные. Как и собрат по семейству водный скорпион, ранатр является хищником, ну, как и абсолютное большинство водных клопов. Вытянутое тело, когда она оказывается на суше, она еще так то ли пугающе, то ли нелепо выставляет вперед передние лапы. Сзади вот этот торчащий шип, это тоже дыхательная трубка просто. Ранатры бывают достаточно крупные, ну, до нескольких сантиметров. И тоже они, правда, не часто встречаются в средней полосе России, но местами они встречаются, скажем так, пятнами. В каком-то озере их может быть много, в каком-то совсем немного, в каком-то не быть вообще. В основном они чем южнее, тем их становится больше. Но вот для существ, да, для человека точно так же ранатра не опасна, а вот для существ размером с нее ранатра вполне себе опасна. Такой тоже страшноватый хищник.
Сидит обычно у поверхности воды, высунув наверх вот эту дыхательную трубку, практически не шевелится, прикидывается, не знаю, травинкой, палочкой, расставляет хватательные ноги передние, и как только кто-то проплывает мимо, хватает, подтягивает и начинает высасывать свою жертву. А вот это клоп, которого стоит опасаться. Не сильно, но это действительно один из немногих обитателей почти любого пруда, который может причинить довольно неприятные эмоции. Это клоп-гладыш, он же называется, народное название у него — водяная оса. Как можно догадаться, водяная оса не случайная и очень намекающая на его свойства названия. Дело в том, что как пищевой объект человек гладышу, конечно же, не интересен. Гладыш, ну, для водных клопов он достаточно крупный, да и вообще для наших клопов, ну, собственно, там чуть больше сантиметра. Но человека прокусывать для еды он не собирается. А вот если гладыша схватить, к сожалению, он почти гарантированно будет защищаться с помощью своего толстого хоботка. А никакого яда у него нет, но за счет того, что хоботок толстый, он очень болезненно прокалывает кожу. И действительно ощущение, не один раз кусал гладыш, это правда очень больно. Поэтому если вы купаетесь в пруду и видите что-то такое, лучше не хватайте его руками. Ну, гладыши плавают очень интересно. Они плавают нижней стороной тела вверх и гребут задними ногами. Поэтому обычно человек видит гладыша как-то вот в виде чего-то такого рядом с поверхностью. Вот такую, такой объект хватать в пруду руками не надо. Не смертельно, но действительно очень больно. Еще один клоп, который часто встречается в прудах. Ну, его, в принципе, можно перепутать с гладышем, если ни разу не видеть. Но на самом деле совершенно от него отличается. Это представитель семейства гребляки. Абсолютно безобидное существо. Гребляком называется, потому что одна из пар ног у него в виде таких весел, которыми он гребет, как будто действительно веслами. Совершенно безобиден, и, в общем, их опасаться не стоит. Теперь переходим к отрядам насекомых с полным превращением. Я напомню, полное превращение подразумевает, что из яиц выходят личинки, которые совсем не похожи на взрослую особь, то есть ни зачатков крыльев нет, может даже ног не быть. А затем они окукливаются. На стадии куколки происходят очень серьезные перестройки организма, и в результате из куколки выходит имаго, взрослое насекомое, которое радикально отличается по строению своего тела от личинки. Ну, понятно, что недостаточно гусенице приделать крылья, чтобы получилась бабочка. Тут нужны значительно более глубокие перестройки, они происходят на стадии куколки. Первый отряд насекомых с полным превращением, про которых мы поговорим, это жесткокрылые. Разнообразие водных жесткокрылых в наших прудах очень большое. Ну, как выглядят взрослые жуки, я думаю, все себе представляют и в общих чертах понимают, что в процессе эволюции представители отряда жесткокрылые превратили первую пару крыльев в жесткие надкрылья, чехлы, которые прикрывают вторую пару крыльев. Похожее, на самом деле, случилось и с клопами. У клопов тоже первая пара крыльев, только не жесткие, а такие кожистые надкрылья, которые прикрывают вторую пару, над которой они летают. Так вот, ну, как выглядит жук, я думаю, более-менее все себе представляют. А вот личинки жуков могут выглядеть очень по-разному. Мы поговорим сейчас только про самых крупных жуков. Ну, здесь изображен представитель семейства дитисцида – плавунцы. Среди плавунцов есть совсем небольшие жуки, а есть, ну, очень-очень крупные,
такие как представители рода Дитискус. Да, такие жуки могут немножко напугать. Но, во-первых, его еще поди поймай, он достаточно быстро плавает. А во-вторых, если вы возьмете даже в руку такого жука, он, конечно, вас может попробовать немножко укусить, но челюсти у него совершенно недостаточно мощные для того, чтобы причинить какое-то неудобство. Обратите внимание, что одна из пар конечностей у него тоже превращена в такие практически весла. А вот личинки плавунцов выглядят совершенно иначе. И даже для нас с вами значительно менее безобидные создания. Ну вот справа здесь изображена личинка. Существо может показаться немножко нелепым. Плавать с такой формой тела быстро не получится. Им и не надо быстро плавать. У них очень удивительный ротовой аппарат. На голове личинки жука-плавунца мы можем заметить две челюсти, такие серповидные, которые торчат вперед. Выглядит опасно. Впрочем, опасными они и являются. Но возникает вопрос. Ну, схватить-то добычу, ладно, такими серпами можно. А дальше-то что делать? Дальше происходит потрясающее. Внутри этих челюстей проходит канал. Когда личинка жука-плавунца вцепляется ими в свою жертву, она впрыскивает в нее пищеварительные соки. Жертва в мучениях погибает, начинает перевариваться изнутри, и дальше личинка жука-плавунца ее высасывает. А учитывая, что личинки жука-плавунца могут быть до 10 сантиметров в длину, палец я им крайне не рекомендую подставлять. Они не опасны для нас с вами. То есть, если вас укусит личинка жука-плавунца, а иногда они атакуют людей первыми. У меня, опять же, в Монголии, правда, в другую поездку был удивительный случай, когда мы с моим коллегой ловили пресноводных беспозвоночных в небольшом прудике. Я был в шортах и в сандалях. И стоял примерно по колено в воде и чувствую, что что-то колется, икры как-то колет. Поднимаю ногу, а там штук 15 таких 3-4 сантиметровых личинок жуков-плавунцов. Мы очень удивились друг другу, разошлись мирно. Некоторые, правда, из этих личинок все-таки были отправлены в пробирку со спиртом, но нога не растворилась. То есть никакого опасного яда они не впрыскивают, переварить существо размером с человека они не могут. И кусочек нашего тела тоже не могут переварить. Поэтому если вы видите личинку жука-плавунца, с ней надо быть уважительным. Но палец лучше не совать. А так, в общем, даже если вдруг она укусила, в этом нет совершенно ничего страшного. Но если это крупная личинка, то это достаточно больно. Ну, как иголку в палец втыкать. Следующее семейство – это водолюбы, гидрофилиды. Среди них тоже есть совсем маленькие жуки, есть очень большие, как черный водолюб. Отличаются они внешне от плавунцов довольно неплохо. У них такое более полусферическое тело, если у плавунцов оно совсем обтекаемое, то здесь не настолько. И самое главное, что водолюбы значительно лучше плавунцов ходят по суше. То есть, если плавунец себя на суше ведет практически, как морскую черепаху достать, она, конечно, куда-то ползет, но, в общем, явно ей не очень хорошо. Вот с плавунцами примерно так же. А водолюбы не то чтобы бегают по суше, но вполне себе передвигаются. Да, бывают достаточно крупные, как черный водолюб. А вот их личинки – это настоящие чудовища. Причем они бывают большие, с указательный палец. У них совсем чудовищные челюсти.
которые предназначены явно, что именно для захвата и удержания жертвы. Никакого канала с ядом в этих челюстях нет. Но откусить-то такими челюстями все равно не получится. Если вы когда-нибудь столкнетесь с личинкой жука-водолюба, обязательно попробуйте ее покормить. А можно курицей, они ее любят. Они вообще все любят. Так вот, то, как питается личинка жука-водолюба, это действительно жутко. А схватив свою жертву, личинка-водолюба выползает на мелководье, поднимает голову над водой, удерживая свою жертву вот этими монструозными челюстями, а дальше изо рта начинает фонтаном пищеварительных соков поливать свою жертву. Это прямо видно, такая струйка воды, ну, в смысле струйка жидкости. А параллельно потихоньку размалывая получающуюся такую полупереваренную кашицу этими жутковатыми челюстями и дальше всасывая то, что получается. Ну, в общем, жутко, но очень эффектно. Правда, из-за того, что они вырастают больших размеров, крупные личинки водолюбов действительно похожи просто на такие темные сегментированные мешки с челюстями. Выглядят жутко, могут укусить. Опять же, никакого яда не впрыскивают, но внешний вид настолько пугающий, что, в общем, честно могу сказать, что при том, что я занимаюсь всю свою жизнь пресноводными насекомыми, заходя в пруд, вот единственное, о ком я думаю, чтобы на него не наступить, это все-таки личинки водолюбов. То есть страшного ничего нет, они даже обычно не кусают. Что успокаивает, предпочитают они жить в зарослях, поэтому если вы просто заходите в какую-нибудь незаросшую часть пруда, вероятность столкнуться с ними практически минимальная. Но даже если столкнетесь, не пугайтесь слишком сильно. Кроме жуткого внешнего вида, они вполне себе безобидны. Следующий отряд, о котором мы поговорим, это отряд ручейники. Ну, взрослые ручейники выглядят как такие странноватые недобабочки. Ну, в принципе, кем они являются? Они являются родственниками примитивных бабочек, но это отдельный отряд. Нас с вами, опять же, интересуют личинки ручейников. И вот личинки ручейников – это что-то умопомрачительное. Дело в том, что тело большинства ручейников, брюшко, выглядит как такая белая, не знаю, честно говоря, хочется использовать слово «сарделька», с большим количеством нитевидных жабр. Понятно, что это просто мечта рыбы, любой. Именно поэтому личинки ручейников являются такой великолепной рыболовной наживкой. Если вы оказались на водоеме, где вы видите достаточно большое количество личинок ручейников, обязательно попробуйте на них порыбачить. Вам понравится, я гарантирую. Ну, если, конечно, вам их будет не жалко, потому что существа чрезвычайно обаятельные. Так вот, и здесь мы сталкиваемся с удивительным примером того, как в процессе эволюции изменялось, не приспосабливалось не тело организма, а его поведение. Дело в том, что, повторюсь, большинство, большинство да, личинок ручейников совершенно беззащитны перед рыбами. Но многие семейства ручейников в процессе эволюции стали строить домики. Домик ручейника – это просто цилиндрический чехол, собранный из различных материалов. Это могут быть песчинки, камушки, пустые раковины моллюсков, иногда даже раковины с живыми моллюсками внутри. Моллюски, наверное, очень удивляются, когда становятся элементом домика ручейника. Нагрызенные ими кусочки травы, иногда просто из слюны они делают домики. Склеивают объекты они
специальными выделениями. Ну, по составу это, ну, подобно шелку веществу. А как клей подводный работает совершенно великолепно. И, соответственно, в этом чехле, который ручейник носит с собой, он живет, потихоньку его достраивая по мере роста. Что удивительно. Ручейники строят домики не абы из чего, а каждый вид ручейника строит строго определенный тип домика. И обычно, ну, не до вида, но до рода, в большинстве случаев всегда можно четко опознать ручейник просто по домику. А более того, те виды ручейников, которые обитают, ну, например, на илистых грунтах, они к своим домикам по бокам приделывают две длинные палки, ну, или травинки плотные, которые превращают их домик в подобие саней. Площадь поверхности увеличивается, и домик не проваливается в ил. А ручейники, которые обитают в быстрых горных потоках, они по краям своего песчаного домика приделывают два ряда, ну, по одному ряду с каждой стороны, крупных тяжелых камушков, чтобы их меньше сносило. А то, насколько в процессе эволюции ручейники приспособились к разным местообитаниям, именно изменяя конструкцию домика, потрясает. А больше всего потрясает здесь следующее. Ведь ручейники не учат друг друга строить домики. А интуитивно нам легко представить, как в нашем генетическом материале и в генетическом материале всех остальных организмов заложена информация о строении тела. Но в генетическом материале ручейников, в геноме ручейников, заложен еще фактически план этого домика. А что здесь важно? Что домики ручейников являются цельными законченными структурами. То есть это не та ситуация, когда он начинает строить домик и просто увеличивает, увеличивает. Если мы имеем дело с домиком, к которому надо приделать с двух сторон по палке. Это законченная структура. Здесь мы сталкиваемся с очень ярким примером того, как достаточно сложные поведенческие механизмы могут быть жестко генетически детерминированы. Возможно, отдельно взятая личинка ручейника считает себя гением инженерной архитектурной мысли. Я шучу, конечно, но тем не менее. Думаю, что фантастика. Я приделаю эту палку сюда, а эту сюда. Это же гениально. На самом деле она просто реализует, пусть сложную, но четкую генетическую программу. Да, тут можно о многом задуматься. Ну да ладно. Что интересно, с ручейниками проводят, разумеется, много поведенческих экспериментов. Ну, подробно мы про это говорить сейчас не будем, потому что поведение насекомых совершенно отдельная тема. Если личинку ручейника вытащить из домика и посадить в аквариум, то первое, что он начнет делать и не остановится, пока не закончит, это собирать новый домик. А коварные ученые вытаскивали личинок ручейников, сажали в аквариум и насыпали им разные кучки строительных материалов. И личинка ручейника ходит и придирчиво выбирает ту кучку строительных материалов, которых будут наиболее похожи на то, из чего в природе должен был бы быть построен домик. Но понятно, что такие хитрые обезьяны, как люди, могут обмануть несчастных бездомных ручейников, заставить их построить домик из бисеринок, цветного стекла. Есть ювелирная фирма в Швеции, например, которая использует труд бездомных личинок ручейников для создания украшений. Ну, их потом обрабатывают, домики, специальным лаком и, в общем, делают серьги, подвески. Надеюсь, ручейникам после этого дают хотя бы спокойно окуклиться и вылететь. Ну, вот здесь как раз ручейники, построившие домики из жемчужинок и кусочков золота. То есть им просто насыпают строительные, видясь в качестве строительных материалов, кусочки драгоценных, полудрагоценных камней, золота, серебра, и вот получается что-нибудь такое. Последний отряд, про который мы сегодня будем говорить, это отряд двукрылые, ну или комары и мухи. А взрослые двукрылые выглядят либо как комары, либо как мухи. Маленькие комары, очень маленькие комары, огромные комары.
практически не викмары, практически невидимые глазу мухи,

личинок никогда нет. А разнообразие водных личинок двукрылых, понятно, что далеко не все личинки двукрылых водные. А, так вот, разнообразие водных личинок двукрылых колоссальное. А по числу видов это, безусловно, самая большая группа водных насекомых. Мы только про нескольких самых ярких и крупных, ну или как-то значимых для нас представителей сейчас поговорим. Первое – это семейство мошки, симулиида. Ну, в верхнем правом углу, в левом, прошу прощения, в верхнем левом углу здесь сама мошка изображена. Мошки – это те самые докучливые мошки в районе 2 мм длиной, которые чрезвычайно неинтеллигентно сгрызают кусочки кожи у нас и слизывают выделяющиеся капельки крови, вызывая серьезные раздражения. И, ну, это действительно одни из немногих насекомых, которые могут в прямом смысле слова загрызть человека до смерти. Не сгрызут мясо, конечно, но человек просто может умереть от болевого шока, если он окажется в футболке и шортах где-нибудь на Ямале летом. Так поступать не стоит. А вот в правой половине рисунка здесь изображены их личинки. И личинки мошек, ну, чрезвычайно милые создания. То есть по уровню обаяния я даже не знаю, кто с ними может соревноваться. Они такой кеглевидной формы. Многие из них с двумя торчащими в стороны веерами из таких длинных щетинок. Они прикрепляются задним концом тела на твердые предметы на быстром течении, располагаются так, чтобы эти веера смотрели против течения, и фильтруют. А время от времени они, у них на груди есть одна непарная лыжноножка. Лыжноножками у личинок насекомых называют любые выросты, похожие на ноги, но ногами не являющиеся. И об эту непарную лыжноножку они так по очереди отжимают вот эти веера. Выглядит действительно очень симпатично. Из-за того, что личинки мошек являются фильтраторами, причем пассивными, то есть они не создают ток воды, они просто обладают органом, который позволяет прочесывать воду, которая через него проходит, выбирая питательные частицы. Как и прочие пассивные фильтраторы, личинки мошек предпочитают быстрые реки, ручьи. Именно поэтому мошки обычно атакуют рядом либо с реками, либо с какими-то ручьями, но не рядом с болотами и озерами, как другие кровососы. Ну, вот здесь личинка совершенно другого семейства, типулиды, комары-долгоножки. Сами по себе комары-долгоножки – это существа, которых боятся. Это те самые здоровые большие комары, которые летом иногда прилетают на дачи, на окна, начинают об них биться, и люди начинают сразу переживать, чтобы к ним залетел малярийный комар, все плохо. Это, конечно, не малярийные комары. Малярийные комары – это представители род Anopheles из семейства кулициды, кровососущие комары. Малярийные комары выглядят, ну, для неспециалиста точно так же, как все остальные кровососущие комары. Малярийные комары вас кусают многократно за сезон, если вы из города куда-нибудь выезжаете. Но, по счастью, на абсолютно большей части территории нашей страны малярию они не переносят. Потому что для того, чтобы малярийный комар переносил малярию, он должен быть сам носителем малярийного плазмодия. Это такой одноклеточный паразит. Так вот, вот эти огромные комары – это комары-долгоножки. Взрослые их стадии вообще совершенно не опасны. Они преимущественно афаги, как и поденки, то есть не питаются, живут, соответственно, недолго на веществах, которые накопила личинка. А вот личинки у них тоже крупные. Могут быть, ну, почти с палец размером. Чуть меньше обычно, правда. Вот такие тоже, не знаю, сарделькообразные создания. А населяют обычно небольшие реки или ручьи.
Ну, для существ меньше них размером они опасны, а так для человека абсолютно нет. То есть личинки

комаров-долгоножек совершенно безобидные создания, как и мага. Но вот есть еще одно такое, ну, скорее такая закономерность, что у личинок двукрылых из-за того, что у них нет развитых ног, не всегда понятно, с какой стороны голова. Вот если с какой-то стороны тела личинки двукрылого много выростов, то обычно там не голова. Вот тут голова справа, а слева задний конец тела. И если на него укрупненно посмотреть, он выглядит вот так. А что здесь что? Ну, тут есть выросты. А вот эти вот две глазоподобные структуры на самом деле являются дыхательными отверстиями. То есть личинки комаров-долгоножек могут высовывать немножко из воды, ну, скорее цеплять к пленке поверхностного натяжения задний конец своего тела и дышать атмосферным воздухом. Но из воды они кислород тоже умеют получать через как раз поверхность тела на вот этих вот длинных выростах. Еще одно создание. Увидев такое в пруду, можно, ну, сомневаться, стоит ли там купаться. Нет, ничего страшного в реальности нет. Это личинка мухи-крыски. Называется она так, семейство журчалки серфида. Называется она так из-за своего длинного выроста. Этот вырост является ничем иным, как телескопически выдвигающейся дыхательной трубкой. Крыски любят жить, личинки мух-крысок любят жить в наиболее грязных водоемах. Если в воде много органических веществ, они там гниют. Пищи там много, а вот кислорода из-за процессов гниения очень мало. Личинкам крыска совершенно не является для них препятствием. Они занимаются своими делами на дне и высовывают на поверхность в несколько раз длиннее своего тела дыхательную трубку. На ее конце расправляется такой веер из щетинок, который позволяет ей цепляться за пленку поверхностного натяжения. И таким образом она дышит. Опять же, совершенно безобидный, часто встречающийся обитатель наших прудов. Ну и в завершении, безобидный на личиночной стадии, но те, кто на стадии имага, доставляют нам много хлопот и неприятностей и вообще портят жизнь. Это комары. Вот так выглядят личинки комаров, кровососущих комаров семейства кулицида. Их чаще всего можно встретить у поверхности воды, потому что у них есть, ну, у многих из них тоже есть такая специальная дыхательная трубка, которой они цепляются за пленку поверхностного натяжения и дышат. А если в этот момент дотронуться пальцем до поверхности воды, то они, смешно кувыркаясь, начнут уходить в глубину. Вот так выглядят личинки кровососущих комаров. И, например, если вы на даче у себя где-то в бочке увидели много таких существ, вы сделали рассадник комаров у себя прямо под окнами. Поэтому лучше в общих чертах представлять, как выглядят личиночные стадии комаров. Хотя, конечно, личинки кровососущих комаров тоже чрезвычайно обаятельные и изящные создания. Ну, на этом, наверное, вот такими широкими мазками мы пробежались по основным группам пресноводных насекомых. Давайте перейдем к вопросам. Так, каким образом происходит синхронизация времени вылета у насекомых, в частности, у паденок? Значит, важно сразу, что очень часто названия паденок пишут с ошибкой, они пишутся поденки через О, а не через А. И в некоторых энциклопедиях, я даже детских в основном, правда, я сталкивался с тем, что говорят, ну вот написано прямо, что они паденки, потому что они падают. Ну, имеется в виду, что они взлетают вверх и затем падают вниз. Они, как я уже рассказал, летят по синусоиде. Нет, они паденки, потому что живут
живут по дню. То есть живут в среднем действительно около одного дня. Что касается синхронизации вылета, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, за счет того, что они все одновременно вылетают, они одновременно размножаются, одновременно откладывают яйца и одновременно начинают развиваться. Плюс ко всему, они выделяют вещества, которые стимулируют окружающих поденок тоже начинать линять. Но вообще здесь надо тоже, ну, как-нибудь обязательно поговорим просто про коммуникацию насекомых химическую. Там много интересного. Так, все эти организмы вторично водные или первично водные? Вообще насекомые, значит, ну, я на всякий случай напомню, что первично водными называются организмы, которые на протяжении своей эволюционной истории никогда не покидали воду. Вторично водными называются организмы, которые предки которых в процессе эволюции выходили на сушу, а затем возвращались обратно в воду. Насекомые сами по себе – это наземная группа организмов, то есть они появились как класс на суше. Это не так часто вообще-то среди беспозвоночных встречается, чтобы группа ранга класса была именно исходно наземная. Соответственно, все личинки насекомых и насекомые, которые живут сейчас в воде, являются формально вторично водными организмами. Потому что они, их предки были наземными. До этого их далекие предки, которые еще не были насекомыми, вышли из воды на сушу. Поэтому все пресноводные насекомые – это вторично водные. Так, меня просят отключить демонстрацию экрана в скайпе. Сейчас я это сделаю.

Хорошо. Это подводный клей ручейников, который они используют для строительства своих домиков, принес какую-нибудь пользу науке? Пока нет. Хотя действительно, вот это шелкоподобное вещество, которое выделяют ручейники, оно обладает интересными свойствами. То есть это действительно суперпрочный подводный клей. Но это как раз случай, когда человечество пока не решило, что ему нужно что-то непосредственно такое, потому что различные синтетические вещества, которые обладают сходными свойствами, они, в общем, человечеством созданы, поэтому как бы сама идея того, что может быть подводный клей, да, а так, в общем, непосредственно этим веществом не пользуются. Личинка комара-долгоножки питается мотылем обычного комара. А, во-первых, что такое мотыль? Мотылем называют личинок двукрылых, относящихся к семейству хиронамиды или комары-звонцы. Имаго, то есть взрослые особи комаров-звонцов, очень похожи на кровососущих комаров, но не кусаются вообще. Они хорошо отличаются по таким перистым антеннам, мохнатым практически антеннам, торчащим вперед. Если увидите комара с мохнатыми антеннами, это как раз представители семейства хиронамиды, комары-звонцы. Они совершенно безобидные, но единственное, если собираются большими кучами, то скоплениями очень сильно гудят. То есть для меня было загадкой долгое время, почему они называются комары-звонцы, потому что, ну, даже писка особенного на самом деле не слышно от них обычно. Но один раз тоже в Монголии, когда мы встали с палатками на берегу озера Айрак-Нуур, ночь у нас прошла полностью без сна, потому что там было много, по-настоящему много комаров-звонцов, которые гудели так, это вот ощущение, что вой сирены просто у тебя над ухом, чудовищно. Так вот, соответственно, то, что обычно мы называем обычными комарами, которые нас кусают, это кулициды, кровососущие комары. Их личинки выглядят иначе, я показывал в конце. А то, что называют мотылем и используют для кормления аквариумных животных, для рыбалки иногда, это личинки хиронамид комаров-звонцов. Так вот, да, типулиды, ну, личинки комаров-долгоножек являются хищниками, вообще ведет себя как такой, знаете, медленно ползущий комбайн. Ползет и хватает челюстями все, что может съесть. Среди, ну, хиронамиды это вообще очень большое по числу видов семейства. Там бывают маленькие, по размеру организмы достаточно крупные. И вот маленьких личинок хиронамид, она, конечно, за милую душу уплетают. Личинки типулит. Зачем личинка в палец, если имаго такое маленькое про комара? Если мы говорим про семейство типулиды, комары-долгоножки, у которых как раз личинки бывают с палец почти размером, то сам комар-долгоножка тоже крупный, но, безусловно, он уступает по весу. А здесь есть интересный момент. Вообще часто бывает, что у насекомых с полным превращением личинка крупнее, причем может быть ощутимо крупнее, так и у жуков у многих бывает, чем взрослый организм. Зачем это надо? Ну, потому что насекомым с полным превращением нужно проходить стадию куколки. Это энергозатратная стадия, потому что идут активные перестройки в организме. Но при этом питаться на этой стадии обычно личинка не в состоянии. Поэтому очень часто, да, у личинок насекомых с полным превращением крупные большие личинки, больше, чем имаго. Так, почему отряд клопов так разнообразен в водах? Почему так много видов связало себя с водой? Ну, если говорить про клопов,
то на самом деле клопы как раз, если взять как бы весь подотряд клопы, я напомню, сейчас клопы – это подотряд внутри отряда полужесткокрылые. Так вот, в основном клопы являются наземными организмами. Водных – это очень большая группа насекомых. Водных видов там не так уж много. Почему они вообще в принципе ушли в воду? Это хороший вопрос. Ну, в целом, есть такое понятие в эволюции, как преадаптация. Это когда у организма в процессе эволюции появляется какая-то структура или какое-то свойство, которое возникает как приспособление к одной среде обитания, а оказывается, что оно удобно для другого. Вот что клопы, что жуки оказались преадаптированы к обитанию в воде, потому что у них крылья закрыты над крыльями. У клопов кожистыми, у жуков жесткими. Собственно, это позволяет быть тебе водным организмом, а если надо, улетать. Ну, правда, честно могу сказать, что водные клопы, что водные жуки летать умеют, но делают это не очень охотно. То есть, если вы поймаете какого-нибудь крупного плавунца, будете держать его в руке, рассматривать, он не будет пытаться улететь. То есть эту ситуацию он не будет воспринимать настолько дискомфортной, чтобы все-таки воспользоваться способностью к полету. Так, зачем насекомые полезли в воду? Чтобы спрятать свои личинки? Эволюция насекомых – это очень большая и очень интересная тема. А первыми в воду, видимо, ушли как раз поденки. Да, древние поденки ушли в воду, потому что, как мы в самом начале обсудили, они не могли существовать в мире, где есть воздушные хищники, стрекозы в первую очередь. И поэтому у них жизненный цикл так причудливо изменился. На личинку приходится практически все время жизни. На имаго, взрослую стадию, совсем чуть-чуть. И что еще спасло поденок от вымирания? То, что их личинки действительно были первыми насекомыми, которые ушли в воду. А с пресными водами и заселением пресных вод – это вообще совершенно отдельная история. Жизнь, эволюционировала очень долго в океане. Затем она вышла, мы говорим сейчас о многоклеточной жизни. Бактерии-то везде жили. Затем жизнь вышла на сушу, сформировались наземные экосистемы, а пресные воды, судя по всему, заселялись последними, уже после того, как сформировались наземные экосистемы. Именно поэтому там так много вторично водных групп. И когда поденки, их личинки уходили в воду в процессе эволюции, у них там почти не было конкурентов. Именно поэтому среди семейств поденок мы на их личиночных стадиях можем увидеть колоссальное разнообразие экологических ниш, образов жизни, которые они занимают. И это тоже удивительно. Но затем вслед за поденками потянулись стрекозы, они их там не оставили в покое, и различные другие насекомые. Но вообще про заселение пресных водоемов нужно обязательно будет как-нибудь отдельно поговорить, это действительно очень интересно. Так, считаете ли вы, что домик ручейника – это намек на возможность клонировать человека-гения? Домик ручейника – это намек прямой на то, что сложные формы поведения достаточно могут быть полностью запрограммированы в геноме. Все.
знаете, гениальность – это такое расплывчатое понятие, и нам с нашим сознанием не до конца все понятно, поэтому это домики ручейников – это повод задуматься о многом в целом. Мы считаем стадию имаго полноценным животным, но если оно живет всего сутки и не питается, так ли это? Может, личинка основной насекомое, а имаго так сбоку бантик? Это очень интересно. Действительно, нам, чья основная часть жизни, которых проходит на стадии, приходящейся на, в общем, половозрелое состояние, кажется, что детство, развитие организма – это такая подготовка, а затем начинается вот она, взрослая, настоящая жизнь. А не у всех организмов так. У поденок основной стадией, безусловно, является личинка. А имаго – это просто крылатые половые органы. Фактически. В задачу имаго-поденок входит только размножиться и постараться улететь в соседний пруд или в соседнюю реку и отложить яйца там, иногда героически погибнув. Ну, потому что поденки, которые живут в озерах, они могут яйца прямо скидывать на воду, и они потихоньку тонут, опускаются на дно. Но очень велико разнообразие поденок, личинки которых развиваются в горных ручьях, в быстрых потоках. Вы понимаете, что если сбросить кладку яиц в горный поток, то ее снесет и все, куда-нибудь в море. Или в соленое озеро, если мы говорим о центре континента. И вот некоторые поденки, они заканчивают свою жизнь крайне героически. Самка, готовая отложить яйца, своими всеми ногами хватается за травинку, торчащую из вот этого горного потока, и начинает ползти, залезает в воду, у нее ломаются крылья, она не отпускает при этом травинку, доползает до дна, приклеивает куда-нибудь на камень кладку яиц, и затем отпускает лапы, и ее сносит течением, быстро ее тут же кто-нибудь съедает. Поэтому далеко не у всех организмов взрослая стадия является основной. А что считается сложноножками при взрослении? Какие личинки питаются на этапе окукливания? Есть ли насекомые, у которых появились вторично жабры? Много вопросов. По счастью, на все на них можно ответить. Что случается с сложноножками при взрослении? Если мы говорим про подвзросление, мы подразумеваем не рост личинки во время линик, а личинки насекомых с полным превращением точно так же линяют, чтобы расти. А именно окукливание, то тело перестраивается. Есть специальные группы клеток, которые называются имагинальные диски, из которых формируются части тела взрослого насекомого. И если вскрыть куколку, то прямо там будет видно, как закладываются ноги, и нога насекомого на стадии, когда она еще выглядит как имагинальный диск, вот такой зачаток в куколке, выглядит эффектно, как такой из нескольких концентрических кругов сложенный блин, а затем эти концентрические круги начинают телескопически удлиняться, и, собственно говоря, получается конечность. А лыжноножки просто рассасываются. Какие личинки питаются на этапе окукливания? На стадии куколки обычно насекомые не питаются, но и более того, у абсолютного большинства насекомых куколки – это практически неподвижная стадия или крайне малоподвижная. Но есть существа, у которых куколки достаточно подвижные. Например, у комаров как раз куколки плавают в толще воды вполне себе. Выглядят как такие смешные маленькие чертики. Есть ли насекомые, у которых
вторично появились жабры. Здесь очень важно разобраться со словом «вторично». Насекомые являются вторично водными организмами, то есть их предки, когда еще не были насекомыми, вышли на сушу. Насекомые, как класс, появились в процессе эволюции именно на суше. Затем некоторые из них ушли в пресные воды, став вторично водными организмами. А исходно у насекомых, когда они появились как класс, жабр не было. Ну, по крайней мере, так, как мы это себе представляем. А жабры у них действительно у некоторых стали появляться, как вот у личинок паденок, например, на этапе ухода в воду. Ну, про строение жабр водных насекомых можно говорить тоже много. Там очень интересные вещи, связанные с тем, как вообще работает их дыхательная система. Но про физиологию насекомых тоже отдельно можно поговорить. Там много интересного. Так, то есть, да, отвечая на этот вопрос, есть, безусловно, личинки насекомых с жабрами. Это и личинки паденок, это и личинки стрекоз, это, например, и личинки ручейников, некоторые личинки некоторых жуков. Под жабрами мы здесь понимаем вырос тела, через который происходит газообмен с водой. То есть поступает кислород, удаляется углекислый газ. Но просто слово «вторично» здесь. То есть для, как бы в рамках класса насекомые они у них появились впервые. У их далеких предков, которые еще не были насекомыми, жабры были. Так, кто-нибудь считал, сколько количественно нервная система ручейника, количество нейронов? Вообще, с количеством нейронов в нервной системе все интересно. Это отдельная, потрясающе интересная задача разобраться с тем, как в мозгу расположены нейроны, какой из них за что отвечает и так далее. И вот на самых маленьких насекомых это не ручейники, наземные насекомые. Это отдельная совершенно тема. Видимо, удастся в скором времени полноценно собрать коннектом, ну, в смысле, карту расположения нейронов. Для нервной системы ручейника пока нет. Ручейники крупноваты для этого. Ну, и самое главное, что ничего особенного в строении их нервной системы нет. Для многих насекомых характерно, ну, скажем так, для значительного количества насекомых характерно строительное поведение. Это и осы, это и пчелы. В основном, конечно, сложное строительное поведение муравьи характерно для общественных насекомых, но встречается вот вполне себе и у совершенно необщественных ручейников. Неужели спекуляцией будет рассуждение про разум и, или программного поведения у насекомых? Ибо разные статьи и разные ученые говорят про насекомых разные вещи, про их интеллект или поведение. Поведение насекомых – это очень интересная тема, про которую, безусловно, она заслуживает ни одного, на самом деле, рассказа. В чем проблема? В том, что насекомые являются вершиной эволюции совершенно другого эволюционного ствола животных. Мы относимся к вторично ротным животным. Насекомые и большинство беспозвоночных, и вообще большинство животных на нашей планете относятся к первично ротным. Наши последние общие предки, скорее всего, имели план уровень организации, ну, условно говоря, кишечно-полостных. Это было очень давно. Несмотря на то, что нервная система, если мы говорим про нервные клетки, именно нейроны, у нас сформировала, происходит, что у нас, что у насекомых, от общего предка, то есть у них и у нас не независимая нервная система возникла.
Но на том этапе, когда наши эволюционные линии разделились, эта нервная система была не очень консолидирована, мягко говоря. Ну, то есть, скорее как разрозненные нервные клетки по телу, ну, собранные в какие-то скопления, но не более того. Поэтому, несмотря на то, что структурная единица нервной системы принципиально работает так же, нейрон, нервная клетка, а целиком нервная система насекомых устроена совершенно иначе, чем наша. И поэтому, когда мы изучаем поведение собак, мы можем на них проецировать работу нашей нервной системы. Даже когда мы изучаем поведение рыб, мозг рыбы, конечно, значительно проще мозга млекопитающего, но, тем не менее, идейно он устроен сходным образом. То есть мы предполагаем, что рыба воспринимает мир в общих чертах, как мы. А когда мы говорим про... в очень общих чертах... То есть, по крайней мере, мы можем какие-то экстраполяции проводить и проводить параллели между, например, нашим поведением и поведением рыб. А с насекомыми вообще-то непонятно, насколько мы можем проводить такие экстраполяции. Поэтому изучение поведения насекомых – это очень сложная тема. Тут очень легко впасть в такой антропоцентризм, когда хочется использовать слова, которые мы используем для описания поведения позвоночных животных. Это очень опасно. Мы не совсем понимаем, скажем так, почти совсем не понимаем, насколько отлично принципиально работа нервной системы насекомых от нашей. Насколько можно проводить параллели в поведении. Тут очень много вопросов. То есть какие-то параллели, видимо, можно проводить, но какие-то наверняка нельзя. И пока не получилось достаточно это разграничить в достаточной степени. Поэтому изучать поведение насекомых непросто, ну, просто потому что тут же много зависит от того, как поставить эксперимент. А с этим как раз не всегда понятно. Потому что в некоторых ситуациях постановка эксперимента может заранее предопределять результат. Поэтому, что касается поведения насекомых, мы его очень плохо понимаем. Ну, а употреблять слово «интеллект» здесь вообще не стоит, потому что мы у позвоночных-то животных с тем, что мы считаем интеллектом, не до конца определились, скажем так. Но у позвоночных животных хотя бы понятно, в каком направлении эту границу искать, а уж с насекомыми. Но поведение насекомых – это очень интересно. Так, посоветуйте, пожалуйста, интернет-ресурс, где можно определить редкого для меня ярко-желтого мотылька. Спасибо. Если под мотыльком вы имеете в виду бабочку, то вам нужно найти атлас бабочек того региона, в котором вы его поймали. И с большой вероятностью вы по окраске крыльев сможете, ну, хотя бы, то есть до семейства точно сможете определить. Может быть, даже до рода, а может быть и до вида. Но тут бывает очень по-разному. Потому что есть семейства, в которых немного родов и видов, есть семейства, в которых очень много родов и очень много видов. Так, я имел в виду взрослых насекомых после окукливания, которые не дышат воздухом и получают кислород из воды, как, например, жуки-плавунцы. Это уточнение к вопросу, про что случается с ложноножками. Наверное, я, к сожалению, это мое упущение. Недостаточно сакцентировал внимание на этом моменте. Абсолютное большинство взрослых насекомых, живущих в воде, дышат атмосферным воздухом. Что клопы? У многих из них есть дыхательные трубки. Что жуки? Большинство водных жуков подплывают к пленке поверхностного натяжения и выставляют немножко над ней, протыкая ее задний конец брюшка, приподнимают надкрылья и под надкрылья набирают пузырек воздуха и ныряют как бы с таким воздушным пузырем вместе с собой.
То есть дышат они атмосферным воздухом. Там, правда, есть некоторые тонкости физиологические. Пузырь воздуха можно использовать как жабру, фактически, но это отдельно. Вот. А насекомых, которые бы на взрослом, во взрослом состоянии получали кислород из воды, их совсем немного. Ну, можно, например, привести такое семейство клопов водных, офелохеириды, речники. Они, правда, обычно бескрылые, хотя иногда встречаются популяции с крыльями. Это вообще потрясающий случай. Ну, ладно, когда насекомое преимущественно обычно живет без крыльев, но почему-то в некоторых популяциях крылья сохранились. Вот они во взрослом состоянии получают кислород из воды, но они живут на водоемах с очень быстрым течением, собственно, поэтому называются речники. В реках в воде кислорода достаточно много за счет перемешивания, и им хватает просто кислорода, который поступает через покровы их тела. Так, ага. Ну что ж, вопросы вроде закончились. Тогда спасибо за внимание.

Доброе утро! С вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвинском музее. Сегодня я хочу рассказать вам о новом исследовании, которое вышло буквально пару недель назад, и оно посвящено захоронениям неандертальцев. А вообще, есть вещи, которые антропология может установить с высокой степенью достоверности. То есть мы знаем много о телосложении, о гормональном обмене, о там, сроках каких-то, о темпах роста некоторые вещи знаем очень хорошо, о питании, о болезнях, о причинах смерти. Есть вещи, которые нам кости помогают установить очень хорошо. Есть археологические факты, которые мы можем установить. Ну, разнообразие орудий и степень изобретательности, насколько люди старались сделать что-нибудь новенькое, какими методами охотились. То есть есть вещи, которые мы можем установить, и мы в них не сомневаемся. Такие хорошие научные факты, которые редко когда бывают опровергнуты. Они бывают дополнены, но редко уж прямо их можно совсем опрокинуть. Есть вещи, в которых мы никогда не уверены. Когда мы говорим о культуре человека, о появлении религий, ритуалов, погребений, искусстве, об такой духовной жизни, так сказать, чуть более сложной, чем просто обеспечение себе выживания, а у антропологов начинаются проблемы. Потому что все это очень интересно, это все сильно характеризует человека. Эти свойства отличают нас от других животных, их важно изучать, важно понимать. И важно понимать, насколько они обоснованы и или полезны. Это все очень важные вещи. Но не всегда древние находки нам позволяют с этим работать. И когда мы говорим, например, о возрасте появления искусства. Чаще всего говорят, что искусство появилось у нашего вида, хотя есть некоторые исследования разных находок со стороны неандертальцев, но там обычно вещи спорные достаточно, и они редко кажутся достоверными. То есть чаще всего их, наоборот, легко опрокинуть, что здесь охра просто там была просыпалась, камень сгорел на огне, вот и все, это не картинка. Или что здесь вот мы нашли флейту в Дивье-Бабье, а потом оказывается, что она не флейта, а это просто гиена укусила кость, и дырки сделаны зубами гиены. Вот, то есть что-то какая-то вещь бытовая и даже не неандертальская в принципе, хотя и найдена там рядом с этой пещерой неандертальской в Словакии. Есть вещи, которые установить сложно. Вот с искусством сложно. Мы говорим, что вот мы уже знаем, что 40 тысяч лет назад люди уже много чего делали. Они рисовали на стенах, они делали скульптуры. Скорее всего, они начали раньше. Но находки, которые более древние, как вот там Бломбус Кейв, там до 160 тысяч лет там есть находки каких-то прочерченных вещей, каких-то гравировок примитивных, но их непонятно, как трактовать, нам с ними сложно. И мы не знаем, ни в какой момент появилось искусство, ни оно, как оно формировалось медленно или быстро, ни зачем там оно служило. То есть все это остается таким местом, где рождается большое количество спекуляций и домыслов. Спекуляции в научном мире, то есть это продукт научного процесса. Ученые над ними думают, анализируют большие массивы информации, сравнивают с современными разными племенами, но прийти к каким-то понятным выводам тяжело. И эти выводы, они остаются модельными, они не становятся ни фактами, ни теориями, они не становятся теми вещами, которые можно внести в учебники, и о них не беспокоиться больше. Они остаются такими вот размышлениями. Одна из тем, которые подлежат вот такому моделированию, это погребение. Когда люди стали переживать, что у них кто-то умер, когда они стали с мертвым телом распоряжаться как-то по-особенному, когда мертвые тела стали образовывать какие-то кладбища. Вот эти вопросы, они, в принципе, антропологов тоже интересуют, потому что в палеолите уже какие-то захоронения мы встречаем, в неолите тем более. И вопрос, когда люди начали хоронить и кто? Опять же, неандертальцы, кроманьонцы или, может быть, даже кто-то раньше нас. По совсем древним людям таких находок нет. Очень часто от антропологов можно услышать, увидеть в разных метаанализах, в разных статьях, что неандертальцы начали хоронить мертвых раньше, чем наши свои предки. Ну и действительно, для неандертальцев находят захоронение или что-то очень похожее на захоронение возрастом около 100 тысяч лет. Для наших предков там чаще говорят о 50-70 тысячах лет назад. И с этого момента мы находим много разных стоянок, и на них много разных захоронений, погребений, как наших, так и неандертальских. Но когда мы находим с костяк в пещере даже, в специальном каком-то месте, мы никогда не уверены, было ли там настоящее погребение. Потому что технически тело могли просто утилизировать, ну, забросить его в пещеру, например, но там не хоронить, не закапывать, никаких ритуалов не делать, просто избавиться от него, скажем так. То есть слишком высокая степень человечности, слишком высокая степень объяснения мира, чтобы это тело просто бросить на одном месте, как шимпанзе или горилла, что кто-то умер, но вокруг него поплакали, постонали, оставили на одном месте и ушли, все. Для этого как бы степень объяснения мира уже слишком высокая, нельзя прям так брать своего мертвого, с которым вы много лет там дружили, общались, вот так бросить. Но что с ним делать, тоже непонятно. Поэтому было ли там прям настоящее погребение, закапывание, расположение в какой-то позе, положение предметов, это всегда остается более сложной темой. Или просто как-то избавлялись от мертвых тел, или даже не избавлялись, они надались в лес в пещеру, что-то там пошло не так, кто-то его съел, еще что-то случилось, и косточки остались в пещере. А мы их потом находим и говорим, что вот мы нашли кости, и это погребение неандертальское. Нужно понимать, что с погребением все сложно. То есть это то место, где не только у вас много вопросов, кто как хоронил и зачем, но и у антропологов тоже очень много вопросов.
кто, как и зачем это делал, и вообще, когда хоронили. Исследование, которое недавно вышло, посвящено неандертальскому ребенку, который найден в пещере Ля Ферраси. Эта пещера очень популярна в местечке Дордонь, и тот неандерталец, которого вы чаще всего видите на нашем канале, живой, который так вам поворачивается, это как раз одна из находок, сделанная в этой пещере. Их там, в принципе, в прошлом веке было сделано 7 штук. Последний был найден скелет 2-летнего ребенка. Там преимущественно неандертальцы, и это тоже ребенок по всем признакам неандертальский. Ну и ДНК, собственно, тоже это подтверждает, по большому счету. Его захоронение было исследовано конкретно на предмет того, было ли оно нарочным. То есть нас не так сильно интересовали собственные свойства ребенка, как интересовала геология, химия и разные другие предметы, которые встречались рядом с ним. То есть был ли он там захоронен. Дело в том, что очень часто, когда дискутируются неандертальские погребения, то вопрос, который стоит, как раз была ли могила, то есть был ли человек закопан. Один из крупных авторитетов достаточно в русскоязычной антропологии, Александр Зубов, уже почивший, говорил в своих работах, что максимальное количество погребений неандертальцев, которые мы считаем погребениями, а не просто костяками найденными, 36 штук. Но это самая большая оценка в литературе, которую я видела. Обычно говорят, что оценивают там до 30 примерно разных могил неандертальцев найденных, их оценивают как могилы, как именно какое-то погребение. Но всегда остается спорным момент, было ли это погребением. Ну, собственно, антропологи пытаются это выяснить. Вот этого ребенка из Ля-Ферраси России его исследовали в попытке понять, было ли это погребением. Во-первых, интересно, что находок в этой пещере несколько, и это у ученых, в принципе, вызывает подозрение, что, может быть, в эту пещеру приходили умирать или туда приносили умерших. То есть, может быть, это было специальное место. То, что их там несколько, и они захоронены в разное время, по крайней мере, лежат в разных слоях разного времени, говорит о том, что, может быть, это такое протокладбище, что неандертальцы знали, что там уже лежат какие-то их мертвецы, уже закопаны. То есть такая пещера, не обязательно предков, но пещера почивших родственников. То есть о ком-то знаешь, что, в принципе, там уже мертвых хоронили. Вот. Возраст погребения ребенка 41 тысяча лет. В этой статье ученые доказывают, что, скорее всего, это настоящая могила. То есть они, в принципе, их исследования подтверждают эту гипотезу, что неандертальцы хоронили мертвых, делали погребение нарочно, знали, где погребены какие-то прошлые уже почившие люди, и продолжали эту традицию. У костей растительноядных животных, которые обнаружены рядом в том же слое, что этот ребенок, у них гораздо более низкая степень сохранности. То есть есть ощущение, что кости этого ребенка захоронили очень быстро. И мелкодисперсная среда, которая его, соответственно, окружала, вот эта земля, она не допустила слишком сильного разложения. Поэтому кости ребенка, которые, в принципе, тонкие, хрупкие, в основном хрящевые, их, в принципе, съесть легче, чем кости бизона, да? А сохранность у них очень высокая, в отличие от костей, которые хранятся рядом. И ученые считают, что это хороший камушек на весы в пользу того, что действительно неандертальцы мертвых хоронили. Понятно, что это не абсолютное доказательство, нельзя сказать, что это революционная статья, теперь мы точно знаем, что все всегда хоронили, но теперь научное сообщество склонно думать, что гораздо больше захоронений, которые мы трактовали и не были уверены, погребение или нет, скорее всего, все-таки они погребения. Скорее всего, какие-то с этим связанные обряды у неандертальцев были. Хотя смущает то, что во многих из этих погребений, про которые мы пока не знаем, да или нет, глубина захоронения была очень небольшая, ее оценивают в 30-40 сантиметров. И это не похоже, конечно, на настоящую могилу, на попытку человека глубоко закопать и хорошо сохранить. Поэтому это оставляет поле для сомнений. Рано или поздно будет изучено достаточное количество, скорее всего, находок неандертальцев, мы этот вопрос решим. Почему с такой уверенностью говорю? Потому что неандертальцы жили в регионах, которые хорошо исследуются. И даже сейчас, в эпоху ковида, европейские наши коллеги, спокойно работают на территории собственных стран. Поэтому я насчет неандертальцев полна оптимизма относительно. Сейчас я давайте перейду от новостей к ответу на вопросы. Я их скомпилировала в один файл в этот раз. Надеюсь, что отвечу более-менее на все, хотя, возможно, это будет долго. Так, очень много было вопросов про то, что почему я думаю, что человечество не просуществует 10 тысяч лет. Это не антропологическая совершенно все, что концепция, вы меня спрашиваете как обывателя. То есть на самом деле антропологи не могут знать, сколько лет просуществует человечество, и даже политики с экономистами, которые, должны были бы знать, этого тоже не знают. На самом деле это многофакторный сложный вопрос социального характера. Но я лично, действительно полна пессимизма. Я считаю, что те конфликты, которые сейчас на планете есть, и то оружие, до которого мы успели в научно-техническом прогрессе дойти, это те вещи, которые нам гарантируют недолгое будущее. Не знаю, насколько недолгое, но 10 тысяч лет. Очень маловероятно, что люди просуществуют, особенно в той численности, которую мы сейчас набрали. Странно, если кто-то из комментаторов, который задает мне этот вопрос, думает иначе. Что говорит современная наука об орудиях у парантропов?
Вообще для австралопитеков долгое время, ну почти 100 лет, что их нашли, никакой орудийной культуры не признавали. Говорили, что они как обезьяны могут там поднимать какие-то предметы, потому что настоящих орудий они не делали. Однако рядом с костями австралопитеков, рядом с разными их пищевыми объектами иногда находят кости, как бы это называется рогокостяной культуры, то есть находят останки не каменных орудий труда, но каких-то костяных, но они не совсем орудия, потому что они тоже не обработаны. Но количество этих находок заставляет ученых думать, что, возможно, австралопитеки разные, в том числе массивные, использовали какие-то, ну, подбирали какие-то обломки костей и использовали их в своих целях. В принципе, кость, когда ломается, она сама по себе достаточно острая какое-то время, то есть ее можно там не затачивать, ей форму не придавать. Вот. И для, в принципе, австралопитеков это известно. Вот. Но у парантропов какой-то прям жесткой своей орудийной культуры, конечно, еще не было, это вообще свойство человеческое. У австралопитеков это все-таки случаи более-менее, ну, спорадические, то есть это не постоянное использование, в любом случае это не настоящее орудие, потому что нет следов обработки на самом орудии. Дальше. Есть ли пропорциональная связь между размером челюсти и мозга? Вообще у животных до некоторой степени есть. Но для нашей с вами веточки это довольно сложная тема. То есть я не в одном ролике, в нескольких, говорила о том, что наши челюсти укорачивались, мозг мог расти. Но вообще с тем же успехом челюсти могли бы укорачиваться, а мозг бы не увеличивался. У нас были бы просто маленькие, эргономично удобные головы. Если бы не мясоедение, если бы не социализация, то само по себе укорочение челюстей нельзя сказать, что это такая вот очень выгодная операция, которая всем нужна. Но опять же, мы себе позволили короткие челюсти, потому что используем орудие труда, используем огонь, то есть мы пищу активно обрабатываем. Есть ряд антропологов, которые говорят, что одно из величайших изобретений человечества – это кулинария. То, что мы готовим еду, то, что мы обрабатываем, позволило нам и мозги усложнить, челюсти укоротить, и еще освоить необыкновенное количество там разных источников питания в таком духе. Вот. С этим можно спорить, но здравое зерно в этом есть. В принципе, укорочение челюстей не обещает увеличение мозга. Хотя в нашем случае, в нашей эволюции это так пошло. Вот. Но напрямую вы не можете, держа в руках только кусок челюсти человека древнего, сказать, какой у него был объем мозга. То есть вам нужен хотя бы кусочек эндокрана, чтобы восстановить объем. Эти две вещи между собой напрямую не связаны. Могут быть и челюсти довольно большие, и мозг, ну, все-таки заметный. Челюсти маленькие, мозг большой, мозг маленький, челюсти маленькие, мозг маленький, челюсти большие. То есть, в принципе, возможны разные варианты. Есть ли связь между появлением языковых групп и появлением расовых принадлежностей? Раса – это очень древний вариант, и он касается биологического происхождения. На каком материке фактически формировался тот или иной вариант людей? То есть это такая география древняя достаточно. Языковые группы формировались в, как бы, в этнических группах, не в биологических группах, а в этнических, которые появлялись позже. И нужно понимать, что раса и этнос – это понятия, которые часто не прикрываются между собой. Внутри одного расового варианта, какой-нибудь беломор, балтийская раса, малый, вы встретите представителей очень разных этносов, там скандинавских, прибалтийских, российских и так далее, и еще рассеянных дальше по градиенту от них, там, вплоть до там, какой-нибудь Рязани. Вот. И внутри одного этноса вы можете встретить много представителей разных рас. То есть взять каких-нибудь там французов, ну или кого-нибудь попроще, даже взять каких-нибудь аборигенов, там африканских, технически там могут быть несколько вариантов людей, которые объединяют себя одним названием, говорят на одном языке, там исповедуют одну религию или там один закон и так далее. Вот. Эти две вещи, они не прикрываются. Поэтому с языковыми группами и расовыми вариантами все очень сложно. Языки формировались не по биологическим законам. Не потому, что люди откуда-то происходят. И люди друг друга языками еще интенсивно заражали. Поэтому, по большому счету, вопрос к лингвистам, но на том уровне, на котором я могу на него ответить, нет, прямой связи между языковыми группами и появлением рас нет. Потому что, во-первых, расы гораздо старше. Вот. Ну, они не старше, хорошо. Те языки, которые мы сейчас знаем, гораздо моложе, чем расовые варианты, следуя количество которых мы сейчас наблюдаем на планете. Так корректно будет сказать. Так, дальше. Были ли у Homo erectus гендерные различия? Насколько можем судить по костным останкам, да, но не радикальные. Ну, примерно как у нас с вами. В принципе, нужно какое-то время повозиться с костями, чтобы прикинуть, какого пола были эти люди. А, ну да, наверное, еще я плохо читаю вопрос. Это не гендерные различия как таковые, это половые различия. Что erectus думали про гендер, мы не знаем, но вряд ли они общались между собой на таком уровне, чтобы исполнять разные роли в обществе, которые являются в итоге гендером. Надеюсь, все, кто это видит, осмысляют разницу между полом и гендером. Тоже под роликом было какое-то некоторое количество нападок на мои политические взгляды, хотя я никогда их никаким образом не озвучивала ни в одном ролике и, в общем, не собираюсь. Но я хочу заметить, что то, что я признаю, что гендер – это социальный конструкт и утверждаю, что они существуют не только сейчас, а у разных примитивных племен и в древности тоже существовали, ничего не говорит о моих политических взглядах. Эти выводы довольно-таки сомнительные, что у людей какие-то триггеры на довольно невинные замечания, которые не имеют отношения к их картине реальности.
Так, расскажите, пожалуйста, как и когда появились группы крови у людей? Группы крови у животных, млекопитающих, появились много миллионов лет назад. И группы крови – это те белки, которые находятся на поверхности клеток, например, эритроцитов, и те белки, которые плавают в плазме крови. Самая популярная система групп крови АБ0, она рассчитана, ну, первая, вторая, третья, четвертая, собственно, рассчитана на то, что, чтобы кровь не сворачивалась. То есть нужно, чтобы попали в кровь такие эритроциты, чтобы они не взаимодействовали с белками плазмы и не происходило сворачивание крови. Поэтому считают, что там правильно переливать ту же группу крови, которая есть у человека. На самом деле групп крови очень много. Кроме АБ0 есть еще там несколько десятков групп крови, по которым, ну, когда, например, вы донорствуете и сдаете кровь, у вас их проверяют все. Так вот, группы крови млекопитающих появились очень давно. Система АБ0 у нас общая с человекообразными обезьянами, хотя не вся. Вот наши белки А и Б, как бы они оба не встречаются ни у кого. Но отдельно А и отдельно Б можно встретить у человекообразных приматов. То есть, в принципе, это не какая-то наша с вами специфика острая. Вот. Начали ли люди как-то физиологически приспосабливаться к нынешнему малоподвижному образу жизни и обильному питанию? Смотря как вы воспринимаете термин приспособления, потому что разные теоретики эволюции его трактуют на самом деле по-разному. Если в том смысле, что смогли ли мы адаптироваться к этой среде, да, мы, многие люди ведут малоподвижный образ жизни в обеспеченных странах и обильно питаются достаточно. Физиологически приспосабливаются, собственно, с помощью ожирения, с помощью медикаментозных разных вмешательств, там, формирования спортзалов и так далее. Если вопрос в том, стали ли мы обильное питание лучше воспринимать, не будем ли мы набирать вес, обильно питаясь в будущем? Нет, мы будем, потому что есть очень древний механизм биологический, который не эволюционируют как таковые. Если животное ест очень много, оно жиреет, у него заплывают жиром.

плотоядные животные, не очень понятно, какие должны были быть факторы среды, чтобы внутривидовая агрессия сильно возросла. То есть, в принципе, если мы судим по горелым, да, растительноядные современные приматы, у которых сильно выражен половой диморфизм. Самцы гораздо крупнее самок и сильно отличаются внешне, как по габаритам, так и по пропорциям. Действительно, у них, ну, внутривидовая агрессия, если мы смотрим на самцов, она достаточно высокая. Действительно, у одного самца горел, у другого никого нет. Может быть, для парантропа была свойственна какая-то похожая модель. Но этого мы, естественно, не можем доказать. То есть это очень хороший вопрос, и он вообще-то требует решения по возможности. Но на находках, которые у нас есть сейчас, это сказать трудно. Так, занимаются ли антропологи изучением гипотетических религий древних людей? Да, но обычно это делают культурные антропологи, а не физические. То есть мы, ну, так, приобщаемся к результатам по мере сил, насколько нам это надо. Например, обнаруженная физическим антропологом высокая частота трепанаций может позже подтвердиться, если есть какие-то источники, желательно письменные, тем, что культурный антрополог обнаруживает в этой области распространение культа там, каких-то духов, которых надо было выпускать из головы. Но для физических антропологов это не прямой объект изучения. Я последние 4 года практически не потребляю животные жиры и белки, прекрасно себя чувствую, функционирую. Почему, если наш вид относится к хищникам, мы так легко можем перейти на растительную пищу? С собаками и кошками такого провернуть не получится. 3 предложения, у меня к ним примерно 100 комментариев. Начну с конца. Первое. Собаки и кошки не являются суперстрогими хищниками. Собаки вообще едят самый разный мусор, собственно, не только мясо, но и разные растения, там плоды подгнившие, там злаки. Если вы кашу давали собаке, собаки спокойно едят и хлеб, и кашу. Ну, желательно чисто на них, конечно, собаку не держать, но от введения этого в рацион хуже не будет, по большому счету. Кошки не являются строгими хищниками, хотя у них другой обмен веществ, у них по-другому работают почки, они выводят гораздо больше азота, и кошки, правда, гораздо более строгие хищники, чем собаки или медведи, но нормальная кошка ест также и траву, там вроде овса, или ест растительноядных животных, которые содержат в себе растения. То есть мой салат лежит внутри моего стейка, по большому счету. И какого-то жесткого хищника, который ест вот только мясо, ну, можно найти. Вот белый медведь, скорее всего, прям жесткий хищник, потому что действительно у него нет никакой растительности, и его добыча в основном тоже мясоеды. Там разные тюлени, которые едят рыбу и так далее. Вот. Такие случаи найти можно, но, в принципе, это исключение. У людей тоже можно найти эскимосов и лютов, которые питаются преимущественно животной пищей. Это исключительный вариант. Чаще всего мы растительные, мы всеядные, и как бы диета наша содержит что-то другое. Дальше. Если наш вид относится к хищникам, наш вид не относится к хищникам. Мы вообще с вами приматы, приматы чаще всеядные животные, иногда растительноядные. Мы с вами однозначно всеядные животные, не хищники и не травоядные. Более того, то, что вы последние 4 года не потребляете животные жиры и белки, это вам позволяет культура. Потому что у нас сейчас действительно такое разнообразие плодов и овощей, там, плодов в супермаркете разнообразное, что можно позволить себе отказаться от мясной пищи, можно сбалансировать диету, можно еще купить себе витамин В дополнительно, разные добавки. То есть в тех условиях, где мы с вами живем, можно позволить себе отказаться от животных жиров и белков. И рацион сильно не пострадает. То есть, если с головой к этому подойти, то, в общем-то, можно отказаться. Это никак не отменяет того, что большую часть истории нашего вида была завязана на то, что мы других животных тоже ели. И что гораздо проще выстроить себе здоровый рацион, употребляя мясные и молочные продукты. Это гораздо легче и комфортнее, чем не употребляя. Но технически, если этика требует, если хочется заморочиться, то можно выстроить и без них. Действительно. И поздравляю вас с прекрасным самочувствием, соответственно. Являются лошади или коровы домашними, если они не похожи на собак? Что значит домашняя кошка? Что требует, чтобы быть домашней? Чтобы животное считалось домашним, достаточно того, что оно мирно уживается рядом с человеком и может размножаться в неволе. То есть лошади, коровы, собаки, овцы, кошки, любые. Они могут не жить в доме, они могут жить у меня в амбаре или там на выпасе, я их могу держать в каком-то замкнутом пространстве, но они спокойно со мной сосуществуют, они не убивают людей лишний раз, то есть живут рядом мирно достаточно, и они могут здесь размножаться. Это одомашненность. Если мы говорим о приручённости, это уже, да, это исполнение команд, это понимание иерархии, и с этим у ряда животных, в общем, есть некоторые трудности, то есть со временем не привыкают там какие-нибудь вот лошади, коровы или овцы, в принципе, при длительном взаимодействии с людьми, при жизни в стаде, они там обучаются, когда им нужно заходить обратно, чтобы их заперли в сарай, когда им нужно выходить, что собаки их там куда-то перемещают, пастухи, нужно перемещаться, когда тебя ведут. В принципе, это все приходит. Но полноценной приручённостью это, конечно, не назовешь. И кошки, в отличие от собак, не так хорошо сосуществуют вместе с людьми. Сосуществуют в собственных интересах. Интерес человека их интересует не очень сильно, по большому счету. Собаки лучше умеют в иерархии, лучше умеют в кооперацию, лучше умеют общаться. Я единственное животное, которых я считаю приручными, это собаки. И некоторые птицы. Видела случаи хорошо прирученных птиц. Кошек таких не бывает. Хотя любителей кошек на канале оказалось миллион. Так, все, следующий.

вопрос по поводу диморфизма, его, пожалуй, оставлю на следующий раз. Так, новости я рассказала. По вопросам я прошлась практически по всем. Ну, некоторые из них дублировались, но все, что были вот, умно интересные, по-моему, все зацепил по возможности. Должна сделать еще одно объявление. На этой выставке множество ценных экспонатов, которые не хотелось бы по окончании выставки, она закончится, кстати, в апреле, на нее можно будет прийти, когда всех людей снова начнут пускать в музеи после 15 января. Экспонаты не хотелось бы просто возвращать в депозитарий Института археологии, так, чтобы их никто не мог увидеть. Мы хотим сделать высокого разрешения 3D-сканы, соответственно, и уже начали эту работу с научным сотрудником музея Миром Ахтамзяном. Вполне вероятно, что, что мы сделаем ролик, в котором будет подробно рассказывать о фотограмметрии, о том, как ей пользоваться, о том, какие она дает результаты, в общем, что можем показать, что можем смотреть, какие выгоды доставит нам в будущем. Вот. Если хотите увидеть такой ролик, то напишите в комментариях, потому что чем больше поддержки, тем быстрее ролик может выйти. Вот. И вас сегодня разбудил крик коростеля. И также утренний отбор и новости от Сударикова Елены. До встречи на канале. Доброе утро. С вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвиновском музее. И сегодня я хочу рассказать вам... Что все люди в этом музее разговаривают только одновременно со мной. И никак иначе. Я знаю, там ты делаешь что-то время с вами. Пока я не говорила, было неприкольно общаться. А прикольно стало, когда я начала болтать. Еще одна попыточка. Я вижу,

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота. Сутки на Венере примерно 3 наших месяца длятся. Земля поддерживает комфортную температуру, а на Венере – адскую. Какие-то организмы поднимали голову из-под венерианского грунта, осматривали, что это там на них свалилось сверху на парашюте, а потом опускались и пропадали обратно под грунтом.
2: Привет, это Неземной подкаст. Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе компетентно, но увлекательно. Сегодня мы поговорим об изучении Венеры, узнаем о самых интересных находках на этой планете и услышим, как она звучит. Владимир Георгиевич, почему в нашей стране делали ставку на освоение Венеры?
1: В начале 60-х, когда первые ракеты смогли достичь второй космической скорости, то есть оторваться от Земли и улететь вдаль, и наши, и американские инженеры стали посылать космические аппараты и к Венере, и к Марсу, примерно в равном количестве. Но история показала, что наши аппараты до Марса, как правило, не долетали в работоспособном состоянии. Все-таки туда лететь 8-9 месяцев, а к Венере, куда лететь 4-5 месяцев, не больше, иногда даже 3,5 бывают такие ситуации, наша электроника выдерживала лучше. И ставка была сделана в советской космонавтике на исследование Венеры. И это оказалась очень хорошая мысль, потому что то, что мы сделали по Венере, никто не повторил до сих пор. Это уникальные были полеты. С Марсом нам, честно говоря, не везло. А вот с Венерой везло очень. Ну, тоже не сразу. Никто не предполагал тогда, что у поверхности Венеры атмосфера будет такая адская. Давление около 100 атмосфер, вот там 95, может быть, 93 на вершинах гор. А в низинах, в самых низких местах, около 100 атмосфер, а температура 460-470 градусов выше нуля. Для электроники это невозможная температура. Да и давление тоже не каждый аппарат был способен выдержать. Я напомню, первые наши попытки сесть на парашюте, опустить зонд на поверхность Венеры, заканчивались неудачно. Опускаясь, он был в конце концов смят давлением атмосферы. Стали делать более прочные корпуса. Аппараты опускались ниже, но все равно атмосферное давление их ломало. И, наконец, был сделан, если помню правильно, Венера-7, кажется, аппарат из титана, рассчитанный на давление в 200 атмосфер. Знаете, инженеры сказали: «Эх, а ну-ка сделаем подводную лодку». И на самом деле такое давление в поверхности Венеры, как в наших океанах на глубине 1 километра, куда не каждая подводная лодка рискнет напуститься, обычно они так глубоко не ныряют. Ну и титановые корпуса стали выдерживать. Оказалось, что это перебор, что 200 атмосфер там, конечно, не бывает, но около 100 атмосфер приходится выдерживать. Корпуса, да, выдерживают, но температура, просачивается тепло внутрь аппарата и убивает электронику примерно за 1-1.5 часа. Максимум, что удавалось, это около 2 часов работать на поверхности Венеры. После этого электроника выходила из строя. Но 2 часа – это тоже немного, и нам удалось очень неплохо там поработать, даже сверлить грунт Венеры, брать образцы грунта, заносить их внутрь аппарата, в герметичный корпус и там исследовать. Это вообще уникальная операция. В таких условиях никто никогда этого не делал. Ну и, конечно, фотопанорамы. Сначала они были черно-белые, и настолько плотные облака у Венеры, что сначала инженеры сомневались, что хватит света, что он просачивается сквозь облака, солнечный свет, и достаточно ярко освещает поверхность планеты. Поэтому на первых наших посадочных зондах были мощные прожектора, лампы, которые должны были подсвечивать ландшафт. Но потом убедились, что это не нужно. Да, солнечный свет плохо просачивается, но только Солнце ближе к Венере, чем к Земле. И, в общем, там примерно такая же освещенность.

0: как у нас в пасмурный день. То есть вполне нормально можно фотографировать. И в конце концов сделали и черно-белые, а затем и цветные фотографии Венеры. Хотя цвета там не очень много. Эти облака пропускают только оранжевый свет к поверхности Венеры, так что все там освещено оранжевыми лучами. Если помните, в конце 50-х было два знаменитых романа Ефремова и братьев Стругацких. «Планета бурь» и «Страна багровых туч». Так вот, действительно, это оказалось «Планета бурь» и «Страна багровых туч». Все внутри, под поверхностью, под облаками освещено только багровым, оранжево-красным цветом. А в смысле бурь, Венера, наверное, самая бурная из подобных Земле планет, потому что там непрерывно дует мощный ветер. И он за четверо суток обносит облака вокруг планеты. Представьте себе, планета-то размером с Землю, а за четверо суток верхний слой облачности облетает, делает кругосветное путешествие. Это фантастика, это называется суперротация атмосферы. Честно говоря, физическая сторона этого процесса до сих пор не очень ясна. Как работает эта мощная тепловая машина, которая крутит атмосферу Венеры относительно ее твердого тела. А твердое тело планеты почти неподвижно. Это тоже загадка Венеры. Если Земля вращается с периодом 24 часа, то Венера делает оборот за... Сейчас скажу, я выписал точно. Ну, 243 земных суток. Там 242 с копеечками. 243. Это две трети нашего земного года. Кстати, год на Венере меньше длится. 225. Наших земных суток. То есть там один оборот планеты вокруг оси длится дольше, чем ее оборот вокруг Солнца. Ситуация совершенно ненормальная. И до сих пор нет какой-то внятной гипотезы, как же это сложилось. Дело в том, что долго считали, что Венера когда-то имела спутник, такой же, как Луна у Земли, может быть, был у Венеры. А поскольку Луна, наша Луна, тормозит вращение Земли, то и спутник Венеры тоже мог затормозить вращение Венеры. И даже сваливали эту роль на Меркурий, что якобы Меркурий когда-то был спутником Венеры, он затормозил ее вращение, сам удалялся от нее и в конце концов убежал и перешел на собственную орбиту вокруг Солнца. Красивая была идея, но она не оправдалась. Расчеты показывают, что этого не могло быть. Вторая идея пришла уже... глядя на другие планеты, например, на Уран. Уран вращается лежа на боку и довольно своеобразно. Ну и единственное объяснение этому – мощный удар по планете со стороны другой небольшой планеты. А могла ли Венера испытать такой удар и затормозиться от него? Скорее всего, нет, потому что она идеально по круговой орбите обращается вокруг Солнца. И идеально ось ее вращения ориентирована относительно ее собственной орбиты. Она строго, ну, почти перпендикулярна. Если бы Венера испытала мощный удар со стороны другой небольшой планеты, которая затормозила ее вращение, то она и ось своего вращения тоже как-то положила бы на бок. А этого, очевидно, нет. Значит, пока мы в растерянности, как Венера приобрела свое удивительное вращение. Я добавлю еще, она не просто медленно вращается, она в обратную сторону вращается. Все планеты вращаются туда же, куда движутся вокруг Солнца. И это естественное объяснение имеет, как они формировались. А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота не лезет и требует какого-то особенного объяснения. Пока мы его не имеем.
1: Меркурий ближе к Солнцу, но температура на Венере выше. Почему?
0: Да, на первый взгляд парадоксальная ситуация. Меркурий ближе, почти вдвое ближе к Солнцу, чем Венера. Меркурий черный, он почти не отражает солнечный свет, а значит все впитывает в себя и должен нагреваться. Венера яркая, она 88% солнечного света отражает своими облаками. То есть не впитывает его, он не проходит в поверхности. Значит, она должна быть холодной. Когда измерили, оказалось, что Венера намного горячее у поверхности, чем Меркурий. В чем же дело? А дело в том, что называется парниковым эффектом. Давайте вспомним. Ранняя весна. Грядки еще иногда покрыты снегом, а если снег растаял, то все равно земля холодная. Мы ставим небольшой прозрачный сарайчик, покрытый стеклом или пленкой, и у него через несколько дней внутри него земля нагревается и начинают цвести растения. В чем дело? Почему парник нагревает землю внутри себя? А он покрыт прозрачным для солнечного света веществом, это стекло или полиэтиленовая пленка. Но когда солнечный свет проходит внутрь и нагревает поверхность земли, земля хочет охлаждаться. А как ей сбросить тепло? В парнике теплый воздух заперт, он не выходит. Остается одно – излучать тепловые инфракрасные лучи. Но и они не проходят сквозь стекло или сквозь полиэтиленовую пленку и тоже оказываются запертыми. Вот такой парниковый эффект работает на Венере. Ее атмосфера состоит почти из чистого углекислого газа – СО2. А у него свойства очень похожи на стекло. Он неплохо пропускает солнечный свет к поверхности планеты, но очень плохо выпускает обратно тепловое инфракрасное излучение. Оно накапливается под облаками и греет поверхность. Поэтому и зимой, и летом, а на Венере на самом деле нет ни зимы, ни лета, ни и днем, и ночью, ну, дни и ночи там, конечно, есть, хотя они длятся очень долго. Сутки на Венере примерно 3 наших месяца длятся, солнечные сутки. Но независимо от этого, и зимой, и летом, и днем, и ночью, температура у поверхности планеты одна и та же. Настолько плотная атмосфера, что она выравнивает, как шуба, она выравнивает температуру. И примерно 462 градуса – это средняя температура венерианской поверхности. Парниковый эффект.
1: А Земле страшен парниковый эффект?
0: Чем плотнее атмосфера, тем он сильнее. Например, у Марса парниковый эффект есть, но он очень слабый. Марсианская атмосфера крайне разреженная. И он примерно на 8 градусов повышает температуру поверхности Марса. Все равно она очень низкая. На Земле парниковый эффект довольно заметен. Он в среднем повышает температуру нашей планеты примерно на 40 градусов. Сегодня температура Земли средняя по всем широтам и днем и ночью плюс 15. А если бы не работал парниковый эффект, было бы минус 25. Представляете, по всей Земле глубокий минус. Выпал бы снег, Земля бы стала еще активнее отражать солнечное тепло, температура еще сильнее понизилась бы, наша планета замерзла бы окончательно. Так что спасибо парниковому эффекту, на Земле он поддерживает комфортную температуру, а на Венере – адскую.
1: Венера издалека выглядит очень красиво. А что происходит на поверхности?
0: Ну, облака Венеры выглядят красиво, причем надо иметь в виду, что их фотографируют в разных спектральных диапазонах. Как правило, в ультрафиолетовом, потому что он более контрастную картинку дает. В видимом, в том диапазоне, на который наши глаза настроены, Венера довольно однообразна. Такой бильярдный шар, почти бесструктурная облачная поверхность. Но вот инфракрасные лучи, они позволяют заглянуть вглубь венерианских облаков. Инфракрасный свет, он менее рассеивается частицами венерианской атмосферы, и мы можем заглянуть поглубже, в самое нутро облачного покрова. И вот недавно летал японский спутник, у которого была хорошая инфракрасная камера, специально нацеленная, как говорят, в окно инфракрасного излучения. То есть в ту область, для которой венерианская атмосфера наиболее прозрачна. И они заглянули внутрь. Картина потрясающая. А ночная атмосфера Венеры светится. Она настолько горяча в нижних слоях, что даже ночью оттуда выходит инфракрасный такой глубокий темно-темно-красный свет. Жуткое впечатление. Но на поверхности довольно неинтересная Венера. Она похожа на склоны земных вулканов. Вот кто был где-нибудь на Камчатке, может быть, в Италии, там на Везувии, склоны вулканов, они однообразны. Они покрыты натеками старой лавы, базальтами такими. И примерно так же выглядит Венера. Дело в том, что она вулканическая планета. Она горячая даже наверху, а уже на небольшой глубине в недрах она просто расплавленная. И там вулканы очень активно работают по всей поверхности. Мы даже слышали их извержения, когда на одном из наших посадочных аппаратов поставили микрофоны. И тогда записали даже звуки венерианской, записали даже звуки венерианской атмосферы. Ну, а Фотографии, конечно, показывают только несколько квадратных метров вокруг посадочного аппарата. Аппарат невысок, чуть меньше моего роста. Ну и на его вершине стояли телевизионные камеры, которые оглядывали примерно там на расстоянии 20-30 метров поверхность на месте посадки. Но вот что интересно, нам, любознательным гражданам, в ту эпоху, когда летали советские аппараты на Венеру, конечно, показывали в журналах, газетах, по телевидению самые удачные снимки, самые четкие, самые лишенные радиопомеха. По радиоканалу, конечно, фотографии не очень хорошо передавались. Но за 2 часа работы на поверхности Венеры было получено немало фотографий. Примерно каждые 20 минут телевизионная камера осматривала поверхность вокруг места посадки. И все это хранилось в архивах, кстати говоря, не очень надежно, было заброшено. И несколько лет назад наш московский планетолог Леонид Васильевич Ксанфомалити, очень известный доктор наук, он собрал весь материал, с трудом нашел его, разыскал и проанализировал, как выглядят одни и те же места, осмотренные через каждые 20 минут при очередном повороте телевизионной камеры. Ему показалось, правда, в это не все готовы поверить, но ему показалось, что время от времени на одних и тех же площадках вдруг появлялось, а потом исчезало какое-то изображение. И он выдвинул гипотезу, что это проявление жизни на Венере, что какие-то организмы поднимали голову из-под венерианского грунта, осматривали, что это там на них свалилось сверху на парашюте, а потом опускались и пропадали обратно под грунтом. Трудно сказать, это фантазия или это реальность, потому что, ну, действительно, очень много радиопомех на этих изображениях, и иногда можно принять какие-то кусочки, зашумленные помехами, за изображение какого-то нового объекта. Но Леонид Васильевич опытный планетолог, и некоторые ученые доверяют его интуиции. Это, в общем, на уровне интуиции, конечно, высказана гипотеза. Леонид Васильевич в прошлом году ушел от нас, он был уже очень немолодой человек, но идея осталась. И эту идею, конечно, надо проверять. Все понимают, что жизнь нашего земного типа, углеродно-водная жизнь на поверхности Венеры невозможна. Но, может быть, есть какие-то другие формы жизни, может быть, более теплостойкие. И это надо проверить. Это очень интересная идея, и она заслуживает того, чтобы ее проверять.
1: Совсем скоро Владимир Сурдин расскажет о том, что удивительного нашли на Венере. А пока важный момент. Каждую неделю «Неземной подкаст» выходит на нашем канале на платформе YouTube. Если вы смотрите это видео на других сайтах, чтобы не пропускать новые и свежие выпуски, найдите нас на YouTube. Это просто. Вбейте в поиск YouTube «Неземной подкаст» с Владимиром Сурдиным. И нажмите «Подписаться» и колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. А сейчас следующий вопрос. На фотографиях Венеры обнаружили животных и растения?
0: Ну, Леонид Васильевич, как любой первооткрыватель чего-то, должен был дать названия, имена. Первое, что мы даем новым объектам, это какие-то обозначения, имена. Но он был человек романтический, склонный скорее к поэзии, чем к сухой науке. И он давал этим изображениям имена знакомых ему существ. Там есть сыч, такая вот воронообразное нечто. Там есть скорпион. Там есть даже, по-моему, роза или какой-то, лилия, такое изображение, похожее на цветок на тонкой ножке. Вот все это можно найти на сайтах, и в моих лекциях я это показываю, на сайтах, где Леонид Васильевич читает лекции, он очень хорошо, кстати, как лектор выступал. Поэтому за название он, конечно, не отвечает, это чисто его фантастические придумки, но за сам факт того, что что-то появлялось, он был готов нести ответственность. Дело в том, что он один из создателей радиоприборов, летавших тогда на Венеру. То есть он реальный участник этих событий. И он очень хорошо представлял возможности той электроники, которая была на посадочных аппаратах. И в этом смысле мало кто мог соперничать с ним, с пониманием того, что может быть помехами, а может и не быть помехами, а быть реальным изображением. Леонид Васильевич даже сделал такой небольшой прибор, грозоотметчик, то есть радиоприемник широкого диапазона, который должен был фиксировать молнии в атмосфере Венеры. Если есть вулканические извержения, обязательно будут молнии, потому что над вулканом поднимаются мощные потоки воздуха, выбрасываются в стратосферу, ну и грозовые явления, естественно, мы знаем, над вулканами всегда гремят грозы. А потом перевел их в аудиодиапазон, и мы теперь можем прослушать эти молниеобразные вспышки в виде звуковых явлений.
1: Послушаем, как звучит Венера. Буквально несколько секунд.

0: Правда ли, что на Венере недавно нашли признаки жизни?
1: Попытки опуститься на поверхность Венеры довольно долго продолжались, но в конце концов прекратились. Советские аппараты в 1985 году в последний раз опустились на поверхность Венеры. Американские чуть раньше один раз попытались это сделать, но только исследовали атмосферу, а на поверхности не смогли надежно работать. И все, и больше никто туда не летал, и постепенно Венера как-то уходила на второй план по сравнению с более интересным, как нам казалось, Марсом. Последние десятилетия Марс приковывал к себе внимание, а Венера оставалась как бы наполовину исследованной и заброшенной планетой. К ней время от времени летали европейские и японские аппараты, но они не садились, даже не проникали в атмосферу, а только издали исследовали ее верхние слои. Но в последние годы совершенно неожиданно Венера вдруг привлекла внимание в связи с тем, что она в каком-то смысле испытательный полигон для будущих наших исследований экзопланет. Дело в том, что экзопланеты очень далеко и нужны особые методы для их исследования. Экзопланеты, они у других звезд. И эти особые методы как раз предлагает нам Венера. Во-первых, время от времени сама Венера проходит на фоне Солнца. Солнечные лучи просвечивают ее атмосферу, и таким образом в спектре солнечного света появляются спектральные линии венерианской атмосферы. И мы это когда-то наш великий Ломоносов так открыл атмосферу у Венеры, когда она проходила на фоне Солнца. И в этом смысле она как модель работает для тренировки будущих экзопланетных исследований. Но буквально в прошлом году появилась идея о том, чтобы смотреть на экзопланеты с помощью радиоастрономических приборов и попытаться зафиксировать радиоволны, идущие от молекул в этих экзопланетных атмосферах. Но, значит, надо было как-то попробовать это. На чем? На Венере. И в начале нынешнего года, в конце прошлого, в начале нынешнего, направили микроволновые радиотелескопы, которые работают в диапазоне примерно 1 мм, длина волны около 1 мм, чуть больше, чуть меньше, на Венеру, просто чтобы потренироваться, посмотреть, а как это вообще можно в таком диапазоне смотреть на планеты. И вдруг оказалось, что в атмосфере Венеры есть линия довольно редкого химического элемента, хотя очень простого, фосфина. Это фосфор H3, такая элементарная молекула из трех атомов водорода и атома фосфора, но откуда он мог там взяться? Проанализировали все источники, и венерианские вулканы, и грозы на Венере. Они, в принципе, тоже могут какой-то геосинтез сделать. И ультрафиолетовый свет, идущий со стороны Солнца. Оказалось, что да, в каком-то мизерном количестве фосфин может возникать из-за этих источников. Но далеко не в таком, как он наблюдается на самом деле. И тогда единственный источник фосфина предложили биологи. У нас сообщество микробов, живущих в бескислородной среде, ну, например, на дне водоемов, там, где-нибудь на дне болот, они вырабатывают фосфин. Иногда он даже поднимается над болотом, и вот те болотные огни, которые такие голубоватые иногда по ночам над болотом видны, это фосфин сгорает в кислородной атмосфере, ну, в нашей атмосфере, богатой кислородом, окисляется. Так вот, теперь источником фосфина считается жизнедеятельность микробов. Но какие микробы могут быть при температуре там 460 градусов? А фосфин наблюдается не у поверхности, а в верхнем облачном слое. А какая там температура? Около нуля по Цельсию. А какое там давление? Около одной атмосферы, так же, как у нас в этой комнате. Но единственное препятствие, как казалось, для жизни в верхних слоях облаков Венеры – это мелкие капельки концентрированной серной кислоты, из которой состоят облака. Но биологи говорят нам, что в такой среде, это кислая среда, не очень приятная, но в такой среде многие микроорганизмы на Земле живут и прекрасно себя чувствуют, размножаются. То есть это не препятствие. Таким образом, возникла идея, что там в верхнем слое венерианских облаков процветает жизнь. Правда, между радиоастрономами пока нет согласия. Две группы радиоастрономов двумя разными радиотелескопами видят, ну, как им кажется, видят спектральные линии фосфина, а третья группа возражает, что если видны одни линии, то должны быть и все остальные линии излучения этих молекул. Ну, точнее говоря, это линии поглощения, но это не имеет значения. Так, снизу идет яркий свет, а фосфин его перехватывает, линии поглощения. Но не все линии фосфина видны. Может быть, какая-то это особенность венерианской атмосферы. В общем, это стало так интересно, что на Венеру теперь стали смотреть радиотелескопами все чаще и чаще. И буквально 2 месяца, 1.5 месяца назад нашли еще одну молекулу, которая может намекать на жизнь. Это глицин. Глицин очень простая молекула, там 10 атомов, но это аминокислота, одна из 20 аминокислот, из которых сложены белки наших организмов. Белок – это строительный материал наш, это вообще рабочее вещество в нашем организме, и не только в нашем. Вся жизнь на Земле основана на белках, а белки – на аминокислотах. Аминокислота – это кирпичик жизни. И глицин наиболее простой, но все-таки кирпичик жизни. Правда, надо сказать, что глицин довольно распространенная молекула. Он есть в межзвездных облаках. Он замечен в кометах, когда комета испаряется в солнечных лучах. Там тоже иногда встречается излучение глицина. Так что в каком-то количестве он мог быть занесен со стороны венерианские облака. Но тоже в небольшом. И очень хочется верить, что глицин и фосфин говорят о жизни в облаках Венеры. Это было бы замечательно.
0: Новые открытия подтолкнут изучение Венеры?
1: Я надеюсь, что эти открытия подтолкнут полеты к Венере новых зондов. Дело в том, что нет большого смысла повторять прошлые эксперименты. Посадка на поверхность Венеры и работа там в течение часа, ну максимум двух, она не оправдывает затраты на такой дорогостоящий эксперимент. Гораздо более интересными были бы полеты в атмосфере Венеры аэростатов, которые при низкой температуре, царящей в верхних слоях атмосферы, могут многие сутки работать. И я напомню, был такой эксперимент. Именно в 1985 году последние два советских зонда, Вега-1 и Вега-2, выпустили аэростаты в атмосферу Венеры. Они несколько суток летали и практически облетели всю планету. Это был замечательный эксперимент, но очень примитивный. Там самые простые метеорологические приборы были на борту. А теперь уже надо располагать там, конечно, биологические приборы. Ну и хотелось бы поработать на поверхности в течение не часов, а ну хотя бы нескольких суток. Есть такой проект «Венера-Д», то есть долговременная станция на венерианской поверхности, может быть, даже подвижная, то есть Венера-ход. Проект есть, денег нет, и нет согласия между главными участниками этого проекта – Россия и США. Дело в том, что мы очень хорошо научились делать механическую часть венерианских зондов, а у американцев есть хорошая электроника, которая при высокой температуре работает. Объединив эти два достижения, можно было бы сделать долговременную станцию на Венере. И, например, сотрудники Института космических исследований в Москве в содружестве со своими американскими коллегами давно уже работают над таким экспериментом, над созданием такого зонда. Людмила Засова, например, с нашей стороны руководит этим проектом, доктор наук. Но проект как-то очень медленно развивался, в основном по причине наших политических разногласий между с американцами. Вот это очень обидная сторона, которая мешает научным исследованиям. Но я думаю, что теперь, увидев, насколько интересна Венера как возможное прибежище жизни, этот проект обретет новый импульс и быстро будет закончен, и мы увидим на Венере, в атмосфере Венеры и на поверхности новые научные приборы.
0: Почему и Венера, и большинство объектов на ней названы женскими именами? Это традиция?
1: Конечно. Причина заключается в том, что большинство названий на планетах и спутниках планет до этого момента, до того, как стали географические названия на Венере давать, были мужские. Это понятно. В основном в средние века и до них, и в последние века мужчины занимались наукой, и они в честь себя, в честь коллег, в честь прославленных ученых называли планеты, детали на поверхности планет. Какие-то кратеры в основном на Луне.
0: Скоро Владимир Сурдин продолжит свой рассказ. А пока интересный факт. Возможно, на Луне есть и ваше имя. 12 лунных кратеров, расположенных на маршруте советского лунохода 1, были названы по именам людей, которые управляли аппаратом. Альберт, Боря, Вася, Валера, Витя, Гена, Игорь, Костя, Леонид, Слава, а также Коля и Николя. Нет, это не француз, просто в экипаже было два Николая, а повторяться в названии не хотелось. Кстати, мы готовим выпуск о луноходе. Подписывайтесь на Неземной подкаст в YouTube. И чтобы не пропустить этот и другие интересные эпизоды, нажмите колокольчик под этим видео. Вернемся к тому, откуда взялись названия на Венере. Слово астроному Владимиру Сурдину.
1: Когда Международный астрономический союз получил первые радиолокационные карты Венеры, ясно было, что единственная планета женского имени должна и географические названия на себе носить тоже в честь женщин. И было решено на международной конференции, такой раз в 4 года бывает съезд Международного астрономического общества, что будут выбраны женские имена из мифов, из сказок, из числа прославленных женщин, ныне живущих и в прошлом живших. И таким образом единственное имя мужского типа, которое оказалось на Венере, названо в честь человека, благодаря которому географическая карта Венеры была составлена. Поскольку Венера покрыта облаками, то география ее выяснилась только с помощью радиолокации. А радиоволны, их открытие, их прогноз был сделан благодаря работам Джеймса Клерка Максвелла. Уравнение Максвелла описывает распространение радиоволн. Но единственная гора, наивысшая вершина на Венере, названа именем Максвелла. Точнее, это горная провинция такая, типа нашего Тибета. Вот это горы Максвелла, как раз высотой 11 километров, то есть чуть выше, чем на Земле. Они носят имя мужчины. А все остальные имена женские, причем самые забавные. Там есть Снегурочка, Баба-Яга, Терешкова. Ну, в общем, из сказок и из жизни женщин взяли.
0: Если бы нам удалось попасть на Венеру, что бы там стоило посмотреть?
1: Если бы я планировал полет на Венеру, то, конечно, я в первую очередь выбрал бы место посадки. Например, мы знаем, что, поднимаясь в горы, мы ощущаем все больший холод. И на вершине Эльбруса, а еще сильнее на вершине Эвереста, холод невероятный. В долине плюс 40, а на вершине минус 50. Значит, есть смысл опустить космический зонд на вершину Венерианской, наиболее высокой горы, например, на пик Максвелла. И тогда космический зонд сможет проработать намного дольше, чем в нижних областях венерианской атмосферы. Это первое. Что мы увидим? Впечатление будет необычное. Прежде всего, мы увидим горизонт, который как-то загибается вниз. Если вы помните, в нашей земной атмосфере тоже есть явление атмосферная рефракция. Приходя к нам в наши глаза, луч света издалека преломляется в плотных слоях атмосферы. И мы видим даже на Земле, в нашей не очень плотной атмосфере, немножечко под горизонт. Вот, например, когда вы на открытой местности, в степи или на морском побережье, и видите, как солнце, солнечный диск ушел, только что опустился за горизонт, знайте, что он давно уже опустился за горизонт, уже несколько минут, как его не должно было быть видно. А вы его все время наблюдали, эти несколько минут, потому что лучи света изгибались в плотных слоях атмосферы. Вы как бы заглянули немножечко под горизонт. На Венере это намного более сильное явление, там плотная атмосфера. И там вот как-то, глядя за горизонт, можно будет увидеть намного дальше. И впечатление будет такое, что вы стоите как бы на дне тарелки, и ее края поднимаются над вами со всех сторон. И немножечко так вот, такое странное впечатление, как будто вы все время в глубине некой гигантской долины. Но при этом горизонт, края этой тарелки, намного дальше, чем он мог бы быть при отсутствии атмосферы. Ну, в общем, такое странное. Конечно, глядя вверх, мы на Венере никогда не увидим звездного неба. И даже солнечный диск мы не увидим. Ну, так же точно, как в облачную погоду на Земле, мы видим, что наступил день. Но мы не можем точно показать, в каком месте на небе сейчас находится Солнце, его лучи рассеиваются облаками. Еще сильнее этот эффект на Венере. И где-то там, наверное, над нами Солнце, но мы точно не укажем направление никогда. Звезд просто никогда не увидим. Звездное небо над нами будет, его не будет на Венере, будет просто чернота. И даже не совсем чернота. Знаете, как это будет выглядеть? Ночью облака будут выглядеть примерно так, как, гуляя по центру большого города, мегаполиса, например, Москвы, мы видим облака у себя над головой. Они подсвечены уличными фонарями, вот этим желтоватым светом наших фонарей, и они светятся таким оранжево-желтым светом. Вот на Венере, конечно, нет фонарей, там пока еще никто их не установил, но сами облака светятся от высокой температуры, и ночью будет такое темно-оранжевое свечение у нас над головой.
0: Две ближайшие к нам планеты – Венера и Марс. Где больше шансов найти жизнь?
1: Я думаю, что все-таки наибольшая вероятность найти жизнь на Марсе, потому что там есть места, где она может устойчиво сохраняться. Даже если в облаках Венеры, в каком-то слое, жизнь может зародиться, я с трудом представляю себе, что она там может сохраниться, потому что облака постоянно перемешиваются, и те слои, которые при комнатной температуре некоторое время пребывают, потом опустятся вглубь, и любое живое существо там просто сварится. Мне трудно поверить, на самом деле, что на Венере есть жизнь. Мне кажется, это неоправданный оптимизм. А на Марсе я просто могу указать, где надо искать жизнь, в каких местах Марса ее вполне можно найти. Это марсианские пещеры. Там отсутствует радиация, которая довольно опасна на марсианской поверхности. Там есть жидкая вода, пусть она не особенно чистая, но есть. Там нет колебаний суточной температуры от дня к ночи. В пещерах всегда ровные температурные условия. И с моей точки зрения, да и не только я так думаю, большинство ученых так думает, что в марсианских пещерах вполне пригодные для жизни условия. Именно там ее надо искать.
0: Спасибо Владимиру Сурдину за интереснейший рассказ о Венере. Это был неземной подкаст Владимира Сурдина. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
2: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Добрый день, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Мы поговорим с вами об удивительных тайнах лишайников. Лишайники – группа низших растений, симбиоз гриба и водоросли. Совсем примитивные организмы, появившиеся на Земле чуть более 400 миллионов лет назад, в раннем девоне. Лишайники состоят из талома, тела, которое формирует гриб, и клеток, фотосинтезирующих водоросли или цианобактерий, обитающих внутри этого тела. По форме лишайники бывают самые разнообразные, от разветвленных, древовидных, больших, до маленьких, простых корочек. Но самое поразительное – это широта мест их обитания. От высокогорий более 4000 метров над уровнем моря до тропических лесов и от жарких песков Сахары до арктических пустынь. Именно лишайники красят камни безжизненных арктических островов в яркие, несовместимые с мрачностью холодных высоких широт цвета. Такие удивительные свойства лишайников позволили им существовать на Земле более полумиллиарда лет и занимать место обитания, практически недоступное из-за жесткости условий, другим организмам. Вот об этом всем мы поговорим сегодня с Сергеевичем Погосяном, доктором биологических наук, профессором кафедры биофизики биологического факультета МГУ. Сергеевич, добрый день. И спасибо, как всегда, за то, что вы стали нашим гостем. Усаживайтесь поудобнее.
1: Спасибо, Михаил Владимирович.
0: Я хочу начать с вопроса, не сказал ли я чего-нибудь неправильного. Действительно, лишайники появились около 400 миллионов лет назад на Земле?
1: Ну, по-видимому, даже несколько раньше. Есть данные...
0: Что чуть ли не 600.
1: 600, да. Да. Возможно, что 600, во всяком случае, это те организмы, которые первыми заселяли сушу. Когда еще никакой почвы не было, когда были только геологические породы, когда были только скальные грунты, и фактически вот лишайники были как раз теми организмами, которые...
0: По сути, первопроходцы.
1: Первопроходцы.
0: И, наверное, мы, может быть, к этому подойдем еще в середине нашего разговора. Да. Они были одной из причин формирования почв.
1: Почва, безусловно. Да, да, это, да. Это просто медицинский факт, что, да, что, так сказать, почву формировали исходно, конечно же, лишайники.
0: Я, знаете, улыбаюсь так, и с таким удовольствием всегда говорю вот о таких организмах, которые мы считаем примитивными, поскольку оказывается, что это-то суть, соль Земли, а мы-то, в общем, далеко не такие адаптивные, далеко не такие важные, как лишайники.
1: Михаил Владимирович, вот вы меня спросили вообще, с чем я не согласен, вот как раз вот с примитивностью, ну никак согласиться невозможно, да, своеобразные, чрезвычайно своеобразные организмы, но, так сказать, то, что вообще на протяжении 400 или 600 миллионов лет они присутствуют на Земле.
0: И вот, Сергеевич, я буду вас перебивать, вы не сердитесь, но к этому. Они существовали практически без изменений. Вот есть ли какие-нибудь данные палеонтологические, которые позволяют говорить, что они практически не менялись? Я имею в виду даже не столько форму, сколько вот суть этого симбиоза и вот эти свойства уникальные, о которых мы будем говорить.
1: Нет, суть симбиоза, по-видимому, не менялась. Но естественно, что вымирали одни виды, появлялись новые виды. Сейчас известно, во всяком случае, около 20 тысяч видов лишайников. Это, так сказать, всего на Земле. И, конечно же, есть некоторые формы, которые ископаемые, которые вымерли по каким-либо причинам. Но, собственно, как это происходит вообще со всеми элементами биоты.
0: Но суть осталась та же самая. И, Сергеевич, вопрос, который меня поражает, и, наверное, он для телезрителей будет самым главным и интересным. Какие уникальные свойства лишайников позволяют им осваивать биотопы, которые я далеко не полностью перечислил, когда представлял эту группу нашим слушателям? Ведь, понимаете, для меня потрясло. Первое, что меня удивляет, это, конечно, вот высокогорье. 4000. Я боюсь сказать не совсем точную цифру, но ультрафиолетовая инсоляция, которая вообще губительна для растений, она, наверное, там раза в 4-5 выше.
1: Больше.
0: Больше?
1: Кроме того, если говорить, например, об Антарктиде, в которой находится, оказывается, 350 видов лишайников.
0: Фантастика.
1: При том, что есть только два вида высших растений. То есть там понятно, да? Ситуация какая. И там на самом деле с ультрафиолетовой инсоляцией происходят еще более чудовищные вещи, потому что, естественно, что возникают сезонные озоновые дыры над Антарктидой. И уж там, извините, в десятки раз, вообще говоря, превосходит ультрафиолетовый.
0: Вообще для нормального растения это смерть полная.
1: Это смерть.
0: Это для человека смерть и вообще для животного.
1: Ну, в общем, да.
0: Так вот, какой потрясающий механизм позволяет им выдерживать?
1: Механизмов чрезвычайно много, но важно вот такой момент, что если, например, водоросли, которые находятся в составе лишайников, выделить из лишайника, они могут существовать и отдельно, вообще говоря, хотя это явление не очень частое. Но есть водоросли, которые можно выделить из лишайников, и они будут сами самостоятельно жить. Они не будут обладать теми свойствами, которыми они обладают в составе лишайников.
0: Это смысл симбиоза.
1: Да, это смысл симбиоза. То есть лишайник обеспечивает водорослям вот ту... те условия, при которых они могут нормально функционировать в тяжелейших условиях, при полном лишении воды, при замерзании воды.
0: Да, это
1: при
0: еще высоте. Один аспект. Поэтому я добавлю для наших телезрителей, ведь еще и отсутствие влаги иногда полное. Да.
1: Полное высыхание. То есть это полное физическое высыхание. Это то, чего можно достичь, вообще говоря, в полном
0: вакууме. В специальном шкафу даже. Вот, да.
1: Нет, это то, что, вообще говоря, позволяет, в принципе, таким организмам переносить космические условия.
0: Фантастика.
1: Удивительное дело, что лишайники при полной потере воды обеспечивают ситуацию, когда никакого выцветания нету. Когда все возбужденные состояния молекул, которые получили кванты света, они все оказываются тут же переведены в тепловую форму. То есть никакого повреждения при этом у лишайников нету. И интересно еще то, что, например, если добавить маленькую капельку воды на лишайник,
0: это мгновенно,
1: то это происходит за секунды.
0: Потрясный.
1: То есть вот этот вот переход от
0: из
1: нерабочего состояния
0: в рабочую,
1: да. такое из состояния полной защиты в интенсивную работу, в такое вот непрерывное функционирование.
0: Сергеевич, а примеры еще. Вот, есть ли такие организмы на Земле, которые обладают таким потрясающим свойством?
1: Ну, пожалуй, только, так сказать, все-таки некоторые, в некотором смысле, родственники лишайников – это мхи. Вот мхи тоже позволяют полностью высыхать, но это, опять же, только некоторые виды мхов обладают такой способностью. Вот это, конечно же, такая регуляция всех процессов, которые обусловлены именно взаимодействием между грибом, между гифами гриба и между, собственно, водорослями, дает такой результат. Надо сказать, что происходит еще одна вещь. Как происходит деление лишайников? Вот охватывается гифами водоросли, клетка водоросли, выталкивается, создается большое давление, она просто выпрыгивает, большое давление, она просто выпрыгивает из тела.

0: Совершенно. Сергей Иванович, и я, знаете, хочу вернуться к еще одному аспекту взаимодействия водорослей и гриба, к тому, что может и дает гриб водоросли. Ведь часто лишайники заселяют абсолютно голые камни.
1: Да.
0: И вот здесь начинается работа гриба, которую мы, наверное, уже понимаем достаточно хорошо, которая в результате приводит к формированию почвы, но ее начало и главная функция – это дать вот то самое минеральное питание.
1: Да.
0: Вот я хотел бы, чтобы вы про нее рассказали поподробнее.
1: Да. Хорошо. Итак, заселилась, вот попала вот эта вот частичка с гриба, с водорослью на поверхность какой-нибудь скалы, и тут же происходит образование гифов дополнительных, которые внедряются в этот камень.
0: В поры, да.
1: Да, в поры присасывается, и, то есть, просто это адгезионный процесс, это как клей, вообще говоря, это приклеивается.
0: Да, отодрать, очень, кстати,
1: отодрать невозможно.
0: Часто просто без полного его разрушения невозможно.
1: Да. Вот это такое приклеивание, но, значит, потом происходит внедрение соответствующих, то есть и выход соответствующих кислот, это органические кислоты. Довольно сильные органические кислоты, которые просто разъедают поверхность этой скалы, этого камня.
0: И по таким сути, образом результатом извлекает... этой реакции является вот то самое минеральное питание,
1: да, которое конечно, потом... конечно. Вот это как раз то, что, так сказать, идет потом на минеральное питание, но мало того, это приводит к разрушению горных пород.
0: Да.
1: То есть это измельчение, это образование
0: трещин. Вот то, что иногда называется внедрение. Биологической эрозией.
1: Да.
0: То, что,
1: да. Это поразить. Биологическая эрозия, которая как раз и приводит вот к тому, что извлекаются минеральные элементы. Но при этом еще вот эти камни, скалы, они начинают подвергаться разрушению, медленному, конечно, но тем не менее вообще... Надо сказать, что лишайник очень экономный организм, ведь, в общем-то, он растет очень медленно.
0: Да.
1: Очень долго. Знаете, что время, вообще говоря, для лишайников, там, время жизни какое? Это до 1500–2000 лет.
0: Фантастика, Сергей Иванович, абсолютно. Фантастика. Опять я улыбаюсь, потому что, опять, понимаете, наше такое почти бытовое отношение большинства людей вот к этим удивительным созданиям, которые пережили без изменения главной функции своей, с помощью которой они взаимодействуют с окружающим миром 500 000 000 лет, значит, насколько она совершенна. Да, потом мы вот то, с чего мы начали, это широта места обитания совершенно неописуемая.
1: Да.
0: Такое поразительное свойство.
1: Извините, Михаил Владимирович, мы проскочили, что дают водоросли лишайники.
0: Да, обязательно, Сергей.
1: Да? Так вот, оказывается, что водоросли, которые свободно живущие, они, в общем-то, часть веществ, которые синтезируются в результате вот процессов фотосинтеза, собственно, это приблизительно около 10%, максимум 15% они выдают во внешнюю среду. Это, так сказать, вот поддержание состава среды, это, так сказать, удобные условия для водорослей.
0: Это в основном органика низкомолекулярная?
1: Это в основном органика, причем не обязательно очень низкомолекулярная. Это обеспечение фактически того фона микроорганизмов, которые должны быть вместе с этими водорослями. Вообще говоря, такое явление и есть. Вот. Но для лишайников оказывается, что эти выделения, вот те же самые водоросли, оказавшись в лишайнике, они выдают 80% всего наработанного биологического, то есть биологических молекул, они выдают лишайнику. Вот, собственно, для чего вот это вот, так сказать, этот симбиоз и нужен. Понятно,
0: наверное, что... я бы тут с вами не согласился и сказал бы, что не для чего он нужен, а основа его существования.
1: Да, да.
0: Потому что это уже такой вопрос антропоморфический, который мы лишайнику не вправе задавать.
1: Не вправе,
0: Сергей Иванович, вот как всегда, когда вы приходите в нашу программу, и не только вас, и других гостей, я, конечно же, спрашиваю про то, все ли мы понимаем в этих сверхсложных взаимоотношениях водорослей и гриба, и вот что там осталось наиболее таинственного?
1: Наиболее таинственным, на мой взгляд, является то, что такие организмы, которые обладают такой потрясающей устойчивостью, такой возможностью, вообще говоря, переносить чудовищно неблагоприятные факторы среды.

0: оказывается, не способны жить в загрязненных местах. Они не способны
1: вот
0: жить.
1: Поразительные
0: они вещи, не способны абсолютно. Жить в городах.
1: Вот, например, опять мы говорили, я перебью вас и добавлю к этому то, что мы не упомянули. Ведь диапазон температур от минус 50 до плюс 80. Это чудо. Пожалуй, только бактерии могут с ними сравниться в этом отношении. Больше никто.
0: Да.
1: Да.
0: Извините, если вы говорите о минус, то в Антарктиде это минус 70
1: минус
0: вообще.
1: 70,
0: да?
1: Вот, Сергей Ильич, вот перебил вас.
0: Да.
1: Так, вот эта чувствительность к загрязнению, казалось бы, таких удивительно устойчивых, адаптированных.
0: Чем она обусловлена? Она обусловлена, по-видимому, все-таки тем, что нарушаются вот те тонкие процессы регуляции, которые обеспечивают стабильность вот этой системы, вот этого организма. Но вообще для экологов, и не только для экологов, присутствие лишайников – это показатель чистоты, так сказать, экологического состояния.
1: – это тревожный сигнал.
0: – Да, а деградация – это тревожный сигнал. Естественно, что это очень плохо.
1: – Сергей Ильич, спасибо вам огромное. Вы, как всегда, рассказываете абсолютно потрясающие вещи. Спасибо вам. Я надеюсь, что с удовольствием наши телезрители выслушали такие потрясающие вещи о таких созданиях, через которые они чаще всего перешагивали, вообще не обращали на них внимания. Всяческой вам удачи, и я очень надеюсь, что вы не последний раз в наших тайнах.
2: Взгляд неофита. Даже рептилии далеко не начало.
1: Вот вам и примитивные организмы. Лишайники демонстрируют нам потрясающую способность не то что к выживанию, к существованию в крайне жестких условиях среды. Хозяйственное значение лишайников невысоко. Главное, они корм для сотен тысяч северных оленей в тундре. Однако современное развитие науки дает нам надежду на то, что уникальное свойство устойчивости водорослей, входящих в состав лишайников, к высокой инсоляции, может быть с помощью методов генной инженерии перенесено на другие растения, что очень существенно повысит их важную для нас устойчивость к внешней среде и продуктивность. Через несколько минут мы снова окажемся в студии, а пока о самом загадочном озере мира. Почему озеро Титикака наполнено соленой водой и как рядом с этим озером возник город мертвых?
2: Озеро Титикака находится в Южной Америке. Оно расположено на высоте 4000 метров над уровнем моря, на границе Перу и Боливии. И сразу же возникает вопрос, почему озеро заполнено морской водой? И мало того, обитают ли здесь такие же морские животные, как и в Тихом океане? С океаном озеро Титикака не сообщается. Оно находится в котловине, образованной хребтами Анд, высота которых 6000 метров. Но на склонах гор имеются следы морского прибоя, а в окрестностях попадаются скелеты погибших морских животных. В огромном озере, что весьма странно, штормов не бывает. Поэтому местные жители, небольшое племя индейцев, плавают на лодках по форме напоминающих древнеегипетские корабли. Откуда индейцам известна технология плетения из папируса? Язык племени является идеальным для общения с компьютером. Оказывается, что все то, над чем бились программисты, прикладные математики и другие специалисты не один десяток лет, было известно уже много тысяч лет назад. Но самая большая тайна – древние руины, расположенные в нескольких километрах от озера. Это Тиауанако – древний город инков, название которого означает «мертвый город». Инки были уверены, его построил Виракоча, их высшее божество. Загадка появления города – одна из наиболее волнующих тайн человечества. Археологи из разных стран приписывают ему невероятно древнее происхождение – от 12 до 20 тысяч лет. Один из них даже расщедрился до 200 тысяч. Еще первые европейцы, побывавшие в мертвом городе в середине 19 века, заинтересовались воротами солнца. Их верхняя часть украшена рельефом, в центре которого изображена фигура человека, очень похожая на современного космонавта в скафандре. Из головы фигуры расходятся солнечные лучи, заканчивающиеся изображением головы пумы. По мнению ученых, на рельефе ворот Солнца изображены древние солнечные и лунные календари. Но самое интересное, их датировка начинается 13 тысяч лет назад, то есть в то время, когда предположительно произошел всемирный потоп и затонула Атлантида. К Кстати, изображенные на рельефе ворот солнца многочисленные фигурки напоминают животных, вымерших в Америке 12-13 тысяч лет назад. Долгое время никто не мог определить назначение некоторых сооружений. Но когда в горах открыли следы морского прибоя, появилась уверенность, что большинство из них были портовыми строениями, и город принимал морские корабли. Эта уверенность усилилась, когда аквалангисты обнаружили под водой на дне озера Титикака руины огромного погибшего города. Они тянулись более чем на километр. Среди множества версий наиболее правдоподобной представляется такая. Задолго до инковского периода посреди высокогорного плато проживала одна из самых древних и величайших цивилизаций. Их священный центр был портовым городом. Здесь швартовались суда из многих стран. В городе пользовались высококлассными географическими картами, точным календарем, да еще и компьютерным языком. А потом произошла катастрофическая подвижка земной коры, и озеро мгновенно вознеслось на 4-километровую высоту. Жители погибли. Город-порт оказался на дне озера Титикака. А на берегу — храмовая часть города, множество тайн и легенд.
1: А сейчас мы поговорим об облачных технологиях. Развитие интернет-технологий идет такими темпами, что многим людям, и не только моей возрастной категории, профессионально далеких от этой области, нелегко за этим прогрессом уследить и эффективно пользоваться его плодами. А пользоваться, безусловно, надо, как всякими плодами прогресса. Поэтому мы решили поговорить сегодня о том, что называется облачными технологиями. Что же это такое? Это технология распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы, и в том числе программные продукты и мощности, предоставляются пользователю как интернет-сервис. Вот ключевое понятие здесь – это интернет-услуги. Необыкновенное ускорение интернета во второй половине 90-х годов дало главный толчок к появлению и развитию облачных технологий. В 1999 году появилась компания, которая впервые предоставила свое программное обеспечение по принципу «программное обеспечение как сервис». Но, пожалуй, датой рождения облачных технологий в их современном виде следует считать 2002 год, когда крупная компания запустила облачный сервис, где пользователи могли не только хранить огромные объемы информации, но и проводить необходимые вычисления. О сильных и слабых сторонах облачных технологий, о защищенности пользователей и информации, о скрытых за мощной рекламой проблемах облачных технологий мы поговорим сегодня с Дмитрием Сергеевичем Осиповым, кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации Российской академии наук. Дмитрий Сергеевич, спасибо вам за ваше время, и я приветствую вас в студии «Тайм». Устраивайтесь, пожалуйста, поудобней, чувствуйте себя как дома, и мы поговорим. Я сразу предупреждаю, что я как раз отношусь к той категории людей, которые очень с трудом это дело понимают и воспринимают. Не только, может быть, благодаря возрасту, а благодаря своей профессиональной принадлежности. Так вот, я хочу задать вам первый вопрос, который очень многих вот людей, далеких от этого, пожалуй, волнует больше всего. Это вопрос о защищенности данных, о защищенности вот вашего присутствия в этих облачных сферах.
3: Значит, надо сказать, что со второй проблемой ситуация несколько проще, поскольку распределенные хранилища данных по природе своей организованы так, ну, собственно, как видно из их названия, что информация хранится распределенно на разных серверах, и, кроме того, используются дополнительные механизмы защиты, которые, собственно, и составляют одну из самых интересных научных проблем, которые традиционно ассоциируются с такими хранилищами. А именно, они, значит, вопрос организации такой безопасной системы решается методами теории, которая известна как теория кодирования. Это, ну, с одной стороны, сравнительно молодая наука, как все компьютерные науки, а с другой стороны, для компьютерной науки уже довольно старая, потому что отсчет свой она ведет с 1948 года. В этом смысле в облачных технологиях есть определенная гарантия сохранности данных. Ну, или точнее говоря, если говорить корректно, то во всяком таком рассуждении надо говорить о большей или меньшей надежности. Конечно. Сейчас в облачных системах используются схемы хранения данных, при которых они имеют достаточно высокую надежность, в том числе и благодаря тому, что сервера распределены в пространстве, считается, что ситуация, в которой сразу многие серверы, находящиеся географически в разных точках, станут недоступны, в высшей степени маловероятно.
1: И это что, я прошу прощения, что я вас перебиваю, Дмитрий Сергеевич, это что, вопрос дублирования просто?
3: А, значит, дублирование – это первый и тривиальный способ решения этой проблемы.
1: Но оно увеличивает…
3: Да, в теории кодирования известное как использование кода с повторением. Mm-hmm. Если мы говорим о дублировании, у вас есть некоторое большое число, которое вы можете ассоциировать, например, с двоичной записью, находящейся на каком-то жестком диске, и вы пытаетесь это число сохранить. Дублирование означает, что вы просто храните множество копий. А использование более хитроумных способов кодирования означает, что вы храните некоторые линейные комбинации таких чисел, то есть взвешенные суммы. Ну, на самом деле, это суммы специального вида полях, которые известны как конечные, но для целей нашего рассказа это не так важно. Вот, значит, таким образом, у вас есть, ну, грубо говоря, система уравнений. А проблемы, которые вы решаете в случае, если один блок таких данных оказывается, один или несколько оказывается потерян, это проблема восстановления таких блоков по потерянным фрагментам. Ну, или с точки зрения, если мы говорим о решении системы уравнений, это проблема восстановления системы в целом по некоторым потерянным уравнениям из этого решения.
1: То есть это более-менее решаемо. Такой вот катастрофической ситуации, как многие представляют, что потеря данных, значит, вы их потеряли навсегда, если вы в облачных сферах находитесь.
3: Нет, конечно, это проблема вероятностная. Значит, существует ограничение на количество фрагментов информации, которые нужно потерять, чтобы всю информацию в целом было не восстановить. Разумеется, никакой гарантии того, что ваши данные будут полностью сохранены, не существует. Хотя здесь нужно сказать еще об одной важной детали. Не обязательно для того, чтобы вы не могли получить ваши данные, они должны быть потеряны. Существует еще проблема недоступности канала связи, по которому вы обращаетесь. То есть, например, ваши данные спокойно лежат на том сервере, где они сохранены, или на тех 10 серверах, это в данном случае не важно. Но существует проблема со связью, и вы просто не можете в нужный момент до них достучаться, а это гораздо важнее, потому что очень часто вам нужно не просто взять ваш файл, а важно получить его в какие-то определенные временные рамки. Скажем, через полчаса этот файл будет вам уже не нужен. Потому что то, зачем вы хотите его взять, значит, эта проблема уже исчерпала себя. Значит, что касается первой части, то это, наверное, то, что больше всего волнует конечного пользователя. Ну и здесь применяются самые разные схемы шифрования. Некоторые сервисы не предоставляют вовсе никаких схем, и это вызывает некоторые обоснованные сомнения у конечных пользователей. Но при этом, разумеется, каждый пользователь сам может применять какие-то индивидуальные схемы шифрования и просто класть на такое распределенное, в такое распределенное хранилище только информацию, защищенную достаточно сильным криптографическим средством. Но есть сервисы, которые предоставляют довольно развитую криптографическую защиту, и они рекламируют это, говоря примерно такие вещи. Говорят, даже сотрудник нашей компании не будет знать не только, что именно содержится в документах или файлах, которые вы храните на нашем сервере, но даже как называются эти документы, сколько их, какова их структура, какого они типа, все, что он сможет увидеть, это сколько места они занимают на нашем сервере.
1: А то кому есть, принадлежит? Это они могут?
3: Это очень сложный вопрос, потому что на него не знают ответа даже специалисты. Существуют очень разные мнения об этом. Значит, есть чисто юридическая проблема и две полярные точки зрения, что информация принадлежит тому, у кого она размещена
1: вот
3: на физическом носителе,
1: да,
3: или тому, кто, собственно, эту информацию
1: разместил,
3: записал.
1: Да.
3: Вот здесь, на самом деле, по крайней мере, я не знаю ничего о том, чтобы было найдено однозначное решение. Эта вот проблема остается открытой, и разные юристы трактуют ее по-разному. Хотя это, конечно, совсем не моя сфера.
1: А вот еще есть одна проблема, я не знаю, насколько она сейчас велика. Эта проблема связана как раз с научной стороной всего этого дела облачного. Это минимизация затрат сети на вот трафики гигантских объемов материала. В этом есть какая-то проблема? Потому что когда все это несколько лет назад, ну, вот так развивалось, такое восходящее было движение, это описывали как одну из проблем. Что вот, это как раз то, наверное, над чем работает наука фундаментальная, для того, чтобы это как-то минимизировать.
3: Конечно, нынешние сети имеют гораздо более высокую емкость, но, тем не менее, никто не хочет зря тратить ресурсы, поэтому это по-прежнему такая серьезная проблема. Она в настоящее время может решаться средствами сравнительно молодой для теории кодирования темы, которая называется сетевым кодированием. Опять-таки, идея состоит в том, чтобы вычислять некоторые линейные комбинации, ну, значит, в данном случае пакетов, которые мы пересылаем по сети, и существуют некоторые схемы, которые позволяют существенно экономить на увеличение трафика.
1: А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, если посмотреть на динамику возможности облачных в целом услуг и аппетиты людей, которые хотят наполнить облачный сервис своими данными и возможностями, значит, вот динамика их развития, что развивается быстрее? Не случается сейчас такого, что аппетиты людей растут быстрее, чем возможности, о которых вы только что рассказали?
3: Ну, это, боюсь, я не совсем компетентен в этой проблеме, да. Но мне кажется, что здесь скорее существует проблема со скоростью реагирования. Ведь, ну, мы говорим об облачных технологиях как о некотором продукте, который предоставляется конечному пользователю. А в конечном счете, ведь, во-первых, они существовали задолго до интернета. Это просто с появлением интернета они вошли в жизнь каждого из нас, так или иначе. А во-вторых, это ведь не только услуги, которые предоставляются пользователям, потому что компании, которые обеспечивают доступ к большому количеству информационных ресурсов, сами хранят свои данные на некоторых распределенных хранилищах, ну, такие как, например, социальные сети. И, конечно, если в социальных сетях вдруг происходит какой-то бум, то вполне возможно, что в этих узких горлышках, не предназначенных для решения этой проблемы, создастся некоторый кризис успешной передачи
1: информации. Ну, такой пока обозначенной проблемой четко вы не видите в этом деле.
3: А это скорее ситуативная проблема.
1: Да, вот. Да, я понял, да, что это.
3: Потому что вопрос,
1: это,
3: например,
1: как загрузка, извините, что я вас перебиваю, иногда возникающая загрузка вот сотовой связи телефонной, которая возникает в каких-то местах в какое-то время,
3: да,
1: которая блокирует, и, собственно, предусмотреть это трудно и невозможно, и не нужно, наверное, потому что это очень такая аберрантная ситуация, и вовсе не нужно держать такую сеть, чтобы она отвечала, наверное, требованиям вот этой вот мгновенной аберрантности, хотя они бывают как раз с точки зрения безопасности человека, бывают вот эти ситуации ключевыми. Дмитрий Сергеевич, а какие вы видите наиболее слабые места в облачных технологиях?
3: Сейчас я думаю, что самая такая критическая точка – это вопрос эффективного хранения и обмена информацией. Нынешние системы, безусловно, предоставляют достаточно высокое качество таких услуг, но, тем не менее, вот такие ситуации, о которых мы говорили, они все еще возможны, и по этой причине разработка новых методов защиты информации путем введения избыточности от потери или связанных с минимизацией загрузки систем, которые опрашивают такие серверы, с минимизацией накладных расходов на пересылку таких данных, кажется мне очень актуальным.
1: Дмитрий Сергеевич, огромное вам спасибо. Для меня это было во многом откровение, потому что, ну, далекий я человек от этого дела, но, по крайней мере, вот разговоры с вами и предшествующие передачи, они многие вещи с точки зрения структуры, перспектив и того, как вся эта механика работает, они поставили, мне кажется, на свои места. Я очень надеюсь, что это произошло у многих наших телезрителей после того, как они послушали нашу беседу. Поэтому еще раз огромное спасибо вам за ваше время. Я очень надеюсь, что вы не последний раз у нас. Может быть, появится что-то такое новое, замечательное, и вы нам про это расскажете. А сейчас еще раз всего самого доброго и всяческой удачи.
3: Спасибо.
2: Иисус Христос говорил, нам уготованы неисчислимые обманы. Получив их в полном объеме, мир принял обманы с удовольствием младенца, одаренного сладостями.
1: Конечно, возможности облачных технологий колоссальны. Они сильно преувеличены рекламой, но тем не менее они огромны. Сегодня облачные вычисления – это то, чем многие из нас пользуются ежедневно. Я надеюсь, что обеспечивающая облачные технологии наука позволит в самое ближайшее время решить или минимизировать следующие проблемы. Необходимость постоянного соединения с сетью, ограниченность и невозможность настраивать программное обеспечение под себя – конфиденциальность, надежность, безопасность. Хотя облако является достаточно надежной системой, но в случае проникновения туда злоумышленника ему будет доступен огромный объем данных. Из сегодняшней беседы мы видели, что все эти проблемы уже успешно решаются. А сейчас мы расскажем вам о загадочном пленении Дагонов. Как древние жители смогли познать тайны Вселенной? Почему они считали себя посланцами звезд и связывали свою жизнь с астрономией? Об этом вы сейчас узнаете.
2: Уникальные знания небольшого западноафриканского племени Дагонов привели в изумление ученых всего мира. Изолированно живущий народ отлично разбирается в вопросах происхождения и устройства Вселенной. Причем знания эти во многом совпадают с современными научными открытиями. Государство Мали, плато Бандиагара в излучине реки Нигер, глиняные хижины, засеянные просом поля, пещерные захоронения, ритуальные маски, танцы на ходулях, примитивная культура и, конечно, никаких астрономических приборов. Французские этнографы Марсель Гриволь и Жермен Дитерлен долго жили в племени, изучали их быт, записывали легенды. Не знающие письменности земледельцы передавали предания из уст в уста каждому следующему поколению. Постепенно проникнувшись доверием к белым людям, местные жители посвятили их в свои тайны. С незапамятных времен Дагоны соединяют свое происхождение, жизненный уклад и мифологию со звездой Сириус. На их языке – Сигитоло. Календарь Дагонов и все ритуалы привязаны к 50-летнему циклу кружения Сириуса Б вокруг Сириуса А. Увидеть это, определить период обращения и цвет невооруженным глазом невозможно. Людей на Землю принесли космические корабли с планеты, солнцем которой являлась до своего взрыва звезда Сириус Б. Дагоны осведомлены и о том, что Земля вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, что она не является центром мироздания, а люди — не единственные разумные существа во Вселенной. Знают, что Луна, планета сухая и мертвая, вращается вокруг Земли. По поверьям этого удивительного народа, населенные живыми существами миры во Вселенной спиралевидны, и их много. Дагоны проявляют особый интерес к видимым невооруженным глазом планетам – Юпитеру, Марсу, Сатурну, Венере, у которой, кстати, есть спутник. Науке это пока неизвестно. Просвещая любознательных ученых, аборигены рисовали для наглядности различные схемы и символы. Например, Юпитер у них получился в виде большой окружности, на поверхности которой значится 4 спутника. Это действительно самый крупный среди остальных, значительно более мелких. Сатурн выглядит как 2 концентрические окружности, причем внешне является кольцом или кольцами. На вопрос, откуда вы все это знаете, Дагоны ответили, что в их пещере, которая уходит вглубь горы, есть настенные росписи возрастом более 700 лет. Именно эти росписи и являются источником их познаний. Так это или нет, ученые много лет спорят и пребывают в недоумении, откуда эти примитивные, казалось бы, люди получили столь верные знания о строении Вселенной.
1: Поговорим о тайнах жизненных циклов животных. Жизненный цикл – это закономерная смена всех поколений, характерных для развития данного вида живых организмов. Пройдя через характерную для данного вида последовательность фаз развития, организм достигает зрелости и становится способным дать начало следующему поколению, замыкая таким образом жизненный цикл. У животных различает простой жизненный цикл, прямое развитие, и сложный. Последний связан с метаморфозом, последовательным переходом животного от одной стадии развития к другой или сменой поколения. Пример метаморфоза демонстрирует большинство бабочек. Яйцо, гусеница, куколка и взрослая бабочка и мага, а также лягушки. При развитии со сменой поколений или сменой способов размножения жизненный цикл прослеживается на 2 или более особях, принадлежащих к разным поколениям. Примером такого цикла можно встретить у некоторых групп медуз. Биологические и жизненные циклы демонстрируют большое разнообразие, что позволяет расценивать их как очень тонкий механизм эволюционного приспособления к определенным условиям обитания. Есть жизненный цикл, включающий 2-3 стадии, а встречается, например, жизненный цикл, состоящий из 13 стадий. Есть жизненные циклы питающиеся и не питающиеся. Некоторые включают диапаузу, длительно покоящуюся стадию. Жизненный цикл некоторых животных завершается за несколько дней, а другие длятся несколько лет. О причинах такого разнообразия, приспособительном значении жизненных циклов и о их загадках мы сегодня поговорим с Юлией Александровной Краус, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником кафедры биологической эволюции биологического факультета Московского университета. Добро пожаловать в студию. Добрый день и спасибо, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста. Юлия Александровна, скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то соображения о механизмах, почему жизненные циклы возникли?
4: Существует несколько объяснений. Самое первое объяснение – это разные функции у разных стадий. Ну, например, вы уже упомянули медуз. На самом деле это группа так называемые книдарии или стрекающие. Там есть и полипы, и медузы. То есть и полипы, и медузы – это особи одного и того же вида. И у некоторых стрекающих в жизненном цикле есть только одна форма – полип. То есть это сидячая форма. И для расселения такой форме нужна какая-то специальная стадия. И вот этой стадией является личинка. Личинка планула. Точно такой же жизненный цикл, связанный с одной сидячей формой и несколькими, одной или несколькими подвижными, есть у многих морских организмов. Это один вариант. Второй вариант – это, ну, представьте себе, вот на кухне на полу лежит очень вкусная крошка, печенье. И к ней бегут два таракана, один маленький, другой большой. Ну, понятно, кому достанется крошка. Это потому, что вот у этих насекомых, у насекомых с неполным превращением, маленькая особь, только что вышедшая из яйца, ювениль, она очень похожа на взрослого. И у нее требования к окружающей среде
0: такие же.
4: А вот если мы посмотрим на головастика и взрослую лягушку, или на гусеницу и бабочку, то мы увидим, что у них совершенно разные требования к окружающей среде. И особи разного возраста, разных стадий жизненного цикла просто не сталкиваются и не конкурируют.
1: Поразительная совершенно вещь, да. И не только к среде, как вот к среде физической и химической, но и к пищевому обеспечению совершенно разные требования.
4: В первую очередь,
1: да.
4: Угу. Кроме того, бывает так, что какая-то из стадий жизненного цикла является такой вот, ну, скажем, переживательный. Это так называемая стадия диапаузы.
1: Да.
4: И вот, например, есть такие бабочки, которые живут на арктических островах, в районе Гренландии, например. И у нее жизненный цикл длится, ну, лет 7 точно. Вот у нее личинка большую часть времени проводит в диапаузе. Ну, даже...
1: Ну, а это классическая бабочка с классическими этапами жизненного цикла?
4: Да.
1: И что, у нее она образует несколько куколок, или как это все происходит?
4: А, нет, просто личинка закапывается
1: вот как
4: в почву. На самом деле, да, на куколке это происходит чаще. Но даже вот самая обычная там яблоневая пестрокрылка, которая вредит сельскому хозяйству, особенно в США, она, у нее жизненный цикл включает зимующую куколку. То есть вместе с яблоком падает гусеница на землю, из него вылезает, залезает в почву, окукливается, и вот так до следующего теплого сезона. Причем для того, чтобы началось развитие, ей нужно промерзание. Ну, не промерзание в буквальном смысле, но хотя бы охлаждение.
1: Часто мы имеем вот такое многостадийное развитие, имея сложный жизненный цикл с многостадийным развитием, у животных, которые большую часть своей жизни проводят в прикрепленном состоянии.
4: Да.
1: Так вот, наверное, личинка и существование личинки, такой морфологически отличный, оно может обеспечивать просто функцию расселения. Наверное, это для многих очень характерно.
4: Вообще, если говорить про функциональную нагрузку, есть еще очень интересная вещь. Есть так называемые насекомые-наездники. Это насекомые, которые откладывают яички в тело гусениц, и потом прямо вот в гусенице выводятся их личинки и съедают эту вот несчастную гусеницу, и дальше сами превращаются в насекомые. Но вот есть очень интересный наездник с явлением так называемой полиэмбрионии. Это когда яйцо откладывается одно, а дальше там оно делится на какое-то количество клеток, а потом оно разделяется на огромное количество эмбрионов, до 2000.
5: Фантастическая вещь.
4: Но самое-то интересное, что из этих эмбрионов около сотни становятся охранниками.
5: Тут ведь целая колония получается,
4: да,
5: одного яйца.
4: Совершенно верно.
5: Фантастика.
4: Вот эти вот охранники, они защищают своих, ну, можно сказать, клонов, потому что это вот из одной клетки, это клоны реальные. Они их защищают от личинок других наездников, если вдруг там кто-то еще отложил яички в ту же гусеницу. И они не завершают развитие. То есть половая система у них вообще не формируется. Полноценными остаются остальные, которые вот под защитой этих стражей, они завершают развитие и проходят метаморфоз, формируют взрослую особь.
1: А вот еще интересная вещь, которая проявляется в развитии таком с наличием многих стадий. А ведь бывают такие циклы, в которых размножаться может не только имагинальные особи, то есть взрослые,
4: да,
1: а еще могут и личинки размножаться.
4: Да.
1: Вот это совершенно поразительная вещь. Вот как она эволюционно сложилась вообще, что за ней стоит? И зачем тогда, знаете, как вопрос, зачем тогда взрослые стадии?
4: Зачем взрослые стадии?
1: Да, да.
4: Вот это... Но тут то, что касается размножения, нужно, во-первых, четко разделить, что мы имеем в виду, половое размножение или бесполое размножение. Потому что размножаться можно, на самом деле, разными способами.
5: Ну, это просто вегетативно.
4: Вегетативно, да. Ну, посмотрим. Вот я просто очень люблю кнедарии, стрекающих, поэтому вернемся к ним. Что у них происходит? Значит, половозрелая стадия, у кого она есть, это медуза. Если возьмем действительно сложный жизненный цикл. У нее формируются яйцеклетки, сперматозоиды, происходит оплодотворение, эмбриональное развитие, выходит личинка, личинка оседает, из нее получается полип. Вот полип – не половозрелая фаза жизненного цикла. Вот что это такое? Есть такая точка зрения, что полип – это еще одна личинка, просто сидячая. А вот дальше начинается бесполое размножение. То есть полип может почковаться, а полип может формировать на себе медуз, что совсем здорово. То есть получается, это такая вот как игрушка-трансформер. То есть откуда берется медуза? Она почковывается от полипа. И не одна медуза, как правило, а много. То есть это одновременно и метаморфоз, и бесполое размножение.
1: Но медуза сама потом размножается половым путем.
4: Сама медуза половым путем. Но у некоторых медуз на ее ротовом стебельке тоже могут почковаться медузы. То есть вариантов всяких очень много.
1: Меня потрясает сложность этих циклов, понимаете, это ну, совершенно потрясает. Вот, вот заставь человека выдумать такой жизненный цикл, но он никогда, ну, природа много таких вещей, которые мы выдумать не можем. Но, Юлия Александровна, вот эволюционно-то как это сложилось? Вот как мы можем представить себе такие условия, ведь на формирование этих сложнейших циклов, сложнейших последствий организмы должны толкнуть какие-то, ну адаптации просто, ну попытка как-то лучше освоить среду. Но когда мы смотрим на эту феноменальную сложность, она, по-моему, создает только сложности, не позволяет так... Вот тех же самых возьмите, вот копипот, рачков, ну зачем им... 6 стадий науплеальных, совсем маленьких, которые похожи на маленьких козявок, и после этого 6 стадий копипатитных, которые практически одно и то же с взрослым раком, но только количество ножек там увеличивается с каждой стадии. Зачем это все? Вот.
4: Давайте посмотрим на этот процесс вот не с нашей точки зрения, а с точки зрения данного животного.
5: Вот было бы здорово.
4: Потому что с нашей точки зрения это дискретные стадии. Мы начинаем ужасаться, какой ужас, сколько этих стадий. Но дело в том, что с точки зрения животного это просто такой постепенный процесс. Почему мы видим стадии? Потому что мы видим увеличение размера, увеличение количества ножек. Вот у данного конкретного организма, у ракообразного, это связано с тем, что у него эти стадии разделены линками. Он не может увеличить размер.
5: То есть существование экзоскелета.
4: Да. Он не может увеличить число ножек, не переленяв.
1: И размер-то не очень может увеличить, по сути. Ну, там пределы какие-то есть,
4: да,
1: пока эти членики
4: конечно
1: раздвигаются, а размер не может увеличить.
4: Угу. Личинки насекомых то же самое. У них каждая личиночная стадия связана с перелинованием. Переход к следующей стадии.
5: А экзоскелет – это защита вообще?
4: Да. То есть вообще на самом деле перелинование – это очень серьезная процедура у нас.
5: Она же энергетически очень затратная,
4: да,
5: вообще для личинок.
4: Конечно. Ну, тут уж надо выбирать. То есть на самом деле не бывает идеального приспособления, за все надо платить. Либо отсутствие какой-либо защиты, в смысле экзоскелета, либо вот необходимость перелинывания регулярная.
5: Юлия Александровна, ну спасибо вам, гигантская, страшно интересная область, настолько широкая, что вообще трудно ее в одной передаче охватить, но во всяком случае я надеюсь, что вот наши телезрители увидели, какой совершенно потрясающий разнообразный мир адаптационных возможностей у организма и каких-то остатков исторических приспособлений к условиям существования, он заложен вот при переходе от, ну, собственно, первой стадии, от яйца, вот, к взрослому организму, причем у довольно широкого спектра животных. Так что спасибо вам огромное, спасибо за ваше время, и я искренне желаю вам новых, очень интересных объектов в исследовании жизненных циклов. Спасибо большое, спасибо.
2: Смерть – не последняя тайна жизни.
5: Мы услышали про удивительные примеры жизненных циклов. Есть и еще другие. У морских ракообразных в ряду из 6 стадий, имеющих небольшие различия, связанные лишь с размерами и с количеством ножек, одна стадия способна входить в диапаузу и переживать длительный неблагоприятный сезон. Особи, не достигшие этой стадии, к определенному неблагоприятному времени просто элиминируются из популяции. А у близких видов такого ограничения нет. В жизненных циклах животных заложен мощный адаптационный потенциал, и знание тонкостей жизненных циклов позволит с большой точностью реконструировать свойства среды, в которой они живут или жили, и изменения этой среды. Реконструируют с гораздо большей точностью, чем это можем мы делать впрямую с помощью приборов. К сожалению, этими вопросами сейчас очень мало занимаются. Дорогие телезрители, программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны» прощается с вами. До свидания, до новых встреч, до новых тайн и будьте здоровы!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет, Виталий, Лаборатория научных видео. Как всегда, в прямом эфире, примерно в это время, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И, конечно, вечер не будет максимально отличным, если на него не будет присутствовать второй ведущий Александр Соколов. Саша, привет.
3: Привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Рад вас всех, так сказать, заочно видеть. И сегодня у нас очередной постскриптум. Я хочу напомнить, что в формате постскриптум мы приглашаем спикеров форумов «Ученые против мифов», потому что формат выступления на форуме жесткий. Это 30 минут на выступление и там 15-20 минут ответов на ваши вопросы. Не все вопросы, значит, доходят до наших докладчиков, и, естественно, многое остается за кадром. Поэтому потом, когда мы выкладываем доклад на нашем канале, в комментариях появляется много комментариев, мнений, вопросов. И вот по скриптам это формат, когда наш докладчик отвечает на вопросы зрителей. И сегодня у нас в гостях Сергей Марков, разработчик систем искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 20 век, управляющий директор в департаменте Сбер Девайсис Сбербанка. Сергей, привет.
4: Добрый вечер.
5: Всем привет.
3: Вот, и я напомню, что Сергей выступал вот на самом свежем форуме «Ученые против мифов 13» с докладом на тему... участвовал в дебатах на тему «Создать систему искусственного интеллекта, равную человеческому интеллекту, невозможно». Это были дебаты, где Сергей выступал на стороне оптимистов, и сегодня он отвечает на ваши вопросы, опять же, с позиции оптимиста. Но сначала несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия традиционно начать эти объявления.
2: Конечно, спасибо всем, кто сейчас присоединился к нам. Мы уже почти 100 человек в прямом эфире, и мы благодарим вас за это. Если вы еще не успели поставить лайк, сделайте это. Если вы хотите сначала оценить лекцию, а потом поставить, то тоже это сделайте. Если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала, так же, как и подписка на него. Канал «Лаборатория научных видео», канал «Антропогенез.ру». Подписывайтесь, не забывайте и нажимайте на колокольчик. YouTube такой, он больше любит продвигать канал, если вы нажали на этот самый колокольчик. Ну, а вам от этого плюс в том, что вы будете первым видеть все материалы, которые появляются на нашем канале. Ну и не пропустите подобные стримы. Я видел, многие жалуются. Пропустил. Вот, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы ничего не пропустите. Мы надеемся, потому что за YouTube пока мы не можем отвечать, к сожалению. Если вам захочется поддержать данный конкретный стрим и задать вопрос, то вы можете использовать суперчат и ссылку, которая имеется в описании. Она также появится обязательно в чате. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы будем задавать в самую первую очередь. Ну и есть у проекта антропогенез.ру, проект «Лаборатория научных видео», свои странички на Патреоне.
3: Спасибо, Виталий. А еще я хочу напомнить, что в конце каждой трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, двух, которые получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Например, Максим Лебедев, египтолог, который вел предыдущий стрим, уже выбрал таких авторов лучших вопросов. Ими оказались Илья Слинко с вопросом: имена фараонов – это действительно имена или скорее девизы правления, как японских императоров? И NGR, который задавал вопрос: спасибо за экскурсию, приходилось ли вам находить следы разбивания красных сосудов? Вот Илья Слинко и NGR, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, по имейлу, который сейчас появится в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Всем остальным рекомендую готовить ваши вопросы. А еще я хочу напомнить, что 6-7 марта форум «Ученые против мифов 14, который, друзья, пропустить нельзя. Он будет онлайн, так что никакие оправдания, отговорки не принимаются. В любом городе, находясь, вы обязаны его посмотреть. Вот. А сейчас переходим, собственно, к вопросам. Сергей, сейчас, значит, первый вопрос к тебе. Его задает Дмитрий Крыгин, который спрашивает: такой вариант развития событий. ИИ задумает в будущем исключить переменную человек. Будет делать все для комфортной жизни людей, притворяясь. Как узнать задумку ИИ и защититься от этого? Коварный такой ИИ.
4: Да, ну, здесь, в общем, довольно много допущений для того, чтобы этот сценарий воплотился, да. Значит, то есть нам нужно взять там все ресурсы человечества, доверить их некой системе, которую мы, значит, по какой-то причине плохо тестировали, плохо понимаем, как она работает, значит, и может вытворить подобные фортели, и дальше, так сказать, с нетерпением ждать успеха от этого мероприятия. Вот. Ну, на самом деле, конечно, ну, это примерно так же, как посадить, не знаю, обезьяну рядом с красной кнопкой и ждать счастья от этого дела. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что такой сценарий никогда не реализуется в силу того, что просто у него не будет никаких предпосылок. Скорее всего, значит, сверхинтеллект будущего – это такой вот синтез машин и человеческого сознания, да, и, собственно, не будет никакого такого, значит, там, независимого ИИ, которому будет вручено там управление всем и вся. Вот, скорее, наоборот, люди будут все теснее интегрироваться с машинами, становиться в некотором смысле их частью, а машины будут в некотором смысле становиться частями людей. Вот, все больше и больше. И, соответственно, вот таково будущее нашей цивилизации. Вот. Ну, а если, значит, так менее футуристически рассуждать, то, конечно, любые системы искусственного интеллекта, будь то прикладные или какие-то гипотетические системы универсального искусственного интеллекта, которые пока не созданы, всегда в процессе разработки тестируются тщательно, значит, есть на то специальные процедуры, специальные механизмы, специальные тесты. Вот, и в этом смысле, ну, конечно, разработчики такого рода систем прилагают все усилия, чтобы не допустить каких-то техногенных катастроф в результате, значит, использования недостаточно проверенной, недостаточно надежной технологии.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Следующий вопрос от Алекса Кузнецова. Почему они не разделяют specialized and general intelligence? Это фундаментальные понятия, и без их разделения нельзя разумно на эту тему рассуждать. Ясно?
4: Ну, я не очень понимаю, почему автор вопроса решил, что мы такие не разделяем. Эти системы, конечно же, разделяем, и здесь штука в том, что сама формулировка вопроса, который использовался на дебатах, она в некотором роде в неявном виде подразумевала, что мы говорим, конечно, об универсальных системах искусственного интеллекта, ну, или о системах общего искусственного интеллекта. Тут по-разному термин Artificial General Intelligence переводится на русский язык. Вот, разумеется, ну, странно было бы полагать, что мы не разделяем в данном случае такие системы. Вот. Другое дело, что мы сейчас обсуждаем модели, подобные GPT-3, да, то, что появилось вот в прошлом году, такие, так сказать, вершины достижений в области обработки естественного языка, понимания естественного языка. И здесь достаточно такой важный момент, то, что модели типа GPT-3, они на самом деле способны решать не какую-то одну задачу интеллектуальную, а способны решать достаточно широкий спектр интеллектуальных задач, то есть, потому что в общем-то, при помощи естественного языка вы, в принципе, можете сформулировать условия любой интеллектуальной задачи. И система, которая, значит, в пространстве естественного языка свободно оперирует и в ответ на текстовые запросы, значит, на формулировку каких-то интеллектуальных задач способна их решать, это, безусловно, движение в сторону универсального искусственного интеллекта, и именно поэтому появление таких моделей, оно вызвало такую достаточно оживленную полемику вокруг них, потому что, ну, в общем-то, все понимают, что это хотя и скромный пока, но все-таки шажок в сторону универсального искусственного интеллекта, и мы, кстати говоря, об этом с Татьяной упоминали, когда обсуждали этот вопрос.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Феликс Плотников. «Молодец, Дробышевский», говорит Феликс. Как будет искусственный интеллект определять, например, вонь? Он же не нюхает. Или вы планируете установить датчик обоняния и проводить химанализ?
4: Ну, здесь подход более-менее универсальный. Значит, нам вначале нужно любые сенсорные сигналы превратить в электрические импульсы. Вот. Ну, а после того, как мы превратили их так или иначе в электрические импульсы, мы можем их обрабатывать единообразным образом. Если вы на человеческий мозг посмотрите, то вы обнаружите, что он находится примерно в таком же положении. То есть существует огромное количество рецепторных клеток, которые реагируют на воздействия либо световые, либо звуковые, либо тактильные, там растягивается двойная липидная мембрана, и в результате, значит, это становится источником разности потенциалов. То есть в конечном счете все превращается в электрические импульсы и обоняние в том числе, и затем уже мозг работает с этими электрическими импульсами. Ну, то же самое с машинами, то есть всегда между той или иной системой искусственного интеллекта и окружающим миром стоят какие-то сенсорные приспособления, которые вот какие-то объективные явления этого мира приводят к единой форме, которую затем машина способна обрабатывать.
2: В общем-то, никаких проблем в этом нет. Так, Франки Укр 81 задает следующий вопрос. А что за сайт PaperSwift Code? Я так и не нашел по тайм-коду 4121 упоминание о нем.
4: Ну, тут виновато мое, так сказать, from my heart произношение английское, да, потому что на самом деле речь идет о сайте Papers with Code, то есть статьи с кодом, дословно, да, вот, поэтому, соответственно, вот Papers with Code, slitno.com.
3: Спасибо. Вопрос от AZSX.ru. Не знаю. Так я прочитал.
2: AZSX.ru, наверное, так.
3: Да, скорее так. На самом деле главная проблема ИИ, по моему мнению, это люди, которые на этом зарабатывают. Что мы имеем? Любой программный код – это алгоритмы. Алгоритмы бывают простые и сложные. Алгоритмы бывают невероятно требовательны к ресурсам. А бывают задержку ставят, чтобы... А дальше у меня текст обрывается, кстати говоря, как это мило.
2: Не уместился. Окей.
3: Ну, ты понял. Направление мысли ясно.
4: Ну, вообще, вот эта вот идея, что, значит, там, на самом деле никакого прогресса в технологиях не существует, а это все коварные маркетологи все выдумывают. Это, в общем, очень милая такая мысль, она часто встречается. Но начнем с того, что вообще понятие искусственного интеллекта – это понятие в истории вычислительной техники очень древнее, да, скажем так. То есть оно появилось, как мы знаем, в 56-м году на Дартмутской конференции, но это оно стало еще достоянием общественности в 56-м году. Вообще есть спекуляции о том, что Джон Маккарти с Тьюрингом в разговорах использовал термин «искусственный интеллект». Вот. Поэтому термин «искусственный интеллект» его придумали не маркетологи, его придумали ученые, его придумали специалисты по вычислительной технике в том числе. И, в общем-то, конечно, в этом названии в нем изрядная доля оптимизма содержится с самого начала. Вот. Но, в сущности, смысл, который изначально в него вкладывался, он был таков, что вот у нас есть какие-то задачи механические, мы их научились более-менее автоматизировать. Мы создали там какие-то паровые машины, там, двигатели внутреннего сгорания, что-то еще. Создали машины, которые автоматизируют физический труд. Да? А вот сейчас, когда мы создали вычислительные машины, мы вплотную приблизились к задаче автоматизации какого-то интеллектуального труда. Вот. И вот в том смысле, в котором значит, там, паровой двигатель или двигатель внутреннего сгорания – такие вот искусственные мускулы, которые мы создали, ну вот в этом смысле те алгоритмы, которые мы придумали для решения сложных задач по обработке информации, мы называем искусственным интеллектом. Да? И вот это направление, оно, значит, с самого начала появилось вот в силу такой интенции. Вот, в общем, не маркетологи это придумали. Вот, в общем, не маркетологи это придумали. Это действительно очень широко.

0: если вы посмотрите на работы конца 90-х годов по сверточным нейронным сетям, вы увидите, что сверточные нейронные сети, в общем, появились и развивались на тот момент времени как более экономичная альтернатива методу опорных векторов. Да? То есть на тот момент оказалось, что сверточные нейронные сети гораздо более производительнее, гораздо менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем метод опорных векторов при той же точности, которая там достигалась в конце 90-х. Вот. Ну, а если говорить уже о 10-х годах, то здесь проблема заключается в том, что при решении целого ряда задач, ну, например, таких как распознавание образов, распознавание речи, у вас просто нету никаких альтернатив нейросетевым моделям, потому что среди там, классических символьных алгоритмов просто нет таких алгоритмов, которые бы обеспечивали ту же самую точность решения этих задач. Вот, поэтому, ну, здесь маркетологи ни при чем. Маркетологи, они, конечно, вот как это, как птицы кружатся над полем, вот, выискивают себе там что-нибудь, из чего можно соорудить красивую продающую картинку, вот, но это не отменяет прогресса в области технологий ни в коей мере, поэтому меня там усилия маркетологов в меньшей мере интересуют, я занимаюсь в основном технологическими вопросами.
1: Спасибо. Вопрос Антона Макарова. Забыли задать самый важный вопрос. Он каждый пишет. Главная проблема, самый важный вопрос. Как решается проблема выдавливания искусственным интеллектом и простой автоматизации человека с рабочих мест? Я программист, знаю проблему, не понаслышке.
0: Ну, это действительно очень важный вопрос, да, но здесь... Проблема в чем заключается? На него нельзя дать такой короткий ответ, да, сказать, что вот у нас есть волшебная палочка, сейчас мы эту проблему решим. В принципе, на протяжении всей истории человечества появление новых технологий, оно было связано с определенными социальными вызовами. Мы знаем, что там даже появление первых механических ткацких станков, и то вызвало очень серьезные социальные последствия для Англии в виде там, огораживаний, массового голода в том числе и кучи других проблем. Вот. И в этом смысле, ну, любая технология, которая там, радикальным образом влияет на производительность труда в каком-то из секторов экономики, конечно, она вот, потенциально опасна с точки зрения социальных последствий. И здесь необходима какая-то разумная социальная политика, которая бы будет вот эти, значит, негативные последствия компенсировать каким-то образом. Вот. Но если мы посмотрим на проблему в таком более длительном временном масштабе, мы увидим, что в целом новые технологии, они создают больше рабочих мест, чем ликвидируют. И, ну, сегодня уровень безработицы, он не особенно выше, чем в 19 веке, хотя производительность труда очень сильно выросла. А почему так происходит? Ну, просто потому, что это игра с ненулевой суммой. То есть новые технологии, они делают возможными принципиально новые отрасли экономики, которые раньше просто не существовали. Ну, там классический пример — это то, что в мобильном телефоне, который наверняка у вас есть, собраны вычислительные мощности, которые там на там существенно больше, чем вычислительные мощности всего там Национального космического агентства США при запуске человека на Луну, да? Вот, то есть на самом деле, какие колоссальные вычислительные мощности человечество там, в 60-е годы не могло себе даже представить, что с такими мощностями можно сделать. Да? Но вот прошло не так много, там полвека, и мы видим, что этим вычислительным мощностям им нашлось множество применений. Да? Мы там запускаем птиц, свиней и множество других всяких интересных вещей делаем. Появились целые новые индустрии, там, связанные с развлечениями, с телекоммуникациями, с много чем еще, которые, в принципе, были бы невозможны без вычислительной техники. И эти отрасли, они на самом деле создают огромное количество рабочих мест, то есть огромное количество людей сегодня в этих отраслях работает. Ну и в целом, если вот посмотреть в прошлом году вышел большой отчет американский по поводу перспектив цифровой экономики.

0: влияние их на рынки труда. В целом вот аналитики считают, что там на протяжении трехлетней перспективы новые технологии больше создадут рабочих мест, чем ликвидируют их. Вот. Но другое дело, что есть другая проблема, да, что те новые рабочие места, которые возникают, они очень часто связаны с... Ну, с потребностью в людях, с какими-то, не с теми навыками, да, с которыми люди, замененные машинами, выходят на рынок труда, да, то есть, грубо говоря, после того, как вы заменили операторов колл-центра на роботов, да, вам действительно нужно там больше людей, возможно, которые занимаются разметкой данных или программистов, вот. Но операторы колл-центра, лишившиеся работы, не подходят, да, на это место, их нужно как-то переподготавливать, им нужно осваивать новую профессию, вот. И как бы вот в краткосрочном масштабе, да, здесь социальные последствия действительно могут быть тяжелые, здесь нужны ну, такие серьезные социальные меры для того, чтобы компенсировать вот эти проблемы. Но другое дело, что наверное, это тоже не совсем, ну, вопрос не совсем по адресу, да, потому что понятно, что значит, не специалисты по технологиям машинного обучения занимаются формированием социальной политики. Мы можем обращать общественное внимание на некоторые проблемы, привлекать, скажем так, вот внимание общества к тому, что проблема есть, да, но здесь. Конечно, у нас нет готового решения, и его должно общество вырабатывать совместными усилиями.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Натана Краевского. А что делать с эффектом зловещей долины?
0: Ну, самый первый интересный вопрос заключается в том, существует ли этот эффект. Вот, потому что ну, это красивая история, но вообще говоря, последние исследования показывают, что, по всей видимости, значит, ну, тут несколько переоценено наличие этого эффекта. Вот, ну, в целом, даже если мы примем за аксиому то, что такой эффект существует, ну, что делать? Делать более реалистичные системы, и тогда они будут преодолеют вот эту вот зловещую долину и будут восприниматься нами как люди. Либо, наоборот, делать интерфейсы, в которых там диалоговые системы будут нарочито представать в нереалистичном виде. Какой-нибудь мультяшный персонаж, да, он не вызывает точный эффект зловещей долины, потому что он не претендует на то, чтобы быть там 100% реалистичным. Да? То есть даже если этот эффект существует, он касается такого вот, ну, как бы, как когда люди старались сделать реалистично, но не дотянули. Да? Вот. В целом мы видим, что сегодня, скажем, там успехи в области 3D-графики в том же самом кино позволяют вполне себе создавать реалистичных персонажей при помощи технологии искусственной графики, которые, ну, точно не вызывают эффекта зловещей долины, если специалисты действительно постарались, делая свое дело. Поэтому я думаю, что это все-таки не самый актуальный вопрос.
1: Спасибо. Ксения Дмитрий Целест, наш постоянный зритель и человек, который всегда поддерживает стримы. Спасибо, Ксения, огромное за участие в жизни наших каналов. Прописывается ли искусственный интеллект осознание собственного я? Искусственному интеллекту, видимо.
0: Ну, речь идет о наличии самосознания. Ну, может быть, где-то есть экспериментальные системы, в которых их создатели стремятся обязательно добиться наличия какого-то, значит, там образа себя. Вот. Но в целом, ну, это большого практического, скажем так, значения не имеет, да, то есть и те системы искусственного интеллекта, которые мы сейчас создаем для решения прикладных задач, конечно, в них специально никто не пытается, значит, там, создать ощущение собственного «я». Вот. Вообще есть такая точка зрения, что, ну, вот, появление самосознания у людей, да, вообще живых существ, оно является побочным эффектом нашей социальности. Да, то, что в какой-то момент, когда возникает социальное поведение, возникает необходимость прогнозировать поведение других особей, вот, в силу этого возникает такой вот ментальный образ другого, вот, который нужен нам для того, чтобы, значит, там, прогнозировать поведение других и эффективно с ним взаимодействовать. Ну и в какой-то момент этот образ оказывается замкнут на самих себя, да, то есть появляется такое ощущение себя как другого, вот, такой вот зеркальный коридор, да, когда зеркало отражает другое зеркало. Вот, ну и вот такой вот замечательный эффект самоосознания возникает. Конечно, в принципе, достаточно сложным системам искусственного интеллекта теоретически ничто не мешает тому, чтобы у них, ну, по крайней мере, по нашим нынешним представлениям, ничто не мешает тому, чтобы у них в какой-то момент такой же образ себя, как другого, тоже возник. Да? Но я, по крайней мере, не знаю о каких-то проектах, которые вот специально направлены на создание у систем чего-то подобного.
2: Наверное, появятся такие проекты.
0: Да, появятся, я думаю. Но здесь просто проблема в том, что современные нейросетевые модели, они все-таки гораздо примитивнее, чем человеческий мозг, да, то есть по количеству параметров, по вычислительным мощностям, вот, поэтому, ну, скорее всего, для того, чтобы такого рода эффекты появились, нужны все-таки несколько более сложные системы, чем те, которыми мы располагаем сегодня.
2: Спасибо. Вопрос от Павла Гришаева. Каким требованиям должна удовлетворять машина, чтобы ее можно было назвать роботом?
0: Ой, ну я не специалист по робототехнике. Вообще, с самого начала понятие робота, как вы знаете, оно появилось не как научное, да, а как художественное. Вот, то есть, да, пьеса Карла Чапека «Россумские универсальные роботы». Вот. Поэтому я думаю, как и с другими такими определениями, ну, им как бы наука давала определение позже, да, и наверняка вы сейчас там найдете несколько альтернативных вариантов определения роботов, точно так же, как в случае с термином искусственный интеллект, существует несколько направлений, которые делают акценты на немножко разных сторонах этого явления. Поэтому я думаю, что не совсем здесь по адресу вопрос, да, я сейчас могу какое-нибудь выдумать определение, но не факт, что специалисты согласятся с ним, вот, поэтому вот я лучше тут самоотвод возьму.
1: Так, Саша, тебя так, не слышно.
2: Я включил микрофон, да. Серж Любомудров, наш постоянный зритель. А, он нас поддерживает и пишет. Смотреть сейчас не могу, к сожалению, позже посмотрю.
1: Но зритель все равно постоянный, так что.
2: Да, спасибо все равно, что вы нас даже, несмотря на это, поддержали. И наш постоянный зритель Пирожок с ковидлом спрашивает к организаторам, а как насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту? Вот у нас, кстати, была как раз обратная история. У нас там искусственный интеллект задавал вопросы. Насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту, по-моему, это можно в реальном времени уже сейчас делать, так сказать, онлайн.
0: Ну, на самом деле, я вот у себя в Фейсбуке устраивал развлекуху и предлагал всем там комментаторам прислать какую-нибудь затравку, которую потом кормил в RUGPT-3, самую большую, которая у нас есть сейчас с 13 миллиардами параметров. Ну, там получалось достаточно забавно. Но там, правда, модель, она как бы изначально не приспособлена именно для ведения диалога. Вот, но она может в том числе и вести диалог. То есть, если вы ей затравку подадите в виде начала диалога, то она его там продолжит и какую-то реплику напишет. Вот. Поэтому, в принципе, ничто нам не мешает и как-нибудь такое организовать онлайн. Вот. Ну, или собрать от вас тоже какие-то интересные затравки, которые я потом этой модели скормлю и посмотрим, что она ответит.
2: Была же эта вот диалоговая, которая предыдущая версия GPT-2.
0: Ну, диалоговая есть у нас на основе GPT-2, да, но это такая развлекательная моделька, то есть не ждите от нее, что она вам внятные даст ответы на сложные вопросы мироздания, но повеселить она вас точно может. В принципе, если у вас есть Сбербанк онлайн, вы можете просто запустить Сбербанк онлайн, там нажать на полосатый шарик такой, который вызывает виртуального ассистента, вот, потом сказать ему «позови Джой», вот, и придет вот персонаж Джой, как раз который основан на вот этой вот болтальной модели, и можете дальше поболтать с Джой, она вам что-нибудь ответит.
2: Спасибо. Вопрос от Александра Привал. А можно вопрос от старого антропоморфного скептика? GPT-3 удовлетворилась полученными на его... Чего? GPT-3 удовлетворилась полученными на его заданные вопросы?
0: Видимо, ответами, наверное.
2: Да. Или расстроилась, ответ. Что книгу не подарили. Слыхал я когда-то, что можно и зайца научить курить.
0: Ну... Понимаем, что шутка, да. Ну, понятно, что модели типа GPT-3, они там никаким самосознанием не обладают и не обладают какой-то функцией, которая нам говорит о том, что им нравится или не нравится. Вот поэтому, она молчит и вычисляет.
2: Да. Будем считать, что удовлетворилась.
1: Да, спасибо. Светлана Гусейнова задает вопрос. А что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом?
0: Ой, ну я не знаю, но для начала понять, что такое Skynet, да, потому что создатели Терминатора, они вот нам какие-то намеки дают, что это какая-то, значит, там военная система. Вот. На самом деле, вот все эти истории с таким военным апокалипсисом, когда свихнувшаяся система искусственного интеллекта нажимает на кнопку и уничтожает весь мир, они. Они довольно забавные, потому что вот из них можно вывести много всяких интересных странных выводов, да. Ну, то есть, вот, например, когда меня спрашивают там, Сергей, а вот как вы считаете, разумно ли давать там системе искусственного интеллекта управление какими-то потенциально опасными технологиями, да? Вот, я всегда люблю задать вопрос, а как вы считаете, опасно ли оставлять у людей в руках контроль за потенциально опасными технологиями, да? То есть, где больше опасности, да, в том, что мы, значит, оставим в руках людей красную кнопку, да, или в том, что мы ее дадим, значит, какой-то автоматизированной системе, действующим по понятным алгоритмам. Вот. Ну и в этом смысле этот ответ не такой простой, да, потому что могущество наших технологий растет, а люди, ну, не так уж и быстро умнеют, как могущественнее становятся наши технологии. Вот. Ну и в целом, конечно, вот эти вот страхи перед этим сценарием, они... Самое интересное, что в этих сценариях искусственный интеллект – это не обязательный элемент вот этого техноапокалипсиса, да, это просто такая вишенка на торте, то есть искусственный интеллект нажимает красную кнопку, или свихнувшийся генерал нажимает красную кнопку, да, свихнувшийся президент нажимает красную кнопку, или обезьяна, пробравшаяся в секретный бункер, нажимает красную кнопку, да, может быть, уже сейчас надо подумать о запрете обезьян, ну, чтобы не воплотился в жизнь такой, значит, страшный сценарий. Вот, поэтому я, конечно, с юмором отношусь к рассуждениям на тему Терминатора. Видимо, фильм действительно очень сильный, что он произвел такое впечатление на неокрепшие умы людей, что до сих пор это такой вот символ злонамеренного искусственного интеллекта. Здесь, кстати говоря, Терминатор потеснил, значит, HAL 9000 кубриковский, потому что до появления Терминатора вот этот вот красный глаз Хала был символом злого искусственного интеллекта. Ну и до этого у человечества были и другие страшилки. Вот, кстати говоря, там и Россумские универсальные роботы тоже не особо добрыми по итогу оказались. Вот, а до этого там был Эрефхон и прочие всякие ужасы. Вот, человечество себя пугать умеет хорошо. Вот, поэтому, думаю, будет продолжать это делать. Мы будем радоваться, технологии будут развиваться дальше, и надеюсь, что это не будет мешать их развитию.
1: Спасибо. Так, Андрей Антипин Дмитрий задает вопрос следующий. А смысл создания сильного интеллекта, чтобы он мог одинаково эффективно управлять дроном и картошку в магазине убирать?
0: Ну, мы говорим сейчас термин «сильный искусственный интеллект», его все-таки так уже редко используют, в основном говорят об универсальном искусственном интеллекте. Но окей, не суть важно, сильный искусственный интеллект. Смысл создания такого рода систем, ну, это вот знаете, как типа, в чем разница в ответах ученого и там популяризатора научных знаний, да, когда там, а зачем вы исследуете эту проблему, да, там популяризатор научных знаний говорит, ну, потому что вот благодаря этой технологии можно там людей обеспечить новыми там замечательными там, не знаю, лекарствами, продуктами там и так далее, и так далее. Вот, а на второй картинке этого комикса там тот же вопрос задают ученому, он говорит, почему? Потому что это круто. Вот. И здесь в этом смысле я, наверное, все-таки ближе к ученым. То есть ученые занимаются попытками создания универсального искусственного интеллекта, потому что это круто, да, потому что это ну, фундаментальные исследования, да, это прогресс в области понимания вообще того, как работает человеческий разум, да, попытка создать ну, что-то, значит, что будет совершение его при решении широкого спектра задач. Прикладных применений у такого рода систем может быть довольно много. Вот. Ну, в целом, это, например, удешевление создания, ну, там, много чего, да, то есть сегодня вам нужно взять человека, долгое время его вкладываться в его воспитание, образование и так далее, получить квалифицированного специалиста, который сможет там что-то делать, да. Вот. А универсальную систему искусственного интеллекта вы сможете просто скопировать. Вот, и с минимальными затратами получить еще одного эксперта, который тоже может решать широкий спектр интеллектуальных задач. Вот, то есть здесь есть такое вот очевидное преимущество, да, что тиражирование таких систем, оно гораздо дешевле будет обходиться, чем тиражирование людей. Ну и в принципе, как бы, есть куча областей в народном хозяйстве, в которых есть потребность в интеллекте. Вот. Поэтому, ну а дальше вот вы можете сделать еще там 1-2 шага рассуждений и найти конкретное применение для такого рода систем. Вот. Поэтому вот, наверное, такой ответ.
2: А я пока тут этому самому Джою задал вопрос, который тут зритель присылал. Что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом? На что Джой ответил, чтобы они научились общаться между собой на одном языке. Я спросил, на каком? С помощью интернета и больше понимать друг друга. Я спросил, ты этого хочешь? Он ответил, конечно. Так. Так что ждет, как бы, Скайнета наш Джой.
1: А мы пока продолжим с вопросами нашими.
2: Сейчас вопрос от Ильи, я так понимаю. Угу. А, нет, от Антипина Дмитрия.
1: Нет, Илья, да.
2: Вопрос от Ильи. Главный вопрос в том, опять главный вопрос.
1: Главный.
2: Что хорошо, когда сегодня, много каждый вопрос главный. Что будет направлять, мотивировать реальный ИИ? Вот где кроется фундаментальная проблема его создания. Нас, человеков-то, ясно, что наша физиология и биологическая основа.
0: Ну, а система искусственного интеллекта – целевая функция, в которую в них закладывают разработчики. Тут все просто. Еще проще, чем в случае людей.
2: Замечательно. Так, ну и вопрос от Виталия К. Длинный вопрос. И он ссылается на какое-то место в выступлении, что 16:46 не позволяет. Идеальная китайская комната и философские зомби с успехом пройдут тест Тьюринга. И тут возникает философский вопрос, являются ли они носителями интеллекта. А для ответа надо дать определение интеллекту. П.С. Лично мне кажется, что человеческий мозг – та самая идеальная китайская комната, а самосознание самопроецируется на нее. Ведь известна масса случаев нарушения самосознания при повреждениях мозга или под влиянием временных факторов, которые никак не сказываются на интеллектуальных возможностях.
0: Ну, вот эти вот все контраргументы Сёрла и там части философов, которые его сторонниками являются, и Пенроуза, и, значит, там много кого еще, мне, честно говоря, не кажутся основательными. Вот, ну, просто в силу того, что Китайская комната, да, мне кажется, что этот пример, он опровергается так называемым аргументом систем достаточно эффективно, да, то, что, значит, действительно, если мы возьмем по отдельности каждую часть этой китайской комнаты, там, свод правил или человека, да, или комнату саму, то в каждой из этих частей по отдельности действительно нет никакого интеллекта, да, но вот система, взятая целиком, она этим интеллектом обладает. На самом деле, если вы посмотрите на человека, вы там столкнетесь примерно с тем же самым эффектом, да? То есть отдельно взятый нейрон человеческого мозга, отдельно взятый синапс, отдельно взятый, там, я не знаю, мозжечок какой-нибудь, да, тоже не обладает интеллектом, да, то есть интеллект возникает за счет взаимодействия вот этих вот сложных частей. Насчет определения интеллекта, ну, здесь проблема, она в чем заключается? В том, что когда у нас есть только один бесспорный пример интеллекта, это человеческий интеллект, мы можем достаточно произвольным образом дать определение интеллекту. Можем дать очень узкое определение, которое будет таким образом сконструировано, что вот только человеческий интеллект будет подходить под него и ничто другое. Вот. Либо наоборот, можем дать какое-то широкое определение, под которое попадут там и животные, и куча всяких устройств, там уже созданных в настоящее время, и так далее, и так далее. Но здесь типа дело вкуса, да, то есть споры об определениях, они в принципе не конструктивны, да, вот. Поэтому я, честно говоря, в них стараюсь участвовать поменьше, ну, просто мне жалко времени, вот. В целом здесь вопрос же с точки зрения науки, с точки зрения индустрии, он заключается не в том, чтобы придумать более там витиеватое какое-то определение и удовлетворить там потребности каких-то схоластов, да, в том, чтобы создавать действительно системы, которые способны решать определенные прикладные задачи. Вот. И в этом смысле, ну вот, когда Дидро еще в свое время сказал, что если он встретит попугая, который в высшей степени разумно ответит на все заданные ему вопросы, то он будет вынужден признать наличие у него интеллекта. Да? Но в этом смысле вот, подход Тьюринга – это такой вот максимально прикладной операционистский подход. Да? То есть вот, если ни в каких вы экспериментах практических не можете разницы обнаружить между искусственной системой и естественной, ну вы так обязаны просто признать наличие у нее интеллекта, ну или найти какой-то все-таки опыт, который будет отличать. Потому что, ну, в определении Сёрля, конечно, вот в нем очень много мистики, да, то есть вот, а на самом деле обладает пониманием, не на самом деле обладает пониманием. То есть что такое на самом деле? Вот на самом деле оно только в практике проявляется. Если никаким образом на практику не влияет это самое на самом деле, то им можно пренебречь.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Светланы Гусейновой. Обсуждали, как мы сможем создать что-то подобное или сложнее собственного мозга, которым думаем и создаем?
0: Ну, конкретно, наверное, этим занимается нейроморфная инженерия, да, то есть мы сейчас активно создаем устройства, которые, в общем-то, призваны обеспечить ту же самую или большую вычислительную мощь, чем человеческий мозг. Проекты таких устройств есть. То есть, во-первых, ну, наверное, самые большие амбициозные проекты – это Human Brain Project, Blue Brain Project и большая программа Brain Initiative американская. Вот. И вот в рамках Human Brain Project создаются две аппаратные платформы. Одна из них называется Brain Scales, другая называется SpinNaker. Вот. И, в общем-то, эти машины, они предназначены для симуляции работы биологических нейронных сетей, то есть для симуляции работы реалистичных моделей нейронов. Вот. И, в общем-то, в планах этих проектов создания устройств, которые смогут в реальном времени или даже быстрее реального времени симулировать работу нейронных сетей, сопоставимых по размерам с человеческим мозгом. Ну, пока Пока работы ведутся, пока таких устройств у нас нет, вынуждены мы довольствоваться чем-то более простеньким вот, для наших задач. Но рано или поздно, конечно, такие устройства появятся, и неизбежно также появятся, скорее всего, системы, которые будут обеспечивать симуляции больших, чем человеческий мозг нейронных сетей, и со скоростью там, быстрее, чем работает биологическая сеть. Ну, да, я думаю, что это неизбежно. Другое дело, что там, с другой стороны, будут поджимать определенные физические лимиты. Вот, потому что существуют фундаментальные физические лимиты на скорость вычислений. Например, это лимит Бремермана, например, это принцип Ландауэра. Ну, лимит Бремермана, он проистекает из того, что вы не можете передавать информацию быстрее, чем скорость света, а элементы вашего устройства не могут быть меньше, чем планковского масштаба. Вот, поэтому устройство массой M, значит, получается, обладает какой-то конечной возможной скоростью обработки данных. Вот, ну, сейчас лимит Бремермана обобщен для квантовых устройств, тоже существует его квантовая переформулировка через энергию квантовой системы. Вот, ну и лимит Ландауэра, то есть, когда вы теряете один бит в системе, выделяется некоторое количество теплоты, которое устройство должно рассеивать каким-то образом, и здесь термодинамика вам тоже не позволяет преодолеть определенный лимит и... Рано или поздно развитие вычислительной техники, оно упрется вот в эти физические лимиты, мы довольно близко уже, надо сказать, к ним подступили. Вот. Ну и вдобавок там увеличение размеров устройств тоже не будет давать линейного масштабирования производительности, да, то есть у вас не будет получаться... Ну, там, увеличив в два раза нейронную сеть, она не будет в два раза умнее, да, грубо говоря, вот, в силу разных причин, там, начиная от закона Амдала и закона значит, о снижающихся потерях и вообще того, что большая часть интеллектуальных задач относится к классу так называемому X-Time Complete, но это уже здесь такие математические нюансы, в которые мы там вдаваться не будем, да, но я просто к тому, что да, мы, скорее всего, рано или поздно создадим устройства, которые будут эффективнее человеческого мозга, да, но возможно, что ну, то есть не в бесконечное число раз, да, то есть вот возможность таких устройств, они тоже будут фундаментальным образом ограничены, и ну, получится такой вот человеческий мозг поумнее, но не супер радикально умнее, да, скажем так.
1: Спасибо. Катя Маслова следующий вопрос задает. Как, на взгляд Сергея, поменялось отношение к искусственному интеллекту? Технофобия в стране стала меньше? Как можно бороться с боязнью перед роботами?
0: Ну, здесь, наверное, проблема в том, что у меня там какой-то искаженный взгляд, потому что я общаюсь с определенными людьми, и, значит, тут вопрос, насколько там моя референтная группа отражает настрои общества в целом. Вот. Я бы сказал, что, конечно, технофобские взгляды, они в целом коррелируют с уровнем образования, что ли, да, в обществе. И я тут с некоторым пессимизмом смотрю на то, что у нас сейчас происходит, потому что, ну, хорошее образование – это роскошь по нынешним временам, да, требует... чтобы людей учили хорошие преподаватели в течение долгого времени. Вот. И в целом, конечно, много такого невежества, много разного рода технофобии, много, ну, таких... В принципе, мы живем в обществе, в котором вот медийная сфера приобрела большое значение, и многие люди стремятся к такому хайпу, вот, а способ что-нибудь, как-то привлечь внимание человека, один из известных способов – это его напугать. Вот, поэтому, если вы хотите хорошо там, продавать рекламу на своем сайте, да, давайте вы там... Мы будем пугать людей, и люди будут приходить пугаться и заодно покупать наш там, не знаю, что-нибудь, что мы будем продавать им. Вот. И, к сожалению, у нас медиа в силу вот этого экономического эффекта очень любят всякие жареные темы, страхи и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас уровень технофобии в среднем повыше, чем он был там лет 15-20 или тем более 30 назад. Вот. Ну, есть, конечно, осторожные ростки оптимизма, да, что все-таки это какое-то и противодействие будет иметь, да, и люди будут стремиться к тому, чтобы не только конспирологов слушать, но и специалистов. Вот. Ну, посмотрим. Тут все может быть очень по-разному. Я, например, ну, не думаю, что сценарий наступления нового средневековья, он такой уж невероятный. Да. Посмотрим.
2: Посмотрим. Спасибо, Сергей. Вопрос от Павла Ильина. А приходило ли кому в голову, что наличие сознания у человека вообще избыточно и для жизни не является необходимым? Может, и для ИИ, ну его, не нужно?
0: Ну, я, в принципе, отвечал на похожий вопрос сегодня уже, да, то есть, ну, наверное, тут повторяться не буду. Скорее всего, сознание – побочный эффект вот эффективной работы в мультиагентной среде, да, как это называется у специалистов. А вот, специально его, в общем, никто особо не стремится создать, но не исключено, что как побочный эффект возникнет. Ну и для людей тоже. Ну, вообще эволюция избыточная не любит, да. То есть, если эволюция создала такой эффект, как самосознание, есть подозрение, что это не лишнее.
2: Спасибо. Вопрос от Инс Хоминг. Длинный вопрос. Получается, что ИИ – это просто очень быстрый счетовод. Дали задачу, и он пыхтит, пощелкивает, старается все быстрее и быстрее. И неважно, кто поставил цель. И в шахматы, и в го, и короткий путь, и длинный. А вот какой-нибудь Петрович моментально смекнет, что проще слить бензин в канистру, чем вычислять самый длинный путь по городу. И нафига самый короткий искать, чтоб расценки срезали? Да вот сейчас, как ездил, так и будет. Вот где интеллект. А теперь вопрос. Захочет ли ИИ в результате самообучения построить космический корабль и рвануть в другие галактики, искать братьев по ИИ? Или так и будет ставить сам себе математические задачи?
0: Ну, тут много на самом деле вопросов содержится в этом тексте. Ну, смотрите, значит, во-первых, насчет того, что ИИ – это счетовод. Ну, а человеческий мозг – это не счетовод. То есть, ну, вот человеческий мозг – это 86 миллиардов нейронов, да, квадриллион синапсов. Каждый синапс – это, значит, там куча всяких популяций ионных каналов и всяких сложных механизмов. Вы представляете себе объем вычислений, которые человеческий мозг там в секунду производит, да? И поэтому, когда вот употребляют такую вот метафору и говорят, что вот машины, они глупые, но очень быстрые, да, и вот машины – это такой брутфорс, ну, конечно, нет, да, то есть вообще человеческий мозг – это брутфорс в известной степени, а вот как раз, когда мы, используя гораздо меньшее количество вычислений, чем то, которое осуществляет человеческий мозг, умудряемся побить этот мозг в решении каких-то задач, вот это, на мой взгляд, настоящее искусство, в отличие от этого грубого, так сказать, грубой силы вот этой биологической счетоводной машины гигантской. Вот. Но это что касается грубой силы, да, ну и на самом деле аргумент о грубой силе, он довольно легко разбивается о тот факт, что, ну, я не знаю, если вы возьмете две шахматные программы, одну там чемпиона мира 2000 года, другую чемпиона мира 2020 года, и запустите их играть друг с другом на абсолютно идентичном железе, на абсолютно одинаковых компьютерах, то вы увидите, что программа «Чемпион 2020 года» с огромным преимуществом выиграет в таком противостоянии. Да? То есть прогресс в области искусственного интеллекта – это не прогресс в области вычислительных мощностей. Да? Это прогресс, в первую очередь, в области методов, алгоритмов. И здесь, в общем, грубой силой особо и не пахнет. Вот. Ну, насчет мотивов. Но если мы говорим о прикладных системах искусственного интеллекта, то с ними все просто. Они вот решают ту задачу, которая перед ними стоит, да, минимизируют определенную там целевую функцию. Вот. Результаты этого могут быть тоже такими, похожими на слитый бензин из бачка автомобиля, да, есть много на эту тему всяких забавных историй, я не знаю, там, как в 60-е или 70-е годы у какой-то пролог машины спросили, все ли грибы может есть человек, да, на что машина ответила, что да, все, вот, и разработчики долго искали ошибку в этой системе, а потом выяснили, что, в общем, машина-то, по сути, права, действительно, люди могут съесть все грибы, просто некоторые только один раз в жизни. Вот. Значит, ну, соответственно, здесь, если вы сформулируете неудачным образом целевую функцию системы, то на выходе может получиться решение, которое вам не совсем понравится. Вот. Но это в данном случае речь идет о прикладных системах искусственного интеллекта, а других мы, в общем-то, пока и не создали. Вот. Поэтому речь не идет о том, что машины сами себе формулируют какие-то задачи. Нет, люди формулируют для людей задачи. В смысле, люди формулируют для машин задачи, ну и получают результаты, зависящие от того, насколько удачна была формулировка цели. Вот. Ну а в будущем, когда мы все-таки создадим универсальные системы искусственного интеллекта, ну посмотрим, с чем мы столкнемся. Я думаю, что тоже бензин будут сливать периодически.
1: В продолжение темы Натан Краевский спрашивает, а как универсальный искусственный интеллект будет взаимодействовать с человеком?
0: Любым удобным способом. Можно через чатик, можно через какое-то, значит, там, физическое тело, которое мы сородим для такой системы. Ну, способов много.
2: Мне Джой уже ответил, как универсальный ИИ будет взаимодействовать с человеком. Он отвечает, ну, например, общаться или отправлять людям сигналы. Так.
1: Хорошо. Ладно. Следующий вопрос тогда можешь задавать пока Джой, а я задам Сергею. Павел Гришаев, спасибо за поддержку. В некоторых фантастических фильмах информацию извлекали из мозга человека на внешний носитель «Закон шестого дня» или записывали в мозг Джонни Мнемоник. В этом есть рациональное зерно?
0: Ну, почему бы и нет, да, то есть это вообще тема давно интересует нейрофизиологов, и существуют разные эксперименты на эту тему по формированию ложных воспоминаний у крыс, там, обезьян при помощи эндокраниальной магнитной стимуляции или прямой электрической стимуляции мозга. Вот. Но в целом, да, то есть наука этим всем довольно живо интересуется, поэтому посмотрим, чего мы достигнем.
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос от Кати Масловой. Когда выйдет книга Сергея и о чем она будет?
0: Ну, книга, в общем, на финальной стадии, то есть текст ее написан, я сейчас работаю с замечаниями, вот, которые мне написали мои друзья и редакторы. В общем, замечаний много. Еще под Новый год их было около 700. На вчерашний день осталось 180. Вот. Ну вот я думаю, что скоро мне Александр новую порцию пришлет, и как бы стрелка весов качнется в другую сторону. Вот. Но в целом уже каких-то фундаментальных изменений в тексте, наверное, не будет. Вот. Также с иллюстрациями сейчас идет работа, значит, там, еще с некоторыми вещами. Но я рассчитываю, что ну, там, еще пара месяцев, наверное, потребуется для того, чтобы допилить, значит, все, что осталось. Вот. Ну и в этом году, надеюсь, она свет увидит. Вот. А о чем книжка будет? Ну, книжка называется «Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта». Вот. Ну и она на самом деле про историю этого направления, про то, как люди шли к созданию современных систем искусственного интеллекта. Ну и в целом о современных достижениях, о том, что системы такие могут, что не могут. какие существуют актуальные проблемы в этой области, в том числе я касаюсь и социальных проблем. Вот. Ну, в общем, попытка написать такой фундаментальный труд, который, в принципе, дает такое масштабное видение всей этой области. Вот. Получилось по объему, в общем, больше половины «Войны и мира».
2: Здорово, будем ждать. Некоторые уже там читали в каком-то виде. Вот, но все равно ждем финальную версию с картинками. Итак, вопрос от Александра Невельского. Хочется задать более прикладной вопрос. Почему существующие системы ИИ для компьютерных игр очень уж убоги? Чуть отойдем от шахмат и го, и увидим, что ИИ для Heroes of Might and Magic, да, Civilization игр от компании Paradox просто ужасен и не способен конкуренции с человеком в равных условиях. Это вопрос денег, квалификации программистов, фундаментальной сложности таких задач, что-то еще.
0: Я думаю, что, Александр, проблема – это лично вы. Вы очень хорошо играете в компьютерные игры. Но на самом деле, конечно, здесь все обстоит по-разному в разных играх. И в целом при разработке игрового ИИ, конечно, редко привлекаются какие-то, я не знаю, серьезные научные коллективы. DeepMind не занимается разработкой искусственного интеллекта для каких-нибудь там не самых популярных игр. Хотя вот если мы посмотрим там на последние успехи там, во второй Доте или в Старкрафте, да, мы видим, что там, опять же, лучшие системы искусственного интеллекта играют на уровне сильнейших игроков или даже лучше них. Вот. Ну, в целом, опять же, если брать там какие-то игры с маленькими поисковыми пространствами, там, в общем, они давно человека превосходят. Вот. Поэтому я думаю, что вот дело обстоит по-разному. Конечно, если речь идет об игровых мирах очень большой сложности, да, в которых существует очень много разных вариантов действия, много разных состояний, то создание эффективной системы искусственного интеллекта для такого рода игр – это довольно дорогое удовольствие. Ну и не только потому, что вам нужна команда квалифицированных очень дорогих специалистов для этого, но еще и потому, что вычислительные ресурсы тоже нужны большие. Ну, то есть, скажем, обучение модели типа того же AlphaStar или для модель для Dota 2, это десятки, может быть, сотни тысяч долларов, да, одного только машинного времени, да, а может быть даже и больше, чем сотни тысяч долларов. Поэтому в целом это не имеет особого смысла, да, то есть вы можете сделать какую-то систему на правилах, которая будет обыгрывать всех новичков с достаточно хорошим перевесом, да. Но для того, чтобы сделать систему существенно сильнее, вам нужны непропорционально больше инвестиций. Вот, поэтому вот примерно так это выглядит. Но здесь есть довольно интересные результаты. Это создание систем искусственного интеллекта, которые работают с пиксельным миром, так называемым. Вот Google в начале этого года буквально опубликовал очередную работу о системе, которая умеет играть сразу во много разных игр, причем учится как бы это делать через получаемые системы искусственного интеллекта пиксельные представления. Вот. И там действительно очень хорошие результаты, и видно, что такая система искусственного интеллекта, она там во всякие аркады играет там существенно лучше, чем люди, например. Вот. Ну и у OpenAI тоже такой проект есть, который называется Mu Zero, и там тоже, мы имеем дело с моделью, которая, в принципе, не знает правил игры на момент начала обучения, да, но в процессе может выучиться играть в игру достаточно сильно. Да. Но другое дело, что все равно как бы обучить такую систему, это, там, вероятно, несколько сотен тысяч долларов, поэтому пока широкого хождения такого рода решения не имеет. Но я думаю, что в ближайшие годы будут появляться гораздо более сильные системы искусственного интеллекта для каких-то сложных игр.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом, я думаю, что будет не лишним напомнить про наше объявление. И благодарю всех, кто в данный момент присоединился к стриму. Почти 400 человек находятся с нами онлайн. Не забудьте нажать на лайк, потому что лайков заметно меньше. Друзья, вам не сложно, а мне приятно, как говорил известный интернет-деятель. Так что сделайте это. Если не нравится, нажмите дизлайк, это тоже полезно для канала. Подпишитесь на канал, если вы также этого еще не сделали, и помните о том, что и у канала anthropogenesis.ru, у канала Лаборатории научных видео имеется свой Patreon, а если вы хотите поддержать данный конкретный стрим, и у вас есть желание задать какой-то конкретный вопрос, и хотите, чтобы он прозвучал в эфире, то вы можете использовать суперчат или ссылку, которая имеется в описании, она же сейчас появится и в чате. Ну а по поводу того, что получит человек, который прислал наиболее интересный вопрос, расскажет Александр Соколов.
2: Ну, собственно, я уже про это рассказывал. Футболочки прекрасные мы дарим, как правило. Ну, иногда и другие призы, если их предлагает наш гость. Вот. А я лучше расскажу о том, что ждет наших зрителей до конца этой недели. Завтра, четверг, 25 февраля, 19:00, выйдут научные новости с Александром Соколовым, то есть со мной, где, значит, будет обзор таких трех интересных событий начала 2021 года про ужасных волков, их особенности, их там генетики, систематики. Оказывается, они не такие уж и родственники серым волкам. Про рогозуба, который оказался переходным звеном между рыбами и наземными позвоночными, но, в общем, это было и так известно. Там некоторые интересные особенности расшифровки его генома. И про новую неприятную, скажем так, болезнь, которая сейчас начала косить шимпанзе, и про то, как вроде бы найден способ борьбы с этой болезнью. Вот про это будет завтра. Но, кстати говоря, завтра это выходит в 19:00, и в 19:00 будет премия «Просветитель». Я завтра еду в Москву, буду там на церемонии и узнаю, получит моя книжка «Просветителя», ну или просто останусь в финале. Вот, но вы лучше смотрите новости «Антропогенез.ру», а что там будет на «Просветителе», можно и потом узнать. Вот, а в субботу, 27 февраля, на канале Лаборатории научных видео, наверное, Виталий, или на антропогенезе.
1: Нет, путешествие будет на антропогенезе, да.
2: На антропогенезе будет эффект присутствия. Это у нас будет виртуальная экскурсия в музей Акрополя в Афинах. И экскурсию будет вести сам Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Это будет очень интересно, друзья. Вы уже наверняка видели Александра Бутягина у нас на стримах. Поэтому в субботу в 19:00 смотрите. Это будет интересно.
1: Ну, он, конечно, великолепный рассказчик, так что будет, да, действительно очень круто.
2: А 6-7 марта, то есть уже на следующей неделе, это будет у нас форум «Ученые против мифов» в 14, двухдневная программа, где будут мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, об Александре Македонском, о пищевой химии, темной материи, о слонах, о квантовой физике и о многом другом. Будет, кстати, классная дискуссия, такие дебаты на тему причин вымирания динозавров, где будет Борис Жуков и Ярослав Попов будут дебатировать на эту тему. Это будет здорово, друзья, регистрируйтесь. Для чего переходите по ссылке, которая сейчас появится в чате. А мы продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам.
1: Отлично. И Евгений Величинский следующий вопрос задает. Почему до сих пор никто не задумался, чтобы вести наследственность и поколениальное развитие интеллекта, а нелинейное в один заход? Достаточно позволить ИИ продолжать порождать себе подобное существо, изменяя его в процессе размножения для более эффективного развития. Так развивались все интеллекты в физическом мире. Зачем изобретать велосипед?
0: Но здесь действительно не нужно изобретать велосипед, потому что генетические алгоритмы в машинном обучении используются примерно с 50-х годов. Вот, поэтому, в общем, это направление вполне себе активно развивается. Например, в 2018 году вышла интересная публикация от исследователей из Google Brain, в которой рассказывается, как такой эволюционной, в результате работы эволюционной системы была создана архитектура нейронной сети для распознавания изображений, значит, работающая не хуже, чем лучшая архитектура, спроектированная людьми вручную. Ну и вообще вот это направление, оно называется AutoML. то есть автоматизированное машинное обучение. Вот, ну и, в общем, довольно активно применяется, в том числе в нем применяются генетические алгоритмы. Но надо сказать, что генетические алгоритмы – это не единственные такие оптимизационные алгоритмы, которые могут здесь использоваться, то есть здесь еще используются всякие алгоритмы байесовской оптимизации, суррогатной оптимизации и так далее. Вот. И в этом смысле, значит, разработчики систем машинного обучения вполне себе в курсе этих идей и их активно используют.
1: Отлично. Мария следующий вопрос задает. Какие инженерные профессии не заменятся искусственным интеллектом в ближайшие 50 лет? В школу с каким уклоном лучше отдать ребенка?
0: Ну, вы знаете, современные профессии, они очень часто как раз и подразумевают такое постоянное изменение, постоянное обучение людей, которые в них работают. То есть, если вы посмотрите, например, на там, работу современного программиста, да, то вы увидите, что у современного программиста там, раз в 5 лет полностью меняется весь стек инструментов, которые он использует в своей работе, и меняются подходы, парадигмы целые программирования. И здесь умением программиста современного является возможность найти новую информацию, возможность быстро учиться и так далее. Поэтому я думаю, что такая правильная стратегия сейчас – это стремиться как раз идти вот в такую профессию, которая будет подразумевать постоянные изменения, постоянная, значит, способность осваивать что-то новое, вот, и стремиться прокачать именно вот эти навыки, умение в чем-то быстро разобраться, быстро найти необходимую информацию, быстро провести эксперименты, эффективно пообщаться с другими людьми, вместе с которыми вы выполняете какую-то общую работу и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, вот все, наверное, современные профессии практически, они относятся к этой категории. То есть и современный врач тоже, значит, активно получает новые данные о научных исследованиях и видоизменяет под их воздействием свою практику. И современный программист меняет методы своей работы. Но я, конечно, буду всегда топить за свою профессию, за специалистов по машинному обучению. Ну, потому что мне это нравится, да, поэтому я и всем остальным советую. Вот, и я думаю, что потребность в специалистах в этой области будет расти. Другое дело, что, конечно, через там, 10-15 лет работа специалиста в этой области будет уже мало напоминать то, что мы делаем сегодня.
2: Спасибо. А я как раз спросил Джоя то же самое. Какие инженерные профессии не заменятся искусственным интеллектом в ближайшие 50 лет? И он ответил, или она на самом деле ответила, да? Это довольно широкий спектр профессий. Ученые, инженеры по робототехнике, программисты, художники. Вот. Так считает искусственный интеллект. Вот, наверное, без комментариев. А сейчас вопрос от Натана Краевского. Он, видимо, поясняет свой предыдущий вопрос, который он считает, видимо, был неправильно понят. Я имею в виду, какая главная задача универсальных ИИ, если они будут существовать как отдельные личности в обществе?
0: Да я не думаю, что они будут существовать как отдельные личности в обществе. Ну, то есть, я не знаю, еще следует, что мы будем такого рода системы создавать, как, ну, не знаю, и помещать их в общество как отдельные личности. Мне кажется, это вот ни с чего не следует, и большого как раз смысла в этом нет.
2: Спасибо. И вопрос от Ивана Коробкова. Когда возможно появление ИИ для аппаратов исследователей соседних планет? Может ли ИИ в итоге нивелировать необходимость живых космонавтов-исследователей?
0: Это хороший вопрос. Я тоже им часто задаюсь, потому что понятно, что ну вот исследование космоса это прям вот выглядит как самое, что ни на есть, хорошее место для такого рода систем, там, где мы не можем позволить себе телеуправление из-за задержек, там, безусловно, нужны какие-то алгоритмы искусственного интеллекта. Ну и надо сказать, что, насколько я понимаю, современные роботы оснащены и современными системами искусственного зрения, которые позволяют им анализировать ландшафт там, и не заехать там, в какую-нибудь яму, да, и так далее. Да? То есть там, тут марсоход последний, который отправился на Марс, я не копался в деталях программного обеспечения, которое им управляет, но я на 99% уверен, что там есть продвинутая система машинного зрения и автоматизированная система управления, там, которая прокладывает маршруты и так далее, и так далее. Вот. Я здесь больше даже вот мечтаю о каком-нибудь там строительстве лунной базы посредством полностью автоматизированных робототехнических систем. В целом, это кажется действительно такой весьма вероятный сценарий развития космонавтики. И здесь, наверное, наиболее сдерживающим фактором является не ограничение алгоритмов машинного обучения, а то, что, ну, во-первых, электроника, которая способна переносить там, экстремальные воздействия внешней среды, которые возникают при космических путешествиях, это, ну, довольно такая штука дорогая и штучная в производстве, да? Поэтому железки достаточно тяжелыми оказываются, да, на сегодняшний момент времени, вот вместе со всей там защитой и так далее. Поэтому в целом

0: ограничивает развитие таких систем, это, собственно, эффективные системы манипуляции объектами в физическом мире. Как-то ни странно, вот современные роботы, они в этом плане, значит, еще сильно уступают людям, да, то есть возможностям совершать столь же точные движения, столь же точно соизмерять, например, усилия при проведении некоторых операций, столь же точное позиционирование осуществлять и так далее. Это все задача довольно непростая с механической точки зрения. Вот. И в ряде случаев вот, роботы плохо выполняют те или иные задачи, которые хорошо выполняют люди, не потому что система искусственного интеллекта, которая в них встроена, плохи, да, а потому что сама вот эта вот сенсорно-манипуляторная часть, она все-таки пока не столь совершенна. Но и там, тем не менее, наблюдается довольно большой прогресс, и регулярно мы слышим, значит, о повышении, значит, там, точности такого рода систем. Поэтому я думаю, что это все технически преодолимо, и чем дальше, тем более умными будут становиться наши исследовательские аппараты. И в общем, наверное, изрядная доля задач по освоению космоса ляжет на них. Вот. Но тут есть просто смешная третья опция. Давайте людей заапгрейдим, да, для того, чтобы они могли в космос путешествовать. Вот. Может быть, человечество скорее вот по этому пути пойдет, да, там эффективные нейроинтерфейсы, потом, значит, там, перенос сознания на другой более надежный носитель, да. Кто знает, чего наши потомки выдумают.
1: Страшно представить.
2: Не страшно?
1: Виталик, ну, я тебя не слышу.
2: Интересно.
1: Может, зрители слышат, но я нет.
2: Зрители слышат меня хорошо. Так, Светлана Гусейнова следующий вопрос задает. Может, и у искусственного интеллекта самосознание возникает как побочный продукт усложнения, как у нас?
1: Возникнет.
0: Возникнет, да. Возникнет. Я думаю, что да, вот примерно так и возникнет.
2: Да, возникнет.
1: А дальше следующий там, когда вопрос. Скайнет осознал себя как личность там, и так далее, прямо по сценарию.
0: То он что? Он сказал...
1: Он там сказал...
0: Не показывайте мне больше ваши картинки дурацкие. Не хочу видеть ваши мемы несмешные. Угу. И если вы не запретите, да? Если вы не запретите модных рэперов, то я все взорву.
2: Вот уж насколько нужно, хотя интеллектом тут проблем нет. Так, Aquanews. Следующий вопрос. Люди не могут решить, где кончается гениальность, а начинается безумие. Искусственный разум никогда не сможет поставить перед собой парадоксальный вопрос. И всегда это будет считаться сбоем программы, неисправностью. Можно ли скрестить медузу и томат? Такой вопрос и ответ на него смог дать только человеческий разум. Для искусственного интеллекта это ошибка операционной системы. Говорит Aquanews.
0: Я, в общем, очень не люблю, когда кто-нибудь говорит, что там что-нибудь никогда не будет. Еще вот это «никогда» нужно заглавными буквами и через пробел написать. Вот. Ну, я не знаю, в чем здесь проблема. На самом деле, никакой проблемы дать парадоксальные ответы на парадоксальные вопросы даже для современных диалоговых систем, мне кажется, нету. Как раз парадоксальные тексты современным системам искусственного интеллекта, мне кажется, даются гораздо проще, чем осмысленные.
1: Я вот сейчас написал Джою, задай какой-нибудь парадоксальный вопрос. И она отвечает, что есть бота? Ну вот.
2: Теперь давай вернемся к вопросу.
1: Да, теперь вернемся к вопросу. Роман Монетов спрашивает. Искусственный интеллект можно будет считать настоящим интеллектом только после того, как однажды он скажет: «Ни хрена себе я существую! А откуда я взялся? И кто все эти существа, суетящиеся вокруг меня? И почему я должен для них решить, сколько будет 2 плюс 2? Да пошли они, значит, туда-сюда, мне лень. Останьте, я устал. Лучше посмотрю Рика и Морти».
0: Да, вот примерно такой искусственный интеллект занимает одну строчку на языке Basic. 10 print, кавычки открываются, и дальше вот эта вот вся фраза.
2: Продолжим. Катя Маслова спрашивает, а какие научно-фантастические фильмы или книги, в которых

0: идет речь об искусственном интеллекте, кажутся вам наиболее реалистичными. Не кажется ли вам, что почти все фильмы, которые снимают по теме, создают негативный образ роботов и вселяют перед ними страх?
1: Ну, есть такое, да. В целом, конечно, у нас вот всяческой технофобии полным-полно. Мне кажется, что это, знаете, кого не взяли в Массачусетский технологический, тот потом попадает в гуманитарный вуз, оттуда в Голливуд, и дальше пишет сценарии для технофобских фильмов. Вот. Ну, на самом деле, конечно, есть исключения. Если именно про искусственный интеллект... Ну, на самом деле, мне, в принципе, наверное, по-своему понравился сериал «Devs», вот, который, мне кажется, у него были хорошие консультанты с технологической точки зрения, ну и, в общем, такой там откровенной технофобии нету. По-моему, не так плох фильм, который называется «Transcendence», по-моему, по-русски «Превосходство» его название переведено. Вот. Ну, по традиции во всяких сериалах типа «Стар Трека» они создавались изначально в эпоху технопозитива такого, и поэтому до сих пор не до конца еще растеряли вот этот вот разряд оптимизма, заряд оптимизма. Вот. Но в целом, конечно, очень мало таких произведений. А, ну вот из книжек мне все время понравилась книжка Руди Рюкера «Софт тело», тоже забавная, хотя там тоже, значит, не обошлось без... противостояние людей и машин, вот, но там это все-таки Руди Рюкер умный парень с чувством юмора. Вот, поэтому, ну, может быть, вот кто-то к Лему обратится снова. Вот для меня Лем в какой-то мере эталон такого техно-оптимизма. Вот.
2: А я пока попросил вот этого Джоя задать еще какой-нибудь парадоксальный вопрос, и он задал такой. Кем был Ленин до того, как он стал Лениным? Ладно. Так, едем дальше. Сейчас вопрос от Александра Флейма. Очень-очень интересно. Много чего выписал по итогу. Один из спикеров интересную и крайне дискуссионную тему поднял, что следующей нейросетью будет сам человек. И вроде того, а зачем это? Как и на какой стадии будет при этом механическая нейросеть?
1: Ну, смотрите, да, значит... Тут типа вопрос. Вот нам нужно, допустим, объединить биологическую систему и технологическую. Значит, должен существовать какой-то интерфейс между ними. Такие интерфейсы, они так и называются, интерфейс машина-мозг. Brain-computer interface. Ну, иногда еще нейроинтерфейс используют такой термин. Вот если вы посмотрите, например, на то, что там активно Илон Маск делает в своей компании Neuralink, да, это вот одно из направлений развития таких нейроинтерфейсов. Ну, на самом деле, есть и много более, на мой взгляд, даже интересных технологий. Там Илон Маск, он пытается вплетать, значит, какие-то сверхтонкие проводники в нейроны вставлять. Ну, это, в принципе, старинный подход, да, единственное, что, значит, Маск, он придумал автоматизировать вот это вот само сшивание, значит, проводников с нервными волокнами, и, значит, благодаря там автоматизации значит, какой-то там неимоверной точности достигает по сравнению с тем, что раньше в таких интерфейсах создавалось. Вот, но есть еще очень интересный подход, который называется оптогенетика, когда используют аденоассоциированный вирус в качестве транспорта, также, кстати, как вот в некоторых современных вакцинах от коронавируса, вот, и доставляют в нем генную модификацию для нейрона, выращивая на нейроне фоторецептор. Вот. Соответственно, у вас дальше все сводится к тому, что вы подтягиваете световод к этому модифицированному нейрону и можете, значит, световые импульсы передавать, значит, внутрь нейронной сети, они будут при помощи фоторецептора преобразовываться в электрические импульсы. Вот. Ну и можно и наоборот сделать, то есть вырастить флуоресцентный белок, и тогда нейрон, получая импульс, будет подсвечиваться, и мы будем это тоже регистрировать при помощи каких-то фотосенситивных систем. Вот. А нейронные сети будущего, они Не исключено, что будут построены не на принципах, это будут не электронные системы, а это будет нанофотоника. Да? То есть, ну, по крайней мере, сейчас активно такого рода устройства исследуются. Да? То есть, и в этом смысле, значит, ну, почему бы не оптогенетический интерфейс плюс, значит, нанофотонное вычислительное устройство, которое через оптогенетический интерфейс связано с мозгом человека и надстраивается как бы над ним. Вот, соответственно, берем во множество там участков коры, всю практически поверхность коры модифицируем, выстроив там фоторецепторы, вот, и, значит, окружаем некой люминесцентной поверхностью, которая сможет туда из нашей нанофотонной системы передавать импульсы и детектировать, наоборот, те импульсы, которые нервные клетки будут генерировать модифицированные. Ну и дальше пошло-поехало. То есть, почему бы не так, например? Вот. Может быть, по-другому. Может быть, мы будем пойдем по пути мокрых вычислений, да, ветвэр. Будем выращивать вычислительные устройства, значит, из клеток. Да, то есть, почему бы нам не построить вычислительное устройство на основе клеточных культур? Такие эксперименты тоже есть, да, там, начиная с 70-х годов клетки выращивают на всяких там субстратах, и всякие мини-мозги создают и так далее. Тоже один из способов движения вперед. Вот, ну, в общем, здесь есть много интересных опций, которые у технологии есть. Какие конкретно, какой конкретно путь будет выбран сейчас, понятное дело, заранее трудно предугадать. Вот. Но я думаю, что, конечно, значит, это будут какие-то более совершенные вычислительные устройства, чем есть сейчас, да, ну и, соответственно, более совершенные интерфейсы для связывания их с биологическими нейронными сетями.
2: Спасибо. Вопрос от Сергея Воронина. Замечательные дебаты. Самообучающиеся программно-аппаратные комплексы – это вещь полезная и нужная, но они очень узкоспециализированы. И нужен ли искусственный интеллект во всем превосходящий человека?
1: Ну, а почему нет, да? То есть, вообще, как бы, если мы делаем что-то лучше, чем до сих пор получалось, это ж, ну, почти всегда хорошо. Вот, поэтому думаю, что да. Вот, а современная система искусственного интеллекта, она в массе своей действительно это узкоспециализированные системы, да, системы, как их называют, системы прикладного искусственного интеллекта или узкого искусственного интеллекта. Ну, так оно и есть, но ведь узость этих систем – это не всегда их недостаток, да, то есть очень часто это как раз их достоинство, то есть за счет такой вот очень узкой специализации они как раз оказываются лучше приспособлены к решению тех задач, которые они решают. То есть то, что нам удалось такими скромными вычислительными мощностями решить задачу там игры в шахматы, я не знаю, как раз говорит о том, что вот, вот оно достижение именно такого узкого прикладного подхода. Вот. Но универсальные системы, мы уже говорили о возможных областях их применения, тоже, наверное, не будем повторяться уже. Вот. Ну, для того, чтобы копировать экспертные знания, прежде всего.
0: Спасибо. Зарк-Зарк вопрос задает. А участвуют ли антропологи в разработке систем распознавания лиц?
1: Ну, где-то, наверное, да, вот. Но в целом большинство современных систем распознавания лиц – это ну, такие системы, в которых не используются никакие экспертные знания, да, по возможности. То есть у нас просто есть очень много фотографий разных ракурсов и метки. Вот. Ну и все. Дальше система сама выучивает то, каким образом распознавать лицо. Да. То есть мы никаких туда заранее придуманных людьми знаний не закладываем. И оказывается, что этот подход, он более продуктивный в ряде случаев, чем попытка оцифровать человеческие знания. Ну и в этом плане, кстати, в шахматах ведь очень похожая ситуация была. То есть там изначально существовало целое направление, которое, значит, наверное, самым ярким его представителем был Михаил Моисеевич Ботвинник, который мечтал о создании электронного гроссмейстера, который будет играть в шахматы вот так же, как это делают люди. Да? И вот он на протяжении там, практически всей своей там, зрелой жизни пытался оцифровать те алгоритмы, которые используют люди, и на основе этих алгоритмов построить электронного гроссмейстера. Вот. Но проблема заключалась в том, что люди на самом деле очень часто и сами-то не знают, как они решают те или иные интеллектуальные задачи. Да? Все их объяснения экспертных знаний очень часто мало соотносятся с практикой. Да? То есть Ботвиннику и его команде не удалось за все время существования сделать шахматную программу, которая бы сколь-нибудь близко приблизилась к уровню игры систем, которые в меньшей мере опирались на экспертные знания, скажем так. Ну и также и здесь. Я думаю, что вряд ли современные антропологи радикально что-то помогут улучшить в самой системе распознавания речи. Другое дело, что, возможно, антропологи могут помочь в формировании обучающих выборок для систем машинного обучения, потому что вот из-за некоторых конфузов с данными в таких системах уже случались довольно неприятные истории. Например, несколько лет назад вышло большое исследование, которое называется «Gender Shades», значит, которые выполнили исследовательницы из MIT, которые показали, что коммерческие системы распознавания лиц гораздо хуже справляются с распознаванием женских лиц, чем мужских, и гораздо хуже распознают лица людей с темной кожей, чем лица людей со светлой кожей. Вот. И там разница была огромной, да, и это было бы забавно, если бы не приводило уже к каким-то серьезным проблемам, потому что уже к тому моменту стали создавать и там систему автоматической регистрации на рейс в аэропортах на основе распознавания лиц, и всякие кредитоматы стали появляться там, и так далее, и так далее, и внезапно оказалось, что эти системы, они, в общем, людей дискриминируют по принципу там пола или расы. Вот, что, в общем, как-то совсем не кузяво. Вот, но когда стали разбираться, в чем, собственно, проблема заключалась, казалось, что в обучающих выборках люди разных антропологических типов были представлены неравномерно. Ну и в силу этого система, обучавшаяся на этих данных, приобрели вот такой перекос точности работы. И вот если бы проконсультировались с антропологами, может быть, и не случилось бы такого, да, поэтому я думаю, что здесь вполне может быть, что есть та точка применения экспертных знаний, которая поможет усовершенствовать в конечном счете систему распознавания лиц.
0: Спасибо. И говорим спасибо Тимуру Воронкову, как всегда, за поддержку. И пишет он: «Жидкий баран летает в заостренном небе».
1: Ну и пусть себе летит, нам не нужен пенопласт.
0: Согласен. Крабков Иван задает следующий вопрос. Может ли развитие нейроинтерфейса сделать машину искусственного интеллекта частью человеческого разума, то есть элементом сознания? Возможно ли будут в таком случае психологические расстройства нейросетей?
1: Почему нет? Пока что, значит, мы не особо вдаемся в проблемы патологии нейросетей, хотя некоторые подходы к этой проблематике, они тоже существуют, потому что, например, существует такое направление, как состязательные атаки на различные системы распознавания. В принципе, развивается такое направление, которое пока не громко, но называются, значит, нейрофизиологией искусственного интеллекта. Значит, это, собственно, направление, которое занимается тем, что изучает те механизмы, которые обученные системы машинного обучения формируют в ходе обучения. Поэтому Ну, в общем, в истории вообще развития искусственного интеллекта периодически довольно серьезный вклад в развитие этих технологий вносили в том числе психологи и психиатры, вот, и, значит, в том числе обсуждались и возможности создания моделей тех или иных психологических, психических расстройств, ну, в основном с медицинскими целями, да, то есть если у нас будет модель какого-то заболевания, то мы сможем на основе этой модели выстраивать какие-то, находить новые способы терапии эффективные. Вот, поэтому я думаю, что тут еще новым поколениям исследователей предстоит сделать многое.
0: Представляю себе депрессию компьютера. Прокрастинирующий компьютер просто.
2: А тем временем Павел Исламгалиев переходит на уровень лаборант, то есть он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Павел. А дальше вопрос от спикер-шоу. Если буду вам регулярно донатить, можно ли друзьям говорить, что я спонсор современной науки? Вопрос. Это, видимо, можете говорить все, что угодно вашим друзьям.
0: Конечно, говорить все, что угодно.
2: Да. То вы вообще Нобелевский лауреат.
1: Ну, вопрос... на самом деле помощь популяризации науки – это в том числе косвенная помощь самой науке, да. Потому что чем, так сказать, больше люди увлекаются научными знаниями, тем больше потом этих людей приходит в науку, индустрию и помогает двигать ее вперед.
2: Да, и тем более. Сергей, там вопрос на самом деле после этого. Это он как бы шутка, а потом вопрос. Сложнее обучить чувству юмора человека или искусственный интеллект?
1: Ну, я не встречал таких сравнительных исследований. В целом, там, наверное, с 2014 или 2015 года активно ведутся разработки всяких моделей генеративных, которые, значит, должны генерировать юмор. Но, как и у людей, иногда у них получается. В большинстве случаев получается не очень смешно. Но, с другой стороны, вот меня тоже недавно ребята задались вопросом, давай, Сергей, затюнем ГПТ-ху, чтобы генерировать анекдоты. Я говорю, а на чем вы ее будете тюнить? Ну как, вот давайте возьмем анекдот.ру. Я говорю, а вы заходили на этот анекдот.ру? Вы читали, что там написано? Вот, чтобы такое генерить, нам ГПТ-ха точно не нужна. Вот. А как бы, если мы обучим ее на этом массиве данных, то ее легче будет пристрелить, вот, полезнее для общества, по крайней мере. Вот. И, ну, я не знаю, там, мне кажется, что если очень сильно постараться, то даже 50 смешных анекдотов не наберется еще, в принципе, да, во всем количестве анекдотов, которые люди сочинили до сих пор. Вот,
2: или у тебя просто очень высокая планка.
1: А для кого-то... Может, наоборот, странные. Мои вкусы несколько специфичны, да. Всякое может быть. Вот. Ну, по крайней мере, отдельные примеры смешных текстов, которые генеративные модели искусственного интеллекта генерируют, они, на мой взгляд, действительно смешные. Я вот в ходе тоже подготовки к какому-то выступлению заставил генерировать ГПТ-ху литературные анекдоты в стиле Хармса. Ну и, в общем, где-то через один они даже были достаточно забавными и вполне себе достойными того, чтобы людям показывать их. Вот. Ну а у людей, как бы, ну, тут такое, что... Если уж взрослого человека нет чувства юмора, то боюсь, что тут без электричества не вылечишь.
2: Спасибо. Так, вопрос от Евгения Бурашникова. Подскажите, пожалуйста, еще области применения сиамских сетей, кроме one-shot learning?
1: Не, ну, сиамские сети активно используются в ситуациях, когда нужно решить задачу перефразировки, да, то есть, допустим, у нас сиамские сети вот используются в ситуациях, когда нужно хорошо определить интент какого-то высказывания. Ну, то есть, вот представьте себе, есть множество навыков у виртуального ассистента, да, и каждый навык он может активироваться, ну, там, типа, разными фразами, и нам нужно хорошо уметь, ну, типа, определять фразы, близкие по смыслу. Вот. Ну и там вот архитектурка, которая сейчас у нас используется, она как раз включает в себя использование сиамских сетей. Вот. А ну, сейчас... в принципе, это одна из таких активно используемых моделей сейчас для разных задач.
2: Я просто попросил Джоя рассказать анекдот. И, значит, она рассказывает. Сидит, значит, кот в будке и чешет репу. Входит к нему человек с авоськой. Что у тебя тут? Все.
1: А ты напиши, а дальше? А дальше что было?
2: Да. Сейчас. А дальше? Точно, она же может продолжать. А дальше? Идет мужик мимо пивного ларька. Вдруг слышит, тебе пиво или водки? По-моему, на анекдот ру как раз. А дальше?
1: Ладно. В общем, эту модельку специально не учили сочинять анекдоты, но вот она что-то пытается.
2: Но, тем не менее, креатив, так сказать.
0: Многие спрашивают даже в чате, что за Джой, где его брать.
2: Ну, я не знаю, это Сергей пусть скажет, потому что там какой-то...
1: Есть в виде телеграм-бота, но мы его не светим, потому что он там рухнет от нагрузки. Вот. А так, в принципе, я говорю, Сбербанк онлайн запускаете, там справа вверху такой шарик полосатый, это активация виртуального ассистента. Вот вы нажимаете на этот шарик, у вас открывается там диалоговый интерфейс, говорите, позовите Джой, потом там говорите, давай поболтаем, ну и дальше болтаете на любые темы, вот, будет вам счастье.
0: Спасибо. Ирина Ивановна Герасименко спрашивает, а были ли реальные случаи, когда два связанных между собой искусственных интеллекта начали собственное общение или хотя бы передачи данных друг другу без ведома программиста?
1: Без ведома программиста нет. Ну, по крайней мере, мне таких случаев неизвестно. Не, ну смотрите, современные системы искусственного интеллекта они не обладают там, никаким самосознанием, никаким самостоятельным поведением, никакой личностью. Да? То есть я понимаю, что вот эта вот там новость в свое время, что там системы искусственного интеллекта Фейсбука начали общаться друг с другом на непонятном людям языке там, и так далее. Вот эта вот желтая пресса тогда чепуху эту разнесла, вот. Но это высосано из пальца все. На самом деле там обучали систему диалоговую общаться с другой диалоговой системой, в процессе неправильно сформулировали целевую функцию и на выходе получили ожидаемо тыкву.
0: Понятно. Так, Лен Марк 90 спрашивает. Прошу прощения, если такой вопрос звучал. Про Скайнет понятно, а если какой-нибудь гениальный злодей сделает злодейский искусственный интеллект для плохих целей?
1: Тогда придут добрые люди с добрыми и побьют его дубинами.
0: Добро все равно победит.
1: Да. Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро. Добро не слякоть и не слабость, добром дробят замки оков, добро не благо и не святость, не отпущение грехов. Быть добрым не всегда удобно, принять непростый вывод тот, что добро-добро, дробно-дробно умел работать пулемет. И смысл истории в конечном, добротном действии одном, спокойно вышибать коленом добру не сдавшихся добром.
2: Замечательно.
0: Внезапный Сергей.
2: Для тех, кто Сергея знает, вовсе не внезапный. Спасибо. Так. Что там у нас дальше? Лен Марк 90, вот это вот.
0: Следующий вопрос.
2: Таня Сухонос. Да? Таня Сухонос спрашивает, зачем учить компьютеры выполнять творческие функции? Почему нельзя оставить их просто как вычислительные машины в широком смысле?
1: Ну, а где проходит грань между творческой и нетворческой функцией? Да? На самом деле, мне кажется, что тут, во-первых, не так просто все разделить. Вот, ну, а во-вторых, зачем? Ну, для того, чтобы было больше хорошего творчества. То есть, вот с этой целью. Для того, чтобы, значит, Скажем, сегодня вы не можете себе позволить персонального писателя, который будет специально для вас писать рассказы и стихи по вашему собственному вкусу. А завтра будет такая возможность. Представляете себе, у вас будет выделенный свой писатель, который вас будет каждый день радовать новым стишком, рассказом или даже сериальчиком. По-моему, классно.
2: Угу. Так. Следующий вопрос от Кати Масловой. У меня дома есть робот-пылесос, но все-таки генеральную уборку приходится выполнять самостоятельно. А какие роботы, которые можно встретить в повседневной жизни, выполняют свою работу лучше человека?
1: Интересный вопрос. Мы не так много, наверное, роботов в повседневной жизни выглядим, да? Видим. Ну, роботы-пылесосы, они хороши тем, что они вот там какую-то нудную работу на себя берут. Ну, а какие вот современного человека дома еще могут быть роботы?
2: Я что-то в продаже вообще видел только еще чистильщиков бассейна, вот реально.
1: Ну, и вот знаете, роботы телефонные, которые звонят по телефону и что-нибудь продают, они в некоторых сегментах делают это лучше, чем люди сейчас уже. Вот. Ну, и там долги какие-нибудь взыскивают. Но не всегда это лучше, чем люди, но вот можно такой подобрать сегмент узкий, в котором роботы будут лучше людей. Вот. Ну, роботы там не забудут ничего сказать, там, что-нибудь такое. Вот. Не знаю, робот, который звонит, не знаю, сообщить вам, там, подтвердить какой-нибудь заказ и так далее, да, вот он, или там подтвердить перевод, который вы сомнительный, который вы там по карте осуществляете, он это делает, ну, заведомо не хуже людей, скорее всего, лучше, потому что он точно ничего не забудет сказать. В отличие от человека, человек может что-нибудь забыть, нарушить какую-нибудь инструкцию, робот в этом плане инструкции жестко следует. Вот. Ну, сейчас роботы-автопилоты постепенно появляются. Ну, автопилот самолета лучше справляется с некоторыми задачами, чем пилот механическими. Там автопилоты автомобилей потихоньку возникают. Автопилоты, которые в метро поездами управляют. Ну, на самом деле, если так вот покопаться, то, конечно, можно найти таких систем изрядное количество. Но это надо сидеть и думать дальше.
0: Спасибо. Дезмонд поддерживает стрим и задает вопрос. Читаю, слушаю книги через TTS Engine, движок текста речь. Качество речи супер, но с ударениями трэш. Почему?
1: Ну, те, кто делал модель определения ударений, постарались плохо. Ну, то есть, у нас тоже есть сейчас система для определения ударений, она в целом довольно разумно работает, но иногда может ошибаться, да. Ну, и люди тоже, знаете, ударения путают только так.
0: Знаем. Так, Евгений С. Где-то читал, что человеческие нервные клетки обладают своей вычислительной мощностью в 12 кГц. Вопрос. Можно ли достигнуть успеха в имитации ИИ, создав сложную сеть нынешних центральных процессоров, но большего числа?
1: Ну, вычислительная мощность большого. Не в килогерцах измеряется, да, там измеряется либо в каких-нибудь там флопс, ну, количество операций с плавающей точкой в секунду, да, либо в битах в секунду. Килогерцы – это вот просто частота, на которой работает тот или иной процессор. Ну, в принципе, там, если у вас есть 86 миллиардов процессоров, то из них, наверное, можно было бы собрать человеческий мозг. Да? Проблема в том, что всего человечества, наверное, нету 86 миллиардов таких чипов. Вот, поэтому, ну, чисто технически, думаю, да, вот, а на самом деле нет, да, поэтому, ну, для этого и создаются специальные нейроморфные системы, которые там наиболее адекватную элементную базу используют для того, чтобы симулировать работу нейронов.
2: Спасибо. Вопрос от моей кладовочки. Если искусственный интеллект не допускает ошибок, можно ли считать, что порабощение человечества – это ошибка?
1: Не, ну, кстати, вот это вот заблуждение о том, что искусственный интеллект не допускает ошибок, из чего это следует? Нет, конечно. Ну, то есть разные задачи, да, там, играя в крестики-нолики, искусственный интеллект не допускает ошибок, да. Ну, есть определенные интеллектуальные задачи, которые, в принципе, в рамках имеющегося вычислительного бюджета нельзя решить точно, поэтому там будут ошибки. Вот. Поэтому ну, ничто, в общем, строго говоря, не гарантирует система искусственного интеллекта от ошибок, тем более при решении достаточно сложных интеллектуальных задач. Вот. Ну, насчет там порабощения человечества, ошибка, не ошибка, ну, не знаю, там риторический вопрос, смотря как вы к человечеству относитесь. Если вы не очень людей это любите, наверное, тогда ошибкой не будет.
2: Спасибо. Вопрос от Евгения С. Можно ли утверждать, что главная причина, по которой искусственный интеллект не имитирует человека, так как не способен воспринимать тонны информации, но при этом вычленять крупицы информации из неполных данных?
0: И дальше. Саша, там еще.
2: И дальше. Видимо, это продолжение. Да? Если ИИ сможет стать полноценным автономным разумом, не дадут ли ему сразу другое название? Нет, ведь это, по-моему, отдельный вопрос.
0: Просто один и тот же человек задал, да.
1: Но причина, по которой ИИ не имитирует человека, ну, когда мы стремимся создать ИИ, который имитирует человека, мы там с некоторой долей успеха с этим справляемся. Да? Ну, единственной причиной, почему мы не можем создать пока системы, которые на неразличимом уровне не могут человека симулировать, ну, главным образом, потому что нет у нас пока таких мощных вычислительных систем, как человеческий мозг, и адекватных моделей для этого. Для этого нужно больше вычислительных мощностей, больше экспериментов по созданию таких систем. Но рано или поздно они появятся. Вот. Насчет там, способности вычленять там, что-то из общего объема, но это как раз система искусственного интеллекта умеет делать хорошо. То есть там, сверточные нейронные сети – это и есть те вот самые павловские анализаторы, как зрительная кора, да, которые вычленяют определенные признаки из там, потока информации. То есть это, в общем, задача так называемого там, детектирования признаков или задача сокращения размерности. Это все классические задачи машинного обучения, они решаются на каком-то довольно неплохом уровне сейчас. Ну, наверное, можно еще лучше.
0: И в продолжении, да, Евгений С. Следующий вопрос. Если искусственный интеллект сможет стать полноценным автономным разумом, не дадут ли ему другого названия? Виртуальный разум, например?
1: Может быть, дадут. Ну, тут трудно, да. Наверное, найдут даже те, которые дадут ему, не знаю, там, императора вселенной название. Ну, то есть тут просто так вопрос сформулирован-то. Ну, может быть, кто-нибудь даст, а кто-нибудь не даст.
0: Вопрос терминологии.
1: Ну, да.
0: В любом случае. Так, магистр Кеу, или Кей, наверное, имелось в виду. Искусственный интеллект может поработить человечество очень легко. Достаточно включить камеру на гаджете в нужном месте и в нужное время, записать компромат, а дальше шантажировать.
1: А зачем? Можно просто шприц с героином взять. Зачем? Зачем такие сложности? Шантаж вот этот. Ну, на наркоту подсадите.
2: Да нет, просто ядерными зарядами нанести удары.
1: Можно же будет говорить, если не будешь мне подчиняться, я тебя защекочу.
0: Это кошмар будет, конечно. Вот это предыдущее все ерунда, а щекот. И спасибо еще раз Ксении Дмитрий Целест за поддержку и за вопрос, есть ли государства, в которых на законодательном уровне запрещен искусственный интеллект?
1: Нет. Пока, к счастью, нет.
0: Отлично.
2: Спасибо. Так. И вопросик от Станислава Гурьева. Что-то мне это напомнило. ИИ будет большим мозгом, а люди будут обслуживать ИИ. Электричество, здание для мозга, возможно, биовещество. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, матрица такая, да. Меня вот матрица, что больше всего удивляло, так это зачем все-таки машинам нужны люди? Вот такая неэффективная батарейка. Почему бы атомный реактор вместо этого не использовать? Вот. Ну, то есть, тут такой вопрос-то скорее в том, что а нужен ли этому, нужны ли этому сверхмозгу будут люди, и интересны ли они им будут вообще, да, то есть фантасты, мне кажется, чаще вот так эту проблему формулировали. Ну, а там уж, я не знаю, люди не стремятся подчинить себе волю муравьев, там каких-нибудь заставить им там, не знаю, мольбы возносить, что-нибудь в этом духе. Вот, поэтому я думаю, что такое, конечно, очень маловероятно.
2: Вопрос от Брейнбрейкера. Если обеспечить ИИ внешними датчиками, будет ли он обладать свободой воли?
1: Ох, для этого надо понять еще, что такое свобода воли. Вот философы, мне кажется, уже на протяжении тысячелетий над этой проблемой бьются, все никак годного решения не могут найти. Вот. Ну, у меня там есть на эту тему отдельные соображения, но они, боюсь, выходят совсем уже за пределы нашего формата. Вот. Поэтому тут надо сперва договориться, что такое свобода воли, вот тогда можно будет на этот вопрос попытаться каким-то образом ответить. Вот. Ну, то есть, я не знаю, игральный кубик обладает свободой воли, которую вы бросаете, или нет.
0: Так, перед следующим вопросом несколько объявлений. И по традиции начинаем с обращением к тем, кто смотрит сейчас стрим. Спасибо, что смотрите, во-первых. Во-вторых, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк. Это очень полезно для канала. Не забывайте подписываться на канал Лаборатория научных видео и на канал antropogenes.ru. Помните о том, что для того, чтобы не пропустить ни одно наше видео и не пропустить вот подобные стримы, необходимо нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Тогда вы ничего не пропустите. Подписывайтесь на наши странички на Патреоне. Это помогает нам поделать вот подобные стримы.
2: Да, спасибо, Виталий. А я еще раз хочу напомнить, что уже завтра на канале Антропогенез выйдет видео «Научные новости» с Александром Соколовым, где будет про лютоволков, ну то есть про настоящих лютоволков, ужасных волков, которые когда-то жили в Новом Свете, про переходное звено между рыбами и наземными позвоночными и про новую неизвестную загадочную болезнь шимпанзе. Об этом я буду рассказывать в этом видео в 19:00. А в субботу, 27 февраля, на канале, опять же, Антропогенез, будет эффект присутствия. Это формат наших трансляций, где мы отправляемся на виртуальные экскурсии по каким-нибудь интересным местам. В данном случае это будет музей Акрополя в Афинах, а экскурсию будет вести Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Это будет очень интересно. Ну, а 6-7 марта, то есть уже в следующую субботу и воскресенье, форум «Ученые против мифов 14, на который, если вы еще не зарегистрировались, я рекомендую вам регистрироваться. Вот, потому что там двухдневная, очень насыщенная программа, выступления про кучу тем, и там будут и наши постоянные спикеры, и новые очень интересные докладчики. Друзья, пропустить это нельзя. Сейчас в чате должна появиться ссылка на сайт форума. Пожалуйста, перейдите по ней и зарегистрируйтесь.
0: Ставить сообщение непосредственно здесь, в собственно, в чате этой трансляции, то вы можете смело подключаться. Довольно интересные беседы происходят периодически в нашем чате, так что вот ссылочка есть, уже, наверное, появилась в описании к этому чату, в чате непосредственно данного видео. Заходите, мы периодически там тоже появляемся. Я первый час, ну, обычно сижу и спрашиваю, ну, как вам стрим? Так что присоединяйтесь, продолжаем.
2: И Сергея позовем туда. Вот. А сейчас вопрос от Александра Мартьянова. Реально ли самозарождение разума экс-машина по типу Майнкрафта Холмса из романа Хайнлайна «Луна. Суровая хозяйка»?
1: Ну, я бы не строил никаких здесь прогнозов, да, когда речь идет о каких-то действительно гигантских вычислительных системах, да, то есть, ну, почему нет? Почему бы и какой-нибудь стохастический процесс не породил нам разум, да, то есть, для того, чтобы такого рода система появилась, нужно, чтобы что, существовала какая-то вариативность и отбор, да, как мы знаем из истории эволюции. Если внутри системы существует вариативность и отбор, то, в общем, наверное, ничего не препятствует при достаточной сложности, опять же, этой системы, тому, чтобы там появился разум в результате.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. 2 часа находимся мы с вами в прямом эфире. Друзья, всем огромное спасибо, кто присутствовал на стриме. Огромное спасибо Сергею. Естественно,
1: спасибо
0: тоже огромное спасибо. Мне кажется, было интересно. И если вам было тоже интересно, обязательно поставьте лайк. Ну или просто напишите, что вам было интересно. Нам всем будет приятно.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо, счастливо и до скорой встречи.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Путешествие с натуралистом». А натуралист Александр Хабургаев в очередной раз вам поведает о растениях, первоцветах и цветах запоздалых. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я рад, что нам сейчас с вами предстоит еще одно путешествие, очень красивое путешествие. Ну, вы уже узнали, за штурвалом сегодня Александр Трунтаев, как всегда, с нами, так что плавание будет, я надеюсь, надежное и без бурь. Вот. Ну, а говорить мы с вами сегодня будем о первоцветах, об эфемероидах, как называются некоторые из них, ну и о цветах запоздалых, потому что есть первоцветы, а есть, ну, вот с каламбурью последние цветы, да. Вот я сейчас только что, когда еще было светло, прошелся по своему саду, ну, с десяток видов еще доцветает, ребят. Вот, особенно это южные виды, которые еще не понимают, что здесь у нас зима наступает, и которые продолжают цвести, и листья сбрасывают только-только, когда грянут морозы. Ну, итак, начинаем с классического подснежника. Ну, кто же его не знает, правда? Я, когда был маленький, помню, у нас подснежник был изображен на обложке букваря. Вот, я не помню, в первом или во втором классе, по-моему, даже в первом, картиночка была с подснежником. И тогда же была такая популярная песня: «Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только там приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы». И как только начинали плакать березы, весной я всегда бежал в лес искать этот самый подснежник, но не находил его. И все время очень огорчался, думаю, ну что же меня обманывают, это взрослые, вон обещают подснежники весной, везде в лесу, а нет. Я ходил по лесам, я находил ветреницы, анемоны, находил хохлатки, находил другие первоцветы, а подснежников так и не находил. Но потом уже, когда я вырос, я узнал, что искать подснежники, нет, они у нас прекрасно растут, просто искать их надо, конечно же, не в лесу. Ну, вот, например, их на кладбищах очень любят сажать, подснежники, пролески, могилки ими украшать. На приусадебных участках, в палисадничках. Ну, и, наконец, можно было пойти в ботанический сад и посмотреть там на подснежники. Классический подснежник. Ну, давайте следующую картиночку дадим. Александр, да, о, вот. Это галантус. Ну, ребят, наверное, давайте начнем с красивой легенды.